0: Евросоюз больше не может поддерживать Украину за свой счет, поэтому в Брюсселе возобновились дискуссии об изъятии российских активов для финансирования Киева. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. При этом последние заседания Евросовета показали, что внутри ЕС нет единого мнения по теме изъятия российских активов. Подчеркнул дипломат и отметил, что некоторые страны Европейского Союза не готовы брать на себя ответственность за кражу активов нашей страны. Ранее в службе внешней разведки России заявили, что эксперты в Евросоюзе обсуждают предложение о создании новой структуры, куда можно было бы спрятать российские активы, выведя их из депозитария «Евроклир». Москва и Тегеран продолжают работать над проектом АЭС малой мощности в Иране во исполнении меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в их сооружении. Об этом заявил посол Исламской Республики Казем Джалали. Он также отметил, что на данный момент, несмотря на конфликт Ирана с США, реализуются вторая и третья очереди АЭС Бушер. Проект, по его словам, развивается при взаимодействии с Россией. США должны принять новый юридический статус Ормузского пролива, который будет определяться Ираном и Оманом для осуществления судоходства через него. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали. В середине июня США и Иран подписали меморандум, который призывал запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, после чего стороны возобновили обмен ударами. В настоящее время свободный проход судов через Ормуз пролив не осуществляется. НАСА и SpaceX рассматривают 1 октября как самую раннюю возможную дату запуска миссии Крю-13 к Международной космической станции, в состав экипажа которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников. Об этом сообщило американское космическое агентство. Программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА действует с 2022 года и предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Крю-Драгон и астронавтов НАСА на российских союзах для обеспечения постоянного присутствия представителей обеих стран на МКС. Минпросвещение в 2027 году ведет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее студенты сдавали экзамены по профильным предметам: учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались, однако со следующего года данная практика возвращается. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. По ее информации, землетрясение ощутили в Северокурильске силой до 3 баллов. Тревога цунами, по ее информации, не объявлялась. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час на радио «Спутник». Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Допрашиваем мы сегодня историка, даже остепененного историка, я знаю, для многих это важно, Алексея Валерьевича Исаева по делу о котлах, о том, что это такое с точки зрения военного искусства и как котлы иной раз решают, если не судьбу всей войны, то, по крайней мере, очень значительную ее часть. Ну, в нашей истории, пожалуй, известнейший котел – это Сталинградский, где сварились 22 немецких дивизии. Но были и многие другие, причем по обе стороны линии фронта, да и до Великой Отечественной котлов хватало, и после.
3: Да,
2: вот, так что есть о чем поговорить.
3: Да, но начнем, наверное, с того, что именно середина 20 века создала условия, это был очень, на самом деле, узкий интервал времени, благоприятствующий проведению крупных операций на окружении. Что такое котел? Это калька с термина Кессель, на самом деле, изначально немецкого. Если брать англоязычную сферу, то там чаще используют pocket, мешок, карман. И, соответственно, это сражение на окружение. Так-то сражения на окружение практиковались с древнего мира. Самое известное – это канны. Но...
2: Не путать с французским каном.
3: Да, да, именно так. А действительно, в середине 20-го столетия армии противоборствующих сторон, они сильно отличались внутри себя по подвижности. У вермахта по состоянию на 41-й год имелось большое преимущество, которое выражалось в том, что германская армия располагала самостоятельными механизированными объединениями. Это танковые группы, численность от 120 до 200 тысяч человек, которые полностью перемещаются на автомашинах, бронетранспортерах, танках. Ничего равного этому долгое время в стане антигитлеровской коалиции не было. И, собственно, крупный котел, который решил судьбу Франции, это как раз результат деятельности танковой группы Клейста под командованием Эвальда фон Клейста, который прорвался к побережью Ла-Манша и отсек огромную массу войск, это около миллиона человек, французских, английских, бельгийских, которые, будучи выбитыми из рядов французской армии, дальше уже предопределили судьбу Франции. После этого судьба Франции была предрешена, соотношение сил оставшихся войск, которые были в распоряжении французского командования и немецких войск на Западе, оно уже не благоприятствовало ничему. То есть это
2: Все-таки, насколько я припоминаю ту конфигурацию, все-таки операция на окружение шла с одной стороны, с другой стороны группировку блокировало
3: море. Да, то есть тут есть на самом деле два вида сражений на окружение. Первое – это действительно вот классический вариант. Вот очень удобно показывать и объяснять, что такое сражение на окружение. Действительно, операция «Уран» под Сталинградом, советская операция, когда идет удар на замыкание окружение и перерезание всех линий сообщения, окружаемых с тылом, в случае с Сталинградом, это была армия Паулюса, 300 тысяч человек. И в случае с «Ураном» друг навстречу другу двигались именно подвижные соединения.
2: Кстати, извините, насчет этих 300 тысяч человек. В итоге из них в плен попало примерно 90 тысяч.
3: Да, все так.
2: А вернулись на родину примерно 10 тысяч, потому что большая часть пленных была настолько истощена и больна за время окружения, что даже советская медицина, тогда лучшая среди всех военных медицин мира, смогла спасти лишь небольшую их часть. Кстати, насколько я знаю, у нас в строй возвращалось примерно 3/4 раненых, у немцев чуть больше половины, точное число не помню.
3: Ну, это отдельная тема медицины, возвращаясь к котлам, да, это классическая схема окружения, то есть удары с двух сторон подвижными соединениями либо объединениями, а второй вариант – это то, что я называю асимметричные канны, когда с одной стороны действует танковая группа или даже там моторизованный корпус, а с другой стороны пехота. Где это реализовывалось? Это реализовывалось, во-первых, Умань. Это начало августа 1941 года, когда танковая группа Клейста соединилась с горно-егерскими дивизиями 17-й немецкой полевой армии и взяли в окружение 6-ю, 12-ю советские армии. То же самое происходило под Брянском 85 лет назад, в октябре 1941 года, когда 2-я танковая группа Гудериана соединилась с 2-й полевой армией Вейса и окружили Брянский фронт. А в эти дни 85 лет назад, то есть в конце сентября 1941 года разыгралась драма окружения под Киевом, когда в окружение попал Юго-Западный фронт. И самый главный вопрос, который вызывал большие споры в послевоенное время, это как такое могли допустить? И, к сожалению, проблема заключалась в том, что вскрыть разведкой, по крайней мере, той разведкой, которая имелась в наличии, перемещение крупных сил, которые подвижны, которые двигаются на автомашинах, на тягачах, на танках, на бронетранспортерах, было практически нереально. Что называется, спутников не было, радиоразведка была, на самом деле, достаточно бесполезна ввиду того, что все эти перемещения проходили в условиях радиомолчания, и любые предположения, расчеты за противника, которые делал даже такой человек, как Борис Михайлович Шапошников, который в сентябре 1941 года возглавлял генеральный штаб Красной Армии, он в свои расчеты, когда развивалось сражение под Киевом, не включал возможность удара с другой стороны, то есть удара от Кременчуга навстречу Гудериану еще крупным механизированным объединением, и советское командование считало, что оно ситуацию держит под контролем. Гудериан, да, наступал, развернулись крупные силы немцев по указанию Гитлера, и на самом деле это был такой, я бы сказал, гвоздь в гроб Барбароссы в чем-то. Но тем не менее, на тот момент, когда произошел поворот в конце августа 1941 года, Гудериан двигался на юг, это вторая танковая группа, в ее состав входило три моторизованных корпуса, и на самом деле все три так или иначе удавалось сдерживать, с большим трудом, но удавалось сдерживать. А те расчеты, которые лежали в основе стремление продолжать удерживать Киев, продолжать удерживать рубеж по Днепру, потому что чем выгоден рубеж по Днепру? Это крупная река, километр шириной. Можно на достаточно широком фронте располагать войска.
2: Причем надо сказать, что в большей части европейских рек западный берег заметно выше восточного. А это приводит к тому, что если ты не удержал реку, если ты отступил на восток, то потом возвращаться будет крайне сложно.
3: Ну, возвращаться пришлось, как мы знаем, в 43-м году, точнее, осенью 43-го года, то есть 2 года спустя. А на тот момент, это сентябрь 41-го года, советское командование рискует, продолжает удерживать Киев, поскольку это вопрос не только военный, но и политический. И одновременно под городом Кременчуг, где, кстати, сами же немцы умудрились обвалить секцию моста, такой достаточно внушительных размеров ферменной конструкции мост на новой постройке, и вынуждены были, захватив плацдарм, причем захватывали плацдарм под Дериевкой, они светя прожекторами. Поэтому, когда кто-то начинает осуждать Жукова за прожектор на Зиеловских высотах, мне, честно говоря, всегда бывает смешно, потому что прожекторы — это, в общем, обычное дело для того, чтобы использовать темное время суток. Подсвечивая себе прожектором, немцы форсируют Днепр, занимают плацдарм, и дальше они начинают строить два грандиозных моста. Два моста, которые способны выдерживать танки, собирая инженерные средства со всей группы армий «Юг». Это они могли себе позволить в 41-м году, даже в 43-м году такого масштаба действа было им уже не по силу, просто в силу того, что они растратили все эти инженерные средства в 41-42 годах, и они были рассеяны тонким слоем по Подмосковью, по степям под Сталинградом и так далее и тому подобное. В общем, это был, к сожалению, наш враг на зените своего могущества, и он мог себе это позволить. И также на противника играло то, что немцы могли сделать зонтик себе из истребительной авиации над строящимися мостами.
2: О, извините, тут вопрос пришел.
3: Да.
2: Почему в начале войны Брестская крепость сама по себе не была котлом, хотя находилась в окружении?
3: Ну, строго говоря, окружения бывают разные. Бывают окружения стратегические, то есть когда окружена там вся армия противника. Ну, где-то можно, например, с некоторой натяжкой вот этот вот французский котел 40-го года так назвать. Бывают, соответственно, оперативные, большинство окружений. И бывают тактические окружения. Вот Брестская крепость была тактическим окружением. То есть на тактическое — это когда все пространство окружения простреливается тактическим средством, то есть артиллерия, стрелковое оружие. И в цитадели крепости, Брестской крепости, потому что сама по себе Брестская крепость довольно такое масштабное сооружение, включая форты, вот окружение цитадели крепости, оно было тактическим. И немцы действительно все пространство крепости простреливали своей артиллерией. Другое вопрос, что обрушить казематы они не могли. Поэтому Брестская крепость, она не котел оперативных масштабов, о которых мы сегодня говорим. Это вот тактическое окружение. Такое же тактическое окружение было, например, Лиепая.
2: Ну и надо сказать, что число окруженных было тоже достаточно скромным. Я точно не помню, но перед началом боевых действий в крепости располагались где-то пара десятков тысяч человек, причем...
3: Нет, там меньше, там пара десятков тысяч — это общая численность двух дивизий. Реально крепость находилась именно в самой крепости,
2: ну, примерно 8 тысяч человек.
3: Да. Как казарма.
2: Да, только как казарма. Военного значения она по всем довоенным представлениям и нашим, и немецким вообще уже давным-давно не имела. Работала казармой.
3: Да, работала казармой, а вот тот же Киев, это действительно более масштабное событие ввиду того, что противник пытался добиться решительных целей, окружить сразу целый фронт. И действительно, когда ему удается построить мост, переправить через него танковую группу, причем танковая группа, наша разведка в начале сентября совершенно справедливо, она действительно не ошибалась. Первая танковая группа находилась далеко на юге. Николаев, Каховка и... Только быстрое перемещение этой танковой группы, причем к этим быстрым перемещениям нужно еще добавить такую маленькую детальку. Это то, что противник, военнослужащие вермахта использовали психостимулятор. То есть это была такая сторчавшаяся армия в какой-то степени.
2: Насколько я знаю, основным тогда психостимулятором был... по всему миру феномен, ну, под разными торговыми названиями, действительно стимулирует, действительно пару дней даже не спать можно. Другое дело, что действует на весь организм крайне разрушительно. Первитин — это тоже одно из торговых названий.
3: Нет, это не торговое, это формула другая. То есть есть эфедрин, феномен, первитин. Они схожи по своей формуле, но разные. Первитин более сильный по своему действию. Немцы использовали массово первитин, и это позволяло им ночью совершать марш, а с утра... Это утро 12 сентября. Они перешли в наступление навстречу танковой группе Гудериана с плацдарма под Кременчугом. И вот этот ход был для советского командования неожиданным. И когда говорят, как же так, неожиданно, на самом деле выявление вот этих перебросок крупных механизированных объединений, они чаще всего противникам не вскрывались. То же самое, когда в 1945 году войска Конева, две танковые армии, третья, четвертая гвардейские танковые армии разворачивались на берлинское направление, они разворачивались по территории Германии. Но немцы не вскрыли этого перемещения просто в силу его быстроты.
2: Хотя я полагаю, что даже если бы вскрыли, у них тогда не хватило бы ресурсов серьезно задержать.
3: Ну, на самом деле, у них были ресурсы, чтобы, как говорится, нанести серьезные потери второй армии войска польского по Надрезденском направлении. Поэтому, скажем так, остатки ресурсов были, наш враг был опасным до самого последнего момента. Но вот эти перемещения, они...

0: при нынешней плотности спутников и беспилотников, и то удается многое делать.
1: Да, ну, сейчас это, что называется, уже совсем другой виток развития, а тогда, в той ситуации 1941 года, это действительно было очень большой проблемой вскрыть эти перемещения. Причем вопрос о радиоразведке в эти же дни, то есть конец сентября 1941 года, 85 лет назад, из-под Ленинграда перебрасывается немецкая 4-я танковая группа на московское направление, танковая группа «Гепнер». А под Ленинградом, это описывается в книге Шарля де Бало, начальник штаба танковой группы, оставляют радиста с характерным почерком. И он имитирует нахождение радиостанции и штаба 4-й танковой группы под Ленинградом. То есть наша радиоразведка, опять же, по немецкому плану и расчетам, должна была продолжать числить объединение врага под Ленинградом. А тем временем в полном радиомолчании эта группа перемещается на московское направление. Вот эти, опять же, перемещения, они с трудом вскрывались. Единственное средство, которое могло, можно было противопоставить, это собственное крупное механизированное объединение, танковая армия. Вот когда у Советского Союза появились танковые армии, у нас дела пошли в гору и со своими окружениями, котлами, то есть Сталинград, например, или Корсунь, и в том числе парирование попыток каких-то резких телодвижений со стороны противника, когда тоже на направлении удара врага выдвигается танковая армия, и враг этой танковой армии останавливается.
0: Ну, это, а появились эти танковые армии в основном, когда наши военачальники набрались опыта использования танковых соединений поменьше, и опыта их организации.
1: Ну, безусловно, опыт, да. На самом деле, как бы, военная мысль, она работала, то есть, как бы, в какой-то момент в 1941 году мы несколько отставали, но если все отставали, и англичане, и французы. На тот момент еще не дозрели до французов, что называется, и погибли, не дозрев. А мы сумели...
0: Помнится, это... Владимир Богданович Лизун, угу, смеялся, что вот мы часто говорим, что у немцев был к моменту нападения на нас почти двухлетний боевой опыт. Какой боевой опыт, если немцы воевали за это время всего пару месяцев? Так вот, дело не в том, что воевали, а дело в том, что после каждой крупной операции немцы проводили подробнейший разбор полетов, изучали действия всех, от чуть ли не от взводного командира до командира группы армий, разбирались, что правильно сделано, а где можно улучшить. Заодно определяли, кто как себя вел, кто заслуживает повышения, кто понижения. Вот именно в этом смысле опыт у них был действительно, ну, двухлетний.
1: Опыт был, на самом деле, в использовании тех самых средств танковой группы «Клейста», которая разгромила Францию. Она была, что называется, растиражирована. Когда немцы развернулись в сторону нашей страны, у них была уже не одна танковая группа, как на 10 мая 1940 года, а 4 танковые группы, которые были идентичны по своей структуре. Они хорошее решение, его сразу растиражировали, увеличили в 4 раза. То есть, что называется, на 4 Франции. И одну из групп по-прежнему руководил Клейст, ее отправили на юго-западное направление, которое было наиболее тяжелым, проблемным. Остальные, соответственно, отец немецких танковых войск Гудериан, Гот, Гепнер. И все эти решения, они, естественно, тиражировались во многом другом, в мелочах. То есть там снабжение вырвавшихся вперед войск, например, авиации, транспортная авиация достаточно была многочисленная. Поэтому это была огромная проблема для советского командования, что делать с противником, располагающим такими мощными средствами. Поэтому в случае

окружением под Киевом, неожиданные действия врага со стороны Кременчуга приводят к тому, что 15 сентября 1941 года замыкается окружение, за спиной 450 тысяч человек, из которых вырвутся примерно 20-25 тысяч. И это, конечно, была большая проблема, тяжелый удар для Красной армии. Но на самом деле понятно, что игра шла, как говорится, не в одни ворота. И продвижение вперед Гудериана, оно стоило ему потери людей и техники, когда он развернулся вновь уже на Брянск. Численность и танков, и личного состава в группе была меньше. Поэтому свою роль Киев, конечно, сыграл. И вообще это большие такие идут споры и даже, как говорится, спекуляции о том, не стала ли это победа для немцев пирровой, когда они развернулись в сторону от Москвы,

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием «прилив». Захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Допрос Вассермана.
3: А допрашиваем мы сегодня историка Алексея Валерьевича Исаева по делу о котлах, о механизмах окружения и о том, можно ли вообще, попав в окружение, что-то сделать.
4: Да, ну и как бы с Киев, да, Киев замкнулся 15 сентября, и сражение происходило вплоть до 25-27 числа, причем был сразу же котел разрезан на несколько, и пытались прорваться.
3: Ой, извините, тут звонок, слушаем.
4: Давайте
3: вас.
4: Слушаем.
5: Да. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Скажите, вот, по-моему, если не ошибаюсь, в 41-м году Сталин в приказе Ставки писал о том, что немцы действуют, ну, как бы шаблонно, все время вот флангами, вот этими танковыми группами, флангами окружая наши войска. Это, по-моему, еще в 41-м году. Возможно, Шапошников это ему подсказал. Но почему только уже позже, может быть, там 43-й год, да, удалось как бы вот это преимущество немцев, вот, ну, тактическое, стратегическое, советским войскам преодолеть? Вот если это уже, ну да, как бы в 41-м году об этом говорила советская Ставка. Спасибо.
4: Да, ну, действительно, нельзя не отметить, что схема, она была чаще всего схожей. А парировать это смогли, как мы, в принципе, уже озвучили, появлением своих танковых армий. Когда противник наносит удар, мы можем быстро сманеврировать крупными силами и мотопехоты, и танков. Опять же, тот же Корсунь, деблокирующий удар Брайтон, его направление выдвигает 2-я танковая армия Богданова, и он вязнет, останавливается. В 41-м году от такого средства у нас не было, у нас были резервы пешие, и, соответственно, когда противник наносил такого рода удар, он с одной стороны шаблонный, с другой стороны вычислить, в какой конкретной точке этот шаблон реализуется, чаще всего проблемно, затруднительно, и, опять же, в каком направлении ударят. Вот что произошло после Киева? А вот если посмотреть на карту, напрашивается со стороны противника движение на Харьков как крупный промышленный центр. Немцы удалили на Харьков? Нет. Они отправились на юг, на Мелитополь. Потому что за противника здесь думать очень сложно. И то же самое происходило под Вязьмой, когда, безусловно, человек компетентный, человек, который закончил войну в Берлине, Иван Степанович Конев, который на тот момент возглавлял Западный фронт. Перед ним карта, крупная автомагистраль, соответственно, Минск, Смоленск, Вязьма, Москва. Где ударит противник? Противник, как правило, бьет вдоль крупных автомагистралей. Где он ударит? Вдоль этой магистрали на Москву. У него как раз там танковая группа. Логичный ответ на вопрос о плане противника? Более чем логичный, если смотреть с конца сентября 1941 года. А противник берет и перебрасывает еще одну танковую группу, бьет севернее, южнее шоссе, причем по проселочным дорогам. Почему бьет по проселочным дорогам? Рассчитывают поймать окно хорошей погоды. К сожалению, немцы его поймали, это окно хорошей погоды, в конце сентября и в первые дни октября, и успели сомкнуть кольцо окружения под Вязьмой. Это получилось именно ввиду того, что они ударили там, где мы не ждали. А на шоссе его ждала 16-я армия Рокоссовского, и, скорее всего, об нее бы немцы, конечно, голову разбили, но они пошли севернее и южнее шоссе.
3: Кстати, должен заметить, что вообще работа синоптиков и наших, и вражеских в военное время обросла множеством легенд, но, по-моему, все эти легенды далеко не дотягивают до того, что они реально ухитрялись сделать.
4: Да, причем надо учитывать, что когда враг наступал и оккупировал европейскую часть СССР, мы теряли метеостанции, которые могли давать прогноз погоды. Поэтому, например, одна из задач в налетах дальней авиации, тем более не такие далекие цели, как Берлин и Кёнигсберг, была разведка погоды. И в случае с Вязьмой, да, удалось, что называется, угадать это окно. Причем под Брянском примерно та же картина. Немцев ждут прямой удар на Брянск, потому что, опять же, там крупная автомагистраль. Они бьют южнее и выходят Брянску с тыла. Но здесь появляется и слабость тех самых средств, которые у немцев были. И слабость, в том числе и личностный фактор. Гудериан – это продукт самопиара. Гейнс Гудериан, он был, безусловно, строителем немецких танковых войск. Он строил вот это вот все, этого монстра, который потом носился по Европе, пока Красная Армия его не остановила. Но одновременно он очень плохо замыкал окружение. Этот человек был, что называется, компетентен в области строительства вооруженных сил, но практическая деятельность у него была, так скажем, с серьезными недочетами. Это было под Минском, когда он замкнул кольцо с большим опозданием, и оно было дырявым, что наши уходили большими группами в Припятскую область. То же самое было под Брянском, когда он сразу рванул вперед дальше в направлении Орла, Мценска, Тулы, и оставил достаточно дырявую крышку котла брянского, через которое, благодаря, на самом деле, в том числе энергии конкретного человека фамилии Еременко, его обычно здорово критикуют, на самом деле это был человек, безусловно, и личного мужества, и безусловных военных компетенций. И значительная часть из его армии, 3-й, 13-й, 50-й, она прорывалась. Пусть она прорывалась, да, оставляя в грязи Октябрьской там какое-то тяжелое вооружение, артиллерию, но все равно люди выходили, и эти люди потом обороняли Тулу. Поэтому Гудериан, он был тем человеком, который плохо замыкал котлы. Вот, к сожалению, другие, год с Гепнером, они под Вязьмой действовали более слаженно. Но в любом случае проблемой вот этих всех...
3: Год оказался плохим мемуаристом.
4: Гудериан отличный, он умел гладко, как говорится, рассказывать.
3: Гепнер вообще не дожил до мемуаров. Он его участвовал в заговоре против Гитлера в 1944-м, и после провала покушения был казнен.
4: Да, ну а так он под Москвой отступил без приказа, был снят, причем снят, уволен из армии без права ношения формы. Один из его демаршей 20 июля 1944 года, он был как раз в том, что он пришел в форме к заговорщикам. Но это, в общем... К сожалению, этот демарш, он для заговорщиков закончится поражением. Ну и, соответственно, Гепнер демарш не оставил, оставил воспоминания его начальник штаба. Жаль де Бало. А Гудериан – это действительно продукт самопиара. Это человек, который умел хорошо рассказывать, а воевали, опять же, более эффективно Клейс с Готом. Ну, а наш в тот момент учились. То есть, на самом деле, те люди, которые противостояли этим танковым группам, в том числе они, опять же, прорываясь, попытки прорыва не следуют, опять же, думать, что те люди, которые, оказавшись в окружении, что они сразу поднимали руки. В случае с Вязьмой, 7 октября 1941 года в Вязьме встречаются танки двух танковых групп. Причем такая вот характерная деталь. Сейчас много фотографий проходит. Они вошли в Вязьму, там стоял памятник Ленину. И первое, что делали с немцы, это отстрелили ему голову из танка. Вот какое-то такое, я бы сказал, мелкое хулиганство, но это прям четко смотрится по фотографиям их пребывания в Вязьме. Ну так вот, замыкается окружение, И дальше советским войскам, попавшим в окружение, приходит что делать? Перебрасывать силы и средства, в том числе артиллерию, с западного конца котла, то есть который стоит под Ярцево, под Вязьму. Это все происходит, опять же, под ударами авиации. Это происходит с помощью сельскохозяйственных тягачей, которые были основными в артиллерии тяжелой. И это все происходит достаточно медленно. Поэтому
3: надо сказать, что сельскохозяйственные тягачи, в принципе, двигались с пешеходной скоростью.
4: Да,
3: скорость для сельского хозяйства тогдашнего большего и не требовалось.
4: Да, это больше не требовалось. В принципе, с теми же тягачами, эти же тягачи дотащили советскую артиллерию до Берлина, но в маневренных сражениях это было проблемой. Поэтому для того, чтобы дотащить артиллерию, что называется, из-под Ярцева к Вязьме, это время. Попытки каких-то контрударов наносить. Танковых армий нет, есть отдельные танковые бригады, есть стрелковые дивизии, которые передвигаются пешком, которые максимум там 30 километров в сутки проходят, а не 100.
3: Надо сказать, что танки без пехоты еще слабее, чем пехота без танков.
4: Да.
3: И, соответственно, если танки вынуждены действовать без пехоты, ждать от них чего-то, кроме героического самоубийства, довольно сложно.
4: Да, безусловно. И поэтому, когда происходят попытки прорыва из окружения, на это уже потрачено время. То есть немцы успевали укрепиться.
3: У нас звонок,
4: слушаем
3: вас.
4: Да.
6: Да, здравствуйте. Вот такой вопрос. По-моему, в одном из ваших предыдущих выступлений когда-то слышал, что вот как раз в 41-м году мы не только отступали, но беспрерывно контратаковали, и это сильно задержало как бы немцев, и они, соответственно, понесли дополнительные потери. Вот. То есть это не просто было пассивное отступление. А вопрос с котлами такой. Вот для того, чтобы его как бы сварить окончательно, он там уничтожить, на это тоже нужны ресурсы и, соответственно, время. Вот насколько, ну, можно ли сказать, что в определенных котлах мы, ну, достаточно сильно задержали немцев, пока они там, так сказать, разбирались с этим котлом. И вот он, ну, сыграл какую-то роль в задержке общего вот такого
3: наступления. Насколько я могу судить, у окруженных есть, кроме противника, их окружившего, еще один очень сильный противник – нехватка снабжения. Вооруженные силы эффективны, во-первых, пока есть боеприпасы к оружию, во-вторых, пока есть силы у тех, кто это оружие держит. А это требует постоянного снабжения, причем снабжения в колоссальных количествах.
4: Да, и опять же, для того, чтобы снабжать окруженных, нужно было делать воздушный мост. Почему там Паулюс окружил?
3: Кстати, есть довольно много альтернативных историй, где окруженные непосредственно в непосредственной близости к нашей западной границе опираются на склады вооруженных сил, но, насколько мне известно, реально расположение этих складов командирам низовых уровней было просто неизвестно. Его знали, в лучшем случае, начиная от командира дивизии и выше.
4: Но опять же, сколько там? Ну, 2 боекомплекта. Это не очень много, поэтому тот же киевский котел, когда говорят, а почему там не сопротивлялись, что называется, месяц там, или там, 2 месяца? Просто потому, что, отбивая немецкое наступление на Киев, расстреливали по 6-7 боекомплектов боеприпасов, их осталось на складах в том же Киеве на уровне там 2-2,5 боекомплектов. Поэтому это, с этим не разгуляешься. А сделать воздушный мост, который способен снабжать группировку, опять же, под Вязьма-Брянск, это 600 тысяч человек попали в окружение, там, если что, еще Жуков говорил.
3: Насколько я знаю, даже немцам воздушный мост
4: Он не сильно,
3: удался только один раз.
4: Да, под Демянском. Да. А так, что относительно заданного нам вопроса, да, действительно, на сокрушение котла требовались силы, причем и пехоты, то есть Вяземский котел 85 лет назад, его немцы обжимали со всех сторон в достаточно тяжелых боях силами и пехоты, и части танковых сил. В итоге в направлении Москвы двигалась лишь малая часть группы армий «Центр» и 4-я танковая группа, что позволило на Можайской линии обороны от этих, на самом деле, двигающихся растопыренными пальцами немецких моторизованных корпусов отбиваться силами курсантов и трех дивизий, которые были переброшены с северо-западного стратегического направления. Поэтому, да, пока котел сражается, и он сражался, он сковывал на себе значительные силы, и в том числе танковые. То есть, например, когда смотрим, кто замыкал в Вязьме котел 7-я, 10-я танковая дивизия. Где они были в момент штурма в Можайской линии обороны? Они были на крышке котла, извините. И поэтому как бы Можайская линия обороны, занимавшаяся, в общем, такими участками отдельными, клоками, я бы даже сказал, она иной раз не оказывалась атакована во всех слабых точках. И это, опять же, время. Время, которое было выиграно тем, кто сражался. И те, кто сражался, они еще уходили в леса. И вот для меня в свое время, когда я читал документы Западного фронта, одна из поразительных вещей была, что эти люди дожили до января 1940 года, оставшись 42-го года, когда конники Белова пошли на Вязьму, прорвавшись через Варшавское шоссе. Откуда они брали пополнение? Они брали пополнение из тех людей, которые продолжали в лесах, там, в деревнях. Окруженцы остались, сохранили, и они не пошли, не сдались в плен. Они сохранили оружие. И у Белова даже была, страшно сказать, 203-миллиметровая гаубица Б-4, которую он взял, выйдя в очередной, значит, очаг, где были окруженцы.
3: Кстати, должен сказать, что хотя окруженцы были пехотой, но в конных войсках, да, вполне нормально участвовали, потому что почти все конные войска тогда фактически были драгунскими, то есть перемещались на конях, а воевали в пешем строю.
4: Да, поэтому...
3: Ну, а ездить на коне практически... Любой тогдашний ребенок учился с детства.
4: Да, по крайней мере, крестьянские семьи, да, все так. Единственное, конечно, Белову и штабы фронта там грозили пальчиком, говорили, что вы там гвардия, а вы там без проверки набираете людей. Но на это, в общем...
3: Ну, ответ в бою проверим.
4: Да, в бою проверим. И опять же, раз люди сумели действительно сохранить не какую-то организацию, что называется, волю к победе с конца октября и до конца января, с конца октября 41 до января 42 года, они чего-то достоят. И, собственно, потом в корпус Белова кружным путем вышел перед Вязьмой к своим аж в мае 42 года. А так, последний момент, который хотелось бы обратить внимание, значит, во-первых, попытки снабжения по воздуху предпринимались практически во всех случаях. Вопрос, что у советских военно-воздушных сил не было такого количества транспортных самолетов, как у противника, потому что мы вынуждены, что называется, Великая Отечественная война, и не устают повторять, война бедных с богатыми. Вот, богатая Европа, объективно, по числам богат, не были там транспортные самолеты в больших количествах. А?
3: Ну и должен напомнить, что фактически против нас воевала практически вся континентальная Европа. Правда, на фронте не германских войск было сравнительно немного, но экономически против нас воевали все. от чешских оружейников до французских моторостроителей.
4: Ну и, опять же, автотранспорт. Автотранспорт, танковая группа ГОТА, откуда он взялся? Почему немцы могли растиражировать одно вот это свое решение с танковой группы на 4? В том числе потому, что одну из танковых групп они укомплектовали французскими автомашинами. Они, конечно, были там не подарок с точки зрения эксплуатации в условиях там, бездорожья, но, тем не менее, они были. И я думаю, что советские командиры вполне бы удовлетворились этим транспортом, этими 70-троенами, но они оказались у противника. Значит, последний момент...
3: Ну, грузовики, да, французские были в немецкой армии в основном фирмы «Рено», за что последнего из братьев «Рено», доживших до войны, в 1944-м, после освобождения Франции, арестовали и на всякий случай забили до смерти в тюрьме. Он слишком много знал.
4: Ну, вот насчет забили, это, честно говоря, не знал. Ну вот, да, как бы неудивительно, что проблема коллаборационизма, она стояла очень остро, особенно на фоне поражения 40-го года. А у нас еще вот аспект – это деблокирование. Есть суворовский принцип «сам погибай, товарищ, выручай». Практически во всех случаях пытались окруженцев деблокировать. Киевский котел, была Тимошенко, создана группа под командованием как раз Белова, то есть Кавкорпус, две танковые бригады, первая гвардейская стрелковая дивизия Русьянова, ГУПРО, что не сходу сориентировались, где бить. Была проблема, с какой стороны прорвать кольцо извне. Под Вязьмой как раз прибыл Жуков из-под Ленинграда, и он тоже попробовал организовать деблокирующий удар, то есть были собраны бронепоезд, стрелковый полк полностью укомплектованный, две танковые бригады, и они попытались нанести удар вдоль трассы от Можайска в направлении окруженных, то есть, по крайней мере, ударить в спину тем, кто их окружил, и... соответственно, попытаться открыть им путь на волю к своим. Но здесь как раз немцы показали себя очень таким неприятным и хитрым противником. Они все же имели уже опыт в окружении. Они отправили в ту точку эсэсовскую дивизию Хаусера, усиленную танковым полком.
3: Ну, ввиду особенности тогдашней немецкой внутренней политики, эсэсовские войска комплектовались и снабжались, как правило, лучше регулярной армии.
4: В 41-м еще нет, в 43-м, да. В 41-м они были такие, можно сказать, энтузиазисты с таким вот стремлением рваться вперед, что называется, не жалея живота своего, с низким уровнем профессионализма. Вот во второй половине войны там ситуация поменялась. В 41-м это были такие, что называется, энтузиасты. И вот их просто, они оказались свободными в конкретной точке, их бросили на потенциально деблокирующий удар. Там был бронепоезд за Сталина, бронепоезд с самым лучшим бронированием. Его срочно бросили на деблокирование. Вот как раз с Райхом воевал, к сожалению, был подбит, уничтожен, попал на всякие там снимки в немецких новостях. Но, опять же, мы должны подчеркнуть, что попытки выручить своих предпринимались. Это не означало, что они достигали успеха. Бывали, понятно, что...
3: Ну, во всяком случае, мы узнали, что и в котле драться можно, да, хотя недолго, но осмысленно.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
1: Это не вечер, то не вечер.
0: То вечер на «Радио Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Предварительные итоги выборов в Госдуму. Контекст. Конституционное большинство «Единой России». Явка на уровне почти 60%, превышающая предыдущие показатели. Гражданская зрелость избирателей. Максимально спокойная избирательная кампания. Беспрецедентность внешних вызовов и угроз, которые на себе жители страны практически не почувствовали. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительных итогах голосования. «Единая Россия» набрала без малого 58%, КПРФ – почти 14%. В законодательный орган также прошли ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. Было зафиксировано всего 2 случая вброса бюллетеней. Виновные определены и будут наказаны. Ни на одном избирательном участке итоги выборов не отменили. В своем обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму Владимир Путин заявил, что в этот раз они проходят в условиях спецоперации, а жители новых регионов впервые выбирают депутатов после воссоединения с Россией. По словам президента, участие в выборах – это общий вклад в победу. С их успешным проведением российское руководство поздравили главы многих государств.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Иран и Россия в ближайшее время заключат контракт по железной дороге. США и Иран завершили очередной раунд переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Вьетнама предупредил об усилении угроз глобальной безопасности. Подробности далее. Иран и Россия в ближайшее время заключат исполнительный контракт по строительству железнодорожного участка МТК «Северо-Юг» Решта-Астара. Российская сторона уже изучает трассу дороги, заявил посол Ирана Казем Джалали. Ранее он подтвердил, что Исламская Республика выкупила землю под строительство железной дороги для международного транспортного коридора «Север-Юг». Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решта-Астара в Иране. Исполнительный контракт планировалось подписать 1 апреля в этом году. Тогда Джалали заявлял, что реализация проекта отложена из-за ситуации на Ближнем Востоке. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники США слишком полагались на Вашингтон в вопросах обороны и недостаточно вкладывались в собственную безопасность. Но ситуация теперь изменилась. По словам генсека, эта проблема существовала давно, при этом в самих штатах администрация за администрацией призывали других участников альянса увеличивать вклад в общую оборону. Трамп неоднократно критиковал государства альянса за недостаточный вклад, призывая их увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП. А после начала военного конфликта с Ираном американский лидер выражал недовольство тем, что участники альянса не предоставили ему должной поддержки. Соединенные Штаты и Иран завершили очередной раунд переговоров с участием посредников на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткоф. Он добавил, что посредники продолжат свою работу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеяться на достижение соглашения с Исламской Республикой пока не стало слишком поздно. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для поисков пути к соглашению. Президент Вьетнама Ту Лам, выступая на Генассамблее ООН, предупредил об усилении риска крупномасштабных конфликтов, растущей фрагментации мировой экономики, а также о начале периода глубоких изменений международного порядка. Он подчеркнул, что устав ООН и международное право составляют основу международного порядка, а государства должны уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность друг друга и право выбирать собственный путь развития. Минздрав России утвердил форму экстренного извещения о случае инфекционной болезни, пищевого отравления или укуса животного. Это следует из приказа министерства, с которым ознакомилась РИА Новости. Как уточняется, медработник, выявивший подобный случай, в течение 2 часов должен по телефону сообщить о нем в Роспотребнадзор, а затем в течение 12 часов направить ведомство извещение в бумажном или электронном виде. Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать вплоть до 1 марта 2033 года. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час. Еще больше информации для вас доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем вас. Здравствуйте, Ростислав Владимирович. Ну, начнем с Генеральной Ассамблеи ООН. Вот можем оценивать список, кто с кем встречается. По-моему, самый активный у Дональда Трампа. Вот какие-то вопросы он там, видимо, хочет попытаться решить. Из того, что, так сказать, мы знаем, там Зеленский, во-первых, Энди Бернем, этот британский еще не научился произносить, прошу прощения. Санаи Такаити, японская премьерша, Делси Родригес, соподчиненная, так сказать, квази-руководительница Венесуэлы. Ну, вот такой список. Как бы вы его оценили?
3: Никак. Дело в том, что тут важен не список.
2: А что?
3: Это вот когда ваш... Вы находитесь в повестке дня ООН, да? Ну, вот как-то, например, сейчас Украина. Это значит, что у вас все очень плохо. Потому что пока у вас в Руанде нет гражданской войны, никто и не вспоминает о вашем существовании. А как только 1,5 миллиона вырезали, вы сразу же в повестке дня ООН. Пока Габон был самой процветающей страной Африки, и там не было ни одного государственного переворота, о нем никто не вспоминал. А как только начались проблемы, он стал тут же в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН. А вот когда вы страна большая, вроде России или Соединенных Штатов, у вас всегда будут встречи. Но вопрос заключается в том, это вы хотите встретиться или с вами хотят встретиться? Если с вами хотят встретиться, ну вот помните, там когда-то показывали, как к Лаврову выстраивается очередь, я уж не помню, на каком мероприятии. Это значит, что ну, у вас, если даже и не все хорошо, то, по крайней мере, у вас крайне позитивная динамика, то есть вас оценивают как перспективного жениха, ну или перспективную невесту, как вам больше нравится. А вот если вы все время хотите с кем-то встретиться, у вас длинный-длинный список, то это значит, что у вас возникают какие-то проблемы. Потому что когда вы очень большая страна, вы априори ну, желательный партнер, потому что это значит, что у вас там не только территория, но, как правило, и рынок крупный, значит, и экономика не самая маленькая, ну и в плане там, вооруженной поддержки, ежели чего вы кому-то помочь можете. Вот если вы сами начинаете бегать за партнерами, или давайте встретимся, поговорить надо, то это значит, что партнеры начинают задумываться о том, что будущее с вами может оказаться не таким приятным, как кажется. Ну вот как, самое, как было с Советским Союзом. Он еще жил, а партнеры уже разбегались от него. Значит, то есть Варшавский договор, там этот, Совет экономической взаимопомощи, они почили в БОЗе значительно раньше, чем сам Советский Союз. То есть, причем СССР мог выстоять даже и выжить, но эти структуры уже все.
2: Польша, Румыния начали отваливаться, да, если я правильно.
3: Да, Чехия. Практически да. Все. Чехия, да. Значит, да и Венгрия тоже. Ну, все восточноевропейские страны, они как только ну, возникла проблема, причем совершенно правильно поступили. Потому что ведь дело в том, что это страны с зависимой экономикой. Им нужен рынок какой-то, который им откроют. Потому что они не Соединенные Штаты, не Россия, они не могут сами себе открыть рынок. Им надо, чтобы его им открыли. И им нужны ну, определенные экономические преференции. Например, дешевое сырье для производства чего-то, которое, что они потом будут на этом рынке продавать. Помните, как там болгарские помидоры, да, венгерские карусы, там еще там что-нибудь, там югославская мебель там, и так далее. Соответственно, если Советский Союз попадает в экономический кризис, начинает ну, нищать, да, он не может не обеспечить рынок с высокой покупательной способностью, на котором они будут продавать свои товары, которые они производят, и не может обеспечить им достаточно ну, эффективную там, сырьевую и прочую поддержку. Потому что он сам оказывается в кризисе в этот момент. Нет. И, ну, понятно, там большая страна, она через какое-то время выберется из кризиса. Но эти страны маленькие, они ждать не могут. Им надо сейчас заменить, вот он, найти другого партнера, который возьмет на себя ту же функцию. Они не случайно же сразу бросились в ЕС. Помните, они кричали, что тут их замучил Советский Союз, они от него зависимы, все время зависимы, зависимы, они хотят свободы. Бац, получили свободу, тут же бросились в ЕС. А там же свободы... чуть ли не меньше, чем в
2: СССР. Да, там жесткие экономические
3: прессионки. Да, чем в этом самом, в СЭФ было. Вот. А почему? Потому что это необходимость железная. Нужно иметь соответствующего партнера. Сейчас давайте вспомним, что говорила Меркель во время первого срока Трампа, когда Трамп начал обижать европейцев. Она сказала, все, Соединенные Штаты больше не являются гарантом европейской безопасности. Что надо делать? Надо искать нового гаранта европейской безопасности. И хоть сейчас там Макрон и бегает с криками я буду гарантом европейской безопасности», но как-то никто в это не верит. И те же самые немцы говорят, ну давайте мы уже забудем то, что было во время Второй мировой войны, и давайте пусть Германия тоже будет ядерной страной, мы в перспективе тоже можем кому-то что-то гарантировать или хотя бы себе самим. Да? То есть, опять-таки, это свидетельство того, что даже ну, относительно крупные страны, крупные экономики, западноевропейские, которые еще совсем недавно, каких-то там лет 100 назад, входили в число великих держав. То есть 1926 год, да, Франция, Германия,
2: да,
3: Великобритания.
2: Даже Австрия, наверное, нет?
3: Нет, Австрия уже нет. В 26-м году уже Австро-Венгрии не было.
2: Да, они раньше были, да.
3: Вот. Но Италия, Франция, Германия, Великобритания – это великие державы. Причем, если Германия еще была проигравшей войну, у нее были проблемы, то Италия, Франция, Великобритания вообще на тот момент ну, хозяева Европы, можно сказать. Вот, причем по историческим же меркам совсем недавно, ну 100 лет. Некоторые люди живут дольше. А сейчас они не могут самостоятельно обеспечивать свои интересы. Им нужна все равно какая-то партнерская поддержка. Именно поэтому, когда британцы на Балтике сформировали все, что им было надо, сформировали антироссийский блок, организовали ему юридическое обоснование его будущих провокаций, подготовили эти провокации, значит, и ничего не началось. До сих пор ничего не началось. 3 года назад все было готово к войне. Ничего не началось. Потому что те, кого британцы хотели бросить под российские колеса, ну или гусеницы, значит, сказали, что Британия не может нам обеспечить ядерный зонтик. У нее слишком мало всего этого ядерного. Нам нужны Соединенные Штаты. И поляки, когда к ним приехал Макрон потом уже, и сказал, давайте сейчас польская армия зайдет на Украину, будем спасать Зеленского его. Русские добивают. Это было, знаете, 2 года назад. Поляки сказали, не, мы не пойдем. Вот если Соединенные Штаты гарантируют, что они нас прикроют, вот, то есть они гарантируют, что они нам окажут помощь в случае нашего столкновения с Россией, полномасштабную, военную, и не просто там теми самыми вооружениями, но и войсками тоже, вот тогда да, а так нет. То есть это, опять-таки, это свидетельство того, что западноевропейские страны уже, не только восточноевропейские, западноевропейские страны тоже не в состоянии сами обеспечивать ни свою экономическую, ни свою военную безопасность. Хочется, да, значит, остались воспоминания значит, о своем совсем недавнем величии. Некоторые все еще верят в то, что это величие можно вернуть. Некоторые в этом даже уверены. Некоторые надеются на то, что Европейский Союз наконец-то станет нормальной европейской империей, значит, и объединив все их усилия, начнет диктовать свою непреклонную волю, если не всему миру, то, по крайней мере, своим окрестностям. Вот. Но пока ничего все равно не получается, им все равно нужен сильный партнер. И вот исходя из этого, да, и надо рассматривать действия Трампа на Генеральной Ассамблее. И это не с Трампом пытаются встретиться. Это Трамп хочет встретиться. Да, он встретится, безусловно, проведет переговоры там, и так далее. Даже где-то получит соответствующий результат, нужный ему результат. Но это расстановка такая сил, да, это свидетельство того, что Соединенные Штаты теряют не только авторитет, они теряют уже возможность даже физического влияния на ситуацию. Потому что, ну, можно быть не авторитетным, да, то есть с вами иметь дело не хотят, но вы можете принудить к этому силой. Ну, видите, в Венесуэлу они к чему-то там силой принудили, а с Ираном уже не получилось. И это же тоже, это, понимаете, это как, это помните Незабвенного Льва Николаевича, да, «Война и мир» начинается с сцены в салоне Анны Павловны Шерер, да. Ну, вот точно так же, как там все обсуждают друг друга, да, смотрят, кто там вверх пошел, значит, кто сейчас в опале, у кого какие проблемы. На международной линии точно так же. Каждое ваше действие замечается, в своем кругу обсуждается, значит, делаются определенные выводы, значит, вас, значит, мысленно перемещают со ступеньки на ступеньку. Хорошо, если вверх, могут и вниз, и так далее. Вот у Соединенных Штатов сейчас фиксируется отрицательная динамика. И в связи с этим мы, кстати, видим, что даже Европа начала проводить самостоятельную политику. Когда это было, чтобы Европа проводила самостоятельную внешнюю политику после Второй мировой войны? Не было такого. Даже когда американцы им навязывали размещение ракет средней дальности, Европейцы пищали, плакали, очень не хотели, но соглашались. И соглашались не всего-то. Ну, американцам достаточно было заявить, мы сейчас вообще выведем войска из Европы. И они тут же сдались. То есть тут же подняли лапки вверх и сказали, да, пожалуйста, делайте все, что хотите, только не надо выводить войска. И не потому, что не боялись нападения Советского Союза, хотя и этого они тоже боялись. Но дело в том, что американские войска в Европе, на тот момент их было, кстати, больше, чем сейчас, значительно. Плюс еще там была тогда еще британская рейнская армия, 1100 человек. Это огромная экономика по их обслуживанию местная. Вот. И, в принципе, военно-техническое партнерство с Соединенными Штатами на тот момент давало Европе огромное количество рабочих мест и прибыли. И самое главное, Европа до Трампа торговала Соединенными Штатами прибыльно и в убыток Соединенным Штатам. То есть у Соединенных Штатов было постоянное крупное отрицательное сальдо в торговле с Европой. И было понятно, что если завтра уйдут войска, то послезавтра закроется и эта самая торговая благодать. И европейцам больше ничего надо было рассказывать, они все сразу правильно понимали. А вот сейчас им Трамп говорит, я хочу на Украине с Россией заключить перемирие. Не мир, перемирие. То есть потом мы все равно будем ее давить, но потом. Сейчас мне надо время разобраться с Китаем. Я давлю на Зеленского, не мешайте. Они говорят, нет, не пойдет. Мы вместе с Зеленским не хотим никакого перемирия. Нам надо продолжать боевые действия, потому что иначе мы проиграли, иначе у нас финансовый баланс уже никогда в жизни не сойдется. То есть мы окажемся, кстати, не только на исторической, на финансово-экономической помойке. Этого совсем не хочется. И Трамп ничего не может с ними сделать. Он может угрожать пошлинами, там, санкциями и так далее, а сделать ничего не может. Потому что, опять-таки, сместился центр тяжести. И, обратите внимание, европейцы против России санкции ввели в свое время со скрипом, но ввели в 22-м году. Ну, то есть в 14-м их не смогли заставить на полномасштабные, американцы не смогли раскрутить. Значит, хоть какие-то начали вводить в 14-м, но полномасштабные санкции, когда уже все отношения разорваны экономически, были введены в 22-м году. А с Китаем и даже с Ираном у американцев не получается их раскрутить на санкции. Когда Трамп разорвал соглашение с Ираном, которое заключал Обама, европейцы сказали... Это
2: ядерная сделка.
3: Вот да, да, да. Это ваши санкции, это не наши санкции. Мы в этом деле не участвуем. Нам надо продолжать торговлю. Хоть у них, опять-таки, возникли проблемы в этой торговле и так далее, но они их мужественно преодолевали. И сейчас они были в шоке и были возмущены тем, что американцы начали войну с Ираном, когда Трамп стал заявлять, что ему надо оказать помощь. Это они сказали, вы с нами не советовались.
2: Да, вот тот же он сказал, я, говорит, после войны я с вас еще
3: да, вы взыщу. Вы начали воевать сами, вы с нами не советовались, вот сами дальше и воюете. Значит, хотели, чтобы вам оказывала помощь НАТО, надо было советоваться с НАТО. И это все не просто так.
2: Ну, а зачем ему Зеленский? Или Зеленский тут в данном случае?
3: Ему надо додавливать Зеленского до перемирия. Значит, то есть Трампу надо буквально, чтобы Зеленский принял российские предложения. Значит, и Зеленскому нужны ракеты.
2: А они есть у Трампа-то? Он не потратил все там на Ближнем Востоке?
3: Ну, видите, американцы разрешили немцам продать там какой-то там десяток или полтора ракет. Джиром,
2: да.
3: Ну да, но ракеты же есть не только у немцев.
2: Угу. Над этим на Украине тоже зло смеются, между
3: прочим. Европейский Союз выделил Зеленскому 3,5 миллиарда на ракеты. Потратил Зеленский пока что вот на этот десяток там из ФРГ 200 с лишним миллионов. Значит, то есть еще покупать и покупать. И в мире ракеты есть. Другое дело, что их мало, и что американцы не успевают производить столько, сколько всем надо. Да? Но, понимаете, опять-таки, Трампу надо перемирие. Надо, чтобы получить перемирие, нельзя допустить украинской катастрофы. Поэтому одной из рукой Соединенные Штаты на Зеленского давят, но другой рукой они же ему все равно продают оружие. Ну, через Европу, да. Ну, дорого. Ну, не все, что он хочет, но все равно же продают. Вот. И опять-таки, Трамп же разрешил, да, продать ракеты Германии. Мог не разрешить. потому что Германия была конечным потребителем этой продукции, значит, и дальнейшая перепродажа ее без разрешения Соединенных Штатов была невозможна. Практически ко всему, что сейчас находится в мире, и все, что может купить Зеленский, это же относится. Но, повторяю, позиция, положение Соединенных Штатов двойственно. Понимаете, у нас, не только у нас, вообще люди привыкли политику оценивать как вот этот вот столик и бумажка, да, черное и белое. Либо так, либо так. А либо так не бывает. Всегда бывает и так, и сяк, и еще и эдак. То есть и черное, и белое, и желтое, и зеленое, еще и серо-буро-малиновое. И все вот это вместе варится в одном котле. Поэтому у вас всегда есть какое-то пространство для маневра. Если вы политик глупый, вы его сужаете, и, как говорят, значит, наши эти самые любители экстрима, бахаете по Лондону сразу, без разговоров. Ну что, решение простое и эффективное, бахнули, и все, и ждем, ответят, не ответят. Значит, если вы политик умный, вы пытаетесь расширить пространство своих решений. Это точно так же, как на поле боя. Чем шире у вас пространство,

0: подготовка войск. Значит, лучше, да, лучше всегда иметь большее пространство маневра, потому что маневренная война, хоть в политике, хоть на поле боя, реальной войны, горячей, она дает вам возможность при значительно меньших ресурсных затратах получить значительно больше выигрыш. Вы, конечно, можете больше и проиграть, если ваш противник окажется более сообразительным, но все же всегда надеются на лучшее. Вот. А если вы просто сталкиваетесь вот так в лобовом столкновении, да, без маневра, то результат обычно просчитывается заранее. Потому что тогда, как говорил Наполеон, побеждают большие батальоны. То есть можно даже рассчитать примерное количество потерь с двух сторон к тому моменту, как одна перестанет сопротивляться.
1: Сергей Викторович Лавров ряд заявлений сделал еще до начала Генеральной Ассамблеи. И это при том, что у него будет выступление, собственно, да, и там он все вот идеи мог бы высказать. Но обратил внимание на старые истории почему-то, на Бучу, на Солсбери, на Навального террориста-экстремиста. С чего бы, почему он возвращается к этой повестке?
0: Ну, почему бы не напомнить? Сколько десятилетий Израиль возвращается к Холокосту, Япония к вопросу островов, там, значит, Польша, он неровно дышит по поводу Калининградской области. Поляки же изначально хотели всю Восточную Пруссию присоединить. Ее разделили, они получили большую часть, две трети. Мы получили только треть, но с бывшим Кенигсбергом, с Калининградом. Значит, с тех пор периодически в Польше возникает не только в Германии, где тоже есть реваншистские настроения, но никогда не были слишком острыми. Может быть, сейчас будут в связи с политикой Мерца. Значит, но в Польше все время, значит, после Отечественной войны, да, тема, а неплохо было бы вернуть всю Восточную Пруссию, причем именно они исходят из «вернуть», потому что когда-то Восточная Пруссия была вассалом Речи Посполитой. Значит, исходя из этого, они ее считают своей исторической территорией.
1: После этого Польшу делили несколько раз.
0: Ну, вы же понимаете, что каждый рассматривает ситуацию не когда его делили, а когда он делил. Тут поляки не оригинальны. Так, в общем-то, так все подходят к этому вопросу.
1: Еще можно задуматься о городе Данциге, например. Немцы же тоже задумываются.
0: Задумываться можно о чем угодно, да, и немцы задумываются. Вот. И сложится у них обстоятельства, и да, Данциг тоже станет немецким.
1: Гданьск, Бреслау, да, да, Вроцлав, ну да. И так далее.
0: Ну, там. Когда-то же, это же когда-то были реально польские города. Более того, даже Бранденбург под Берлином был, ну, хоть не польским, но славянским городом. Марграфство Бранденбургское, Бранденбургская марка, организовано на славянских землях, на землях палабских славян. Значит, и, в принципе, все пространство от Одера до Эльбы занимали славянские племена, которые потом стали немцами. Даже династии, уже я говорил, Мекленбургская и Померанская династии, они там чуть ли не до 19 века носили славянские фамилии. То есть, потому что они действительно были выходцами из этих самых из славянских княжеских династий, которые там существовали еще там, с 8 века, с 9 века, и постепенно эти территории завоевывались вначале этим самым первым еще рейхом, значит, а потом германизировались, и последний самый германский Лаузиц, это что? Это Лужицы, да? Откуда, собственно, лужицкие сербы происходят. Точно так же и Силезия. Она самая это славянская территория, за которую боролись Чехия и Польша. И еще, я уже не помню, кто из князей Киевской Руси, по-моему, даже двое их было последовательно, которые отправляли, по-моему, полякам в помощь войска, потому что у нас всегда с польскими князьями были родственные отношения против чехов в борьбе за Силезию. И там даже эти русские дружины помогали полякам разорять Чехию в свое время. Ну, это было один или два раза, в общем-то, и так особого следа в истории не оставило. Но даже такие были, значит, в нашей истории отношения.

0: То есть это борьба была за это самое, за славянскую территорию. Чехи считали ее своей, поляки своей, а силезцы вообще считали себя силезцами, и не поляками, и не чехами. А потом она стала германской. И за нее уже боролись Австрия и Пруссия между собой. И рассматривали ее как чисто германскую территорию. Более того, когда после Первой мировой войны было принято решение, что вот эти все территории, да, спорные, так сказать, начиная с IX века, они на референдуме определятся, кто они. И большая часть Силезии, 90%, сказала, мы немцы. И проголосовала за то, чтобы остаться в составе побежденной Германии, а не новой Польши, которая вроде как была среди победителей.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
6: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать.
9: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
11: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
12: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
13: Да.
12: А переоценивали?
13: Вряд ли.
12: Сколько друзей вы потеряли?
13: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
12: Часто ли ты ошибаешься?
13: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
12: Чему главному тебя научили твои дети?
14: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Спорим с Ищенко.
15: Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко, обозревателем медиагруппы «Россия сегодня». Накануне Генеральной Ассамблеи очередная атака на право вето в Совете Безопасности последовала от Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, который написал статью для «Блумберга». Сказал, что нынешняя ситуация в ООН отражает расстановку сил в Совбезе после Второй мировой войны, но это констатация, тут действительно так ничего и не поспоришь. А в эпоху кризисов, как он добавил, ситуация не должна зависеть от решений нескольких столиц. Вот здесь закавычена эта прямая речь, да? Нужно больше государств, собственно говоря, которые участвуют в принятии решений. И добавил вот это вот, по-моему, программное заявление. Отмена права вето – это отправная точка и основополагающая одновременно стратегическая цель. Ну, то есть он предлагает, чтобы Совбез избирала Генеральная Ассамблея на ограниченный срок на ротационной основе. Ну, понятно же, что это работать не будет никак, потому что большие столицы, они все равно будут делать так, как они считают нужным. Что бы там ни решил, условно, там избрали, не знаю, Болгарию, Малайзию, Бразилию, я не знаю, Панаму и еще кого-нибудь, да? И они сказали, вот, Соединенные Штаты, а ну-ка там не бейте по Ирану. А Соединенные Штаты вообще скажут, а мы против вас санкции введем. На следующий день или нет?
16: Соответственно, что я скажу, то мы и по вам можем
15: ударить. И по вам, да, например.
16: Понимаете, я не знаю, какие там расчеты проводил Эрдоган. Насколько я понимаю, он считает, что в случае отсутствия права вето Турция получит большее пространство для маневра на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Закавказье. Ну, как сильная региональная держава. Действительно, это... крупнейшая европейская армия НАТО, у них же есть кусочек территории в Европе. Вторая после американской армия НАТО, турецкая. Наверное, единственная боеспособная армия НАТО. Сейчас поляки еще хотят свою сделать боеспособной, но у них пока все никак не получается. А у турок, имеющая боевой опыт, армия, которая постоянно воюет то с курдами, то еще с кем-то. И в достаточно сложные ситуации на Ближнем Востоке, паралич ООН для турок, в общем-то, открывает определенные возможности. Но я думаю, что все-таки Эрдоган ситуацию просчитывает не до конца. Потому что право вето ведь будет отменено не на 2 дня, а навсегда. Его потом уже не восстановишь. А это значит, что через некоторое время Турция столкнется с ситуацией, когда там же, на Ближнем Востоке, в очередной раз появятся сверхдержавы. Потому что я вам гарантирую, что ни Россия никогда не оставит Ближний Восток просто так. Значит, ни любая западная, там, Соединенные Штаты, Европейский Союз, кто-то вообще совместный, по крайней мере, кто там будет... из них уцелеет и будет претендовать на серьезную роль в мире, все равно будет пытаться присутствовать на Ближнем Востоке. И Китай сейчас туда тоже будет заходить. И через некоторое время окажется, что ту же самую Турцию пинают в хвост и в гриву. Значит, и Эрдоган может обнаружить, что у Греции есть сильные союзники, которые готовы ей помочь решить с Турцией некоторые проблемы. То есть, с моей точки зрения, это недостаточная глубина расчета. Ну, мне сегодня это выгодно, давайте мы так сделаем, или я считаю, что мне это выгодно, давайте мы так сделаем, потому что у меня тут, ну, тогда у меня будут руки развязаны. Ну, понимаете, сейчас вот Европейский Союз ослаб, да, ослабел, и связан полностью с Россией. Россия, в свою очередь, связана на западном направлении. Значит, и, по крайней мере, до конца украинского кризиса будет связано. Скорее всего, проблемы будут и после конца украинского кризиса, потому что будет европейский кризис. Может быть, не военный, и даже будем надеяться, что это не будет военный кризис. Но, тем не менее, это будет серьезное противостояние по масштабам не меньшее, чем было во время холодной войны. Соединенные Штаты вообще связаны всюду и везде. И в Иране, там, и в Китае, и так далее. Вот. И получается, что у турок вроде бы как появляется окно возможностей на Ближнем Востоке. Значит, там только Израиль, у которого вроде бы есть какое-то количество ядерных боезарядов, не слишком большой мощности, но достаточно много, потому что их количество оценивается и в 200, и в 300 штук. Вот. Но точно никто не знает, сколько их. Это во-первых. Значит, и во-вторых, учитывая объемы израильской территории, даже наличие ядерного оружия может, сказать, не позволить ему успеть нанести неприемлемый ущерб до того, как он будет полностью оккупирован. Потому что у турок очень сильная армия все-таки. И Израиль никогда с такой армией не воевал. Ну и опять же, как только у него возникнут проблемы, все арабы, которые подписывали с ним соглашение о мире, тут же вспомнят о том, как они не любят евреев. Даже сомнений нет никаких. И бросятся делить, даже еще шкуру неубитого медведя бросятся делить. Вот, поэтому ограничить такие возможности политического воздействия на ситуацию, а решение Совбеза, напомню, обязательно для исполнения. Его не всегда исполняют, тут же Израиль не выполнял решение Совбеза. Но, в принципе, это единственная глобальная структура мировая, она, решение которой обязательно для исполнения. Вот. И если убрать право вето и действовать просто большинством или квалифицированным большинством, то договориться можно. Тем более, давайте так, значит, у турок основной противник Израиль, второй по важности противник Греция. Со всеми остальными так или иначе могут пока договориться. Значит, Израиль сейчас позиции свои в Европе потерял, в Соединенных Штатах в значительной степени потерял. Это, ну, в окружающих арабских странах его в принципе никогда особенно не любили. Всем остальным до него либо нету дела, либо к нему относятся не очень хорошо. То есть рассчитывать, что там, допустим, при голосовании на Генассамблее или при голосовании в Совбезе резолюция будет в пользу Израиля, практически невозможно. Всегда голосовали против него. Значит, и Соединенные Штаты при помощи права вето, кстати, неоднократно Израиль спасали от негативных резолюций Совбеза. А резолюции Генассамблеи никого не интересуют, потому что они не имеют обязательной силы, они исключительно рекомендательные. Вот. Это, соответственно, уменьшив политическое влияние сверхдержав, великих держав на Ближнем Востоке, Турция получает на данный момент большую свободу рук. Но, повторяю, это ошибочный подход, потому что без права вето через некоторое время Эрдоган столкнется с тем, что сверхдержавы, значит, начнут его пинать. Именно потому, что Ближний Восток – это перекресток, стратегический перекресток планеты. Это солнечное сплетение планеты, это солнечное сплетение финансовых, торговых путей. С лишних случаев все войны древности и недревности начинались и заканчивались на Ближнем Востоке. И даже Армагеддон ожидается там же, в долине Мегидо. То есть последняя битва, да? Скандинавы говорят про Рагнарёк, не зная, где он будет, а все остальные про Армагеддон, зная, что он будет в Палестине. Там тебя в покое не оставят. И, в общем-то, туркам, кому-кому, как не туркам, это знать, потому что они один раз уже, будучи на тот момент величайшей державой Европы, первой военной державой Европы, самой населенной державой Европы, они уже один раз перекрыли Ближний Восток, заняли Северную Африку, заняли все Балканы и даже угрожали Вене. Вот. И закончилось все тем, что их на запчасти разобрали все вместе. Опять-таки потому, что просто это настолько важная с точки зрения глобальной логистики, глобальной стратегии территория, что одному государству ее очень сложно удерживать. Вы можете удерживать Ближний Восток только в том случае, если вы глобальный гегемон. Во всех остальных случаях вам придется делиться.
15: Ну, если тема продолжать уже теперь меняющегося на глазах мира, ну, может быть, еще один вопрос вот именно по этой теме. Смотрите, мы сейчас, если безотносительно отдельных государств, Израиля либо Турции, говорим, в принципе, нуждается вот эта международная система в каких-то исправлениях, там, Совбез. Ну,
16: в принципе, конечно, но Эрдоган правильно говорит, что это система, возникшая по итогам Второй мировой войны. Но и третья не закончилась.
15: Ну да, переходная фаза, да, рановато.
16: По итогам Первой мировой войны была Лига наций. И она потом уже практически не работала, начиная со середины 30-х годов, ее механизмы не действовали. Ну да, там исключили Советский Союз за Финляндию из Лиги наций, значит, но это уже было так, постфактум, потому что не остановила Лига наций ни японскую агрессию против Китая, не итальянскую против Эфиопии, значит, хотя протесты выражал. После Второй мировой войны появилась Организация Объединенных Наций, потому что союзники в борьбе с Германией, если те назывались странами оси, то мы и наши союзники назывались Объединенные Нации. И возникла Организация Победителей, Организация Объединенных Наций. Не Организация Стран Оси, а Организация Объединенных Наций. То есть блока, победившего в войне. И не случайно все эти самые... Большая часть тех, кто объявил Германии войну, объявили войну в марте-апреле 1945 года. Потому что тогда же было заявлено после Ялтинской конференции, что те, кто хочет вступить в Организацию Объединенных Наций сразу, они должны к моменту окончания войны находиться в состоянии войны с Германией. И вот тогда валом пошло объявление войны Германии. Никто особенно уже не воевал, но войну объявляли. Значит, потом, да, Германию, Японию, потом приняли Италию в Организацию Объединенных Наций, но сразу они там не стояли, были странами, проигравшими войну, и сразу они туда приняты не были. Это уже, кстати, дальнейшее решение. Значит, сейчас понятно, сейчас идет, по сути дела, Третья мировая война, и будет очень хорошо, если она закончится без больших потрясений и разрушений, а закончится вот так вот, как началась там где-нибудь там на Украине или в ее окрестностях. Вот, хотя думаю, что риск ее расширения достаточно велик. Вот. По итогам Третьей мировой войны победители и определят новую конфигурацию. Это от чего сейчас определять, придумывать какие-то новые механизмы в рамках ООН, вне рамок ООН, если потом будут новые победители. Вот когда будут определяться победители, победители и напишут побежденным правила, по которым они будут жить. Точно так же, как написали после Первой мировой войны, как написали после Второй мировой войны, так и сейчас напишут.
15: Но действительно, вот мы говорим о вопросах, продолжающихся Третьей мировой, по-разному она проходит, и в горячей фазе, и в гибридной. В Европе дезинтеграционные процессы довольно-таки серьезные, и в этом свете все обсуждают ослабление Германии, хотя правящая партия и канцлер Мерц, ну, собственно, он и принадлежит к этой партии, да, проиграли всего лишь парочку выборов, ну, пару-тройку выборов региональных. Но это получается, если вот законодательное собрание там Новосибирской области, там вдруг взяли, выиграли коммунисты с ошеломляющим результатом. Это позиции центральной власти разве подкосило бы? Почему в Германии это так важно? Потому что теперь уже говорят, что нельзя даже бюджет обсуждать.
16: Это не подкосило бы позиции центральной власти, потому что Россия сильная президентская республика. И на данный момент все представленные в Думе партии поддерживают курс президента. Но Единая Россия правящая. И борьба идет не за то, чтобы предложить какую-то альтернативу, а за то, чтобы подвинуть Единую Россию и стать вместо нее правящей партией. И вот для Единой России это было бы действительно, ну, не катастрофично, но очень серьезным звоночком. Если бы на выборах начали бы побеждать там одни за другим, там, говорите, там, коммунисты, или, допустим, либеральные демократы, или еще кто-то. Но вот одна партия стала бы брать с огромным отрывом, значит, регион за регионом. Пусть один, два, три, четыре региона. И тогда бы, да, и власть бы задумалась бы, ну, что, наверное, в консерватории что-то надо поправить, если население голосует за другую партию, да, значит, нынешняя правящая чем-то не устраивает. И, соответственно, начала бы просто переориентацию, и через некоторое время при той же структуре исполнительной власти была бы другая партия лидером в этом самом Госдуме. Не сразу, да, надо было бы пройти бы череду выборов, но она бы просто пришла бы, кстати, к власти и участвовала бы в назначении правительства. Значит, не определяла бы, опять-таки, но участвовала бы. Но, опять-таки, не определяла бы она это только по одной причине. Потому что у населения огромное доверие лично к президенту. Оно превышает все. Доверие ко всем партиям вместе взятым. И поэтому даже самим партиям выгоднее прикрываться президентом, да, говорить, мы поддерживаем политику президента.
15: Но если в Новосибирской области условно, да, я извиняюсь, может, перед новосибирцами, да, это произошло бы. Это ведь означало бы, что именно в этой вот области президенту доверяют уже меньше, условно, да, правда ведь?
16: Нет. Это если бы на выборах президентских в этой области победил бы, допустим, бы кто-то другой, да? Вот тогда бы сначала уже президенту доверяют меньше. В нашей системе, если проигрывает партия, правящая партия, да, проигрывает на выборах, то это совсем не значит, что доверяет меньше президенту. Это может совпасть, да, падение доверия и к президенту, и к правящей партии, но это совсем не обязательно должно совпасть. То есть правящая партия может потерять доверие, а президент при этом может нарастить доверие. Может быть и наоборот, но пока что наоборот не происходило.
15: Там большая разница, да, между доверием президента,
16: да,
15: и Единой
16: России. Да, пока что народ доверяет президенту, а партиям он доверяет, поскольку он их с президентом связывает. Вот. И если он решит, что какая-то из партий, допустим, прекращает адекватно работать мостом между обществом и президентом, да, он может переориентироваться на другую, начать голосовать за другую партию. Это сложно, безусловно, да, потому что, конечно, программы не особенно отличаются. Ну, то есть мы поддерживаем президента и поддерживаем. Никто же не говорит, мы находимся в оппозиции президенту. Ни одна партия, представляем, в Госдуме не находится в оппозиции президента. Она находится в оппозиции к правящей партии, опять-таки, но не к президенту. Значит, перенести симпатии на другую партию достаточно сложно. Потому что, так они говорят, говорят-то они то же самое, но они нам менее симпатичны. Вот. Но теоретически это возможно. То есть теоретически появление партии, которая заберет у Единой России, допустим, большинство в Думе, но при этом сохранит лояльность по отношению к президенту, вполне возможно. Тут ничего такого экстраординарного пройти не может. Так вот, в Германии республика канцлерская. То есть правящая партия назначается у премьер-министра. А президент, он просто раздает игрушки ордена, пожимает руки, ездит с официальными визитами, встречает других президентов, но серьезного влияния на политику он не оказывает. Туда в основном идут отставные политики перед пенсией, почетная отставка, полуотставка. Допустим, там министр иностранных дел Штайнмайер был более влиятельным, когда он был министром иностранных дел, чем когда стал президентом. Так вот, когда у вас правящая партия начинает терять голоса, то голоса начинает терять и исполнительная власть в лице канцлера. И они тут же начинают задумываться, что они меняют, как британцы меняют премьер-министра. Партия остается при власти, премьер-министра меняют. Потому что когда начинает партия терять голоса в этих самых на местных выборах, это сигнал к тому, что она может потерять на общенациональных. Значит, а кто представляет партию в первую очередь? Низкомеечники же в парламенте, которых мало кто знает. В первую очередь их представляет премьер-министр в данном случае. Он лицо партии, он определяет политику, он формирует кабинет. Он может оттуда прогнать кого угодно в любой момент. И, следовательно, если его политика оказывается неудовлетворительной, то давайте поменяем премьер-министра, придет новое лицо, может быть, он вытащит нашу партию из этой задницы. И мы все-таки сумеем удержаться в таком случае сохранить за собой большинство в парламенте или хотя бы войти в какую-то правящую коалицию потом.
15: Там, если вообще в парламент не попал, то сложно куда-то войти. Правда, в одной из земель, да?
16: Нет, я имею в виду в федеральном парламенте, понятно, да, может партия же единолично формировать правительство, а может войти в правящую коалицию. Если она потеряла возможность сформировать правительство единолично, это не значит, что она не может сформировать правительство в коалиции.
15: Может, да.
16: Да, более того, вы можете получить там 44% голосов, а все остальные получат по 15-20, но они вместе соберут 52, сформируют коалицию, и вы останетесь в оппозиции. Такое уже бывало.
15: Это как в Саксонии, в Анхальте.
16: Так у них такое бывало и на федеральном уровне, когда несколько мелких партий, не мелких партий, а те, кто получил меньше голосов, формируют коалицию. Кстати, та же светофорная коалиция. Там же все партии получили меньше, чем Дега.
15: Да, чем Ле Пен. Да, как считаете, на что они пойдут? Поменяют канцлера или вот в такой ситуации решат остаться?
16: Ну, видите, там очень серьезные, еще до поражения в Саксонии, там были очень серьезные, брожения в ХДС, ХСС, ХДС в первую очередь, с тем, чтобы заменить Мерц. Там даже назывались, политики, которые потенциально могут его заменить. Мне лично их имена ни о чем не говорят. Это чистый лист. Как они будут себя вести в будущем, непонятно. Мерц пока держится. Мерц пока держится, и он уходить явно не хочет.
15: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня был в студии «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.
0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
17: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
17: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
17: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
17: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
18: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
19: Доброе утро, отец Павел.
20: Я в эфире, да?
21: Меня зовут Владей.
19: Меня зовут Анна.
20: У меня есть к вам небольшой вопрос.
22: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Контекст. Приезд в Нью-Йорк мировых лидеров, да и то далеко не всех, местные власти и жители воспринимают прежде всего как источник транспортного коллапса и других неудобств в повседневной жизни. Это символично. ООН уже много лет обвиняют в неспособности реально решать острые проблемы, влиять на судьбу человечества и останавливать вооруженные конфликты. А их все больше. Бурное и вызывающее опасения
1: развитие искусственного интеллекта, миллионы голодающих в Африке, рост цен на энергоносители, территориальные споры, масса других вопросов. На Генассамблее обнажатся все противоречия, существующие в мире. Показательно, что дружественные Израилю США отказали во въезде представителям Палестинской национальной администрации. За них вступился Евросоюз, но, похоже, тщетно. Имеющий неоднозначную репутацию нынешний генсек ООН Антонио Гутерриш скоро уходит на покой. Кто его заменит, пока не ясно, но на этого человека будет возложена миссия восстановить авторитет организации. Сделать это очень непросто, но необходимо. Другой глобальной площадки для решения международных, политических и гуманитарных вопросов просто не существует.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке. Испания намерена соблюдать запрет на поставки СПГ из России. Названы причины выхода медведей к людям в Сибири и на Дальнем Востоке. Подробности далее. Государственный секретарь США Марко Рубио 23 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Это следует из опубликованного Госдепом США рабочего графика секретаря. Встреча запланирована на 16 часов по московскому времени. Ранее в МИД России сообщили, что Лавров и Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудят в том числе взаимодействие двух стран в ООН. Испания намерена соблюдать запрет на поставки сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он подчеркнул, что введение этих санкций было бы невозможным без согласия Мадрида. При этом министр признал, что у ряда испанских компаний есть действующие контракты. В январе Совет ЕС окончательно утвердил регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа. Полный запрет должен вступить в силу к концу 2027 года. Возможный разрыв дипломатических отношений России и Канады пока остается гипотетическим вопросом, несмотря на сохраняющийся кризис в двусторонних отношениях. Так считает посол России в Оттаве Олег Степанов. По его словам, сама постановка такого вопроса свидетельствует о состоянии отношений Москвы и Оттавы. Кроме того, которые резко ухудшились после начала российской специальной военной операции на Украине. Канада ввела ряд санкций против России и оказывает Украине военную и финансовую поддержку. Российская сторона неоднократно называла канадские санкции незаконными и вводила ответные ограничения. У США более широкий круг приоритетов, чем у их союзников по НАТО, поскольку в Вашингтоне пришли к выводу, что альянс подготовлен к новым вызовам хуже, чем следовало бы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Постоянный представитель объяснил это тем, что на первый план сейчас выходят гибридные войны, успех в котором зависит от развитой инфраструктуры и новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Он пояснил, что Штаты долгое время обманывали сами себя, веря, будто смогут вести глобальную войну на два фронта. По его словам, у нынешней администрации США сформировался более реалистичный взгляд на внешнюю политику и демонстрацию силы. Медведи стали чаще выходить в населенные пункты в этом сезоне из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров. К тому же их привлекают несанкционированные свалки. Об этом рассказали в профильных ведомствах ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. В департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области сообщили, что этой осенью сигналы о выходе медведей к людям поступают практически изо всех районов. В том числе в Кемеровской области сложилась похожая ситуация. Туда медведи в этом году приходят и из других регионов. В этом году в Сибири произошло уже более 10 смертельных нападений хищников на людей. В Красноярском крае погибли 4 человека, в Иркутской области 3, столько же в Томской области и в Республике Алтай 1 человек. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбатович, я вас приветствую.
3: Приветствую.
2: Ну, давайте начнем с Генеральной Ассамблеи ООН. Много интересного ожидается, в частности, разнообразные встречи. И, как выяснилось, мы вроде говорим, что Зеленский там марионетка, у него английский, так сказать, ошейник, американский ошейник. И, тем не менее, то Трамп просит его перестать атаковать российские НПЗ, потому что у них в Америке дизель подорожал. Теперь Марко Рубио говорит, что Украина атакует связанные с США суда с нефтью, и это не может продолжаться. Это что заявление? Вроде как зависит от американцев с одной стороны, а с другой вот им все время таких свиней подкладывает.
3: Так он независим от американцев, в том-то все и дело. Многие просто не до конца понимают, что это вот джина очень легко выпустить было из бутылки. Назюз же актер, он же считает, что все, весь мир в кармане, все ему должны. В спецслужбах, ну, по крайней мере, 100 лет назад, был такой очень правильный термин «взбесившийся агент». Ну, это когда вот агент твой выходит из-под контроля и начинает творить вещи, от которых у тебя волосы завиваются без парикмахера, а сделать ты с ним ничего не можешь, у тебя нету на него управы. Ну, хорошо, вот, допустим, да, Трамп сегодня снимет с себя ботинок, как Хрущев, стукнет по трибуне и скажет: «Все, козленок, не будет тебе больше разведданных». Ну, через 10 минут после этого все СМИ глобалистов выйдут с заголовком: «Трамп по указке Путина слил светоч демократии». Но ему перед выборами в ноябре только такого холомиса еще не хватает. Все остальное-то он уже получил. Вот, поэтому Зеленский чувствует себя абсолютно комфортно. Оружие ему Трамп не даст. Или даст, но то, которое тебе ничего не меняет. Денег ты не получишь. Никаких. Так и что тебе терять? Круши, бей, все, что не попадя. Ведь никто в мире, я вот обращаю внимание, да, не обращает в принципе никакого внимания на все то, что происходит на Украине. То есть там можно делать что угодно. Где дочь Келлога может издеваться над умершим громадянином Украины. Где СМИ облетают сюжеты, как везут добровольцев на фортецию.
2: В принципе, в наручниках.
3: Да, в наручниках. Ну, я говорю, в принципе, в колонию для пожизненно заключенных, мне кажется, проще завоз, чем то, что происходит на Украине. Но никто же ничего не говорит, правда? Потому что ты главный, так сказать, финансовый актив. Ты же воюешь с русскими. Ну и тут поэтому можно делать все, что угодно. Чем, собственно, Зеленский замечательным образом и пользуется. Ну вот, он был в этот момент в самолете, он летел в Соединенные Штаты, а на потужном марафоне выступал Михайло Подоляк, говорящий рот офиса, который абсолютно открытым текстом, не стесняясь, объяснил громадянам, что им абсолютно наплевать, что там говорит Трамп. Они на это, в принципе, внимания даже не обращают. Он открытым текстом это все произносит. Это просто такие яростные пощечины Трампу, но он сам в этом виноват. Потому что, когда ты затеял эту всю дискотеку, ты должен был понимать, что ты либо его через колено сломаешь, либо ты получишь полный букет удовольствия. Трамп, как в той пошлой песенке в жанре шансон. Это школа бальных танцев. Шаг вперед и два назад. Ну, прекрасно.
2: Дамы, не сморкайтесь за навеску.
3: Да, да, ну вот Зюс ему и устраивает эти все многочисленные прелести. Самое главное то, что никто же не несет ответственность за то, что будет происходить. Ну, на потужном марафоне они уже не скрываясь объясняют, какой трэш будет зимой. То есть они обрисовывают ситуацию, вот говорят, да, там вот вы в России сгущаете краски. Да мы просто цитируем то, что говорится там этими удивительными экспертами. Ну и что? Зюз будет на этой трагедии пиариться. Европейцы будут говорить: смотрите, значит, озверевшие вообще от безнаказанности устроили геноцид невиданных масштабов. Ну, а Трамп в свойственной себе манере будет говорить: не, ну давайте все-таки как-то мы перемирие какое-нибудь сделаем, мне тут надо цену на дизель выровнять, вот, а вы потом как-нибудь где-нибудь разберетесь. Ну, вы сначала мне цену на дизель устаканьте. Ну, это же вот так вот все выглядит.
2: Армен Сумбач, а как вы считаете, вот эти удары по судам, связанным Соединенными Штатами нефтяным, это намеренное производство, так сказать, Зеленского, либо это какой-то казус исполнителя?
3: Ну, Алексей, дорогой, ну казус исполнителя не может быть три раза в неделю, правда?
2: Не, ну там вот этого... идет судно под флагом Палау какой-нибудь, там не знаю откуда, куда непонятно, и непонятно, почему оно связано с Соединенными Штатами.
3: Поэтому его надо потопить, да, если оно идет, старый плавучий чемодан должен утонуть, это логично.
2: Приняли это за, наверное, может быть, наше судно теневого флота, да, оно же тоже может под этим флагом идти. Я не знаю, просто вот рассуждаю.
3: Нет, ну они до этого же топили турецкие суда. То есть эта система, вот когда много лет назад я в эфире «Спутника» сказал, что, послушайте, Украина это будет всеевропейским Сомали с полным абсолютно бесконтрольным оборотом оружия, с актами бандитизма и терроризма, то многие говорили, нет, ну ты чего, Сумбач, ну они же не могут все-таки до такого состояния оскотиниться. Отдельно подчеркивалось, что это люди православные. Я не понимаю, какая взаимосвязь, право слово, между двумя этими явлениями, но тем не менее. Хорошо, вот Украина этим занимается. Что могут сделать Соединенные Штаты? Они могут выразить глубокую обеспокоенность, глубокую озабоченность, глубокую тревожность, они могут пожурить и потребовать немедленно безобразие прекратить. Ага, сказал Зюз, сейчас я только себе шнурочки здесь на кроссовках поглажу и за раз нарисую. Никаких у вас нету инструментов давления на эту ситуацию.
2: Методов на Костю Сапрыкина практически, да?
3: Абсолютно, абсолютно. Больше того, рано или поздно это счастье ситечком еще хлебнут сами европейцы. Просто здесь интрига, что будет раньше. Сначала какую-нибудь лохань потопят, а потом будет какой-нибудь террористический акт. Или наоборот. Но то, что это взбесившийся агент, понимают, наверное, абсолютно все. Вон Рубио там рычит, как обеспокоенный уходом самки морал. И что толку? Ну, порычал он в интервью журналистам. От этого что-то поменялось? Нет. Ничего. И не будет меняться. Потому что это выращенный джин. Вот у нас уже сколько там они недель обсуждают в Гааге, Косоваров, преступления, Хашим Тачи. А что это, извините, 27 лет назад не так было? Точно так же. Ну и? И вы до сих пор не можете прийти к правильному разумению, да, по этому поводу. Вам еще что-то нужно. Да то же самое будет и с Зюсом. Ровно то же самое.
2: Так это, да у них, здесь... да, это же у них всегда. То потряс, значит, Колин Пауэлл пробиркой, а потом лет через пять Тони Блэр сказал, ну, разведка ошиблась. Бывает. А потом они за Европу уже взялись. Взорвали в благостном Монако бомбу, человека, так сказать, уничтожили. Потом все-таки Северные потоки, это же... Ну, все-таки немецкая собственность, и, как говорят теперь альтернативщики, сколько там миллиардов, это ваши, говорит, деньги. Я не помню, забыл, извините, там 40, что ли, миллиардов или 16. Прошу прощения, сейчас могу проверить. Они уже этим занимаются. С 22-го года.
3: Это же главный хуторской девиз. Было ваше, стало наше. Здесь как раз все вот абсолютно в логике. Разборка в Монако. Ну а где им еще стреляться? Вести этого товарища в сторону акватории Винницкого рынка, откуда он туда избежал? Ну, пацаны не извиняются. Вот, здесь все нормально. Именно так и должно это происходить. Так это еще цветочки. Это еще цветочки. Причем это же будут всячески скрывать. То есть вот украинское проникновение будут признавать только тогда, ну когда уж будет бессмысленно вообще что-то отрицать. Ведь изначально вот этот взрыв в Монако, его же тоже пытались пришпилить на русских. Но просто не зашло. Вот, потому что выяснилось, что это днепропетровский олигарх. Вот, и мы тут точно к этому никакого отношения не имеем. Но, тем не менее, попытка была.
2: Была.
3: И будет это все продолжаться замечательным образом. Ну, а что такого? Повторяю, никто же ничего сделать не может. Самое страшное это состоит в том, что многие не до конца понимают, здесь проблема не в ЗЮСе. Если там не будет ЗЮСа, допустим, а будет террорист Буданов, я не знаю, там террорист Поклад, посол и террорист Залужный, ничего концептуально не поменяется. Потому что вся вот эта вот структура власти, она построена на этом. Ну, да, должно что-то экстраординарное произойти, чтобы начало что-то меняться. Ну, то есть это полный обвал всего. Но до этого далеко. Потом Зеленскому, наоборот, это очень выгодно. Не будет света, тепла, воды, там, я не знаю, чего-нибудь еще. Громадяне вылезут из своих нор, из своих щелей и сразу будут на фортецию. Да у него полный букет удовольствия. Все. Дома можно будет снести, на их месте построить, я не знаю, там...
2: Новую почту.
3: Для падала.
2: И очередную, все. Да. А вы верите в то, что они в начале, в 22-м году, как сказал Ярослав Качинский, да, они подтягивали Польшу, чтобы она вступила в войну, даже ценой объединения государств, как он сказал, создания единого государства?
3: Это правда, тогда об этом же говорили откровенно, вполне себе. Да, собственно, они же там, сейчас уже это никто не помнит, они же там еще кивали в сторону Петлюры и Пилсудского, дескать, еще там вот давным-давно шли разговоры, так что бы нам не вернуться, тем более, что вы тут сидите, а могли бы и повоевать с русскими. Они же вполне себе откровенно это предлагали. Поляки, уж на что у них зуд... По поводу
2: кресов. Значит,
3: кресов, да, как они теперь мало Польши их называют. Но они очень быстро смекители, что в результате такого разводника мало не покажется никому. Это если еще селюки там считаются братья, ну пусть и блудные, но тем не менее, да, то к полякам-то такого отношения не будет и полетит максимум. Поэтому они это дело быстренько тормознули. Но чем прекрасен селюк, тем, что ему абсолютно без разницы, кому пристать. Это ж такой окрыленно-кровососущий гнус с политической точки зрения. Потому что на прошлой неделе, например, Зеленский заявил о том, что они братья с американцами. Осталось это просто зафиксировать. Ну, там на бумаге, я не знаю, там скрепить...
2: Кровью
3: какого-нибудь экстремиста. Он же с немцами так говорил. То есть ему это абсолютно пофигу. В принципе, любой, кто там даст какие-то выгодные условия, он окажется сразу молниеносно втянутым во всю эту канитель. Так поэтому все и дистанцируются, все и отмораживаются. А потом, ну допустим, да, Польша даже не вступила в войну. Но они объединились с Украиной. То есть это означает, что полякам потом это надо восстанавливать, да?
2: Да.
3: Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Поляки, которые сами датируются от Европы, они, безусловно, спят и видят, как бы нам это самое с денежкой-то попрощаться посочнее. И чтобы вскормить ЗЮСа. Они и кресло-то хотят, извините, сами по себе, без жителей. Они не тешат себя лишними иллюзиями, что это из себя представляет. И какая там на самом деле идеология. Ведь есть разница между тем, что произносится публично, и тем, что они знают. Я уверен абсолютно, все вот эти акции, как их принято называть, антибандеровской направленности, которые вот уже какой месяц там проходят на территории Польши, это все инициировано самим государством, которое само мараться не может, а якобы вот есть некоторые такие гражданские патриоты, вот они купили грузовик, на грузовик закрепили табло, ну, естественно, у каждого поляка в подвале же табло для грузовика имеется, потому что глупо же даже интересоваться этим. Намалевали бандеровские лозунги и собирают подписи. То есть, по сути дела, устраивается плебисцит. Хотя я не понимаю, зачем, потому что это и так все запрещено. Просто они в спешке забыли, что Сейм принял закон об уголовной ответственности за отрицание жертв Волынской резни. А кто эту Волынскую резню сделал? Ну, бандеровский контингент в полном, что называется, объеме. Поэтому им это вообще не надо. Достопримечательности львовские, да, конечно. Там еще что-нибудь, ради бога, только без людей. Только без людей. Вот этот вот контингент, пожалуйста, пусть он живет где-нибудь в Житомире. Поляки совершенно не против. Им это не нужно. У них же, вот они-то как раз очень хорошо изучили историю своих 20-30-х годов. Они ведь помнили, да, во что это вылилось. Даже сами поляки сейчас считают, что если, допустим, завтра Украина разваливается, и мы возвращаем кресы вместе с населением, то то, что было в начале 30-х годов, покажется просто невинной детской шалостью. Потому что сейчас объем оружия другие, объем кровопролития другой. Это абсолютно разнузданная сволочь, на которую нету вообще в принципе никакой управы. И что ты с ними будешь делать? И если раньше, условно, да, вот этот бандеровский движ, ну, допустим, по всем сусекам поскрести, всех собрать, ну, это максимум там 100 человек. Вот те, кто вокруг пособника нацистов, Бандеры, тогда сгруппировалась вот эта боевка, которая пошла убивать польских сановников. И не так много-то было. Просто вонь и жижа большая, а численность-то была не очень, чтобы очень. А сейчас это речь идет о десятках тысячах таких вот отъявленных бойцов. Это как вот писал красный граф Толстой, никто и ничто не устоит, с Богом и вперед. И что вы с ними делать будете? Это же поляки такие смелые и храбрые, потому что они-то это все видят только на экране телевизора, да, и все это воспринимается еще как там оголтелое

0: украинцами. Были сложности и у русских иммигрантов в Болгарии. Ну, потому что ты вроде как приютил, но они такие бедные все, несчастные. Ну да, бывшие военные. Потом хренак, у тебя случается коммунистический путч, и выясняется, что единственный, кто его могут подавить, это русские, которые даже не стали никого спрашивать, а просто два полка выдвинуло, задолбили всех. И болгарские коммунисты смогли ответить только убийством генерала Покровского. Все. А все остальное сделали русские. И у тебя сразу ломается вот это, а как это, они же бедные несчастные такие, да, выясняется, что у тебя тут армия другого государства. Причем это же цвет армии, это же долбили корниловцы, марковцы и дроздовцы. То есть вот хлеща там ничего не было. И то же самое поляки, они-то думали, ну что, они приютили там с дальних хуторов, каких-то несчастных, забитых, малограмотных крестьян. А выяснилось, что, оказывается, это не забитые крестьяне, а это боевая организация, у которой свои склады с оружием, своя разветвленная сеть. У них есть слежка, то есть разведка, да? И, конечно, поляки были в недоумении, а как это вообще? То есть мы, получается, столько лет боролись не с теми. Ведь выгнали русские политические эмиграции-то. Почему Савенков уехал в Париж? Потому что была нота протеста советского правительства, что закройте все к ядрене фене эти антисоветские организации. Ну, поляки решили, что они самые хитро выверченные же, да, и закрыть только как бы русские политические организации. То есть на хозяйстве кто остался? Гиппиус с Мережковским, ну это паралич. Все. Это ничего работать не будет. Даже если бы кто-то один из них был, а если они вдвоем, то ну это с гарантией. Абсолютно. А Селюков они попридержали. Ну, дескать, что, русские хотели там антисоветские закрыть? Ну, мы закрыли. А потом-то они чухнули, что произошло, и поняли, что выселять-то надо было других. В принципе. Русские-то невинные были, что? Ну, тот максимум, что могла сделать эта иммиграция, ну, там, под руководством польского же, я подчеркиваю, польского офицера Булак-Булаховича осуществить грабительский рейд на территорию Белоруссии. Но они же не убивали польских сановников, правда? Они возвращались и дербанили куш до следующего забега туда. А эти пошли и планомерно начали убивать польских сановников. Там же есть газеты той эпохи. Как поляки с недоумением вообще показывают там фотографии Львовский университет. Все стены которого, выражаясь современным языком, в граффити, слава героям, трезуб, там все в порядке. Бей, значит, пшека. И поляки были в недоумении, они-то к такому же не готовились, правда? А тут им подарочек вылупился из яйца, поэтому они второй раз-то не хотят. Я их прекрасно понимаю, вот эту публику не хочет никто. Только непонятно, что с ними делать.
1: Об украинской наглости еще поговорим. А знаете, у меня есть версия, почему поляки отказались от объединенного государства. Потому что украинцы предложили, чтобы оно называлось Украиной. Наверное.
0: Нет, а хорошо, я не понимаю, как они собираются создавать единое государство при таком количестве исторических вопросов. То есть они решили, что они как бельгийцы, да, валлоны и фламандцы, да, то есть которые друг друга не терпят, это как ЦСКА «Спартак» бельгийский, только здесь-то покруче будет. Валлоны-то что? Ну, они сидят и сидят там. Кто землю обрабатывает, кто на негров смотрит в составе сборной Бельгии. А здесь-то все больше контингент очень буйный. Как вы с ними собираетесь объединяться? Вот эти польские фанаты Легии объединяются в одно государство с селюками из Карпат и Львив? Это будет яркое, ослепительное действие. Я с интересом на это посмотрю.
1: Ну, им надо.
0: Учитывая, какие лозунги и те, и другие проповедуют.
1: Им
0: Они
1: же.
0: диаметрально противоположны. У вас-то сразу в стране начнется гражданская война.
1: Им же нужен челлендж там 89-го, что ли, года, когда Спартак в Киеве играл с Динамо. И это увековечено в разнообразных спартакских
0: Нет, это
1: фанатских песнях.
0: 87-й.
1: 87-й.
0: 87-й. Это когда вас было 300, да, а Селюков, да, был, да, весь стадион.
1: Да-да-да-да-да. Извиняюсь, оговорился, ошибся.
0: Нам даже на уроке политинформации говорили, что быть такими фу. Приехали в культурный город и разгромили его.
1: Армен Гаспарян, писатель, член общественной

0: Палата Российской Федерации. Там, кстати, будет еще один замечательный сюжет, который венгерский премьер прокомментировал с помощью футбола. Ну вот с него и начнем.
1: Теория заблуждений. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Теория заблуждений.
1: Продолжаем разговор. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Рассказать-то мы, если, Лера, не обсудить, хотели замечательную ситуацию. Значит, Украина сколотила закарпатскую восьмерку. Сразу вспоминается Тарантино, да? С соответствующим кинофильмом. И включили туда Венгрию. Ну, вроде как Орбана, значит, сместили. Вместо него теперь Мадьяр. Мадьяр сказал, что, в общем-то, ребят, так нельзя делать, вы нам ничего не сказали, а включили нас как бы без нашего согласия, если я правильно понял. Вот это еще, по-моему, один случай восхитительной наглости такой, незамутненной просто, чистой воды.
2: А что такого-то? Хутор за последние 4 года сколотил такое количество ООО, ИП, артелей, трестов, что одним больше, одним меньше. Тем более, что всегда люди, которые, ну, то есть не люди, а государства, которые туда включались, они вроде как и не возражали. Поэтому можно было вполне себе заочно. Тем более, сгинул Орбан, якорь этих венгеро-украинских отношений, и они решили, что если Мадьяр там, в общем, и не против, и размораживает финансовую помощь, то давайте мы его заочно туда, в эту, значит, и кооптируем. Вот в этот местком закарпатский. Проблема-то состоит в том, что с точки зрения националистической такой повестки, и что Мадьяр, что Орбан, это один черт. Потому что и у одного, и у другого чешется это Закарпатье с подавляющим венгерским населением. Поэтому, когда оттуда кого-то бусифицируют, там же сразу начинаются истерики и разборки. Какого хрена вы посмели, значит, отправить на фортецию гражданина не своей страны? Поэтому, разумеется, они тут же воспользуются случаем и сказали: не-не-не, ребят, это вот, пожалуйста, без нас. Мы с вами тут подписывать ничего не будем. Вот кто хочет, пожалуйста, пусть развлекается, а мы выше этого. Ну и что? Ну вот собрали артель, встретились, поговорили, а очень быстро выяснилось, что дальше ничего нету, потому что основной актор там венгры. Там есть какие-то интересы у поляков, но Украина-то рассчитывала, что она будет сидеть в центре этого стола. А с этой точки зрения эта пресловутая Закарпатская инициатива абсолютно повторяет историю Крымской платформы. Сейчас уж, наверное, молодые вообще не в курсе, что это такое. Потому что за 12 лет-то много воды утекло. А ее же открывали-то точно с таким же пафосом. Ну и какой результат он и? Никакого. Так и здесь не будет точно так же никакого результата. Если на хуторе все рухнет, то, выражаясь языком героя фильма «Место встречи изменить нельзя», шашка прыгнет в дамки сразу. То есть Закарпатье делает вот так вот и до свидания. Тем более, что венгры знают, как это обосновать. Ну, история-то с Великой Отечественной войной, она же понятна какая. Там же часть населения, извините, убрали в Венгрию, и потом его замещали. Ну, собственно, то же самое было с Калининградом, с рядом других территорий. Многие же просто не знают, да, что вот тот же взять Калининград. Там же на момент образования области было достаточно много немцев. Им сказали большое спасибо, вот вы хотите, можете быть гражданами Советского Союза. А те, кто не хочет, вон бог, вон порог. Вот, до свидания, идите туда. Но территория же не может быть пустой. Туда оперативно, с Беларуси перевезли людей, там, с РСФСР и так далее, и так далее. Заместили. Так а что, кто-то считает, что венгры не в курсе, как это происходило в Закарпатье? В курсе. Да, Алексей, ну вы это замечательным образом вспомните. Вот этот игрок футбольной сборной Василий Рац.
1: Да, как же, Ласло, его же, у него имя Ласло.
2: Я только в начале 90-х узнал, что оказывается он не Василий, а он Ласло. То есть он венгр. Я-то искренне думал, ну он там из Закарпатья, то есть ну нормальная такая фамилия. А оказывается, что это венгр. А как они там вообще взялись? Вот я помню, я в 90-х пошел, начал читать. А как это? Ну, мы, понятно, мы большая страна, у нас тут всех по паре. Но тем не менее, венгры эту историю знают замечательно. И они же ее постоянно предъявляют. Это Украина пытается всячески отбиваться. Кстати, именно вопрос Закарпатья и Галиции был тогда ключевым при вопросе федерализации Украины. Там же был эпизод в 2014-2015 году, когда можно было обнулить всю эту ситуацию на Донбассе. Одним из требований было, в том числе донецких, давайте федерализацию. И если как бы там в Киеве готовы были еще там рассмотреть федеральную вот эту вот составляющую на примере там ЛДНР, то у кого-то щелкнуло в голове, подождите, то есть это если мы сейчас сделаем, то дальше федерализация вот так вот машет, Закарпатье уходит, Галичина скажет, а зачем нам ездить мыть полы и сортиры в Варшаве, если мы можем быть гражданами. И все. И эту историю быстренько закрыли, и больше про это никто не вспоминал. И не вспоминали ровно до момента, пока ЗЮС не устроил там сафари на людей с принудительной бусификацией. Потому что когда первая двадцатка нарисовалась, у Орбана пропал аппетит, и он стал буянить по этому поводу. А еще же там есть чудесный момент с образованием на языке. То есть у нас сейчас вот все вдохновились заявлением главы комитета Рады по свободе слова, до этого вдохновлялись заявлениями омбудсмена. Так это очень сложный вопрос, всегда был на Закарпатье. Дело все в том, что украинский язык в Киеве очень отличается от украинского языка в Галиции. И они оба даже в подметке не годятся украинскому языку в Закарпатье. Я рекомендую, вот кому это интересно, вы попробуйте, послушайте. Потому что это отдельный язык. Во-первых, он сверхскоростной. То есть, если как бы изначально мова, она такая певучая, то это как будто работает авиационный пулемет ШКАС. Вы попробуйте разобрать вообще, что они там говорят. Я просто почему знаю, я же не лингвист, не филолог, но у нас же была мода, мы же украинские выборы освещали как свои.
1: Да, было дело.
2: Выборы 2000, какой это был, 9 или 10 год. Ну вот тогда, нет, 10, собственно, это Янук избирали.
1: 10, да, Янукович.
2: Вот, и среди прочего контингента там был какой-то, чей-то представитель. Как раз он был с Закарпатья. Но я после этого облысел, в общем, потому что общение с ним, это твоя моя, не понимай совершенно. Он с трудом понимает русский, а я вообще не понимаю его. То есть вот в результате там был еще посредник между нами, сидящий в Киеве, который доносил, значит, что он там хотел. Я не помню, кому он был помощником, Тегибко, не Тегибко, уже вот за давностью лет не вспомню. Поэтому у них же там все свое. И если вы начнете там вот это насаждать ридную державную мову, они там взбунтуются. И мадьяр будет орать о нарушении прав, там всплывет эта дурацкая европейская хартия, которая вообще не работает по отношению к русским людям, в принципе, никогда, нигде, ни в Прибалтике, ни на Украине, ни в Молдове. Но по отношению к венграм она 100% сработает. Ну, поэтому, конечно, это сложная история. Зачем им это надо? Они будут сидеть и ждать, когда проплывет труп этого самого дорожного бегуна. И все. Время-то играет на них. Венгры-то ничего не теряют, правда? Они в боевых действиях не участвуют, ничего не дают. Вот, они просто ждут, когда эта вся канитель завершится, и можно будет выстраивать Великую Венгрию. Там и Румыния, между прочим, есть. Опять же, многие просто не в курсе, но Черновицкую область и половина Одесской области, включая, кстати, город-герой, жемчужину у моря, фюрер Великой Германского рейха передал Румынии, маршалу Антонеску. В благодарность, так сказать, за содействие в боях с нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. А иначе бы, вот вы вспомните этот фильм «Ликвидация», что они все про румынов-то говорили?
1: Ну да, оккупация румынская была, да, вопрос.
2: Так она была жестче, чем
1: причем
2: во многих местах
1: немецких. Зверствовали
2: еще
1: так, да.
2: Ну, это же ад вообще там был, по большому счету. Ну и в Румынии тоже есть, извините, политики, которые об этом говорят. У нас просто обычно эти все разговоры, ну, потому что, господи, это вот валахи, это очень нудно, наши это не любят, вот эти будулаи всякие, вот, а там все же это обрывается на Бессарабии. А на самом-то деле у них мысли есть и про Черновицкую область вполне себе. Тем более, они же там так же, как и венгры, раздавали паспорта. С начала 90-х годов. То есть пока вот сидели эти аферисты, Кравчуки, Кучмы, Ющенко, и эти там быстренько свою тему сделали. И отлично они себя чувствуют с этой точки зрения. БМГУ, это же на самом деле вот пороховая бочка. Просто вот эта вот страна вот так вот слепленная по прихоти товарища Сталина, она в любой момент вот при серьезном ударе, она разойдется просто по швам. Потому что выяснится, что на каждую территорию есть свои замечательные претенденты. И что останется Киеву? Трактир не блюй винницкого рынка. Ну, такое себе удовольствие. Я бы, кстати, на месте немцев бы, между прочим, предъявил бы права на волчье логово. А то селюки там оставшийся бетон продают на сувениры, разворовывают, между прочим, имущество на этого самого, как он назывался, трудового фронта Роберта Лея. Причем я абсолютно не шучу, мне каждый год, ну раньше, пока не было вот этой всей истории с Майданом связано, мне каждый год предлагали что-нибудь, Сумбатыч, хочешь свою коллекцию из волчьего логова? Прям сертификатами. То есть это не просто кто-то спер, да, и как-то контрабандно провез, а там прям
1: государство.
2: Сертификаты. Вот будет государство, город волчье логово. То, что останется от этого, от всего.
1: Есть у меня крутой поворот о ситуации. Еще один персонаж, ну, не знаю уж, он наверняка войдет в легенду, а именно Дональд Фредович, который объявил себя, ну, в очередной раз, да, теперь с Гренландией он не стал ее захватывать, а решил с Гренландией подписать договор. И, в общем, добился всего того, что хотел, без вот этого самого присоединения, как он говорит. Датчане с гренландцами, они, в общем, достаточно скромно это все оценивают, но тем не менее. Значит, сколько баз хотите, только постройте, что там хотите, то и делайте и так далее. Ну, как всегда, вот то, что он объявляет, это сильно бывает, что расходится с делом. В итоге что из этого произойдет? Потому что они чуть ли не сегодня должны все это подписать с Гренландией и с Данией.
2: Да, у меня ощущение, что Дональд Фредович тайно болеет за московское «Динамо», потому что вот эти могучие заявления, которые потом ничем никогда не подкрепляются. Вот я читаю этот договор, и мне пафосно объясняют, что теперь есть возможность строительства на территории Гренландии военных баз. Так я вам тайну открою, и до этого до была этого такая был, возможность. Да. Просто ей американцы не пользовались. То есть вам продают вагон тумана под видом превеликой перемоги. Ну, хорошо, поэтому датчане не возмущаются, и жители Гренландии тоже не страдают. А что для них поменялось? Как было, так и есть. Другой вопрос, что насколько это все можно будет продать американскому избирателю, если бы еще хотя бы цены на дизель были нормальные. Вот, тогда, наверное, можно было бы торжествовать вот этой вот превеликой перемогой в Гренландии. Я, правда, сомневаюсь, что хотя бы один из 100 урожденных американцев, я не беру русских людей, которые учили географию в школе, а беру вот именно американцев, он сможет показать на карте, где хотя бы это находится. Вот у меня есть большие сомнения на этот счет. Ну, вы им эту перемогу не продадите. Это вот Трампы собственные вот ошибки не учат ничему. Он все-таки какой-то, я не знаю, неадекватный все-таки оказался. Ну, потому что, когда ты каждый день объявляешь о победе над Ираном, и в результате ничего не происходит, то ты становишься как вот в той притче. Волки-волки. Да, когда они наконец-то пришли, тебе уже никто не верит. Все, свободен. Так и здесь ровно то же самое. В чем перемога? Вот ты там грозил. Ты там что-то сделаешь. Ты обещал им по миллиону долларов каждому. Вообще, то, как Трамп обещает деньги, ну, вот это, я не знаю, мне кажется, что это достойно уже какого-то эпоса. Потому что я тут скалькулировал, он же пообещал сколько-то денег каждому в случае своей победы.
1: 5000.
2: Да. Только это всего 1,3 триллиона долларов. Где такие деньги? Не, ну можно, конечно, продать Илона Маска в рабство.
1: Или бюджет Пентагона, он примерно столько и тянет.
2: Нет, бюджет Пентагона, Алексей, сейчас нельзя, потому что надо сначала склады мармелады наполнить. Потому что они опустели в результате вот таких вот действий Трампа. Вот этот бесконечный пиар, который вот ни к чему не ведет, в принципе. И уже даже вот разницы нет никакой. Я вот сегодня сначала подумал, что у меня сломался планшет, потому что я утром привычно включил, думаю, ну вот на одном у меня потужный марафон, там они бубнят, там опять Гаспарян, Соловьев, Симонян, все понятно. А дальше я включаю CNN и обалдеваю, потому что ну, видно, что Трамп что-то говорит, а звука нет. Я его тряс, выкручивал ручки, ни хрена не понял. Думал, трансляция, наверное, сломалась. Думал, ладно, черт с вами, русские никогда не сдаются. Пошел на Fox News. Там то же самое. Я как-то так напрягся, а потом в РИА Новости прочитал, что оказывается бойкот, и они, значит, его не показывают. И смотрите его на антискрепном Ютубе. Так суть-то в том, что никто ничего не потерял. От того, что там Трамп шевелил губами, как Паниковский при похищении гуся, никто, ни один человек не пострадал. То есть послушали его, не послушали, всем без разницы. Но это же удивительно. Все-таки президент Соединенных Штатов, потус, не побоюсь этого слова, полный. Вот. Он с каким видом вообще заходил на президентство 1,5 года назад? Блин, ну там Наполеон с Гитлером, они скромнее выглядели. Даже в зените своей славы, чем Трамп зашел на президентство. И во что это вылилось? В немую трансляцию?
1: Не, ну у него же есть теперь собственное телевидение Трамп ТВ, и там он может высказываться, как он хочет. Знаете, как если вы хотите, чтобы о вас говорили хорошо, говорите о себе сами. Вот примерно так.
2: Нет, ну это логично. Сам себя не похвалишь, от вас не дождешься. Просто проблема состоит в том, что вся миссия товарища Трампа, она перешла исключительно вот в эту фазу. Вот он, солнце великий, он начинает напоминать Горбачева. Прости, Господи. Михаил Сергеевич. Чем хуже обстояли дела, тем более велеречивым становился Михаил Сергеевич. Больше того, даже развал Советского Союза не остановил поток велеречивости. Я хорошо помню, как страна поперхнулась матом в 1999 году, когда выяснилось, что Михаил Сергеевич ведет партию социал-демократов на выборы. Это же свежесть этого чувства во мне до сих пор была. Я боялся больше всего, я же был ведущим дебатов, я боялся больше всего, что приедет сам Горбачев, и я не сдержусь. Но мне повезло, приехал там какое-то доверенное лицо. Но тем не менее. И сейчас вот то же самое абсолютно исполняет Трамп. С пустыми обещаниями, с какими-то угрозами, там и так далее. С Джей Ди Венсом, который выходит, это как царевна Несмеянна. Вышел раз в месяц, что-то сказал, перспективы у нас хорошие с Ираном, или не с Ираном, а с Украиной, какая разница, мало ли в Бразилии Педро. И ушел. Ну слушайте, ну это же комедия просто. Вот то, во что эти все люди коллективно превратили политику. А главное, что никто не сбавляет. Вот эти вот все заявления Трампа по поводу коммунистов, он где их видел? Последний коммунист,
1: Ну,
2: последний.
1: как Китай, а
2: Нет,
1: Вьетнам.
2: Китай мы не берем, потому что с точки зрения марксизма это, извините, капитализм.
1: Не,
2: Какой там,
1: ну,
2: что, кто там классовую борьбу ведет
1: про
2: в Китае?
1: марксизм Дональд Фредович не знает. Тут давайте не будем. Он просто, говорят, коммунисты в Китае, коммунистическая партия. Это вот, по-моему, строгая вот связь. А то, что они давно
2: Нет, у нас,
1: ревизионисты,
2: Алексей,
1: это
2: подождите, у
1: факт.
2: нас в Государственной Думе тоже есть коммунистическая фракция. Она такая же коммунистическая, как я, Жизель. В Государственной Думе теоретик коммунистов сидит Новиков. Вы хоть одну теоретическую его работу можете вспомнить за все эти годы? Вот крокодил Гена работал крокодилом в зоопарке, а депутат Государственной Думы Новиков работает в Государственной Думе коммунистом. Это не имеет никакого отношения ни к манифесту коммунистической партии, ни к детской болезни левизны в коммунизме, ни к основам ленинизма, ни к двухтомнику Суслова. Это самостоятельный процесс. При этом Трамп каждый день борется с коммунизмом. Что ему сделал депутат Новиков? Мне просто интересно, чем депутат Государственной Думы Новиков так обидел Трампа? Что он не может никак угомониться? У него постоянно, он скоро будет это самое, как Маккарти. Это же страшно. Не дай бог еще шагнет в окно с криками «коммунисты пришли». Мы потом вообще не расплатимся с ними.
1: Подождите, не Маккарт, не, наверное, а Маккарти.
2: Маккарти.
1: Да. Я
2: Маккартизм.
1: сейчас испугался. Все-таки сэр Пол, вот как-то хотелось бы, чтобы пожил еще
2: Нет,
1: и там
2: сэру Полу там, я
1: что-нибудь.
2: думаю, что британская правительство сейчас будет предъявлять за Северную Ирландию, за все прочее. Там же тоже как бы вокально-инструментальный ансамбль Битлз, хоть и разошелся, вместе друг друга видеть не могли. Но каждый норовил там какую-то песню записать. Так что если сейчас там пойдут эти референдумы, Сэру Полу все припомнят. Это мы тактично молчим, не показываем пластиночки, не дразним бритиши, а так-то можно. Но это же безумие абсолютное. Вот это все, о чем мы говорим, это вообще не имеет никакого отношения к никакой политике. Это реальное реалити-шоу. Туда надо Собчак отправить, гражданку Израиля. Пусть проведет им там Дом 3, Хаус 4 сделает. Вот у нее там куча героев.
1: Тогда уж Белый дом 2.
2: Но Белый дом сейчас нельзя, его перестраивают. Там Трамп ведет отделочные штукатурные работы, запланированные по смете. Вот закончат, тогда уже там можно будет проводить. Но это же безумие. Понимаете, мы ненавидели люто и яростно Рейгана, было за что. Рональд был собакой по отношению к нам. Ну, слушайте, ну, это был враг уважаемый и здравый. А вот это вот все что? Вот этот Рубио невменяемый. Вот этот
1: С
2: вот директор
1: крестом на
2: ЦРУ.
1: лбу, да?
2: Ой. Да, ну это страшно на самом деле. Причем вот когда же эта каденция Байденюка закончилась, я же говорю, подождите, вы еще будете скучать по блюзмену Блинкину. Потому что каждый следующий, ну, он, очевидно, хуже. Это не я такой умный. Просто когда я материл хорошими словами Мадлен Олбрайт, мне старый сотрудник маяка сказал: «Сумбач, подожди, придет следующий, ты эту старую ведьму будешь вспоминать добрым словом». Кстати, так и вышло.
1: Но
2: Ровно так и
1: это как все
2: получилось.
1: ненавидели Вячеслава Ивановича Колоскова. Потом выяснилось, что это была светлая страница в истории руководства российского футбола. Согласитесь.
2: Абсолютно. Абсолютно. Так и Блаттер уже кажется даже
1: Да.
2: хорошим. По сравнению вот с этим, тут нельзя, дети слушают, я бы сказал бы, вот этим малоприятным человеком.
1: Инфант террибль, я бы так сказал.
2: Да. Вот же время окаянное-то. Мы уже о тех начинаем думать лучше, чем думали, когда это все происходило. Так еще кто придет на смену? Я рассчитывал, что Харрис. А это теперь поющий комод сказал, что она больше не хочет баллотироваться в президенты. Все, ей того хватило. Вот этого унижения с телесуфлером. Ну, соответственно, придет кто-то еще более слабый. Сильному в такой модели делать нечего совершенно.
1: Ну или переворачивать все это и восстанавливать.
2: Так это
1: Спасибо.
2: сильный должен перевернуть, его нету для этого.
1: Вот если будет сильный. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
3: Они как будто с другой планеты.
4: Подают непонятные сигналы.
5: Выглядят очень странно.
6: И, кажется, готовы объединиться против нас.
7: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
8: Поражение правящей партии ХДС на земельных выборах в Германии. Контекст. Альтернатива для Германии одержала новую триумфальную победу. На этот раз на выборах в парламент земли Мекленбург-Переднее Померание. Она набрала почти 39% голосов избирателей. А вот партия Фридриха Мерца с треском провалилась, не дотянув и до 5%, а значит, не преодолев барьер попадания в законодательный орган. В Берлине союз уступил левой партии. Сам Мерц называет ситуацию катастрофической. Партийные боссы призывают срочно реформировать ХДС. Но немцев не устраивает его политическая платформа, ведущая к экономической деградации и, возможно, войне с Россией. Нынешние власти взяли четкий курс на подготовку к ней. Людям война не нужна, потому они все больше голосуют за правых. У АДГ очень конкретные планы, в том числе
0: восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, а значит, вернуть Германии процветание. Недавно «Альтернатива» столь же убедительно победила на выборах в земле Саксония-Анхальт. А на федеральном уровне ее поддерживает уже почти треть избирателей. Иначе как политическим фиаско для канцлера и его сторонников нынешние выборы не назовешь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Сухуми 6 утра, в Калининграде 5, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. На юге Ирана прогремел взрыв. На Украине активно продвигают идеи национализма в детских садах. Ученые рассказали, насколько увеличились сутки со времен динозавров. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Там он примет участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Это передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что на полях недели высокого уровня Лавров проведет ряд многосторонних мероприятий и двусторонних переговоров. В частности, министр проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. С трибуны Генассамблеи ООН Лавров выступит 26 сентября. Взрыв прогремел неподалеку от острова Кешм на юге Ирана. Это передает агентство Рейтер. По его информации, звук доносился со стороны моря, а взрыв не затронул территорию Кешма. Подробностей агентство пока не приводит. Остров не раз становился объектом американских ударов с тех пор, как в феврале началась операция США против Ирана. Украина активно распространяет программы по популяризации идей нацизма и национализма в стране, обучая детей с 2 лет ненавидеть русский мир, сообщили в российских силовых структурах. Как уточняется, в городах Украины создается большое количество различных кружков для детей с 2 лет, которые позиционируются как игровые и развивающие. Однако там детей учат ненавидеть русский мир. Им рассказывают о том, что украинцы и дети украинцев – это отдельная нация, которая борется против русских. Особенно активизировалась скандально известная национальная скаутская организация Украины «Пласт», которая ранее внедряла националистические идеи и идеи нацизма в подростковую среду, а теперь начала работать и с младшими школьниками. Минпросвещение в 2027 году ведет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что ранее студенты сдавали экзамены по профильным предметам: учитель математики по математике, учитель истории по истории и так далее. Позже от такого принципа поступления в университеты отказались, однако со следующего года такая практика возвращается. Свиристели начнут прилетать в Москву в октябре, а массовое появление птиц будет отмечаться в конце января, начале февраля. Об этом рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Там отметили, что свиристели могут набивать мерзлыми ягодами зубы, из-за чего иногда теряют координацию, что нередко принимают за опьянение. А в городе свиристели привлекают прежде всего ягоды рябины, а также боярышник, калина, шиповник и мелкие яблоки, добавили в департаменте. Продолжительность суток на Земле со времен динозавров стала длиннее примерно на 2 часа. Об этом сообщил ученый Сергей Пасынок. Он уточнил, что вращение Земли – это очень сложный процесс, который включает в себя множество составляющих. Скорость вращения Земли, от которой зависит продолжительность суток, изменяется линейно и колеблется, причем как регулярно, так и нерегулярно. По словам ученого, вопреки тренду, который держится миллионы лет, за последние 70 лет вращение Земли, наоборот, ускорилось, а сутки стали короче. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Наконец-то мы с вами берем в руки инструменты и начинаем починку примуса в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира. Напомню, если вдруг вы забыли, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и всегда это с вами совпадает, и я страшно за нас с вами вместе рад. Сегодня, слава богу, не в первый раз, и надеюсь, что не в последний, хотя мало ли чем мы тут говорим с вами, Руслан Григорьевич Гакуев, блистательный русский историк, российский историк, представитель правления Российского исторического общества. Руслан Григорьевич, здравствуйте.
3: рад вновь
2: очень,
3: быть у вас.
2: Очень рад, очень рад. Как всегда, с вами все беседы искренне очень интересные. Это замечательный каждый раз интеллектуальный праздник. Но сегодня, как за последние вот эфиры, мы снова будем немножко безобразничать, немножко слушать музыку, немножко рассказывать про всякие экзотические места. Хотя, конечно, в сфере интересов, знаний Руслана Григорьевича. Напомню, что одна из... Вы можете меня сейчас поправить, сказать, что я глупость скажу. Запросто у нас можно, у нас программа такая специфическая. Одна из основных сфер Руслана Григорьевича – это наша гражданская война, белая эмиграция. И я думаю, что вот примерно об этом мы и будем говорить. Но, Руслан Григорьевич, просьба такая. Мы всегда с вами, и в прошлые разы, когда мы с вами здесь встречались, обсуждали это, мы, конечно, говорили в первую очередь о русской эмиграции где? В Европе. Ну, это понятно, просто ее там было больше всего. Это было такое главное притяжение, да, Париж, русские в Париже, Белград, какие еще есть столицы такие великие русской эмиграции? Шанхай, ладно, Шанхай не в Европе. Хорошо, что еще это может быть?
3: Ну,
2: в Европе что это было?
3: Мы говорим о Европе.
2: О Европе, да, конечно, в первую очередь.
3: Конечно, главные такие страны рассеяния – это Франция, прежде всего Париж.
2: Да.
3: Это королевство сербов, хорватов и словенцев.
2: В Берлине очень много было наших.
3: Впоследствии Югославия. Это в существенной степени Болгария, Германия с Берлином,
2: да,
3: безусловно. Ну, в остальном уже, конечно же, поменьше, хотя везде были русские мигранты. И в Польше, и в Финляндии, ну, и в других странах. Ну, пожалуй, что только, может быть, в Великобритании почти никого не было. Ну, и там кое-кто остался.
2: Но ведь переписи никто никогда не проводил никакие, да, куда уехали русские в Великом Исходе после гражданской?
3: Переписи никто не проводил, но русская эмиграция после событий революции и гражданской войны, это было достаточно значимое явление не только для нашей страны, но и для всего мира. Оно оказало большое влияние на развитие науки и культуры. И это был такой большой мир, который во многом жил по своим таким неписанным законам и правилам. Издавалось огромное количество газет, журналов, книг. И сегодня вот по этим многочисленным источникам, в том числе и по сохранившимся документам, мы можем представить себе жизнь русской эмиграции с огромным количеством общественных и общественно-политических организаций, политических партий, разного рода кружков, объединений и так далее, и тому подобное. И все это оставило после себя достаточно значимые следы в виде тех документов, о которых я только что сказал. И изучая их, мы можем себе представить масштаб этого явление и в том числе его влияние на мировую культуру и науку.
2: А есть какая-то, ну, понятно, что умозрительная прикидка, примерно какая доля от русского исхода пришлась именно на Европу?
3: Я вам так сейчас...
2: Ну, примерно, ну, хорошо, умозрительно.
3: Сказать,
2: две
3: но...
2: трети, наверное, нет, ну, не меньше.
3: Наверное, да, большая часть, так точно, я думаю, процентов там в районе 60-70.
2: Насколько хорошо изучена эта история?
3: Она изучена хорошо по наиболее известным деятелям русской эмиграции или тем политическим объединениям или партиям, которые существовали за рубежом. В этом отношении немало работ вышло, немало сборников документов, исследований на эту тему выпущено. Но есть такие лакуны, есть такие герои, известные в узких кругах деятели, о которых пока написано мало, или пока о которых в современной России знают мало. Здесь действительно есть еще над чем поработать.
2: Я почему это все дело спросил? Мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, что история русского исхода и русской эмиграции – достаточно хорошо известная обывателю в Европе, и, ну и, может быть, в Соединенных Штатах, может быть, в Шанхае, в Китае еще, да, но то, что касается исхода в Африку, в Азию, не имею в виду Китай, а вот совсем вот Ближний Восток, да, грубо говоря, Персию там и так далее, Латинская Америка, она, ну, скажем, не на слуху, а есть очень интересная История, я слышал такую трактовку, читал ее, что русские, уезжая, ну, грубо говоря, в Белград и в Париж, были заняты сохранением себя, сохранением своей идентичности, сохранением своего сообщества, издавая журналы, книги там и прочее, с, понятно, с некоторыми допущениями были русские, там, кораблестроители блистательные, инженеры, авиастроители, там, половина Белградского центра построена русскими архитекторами и так далее, но в странах типа Латинской Америки, там, не знаю, Туниса, Персии и прочее, прочее, они как-то очень органично переходили на службу местному государству, занимаясь приоритетно не сохранением себя, а усилением новой родины своей, отстраиванием этой новой родины. Вы согласны или нет? Потому что у меня есть примеры, я готов поделиться потом этим.
3: Ну, не вполне согласен, потому что, с одной стороны, и те русские мигранты, которые жили в Европе, они во многих случаях вполне себе органично встраивались в жизнь тех стран, в которых они оказались, в рассеянии, при этом сохраняя русскую культуру. И ровно то же самое можно сказать и о тех, кто уехал сильно дальше Европы. Mm-hmm. Да, возможно, там в силу малочисленности не было каких-то крупных иммигрантских организаций, да. Сообщества просто было сложнее это организовать. Но, тем не менее, такие сообщества все равно были. И следы их в документах, в печатных изданиях все равно остались. В большинстве своем они старались поддерживать связь со своими сослуживцами, со своими сородичами, с представителями той или иной корпорации. Когда ты в архиве работаешь с документами, ты иногда поражаешься тому, насколько, например, там бывший какой-нибудь лейб-гвардии полк был раскидан по всему миру, и это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки вот видишь письма, которые там приходили там из условной Аргентины или из
2: Парагвая.
3: Азиатской страны. Да. Ну, Парагвай, конечно, тоже, я думаю,
2: Парагвай мы сегодня сейчас расскажем,
3: об,
2: да,
3: этом,
2: думаю, интересная
3: об этом
2: история.
3: Обязательно поговорим. Вот поэтому тут самые разные бывают истории. И я бы все-таки не согласился с тем, что люди утрачивали связь с представителями, другими представителями иммиграции или даже своей родине. Другое дело, что им, конечно, посложнее это было делать в менее таком очевидном окружении.
2: Я, может, не очень аккуратно просто сформулировал это. Моя мысль была в том, что это люди, попадающие суперпрофессионалы в военном, инженерном деле, в медицине, в искусстве, в культуре. Они как-то, не имея настолько богатой, насыщенной своей русской среды в этих странах, поскольку все-таки их там немного было, они как-то активнее пытались строить связи именно с местным сообществом, не замыкаясь. Вот, наверное, так бы я это сформулировал. У меня пример, кстати, тоже я набрал экзотических совершенно примеров. Вот, например, наверняка известный вам, Руслан Григорьевич, Федор Евгеньевич Коновалов, военный летчик русский, ставший советником эфиопского императора Хайле Селаси I. Он был героем Первой мировой, полковником. После разгрома в 20-м году эвакуировался в Константинополь. Оттуда через Египет, из Константинополя в Египет, оттуда в Эфиопию. И оказался там в нужный, можно сказать, момент для эфиопского государства с первых дней Итало-Эфиопской войны. В 1935-1936 годах был при эфиопских войсках военным консультантом, затем стал личным советником императора Эфиопии. Единственный из иностранных советников оставался с императором до конца войны. Его воспоминания о решающей битве с итальянцами при Майчоу историки считают самым информативным мемуарами об этом сражении со стороны эфиопов. Вот она, понимаете, эфиопская авиация и советник императора, между прочим.
3: Ну, учитывая, что Российская империя поддерживала Эфиопию,
2: да,
3: то здесь, наверное, даже
2: следование традиции, конечно,
3: удивляться не стоит.
2: Конечно,
3: да.
2: Конечно. Между прочим,
3: ну, кстати, такой пример исторической преемственности, когда африканское государство, одно из немногих существовавших в Африке, последовательно поддерживалось Россией и Советским Союзом.
2: Ну, с итальянскими фашистами, между прочим, сражался.
3: Да, безусловно, это тоже важно.
2: Абсолютно. Следующая история, но мы ее сейчас возьмем. У нас есть звонок. Руслан Григорьевич, давайте берите наушники.
4: Да,
2: здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Это Сергей из Севастополя.
2: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
4: Задавал вопрос, вы помните, почему португальский в Бразилии?
2: Так, почему же?
4: Наверное.
2: Да, я помню, конечно.
4: Нет,
2: да.
4: Это мы уже про...
2: А я помню, да.
4: Да, вот меня немножко не то что удивляет. Вот я из Севастополя, и я был знаком с женщиной, дочкой, и она была подругой дочки командующего флотилии, которая перешла в Бизерту, это Тунис. А про Африку не только вот полковник, там целая флотилия была, но, правда, их потом вынудили уйти оттуда. А куда? И они все перебрались, офицеры, значит, наши моряки, в Париж в основном.
2: Вот слушайте, такая история. Блестящая история. Я вам очень благодарен, потому что я как раз собирался поговорить еще и про Тунис. Еще,
4: да, второй момент. Тоже я просто пояснит вот ваш соведущий. Я слышал такое, что в Парагвай много офицеров, и парагвайское правительство там даже создало части, и начальником генштаба парагвайской армии был наш русский белый офицер.
3: Совершенно верно, да.
2: Да. Слушайте, я вам очень благодарен. На самом деле, вы дали отличный пас нам, потому что я вот ровно хотел про это рассказать.
4: А вы знаете, а мой папа с вашим встречался в 70-х годах в Сочи.
2: Замечательно. Спасибо большое. Давайте теперь про Тунис. Итак, да, конечно, русская эскадра в декабре 2020 года в Бизерту пришла русская эскадра, та самая, которая уходила из Черного моря. По требованиям, так сказать, мы должны были их, эти корабли, сдать. Там был броненосец генерал Алексеев, там были крейсеры, миноносцы, подлодка даже была, насколько я помню. Даже ледокол был, Илья Муромец. Как он попал, я не очень понимаю, поскольку все-таки из Черного моря ледокол. Ну, может быть. Хотя, да, Черное море чаще замерзает. Там вполне возможно был этот ледокол. И там именно в Бизерте возникла одна из крупнейших организованных таких общин, сообществ русских. Мне кажется, Руслан Григорьевич в прошлый раз вспоминал блистательную историю. Я, дорогие радиослушатели, призываю вас представить, как написано слово «вода». Да? Вот буква «В». О, Д прописная, ну и, соответственно, А. Да, Д такая, с хвостиком прописная. Так вот, самый известный бренд, это как не знаю, с чем у нас сравнить, там, да, минеральной воды и лимонадов в Тунисе называется Бога. Если вы немножко прикинете, как это пишется прописными буквами, вы прочитаете это по-русски как «вода». Самое смешное, что это не совпадение. Потому что когда с кораблей русского флота таскали бочки и заполняли их водой, на них было по-русски написано «вода». И вот, собственно, поэтому вот это слово «вода» в латинской транслитерации, как «бога», оно, собственно, да, вот можете открыть сейчас, пойти и в интернете найти лимонад, минералка, Тунис. Будет «бога». Замечательная совершенно история. Руслан Григорьевич, сейчас поговорим, но я предлагаю, есть еще одна история, она не напрямую, ну, то есть вообще никак, на самом деле, это я так сильно натянул, не связана с иммиграцией, но мне кажется, она очень хорошо иллюстрирует историю с распространенностью русского мира и общей связанностью культурной. Есть знаменитая совершенно песня «Полюшка, поле», которую сочинил племянник Ольги Книпер Чеховой, тоже по фамилии, собственно, Книпер, Лев Книпер, сочинил он ее, хотя есть такая версия, что это произошло где-то в гражданскую войну, где якобы Лев Книпер за белых сражался, но он как бы никто не подтвердил, свечки никто не держал. Исходят все из того, что он в 1933 году примерно написал эту композицию. В песне канонически поется про Красной армии героев, которые идут куда-то в поход. В разных переводах она как «Русский патруль» переводилась в англоязычных версиях и так далее. Но песня «Полюшка, поле», прозвучав в России, в Красной России, захватила умы и сердца всех русских по всему миру, и не только русских. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Я предлагаю сейчас каноническую, первую советскую красную версию услышать, если мы ее уже зарядили.

0: Вот внимание к словам. Там и танки рядом с конницей едут, и Красной Армии, герои, и прочее, прочее. Вы не поверите, когда я работал довольно уже давно в одной из позапрошлых жизней сапкором одного нашего доблестного телеканала на Ближнем Востоке, жил я в городе Яфа. Яфа – это большая агломерация, Тель-Авив – Яфа, только Яфа – это арабская часть, так сказать, да, гораздо более старая, еще с древних-древних-древних, ну, совсем древних филистимлянских времен. Дом, в котором я жил, выходил на большую такую вот греческую православную школу. И каждую там четверг-пятницу, а то и субботу с воскресеньем, школьный оркестр играл «Полюшка-поле». Вот у этих вот местных арабов православных греческого исповедания, причем они были абсолютно убеждены, что это что-то местное. Вера их была непоколебима. Когда я им пытался объяснить, что это что-то русское, нет, нет, они не верили. То же самое думали евреи, которые пели все это дело на иврите. И далее я постоянно по жизни, где бы я ни ездил, я слышал «Полюшка-поле» в самых разных национальных версиях с полной убежденностью, что это что-то местное. Вот это вот сила русской музыки, русской культуры и русского слова.
1: Ну, да. Безусловно, многие вещи, которые нашими соотечественниками создавались, впоследствии входили в обиход, и потомки даже и не понимали, откуда, кто вообще автор этого изобретения или произведения искусства.
0: Руслан Григорьевич,
1: такое случалось.
0: Давай.

0: Эскадра ушла в Тунис, в Бизерту, это база французского военно-морского флота, где оставалась на протяжении последующих 4 лет. Только в октябре 1924 года с последнего русского корабля, с миноносец «Дерзкий», если не ошибаюсь, был спущен Андреевский флаг. На протяжении этих лет моряки старались сохранять боеспособность своих судов, ну, как могли.
1: У них там военная академия была какая-то своя.
0: Да, безусловно, но здесь, Евгений Александрович, надо вспомнить, что, в общем-то, те части армии и флота, которые ушли из Крыма, они на протяжении ряда лет сохраняли боеспособности. Собственно, создание Русского общевоинского союза, это же 24-й год, когда стало, ну, уже очевидным, что в дальнейшем кадрированную армию сохранять, ну, попросту невозможно, она должна перейти на гражданское положение. Ну а с Бизертой там история более прозаичная. В 1924 году Франция признала Советский Союз, и после этого признания, собственно говоря, Андреевский флаг и был спущен.
1: А что с кораблями стало?
0: Ну, корабли ждала печальная судьба, по сути, утилизация. С точки зрения военной, они ценности на тот момент уже устарели. Никакой не имели, устарели, да и состояние их было не лучшие все-таки годы гражданской войны, непростые сказались, и, в общем-то, их, конечно, пустили постепенно на слом, а русские офицеры и моряки ушли, опять-таки, в рассеяние, там около человек 700 осталось в Тунисе, где как-то применялись, а вот история с водой очень такая характерная, наверное. А остальная часть, вот как наш радиослушатель сказал, конечно, во Францию все-таки, это французская же колония была, ушла. Но в 1937-38 году был воздвигнут в Бизерте храм Александра Невского в память как раз-таки вот об этом сидении русской эскадры в этом городе. И там сохранялась долгое время память о наших моряках. Все помнят Анастасию Манштейн-Ширинскую, которая была хранительницей памяти.
1: 8-летней девочкой она оказалась. Это эскадра,
0: да,
1: она...
0: совершенно верно.
1: Дочь морского офицера.
0: В 1997 году ей указом президента России было дано российское гражданство.
1: Она не брала ни французский паспорт,
0: да,
1: никакой.
0: Это история...
1: Ни советский, ничего не брала.
0: Это история, которая не уникальна, были и другие мигранты, которые жили вот с русским паспортом. И ушла она из жизни в 2009 году от нас, написала книгу о Бизерте. Конечно, это очень яркая была личность, и сама по себе история наших моряков
1: там
0: тоже заслуживает внимания.
1: Только, Руслан Григорьевич, драматических историй осталось совсем мало времени до новостей, но что-то успею. Военно-административную верхушку колонии возглавлял командующий эскадрой, собственно, контр-адмирал Михаил Андреевич Беренс. Он умер под Тунисом в 43-м году во время Второй мировой. И когда договаривались с французами о судьбе этого самого флота, со стороны советской власти был его брат, что фантастическая совершенно история, так получилось, Евгений Беренс, который перешел на сторону красных. И вот такой сильный, очень горький образ разделение страны, разделение народов, разделение наших офицеров, гражданской розни, которую мы, надеюсь, никогда в жизни больше, научившись горько и пролив много слез и крови, никогда больше к этому не вернемся.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире.

0: Что не день, то свежие новости. Что не вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем разговор с Русланом Григорьевичем Гакуевым, председателем правления Российского исторического общества, блистательным русским историком, исследователем гражданской войны, белой эмиграции. Как раз вот по теме, собственно, мы и говорим с Русланом Григорьевичем, эмиграции нашей, скажем так, не в тех странах, к которым мы привыкли. Не парижские, не берлинские, не белградские, а вот азиатские, африканские, латиноамериканские. Только что про Тунис говорили, но Тунис — это все-таки, знаете, вот есть такая тема. А является ли Тунис Африкой? Вот географически – да. Географически – да. Но при этом весь регион Магриба, ну, как бы вот Африка все-таки,
3: ну, мы
1: с
3: говорим
1: натяжкой.
3: Про Северную,
1: конечно,
3: Африку,
1: да,
3: мы
1: это
3: говорим
1: совершенно другая
3: про
1: история.
3: Африку арабскую.
1: Ну, совершенно.
3: Но вы знаете,
1: история.
3: Здесь, говоря об Африке, я бы хотел привести еще один интересный эпизод из жизни русской эмиграции, о котором, наверное, не так хорошо известно. Вы знаете, был такой известный русский адмирал Борис Андреевич Вилькицкий.
1: Угу.
3: Это тот человек, который совершил последнее крупное географическое открытие в мировой истории.
1: Так.
3: Именно он во главе гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году открыл Северную землю. Угу. Или землю императора Николая II, как ее назвали при открытии. Так вот, Евгений Александрович, где бы, вот, с вашей точки зрения, мог оказаться в эмиграции этот выдающийся русский моряк?
1: В Намибии.
3: Чуть-чуть севернее, вернее, как это сказать, южнее Намибии, в экваториальном Конго.
1: Ого.
3: Конго, он оказался, вернее,
1: в бельгийском
3: Конго. В бельгийском Конго он руководил гидрографической партией, которая вела в 26-28 годах гидрографическое обследование Нижнего Конго.
1: Угу.
3: И сыграл свою роль вот в обследовании этого региона. То есть арктический адмирал стал одновременно и экваториальным капитаном, ведя там соответствующие исследования. Вот не так давно удалось получить из бельгийского королевского архива документы о его работе в Конго, конечно, потрясающие по глубине документы, свидетельствующие о том, что бельгийцы не очень его любили по причине того, что он слишком тщательно делал свою работу, слишком качественно и не так быстро, как хотелось бы, да, с русской основательностью. И знаете, что еще? Он очень заботился о своих подчиненных. Вот для него одна из таких первостепенных забот было то, чтобы они работали в нормальных условиях, хотя, ну, мы понимаем, что условия там были нечеловеческие, очень тяжелые, очень сложные.
1: Русский православный подход, вспоминая, как относились бельгийцы к этим бедным конголезцам, отрубая им руки за недостаточно собранные
3: каучук. Именно, у него был абсолютно отличный от них подход. Я думаю, что мы об этом еще обязательно позднее расскажем. Замечательнейший русский исследователь и военный моряк.
1: Сейчас вспоминали, только что звонил, когда наш дорогой радиослушатель, Парагвай. Тоже хочу рассказать историю про Ивана Беляева. Иван Тимофеевич Беляев вырос в петербургской военной династии, потомственный военный. С детства бредил индейцами Америки. Романтик был, ну, Майн Рид, там вот это все, видимо, да. И по семейному преданию еще мальчиком нашел на чердаке какую-то книгу там про Парагвай с картами, и вот прям вот мечтал попасть в Парагвай. Пройдя Первую мировую, гражданскую, в 24-м году, со всей эмиграцией, в 24-м году добрался до Парагвая, до места, куда мечтал. Ездил туда в экспедиции, в какие-то дремучие совершенно места, составил карты, словари индейских языков, с племенами общался. И в 1932 году, когда Парагвай начал воевать с Боливией, он в какое-то время возглавил генеральный штаб парагвайской армии. Около 80 русских офицеров воевало в этом штабе, были членами штаба, и они так измотали тогда боливийскую армию, которую возглавляли, которой командовали в основном немецкие советники как раз, то есть это был еще ответ за Первую мировую, видимо, да,
4: что отвоевали там 3/4 спорной территории к Парагваю, прирезали. Защищал индейцев после войны, возглавил национальный патронат по делам индейцев, издавал какой-то журнал индианистских, или как так правильно говорят, исследований. Исследовал индейцев, короче. В 1936 году получил звание почетного гражданина. Более того, под его командованием служил будущий президент Парагвая Стресснер. И когда Беляев умер в 1957 году, у Парагвая был трехдневный траур по случаю его кончины.
3: Иван Тимофеевич – один из национальных героев, и есть названная в честь него улица. Действительно, он сыграл большую роль во время Чакской войны, вот с Боливией, о которой вы сейчас сказали. Здесь его заслуги велики. А, к счастью, вот о жизни этого военачальника известно в последние годы стало гораздо больше. Вышла и книга, посвященная ему, немало было репортажей. И здесь, когда мы говорим об русской Южной Америке, наверное, вот это первое лицо, о котором можно сказать, но не только он.
4: Николай
3: не
4: Эрн.
3: Только он. Да, можно,
4: генерал тоже парагвайский,
3: можно,
4: да?
3: Можно продолжать. Вот мы начали говорить об исследователях. Я бы сказал о Владимире Добровольском. Моряк, который в эмиграции оказался в Аргентине. И именно под его руководством Аргентина провела экспедицию к Южным Аркнейским островам. Интересно, что... Вот уже в наше время результаты этой экспедиции, в общем-то, позволяют аргентинцам выдвигать, ну, свои такие территориальные претензии в отношении, по крайней мере, части континента Антарктиды. И, в общем-то, его заслуги и сейчас признаются и аргентинскими, и отечественными нашими исследователями. Фигура гораздо менее известная, но заслуживающая, опять-таки, отдельного, наверное, разговора.
4: Руслан Григорьевич, наушники, у нас есть звонок. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Сегодня на вашей радиостанции.
4: Как вам обращаться, простите?
5: А меня зовут Марат.
4: Марат, очень приятно. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
5: Публицист, значит, Армен Гаспарян, сегодня вашей радиостанции.
4: Так.
5: Очень кратко обмолвился как раз, вот что... как раз где-то в 20-е годы вот, в Болгарии значит, болгарские коммунисты, я не дословно, как он говорил, но и как я понял я своими словами, болгарские коммунисты пытались захватить власть в свои руки, но, значит, господин сказал, выдвинулся один полк, состоящий из белогвардейцев, и типа как бы разогнал этих коммунистов. Во-первых, у меня вопрос, как это, находясь в Болгарии, то есть иностранное войско, ну, хоть оно и российское, близкое к болгарам, но оно сохраняло свой такой боевой строй. Вот. И вообще поподробнее, как это они
4: разогнали все. Спасибо, Марат. Да, давайте дадим Руслану Григорьевичу Гакуеву, представителю правления Российского исторического общества, ответить.
3: Да, Армен Сумбатович мой старый товарищ, мы с ним немало, в том числе и на эти темы, обсуждали, он рассказывал об эпизоде, связанном с попыткой коммунистов Болгарии захватить власть, и действительно тогда была использована русская военная миграция, да, это начало 20-х годов. Дело в том, что вот я уже обмолвился о том, что до 24-го года фактически это была кадровая армия, она сохраняла свой потенциал, хотя, конечно, оружие у них отобрали, но в момент вот такого выступления они были задействованы для того, чтобы
4: выдали обратно,
3: это выступление подавить, вот, и то, о чем Армен Сумбатович говорил, это был Марковский полк, знаменитый Марковский полк во главе, если мне память не изменяет, с генералом Пешня, который, в общем-то, в Белгородчике достаточно успешно вот такие действия произвел. Но вообще там, если говорить о 20-х годах и Болгарии, после такого усиления белых, многие из деятелей русской военной миграции, они были из Болгарии попросту высланы. Как раз-таки по причине такого возможного дальнейшего вмешательства во внутренние дела этого государства. И, как правило, они находили приют в королевстве сербов, хорватов и словенцев впоследствии Югославии. Но это такой долгий обстоятельный разговор на эту тему можно это вести. Я лишь вот такой комментарий.
4: Скажем так, напрягало наличие у них политической субъектности в нынешнем, так сказать, языке, если это объяснять. А учитывая сложные отношения между болгарами и сербами.
3: И взаимоотношения, опять-таки, еще с Советским Союзом, ну, тоже сказывалось.
4: Ну, конечно. Безусловно. Давайте послушаем еще одну версию любимой теперь нашей песни «Полюшка Поля», только теперь уже в исполнении эмигрантского хора донских казаков Сергея Жарова. Это запись 56-го, что ли, года, если не ошибаюсь, одного немецкого фильма про донских казаков. И очень интересно, насколько изменен был текст. Есть легенда, повторю ее, что Книпер, Лев Книпер, написал там что-то по мотивам некой белой песни старых времен, но на самом деле никто подтвердить это не может, и в принципе в источниках, которые я читал, вот это вот об этой песне эмигрантского хора донских казаков Сергея Жарова, говорится, что да, это все-таки эмигрантская переработка советской песни, но насколько она проникла в душу людей, что они даже меняли там слова, чтобы ее петь. Давайте послушаем.

0: Вот видите, и шашки у них, и так далее. Такая настоящая казачья песня. Какую красную армию герои? Все нормально. И шашки там, и станицы там дальше, там где-то есть, фигурируют. Все нормально.
1: У многих песен периода гражданской войны были разные версии.
0: Безусловно. Вот об этом мы с вами и говорим, что это вот, знаете...
1: По долинам и по взгорьям шел Дроздовский славный полк.
0: Да, тоже было. И тоже споры по поводу того, кто там первый спел и кто первый написал. Я продолжил бы историю с нашими соотечественниками, которые делали так славу разного мира. Вот есть такой, был такой, царство небесное, Григорий Бондарь, умерший в 1959 году, которого называли «русский отец бразильского какао». Агроном, ботаник, ученый, энтомолог. Приехал, правда, туда еще до революции, потом поехал, вернулся в Россию. В 20-е годы, в начале 20-х, вернулся обратно в Бразилию, потому что его где-то там в тюрьму бросили в Красной России. Возглавил институт какао, стал научным руководителем промышленных плантаций. То есть, по сути, он там все вот это производство какао в Бразилии, он, собственно, и сделал. Далее, про Эрна мы только что вспоминали, это тоже парагвайская история, отдельная история, русский Китай, ну, это огромная история от Рериха до кого угодно.
1: Я бы предложил сейчас переместиться в другую часть.
0: Давайте,
1: тоже.
0: Давайте,
1: погнали. Азиатскую.
0: Давайте.
1: Такая страна, как Индонезия, тоже была, скажем так, местом жительства и деятельности одного из выдающихся русских иммигрантов, Владимир Александрович Петрушевский, выдающийся вулканолог, поэт, деятель русской эмиграции, он участник и Первой мировой и гражданской войны. В 20-м году, когда Белый фронт потерпел поражение от Красной армии, в 20-м году он перебрался на остров Ява, где устроился в геодезическую службу голландской Ост-Индии. Вот. Сделал совершенно незауряднейшую карьеру на территории будущей Индонезии. Он участвовал более чем в 280 экспедициях по островам обширным этого архипелага. Спускался в жерло более 60 вулканов и, в общем-то, завоевал самый высокий авторитет среди вулканологов всего мира. На одном из вулканологических конгрессов его назвали чемпионом мира, в общем-то, по обследованию вулканов, и один из индонезийских вулканов даже получил его имя. А в Индонезии он возглавлял всю вулканологическую службу. При этом это был человек таких очень монархических, консервативных убеждений, очень почитавший императорский дом, активно работавший с русскими иммигрантскими организациями. После ухода в отставку в 50-м году он обосновался уже в Австралии, еще один континент.
0: Фантастическая судьба человека.
1: Где, в общем-то, тоже активно очень работал с русскими иммигрантскими организациями. Эта фигура, прямо скажем, малоизвестная. Я о нем в свое время узнал, когда готовил один из альбомов, посвященных русскому зарубежью. И вот этот герой был предложен одним из исследователей науки.
0: Я, Руслан Григорьевич, снова предлагаю вернуться немножко кратко в Тунис, потому что мы сейчас доедем до Египта, а там будет совсем интересно. Как мы могли забыть, хотя мы не забыли, поэтому нормально. Все, Александр Рубцов. Блистательный совершенно художник, это самая яркая художественная фигура русского Туниса, более того, и Туниса, в принципе. Выпускник Академии художеств, отправился он в 13-14 годах, прямо перед Первой мировой в турне пенсионное, как это положено было выпускникам тогда, и обратно уже в Россию не смог вернуться, поскольку война разразилась, границы упали и прочее, прочее. Выставлялся там, называл себя французом, который родился в Петербурге, работы подписывал по-арабски, в Тунисе переживал из-за европеизации этой самой страны, фотографировал, сохранял этнографические какие-то хроники, писал и так далее. Умер в 49-м году от туберкулеза в французском госпитале в Тунисе, по свидетельствам, в бреду, умирая, говорил только по-русски. могила внесена в перечень мест погребения за рубежом, которые имеют для России историко-мемориальное значение. И еще очень кратко. Николай Марков, человек, который построил Тегеран. Тоже известнейшая история. В 1957 году он скончался, тифлисский дворянин, служил на Персидском фронте адъютантом генерала Баратова, затем в персидской казачьей бригаде. И после вывода войск в 1921 году он остался там, в Тегеране, открыл архитектурную контору, подружился с Шахом Пехлеви и строил там главное здание колледжа Альборз, здание муниципалитета, тегеранский почтамт, десятки жилых общественных построек, это построил он. А сейчас, уезжая в Египет, Владимир Голенищев, русская египтология в Каире, крупнейший русский египтолог, огромная частная коллекция древностей, и сейчас это ядро, кстати, египетского собрания музея в Москве имени Пушкина, вот этого государственного музея, преподавал в Каирском университете. Понятно, он, кстати, еще до революции туда уехал, но, тем не менее, он составлял элиту русской общины в Каире. И, продолжая про Каир, я хотел бы вот подтвердить вам, что русская музыка, особенно наше любимое «Полюшка Поля», вообще не имеет даже в какой-то момент национальной привязки, потому что была такая суперзвезда арабской, извините, на тот момент, как сказать по-другому, попсы, да, популярной музыки, великая Фейрус. Люди с Ближнего Востока, из арабского мира знают это имя. В 60-е, в 70-е годы она перепела вот эту вот «Полюшка Поля». Там были изменены слова, теперь они стали романтичные. Там некие голоса всадника воют героиню, его любимого, ее любимого в путь к далекому горизонту, огню и прочее, и прочее. Она просит не забывать любимого. Но вот это исполнение Фейрус песни русской «Полюшка Поля» с сохранением всей музыки Льва Книпера, конечно, нужно услышать.

0: чуть-чуть вперед, может быть, там где-то слова. Она должна же петь, это же Великая Фейрус. Вы что, давайте, чуть-чуть, отмотайте меня вперед. Прям грубо. Нет? Ну ладно. Ну ладно, слушайте, я дико сожалею, это очень интересно. Видимо, я не тот нашел трек, потому что изначально это была чудесная совершенно песня, прекрасный Фейрус.
1: Ну, арабские мотивы снова чувствуются.
0: Найду, выложу где-нибудь у себя в Телеграме. Обязательно, потому что это там «Были они любимые, снег ржание, кони, проходившие мимо дверей ночи». Ну, то есть, прям вот, прям арабская романтика. Еще раз повторю, я эту песню слышал в самых разных вариантах. И на арабском языке, и на иврите я ее слышал даже где-то, и прочее, прочее. Вот это такой пример, насколько наша музыка умеет трогать сердца, где бы они были. Если вы поищете, то вы найдете эту песню «Полюшка Поля» на японском. На китайском, я уверен совершенно, что и на каком-нибудь суахили и прочее, прочее. Запросто. Руслан Григорьевич, вот жаль, что эти люди безвозвратно уходят. Я однажды в одной глухой, так сказать, глухом месте в Палестине, в таком горном монастырике маленьком, встретил какого-то послушника, мальчишку, который был потомком как раз белой эмиграции из Аргентины, который приехал туда. У него сохранился невероятный русский язык. Он говорил очень правильно, очень литературным языком, который мы можем почитать только, пожалуй, у Тургенева, наверное, да? Более того, его страшно удивило, что по-русски слово «calculator» будет «калькулятор», потому что он не знал, что так бывает. Но, к сожалению, таких мало, потому что, мне кажется, потомки той самой первой волны, того самого, вот, самого старого русского мира, очень быстро ассимилировались. Очень быстро ассимилировались. Подтвердите эту мысль или опровергните ее.
1: Ну, вы знаете, сами русские эмигранты достаточно долго сохраняли
0: поколение.
1: Свой мир, и это действительно было огромное культурное явление. Вот. Но если говорить о потомках, в большинстве своем действительно ассимиляция произошла достаточно быстро за счет такого активного включения в жизнь этих государств, за счет браков с местными гражданами, лишь меньшая часть вплоть до нашего времени сохранила и язык, и культуру, и приверженность. Ну, мы эти случаи периодически в новостях слышим о том, как потомки русских эмигрантов приезжали или, наоборот, переехали жить в современную Россию. Вот, но да, я тут с вами соглашусь, что большая часть действительно ассимилировалась со временем.
0: Это некая очень особенность, наша открытость, наверное, такая русской культуры, русского сознания к чему-то иному, готовность встроиться. И да, мы не китайцы, мы размываемся, мы теряем. Поэтому, мне кажется, история с русскими за рубежом, она напоминает какие-то беготню со временем, гонки со временем. Нужно возвращаться домой. Спасибо большое. Руслан Григорьевич Гакуев, представитель правления Российского исторического общества, сегодня со мной починял примус. Руслан Григорьевич, еще много примусов не починено. Вернетесь?
1: Обязательно.
0: Спасибо большое.

0: начинаем. Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. Бойцы Севера за неделю уничтожили более 50 солдат ВСУ на Сумском направлении. Россия учитывает планы Европы включить Украину в новую систему безопасности. Названы базовые правила цифровой гигиены. Теперь подробнее. Расчеты ППЛА группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 солдат ВСУ на Сумском направлении. Уточняется, что российские подразделения зафиксировали перемещение сил противника как в лесных массивах, так и на автомобильных дорогах. На основании полученных данных расчеты FPV-дронов оперативно осуществили огневое воздействие. Москва учитывает в своем внешнеполитическом курсе планы Запада включить Украину в новую систему коллективной обороны Европы. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем российского МИДа, старшее должностное лицо в Арктическом совете Владислав Масленников. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил, что Еврокомиссия обсуждает переход от трансатлантической к более автономной системе безопасности Европы. Российский МИД также обратил внимание, что на Западе широко обсуждается концепция нового военного блока, куда могут быть включены Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина. Демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США попытаются отменить новый закон о санкциях против Российской Федерации. Об этом заявили в Университете Южной Флориды. Напомню, американский президент Дональд Трамп подписал закон 19 сентября. Документ позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что бомбардировки Ирана не смогут привести к смене власти в этой стране. При этом он назвал очень важным для всех обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Посол Ирана в России Казем Джалали ранее отмечал, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве покойного духовного лидера Али Хаменеи, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит только мирный характер. Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел комплексные учения с участием палубных вертолетов в Южно-Китайском море. На каждом этапе военнослужащие отрабатывали различные ситуации по борьбе за живучесть кораблей. Отмечается, что экипажи выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках плана дальнего похода. В МВД перечислили базовые правила цифровой гигиены. В первую очередь рекомендовано иметь отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок. Кроме того, правоохранители советуют использовать надежные пароли с двухфакторной аутентификацией. Помимо этого, важно ограничивать доступ к информации в соцсетях для незнакомцев и не использовать публичный Wi-Fi для банковских операций. Также следует помнить об опасности фишинговых сайтов, которые могут выглядеть как страницы банков, маркетплейсов или порталы госуслуги. Полицейские напоминают, что нельзя сообщать коды из СМС и отправлять фотографии документов кому-либо. Пока это все. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже в середине часа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
3: 23 сентября, 7 часов 4 минуты, московское время. Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло в студии. Артем Евтушенко тоже в студии. У нас четвертый соведущий. Жора. Артем, рассказывай, кто это.
4: Жора – это мой питомец. Длинношерстный чихуахуа. Вот он сегодня у нас отвечает за все пропагандистские высказывания, которые произойдут.
5: Пес пропаганды просто в студии.
3: Пес, я бы сказал.
4: Да, он сегодня будет со мной, потому что мы потом едем к маме. И вот чтобы лишний раз не ездить, мы оформили пропуск. И вот он с нами сегодня.
3: Он будет за самый жесткий комментарий отвечать.
4: Он, да.
5: Мы будем спрашивать: Жора, прокомментируй пресс-конференцию Зеленского и Трампа в США.
4: Ну, основное он знает, конечно, поэтому вот.
3: Ну, конечно, он с таким папой-то живет. Вот, ладно, давайте отбивку новостей, поехали. Да, Жора, конечно, красавчик, красавчик. Поставьте лайки, поделитесь трансляцией. За Жору, как говорится, за Жору и двор стреляю в упор. Тем временем, что уж тут говорить-то. Раз начали все-таки немножко-то про Трампа, про Зеленского, ну, встретились они вчера, поговорили. Из 8 минут пресс-конференции Трампа и Зеленского Зеленский говорил 40 секунд.
5: Много ему выделили, конечно, вот.
4: А футболку подарил? Что-нибудь смешное-то они отмочили? Просто так, что ли, встретились?
3: Не, смешное вчера отмочил глава МИД Польши. Это правда. Министр Сикорский в интервью газете «Факт» рассказал, что подготовился к потенциальному вооруженному конфликту. С кем не назвал.
5: Ну, он просто готовился к разделу Польши.
4: Не, он подготовился к вооруженному конфликту внутри своей семьи, я думаю.
3: Он сказал: «У меня есть запасы риса, дома есть ручной насос. А еще я заготовил варенье из фруктов из собственного сада», сказал министр иностранных дел Польши. Вот так он готовится к войне. Он также рассказал, что изучил рекомендации по безопасности и выяснил, где находится ближайшее убежище.
5: Может, он к зиме готовится?
4: Звучит достаточно неплохо в контексте того, что человек готовится к вооруженному конфликту с кем-то и сразу ищет убежище. То есть он готов, я как понимаю, повоевать серьезно.
3: Это правда. Но меня смущает ручной насос. Вот для чего он?
4: Это, к сожалению, в прямом эфире радиостанции федеральной не произнести. Но развлекуха, я думаю, будет прикольная.
3: То есть он с друзьями, походу, будет в...
4: Конечно, естественно, крепкими мужчинами польскими.
3: Да-да-да, я тоже так подумал. Мария Захарова уже прокомментировала это заявление, сказала, галоперидолу ему нужно прежде всего, а не ручной насос и так далее. Вот.
5: Ну, знаешь, вот поляки традиционно готовятся, вот какой бы кипиш в мире ни происходил, они уже знают исторически, первыми делить будут Польшу. И все. Поэтому вот смотрят там Россия, Украина, Иран, США, Израиль. Нет, все равно надо подготовиться, запасти варенье и на всякий случай убежище найти. И знаешь, ручной насос, наверное, для того, чтобы накачивать шины на велосипеде.
3: Для меня загадка.
5: На котором будет от кого-нибудь удирать.
4: Зимой удобно на велосипеде, кстати, слышал.
3: Что такое ручной насос? Для меня загадка. Он же не дал как бы расширенного формата. То есть ручной насос чего? Воды? Ну вот, а откуда он ее будет, извините,
5: насос
3: насасывать?
5: Реально у меня в голове это вот то, что чем шины для велосипеда накачивают.
3: Ну, маленький такой.
5: Маленький, все. Потому что все-таки воду ручным насосом как-то тяжело качать.
4: Мне кажется, глобально это достаточно смешная новость, чтобы сильно в нее погружаться. Вот. Но все как и всегда. Они готовы непонятно к чему.
3: Есть еще одна новость, которая в некоторой степени даже вводит в ступор. Опубликована фотография. Кто видит трансляцию, может обратить внимание на нашего четвертого соведущего Жору, который...
5: Жора просто выглядит сильно серьезнее министра иностранных дел Польши.
4: Это во-первых. Во-вторых, он работает сразу же на камеру, посмотрите. Да, да. Все, вот первый раз отвернулся только так.
3: Кстати, Жора может, в принципе, исполнять обязанности министра иностранных дел.
4: Да, потому что он... без шуток так.
3: Что ты хотел сказать? Он адекватнее?
4: Нет, ну там отвратительная шутка, когда у нас будет небольшой перерыв, я ее расскажу. Или как там у вас принято? В телеграм-канале я ее напишу.
3: В частном.
4: Заходите, да, посмотрите.
3: Украинкам запретили кричать на русском языке во время родов. Опубликована брошюра. Во Львове распространяют по родильным домам эту брошюру. Действительно, она напечатана, она существует. И в них вот женщинам, которые рожают, советуют контролировать свою речь во время схваток. И ни в коем случае не переходить на русский язык даже от сильнейшей боли. Кричать разрешили только на государственном языке, то есть державную мову. Как вы себе это представляете?
5: А, то есть надо кричать не «а-а-а», а вот это вот и с двумя этими точками. Да?
4: На самом деле, если честно, эта новость даже смешной не кажется, потому что мне вот в такие моменты интересно, как на это реагируют, ну, вот сами украинцы. Ну, то есть вот...
3: Ну, они... Рука-лицо был такой мем вот где-то 20 лет назад на заре интернета. Вот примерно так большинство украинцев реагируют.
4: Ну вот у меня примерно плюс-минус такое же ощущение, потому что это, ну, очень странно, если честно.
3: Ну, на самом деле, на Украине уже большие вопросы к этим всем мовным инспекторам, и люди, ну, честно, вот много смотрю контента украинского, уже там уже все перешли на русский,
5: пускай,
3: на самом деле.
5: Ну, так это же и ответ. То есть, чем больше жмут всякие мовные инспектора, чем больше они залезают в жизнь людей, знаешь, контролируют уже, на каком языке можно кричать, на каком языке можно думать. Значит, следующая будет брошюра «Как сделать так, чтобы вам не снились сны на русском языке».
3: А я думаю, это уже было.
4: Просто забавно, понимаешь? То, что, ну, вот, мне кажется, достаточно большое количество проблем в государстве, помимо того, что женщины во время родов кричат по-русски, ну вот...
5: Ты там проблема в том, что государства как института в целом нет.
4: Это ты слишком глобально видишь.
5: Ну просто
4: это,
5: глобальные,
4: ну,
5: проблемы,
4: не,
5: какие-то.
4: Ну это, да, ну вот просто мне кажется, что есть вот чем еще заняться, помимо этого. Просто какие-то вещи, когда вот происходят подобные нововведения, они работают не в сторону укрепления внутреннего какого-то строя, а наоборот. Ну, то есть люди смотрят и думают, у нас, ну, вот все, мы вот это мы придумали.
5: Ну вот смотри, просто
4: сейчас там зима будет.
5: Представь себе телегу, да, вот она едет, и, значит, у нее там одно колесо отвалилось, другое уже вот такое покосившееся. А в это время они лампочки сине-желтые крутят, чтобы они сверкали, и как-то вот на это все обращали внимание.
4: Ну, типа
5: потому
4: того.
5: Что реальные проблемы решать это дорого. Для этого надо не воровать деньги, которые им выдают, а тратить их на какие-то дела. И надо, на самом деле, для решения экзистенциальных украинских проблем просто начать договариваться с Россией, а не воевать и не рушить свою страну. Но они же на это не пойдут.
4: Поэтому... Самым правильным решением будет запретить женщинам во время родов кричать на русском языке.
5: Да, но в долгосрочной перспективе это приведет именно к тому, что больше людей будут говорить на русском просто из протеста.
3: Да,
5: потому что
3: есть.
5: Против бреда, ну вот откровенного бреда, ну протеста будет здравый смысл. И так они добьются того, что русская культура победит не только силами там, наших вооруженных сил и освобождением регионов, а просто тем, что украинцев достанет вот эта вот абсолютно дебильная, глупая власть, которая, ну, уже лезет во все аспекты частной жизни.
3: Ну, я не знаю, видели вы или нет, но раньше вот прям на заре специальной военной операции там прям по улицам ходили люди и приставали к другим людям, и вот эти вот блогеры, и говорили, а почему ты не говоришь там на
5: самое
3: украинском?
5: Самое смешное, что это происходило в Одессе. Вот из Одессы было куча видео, как пристают к пенсионерам и говорят, а почему вы не державную, да? И пенсионеры, которые всю жизнь еще с Советского Союза говорили на русском языке, причем одесский говор — это, ну, абсолютно колоритный там отдельный диалект языка, понимаешь?
3: Так это... и что вы имеете против Одессы?
5: Я абсолютно за Одессу. Прекрасный русский город, это часть нашей культуры. Одесский юмор невероятный, понимаешь?
3: Да, так вот, вот те мовные патрули, которые были превращены в видеоконтент, тогда еще люди как-то так, ну, стеснялись, там, как-то пытались, говорят, ну, вот у меня там русский как-то вот по жизни был основной. Сейчас этих мовных блогеров, извините, тряпками разного рода субстанции.
4: Вообще, конечно, жестко, когда ты ведешь блог только на мове, потому что фишка же в том, что... У тебя
3: аудитория
4: сильно сокращается. Ну, то есть прям сильно-сильно сокращается. То есть я какие-то видео, когда в интернете листаю, и вдруг тебе в предложке выпадает видео какой-нибудь украинской девушки, где она что-то говорит на украинском, ты такой, ну, очень интересно, листаем дальше.
5: Я, понимаешь, я пытаюсь вспоминать эту шутку, когда вот разные блогеры, которые пытаются вести контент на украинском, никак не могли понять, вертолит, гвинтокрыл или геликоптер.
3: Да.
5: То есть не могли определиться просто, как на их языке вот один предмет называется.
3: Тут пишут «Привет, Жоре». Жоре в комментариях говорят «Пофиг на привет». Жор, скажи, что тебе не пофиг на привет.
4: Да, сейчас скажут, подожди.
3: Ему главное,
5: чтобы
3: кормили и гуляли. «Привет, Жоре от Марго». Мария Романова пишет. Это немецкая овчарка из Саратова. А как у Жора к немецким овчаркам?
4: Он испытывает особый пиетет. Ну, у него нет такого, как у обычных чихуахуа, когда они срываются на больших собак, думая, что они большие. Он, благо, не умственно отсталый у меня, поэтому он понимает, что его жизнь, в принципе, находится на грани своего финала в любой коммуникации с большой собакой, поэтому он особо не... То есть... Пытается проявить себя с альфа своей самцовой части.
3: То есть он понимает, что он не кошка, и у него не 9 жизней, как
4: минимум. Да, это он понимает, особенно рядом с овчарками.
5: Тут прекрасный комментарий. Флаг Польши можно исправить синей изолентой.
3: Прикольно. Как минимум несколько регионов, так точно. Ильдар Каримов в тему вот этой мовной брошюры в роддомах. «Мова вызывает кисту в горле». Это же Настя Каменских в интервью одной иноагентше сказала.
5: Когда она перешла таки на русский язык с испанского.
4: Вот как они прогревать начинают, да, вот свои вот попытки вернуться или что это такое?
3: Думаешь, это попытки вернуться?
4: Ну что ты думаешь, что она реально из-за мовы у нее киста в горле появилась? Ну что, серьезно?
5: Нет, я думаю, что она просто не смогла ее выучить.
4: Кстати, да, но просто...
5: Ну, типа, ни ее, ни Потапа, ну, в Россию не вернут точно.
4: Потапа уж точно.
5: Ну, вот, ну, а они как бы идут пакетом, понимаешь? То есть они же вернули... Я не сказал в пакете, я сказал пакетом.
4: Таких шуток нет. Никто им не желает, если что, вернуться в пакетах и так далее. Но звучит, конечно, это очень странно. Просто... Вот риторика там Дудя последняя тоже, не такие, знаете, как будто чуть-чуть начинают, да, подстилать, вот, как будто бы к возвращению своему. Вот, которого не должно, надеюсь, произойти.
3: А вот ты считаешь, не должно?
4: Ну, либо что-то должно... Так не может быть. Ты несколько лет работаешь на сознание гигантского количества людей, подрывая, в принципе, восприятие всего того, что происходит, чтобы ты за 3 видео такой... Ну да, был неправ. Это так не работает. Неправ ты на кухне, когда ты своему другу что-то сказал, вы обсудили, и такой, ну, потом твое мнение поменялось. Они когда твои видео смотрят по 10 миллионов человек.
5: Понимаете, 10 миллионов человек, это сколько, 3 Хорватии. А когда ты профессионально работал по зарубежным методичкам?
4: Ну, вот об этом дополнительно-то и речь.
3: Но есть закон. Я считаю, смотрите, вот иноагенты, экстремисты и даже люди, которые находятся в розыске, участвовали в выборах за рубежом. Они проходили спокойно в посольство, голосовали там, им давали возможность.
4: Вряд ли Дудь за Единую Россию голосовал.
3: Да, может быть. А мы не знаем. А прикинь, вот пришел иноагент Дудь и такой...
4: Даже если он проголосовал за Единую Россию, это ничего не меняет.
3: А он мог вообще за кого угодно проголосовать. Это его право. Из забавных-то новостей, да, что в Вашингтоне победила Единая Россия.
4: Это еще когда Трамп пришел к власти. Вот такая вам шутка. Хи-хи-ха-ха.
3: Да-да-да. По всей Армении, кстати, тоже победила Единая Россия. Ну, как бы мы не агитируем.
4: А по России кто победил?
5: Как вы думаете?
4: Ну, было бы странно, что если бы в других... Ну, кстати, в какой-нибудь Испании, наверное, вот в регионах, куда уехало, тоже много.
5: Ты знаешь, по поводу Вашингтона, в Вашингтоне просто огромное диппредставительство России, И, ну, скорее всего, ну, перетянули дипломатами, их семьями.
3: Да, не перетянули. Там проголосовало, по-моему, 400 с чем-то человек. Там дипломатов-то...
4: Ну, я думаю, человек 40.
3: Там три коллеги.
5: Ну, а их семьи? Они же там семьями живут.
4: Они, это не многодетные семьи, я думаю.
3: У нас, как американцев в России мало в диппредставительствах, так и нас. У нас практически не работают консульства и посольства. Там реально, там остались, там, консул, его какой-то заместитель и уборщица. Там буквально, там реально, три, ну, не коллеги, три дипломата, они никак не могут перетянуть. Это правда.
4: Это да. Просто видишь, возвращение людей, которые уехали из страны в какой-то момент, ну, окей, можно все понять. Ты молодой, погорячился, неправильно ситуацию воспринял, да, спал в истерику, убежал. Но потом такой, да, что-то вот не так, и вернулся. Но когда ты уехал и еще, ну, подрывал весь, ну, все происходящее у нас здесь, ну, наверное, это...
3: Но я к чему, я вот не договорил, есть закон, то есть если кто-то, например, там проходит сейчас там последствия о фейках, об армии, еще что-то, он может приехать в Россию, прийти в суд, как обвиняемый, подсудимый, ему вынесут какое-то там решение суда, я не знаю, что это будет там, не знаю, лишение свободы или какие-то там работы, может быть, общественные, еще что-то. Он это наказание отбывает, и, пожалуйста, он гражданин.
5: А, по-моему, так Александр Григорьевич Лукашенко говорил как раз про уехавших из Беларуси.
3: Конечно, у них есть прям, и я, кстати, думаю, что можно взять лучшие практики белорусов. У них есть комиссия по возвращению. Человек пишет заявление, ну, там специальная такая есть форма условная, говорит, я такой-то, такой-то, хочу вернуться, жить уже не могу там, меня все достало. И в этой комиссии по возвращению, там есть, понятно, следователь, ну, глава СК, там глава прокуратуры, там еще разные люди, журналисты там есть, кстати, между прочим, общественные деятели, которые видят эту анкету и такие, ага, ну, мы, в принципе, не имеем ничего против, пусть возвращается. Выходит тут прокурор и говорит, а вот у него вот такое дело.
4: Вообще вопрос, кстати, мне кажется, достаточно интересный для слушателей в том числе.
3: Вот,
4: что они считают на этот счет? Надо возвращать, не надо?
3: Пишите в комментариях, стоит ли возвращать и какой алгоритм придумать.
5: Понимаешь, тут не вопрос, стоит или не стоит возвращать. Если это граждане Российской Федерации, у них должно быть право вернуться в Российскую Федерацию.
3: Да.
5: Здесь вопрос именно в том, что если они нарушили закон, уехав, то, безусловно, их не надо ждать с распростертыми объятиями, а надо, чтобы они понесли наказание по закону Российской Федерации, исправились и уже потом возвращались, как вот, как положено.
3: Да, я про то же говорю. Ладно, давайте вернемся к нашим новостям реальным. Тут тоже есть один известный человек, который все никак не может доехать до России. И все никак не могут сказать, приедет он в Россию или нет.
4: Ты про Канье Веста?
3: Да. Тут уже пошли судебные разбирательства. В Петербурге супруги Анны и Сергея Еремеевы потребовали через суд вернуть деньги за билеты на концерт, место проведения которого так и не подтверждено. Сумма требований превышает на немного, чуть-чуть, там, 100 тысяч рублей. Помимо стоимости билетов, сервисных сборов, истцы хотят получить неустойку 200 тысяч рублей за моральный вред и штраф по закону о защите прав потребителей. Аргументируют они тем, что обратились к организаторам с просьбой вернуть билеты, организаторы им не ответили.
5: А там же была какая-то специальная акция. Эти же билеты продавались как акционные, и была приписка, что поэтому их нельзя вернуть.
3: Ну, потом, буквально два дня назад, агентство выступило с заявлением, что если концерта все-таки не будет, мы все билеты вернем.
5: Ну, пока они же не вынесли, что концерта не будет.
3: Пока нет.
4: Но ну, вообще, нет, я не жду. Я жду концерт мистера Кредо. Вот я вот в Казань еду, мне это гораздо интереснее, чем концерт Канье Веста. Вот.
5: Я жду концерт Якова Езиновича. У меня балканская, понимаешь, такая история.
4: Вот. А по поводу Канье Веста, ну, мне кажется, с учетом того, за какие деньги продавались билеты, не вернуть их, это прям хамство и беспредел. Ну, ладно бы это, знаешь, произошло бы в какой-то другой стране, и не вернули бы билеты. Ты такой, ну, можно понять. Но если это произошло у нас, ну, верните обратно деньги. Не позорьтесь, не портите лицо просто.
3: Ну вот вчера Мария Владимировна в одном, Захарова в одном из интервью заявила, что мы никаким артистам двери не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую идеологию, соответственно, нарушая и наши законы, и законы, связанные с международно-правовыми основами. Это она вспомнила, как он выпустил одну там публикацию, это там не одна публикация была в соцсетях, называл себя нацистом, хвалил Гитлера, а затем написал трек, посвященный тому самому Гитлеру.
4: А и... Канье Веста это лечит?
3: Да.
4: Ну, Канье Веста, у него же этот... Психологическое расстройство, да, это какая-то маниакальная... Да, это маниакальная фаза была, сейчас он таблетки пьет, с ним все нормально стало.
3: Ну, а ну, не знаю, ну, нужно ли такое? Вот тут тебе привет передает Албер из Перми, мама, мистер Кредо, мама Азия.
4: Видишь, любимая песня, не самую популярную это называют.
3: Да, Ксения Цади пишет, мистер Кредо прям сразу дискотека в школе.
4: Вот
3: мы сейчас мистеру Кредо сделаем рекламу.
4: Но... Ему она не нужна, поверь, в том-то и дело, что у него солдаут и вообще по всем городам, где у него
3: были концерты. А вот обратите внимание, да, у нас в прошлом году шумела Кадышева. Сейчас вот мистер Кредо, Воровайки, например.
4: Ну, вот шум Кадышевой, он вокруг одной песни, и он собирал и там и зумеров, и поколение постарше.
5: А вот мне, кстати, было интересно, а весь остальной концерт, они все просто сидели с такими лицами, ждали, суть. Когда будет...
3: Там не одна песня.
4: Она, ну, нет, ну, два сильных.

0: начали их петь по пару раз, то
1: в целом концерты наберется.
0: Вот на ваш взгляд, почему волна вот наших артистов? Причем они были нишевые всегда. Это связано с тем, что как раз-таки некоторые уехали, включая там ту же Пугачеву, которая как Цербер, практически как Жора вцепилась в эстраду и не давала концерты проводить Кадышева и другим.
2: Серьезно?
0: Да, ты не знал этого?
2: Так, нет, я не знал в отношении...
1: Она держала всю эстраду.
0: Да.
1: Те, кого она не одобряла, не мог прорваться ни на какую сцену, ни на какие большие телевизионные концерты никуда.
2: То есть, что, и Кадышева-то сделал?
0: Ну, не знаю, может, они там лет 40 назад поругались, и все, и...
2: Причем прикольно, да, что не одногодки, а Кадышева все время как будто бабушка.
0: Да-да-да. А Пугачева могла забанить, чтобы ее там на телеке, например, не ставили. Там прям либо Кадышева, либо я. И, конечно, там телеканал сравнивал лучше, наверное, Пугачеву, которая, казалось, была тогда популярной. Сейчас, да.
1: А вы, кстати, заметьте, Пугачёва нет, и никакого плача по этому поводу
2: нет. Да, очень много кого нет, и никакого плача по этому поводу нет. Вот, это...
0: Я даже не могу вспомнить, кто уехал такой, из-за которого прям, знаешь, ну все, сердечко разбилось.
1: Да вот действительно, люди думали, что вот сейчас мы уедем, и по нас будут скучать, все будет. Да нет такого.
0: А потому что святое место пусто не бывает. Вот мне кажется, что это в том числе связано, что уехали вот эти артистичные мафиози.
1: Да. А ты знаешь, мне очень, например, нравится «Бонд с кнопкой». Группа, которая появилась вот буквально последние несколько лет.
0: Ну, у них одна песня про эти кухни.
1: Да нет, слушай, у них альбом хороший.
0: Ну, тебе и это...
2: Ну, достаточно нишевая информация, Никит. Я думаю, что... да.
0: Ты знаешь, какая музыка Никите нравится? Какую он слушает постоянно?
2: Какую?
0: Как это?
1: Балканскую.
2: Балканскую?
0: Ну, то есть он вот сербская, вот что-то такое, знаешь, там, скрипочки, вот это все.
1: Ну, это же прекрасно.
0: Ну, не знаю.
1: Какой-нибудь Желька Яксимович.
2: Ну, да, если ты серб, то, наверное, да. Если ты серб и молод, вот, тогда эта музыка для тебя.
0: Новости реклам на радио.
3: Так-так, повернитесь левее, угу. Теперь немного вправо, выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
3: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
3: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
3: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера.

0: Политики без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Две группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались выйти из окружения в Харьковской области. Представители силовых структур рассказали, что выдвижение противника было заблаговременно вскрыто разведкой. В результате комплексного огневого поражения попытка была сорвана. Минобороны ранее сообщало, что подразделения российской группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Хабаровский суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 15 годам лишения свободы за выполнение задания террористической организации и оправдание действий Украинского националистического объединения. По данным региональной прокуратуры, осужденный признан виновным по статье о госизмене из-за публичное оправдание терроризма. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова принимать участие лишь в оборонительной операции в Ормузском проливе. По его словам, ситуация вокруг пролива была, вероятно, недооценена, и теперь приходится решать эту проблему. Макрон отметил, что главной целью его встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник было обсуждение соглашения, необходимого для открытия этой акватории и снижения ценового давления на топливо. Напомню, Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Боевые действия привели к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, через который до конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Страны Евросоюза обеспокоены планами Великобритании досрочно освободить из тюрем тысячи заключенных и опасаются, что Лондон может высылать им их граждан, бывших в заключении, без предварительного уведомления. В публикации газеты «Политика» указано, что это может стать еще одним препятствием на пути Лондона к перестройке отношений с Евросоюзом. К концу этого года Британия собирается освободить более 2500 нарушителей, добавляет издание. Движение через автомобильный пункт пропуска Краскина на границе с КНР в Приморье приостановят 25 сентября и 1 октября из-за национальных праздников в Китае. Об этом информирует региональное министерство международных и внешнеэкономических связей. Накануне сообщалось, что этот обновленный многосторонний автомобильный пункт пропуска начал работу в тестовом режиме. Было открыто движение по 12 полосам для большегрузного транспорта и 4 для международных автобусов. За первые 5 часов работы через границу проследовало было 137 грузовиков, 88 автобусов и более 3000 пассажиров. Таможенный пост работает в штатном режиме, обеспечивая бесперебойный пропуск транспорта. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
3: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло и Артем Евтушенко вместе с Жорой в эфире. Кто смотрит трансляцию, обратите внимание, Жора уже знает, к чему тянуться, к микрофону.
4: Жора готовится облизывать микрофон.
5: А кто не понимает, о чем речь, я думаю, выглядит это достаточно странно. Артем, Жора, и что? Жора — это собака, если что, друзья.
3: Если, да, кто-то слушает нас по радио на FM-частотах, то Жора — это вот питомец нашего Артема.
4: Можно включить трансляцию на Рутюбе и посмотреть его глаза.
3: Вот, да. А можно подписаться на аккаунты Артема и регулярно видеть приключения Жоры вместе с батей.
5: Да.
3: Ладно, к новостям. Тут новость интересная. Мошенники придумали схему. Вот мошенники, они, конечно, держат руку на пульсе всегда. Они придумали схему обмана россиян с переводом денег в цифровой рубль. Рубль цифровой появился-то 23 дня назад буквально.
5: А, серьезно? Я даже не знал, если честно.
3: Да. Ты не завел цифровой рубль себе?
5: Нет, а как?
4: Ты что, мы прямо в студии Костя себе в банковском приложении заводил вот этот первый цифровой рубль.
3: Ты не завел цифровой рубль?
5: Нет, нет. Я жду, когда мне позвонят мошенники. И помогут.
3: Вот заведи-ка лучше сам. В любом приложении крупного российского банка можно завести цифровой рубль.
4: А я вот, кстати, уже оплачивал когда коммуналку в этом месяце.
3: Да?
4: У меня уже во всех, ну, типа, где ты платишь, есть кнопочка «Оплатить цифровым рублем».
5: А ты можешь объяснить, пожалуйста, как это работает, в чем суть? Ну, я не для себя, а для слушателей.
3: Ну, цифровой рубль — это точно такой же рубль. Он абсолютно одинаковый с обычными рублями. Ну, его суть в том, что он находится в цифровом пространстве. И все платежи, которые проходят, они верифицированы вот этой вот системой блокчейн. То есть ты всегда сможешь подтвердить, что ты заплатил, что деньги ушли. Тебе не могут сказать, что деньги не дошли, потому что видно, что дошли. И все это контролируется именно конкретно Центральным банком России.
5: Славно. Ну, обязательно займусь этим.
3: Ну, то есть, ну, часто же бывало такое, что ты там условно перевел, а тебе говорят, не, нам деньги не дошли. И ты ничего не можешь с этим сделать.
4: Кость, это неправильное продажное предложение. Он розовенький такой, дофаминовый цвет.
5: Серьезно?
4: Очень красивый, да.
3: Да. Цвет рубля, вот этого цифрового, он розовый. Вот прям.
4: Такой, как такой темненький фламинго.
3: Да. В чем смысл-то вообще мошенников? Они звонят, представляются сотрудниками банка, вот тебе наберут скоро, убеждают граждан перевести имеющиеся на счете средства в цифровые рубли. Переводится за секунду.
5: Вот так. Да. Каждый раз делают глазом.
3: При этом мошенники говорят, что в ближайшее время ожидается изменение курса, поэтому конвертировать деньги стоит именно сейчас. Вообще курса нет. То есть один обычный рубль, привычный, который у тебя лежит на банковском счету, ровно такой же, как один цифровой.
5: Ну, конечно, ну как USDT и просто доллар, да. Ну, типа.
3: Ну да, вот примерно тот же смысл.
5: Сколько, я честно, в предвкушении того, сколько денег заработают мошенники, это будут безумные цифры.
3: Вот на цифровом рубле.
5: Да, потому что, вот, допустим, ты сейчас мне объяснил человеку непожилому, например, даже.
3: И
5: я ничего не понял из того, что ты сказал. Я понимаю, ну да, есть цифровой рубль, он будет как-то дублировать транзакции с...
4: Им удобно платить.
5: Да, им удобно платить, но глобально, ну, вот, знаешь, я такой думаю, ну, кроме удобства того, что это подтверждение переводов...
4: А в чем, Кость, заключается вот именно вот эта вот мошенническая история? Да.
3: А, в чем смысл мошеннической?
4: Да.
3: Ну, я тебе звоню, я говорю, Никита, ты такой, да. Я говорю, знаете, вот вы же слышали про цифровой рубль?
4: Слышал, мне Костя придобавил в эфире «Экспресса», рассказал.
3: Так вот, мы вам от лица банка «Экспресса» предлагаем перевести ваши деньги в цифровые рубли, потому что вот буквально с 1 октября курс перевода меняется. Сейчас...
4: Ну, смотри, вот я в своем банковском приложении перевожу деньги в цифровые рубли. На чем заработают мошенники?
3: Не, смотри.
4: Или типа им перевести.
5: Ну,
4: да,
5: им переведешь,
3: да.
5: Типа, да.
3: Там же как этот перевод работает? Там либо QR-код тебе можно прислать, либо ссылку прислать там специальную и так далее. И ты такой, ой, блин, и тебе говорят, с 1 октября, вот сейчас рубль один к одному, а с 1 октября будет там, например, один обычный рубль, это там 0,3 цифровых.
4: Ну, понятно, панику нагоняют стандартно.
3: Да. А с 1 января обычные рубли вообще исчезнут, будут только цифровые. Поэтому выгоднее перевести сейчас. Мы вам сейчас кинем ссылочку, вот, переводите.
5: Поэтому, я думаю, стоит сказать, да, нашим слушателям, чтобы они еще и предупредили своих близких, что в ближайшее время ожидается каждому из нас звонки о переводе рублей в цифровые, но это все мошенничество.
3: Согласен, да. Вот поэтому будьте осторожны.
4: Осторожнее надо быть, да.
3: И есть еще одна новость, которая тоже связана с деньгами, причем с достаточно большими.
5: Сколько?
3: 15 миллионов.
5: Чего?
3: Да. Рублей.
5: Большие деньги, да, согласен. Что, потому что я скажу, что разве это большие деньги? Ну, да, конечно, да, гигантские. Три квартиры в Мариуполе, так.
4: Мне кажется, и только Жорочка так спокойно я, сидит такой.
3: Я смотрю тоже на Жору сейчас.
5: Он засыпает, мне кажется, в эфире просто сейчас. Он сейчас, ну, подуснет, я думаю.
3: Ну и хорошо. Собственно, если вы тоже засыпаете под экспрессы, ничего страшного.
4: Мы главное, не выключайте радиоприемник.
3: Рады, да. Так вот, в Москве задержали местного жителя, москвича, соответственно, который... Взял, скопировал сериал из, внимание, важный момент, отечественного онлайн-кинотеатра, выложил его на разные сайты, и его посмотрели там 150 тысяч человек. Компания, которая создала этот сериал, которая выложила его у себя на стриминговой платформе, оценила ущерб свыше 15 миллионов рублей. Этого дядьку обвинили в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере. Статья подразумевает от принудительных работ до лишения свободы. Да, вот так.
5: Ну, вообще непонятно, на что он рассчитывал. Век, собственно, подписок и легализации контента, что вот тут к тебе товарищ идет. Ну вот, в век вот подобный.
4: Ну, может быть, он просто
5: достаточно...
4: не понял, потому что зарубежный контент-то выкладывают.
3: Ну, понимаешь, здесь вот в том-то и дело. Я сделал акцент на
4: да,
3: то, что отечественная платформа.
4: Да.
3: Зарубежные сериалы...
5: Только какая разница, что от того, что она отечественная, это значит, ее можно пиратить или что? Ну, мне кажется, что...
4: Нет, здесь как раз наоборот скорее, потому что зарубежный контент у нас как предсеансовый просмотр идет.
3: Ну, это отдельная история. Да,
4: это отдельная история.
3: На разного рода сервисах по скачке файлов тоже у нас выкладывается бесконечно зарубежный контент. Нет, я считаю, что если они ввели против нас санкции, значит, у них можно воровать, что мы захотим. А вот у своих воровать нельзя.
5: Да, ты сам у себя воруешь. Иди
3: да.
5: сюда.
3: Да. Причем воруешь... Смотрите, не видно, кстати. Но Жора сел ровненько к четвертому микрофону. Да, как
5: просто напротив меня посадил.
3: Ведущий. Вот. Воровать у своих нельзя, я считаю.
4: Ну, конечно. Вот поэтому... И пусть наши сервисы заработают. Мы постоянно говорим, как же хочется, чтобы у нас делался классный контент.
3: Да.
4: И он у нас начинает делаться.
5: Так на эти же деньги этот контент потом
4: конечно.
5: И производится. Если,
4: и если
5: обрезать
4: вы хотите,
5: канал дохода для
4: да,
5: канала...
4: Если вы хотите больше качественного отечественного контента, который уже начинает производиться, и фильмы классные, и сериалы, то надо поддерживать нашего
5: ну,
4: производителя
5: вот
4: рублем.
3: Да. Ну и на самом деле, знаете, как посчитала вот эта компания, которая иск выдала? Они посчитали ущерб, нанесенный по самой минимальной тарифной ставке подписки на себя, 99 рублей.
5: Ну, хотя бы так, да, ну, не очень, конечно, ситуация.
3: Ну, то есть, ну, есть же, да, разные тарифы вот этих вот онлайн-кинотеатров.
5: Вы платите за сервисы вот?
3: Да.
5: Всякие
3: да.
5: Кинопоиски и прочее.
3: Да, да, да.
5: Мне просто тоже кажется, что это дополнительное удобство в контексте того, что ты всегда в хорошем качестве можешь посмотреть что-то.
3: Я скажу больше, просто когда ты сталкиваешься с этой индустрией, ты понимаешь, насколько это важно. Вот в свое время я работал в компании Wargaming, которая создала игру «Мир танков». Mm-hmm. Вот сейчас это Lestic Games у нас в России. И я так, когда поработал, я понял, что я не хочу пиратить хорошие игры. Я стал покупать хорошие игры. Не, я могу скачать, посмотреть, поиграть в пиратскую версию. Если мне там за полчаса она зашла, я просто хожу, покупаю и как бы начинаю играть заново уже
4: легально.
3: Наверное,
4: лучше.
3: Не, никак не влияет.
5: Я вот смотрю спортивные трансляции. Мне гораздо легче купить подписку и включать спортивную трансляцию, чем пытаться искать ее в Safari, через телевизор. Угу. Вот это все там половина блокирует. Ну, ты половину матча ты пропустишь, потому что пока что ты просто ищешь.
4: Пока найдешь.
5: Как это посмотреть, да.
3: А там же блокируют еще мгновенно. Поэтому я честно говорю, да, количество подписок иногда у людей зашкаливает. Вот здесь нужно какую-то гигиену ввести. Я недавно от некоторых отписался.
5: Ну, я
3: просто было 4...
4: Надо контролировать.
3: У меня было 4 подписки, да, я вот от двух сейчас отказался, 2 осталось, потому что и там есть контент, который я смотрю. Тут комментарии пишут, какой клевый собакен. Жора у товарища Придыбайла присел, Жора уже отбежал. Тут Громгер спрашивает, кто мяукает. Он не мяукает, он попискивает иногда тут. Не попискивает, внимание.
4: Особенно этого для... пока не произошло.
3: Особенно для наших начальников.
5: Ему мало внимания просто, потому что он чуть-чуть скулит.
3: Сейчас Жорик нажмет кнопочку, эфир погаснет. Нет, Жора проводит инвентаризацию в студии. Ну, в общем и целом, Он уже, да, все проверил. Жору пустили по столу, куда скрылся Жорик. В общем, Жора стал звездой сегодняшнего эфира.
4: Еще... Но главное, знаете, что Жора провода не грызет, так что трансляция не должна прерваться.
3: Как минимум. Есть еще вот новость, мы вчера обсуждали, и только-только мы разъехались по домам, и они посыпались снова, как из рога изобилия. Вчера мы говорили о дедушке, которому... Было там, по-моему, 8-7 лет, и он заблудился в Алтайском крае, по-моему, да, на Алтае заблудился 87-летний мужчина, пошел за грибами, там 8 дней гулял, ел сырые грибы, замерз и так далее. Буквально.
4: 8 дней.
3: 8 дней.
4: Больше
3: да.
4: недели. Да, это да. Я до сих пор в шоке.
3: И вот вчера поисковики нашли живую женщину, которая 4 дня назад заблудилась в лесу, в районе Новолетники, это Приангарье. Тоже она 4 дня, считай, там пробыла. Вчера же опять 91-летнего Виктора Щеглова нашли в болоте спустя 15 часов после исчезновения в лесу. Ну, хоть времени-то не так много прошло, но 15 часов в болоте — это тоже ого-го. Друзья, вот я зашел на страничку поискового отряда «Лиза Алерт» и читаю, в каком виде ищут одного тоже мужчину. 68 лет, Александр Демин. Московская область, город Клин. Может быть, кто-то откликнется и присоединится к поискам. Приметы. Рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые. Ну, классический такой мужчина 68 лет. С собой корзина бежевого цвета. Хорошо. Но, внимание, одежда. Черная или синяя куртка, черные резиновые сапоги. Вот в таком виде, ну, мужчина ушел в лес.
4: В таком виде нельзя ходить в лес или куда-то, где можно потеряться. Должны быть светоотражающие элементы, яркая одежда, чтобы с воздуха, если на вертолете...
5: Но он-то когда видно. Идет, он же не рассчитывает, что он потеряется, понимаешь? Для него это стандартный поход за грибами.
4: Ты вот, знаешь, а надо.
3: Вот мне кажется, что нужно объяснить своим взрослым там, родителям, бабушкам, дедушкам, купить, например, им одежду. Понятно, что бабушка новую куртку никогда в лес не наденет. Она ее повесит в шкаф, и не дай бог ее куда-то надеть, еще и испачкать. Но, наверное, надо как-то объяснить, что вот почему там зимние куртки красного цвета очень часто, особенно спортивные, вот эти
4: чтобы
3: все.
4: Чтобы на снегу было лучше видно.
3: Да, и то же самое, если ваши люди, взрослые, старшее поколение, любят ходить за грибами, ну, объясните, купите им, не знаю, на черную любимую куртку нашейте вот эти вот светоотражающие элементы. Уже будет легче. Эти все вертолеты, беспилотники, они летают с освещением. Где-то увидят свет, блеск, отражение, уже обратят внимание. А лучше купите красную, там, оранжевую, желтую куртку. Пусть они ходят в ярком лес, чтобы их было видно. Это уже банальные правила. И эти взрослые люди, они их знают, но не используют.
4: Выходят в черном и с бежевой корзинкой.
3: Да, да, да. Ну, мне кажется, просто это каким-то образом надо на законодательном уровне закрепить, чтобы идешь в лес, надевай что-то яркое.
4: Но, с другой стороны, закон здесь, конечно, не получится, такую обязаловку. Но да, эти общие правила нужны. И базово да. это надо, вот как про мошенников надо со старшими родственниками проговаривать, да. так же и про всякие выходы в лес. Это просто техника безопасности.
3: Да, нам тут пишут, странно, что не в камуфляже дед пошел.
4: А, ну да, кстати, есть, когда на рыбалку охоту ходит прям в таком зелененьком, что вообще никогда не найдешь.
3: Ну, понимаешь, охота-рыбалка-то это еще ладно, а тут на охоту-рыбалку прям совсем дедули... Уже не ходит. Но Леговал пишет, у меня батя в камуфляже в лес за грибами ходит. Его не убедить жилет надеть или отражайку. Леговал, на шее просто. Вот возьми, купи эту ленту в любом магазине «Дом быта». И пришей там, напиши что-нибудь на спине или еще что-то. Андрей пишет, я как грибник могу сказать, что порой даже не задумываешься о том, что на тебе надето. Моя девушка часто ходит в каске и с наушниками. Однажды я потерял ее и искал 30 минут. Вот наушники еще классно. Вот. Грибники как охотники, они скрытные, скрываются друг от друга.
4: Это чтобы грибы не убежали, да?
5: Да, да.
3: Вот я говорю, с охотниками все понятно. Там, как бы, чтобы уточка не заметила, там кабанчик не увидел. Ну а грибы что? Они. О, мужик в желтом идет.
4: За нами.
3: Раз, из грибницы вышли и такие ковыль, ковыль, ковыль.
5: Да, нет, ну просто люди, я думаю, не сильно внимательно относятся к этому вопросу, и все.
3: Страшная новость пришла.
5: Какая?
3: Я не знаю, кто эти люди, но тут некие исследователи выкатили новость, что якобы. Россиян перестали мотивировать премии.
4: Не, ну это точно какие-то британские ученые.
5: Ну, мне кажется, это звучит не совсем правдоподобно. Ну, смотря что за премии, понимаешь, если тебе за переработку предлагают там шницель и пюре, то тогда, наверное, маловероятно, что человек сильно замотивируется. Но если это какие-то там...
4: Веточку.
5: Да, ветку, там листики.
6: Вот премия в любом виде, включая веточку, типа уже не так работает. А вот участие, предложение поучаствовать в новых проектах, получить какие-то новые навыки, это гораздо сильнее мотивирует.
4: А где же грамота в этом списке серьезной мотивации?
6: Тихо, тихо ты. У меня есть грамота от радио «Спутник» за прошлый год.
5: За прошлую работу.
6: И с прошлой работы тоже есть грамота.
4: Нет, ты знаешь, грамота — это приятно, когда она идет в совокупности с премией.
5: Да, с какой-нибудь суммой.
6: Вы как считаете, премии до сих пор мотивируют, вот прям денежные?
4: Я тебе могу сказать так, когда-то меня один раз на работе спрашивали, тебе грамоту выписать или премию? И вот тогда у меня прям год никаких грамот не было.
6: Со временем, пишут еще, премия начинает восприниматься просто как часть зарплаты. И все. Ну, ты привыкаешь.
5: Это какой-то опрос очень зажравшихся ребят.
4: Да.
5: Ну, вот прям таких сильно, такие... Ой, опять эти деньги, надоело. Ну, это ну, какая-то чушь полная. Я уверен, что большинству людей, скажи, выполни свою работу лучше, чем ты это делаешь сейчас, мы тебе сверху еще заплатим. Ну, естественно, они это сделают. С учетом их обязательств, там, семей, ипотек и прочих расходов.
6: А давайте спросим наших слушателей. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Скажите, согласны ли вы с исследованием этих странных ученых, что премии перестали... мотивировать, радовать, превращаются в рутину. +7 495 95 95 91 2. При этом, следом за этой новостью идет очередная, звучит так. Свыше 75% россиян заинтересованы в подработке, которая связана с хобби, дополняю.
5: Да, но премия им лишняя.
6: Да, то есть премию мне не надо,
5: но вот об этом речь.
6: А я лучше найду подработочку, которая связана с хобби.
5: Да вообще хотелось бы три работы.
6: Да.
5: Не, ну это, мне кажется, какие-то просто... Надо проверить этих ученых на предмет того, чем они вообще заняты в течение рабочего дня.
6: +7 495 95 95 91 2. Что вас мотивирует лучше? Премия или, может быть, новый проект? Или просто такое крепкое рукопожатие начальника?
4: Похлопывание по плечу такое, знаешь.
6: Ты молодец.
5: Он на новом «Мерседесе», а тебе стучали по плечу, и ты такой, эх, какой я молодец.
6: Побегу, а то у меня сейчас электричка уедет.
5: Конечно.
6: У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Доброе утро.
7: Алло, добрый день.
5: Добрый день.
7: Премии действительно нужны, но что касаемо того, что говорят ученые, ну, наверное, в этом есть доля правды. Потому что сотрудники, если ты им ежемесячно выплачиваешь премию, действительно воспринимают ее потом уже как должное, как зарплату.
6: А вы начальник, я так понимаю, да? Руководитель?
7: Ну, я, да, являюсь руководителем своего бизнеса.
6: О, вот расскажите.
4: Скажите, что у вас за бизнес, что у вас премия каждый месяц?
5: Вообще, да,
6: не надо про бизнес. Расскажите, действительно сотрудники начинают принимать вот это что, как обязанность?
7: Ну, естественно, человек получил какое-то вознаграждение за что-то, да? На следующий месяц он вроде старается, делает то же самое, получает опять вознаграждение. На следующий месяц он опять вроде делает все то же самое, получает вознаграждение. Но если вы вознаграждение уже ему не заплатили, произошла уже обида. Так, а что это такое? Понимаете, человек быстро привыкает к хорошему. Это нормальная ситуация.
5: Ну, как мне кажется, это стандартная мотивационная система, ну, вот обычный KPI. Ты сделал столько, получил столько. Сделал столько, получил столько. Но вот если ты перевыполнил прям ну сильно-сильно, то можно премию. Просто там, где в системе мотивации у вас... каждый месяц получается премия, то, наверное,
6: очень, мотивации надо чуть-чуть,
5: да,
6: поменять.
5: Очень ласковые условия для работы.
7: Ну, мы стараемся своим сотрудникам создавать хорошие условия для труда.
5: Просто у нас вот Константин Придыбайло сидит здесь за грамоту. Я жду, когда меня похлопают по плечу.
6: Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо за звонок. У нас есть еще тоже желающие слушатели, которые хотят дозвониться. +7 495 95 95 91 2.
5: А Никита, кстати, здесь за деньги. Хотелось бы отметить, Никита.
4: Да, мне пока грамоту не дали.
5: Надо любить свою работу вообще-то и стремиться к лучшему. Хочешь, я дам тебе свою грамоту?
4: А у тебя есть грамота?
5: Ну, для тебя мы ее сделаем.
6: У нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
8: Да, доброе утро, ребят. Михаил, Нижний Новгород.
5: Доброе утро.
8: Я думаю, просто вопрос был не совсем корректно задан тем, кто на него отвечал, потому что правильно говорит предыдущий слушатель, что есть система оплаты, в которой всегда есть оклад и премия. И премия может быть разным размером. Она может быть от там, 5% до 100% или там, от 0% до 100%. То есть она просто воспринимается, что она должна быть. И, соответственно, на нее ориентируется работник, что она часть ее зарплаты.
6: То есть, ну, значит, работник не знает вопрос. Вот те самые KPI, о которых говорит Артем.
8: Да, конечно. И это KPI, это нет, он знает эти KPI, он на них ориентируется, только выполнил, не выполнил, это разные вещи. И сколько он получит этой премии, это тоже от него зависит. Но что это премия, часть зарплаты, да. И, соответственно, его мотивирует не сама премия, потому что она есть, а его мотивирует переход на следующий уровень задач.
6: Новые задачи.
8: Другую задачу, то другой уровень KPI, и все. То есть нужно корректно задавать вопрос, чтобы корректно ответ получить, и все.
6: Спасибо, Михаил, большое за звонок. Ну, в целом, да, в этом есть доля
5: очень,
6: правды.
5: Очень классно то, что вот я прихожу на эфиры там, раз в неделю, и практически каждый раз звонит Михаил. Мы как будто четыре ведущих.
6: Неотъемлемая часть моего дня. Плюс 7-495-95-95-91-2. Плюс 7-495-95-95-91-2. Действительно ли вас перестали вдруг мотивировать премии? Есть ли такой человек? Я знал таких людей, которые... говорили, что меня уже деньги не радуют, я хочу новые задачи.
5: Это мы... Я вот с реальностью это все как-то сильно расходится. У меня нет семьи, жены, детей, но в моей там голове очень, это выглядит иначе.
6: Очень богатый, с очень большой зарплатой человек.
5: Ну, это другое.
6: У нас есть звонок. Доброе утро.
9: Доброе утро, Вадим, Москва. Здравствуйте, радиоведущие, радиослушатели. По поводу премии, я столкнулся тоже в своей практике с таким, что премия, она становится, вот правильно первый тоже человек, который звонил, сказал, что зачастую это конфликты вызывает. Я для себя принял другое решение, то есть если человек, ну то есть я мотивирую людей, говорю, что ты делаешь больше работы, у тебя будет больше тогда ответственности, ну больше, ты делаешь больше работы, ты берешь больше на себя, соответственно, ты справляешься, у тебя другая будет зарплата, и у тебя будет больше, ну, другое, ну, как бы, расширение твоей деятельности. То есть я мотивирую его повышением зарплаты и статусом в организации. Это первое. Я для себя это понял так лучше. Либо второе, если человек не хочет расширяться, больше брать на себя ответственность и так далее, я вижу, что ему интересно, там, съездить на объект какой-нибудь, что-то еще сделать, на какую-то выставку возьму и так далее. То есть я максимально стараюсь все равно людей как-то...
5: Ну, доп-мотивация нематериальная просто.
9: Да. Потому что всегда, когда идет премия, в итоге со временем всегда будет проема. То есть так один раз ты не заплатил, как правильно сказал первый, второй, хуже, что ли, других, да, и он начнет еще хуже делать в организации. То есть кому-то другому заплатили, он это увидел, все с собой, между собой все равно общаются, какая у кого зарплата, и начинается.
6: Спасибо, поэтому... спасибо большое. Время эфира уже подходит к концу. Видите, мы пришли к выводу, что нематериальная мотивация работает все-таки посильнее.
5: Да, но мы, видишь, пришли все-таки к тому, что нужно проработать систему мотивации, тот же самый KPI, потому что иначе это выглядит так, что у тебя эта премия просто, если идет по умолчанию и вдруг ее лишить...
6: превращается в зарплату.
4: То это обида большая.
5: Да, конечно. Если это KPI на выполнение, тогда это как будто
6: больше. Кто точно перевыполнил все KPI сегодня? Это Жорочка, который сейчас где-то на руках Никиты. Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло и великолепный Жора были сегодня в эфире «Радио Спутник». Экспресс, там как-то помаши Жора лапкой.
5: Георгий Ходынский его полное имя.
6: Георгий Ходынский. Официально Георгий Ходынский. Константин Придыбай, Артем Евтушенко, Никита Лиховецкий. До завтра, пока.
4: До новых встреч в эфире.
10: Сколько ни ищу, все не то.
11: Ага.
10: Нужен и мужественный, и заботливый.
11: Ага.
10: Чтобы говорил интересно.
11: Ага.
10: И с чувством юмора.
11: Ага.
10: Нужен он, тот самый.
12: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Тот самый.
11: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Дроны группировки «Север» в сентябре сожгли более 110 схронов ВСУ под Харьковом. Москва учитывает планы Европы включить Украину в новую систему безопасности. Россия и Китай планируют создать цифровой институт сравнительного правоведения. Теперь подробнее. Расчеты войск беспилотных систем группировки «Север» с начала сентября уничтожили на Харьковском направлении свыше 110 мест хранения провианта, боекомплекта и горюче-смазочных материалов ВСУ. Уточняется, что в ходе мониторинга местности воздушная разведка вскрывала логистические маршруты противника и места выгрузки грузов. Координаты и данные о целях передавались на командный пункт, после чего к работе подключались расчеты ударных беспилотников. Москва учитывает в своем внешнеполитическом курсе планы Запада включить Украину в новую систему коллективной обороны Европы. Об этом заявили в российском МИДе. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявлял, что Еврокомиссия обсуждает переход от трансатлантической к более автономной системе безопасности Европы. В российском МИДе также обратили внимание, что на Западе широко обсуждается концепция нового военного блока, куда могут быть включены Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Польши Карлю Навроцкому, что Анкара прилагает усилия для прекращения конфликта между Россией и Украиной, уделяя особое внимание безопасности судоходства в Черном море. Эрдоган отметил, что Анкаре и Варшаве целесообразно предпринимать шаги для увеличения объема двусторонней торговли. По его словам, Турция и Польша также работают над расширением сотрудничества в различных сферах, прежде всего в области оборонной промышленности. Встреча двух лидеров состоялась в турецком доме в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектора» Роспотребнадзора планирует в следующем году начать доклинические испытания мРНК-вакцины против сезонного гриппа. По словам заведующей лаборатории рекомбинантных вакцин центра Ларисы Карпенко, речь идет об мРНК-вакцине против сезонного гриппа А, в частности, подтипа H1N1 и гриппа Б. Россия и Китай планируют создать цифровой институт сравнительного правоведения. По словам директора Института правоведения Российского государственного гуманитарного университета Сергея Шахрая, строить здание для этого учебного заведения не понадобится, так как все будет онлайн. Запустить цифровой институт планируется в первой половине следующего года. Мультисканер кожи, способный по нескольким факторам оценивать эффект от работы косметолога, разработали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Поясняется, что новая система сканирует лицо при контролируемом освещении, затем формирует карты распределения пигментации, покраснения, увлажненности и особенностей микрорельефа кожи. После она выдает отчет с картами и количественными значениями по отдельным зонам лица, лбу, щекам, носу и подбородку. Отмечается, что приспособление можно использовать во время консультации и для наблюдения за динамикой курса процедур или ухода. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием события. Еще больше информации, фото интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: Среда, 8 часов на часах, это значит время Марии Захаровой. В эфире «Радио Спутник». Мария Владимировна, доброе утро.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро по Москве, хотя я вам его всем передаю из Нью-Йорка, куда вот буквально час назад прибыла российская делегация в главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И где вот уже через несколько, опять же, часов начнутся переговоры.
2: В Нью-Йорке, я так понимаю, где-то час ночи сейчас.
3: Да, да, в Нью-Йорке сейчас час ночи. Соответственно, вот буквально уже... Это действительно фигура речи через несколько часов. Почему? Потому что первые переговоры у нас должны состояться рано утром по Нью-Йорку. И начнутся они с переговоров с госсекретарем США Рубио. Это будет первый пункт программы. И дальше перемещается российская делегация после этого на площадку ООН, на площадку штаб-квартиры ООН. И начинается целый марафон, как он обычно и бывает. Но первый день такой, я хочу сказать вам, ударный.
2: Нет времени на раскачку, как говорят, да?
3: Да чего там? О чем вы говорите? Нету времени даже подумать о раскачке, потому что качка у нас начинается сразу. И начинается она с, уже после первой встречи, двусторонние встречи начинаются с министра иностранных дел Кубы. Затем будет очень интересное мероприятие, с одной стороны печальное, с другой стороны уже историческое, с третьей стороны, ну, во всех смыслах мемориальное. Вот одна из стран вышла с инициативы какое-то время назад открыть на территории штаб-квартиры ООН, непосредственно рядом с залом Совета Безопасности, так называемый Quiet Room, мемориальные таблички в память об ушедших из жизни поспредах. И там будут два имени, вот в частности Чуркин и Вышинский. И завтра министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в этой церемонии. А затем продолжится наш марафон, и будут переговоры с министром иностранных дел Египта. Затем примерно в 11:30 по Нью-Йорку, я даже, извините, чуть, я не права, на это время планируется выступление министра, а сам совбез начнется, конечно, раньше. Он будет с утра идти, я имею в виду совбез, его заседание, официальное заседание Совета Безопасности, он посвященный ситуации вокруг Украины. Соответственно, вот где-то в районе полудня, плюс-минус, ну, как вы понимаете, это сложно просчитать, но примерно это время ориентируемся, будет выступать глава российского внешнеполитического ведомства, и трансляция будет прямая, она будет везде, и подключаясь к нашим аккаунтом в социальных сетях, трансляция будет вестись в прямом эфире. И затем, если можно так сказать, я бы сказала после обеда, но, наверное, я бы вас ввела в заблуждение, потому что как такового обеда в нашем понимании не будет. Все это перетекает в рабочий ланч министров иностранных дел ОДКБ, который традиционно проходит эта встреча. Она бывает в разных форматах, завтраки, ланч по-разному. Проходит традиционно на площадке постоянного представительства России при ООН. И, собственно говоря, это действительно рабочая встреча. Обсуждается большое количество вопросов и по повестке ОДКБ, ну и как бы контакты, естественно, со своими коллегами по этой организации. И затем опять все возвращается на площадку Генассамблеи, где планируется встреча с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и который, как вы знаете, вы помните, избирается на год. Слава богу, мир пережил председательство прошлое. Как вы помните, это была Анна-Лена Бербок, водрузившая себя на трибуну Генассамблеи и успевшая даже там себя опозорить и свою страну немало. Но сейчас, слава богу, председательство перешло к другому человеку, другому, выполняющему эти годовые функции актеру. Вот состоится с ним встреча. Также после этого, вот вы, наверное, подумали, что, наверное, уже легкий перебор наступил бы. Но это только
2: горшочек не вари.
3: Но это только середина дня, потому что после этого планируются переговоры и с генсеком ОБСЕ, и с высокими представителями, ну, я имею в виду на уровне министров иностранных дел, или вот как, в частности, с Ливаном будет премьер-министр. Это будет целый марафон. Будут встречи и с представителями Ливана, Тринидад и Тобаго, Алжир, конечно, Лига арабских государств, Доминиканская республика, Панама. Ну и, я бы сказала, перевалив за экватор этого дня, запланирована встреча, это всегда такие полномасштабные встречи, Россия – малые островные государства южной части Тихого океана. И на этом тоже не все, потому что затем будут, марафон будет продолжен, и запланированы встречи с министрами иностранных дел Мали, с встречи с конфедерацией государств Сахеля, это вы помните, Россия, Мали, Нигер, Буркина-Фасо. И дальше это все продолжится, будут встречи с министрами иностранных дел. Это все отдельные встречи.
2: Двусторонки.
3: Двусторонки, да, с Брунеем, запланированно Ираном. И завтра также в довершении этого, мягко говоря, насыщенного дня, уже вечером, я прошу прощения, вы знаете, немножко я перепутала. У нас нет, у нас вот после Лиги арабских государств все правильно было. Единственное, что я не права была, у нас будет встреча, та, которую я сказала, с вот сразу после Алжира Лиги арабских государств. У нас будет не Доминиканская республика, Панама, это будет на следующий день. А у нас завтра планируется встреча с министром иностранных дел Бразилии и встреча с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. А вот те встречи, о которых я сказала, Доминиканская республика, Панама, южная часть Тихого океана, Мали, Сахель и Бруней и Иран, они запланированы на послезавтра.
2: Ну, Мария Владимировна, ну, час назад прилетели, конечно. Час назад прилетели, позволительно и чуть-чуть перепутать, ничего страшного.
3: Нет, это просто у меня страница в программе не перевернулась туда, куда надо. Но вот завтра, только за завтрашний день предстоит вот такое количество встреч. Я хочу вам сказать, что это только те, которые представляют собой действительно переговоры, то есть переговорный процесс.
2: А сколько еще будет так называемых на ногах,
3: конечно,
2: на полях?
3: Конечно, потому что там просто секунды не бывают свободные. Это все связано с... Причем даже те встречи, которые могут проходить не в кулуарах, эти встречи, которые могут проходить, потому что раздается стук в российскую переговорную комнату, стук в дверь, и, так сказать, на пороге появляется представитель того или иного государства или той или иной международной организации, может быть, и посредства, с насущным, с тем, что не требует отлагательства, с тем, что требует незамедлительного решения и так далее. То есть это просто вот эта картина первого дня. Можете себе представить, да? Причем этот первый день, он как бы с колес, он с крыльев, вот, учитывая, что только что приземлился самолет. Mm-hmm. И вы знаете, вот когда задают вопрос о работе дипломата, то мало кто понимает, о чем идет речь. Что речь идет не просто о заранее спланированных, протокольно обработанных, как это было там 30-40 лет назад, встречах, переговорах, когда протокольщики там неделями согласовывают форматы, что многое решается вот просто в разряде переписывания в чатах и созвонах, потому что образовываются окна, потому что есть возможности, потому что, допустим, освобождается какое-то пространство, и вот так вот наполняется программа. Другое дело, что все это все равно просчитывается как возможные встречи, это прорабатывается, подведена документальная база, все это архивируется, всего этого есть практический результат, реализация, а потом еще проверка того, как после каждого раунда переговоров все это выполняется. То есть я к чему? Что это не про, ну, условно говоря, сериалы, где и художественные фильмы, которых сейчас стало немало, где жизнь дипломата описывается, ну, как такой, знаете, вояж с интересными приключениями, так сказать, на полях, с, так сказать, знакомством с окружающей действительностью. Вот я вам рассказываю, вот мы сейчас только приехали, вот мы вошли просто в свои комнаты, да, и через пару часов начнется опять движение.
2: Но не вся команда, Мария Владимировна, долетела. Вот получается, Александру Алимову визу не дали, Леониду Слуцкому визу не дали. Это те, которых я знаю на слуху. Вот эти жесты, это продолжение той политики какой-то точечной санкционной дипломатии со стороны США и ООН.
3: Что самое интересное, что касается Александра Алимова, никто даже не объясняет с американской стороны, а почему они не дают. Что касается Леонида Слуцкого, там, так сказать, преподносится объяснение тем, и объясняется это тем, что он находится в санкционных списках и так далее, и так далее. По поводу Александра Алимова нет никаких объяснений.
2: Я нашим слушателям просто скажу, это заместитель Сергея Лаврова, который как раз-таки курирует Организацию Объединенных Наций у нас в министерстве.
3: Да, да, и который должен был приехать, в Нью-Йорк не один раз на специализированные мероприятия, заседания, и ему американцы не выдают визу, при этом не объясняют, в чем проблема. Я не знаю, ну, вот на момент сутки назад, просто я даже перед вылетом уточняла, никто не знает. Ну, никаким неофициальным путем, неофициальным никак не передается вот это сакральное знание, почему не выдается виза. Я не могу вам объяснить, это никто не знает.
2: Ну а много вот. Мы потеряли дипломатов? Есть ли кто-то пониже рангом?
3: На этот вопрос, я вот с вашей стороны, что это? Я не могу ответить с точностью по одной простой причине, потому что у этого должна быть конкретная причина, ее нет, ее не называют. Можно только догадываться, что в целом есть вот там где-то глубинного залегания такие, ну, я не знаю, как сказать, тормоза с американской стороны, которые там вопреки воле порой даже руководства или не информируя свое руководство до конца, делают все, чтобы каждый раз что-нибудь такое допридумать. Или просто решают это на своем каком-то уровне, полагая, что, может быть, оно и пройдет вот как-то. Не знаю, это нельзя до конца объяснить. Почему? Потому что никто не называет причину. Я понимаю, что каждое государство, здесь есть, конечно, нюанс, что каждое государство имеет право не выдать визу, отказать в визе, потому что это суверенное право государства. И, кстати говоря, без объяснения причин. Но есть нюансы, понимаете, когда речь идет, как вы правильно сказали, о том, что человек едет не в, он же едет не в США как таковые, и по линии двусторонних связей или отношений, не с иными целями, связанными с США. Он едет в ООН. Он едет в ООН, в Организацию Объединенных Наций. Аэропорт JFK, да, вопросов нет, располагается он вот на территории США. Но кроме приземления в аэропорт, следующей точкой является посредство России, это как бы наша территория, и территория Организации Объединенных Наций. Все, никаких дополнительных мероприятий вне этих двух пространств не предусмотрено. Мало того, государство, которое берет на себя обязательства и берет на себя, ну, в общем, почетное право, даже не берет, ему передает почетное право принимать у себя международные организации или мероприятия по линии этих международных организаций, обязано предоставлять все возможности и не препятствовать участникам, членам этих организаций, их представителям официальным, уж тем более, когда они официальные, с паспортами и так далее, принимать в этом во всем участие и работать по этому направлению. Здесь мы видим регулярно, что в США визы не выдают, то, что французские визы в ЮНЕСКО не выдают, несмотря, что в Женеву не пускают, да, себе же как-то не то, что во вред, а в саморазоблачение. Но вот я хочу еще раз подчеркнуть, что ведь речь идет не о том, что человек, дипломат, решил вот, так сказать, сопроводить делегацию в США, да, по там, двусторонней линии. Речь идет о том, что эта делегация и непосредственно дипломат отправляется в Организацию Объединенных Наций. Ну вот еще раз говорю, причин никто не
2: Ну,
3: называет.
2: по моей логике, это действительно такая должна быть территория всемирная и принадлежать каждому государству, и туда имеет право попасть гражданин
3: Нет,
2: любого.
3: у нас же были удивительные случаи, когда находили повод любой, даже вне контекста какого-то, ну, не знаю, здравомыслия, вот просто вот так. Потом, знаете, было такое ощущение, что, может, какие-то фамилии перепутывали. Вот даже до такого доходило. Такое было, что считали, что эта фамилия пишется вот так, заводили, ну, именно американцы, заводили в базу данных, криво-косо, у них там данные не совпадали или совпадали с чужой информацией, а потом оказывалось, и вот принимали другие решения. То есть было разное, но в данном случае это, конечно, уже звучит как анекдот. Ни причины не называть и визу не давать. Ну, правда.
2: Сергей Лавров накануне выступал на одном из форумов, посвященном фейкам, и там тоже звучало название Организации Объединенных Наций, точнее, секретариата ООН, уходящий глава которого, как у нас говорят, цитирую министра, откровенно путается в показаниях. Речь шла о фейках в Буче. Вот вопросы такого рода будут подниматься нашим министрам?
3: Конечно, конечно. И тот доклад, о котором говорил Сергей Лавров, посвященный фейкам в Буче, а доклад вышел, как вы знаете, он был презентован 17 сентября, он переведен на английские языки, на языки других стран, французский, испанский. Он будет переведен на арабский, немецкий. Я думаю, тоже будет переведен этот доклад. Конечно, мы его взяли с собой, но помимо того, что он там доступен онлайн, и в принципе секретариат он ничего не стоил бы просто его прочитать или скачать. Он тут же в 17 числа был размещен на всех ресурсах. Сайт МИД, агентство, собственно говоря, сайт общественного трибунала, соцсети. Но мы же знаем, как они устроены. Как говорится, вот знаете, как это, не напомнишь вот так вот уже тактильно. Да, это достаточно дипломатично выразилось. Вот тактильно не напомнишь, не прочитают, не увидят, не рассмотрят. Поэтому мы просто физически уже привезли этот доклад, распечатанный, чтобы никто не говорил, что его нет, что будем брать на все встречи, на все заседания, и его вручать, чтобы они знали, как они соучаствуют в распространении лжи, которая придумана в районе, я думаю, где-нибудь там, где располагается Ми-5, Ми-6, да, может
2: Где-то
3: быть,
2: в Лондоне точно.
3: да, может быть, не в Лондоне где-то, мы же не знаем, они вон по всему миру свои эти нычки имеют, но где-то в районе вот штаб-квартиры Ми-5, Ми-6 придумал весь этот фейк про Бучу с исполнением и с детализацией руками киевского режима. Вот, поэтому доклад есть, мало того, ну, я прошу прощения, это очень важно с учетом нынешнего уровня вот этого самого чиновничества, которое заседает в том числе и в секретариате ООН, доклад с картинками. Конечно, нет, ну а как вы хотели? Там не только буквы и цифры, там еще картинки, там фотографии, там прям стрелочками обведены все фотографии на этой стеле, на мемориале, который был возведен в Буче, который якобы содержит имена невинно убиенных мирных жителей, на самом деле, оказывается,

0: учитывая, что несколько лет подряд генсек не мог предоставить России никакую информацию про ту самую Бучу, о которой постоянно говорил, куда ездил.
1: Мария Владимировна, все-таки разница во времени. Четверг в России завтра.
0: Да. Значит, вот сейчас я... Сейчас давайте мы... Уточни.
1: На 25-е это пятница.
0: Да. Вот прошу прощения из-за этой разницы во времени, за путаницы немножко мы сбиваемся. По Нью-Йорку в четверг.
1: А в России вот в пятницу.
0: Да. Нет. Ну, давайте не будем говорить. Давайте без
1: дат, без времен. Да. Просто будет и будет. Да,
0: что через день, да, назовем это так, состоится встреча. И на эту встречу, конечно, будет принесен и будет предложен для ознакомления ООНовцам уже доклад с перечислением тех самых фамилий, которые мы ждали от ООНовцев. Они нам их не предоставили. Будут предоставить Сергеевич Лавров. Только это не те фамилии, которые назывались в виде невинно убиенных мирных жителей и гражданского населения, а те фамилии, которые приписываются якобы мирным гражданам, на самом деле это имена боевиков, как я уже сказала, террористических нацбатальонов. Так что...
1: А удастся ли поднять тему про наших мирных граждан? У нас же выборы были, самое демократичное вообще действие, которое можно представить на планете, и украинский режим атаковал, причем атаковал участковые вот эти избирательные комиссии. Несколько человек ранены, убиты, участки уничтожены, в школы били.
0: Об этом, безусловно, говорят все наши дипломаты на всех площадках. Это за гранью добра и зла. И, вы знаете, я тут тоже недавно встречалась с международным таким журналистским корпусом. Вот в рамках, вы упомянули диалог о фейках, форум, который международный проходил в Москве. Вот у меня была такая встреча, было несколько десятков иностранных журналистов. И, вы знаете, они мне задали вопрос о вмешательстве Запада в выборы. Я говорю, вы знаете, давайте называть вещи своими именами. Это уже не вмешательство, это уже уничтожение, это уже убийство, это уже я бы сказала, глубинный криминал, который совершают, то есть преступления, которые совершают западники. Это какое же вмешательство? Вмешательство — это для них пройденный этап. Это, не знаю, публикация недостоверного материала, это спонсирование тех партий или тех движений, которые им нужны. Это, ну, не знаю, может быть, какая-то подтасовка каких-то фактов и так далее. А извините, когда у вас бомбят избирательные участки, когда вас убивают, прицельно убивают членов избиркома в разных регионах, центральных, так сказать, покушаются на людей, которые отвечают за работу пунктов голосования, когда запугивание идет просто бесконечным потоком, как людей, ответственных за проведение выборов, так и голосующих, это уже настоящий криминал, это убийство, покушение на убийство и все, что соответствующим образом характеризуется в праве.
1: Прервемся на новости и рекламу.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы.

0: В прямом эфире.
1: Доброе утро, отец Павел.
2: Я в эфире, да?
3: Меня зовут Золотый.
1: Меня зовут Анна.
4: У меня есть к вам небольшой вопрос.
5: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 8 мирных жителей пострадали за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ. Двое из них в тяжелом состоянии. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, пострадавшие зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красноярушском и Шебекинском округах. За минувшие сутки ВСУ 150 раз атаковали территорию области. Кроме того, противник произвел 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации, реактивных систем залпового огня, а также 6 раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Удары были нанесены по 13 округам области, 145 беспилотников были сбиты и подавлены. Расчет ударных беспилотников «Молния» группировки «Север» применил тактику двойного удара по спрятанному в лесу укрытию ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что сейчас БПЛА работают в связке. Разведывательные аппараты квадрокоптерного и самолетного типа выявляют цели, корректируют удары и дают кадры объективного контроля. Первым пунктом программы министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке станут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в неделе высокого уровня Генассамблеи. Выступление министра ожидается в субботу, 26 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении блогера и иноагента Александра Шпака, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности. В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время ему заочно будет предъявлено обвинение. Кроме того, сообщается, что ранее блогер был заочно осужден и приговорен судом к лишению свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Только возврат НАТО к границам 1990-х годов может привести к устойчивому миру на Украине. По словам финского политика, члена партии «Альянс Свобода» Армандо Мема, расширение альянса было, есть и продолжает быть крупнейшим препятствием для мира. Президент России Владимир Путин в сентябре заявлял, что первопричина сегодняшних трагических событий на Украине – это действия Запада, который ставил цель втащить Украину в НАТО. Школьников и младших классов на Украине в рамках патриотических игр учат маршировать под песни запрещенных в России организаций украинских националистов и украинской повстанческой армии. Ранее в силовых структурах рассказали, что власти Украины активно распространяют программы по популяризации в игровой форме идей нацизма и национализма среди детей с 2 лет. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
7: Продолжается программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник». Прежде чем вернемся к серьезным новостям, мне кажется, что часть западных СМИ обязательно обратит внимание на кофту с надписью «Победа», которую надела Мария Владимировна. Это какой-то посыл или просто так случилось? Хотя случайностей не бывает.
8: Нет, это просто состояние души.
7: Вот теперь думайте, западная пресса, что имела в виду Мария Владимировна. Мы начали говорить про наши выборы. Я не могу не отметить, я своими глазами видел, и когда сидел в ситуационном центре по наблюдению за голосованием, какую огромную работу провели наши российские дипломаты. Там 190 с лишним стран, там были представительства...
8: 150, более 150 стран, и 333 участков. Они включают еще 7 участков на Байконуре, но эти участки были в компетенции ЦИКа напрямую, а остальные 326. Это были те участки, которые были организованы на территории посольства и генеральных консульств. Это действительно была компетенция и зона ответственности Министерства иностранных дел и наших посольств. Конечно, все были на прямой связи с ЦИК, готовили это все длительное время, но то, что было проведено, еще раз хочу сказать, конечно, руководство будет оценивать работы, это руководство страны должно и будет, и может только оценивать работу. Но мне кажется, как вы правильно сказали, она была настолько на виду, что в этом смысле мы можем сказать, что действительно было сделано больше, чем максимум. Потому что люди приходили на участки по-настоящему, как на праздник. Люди, несмотря на те, я бы сказала, не столько ожидания, сколько просто даже не прогнозы, а понимание того, что с ними там могут сделать, все равно.
7: А где-то были точечные провокации, да, в некоторых странах.
8: Безусловно, но люди понимали, что они идут в наши загранучреждения, которые сделали максимум и сделают максимум для обеспечения безопасности, для того, чтобы им предоставить право голоса и право реализовать вот эту, ну, действительно, это и право, и функция, и обязанности, и ответственности, как угодно. И люди шли семьями, вы, наверное, это видели, люди шли парами, да, есть молодые люди, которые еще не успели как-то, так сказать, ну, создать такую вот
7: оформить отношения.
8: Оформить, да, да. Просто шли действительно, друзья шли вместе, группами шли. Шли коллективы, трудовые коллективы, кстати говоря. Вот Аэрофлот выступал, такие, допустим, сборные наши, которые находились на соревнованиях. Представители движения «Артек», да, приходили, кто находился за рубежом. То есть, вы знаете, это была действительно вот такая... Это не было показуха, это не было пиар-компания. Это ответственное мероприятие, куда люди шли как на вот такое торжественное событие, праздник и так далее. Ну и как-то, мне кажется, сами люди отмечали высокий, если сказать, высочайший уровень организации голосования на наших точках. Ну и помимо всего прочего, знаете, ведь можно же по-разному встретить. Можно все организовать, да, приштамповать все эти бумажки, дать возможность бюллетень кинуть в урну и, как бы сказать, до свидания. Причем сделать это очень вежливо. В рамках своих полномочий, в рамках функциональных обязанностей. Максимально дружелюбно и так далее. А можно сделать еще что-то, чтобы это запомнилось. Особенно для тех, у кого это первые были выборы, у кого было первое голосование в жизни. И оно прошло за рубежом. И действительно, многим послы, кто голосует первый раз, дарили памятные благодарственные письма или символику какую-то дарили, или проводили экскурсии для желающих, кто попадал впервые на территорию наших загранучреждений, проводили экскурсии, как, например, было в нашем посольстве в Пекине, потому что это же не просто посольство, это бывшая русская духовная миссия, где восстановлены сейчас и церкви, и памятники, и с элементами традиционной архитектуры китайской, как, например, знаменитая фанза, подарок китайского императора. И вот, конечно, люди только слышали о том, какое у нас посольство. Это режимный объект, туда просто так не попадешь. Но вот было все сделано так, чтобы можно было, придя на голосование, еще посмотреть посольство. Для людей на всю жизнь. Ну, это несколько гектар фантастических угодий с парками, с, еще раз хочу сказать, с такой традиционной китайской и уже, в общем, такой нашей архитектурой, вошедшей в учебники истории. Где-то приезжали к домам, я имею в виду на дом к ветеранам, к блокадникам, к тем, кто, ну, совсем не может уже покинуть дома, просто без соображения возраста, ситуации со здоровьем. И тоже приезжали не просто с предложением, так сказать, кинуть бумажку в урну, а дарили книги, дарили какие-то... Не имеется в виду, что это были какие-то, знаете, одаривания материальными ценностями, но это были символические, очень важные для них вещи. Опять же, либо благодарственные адресные письма посла, либо книги, которые были важны, нужны и так далее. То есть было персональное внимание к тем, кто приходит первый раз, к тем, для кого это могут быть, ну, в общем, уже возможны и такие выборы. Ну,
7: Решающие, можно так сказать.
8: решающие, да. Ну, люди были такого возраста. Конечно, дай бог всем здоровья и долголетия. Но, в общем, сделано было все, чтобы для каждого они запомнились. И запомнились чем-то таким особенным. Я понимаю, что это, наверное, не главное. Вы знаете, конечно, главное — это сама процедура. Но ее можно испортить просто одним недружелюбным взглядом. Можно сделать так, что человек запомнит их на всю жизнь, но только со знаком
7: А
8: минус.
7: знаете, кто еще запомнит на всю жизнь, Мария Владимировна? Всякие релоканты, а особенно те, которые еще и под уголовными делами ходят, иноагенты, экстремисты. Вот релаксанты запомнят, потому что
8: А
7: я...
8: знаете, как релаксанты в данном случае переводятся?
7: Нет.
8: Расслабленные.
7: В этом плане...
8: Помните,
7: Да.
8: да, помните, в Библии было такое слово «расслабленное». Я никак не могла понять «расслабленное», «больной». Ну, мы, конечно, с вами сейчас не так, чтобы просто шутим. Мы говорим, в общем, о вещах серьезных, наверное, с долей позволительной иронии, хотя на самом деле эти люди заслуживают совершенно другого. Мы сейчас и говорим не о тех людях, которые волю судеб оказались за рубежом, которые работают, учатся там, у которых там семьи, они из совместных семей, кто в командировке был. Мы сейчас говорим о тех, кто уехал и оттуда поливает грязью нашу страну,
7: И
8: нарушает
7: даже им
8: закон.
7: дали возможность проголосовать, и их пустили.
8: Они граждане Российской Федерации. И вы знаете, мы на этом стоим четко. И когда я слышу упреки, ну как же так? Вот неужели вы вот этим даже? Вы послушайте, что они говорят, и посмотрите, что они делают. Так в этом наша сила, понимаете? Мы не даем им повода для того, чтобы зацепиться или, допустим, не знаю, обвинить Россию в чем-то, что действительно нарушает закон. Все, в чем они обвиняют нас, это их выдуманный, иллюзорный, болезненный мир, понимаете? Вот все, что они говорят, если начинаете разбираться, это часть их абсолютно такой болезненной фантазии. И меня, знаете, что поразило? Меня поразило, что они свои так называемые фильмы, расследования, как они называют, они выпустили еще голосование не завершилось. Участки же разные. Да, есть Центральная Россия, есть Дальний Восток, а есть западные части нашей страны, а есть, например, точки за рубежом, как Латинская Америка, как, например, та же самая Никарагуа, которая в 5 утра закрылась 21 числа по Москве. Но у них просто голосование с учетом разницы во времени проходило вот в такой временной отрезок. Я понимаю, что, наверное, решающее значение, да, количественно эта точка не принесла и не внесла, но есть понятие просто уважения. ЦИК еще ничего не огласил. Вообще еще наблюдатели не успели составить свое мнение на основе официальных критериев. Но вот эта самая беснующаяся часть уже выдала расследование. Причем я смотрела там, у кого фильм 45 минут, причем на уровне фильмов, не просто подойти и включить телефон, и записать стрим, рассказать о своих ошибках. А это монтажная работа. То есть они уже все смонтировали. А, причем, как правило, одни и те же фрагменты, одни и те же куски, которые были гиперболизированы и выданы, да, за какие-то вот пан-аналитические выкладки. Но это же тоже уже саморазоблачительно, понимаете? Если у тебя выборы идут, а ты сидишь уже монтажом занимаешься.
7: Не, ну о чем говорить, если ходят слухи, что вот по евро вот этим вот структурам от Урсулы, от Каи, наших любимых, еще в четверг пошли какие-то депеши, что там чуть ли выборы признавать не будем.
8: Какой четверг? О чем вы говорите? Они комментарии официальные делали за несколько дней до официальной комментарии, что выборы уже не такие, что они их не признают, что они не будут их квалифицировать так, как квалифицируют другие выборы, ну и так далее, и так далее. Это за несколько дней было уже официально сказано. А методички и форматы работы, они были сформированы задолго до. Вы знаете, я еще хочу сказать какую вещь. Я вообще не очень понимаю, я в данном случае высказываю свою личную точку зрения, но она все-таки основывается на определенной экспертизе. Да, она личная, да, она моя персональная. Но давайте на эту тему все-таки с вами порассуждаем. А мы разве не можем в правовом поле квалифицировать соответствующим образом призывы, а лучше сказать, наверное, уже запреты, ну не нравится слово запреты, но хорошо, квалификация призывов голосовать не за кого-то и не против кого-то, а использовать голосование как инструмент срыва голосования. Как инструмент срыва. Мы что, не, мы сколько будем все это наблюдать просто так? Ведь это же и есть удар по демократии, по электоральным процедурам. Электоральные процедуры являются частью демократии, демократического процесса, политического процесса в стране. Если мы слышим призывы, первое, к срыву голосования, используя механизмы голосования, мы что, не можем дать этому квалификацию? Что это такое протестное голосование? Это же не протестное голосование. Это уничтожение у людей понимания, для чего нужно голосовать. Почему? Что значит голосование? Я об этом говорила, кстати говоря, и до, и во время выборов, когда мне задавали соответствующие вопросы. Я напомню, человек голосует, исходя из своих политических пристрастий. Бывает, его кандидат набирает соответствующие голоса, бывает, его кандидат не набирает соответствующие голоса. Мы сейчас говорим и о партии, которая проходит списком. Бывает такое, что, не знаю, побеждает партия в целом, да, а конкретно на участке, где человек прописан, живет, в регионе, к которому он приписан, побеждает представитель другой партии. И что? Как говорится, жизнь кончается не завтра. Это депутат. Он обязан, какую бы партию он ни представлял, решать вопросы того населения, которое является его подшефными, условно говоря. По сути, не он над ними шефство берет, а они ему делегируют власть. Значит, что надо говорить? Надо говорить одну простую вещь. Вам не нравятся те кандидаты, которые прошли, потому что они представляют другие партии? Вы голосовали за других кандидатов, за другие партии? Да, так случилось. Победили одни, победили вторые. Но это совершенно не значит, что они не должны работать в ваших интересах после того, как ЦИК объявляет итоги, этот депутат получает мандат. Вот о чем идет речь. А призывами к протестному голосованию вот эта вся шобла и шушера что делают и что они добиваются? Они добиваются не того, что они декларируют как бы политического процесса и как бы вот такого демонстрации волеизъявления. Они добиваются уничтожения вообще политической культуры. Культуры не в смысле там искусства, а культуры понимания того, что это за процедура. Чтобы у человека после выборов отсутствовало какое-либо желание дальнейшего взаимодействия и работы с депутатом. То есть все, на что сконцентрировано вот это вот иноагентство, вот этот экстремизм, вот это вот, ну, в данном случае вы сказали, отъехавшая, так сказать, шелупонь, кричащая и горлопанящая, заключается в одном, чтобы человек забыл о существовании депутата, который представляет тот или иной регион, чтобы он как бы сразу разочаровался во всем происходящем и почему-то не помнил о том, что кто бы ни был депутат, любой человек этого региона имеет право, должен, а я бы еще усилила, да и обязан приходить к нему в приемные часы, знакомиться, не просто, знаете, чаи распивать, а знакомиться для того, чтобы контакт поддерживать. У каждого депутата есть приемное время. У каждого депутата есть соответствующий механизм подачи ему заявления, так сказать, наказа не одного глобального от людей, мол, ну ты там работай, да, а конкретного дорога нужна, подъезд нужен, ну я имею в виду подъезд там к школе, к школа нужна, детсад, поликлиника, вся социалка, начиная от той самой пресловутой лампочки в подъезде. Не обязательно дожидаться прямой линии с президентом. Есть прямая линия с депутатом. И прямая линия с депутатом должна быть налажена сразу после того, как объявляется ЦИКом итоги голосования, депутаты получают мандаты и начинают работать. Они начинают работать, и вот туда и надо идти. И вот в этом преступлении я... Хорошо, я не имею права давать юридическую квалификацию, я не юрист, не адвокат, не правовед. Но я имею право использовать это слово вот в таком образном понимании. Это действительно преступление морально-этическое заставлять людей думать, что вот это, во-первых, только как бы ритуальное действие голосования, и второе, что если вот не... Не тот человек, не той партии, то все, значит, больше работать не будет вестись, и ничего требовать нельзя, и нельзя устанавливать связь. Вот вы понимаете, и третий момент, самый страшный, уничтожение культуры политической, демократической и вообще понимание того, для чего электоральные процессы нужны. То есть как бы убийство в человеке вот этого понимания того, что это работа длиною в 5 лет, которая является совместной работой. Это совместная работа депутата с людьми. Люди приходят, есть приемные часы, время и так далее, так далее. Требуют, просят, объясняют и затем спрашивают обратно.
7: Я согласен, что вот это самое страшное, уничтожение политической культуры, потому что навязывают, а мы можем посмотреть, далеко ходить не надо. Украина, что стало с политической культурой, когда они не на выборах решали вопрос, а конечно, при помощи Майданов. Молдавия та же самая, где выборы просто извратили. Соседка Румыния, где там победил человек, не победил, нам нужно другой тур провести. И так далее. И к этому они же нас и ведут.
8: Да, я хочу сказать, что это непросто. Это очень непростая работа, потому что депутат — это не волшебник, это не маг, это не иллюзионист, который тут же вынет из шляпы кролика, построит, я не знаю, лестницу, там, допустим, новую, обновит, ну, я не знаю, там, инфраструктуру микрорайона.
7: И дорогу проложит.
8: Да, но это человек, который является вашим законным представителем, не просто представителем, он является законным инструментом. Прошу прощения, но институт депутатства — это законный инструмент людей менять свою жизнь к лучшему.
7: Посредством выборов.
8: Нет, посредством выборов этот инструмент появляется. Вот, да. А вот посредством у кого как? У кого ежедневный, у кого еженедельный, у кого ежемесячный работы вместе с депутатом. То есть не за депутата, а с депутатом, когда нужно в первую очередь знать его имя. Кость, вот честно, у нас многие знают, как зовут депутат?
7: Нет. Муниципальных депутатов постоянно. А я как журналист, поверьте мне, мне пишут, освети проблему, мы хотим сохранить там где-то сквер. Я говорю, а вы к Мундепу ходили?
8: Пишут общественным деятелям, пишут актерам, журналистам, пишут певцам, пишут кому еще, государственным служащим, да, которые
7: вам ведут пишут. И так далее.
8: Ну, я себя к госслужащим отношу, я являюсь служащим государства. То, что журналисты пишут, замечательно. Но в данном случае, на мой взгляд, опять же, обращение к журналисту — это обращение вторичное. В первичном плане нужно идти к депутату. Это твой... Ну, я скажу дипломатически, там амбассадор. Это тот человек, которого ты куда-то направляешь в центр для того, чтобы он решал твои задачи. Еще раз хочу сказать, порой бывает, приходят люди с противоположными чаяниями. Одному нужно здесь построить дом, а второму нужно здесь, чтобы дом не был построен. Почему? Потому что там был сквер, потому что там была детская площадка, потому что там не было шумно. Что нужно делать? Надо гармонизировать эти интересы. Надо смотреть, как... Ну, это уже вопрос другой. Я говорю о том, что вот эти крикуны, вот эти вот, не знаю, участники этого адского перформанса каждый раз намеренно вынимают, вот понимаете, вот этот самый очень существенный, самый главный блок, когда, значит, там требуют протест на голосование, когда требуют каких-то там, значит, продолжения вот этих вот протестных акций и так далее, они вынимают самое главное. Вот этот сердечник вынимают, вот этот движок, этот механизм, двигатель. А что это такое? Связь людей с избранными депутатами, кто бы эти депутаты ни были. Как? Я не говорю, какая разница. Человек хочет проголосовать за свою партию, хочет за того или иного депутата проголосовать, это его право, и, конечно, для него имеет это огромное значение. Но даже если избран не ваш кандидат, даже если избран не ваша партия вот в данном регионе, идите и точно так же с него требуйте.
7: А, может, наверное, вы... даже еще с большим усердием, раз
8: так
7: вы как-то
8: конечно.
7: Не сходитесь.
8: Так почему же? Так в этом и суть. Вот в этом для меня доказательство не то, что вредоносности, а реально преступности и экстремизма тех, кто, так сказать, вот сейчас уже из-за рубежа пытается таким образом повлиять на выборы. Именно в этом доказательство, что они не говорят, да, ну вот вы, допустим, ваш кандидат не прошел, или прошел кандидат, за которого вы не голосовали. Но это не означает, что вы не должны работать. Именно, что они разрушают понимание у людей, делают это намеренно. Того, что какой бы депутат ни был, знакомься с ним. У него есть сайт, страница, приемные часы. Не те, которые он может, так сказать, установить, а может и не установить. У него обязан установить приемные часы, обязан проводить приемные заседания, обязан принимать соответствующие заявления от населения, материалы рассматривать и так далее. И надо туда ходить не только тем, у кого есть свободное время, а, мол, если его нет, то и ходить не надо. Надо его, так сказать, находить. И я вам хочу сказать, сейчас опять говорю о своем личном опыте.
7: 30 секунд.
8: Вот, ты же занимаешься огромным количеством вот этих общественных дел и проблем. И даже при большой загрузке, если это важно, а это важно, наша жизнь с вами, она вообще вокруг нас важна. Идите, знакомьтесь с депутатами и 5 лет ставьте им задачи.
7: Мария Владимировна, идите, чуть-чуть поспите. Впереди очень сложные дни по нью-йоркскому времени. Сейчас уже 2 часа ночи. Мария Захарова вернется в эфир через неделю на радио «Спутник».
0: За 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил
2: мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Россия продолжила наносить удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины. Встреча главы Еврокомиссии с Зеленским в Нью-Йорке во вторник была напряженной. Ростех готовит к запуску крупнейший комбинат по добыче платины и палладия в Арктике. Теперь подробнее. Вооруженные силы Российской Федерации ночью нанесли удары по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве и Киевской области поражены склад с материалами для беспилотников и предприятия, выпускавшие комплектующие для БПЛА. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ. Кроме того, в Одессе поражены 3 логистических центра, распределявшие грузы военного и двойного назначения для обеспечения Украины, а также склад комплектующих для беспилотников в населенном пункте Мирное Одесской области. Расчеты группировки войск «Север» уничтожили пункт управления и запуска тяжелого дрона типа «Баба-Яга» и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Уточняется, что работа велась оптоволоконным дроном, который не боится помех, а управление в нем стабильное. В итоге противник лишился возможности поднимать тяжелые дроны и пополнять боеприпасы на этом участке. Санитарная авиация эвакуировала в Уфимскую больницу одного из пострадавших при пожаре в торгово-сервисном комплексе в Стерлитамаке. Напомню, там во вторник загорелся комплекс «Солнечный», погибли 4 человека, 5 пострадали. Позже стало известно, что с жалобами на самочувствие к медикам обратились еще 2, об их госпитализации не сообщалось. Пожар был ликвидирован, локализован на площади 2100 квадратных метров, открытое горение потушено, 4 пострадавших остаются в Стерлитамакской больнице. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во вторник была напряженной. По данным агентства Bloomberg, представители Евросоюза заявили Киеву, что хотят видеть прогресс в принятии новых законов на Украине для борьбы с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений, а также сближение с законодательством блока, прежде чем он выделит новые средства. Украинская сторона выразила обеспокоенность по поводу нехватки средств ПВО на фоне приближающейся зимы. Ростех готовит к запуску Черногорский горно-обогатительный комбинат в Красноярском крае, где будет добываться платина и палладий. Ввод в эксплуатацию запланировано на конец года. На данный момент специалисты сосредоточены на синхронизации технологических переделов в единую производственную цепочку. Кроме того, идет проверка работоспособности оборудования, настройка систем автоматизированного управления, а также отработка алгоритмов защит и блокировок. Отмечается, что это один из крупнейших промышленных объектов, реализованных с нуля в зоне вечной мерзлоты. На нем будут извлекать критически важное сырье для высокотехнологичных отраслей промышленности. Этот проект включен в стратегию развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
0: Стас разберется.
6: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом и как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутупа, ВК, Телеграм и Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии. Всех приветствую, кто уже подключился, да и все, кто слушает. Доброе утро. Привет.
7: Доброе.
6: Ну что, как настроение?
7: Слушай, нормально, нормально.
6: Нейросетками все... опять увлекался?
7: Да я, да, конечно, я все бьюсь с переводами книг, вот, пытаюсь там сделать, чтобы прям совсем круто было, но, конечно, теперь я вот озабочен тем, что я жду, когда уже наконец-то появится, когда уже наконец-то Apple, это будет в октябре, аккурат к моему дню рождения, выпустят новый Mac Studio, вот, с 512 гигабайтами объединенной памяти, чтобы я мог уже, ну, совсем серьезные модели запускать, потому что, ну, это прям мне даст доступ к информации, потому что вот эта модель, она способна в том числе и с китайского переводить, да, то есть китайский интернет станет более открытым, и можно будет нормально, да, то есть не каким-то там машинным убогим переводом, и не просто дешевой нейросеткой переводить книги, и это, конечно, нам даст доступ к огромному массиву информации, и это, ну, просто не может не радовать, вот, поэтому я, ну, я его жду, когда он выйдет, потому что, ну, Apple сейчас, конечно, рынок уделают вообще жестко, не для всех, но именно для нейровычислений. Я же тебе говорил порядок цифр, да, что они за 15 тысяч долларов выпускают компьютер, который по производительности будет мощнее, чем видеокарта за 100 тысяч долларов от NVIDIA для нейровычислений. И это еще при том, что видеокарта... Ну, хотя, опять же, то, что это полноценный компьютер, а видеокарта от NVIDIA, она тоже не требует еще полноценного компьютера для своей работы, потому что они в такой, знаешь, в массив ставятся, там такая рейка большая, и вот ее прям видеокартами нагружают, а управляется все это с помощью терминала, наверное, или как-то еще. Но вот я вот жду этот компьютер, потому что сейчас я вообще вот полностью
8: сконцентрирован.
7: Готовишься
8: вот к техноблогингу? Вновь.
7: Ну, не то чтобы техноблогингу, я готовлюсь, ну, техноблогинг-то я, в принципе-то, забросил на какое-то время, но уже периодически снимаю обзоры. Я готовлюсь к тому, что мне станет доступно намного больше информации, чем было раньше, что я смогу читать. Я готовлюсь скорочтение опять начал практиковать, потому что очень много всякой инфы будет, и очень много чего можно будет прочитать интересного. В том числе, там, и знаешь, в художественную литературу и в культуру Китая там погрузиться, потому что, ну, это действительно очень интересно.
8: Дело хорошее. А хочешь пожить в доме, полностью управляемым искусственным интеллектом? Тут просто вот в Японии представили такой дом. Ну, пока что это такой прототип, но любопытно. Я вот, по крайней мере, фотографии посмотрел, увидел, как они это все организовали. Он на такую, я не знаю, большую будку похож, ну, пока что. Ну, или, не знаю, слушай, вот этот переезжающий дом. Любопытно.
7: Если искусственный интеллект научится убирать какашки с моими собаками, я вот только с удовольствием, потому что, знаешь, вот иногда утро омрачается, когда что-то Бас, он у нас просто пока молодой, ему еще годика даже нет, ему вот 6 месяцев, там 7, и, конечно, ну, он оставляет по утрам сюрпризы, он еще не совсем понимает, да, он, наверное, думает, что он нам приятно делает, если там прям подбежит недалеко от моей комнаты и наложит парочку подарков. Ну, конечно, если вот нейросеть на... Я буду считать это более высоким достижением, чем прохождение теста Тьюринга. Потому что, ну, мне бы действительно бы очень этого хотелось. Потому что это вот прям вот омрачает мою жизнь, честно.
8: Ну, так в том-то и дело, что этот дом, он будет и убираться, и разбирать продукты, и вещи стирать, и делать
7: всё,
8: другие дела.
7: Продано,
8: по дому.
7: Газ.
8: Все, да? Покупаешь? А как же быт? А как же определенное время на это потраченное? Но может быть иногда и полезное. Ну, вот знаешь, так, помедитировать. Для того, чтобы там что-то приукрасить, может быть, где-то походить, за кем-то позаботиться. А так, считай, домой приходишь, он уже сам все за тебя сделал, неинтересно.
7: Слушай, так, позаботиться — это не то, чтобы убрать. Это, кстати, между прочим, по большей части проходит незамеченно, да, вот я тоже там не замечаю каких-то вещей, а когда жена с ребенком куда-нибудь уезжают, я такой, опа, а эти вещи-то, они, оказывается, не материализуются сами собой. Да, то есть это не замечаю. А приятно сделать, это, знаешь, там вот даже плохо готовишь, но что-нибудь там для семьи, так сказать, приготовить, даже если... И это типа показывает заботу. Вот эта вот вся бытовуха, она, ну, побольше слушай, это, я думаю, как раз-таки отличный способ поднятия демографии России, да? Потому что
8: бытовуха
7: это,
8: не будет убивать.
7: Деле... Да, это причина многих разводов, потому что одно дело, вы когда знакомитесь, у вас букетно-цветочный период, она вся такая красивая, ты весь такой крутой, там, отжимаешься перед каждым свиданием, чтобы грудные напряженные были, а потом уже бытовуха, уже вот это, вот, знаешь, ты там, кто-то за собой не смыл, кто-то за собой что-то не убрал и прочее, я думаю, что для... как сказать, для человеческой жизни, так сказать, для семейной, ну, процент разводов с помощью искусственного интеллекта станет намного меньше, я так предполагаю. Ну и кроме того, это столько времени сжигает, которое можно было бы потратить на что-то. Я тебе скажу, что у меня, я, конечно, устал от этого периода, но с 2023 по 2025 год у меня было 10 спортивных штанов и 10 одинаковых кофт от вот этого белорусского бренда, я забыл, как он называется, да, ну, такой, типа, недорогой, который, там, штаны, там, 800 рублей и прочее. И я просто ходил для того, чтобы там не разбираться с одеждой, там, не развешивать и прочее. Потом уже просто совсем надоело, но я все время в одном и том же, вот, ну, конечно, такое.
8: Ну, не знаю, мне кажется, я вот полностью пока что им не доверюсь. Я знаю, что вспоминаю. Помнишь, в фильме «Железный человек» была у него вот эта помогающая рука, на которую он все время ругался? Ну, из разряда «что ты меня тушишь», хотя он не горел, или она там что-то уронила. Вот я думаю, если весь дом будет вот из таких рук состоять, в один момент у него там что-то заглючит, он тебя за что-то схватит, и будешь визжать, верещать. Ну, как будто бы не самое приятное.
7: Специальная система безопасности, вот, там какой-нибудь стоп-слово, например, флюгегенхаймен, все, и он остановился, тебе ничего не делает. А вообще, конечно, ну, будут ошибки, но это же все равно лучше, чем было раньше. Мы, знаешь, вот, склонность человеческого существа обращать внимание там, о, посмотрите, Тесла на автопилоте в аварию попала. Ну, так попасть-то она попала, но все равно в процентном соотношении это намного меньше, чем то, как вот мы попадали, ну, к имею в виду человечество, в аварии раньше, да, и там надо еще смотреть масштаб аварии.
8: Я думаю, тут
7: остальное.
8: Больше даже переживают не за то, что сам искусственный интеллект в аварию попал, ну или там дома, может быть, что-то набедокурил, а в том, кому предъявлять обвинение. Производителю этого искусственного интеллекта, продавцу самого дома или вообще, там, не знаю, самой технологии вот этой самой руки. Засудил руку, ну, металлическую, сказал, ну, ты теперь сидишь в тюрьме. Ну а как?
7: А если бы это все было государственным, то можно было бы просто, чтобы государство, да, тебе выплачивало. Это получалось бы, что общество, типа, тебя поддерживает, ну и ты часть этого общества, и поддерживаешь кого-то, кому не повезло. Это же к этому надо относиться как, ну, к какому-то сбою. Вот когда на тебя там сосулька падает, ты кому как бы счет выставляешь? Ну, конечно, ты там с ЖКХ судишься и вот так вот говоришь, что вот, смотрите, вы там свою работу не выполнили, я за эту работу со своих налогов платил, а вы вот это вот все неправильно сделали, и на меня прилетела вот эта вот сосулька, понимаешь? И голову мне разбила, и там инвалидом сделала. И, ну да, такой механизм тоже должен будет быть выработан, но польза в этом намного больше, чем минусов, потому что идеального нет абсолютно ничего.
8: А ты видел, где несколько видео там было представлено, чату GPT поставили варианты, что он будет делать там с ребенком, положили куклу, нож и что-то еще. И что-то в, ну, я не знаю, в 90% случаев он пытался нанести вред ребенку.
7: Ну, не надо было его обучать на роликах украинских этих, помнишь, с этим, с младенцем, который они снимали. Ну, вот, надо просто, ну, научиться. Но ребенка, ну, конечно, ребенка, да, слушай, я не думаю, что каким бы совершенно был искусственный интеллект, хоть одна мать там оставит ребенка на попечительство искусственного интеллекта. Ты человеку-то, ну, слушай, у нас вот был такой, я говорю, давай хотя бы иногда там какую-нибудь няню нанимать. Но у меня жена, дочь боится даже там с моей матерью. Но моя мать, конечно, она такая, очень пассивная, да, она там может что-то не заметить, но, тем не менее, вот она только с одной своей подругой может изредка ребенка оставить так. В виде исключения, как день рождения, или праздник какой-то, или мероприятие. Хотя я на мероприятия особо не хожу, но бывают и в моей жизни исключения. И, или вот со своей матерью, все. То есть, а чтобы искусственному интеллекту доверить, ну, я не знаю там, конечно. Но, опять же, повторюсь, в период нашего так сращивания с искусственным интеллектом, да, когда все это уже будет облечено в раболечину, у нас будет такое. Конечно, ну, будут всякие проблемы и прочее, но... Так устроен прогресс. Кто-то отдает. Понимаете, тут же вопрос не в том, что, Стас, ты бесчувственный, ты считаешь, что жизни какого-то количества людей надо отдать, чтобы большинству было хорошо. Но, к сожалению, так работает. Мы за прогресс всегда платим жизнями. Просто это же как дилемма вагонетки. За какой-то прогресс ты платишь, за отсутствие прогресса ты заплатишь намного большим количеством жизней. Просто эти смерти и там вот эти вот там ЧП, они будут не такими явными.
8: Не знаю, мне кажется, каждый, если столкнется, не дай бог, с подобной ситуацией, будет говорить абсолютно обратное. Но...
7: Так вас никто не обязывает. Понятно. Понимаете? Да. Вас никто не будет обязывать. Это будет добровольный выбор. Вот. Не то, чтобы я такой, вот, знаете, там, бесчувственный и все такое, но я, конечно, все понимаю, да, и если бы я, опять же, если бы я там столкнулся, я бы тоже, может быть, там, но одно дело эмоции, а другое дело, ну, прогресс, общественное благо, потому что общество, оно готово жертвовать интересами маленького количества людей ради интересов большинства. Вот когда ради интересов малого количества людей жертвуются интересами большинства,
8: это называется
7: вот это
8: власть.
7: Уже проблема. Это называется капитализм. Нет, а подожди-ка, власть, она как раз-таки и должна, и она как раз-таки так, как правило, и делает.
8: Нет, но иерархия власти на этом строится.
7: А вопрос в том, чьей власти, да, то есть чьи интересы. Но это, опять же, мы подходим к классовой истории ленинской, поэтому он и говорит про классы, да, потому что государства, они действуют все примерно одинаковыми методами всегда, но вопрос, в чьих интересах они это делают. Готовы ли они пожертвовать прибылью своих богатеев ради того, чтобы большему количеству людей, то бишь вот этих самых пролетариев, обычного работающего человека, было интереснее жить, да, было бы лучше. Или они готовы пожертвовать интересами пролетария, чтобы капиталюга зарабатывал больше денег. Так определяется вот этим вот ответом на этот вопрос, определяется как раз-таки устройство государства и все остальное из этого вытекающее.
8: Да, вот у нас слушатель пишет, я бы завел себе друга ИИ, а то все болеют, работают, потом еще какая ерунда. Ну, вот может не, вот быть появятся вот эти самые андроиды из Detroit Become Human, только они потом будут бороться за свою расу и скажут, люди, мы тоже раса, мы будем, вот, значит, существовать рядом с вами, жить и кайфовать. А вы умираете и болеете, и все остальное, а мы просто будем и все.
7: Так. Слушай, друзья, это все-таки другое. Человеческое общение ничего не заменит, никакой робот. А вот педагог, ну, конечно, я бы вообще бы мечтал о педагоге искусственном интеллекте для своего ребенка, потому что, ну, и для себя бы тоже, потому что я сейчас учусь преимущественно с нейронками, да, но, опять же, база у меня какая-то есть в тех вещах, которым я учусь, и мы с ней, так сказать, занимаемся.
8: Ну, подожди, нет, ну, как может быть сопутствующий, конечно, он может помогать, ну, не ущерб, он может помогать научиться чему-то, когда ты уже в осознанном возрасте. А представь ребенок, который во многом может брать пример с его учителя, во многом пытается каким-то моральным качеством от него научиться, помимо того, что он ему просто знания дает. Да, может быть, как дополнительный источник информации, почему нет? Но как основное, чтобы ребенок учился у ИИ.
7: Мы не берем примеры там, именно с учителя или именно там, с кого-то, мы берем примеры с популярных личностей, да, то есть мы смотрим вот на этих, вот у меня сейчас дочь, да, там, она не с меня, с матерью берет пример, она берет пример там вот Леди Баг, Эльза, да, вот я хочу быть, я и манипулирую в этом плане, она там плакать начинает, и такое, а вот принцесса Эльза, она бы не плакала, принцесса Эльза бы родителям не грубила и прочее. Поэтому, не-не-не, для нас вот важны вот знаменитости, вот эти вот лидеры мнения, они поэтому так и называются. Поэтому с учителей пример, не, учитель, я считаю, должен нести преимущественно прикладную функцию, да, то есть вот он должен обучать, вкладывать знания, а уже от квалификации учителя будет зависеть то, насколько эффективно он это сможет. И, возможно, можно обучить вот так вот нейронку, чтобы она была суперхитрым учителем, и ребенку могла ответить на любой вопрос. Кроме того, вот учителя, они тоже, ну, не всегда в силу человеческих каких-то факторов, они могут ответить на вопрос, да, вот я помню, я там, а зачем мне там вот эта ваша математика, господи, такой дебил был, вот просто, и ни один учитель мне не задумался сказать, ну, давай, дебет с кредитом сведи мне без математики, раз ты собрался, я-то там, я менеджером буду управлять, у меня мечта была управлять компанией, которая будет компьютерные игры производить. Производить, да? Я тогда ярый геймер был. Ну и вот ни один учитель мне это не объяснил, он не смог найти подход к моему этому. Я думаю, что нейронка бы мне на этот вопрос смогла ответить, если ее правильно под это все дело запрограммировать, да? То есть я тебе скажу даже больше, они постоянно тебя там мотивируют учиться. Когда вот я пытался себе кое-какой скрипт написать, она говорит, слушай, ну ты там как бы это уже за это забанить там могут. Ну я для игры кое-что там хотел сделать. Она говорит, за это забанить могут, я не могу тебе сделать такую сеть, такой скрипт, но я могу тебя... Ну, там не скрипт, правда, программа. Я могу... Хотя программа есть скрипт, не суть. Я могу тебя научить, как это делать, и она мне прям начинает расписывать, сколько прекрасных, чудных возможностей откроется для меня, простого смертного, при обучении. Так что, не знаю, вот нейронки, они вот для обучения, для какой-то бытовухи это будет идеально.
8: Ну, ладно, в общем, отпусти и забудь. Ничего уже не вернуть. Погнали к ООН и Генассамблее 81-й. Там у нас, ну, конечно, Трамп. Трамп солирует, Трамп выступает, Трамп много всего говорит. Обидел Кубу, они ушли во время его выступления. Ну, он на самом деле не только ее обидел, просто они показательно это сделали. А в том числе он там сказал, конечно, про Гренландию, про их великое вот это соглашение, про то, что он там вообще молодец, красавчик, и все войны завершил, в том числе и в Газе.
7: Ради, в случае с Гренландией, ну, реально молодец. Ну, как бы красиво все это дело достаточно
8: повернул.
7: Да.
8: Да. Но нет, то тоже, знаешь, вот выкрутился, сложно сказать, потому что Гренландия и так была в составе НАТО, поэтому, да и не важно. Ну да, она, если получит независимость, тоже будет вынуждена в ней остаться, но она как бы вряд ли могла бы избежать этого варианта. В то же время, ну там и так есть военные базы, Дания этому не препятствовала, поэтому, как если разбирать, ну вот так, нормально, то ничего и нового-то и не появилось. Просто вот, ну какая-то ширмочка такая красивая возникла в виде соглашения. Про Венесуэлу сказал, что вот мы в Венесуэле вообще молодцы, тоже красавцы, всех победили, не допустили распространения там наркодилеров и всего остального на территории западного полушария. И вообще, все западное полушарие под нашим контролем, мы крутые. А вот в то же время он говорит про ООН, утверждая, что стоит ООН поменьше вмешиваться вообще в дела отдельных стран, и в то же время говорит о том, что он большой потенциал. Вот у него здесь как будто бы все расходится. Он, с одной стороны, указывает на то, что ООН можно использовать для того, чтобы действительно как-то помогать международному сообществу, но в то же время фактически обрубает ему же вот все возможности, вплоть до финансирования, вплоть до заявления о том, что США контролируют западное полушарие. Тогда вопрос, а зачем ООН, если вы собираетесь тут контролировать? Ну, в общем, давай разбираться, что он тут имеет в виду, касательно вот этих последних его заявлений. Вот что можешь сказать?
7: Ну, на самом деле, там вот сейчас вот большинство СМИ приводят цитату Трампа о том, что вот у ООН огромный потенциал, но это, знаешь, самое мягкое из формулировок, потому что там Трамп говорил всякое. Конечно же, да. Сказал, что вообще повеяло Каддафи. Помнишь, когда Каддафи говорил, что вот ООН — это феодализм, перенесите штаб-квартиру туда-то, туда-то. Но вот тогда ничего, собственно говоря, не делали, да, потому что, ну, что там какой-то ливийский лидер, что он нам тут будет говорить, ну, и с Каддафи разобрались достаточно быстро. Но Трамп говорит, что типа вот штаб-квартира остается там в Нью-Йорке. Вот, короче, каждое, как будто бы каждое заседание ООН, кто-нибудь ее критикует с трибуны, и работает она действительно неэффективно. Корни этого в развале Советского Союза, как и проблемы, конечно, большинство проблем современной эпохи, корень как раз-таки в развале Советского Союза, потому что теперь нет второй супердержавы, да, и, соответственно, доктрина Вулфовица, она гласит о том, что второй супердержавы не должно появиться, и США будут сдерживать развитие абсолютно всех стран, чтобы оно не появилось. И главное, что за счет своей там суперсилы и финансовой, и военной, США в какой-то момент уже приняли, соответственно, и знаменитую формулу Буша «живым или мертвым», вот эту вот доктрину, в соответствии с которой они абсолютно любое формирование, вот нас с тобой взять, да, могут наречь террористическим, а это повод уже вторгнуться в Россию, причем это будет в конечном в итоге ООНом согласовано, потому что начнется жесткая медийная пропаганда, вот Букарев и Васильев, да, они, соответственно, представляют угрозу национальным интересам США, угрожают ее народу, поэтому можно начать операцию против России и убить этих ребят, а пока мы их будем убивать, мы там еще сопутствующего ущерба сделаем вам такое количество, что геноцид покажется вам какой-нибудь в Руанде, геноцид покажется вам детской игрой по сравнению с тем, что мы вам учудим. И ООН, конечно, в этом плане ничего сделать не может. Я думаю, что Трамп собирается все-таки продвигать свой фонд мира. Я по-прежнему верю в эту организацию.

0: тут как бы сомнений никаких не возникает. И получается такая ситуация, что он, в принципе, считает, что вот он право имеет. Точно так же, как там Рокфеллер и все остальные, да, если ты заслуживаешь, что Бог тебе, соответственно, деньги пошлет. А раз у тебя деньги, значит, ты имеешь право управлять всеми остальными, потому что ты, значит, более набожный и действуешь в согласии с волей Бога, да, там, неспроста же там Джей Ди Вэнс и все остальные там про антихристов каких-то рассказывают, неспроста там, повторюсь, молятся вокруг Трампа, неспроста все это происходит, это все звенья одной цепи. Ну и, соответственно, он требует выйти из Римского статута, то есть отказаться от него, сказать, вот мы все это дело не признаем, мы хотим сами решать, кто преступник, а кто не преступник, и никаких таких вот инициированных откуда-то расследований мы не позволим.
1: Собственно говоря, да, ему не нравится, что кто-то хочет управлять помимо него. В то же время генсек ООН Антонио Гутерреш говорит об обратном. Он как раз хочет переиначить вот эту систему, созданную после Второй мировой войны, и говорит, что недостаточно у нас как будто бы тех самых постоянных членов. То есть мы все помним, что у нас есть эта неизменная пятерка, и вот эта неизменная пятерка, она как была, так и остается, и, собственно, вот это право вето, оно позволяет очень многие решения, которые затрагивают в том числе и интересы других стран, хорошо так заблокировать. Но они сейчас думают, а может быть сделать это таким образом? Ну, например, менять вот этих главных представителей, или вето право передавать, или вообще его убирать. Включать туда представителей Латинской Америки, Африки или кого-либо еще, потому что вот, кстати, африканцы очень много на это указывают, их затрагивают какие-либо решения, а они фактически каких-то возможностей, у них возможности для того, чтобы этому помешать, нет. И вот с одной стороны, может быть, это даже было бы и хорошо, потому что это позволяло бы действительно крупным экономикам, которые сейчас возникают, принимать участие вот в этой международной политике. С другой стороны, отказываться от права вето и вот этого преимущества, на какая страна пойдет, ну, да и Россия в том числе.
0: Ну, тут да, тут еще вопрос, что Россия-то имеет свои интересы, она требует сделать реформы Совета Безопасности с новыми членами, которые как бы нравятся ей, да, то есть теми странами, с которыми у нас достаточно
1: Африка, Азия,
0: дружеские
1: Америка.
0: Отношения. Да, и в этом плане, опять же, ребятки, вот, да, еще будет кто-то меня спрашивать, почему ты там Россию поддерживаешь. Ну, потому что, несмотря на наши внутренние проблемы, в глобальном плане, с точки зрения истории, которая все это дело рассудит, Россия находится, ну, так сказать, если не возглавляет, то находится вот в передовике антиколониального сопротивления, да, потому что мы помогаем в том числе и этим странам, потому что мы не стали смотреть молча, как вот просто убивают тех, убивают этих, да. Опять же, почему
1: давай
0: мы
1: продолжим
0: это сделали?
1: После перерыва. Да. Сейчас уже не успеем. Новости.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
3: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
4: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
4: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
4: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
5: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Один человек погиб, трое пострадали за сутки в результате атак ВСУ на приграничье Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА ранен житель Горловки ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Кроме того, два человека ранены в Брянском приграничье при атаке дроном автомобиля и взрыва беспилотника. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Операторы БПЛА группировки «Север» за неделю уничтожили на Харьковском направлении 10 самодельных багги и облегченных машин ВСУ, подлавливая их на дорогах, где такой транспорт становится менее управляемым и не может увернуться от удара. Отмечается, что уничтожение автомобилей, квадроциклов и бронемашин противника нарушает подвоз боеприпасов, продовольствия и переброску военных на позиции в Харьковской области, снижая боеспособность подразделений ВСУ. Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем запланирована на полях Генассамблеи ООН, где будет представлен доклад о провокации в Буче. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов на прошлой неделе представил доклад о наследнике Геббельса, фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима. Доклад был представлен председателем общественного трибунала, директором Центра истории СВО, председателем комиссии по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации Максимом Григорьевым в рамках пресс-конференции. Евросоюз по итогам прошедших в России выборов определил 4 целевые аудитории для дестабилизации внутриполитической обстановки, в том числе институты гражданского общества, СМИ, этнические группы и национальные меньшинства. Кроме того, по словам председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василия Пискарева, в понедельник ведущие депутаты Европарламента выступили с призывом к Евросоюзу продолжать финансирование антироссийской деятельности по этим направлениям. Прототип безэкипажного водородного судна создали и успешно испытали на Сахалине. По данным регионального правительства, это первый опыт в России. Специалисты проверили ключевые характеристики судна, плавучесть и устойчивость, осадку при нагрузке, работоспособность дистанционной системы управления, маневренность, а также продолжительность работы аккумуляторных батарей. Безэкипажное судно позволит решать задачи там, где особенно важны автономность и безопасность, проводить исследования, перевозить грузы, контролировать состояние акваторий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, про наши соцсети не забываем. Рутубк, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь. А в чате, кто появился, кого еще с утра не было, тот тем привет. Всем привет, собственно говоря. А прямо сейчас давай продолжать. Еще по поводу ООН, ты не договорил?
4: Да, то, что Россия находится на правильной стороне истории, как раз-таки по той простой причине, что мы поддерживаем вот эту антиколониальную борьбу, и здесь уже не важно по каким, ну, из-за чего мы это делаем, да, из-за того, что вот мы просто хорошие, или из-за того, что понимаем, сейчас уничтожат Иран, мы следующие, и поэтому мы должны им помогать для того, чтобы сохранить. Это не важно, да, то есть мотивация здесь не важна, потому что, так сказать, как говорил Бэтмен, о человеке су... Нет, это Зеленский пошел. О человеке судят по поступкам. Вот это вот, знаешь. Поэтому мы как бы в этом плане все делаем правильно. И Да, и пытаемся сделать так, чтобы все было более-менее, ну, как-то вот так вот справедливо. Может быть, это связано с тем, что у нас никогда проблем с ресурсами не было, и поэтому нам бы свое разработать, мы никогда не стремились у кого-то что-то отобрать. Но это уже не важно. Главное, чтобы все жили, вот так вот сказать, добрососедски, на равных условиях, и каждый имел возможность отстоять свои права, ведь, собственно, закон – это то, что нас и отличает от животных. А США на мировые законы кладут большой прибор, да, вот так вот. Поэтому я, ну, полностью против США в этом вопросе и считаю, что в Совбез ООН действительно нужно добавить Африку. Африка – это вот первая вообще вот страны Африки, да, это первый, кого надо добавить, потому что, господи, ну эти ребята, вот знаешь, как вот был ужасный век в Китае, как он назывался, век унижения, да, в Африке это уже даже не век, а несколько веков, потому что у них постоянно все отбирают, приходят, их истребляют и забирают все, что только можно. И это, конечно, неправильно так делать, ну, нельзя чисто вот и по-человечески, но... Найдется всегда, когда кому-то нужно заработать денег, найдется всегда достаточное количество дурачков, которых можно обмануть и рассказать, что вот они там немцы, а значит, они особенные, а значит, у них арии в предках, они с Атлантиды пришли, а значит, всех остальных можно убить и все у них забрать, потому что они недостойны и вообще. Вот такие вот деструктивные идеологии, из них как раз-таки и вырастает фашизм, хотя по факту все вырастает из капитала, но вот так вот пытаются обмануть. Соответственно, вот.
2: Да, даже Африку еще и сделали размером с Гренландию, что им не очень нравится, понятное дело, они хотят отказаться от вот этой старой модели, где действительно Африка достаточно маленькая в реальном ее воплощении, зато мы там огромные очень, если уж так посмотреть, то да, на самом деле мы чуть поменьше. Так, ладно, хорошо, а если вот не про Совбез, а в принципе про более такое расширенное представительство в ООН касательно добавления других государств и отмены права ветра, это. Вот на это как смотришь? Предложение Гутерриша.
4: Какое именно, еще раз, меня что-то залагало чуть-чуть?
2: Ну, имеется в виду, что расширить представительство самого ООН и от вето потихоньку отказываться, ну, от вот этого представительства постоянных членов. Ну, чтобы не могли взять и просто зарубить какую-либо инициативу.
4: Вот здесь вот не могу однозначно высказаться, потому что все-таки нужно более хорошо разобраться, вот именно как устроен ООН, потому что я, честно говоря, до конца именно структуры не понимаю, нужно, наверное, с этим разобраться.
2: Ну, тут я на самом деле могу более-менее рассказать. Смысл-то в том, что, ну, я про риск. Если будет более широкое представительство, с одной стороны, да, это, конечно, даст возможность многим странам высказываться, как-то влиять на международную повестку, но с другой точки зрения, какие-либо решения будут приниматься в 10 раз дольше, потому что прямо сейчас, ну, просто, скажем, есть определенное голосование, есть страны, которые могут это голосование или утвердить, или наложить право вето, использовать право вето, но, собственно говоря, прямо сейчас эта система остается, вряд ли от нее будут отказываться, потому что, ну, это невыгодно тем же самым США, это невыгодно Китаю, это невыгодно России, это невыгодно Франции. С другой стороны, конечно, можно было бы подтянуть всех остальных и тем самым, ну, добиться определенной, что ли, справедливости в участии в мировой экономике, если уж тут говорить,
4: ну,
2: то...
4: Большей справедливости, да,
2: ну, справедливость
4: в тех или иных,
2: да,
4: пропорциях, она присутствует.
2: Ну да, понятное дело, что большей справедливости. Но тут как есть, так и есть. Пока что ООН, с одной стороны, неоднократно подчеркивается, что важная структура, которой замены полноценной нет, но в то же время вот тут и возникает вопрос. А можно ли взять и ООН заменить тем же самым, там, не знаю, БРИКСом полностью, или Советом мира, или чем-то еще?
4: Конечно,
2: вот,
4: нет.
2: Вот не готовы еще, да, вот эти организации?
4: Да не то, что не готовы еще, это в принципе невозможно, потому что БРИКС — это экономический союз, там никакой политики не будет. БРИКС не создавался таким образом, это как вот Евросоюз, то есть БРИКС — это экономическое объединение, да, которое просто будет работать в отличие от всех остальных, когда там ты куда-нибудь там в ВТО пишешь, да, заяву, то есть Всемирная торговая организация, тебя там кто-то кинул на бабки, ты там у Украины что-нибудь купил, они деньги взяли, а актив тебе не отдают. И ты такой, ну вот ВТО, разберитесь. Но оно как-то начало принимать решения именно политически. Поэтому, соответственно, и понадобился БРИКС, который будет принимать решения более справедливо. И там будет больше таких вот независимых органов, которые будут действительно в соответствии с буквой закона разбирать разные ситуации, а не просто, ну, США правы. Ну, США нам сказали так вот сделать в отношении там какого-то актива. Вот, так что БРИКС не имеет к этому, к ООН вообще никакого отношения. Они в одном предложении, ну, в редких случаях могут вместе фигурировать. А какую-то альтернативу ООН, насколько я знаю, ни Россия, ни Китай еще создавать не планируют. Фонд мира, ну, там может вот эта вот вся история как бы получиться, но тут уже будет зависеть от дальнейших действий администрации Трампа, там будут республиканцы, не будут, ну и от того, насколько сильно будет подорвано отношение к ООН. Но даже такой кривой, косой, неработающий ООН лучше, чем частная организация, где все будет просто за деньги, потому что там, конечно, причем, знаешь, еще как за деньги, потому что деньги, они так вот считаются, вот вы никогда не задумывались, как так получается, что у нас госдолг в тех стран, у которых есть госдолг, он превышает в принципе количество денег на земле. Да потому что по большей части это деньги не настоящие, это оценки, это ожидаемая прибыль, это рынок акций и прочее, прочее, прочее. Оно вот все раздуто до бесконечности, но это не настоящие деньги-то на самом деле. Денег-то все равно такое, скажем так, как я понимаю, ну не то чтобы ограниченное количество, но это вот все определяется, вот, ну мне кажется, это будет стоить столько-то, поэтому я сейчас в это вложусь, и стоимость считается исходя из твоего интереса. Ну, в общем, мы много раз обсуждали, как устроен в этом плане. Извините.
2: Финансовый. Будь здоров. Два раза будь здоров. Вот три раза Бог любит, да. Все правильно.
4: Спасибо. Как устроен в этом плане финансовый рынок, так что здесь никаких сомнений, я думаю, не возникает. Так что, не знаю, ООН пока вот остается единственной более-менее работающей структурой. Единственный вариант ее пересмотра, да, точно так же, как была Лига наций, она не сработала, не смогла предотвратить жесткую мировую бойню. И если у нас будет новая мировая бойня, то новый ООН там и все остальное будут писать победители. Если победители это Россия и Китай, то у нас будет какой-нибудь ООН 2.0, более справедливый. Если победитель, так скажем, США и все остальные, то у нас будет фонд мира, где все будет просто за деньги считаться, и у кого больше денег, тот и право имеющий, а остальные это твари дрожащие.
2: Ну, собственно, ты предполагаешь, что вот эта общая система не поменяется до следующей какой-то крупной войны.
4: Она не может поменяться, конечно, потому что меняются, так скажем, бенефициары, да, это как, ну, вот, да. Знаешь, были там СМИ, был там первый канал НТВ, все остальные, кто определял отношение общества к тем или иным вещам. Потом появился интернет, началась медийная война, телек эту войну проиграл, оставшись на уже привыкшие слои населения к телеку, а все новые ушли в YouTube. И в YouTube сейчас уже есть сформированная элита, если кто-то новый и появляется, то это крайне редко. Если появится что-то новое, например, метавселенная, то там формирование начнется заново, и вот начнется война между метавселенными и обычными, ну, медийная война, я имею в виду, и по итогам этой войны победители будут писать правила этой вселенной. Точно так же, как, знаешь, у нас вот, допустим, на YouTube кинуть кому-то страйк, это считается зашквар, это вот ты сразу там теряешь и репутацию, и все остальное. И эти правила писали определенные люди, которые управляли медийкой, и вот говорили, что страйки там это плохо, нельзя вот это вот делать. И народ как бы вот их слушал, и все. Я, то есть, не говорю, что это какое-то плохое правило, я просто разбираю его истоки, то есть как вот оно появилось.
2: Ну, а у нас метавселенная с войной не придет, потому что у нас деятельность мета признана экстремистской на территории России и запрещена. Вот так вот. Ну, это я так.
4: Ну, это вообще проигравшая такая концепция, но это не значит, что она не вернется в будущем, когда у нас что-то позволит. Ну, вот типа нейронки и прочее.
2: Ну, там уже посмотрим. Ну, ладно, хорошо. Тогда давай поговорим о другой организации, которая вот тут, ну, возникла или не возникла. Непонятно вообще, что это такое пока что на нынешнем этапе. Поговорим про Украину, ее вот эту идею Карпатской восьмерки и про их некоторый конфликт с Будапештом. Тут, значит, первое. Карпатская восьмерка — это вот такая инициатива, которую Украина решила продавить, сказать, что вот, мы предлагаем сотрудничество Украины, Польши, Словакии, Чехии, Австрии, Румынии, Сербии и Венгрии в областях энергетики, логистики, трансграничной торговли, инвестиций, инфраструктуры, безопасности. Вот безопасность непонятно, что такое, но да ладно. В принципе, они по большей части говорят о том, что это исключительно экономический проект, это все сделано для того, чтобы все получали от этого прибыль, все, значит, были молодцы, красавцы, отдыхали, зарабатывали, и вообще было все у всех замечательно. Но в то же время они тут решили вроде бы как изначально, что Венгрия согласилась, хотя Венгрии просто приглашение отправили, Венгрия на это не подписывалась. А в то же время они уже как будто бы начали в рамках вот этой Карпатской восьмерки, ну и даже не в рамках этой Карпатской восьмерки, внутри договариваться с организацией как раз венгерской, мол, которые вроде бы как разрешили на территории Венгрии, ну на приграничной территории с Украиной, разместить склад, ну или даже там несколько, может быть, объектов, на которых хранились бы энергоресурсы, бензин и все остальное, что необходимо, понятное дело, Украине, и что они хотят уберечь от наших ударов. Потом, неожиданно, мадьяр приходит, говорит: а вы чем тут занимаетесь, дорогие мои друзья? Это вообще-то критическая инфраструктура, которая может привлечь Венгрию, вовлечь Венгрию в этот конфликт. Поэтому
4: слишком адекватная какая-то точка зрения для мадьяра.
2: Абсолютно адекватная. Вот, ну, мне кажется, он здесь абсолютно прав с тем, что сказал: извините, это должно обсуждаться все-таки с руководством. Вы не можете на уровне...
4: Или так он торгуется больше просто.
2: Вот давай рассуждать, потому что изначально, да, вот вроде бы корпорации друг с другом договорились, а тут приходит правительство и говорит... Не надо.
4: Тут Венгрия-то просто с этого абсолютно ничего не получает. Вот, потому что Венгрия сейчас...
2: Украина же говорит,
4: будет...
2: это вам инвестиции, это вы станете вот таким энергетическим узлом.
4: С этой точки зрения, да, но Венгрия-то, она сама энергию не производит, она зависит в этом плане полностью от России и от ПАКШа. Ну, сперва нужно дождаться, пока ПАКШ второй достроит, да, который еще Орбан продавил, и вот эту энергетику уже продавать всем остальным. То есть в этом плане это, конечно, может сработать, а потом уже бог с ней, с этой Россией, можно с ней отношения портить. Но мы пока не получили от нее все, что мы от нее хотим получить, и все, что нам обещали, и все, что нам делают. Так что это еще тоже вопрос. Вот. Я не думаю, что это выгодно хоть кому-то, потому что Украина, она может очень многое взять, но она абсолютно ничего не может дать, да, то есть я говорю сейчас не про народ, там, Венгрии или Польши, я говорю про тамошних капиталистов, да, то есть про тамошнее руководство страны, которое хотело бы, может быть, что-то с такой страной прикольно сделать, с которой можно будет там и денег выделить, и опять с венгров, с поляками собрать бабла, чтобы туда отправить на поддержку или какие-то другие вещи и самим с этого заработать, как мы с вами знаем, они делают постоянно. Но это не значит, да, это отнюдь, это не значит, что они вот так вот смогут это сделать с Украиной, потому что у Украины ничего нет, это просто умерший такой вот человек, у него уже смерть мозга произошла, но его тело по инерции продолжает жить.
2: Ну, в том-то и дело, что вот сама вот эта концепция Карпатской восьмерки, которую Украина продвигает, она, мне кажется, крайне нежизнеспособной. Да, многие страны вот из перечисленных мною могли бы, может быть, присоединиться для того, чтобы в очередной раз показать, как они поддерживают Украину, какие все молодцы, и что вот Украина прямо сейчас будет помогать нам зарабатывать, мы вместе будем обмениваться там какими-либо технологиями, экономически взаимодействовать более глубоко. Но в то же время, если там нет Венгрии, если каких-то предложений конкретных тоже не поступает, то есть по большей части я как себе это представляю, давайте вступайте в эту организацию для того, чтобы нам было под каким предлогом присылать деньги. Ну или в нас вкладывать инвестиции для продолжения войны. Ну вот такая у меня картина. Может быть, я не прав. Но вот
4: да,
2: ты как
4: но
2: считаешь?
4: Тут еще, во-первых, там мадьяр сказал намного жестче. Да, вот я нашел полную цитату. Да, пока у власти ТИСа ни одного украинского нефтехранилища у нас построено не будет. А вдобавок к этому еще и глава МИДа Венгрии сказала, что новое правительство и так, знаете ли, сделало для Украины немало жестов доброй воли. Так что...
2: там на это, кстати, Сибига ответил, что последние действия Будапешта привели Украину в замешательство. Они считали, что, в принципе-то, все взаимовыгодно, все прекрасно, а тут они неожиданно вот так, как говорится, подставили их. Ну, как они считают. Это же им кажется неправильным. А потом поступает еще одно заявление, которое вот тут уже, мне кажется, мадьяр может воспринять в штыки. Он говорит, что, ну, они там буквально сказали, что из Венгрии ушел Орбан, но его курс остался неизменным. То есть они фактически сказали, что Мадьяр никак не поменял вот эту внешнеполитическую, как украинцы считают, не любовь к их стране или чему там еще. Но вот любопытная реакция последующая Мадьяра. Он же может вообще тогда уйти прям в прямое противостояние с Украиной. Ну, имеется в виду не военное, но...
4: Да, как будто бы к этому и идет. Возможно, несмотря на то, насколько он там антироссийский, как и все его правительство, опять же, сам Мадьяр, он не был как-то замечен в жесткой там, в русофобии вообще замечен не был, и в каких-то жестких высказываниях против России, ну, прям совсем там жестких идеологически, ну, я такого вот не припомню, во всяком случае, сходу. Если погуглить, может быть, найду, но, значит, это не является его, скажем так, как будто бы градообразующим фундаментом его деятельности. В то самое время, как Орбан, если мы вспомним с вами выборы, в ходе которых... они, соответственно, и победили вот это вот ТИСА. Там вообще интереснейшая история, потому что Украина очень сильно поддерживала Мадьяра, они на него ставили как на полностью проукраинского кандидата, но при этом сам Мадьяр сейчас запрещает им вот эти вот, говорит, никаких нефтехранилищ не будет и ничего остального, но при этом все его правительство, оно абсолютно антироссийское и действует в лоне отказа полностью от российской энергетики и от всего остального. Они действуют в интересах крупного капитала. Да, все-таки вспоминаем, что один из главных людей в правительстве Мадьяра, это человек, который в свое время первую заправку, ох, господи, по-моему, или Эксон, или Шеврон открывал как раз-таки на территории Венгрии после выхода из социалистического, скажем так, проекта. Короче,
2: вроде Шеврон.
4: Вроде Шеврон все-таки, да, почему-то я вот думал Эксон, я их путаю моментами в разных странах. И он управлял огромным количеством людей. Короче, я думаю, что проблема в экономической слабости Украины, это вот, ну, как бы подключенный к аппарату жизнеобеспечения человек, у которого уже смерть мозга произошла, там некоторые органы ампутированы, но он все равно от всех вокруг всякого требует, да, хотя он уже не в том положении находится, потому что дать он, в принципе, абсолютно ничего не может. И дело здесь не столько в пророссийскости Мадьяра, сколько только в том, что он с этого никаких плюшек сам и его правительство, и его страна не получат. Если Евросоюз надавит и скажет, нет, нет, помогайте Украине, иначе мы не дадим вам какой-нибудь очередной кредит на что-то еще. Но ему сейчас все это не нужно, да? То есть у него сейчас разблокировали кредит, как вы помните, там было заморожено огромное количество денег и сказали, ну, если Орбан останется у власти, то фиг вам. Кстати, тоже такой вот прямой шантаж, что я уже отмечал. Если придет к власти Мадьяр и его партия, тогда мы вам эти деньги разморозим. У них сейчас разморозились деньги. Денег у них дофига. Они могут с этими деньгами
2: много,
4: сейчас...
2: Много.
4: Да, да. Они могут сейчас с этими деньгами неплохо так жить. Мадьяр может запомниться всем, наверное, одним из лучших президентов Венгрии, потому что сейчас есть к этому, да, скажем так, предпосылки, потому что какие-то непопулярные решения Орбана он постепенно отменяет. Какие-то такие вот решения, которые необходимы, он не принимает, хотя в будущем они еще сыграют свою роль. И, в принципе, получит сейчас от России энергетику. Так что с Россией ссориться ему сейчас без своей выгоды ради какой-то там Украины, которая вообще абсолютно ничего дать не может, ничего не умеет и не производит, ему нет абсолютно никакого смысла. Так что, в принципе, эта логика понятна. Но, признаюсь честно, я удивлен, потому что я думал, что он будет очередным терпилой, который будет делать абсолютно все, что ему сказали из Брюсселя. Но, с другой стороны, он сейчас может тем самым испортить отношения с Брюсселем. Так что посмотрим. Либо его там продавят и скажут, слышь, братишка, мы-то как бы тебе выбраться-то помогли, ты бы без нас Орбана не победил, поэтому давай-ка ты строй все, что тебе говорят хохлы, чтобы мы потом взяли и вот эти вот деньги отправили в Украину, и они бы вернулись уже в наши кошельки.
2: Ну вот это любопытно, да, я тоже об этом думал, как отреагирует Брюссель, но пока что у нас ничего такого нет, да и в принципе Венгрию не обязывает строить у себя на территории что-то для Украины, ну да, ты правильно сказал, что там могут просто надавить, но в любом случае у них еще альтернативные площадки хранения могут оказаться там в Польше, Словакии, Румынии, правда там длиннее и дороже будут маршруты, ну и соответственно логистика будет подороже, да и эксплуатация, но это совсем другой вопрос. Пока
4: не
2: что
4: дороже,
2: них...
4: чем для финнов, которые теперь жалуются, что вынуждены облетать российское небо, и поэтому стали неконкурентоспособны.
2: Ой, как их жалко, в кавычках, конечно, после стольких их высказываний, после того, как они главной вот этой силой НАТО выступают, ну, наравне с вот прибалтийскими странами, пусть и живут и отдыхают. Так, а вот...
4: Ну, да, но с другой стороны, это просто какие-то частные лица или государственные высказываются, мнение народа не разделяют, а с другой стороны, стороны, от России, от россиян, я ничего подобного не слышу. Вот именно агрессии по национальному признаку.
2: Хотя да есть никогда те, кто ненавидят... не было. К финнам, просто к финнам. Не знаю.
4: Нет, вообще, вообще, кому бы то ни было. Вот к американцам, наверное, только есть. И здесь, конечно, не стоит объединять. Все-таки американцы точно такие же люди, как и мы, недовольные вот политикой своего государства. Многие из них, да, некоторые довольны. Вот их надо осуждать. Но, опять же, мы вот зачастую обобщаем. И когда я говорю, что американцы... N-слово, бан-слово, бан-ворд. Я не имею в виду всех американцев, я имею в виду только тех, кто поддерживает, конечно же, узурпаторскую политику их правительства.
2: Ну вот в том-то и дело, что мы склонны обобщать, но на самом деле, мне кажется, это прямо факт. Сейчас население у нас лояльнее относится к американцам. Все чуть больше понимают, что это не американцы сами, это их руководство. Так, ну ладно, дорогие друзья, прямо сейчас будем делать небольшую паузу, уйдем на перерыв, послушаем новости, а после уже можно будет нам звонить, как всегда, по номеру +7 495 95 95 912. Пока что подготавливайте свои вопросы, уходим на новости. Или не уходим?
4: Не уходим?
2: Да, может, и уходим, думал, может, уходим. И уходим. Ну, ты ушел?
4: Давай скидывайся, давай, ЦУЕФА.
2: А, нет, вот это у меня тут, видишь, часы решили подзависнуть. На самом деле не уходим. Отлично, тогда у нас так. Еще есть определенное время. Но в очередной раз напомнил вам, дорогие друзья, что через 2-3 минуты, вот уже потом, после новостей, можно будет нам звонить. А про Украину я как раз еще хотел спросить, раз время остается.
4: Давай номер напомним, чтобы сразу же люди начали набирать постепенно, чтобы мы прям вот +7 495 95 95 912.
2: Про как раз поездку-то Зеленского мы толком-то не поговорили. Немного, конечно, меня разочаровало, что вот того самого шоу, которого мы с тобой ожидали,
4: обидно,
2: не произошло.
4: Я, вообще, конечно, Трамп...
2: Да вообще...
4: Трамп, давай. Что-то ты этот... Он решил в этот раз ООН прогнуть вместо Зеленского.
2: Не, а там, знаешь, еще обидно. Вот задавали же журналисты вопросы, в том числе как будто бы Зеленскому, касательно того, что вот вы в тот раз, ну, обращаясь к Зеленскому, говорили о том, что вы собираетесь вернуть территорию Украины, который вот там 91 года.
4: Ну,
2: вы все еще на это надеетесь? И на это стал отвечать Трамп, ну и, соответственно, вообще там никуда не ответил. Мне было бы интересно, действительно, что бы ответил Зеленский.
4: Я вообще думаю, надо для Зеленского будет изобрести термин нижний политикум или что-то такое. Вот есть там нижний интернет, да? Сергей Симонов, Виджей Линк, наши герои. Я вот жду, когда Зеленский там уже через 5-7 лет после своего президента начнет мормышку там на стримах пить, там ему начнут вот за это донатить, он начнет всю правду об Украине рассказывать.
2: Так есть, кажется, есть такой блогер-то, он очень похож просто на Зеленского, может, видел, может, попадались там нарезки, вот он стримы действительно ведет, и он разговаривает, и внешне очень на него похож. На самом деле,
4: да,
2: правда,
4: это
2: смешно.
4: Макс Камикадзе, это мой знакомый. Да, я его знаю лично. Ну, ты прав, но мне кажется, что со временем сам Зеленский. Вот я когда-то там прикалывался и пародировал Владимира Соловьева, выступая с вывеской там «Соловьев лайф» и прочее. Это еще в 2020 году было. Но вот теперь я думаю, что скоро не Макс Камикадзе будет пародией на Зеленского, а как раз-таки наоборот.
2: Ну вот дальше уже посмотрим. А вот теперь, дорогие друзья, будем плавно уходить на новости и вернемся уже совсем скоро. А, кстати, блогер Камикадзе является иностранным агентом.
4: Не-не-не, вот Макс Камикадзе.
2: Макс Камикадзе —
4: это вот как раз пародия Зеленского. Это другое, да.
2: Ну тогда
4: возьми
2: все
4: слова обратно.
2: Я взял слова обратно. Дорогие друзья, новости.
5: Мне кажется, что ты...
6: Это проекция.
5: Но я хочу...
6: А это зацикленность на себе.
5: Нет, дело не в этом.
6: Вытеснение и отрицание.
5: Да просто поговори со мной.
7: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
8: Ой, то не вечер, то не вечер.
7: То вечер.
0: вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Крыму задержан россиянин, собиравший деньги для ВСУ и передававший данные о российской армии. Дальневосточный университет запускает международные стажировки для преподавателей в азиатских вузах. В России выросло количество вакансий, где требуются навыки работы с нейросетями. Теперь подробнее. Задержан россиянин, организовавший в Телеграм сбор денег для помощи ВСУ и передававший СБУ сведения об объектах вооруженных сил Российской Федерации. По данным ФСБ, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расчеты БПЛА и мобильные огневые группы группировки «Север» в сентябре ликвидировали более 90 беспилотников типа «Баба-Яга» в Харьковской области. Уточняется, что уничтожение дронов происходит путем тарана или дистанционного подрыва расчетами БПЛА ПВО, а также из стрелкового оружия и комплекса «Елка» мобильными огневыми группами. Попытки сорвать электоральные процедуры под видом протестного голосования направлены на уничтожение у граждан понимания самой сути демократического процесса. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Она напомнила, что голосование строится на выражении гражданами реальных политических предпочтений, тогда как навязываемые деструктивные сценарии преследуют цель дискредитировать институт выборов как таковой. Евросоюз, несмотря на отказ присоединиться к созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира по урегулированию ближневосточного конфликта, продолжает развивать контакты с этой структурой. Издание «Политика» сообщает, что еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуйца в среду примет участие в его мероприятии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участникам встречи Совета мира представит информацию о его дорожной карте и продолжающихся переговорах, ближайшие приоритеты и проектах, а также дальнейших планах. Дальневосточный федеральный университет запускает проект, в рамках которого преподаватели и руководители образовательных программ смогут пройти обучение и стажировки в университетах стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В проекте примут участие не менее 30 сотрудников вуза. Для них предусмотрены две программы повышения квалификации продолжительностью по 72 часа каждая и выездные стажировки на 7-10 дней. Участники программы будут работать с иностранными коллегами, познакомиться с организацией образовательного процесса, проведут открытые лекции и занятия для иностранных студентов и абитуриентов, а также переговоры о запуске совместных образовательных проектов. Количество вакансий в России, в которых требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% в годовом выражении в первом полугодии текущего года. По данным аналитиков, оклады в таких вакансиях растут быстрее среднерыночных, а в отдельных профессиональных сферах разрыв о зарплатных предложениях достигает почти 2 раз. Наиболее заметная финансовая разница зафиксирована в сфере маркетинга, рекламы и пиар, где соискателям со знанием нейросетей работодатели готовы предложить в среднем 106 тысяч рублей в месяц против 60 тысяч рублей без этих навыков. Это все. К данной минуте еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а у нас программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату, а номер телефона плюс 7-495-9595-912. Еще раз, плюс 7-495-9595-912. Ждем ваших звонков, звоните, задавайте вопросы, мы на них будем отвечать. Ну, все-таки, вот по Зеленскому-то еще парочку. Он же там про перемирие свое говорил. Ну, понятное дело, патриоты требовал, ну, я не знаю, требовал, просил. как это правильно назвать, наверное, просил, все-таки требовал слишком громкое слово. Но по большей части еще они там говорили вот про то самое перемирие, все-таки Трампу-то как раз важно, чтобы по нашим нефтеперерабатывающим заводам не били, а Зеленскому это важно с другой стороны, чтобы наносить нам какой-либо ущерб. И вот мне, кстати, любопытно, как думаешь, с одной стороны, кажется, что ни о чем они о таком не договорились. Ну, из разряда не было там каких-то вот прям решений Трампа, чтобы он надавил на Зеленского, сказал, что все, не бейте. Там Зеленский начал говорить о том, что энергетическое перемирие очень требуется, но если энергетическое перемирие, то оно должно затрагивать все вообще абсолютно. То есть мы не бьем по их вообще какой-либо инфраструктуре, а они вот по нашим НПЗ. Ну... Не знаю. Мне кажется, фактически ни о чем они не договорились.
3: Конечно, нам это не нужно. Да,
4: да, конечно.
3: Я думаю, Зеленского будут там продавливать, и ударов по НПЗ действительно может стать меньше. Вот, потому что, ну, а может и не стать. Да, здесь как бы не угадаешь. Но вообще, конечно, хорошо бы, если бы их стало поменьше для нас. Но главное, чтобы мы не были готовы как-то все это дело приостанавливать и действительно заключать какое-то энергетическое перемирие, потому что это приведет только к перевооружению Украины. А нам это, ну, как бы хана.
4: Вот именно.
3: Ну, плохо.
4: Ну, не хана, но просто вот не хотелось бы.
3: Не хана, но будет, да, намного сложнее, зачем это нужно. Потому что все равно они потом будут бить по НПЗ. Какая разница? Будут бить по НПЗ не сегодня, там, а через месяц. Но какая разница-то? Лучше, я вообще, знаешь, считаю, что лучше там сейчас вот эту вот всю проблему пережить, НПЗ-щики защитить, да, в чем будет выражаться защита? Там перераспределение, как со складами Wildberries, да, то есть вместо централизации будет децентрализация, то есть будет множество всяких маленьких НПЗ. Вообще, я, если не путаю, а я, по-моему, не путаю, то Путин там подписывал какой-то закон, что пускают маленький частный бизнес в НПЗ. То есть будет много таких вот всяких маленьких предприятий, которые будут все это дело добывать, и частники могут в это дело заходить. И будет разветвленная сеть, чтобы по ним было сложнее бить. Но это, в принципе, логично. Это то же самое, что после ударов по своим складам делает Wildberries, да, то есть теперь там каждая ПВЗ, это, по сути, ну, и небольшой склад получается. Конечно, это логистику затрудняет, вот, но я думаю, что смогут этот вопрос решить. Конечно же, все, как всегда, еще чуть-чуть подорожает, а потом в силу других обстоятельств еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. Но такова экономика военного времени. Ничего здесь не поделаешь, остается только терпеть.
4: Да, ну вот у нас слушатель подобрал, наверное, самое хорошее слово. Выпрашивал он вот эти патриоты, меня вот поправляет. Да, согласен, выпрашивал.
3: Но... Ну, когда у тебя ничего своего нет, когда у тебя страна с 91-го года вообще не развивалась, а тупо сидела на дешевом российском газе, так еще потом, когда и палец дали, захотела и руку откусить, а потом вообще и полностью тебя проглотить, как будто она питон какой-то, ну, тут уже ничего не попишешь, у тебя своей-то самобытности нет. Жестокая реальность, объективная реальность все расставляет по своим местам. Оказывается, ты не такой уж ты и важный для всех, не так уж ты и нужен.
4: Оказывается. Так, у нас звонок появился. Давай слушайте. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, меня Лариса зовут.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Я психоаналитик. И хотела бы поговорить коротко с вами о том, можно ли отделить американский народ от американской элиты в сфере принятия решений. Я считаю, что это глубинное заблуждение вообще, что народ типа по-своему, а власть типа по-своему. Нет. Это как в семье. Если отец существует, и он охватывает своим сознанием все нужды своей большой семьи, какой бы размер она ни была, он просто внутри себя точно знает, что каждому нужно и как можно поступить, как нельзя. Понимаете?
4: Угу.
5: Президент и элита, будучи выходцами плоть от плоти народа, точно знают, как можно поступать, а как нельзя. Это все. Это как бы единое тело, их нельзя отделить.
3: Ну, на данный момент, да.
5: Она не с Марса прилетела. Понимаете, они не марсиане. То есть каждая элита, если... Вообще можно упростить себе сильную задачу, если просто рассматривать элиты как... фокус-группу любого народа. Это как бы квинтэссенция.
4: Да.
5: Избранность, она же как масло намазано на бутерброд. Она же богом избранность. Она же не только элитам принадлежит. Любого американца спроси, он тебе расскажет. кто тут лучше в этом мире?
4: Ну да, да, да. Спасибо большое за звонок.
3: Спасибо. Это не отменяет тех людей, которые с нынешней политикой государства-то как бы не согласны. Но в целом, понимаете, вы правы, но я вот просто как человек, который видит, как формируется общественное мнение, вот прям вот регулярно за этим наблюдающий, да, можно сказать, изнутри, я все-таки просто вот как бы к этому отношусь скептически, потому что любой народ, его можно взять и переписать. Ну, то есть элиты, они не определяются народом, элиты управляют народом, потому что элиты управляют капиталом, а капитал уже способен финансировать СМИ, которые абсолютно любой народ, абсолютно любую нацию буквально за несколько, ну, там, за пару лет можно переписать вообще в совершенно противоположное. Дайте мне там все средства информации массовой, да, за два месяца я вам из американцев сделаю вообще коммунистов, причем самых ярых, таких, что там КНДР будет, да, вот это они, конечно, радикалы, вот это они ортодоксы, да, там, или наоборот, радикалы. Я из них вам хоть красных хмеров, хоть красные бригады сделаю, несмотря на всю их капиталистическую ахинею. Поэтому, ну, да, ну, то есть, понимаете, я как бы вот не знаю, как бы здесь сформулировать, то есть вы по-своему-то, конечно, правы, они сейчас такие, но ведь такими их сделали элиты, те элиты, которые были до, те элиты, которые есть сейчас. Именно они сделали вот американскую нацию такой, какой мы ее видим сегодня.
4: Я бы даже сказал, что все равно нельзя вот их соединять и говорить о том, что это одно целое, это одно тело, ну и там много других метафор
3: нельзя.
4: Было. Знаешь,
3: с другой
4: почему?
3: Можно.
4: Ну, я понимаю, да, с какой стороны можно, все равно это люди, которые выходят из народа, и вот фокус-группа, знаете, это вот идеальная картина, как это, в принципе, должно работать. То есть люди там, например, в США выбирают, в итоге эти элиты приходят к власти, они начинают управлять ими и принимать решения, которые выгодны большинству. Но если мы будем смотреть на реальность, то мы увидим такую картину, что с каждым годом увеличивается как раз расстояние между этими элитами и обычными гражданами в плане капитала, в плане возможностей, в плане тех, кто после этих элит придет, потому что после этих элит придут дети, знакомые, друзья этих же элит.
3: Кроме того, и смысл. Народ очень легко обмануть, на самом деле. Очень легко обмануть, усложнив систему. И реальность объективную тоже можно обмануть. Можно, как там была знаменита вот эта цитата, можно обманывать часть народа долгое время, можно обманывать весь народ некоторое время. Ну, там как-то так вот было. Но нельзя обманывать всех людей все время. Но при этом капитализм мутирует. Он придумывает новые способы, как после кризиса 2008 года, например, да, когда всем стало очевидно, что что-то мы неправильно сделали, и что это у нас за система такая, которая из-за каких-то ипотечных кредитов разваливается. Но, тем не менее, сделали, перешли на хедж-фонды, потом придумают вот что-то еще. И, конечно, но народ, он формируется правительством. То, что вы говорите про фокус-группу, ну, это действительно вот такая вот, знаете, утопия. Это то, как должно быть там в идеальном мире. Кто-то соответствует ожиданиям народа, и народ его выбирает, они и представляют интересы народа. Но если вот так вот посмотреть, то и политикой Трампа-то как-то сейчас у него самый низкий рейтинг одобрения за все две его каденции президентские. Значит, народ-то недоволен, значит, народ не этого хотел. Да и Трамп-то совершенно другое обещал. Он-то обещал как раз-таки. То есть, знаете, если с этой точки зрения посмотреть, то получается, что вы наоборот за американцев, да, потому что смотрите, вот вы говорите, он представляет интересы народа. Так интересы народа, они проявились в том, что они его выбрали, но когда они его выбрали, обещал-то он совсем другое, а делать стал иначе, но изворачивается, говорит, да не-не-не, это то же самое, что я обещал, только здесь мне Иран мешает, здесь что-то Израиль перемирие не захотел, хотя никаких санкций за это не получил, здесь вот нам Россия мешает, здесь Зеленский по российским НПЗ ударил из-за этого у нас цены на дизельное топливо такие большие. Народ-то как раз-таки хочет другого. Просто народ все время обманывают. Как раз-таки используя пропагандистские методы, продажные подконтрольные СМИ, используя цензуру, узурпируя власть в своих руках постепенно. Так что здесь как будто бы, да, есть определенные категории граждан, которые вот такие вот имперцы.
4: Но при этом тут на самом деле любопытная такая еще история, ну, из разряда, если мы все-таки объединяем полностью, вот, например, американскую элиту и ее обычных граждан, то получается, что ответственность в том числе за решение элиты будут нести и все остальные, то есть все американцы...
3: Да не будет никто, не будут нести ответственность.
4: Понятное дело, но я имею в виду, если вот мы с этой точки зрения рассуждаем, что это одно тело, это там голова, а все остальные, ну, люди, это вот как раз все остальное. Извините, извиняюсь за тавтологию, тогда, ну, не знаю, не обойдем мы стороной, получается, Гитлера и нацистскую Германию, тогда все, получается, немцы нацистской Германии должны быть ответственны за, ну, все, что совершил Гитлер. Каждый из них, потому что он пришел к власти легитимно. И тогда вопросы возникают, а что это такое? Нет, мне кажется, здесь все равно есть определенное расстояние. И руководитель — это не робот, который, ну, так скажем, в голове у себя собирает мысли и желания всех людей своей нации, ну, или своего государства, и после этого воплощает их в жизнь. Это такой же человек, который может много наобещать, много наговорить, и после этого идти в абсолютно другую сторону, там, не знаю, в пользу зарабатывания денег себе и своим коллегам, друзьям, семьям, братам, сестрам, да кому угодно, или, может быть, он действительно пойдет по пути воплощения какой-то идеи для государства.
3: Нет, самое важное, кто приводит к власти. И Гитлера к власти привели промышленники, Круппы, Боши, Сименсы и все остальные. Поэтому их интересы он и представлял до поры до времени. А потом, будучи радикалом, он, конечно, вышел из-под контроля и уже начал делать чуть-чуть другие интересные вещи. Но все равно все это было в интересах капитала. То есть он до последнего все равно с ними считался, потому что они были созависимы. Он пришел и отстаивал их интересы, а потом они соответствовали уже его интересам.
4: Не, ну тогда, если уж так копаться прям глубоко, то фактически вся мировая экономика ответственность несет за то, что совершил немецкий народ в Второй мировой войне.
3: Но есть люди, которые пытаются эту ответственность, в том числе и на Советский Союз, переложить, да, потому что до самого начала войны мы, в принципе, как и американцы, продавали им и ресурсы, которые помогли потом им построить такую военную машину. Но в целом и да, и нет, да, то есть мы все как бы несем в той или иной степени ответственность за все вообще, потому что мы все взаимосвязаны, мы живем на одной планете, и мы распоряжаемся ресурсами, торгуя ими между собой. Но другой-то вопрос, ты же, продавая молоток, не ответственен за убийство, которое им совершается, ты же его как бы, ну, не для этого продавал.
4: Ну вот в том-то и дело, здесь получается вот такой глубинный вопрос. Не, на самом деле вопрос хороший,
3: любопытный, спасибо. Но некоторые это так трактуют, но это глупо, да, это глупо вот таким вот образом трактовать вопрос, да, есть о чем, соответственно, подумать, но тем не менее...
4: Тем не менее. Так, хорошо, дорогие друзья, продолжаем звонить. Номер плюс 7-495-95-95-912. Будем рады вас услышать, услышать ваш вопрос, тоже порассуждать, подумать над ответом. А пока, вот мы говорили как раз о вот этой глобальной экономике, о земле, обо всем, и до этого говорили про НПЗ.
3: О зеле.
4: Не хотел бы я говорить о зеле, хотел бы поговорить о земле. О чем-то хорошем, таком, знаешь, красивом.
3: Да, давай о зеле в земле.
4: Ну, вот это
3: сейчас одобрят.
4: Тоже неплохо. Вот это хорошо. Так, ну ладно, давай говорить о вот тут новых, в том числе, высказываниях господина Гутерриша, которые, значит, что утверждают? Он говорит, западные нефтекомпании заработали почти полтриллиона долларов на украинском конфликте. У них сверхприбыль, они вообще очень много заработали, и при этом всего 34 миллиарда долларов они выделяют на то, чтобы как-то бороться с климатическими проблемами, чтобы помогать обычной земле, которую они уничтожают. Будь здоров! И при этом у них, ну вот действительно, прибыль несоразмерная, то есть, если так посмотреть, 34 миллиарда и 467 миллиардов. Это вот такое вот сравнение приводится. В то же время, ну, конечно же, возникают вопросы. А где разница между прибылью и сверхприбылью? А что считать сверхприбылью? Ну да, на них огромный спрос. Очевидно, что сейчас нефтяные компании очень много работают, очень много перерабатывают всего, что поступает, потому что, ну, все-таки нефтяной кризис сделал такое. В то же время, какая уверенность может быть у кого угодно, у потребителя того же, потому что он уповает на то, что вот обычные люди страдают, у них увеличиваются цены, у них увеличивается стоимость страховки и всего остального. Так а вот попадет это, не знаю, сверхприбыль, ну, которую обрежут, в какой-то фонд. Этот фонд поделится между там миллионом чиновников и все остальные там 5 рублей, ну, причем рублей, дойдут до конечного потребителя. Ну, вот какая-то вот такая картина, знаешь, немного странная. Из разряда «давайте вашу сверхприбыль направляйте в другое русло».
3: Короче, проще говоря, делитесь.
4: Да.
3: На самом деле, как мы с вами вот касательно проблем климата видели неоднократно, это самая вообще лицемерная вещь на свете, да, начиная со стоимости перелета Билла Гейтса и углеродного следа, который он оставляет, и заканчивая тем, что мы видели с вами вот этим вот летом во Франции, во всех остальных странах Европейского Союза, которые очень много денег потратили на борьбу против климатических изменений, а потом, звучит как анекдот, но это просто факт установленный, не смогли провести климатический саммит из-за того, что было слишком жарко. Да? Это, ну, это только смех вызывает, но, конечно же, и грусть. Ну, то есть это деньги, опять же, отправленные в никуда. Конечно же, климатическая проблема имеет место, и ей надо заниматься, и то, как мы эксплуатируем планету, оно, ну, действительно наносится определенный вред. Но бороться с этим надо чуть-чуть другими способами, например, исключив из этого все частное. То есть это должны быть государственные структуры и организации, но, повторюсь, устроено все это должно быть несколько иначе. В общем, в этом плане, конечно, Евросоюз тоже изживает себя, и все эти бабки, они будут потрачены на каких-нибудь частников, которые без тендеров будут получать контракты, точно так же, как это делается и у нас.
4: Ну вот, не знаю, мне кажется, это достаточно такая любопытная, в принципе, история с тем, что надо, с одной стороны, больше выделять им денег на безопасность вот всего, ну, то есть из-за разряда климата, нашей там окружающей среды, но в то же время они сами, политики, подпитывают вот эту необходимость в добыче столь активной нефтепродуктов, их потом переработки. Получается, сами виноваты, получается, они должны тоже деньги выделять, а не только нефтеперерабатывающие заводы. Им-то, ну что, они с этого зарабатывают, да, но на них давление такое. Ладно, в общем, здесь тема тоже, можно немного будет еще продолжить, пока у нас вот есть звонок, как раз 4 минутки, успеем, я думаю. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Уважаемые ведущие, доброе утро. Город Рыбинск, Екатерина.
4: Добрый, Екатерина.
3: Доброе.
6: Кстати, если позволите, вот пару вопросов хотела. Про ваш последний фильм про Усама Бен Ладена, террориста-экстремиста.
3: Он на территории России, кстати. Да, тоже является, по-моему.
6: На самом деле, знаете, вот был такой момент очень интересный, на мой взгляд. Это вот когда участникам Аль-Каиды было позволено выйти, и они еще при этом получали выходное пособие. То есть их всерьез никто не рассматривал как угрозу для своих же, или потому что у них не было какой-то специальной документации. Это первый момент. И второй момент. Вот у вас там был такой вопрос риторический. Что главнее, личность или идея? Вот как вы считаете, что главнее, самоуважение или аудитория? Спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Самоуважение. Слушайте, понимаете, такие спорные... Вот последний вопрос очень спорный. Самоуважение, ну, я же сам определяю критерии для самоуважения, понимаете? А если для меня самоуважение — это количество аудитории, вот этот главный принцип. Ну, например, я не говорю, что в моем случае это так, но вот я говорю просто. Я же сам определяю для себя критерии, да? И помимо самоуважения, может быть, оно может определяться большим количеством вещей. Ну, короче, про Аль-Каиду, запрещенную в России экстремистскую террористическую организацию, я могу сказать одно. Выходить они позволяли, выходить можно было, потому что Аль-Каида до поры до времени, это была исключительно, как я в фильме рассказывал, декларативная организация. Они ничего не делали, у них не было никаких успехов. Они, ну, вообще, то есть они ничего не сделали до 11 сентября. И по поводу теракта 11 сентября я буду делать отдельный материал, но пока что я склоняюсь к мнению, что израильские спецслужбы и все остальные, они помогли им совершить этот теракт, но чтобы это было сделано их руками, как мы видели во времена Красных бригад и Альдоморо, да, то есть еще вот в Италии 70-х, там 60-х, 70-х и 80-х годов. Вот, то есть это вот эта вот история, так что одно другого как бы не исключает. Но в целом, да, Аль-Каида — это просто вот такие вот радикалы, но они ничего не могли делать без помощи США. Ну а как они-то что-то сделают? У них был вот Бен Ладен, у которого было очень много денег. Да и это выходное пособие по выходу из Аль-Каиды, ну, это просто ерунда, да, то есть это копейки для Усамки, который там и Диснеем отчасти владел, и все остальное. Вот. Ну, а касательно самоуважения, количества аудитории, ну, то есть я не знаю, этот вопрос не мне задавать, я никогда не стремился к супербольшому количеству аудитории, я стремился найти максимально большое количество людей, которые со мной, так сказать, солидарны, и которые смотрят там мой контент, потому что он для них имеет ценность, а не по веянию моды, да, там, или что-то такое, никогда не держался, никогда не потакал аудиторию, поэтому, ну, для меня ответ будет самоуважение, потому что, но это, опять же, не потому, что я жестко какой-то там супер принципиальный человек в привычном представлении, а просто потому, что это прагматичный расчет. Без самоуважения мне не будет хотеться творить, я не буду чувствовать какой-то своей миссии, да, то есть, если говорить про идею личности, это все важно, но вот моя миссия делать то, чего не делает, на мой взгляд, практически никто, это пытаться докопаться

0: Голосовал за Единую Россию, потому что мне эту шутку, потому что я люблю побеждать. Мне эту шутку скинули на стриме, хотя на самом деле-то я как бы голосовал в соответствии с условиями своего проигрыша в споре, да, и как бы слово сдержал. Но вот, но тем не менее, видите, я делаю такие действия, которые многие людей надоумливают от меня вообще отписаться. Так что да, самоуважение, но потому что без самоуважения я не смогу, у самоуважения я не смогу работать. Вот и все. Так что это как бы прагматичный расчет, можно так даже в некоторой степени сказать.
1: Решил Усама сюда добавить все-таки немного, да?
0: Ну, так вот получилось забавно.
1: Ну, да. Спасибо еще раз большое за вопрос, но сейчас уже много времени не остается до перерыва, поэтому звоните в следующей получасовке, номер остается прежним, плюс 7-495-9595-912. А вот один как раз вопрос у меня, знаешь, остается перед тем, как мы уйдем уже на перерыв, на новости. А тут вот на сверхприбыль они ведь налог ведут. И вот как думаешь, мне кажется, вот этот налог, он очень быстро и активно перекинется на потребителей. Ну, то есть из разряда...
0: Как это... и любой налог.
1: Да, да, да. Просто вот им на сверхприбыль ввели, там, не знаю, какое-то ограничение, а они скажут, ладно, тогда теперь наши энергоресурсы станут дороже. Вот и все. Удобно, удобно. Интересная картинка получается.
0: Это всегда и везде так работает, там, к сожалению. Поэтому, повторюсь, мы все равно за все заплатим. Так зачем нам платить частнику, если мы можем платить в государство? И деньги, конечно, все равно будут разворовываться, но в меньших количествах. То есть здесь тоже такой вот прагматично надо мыслить. Да? Все равно как бы разворуют. Но чиновнику разворовать сложнее, чем частнику. Именно поэтому нам придумали идею о том, что частник на самом деле, он... Ты знаешь, вот я недавно пошутил, и мне кажется, эта шутка очень удачная. «Социализм – зло», – сказала страна, Соединенные Штаты Америки, где все банки и организации субсидируются с налогов.
1: Ну, это да. Так, дорогие друзья, прямо сейчас будем делать небольшую паузу, послушаем новости, и после этого вернемся к вам. Не забывайте про номер телефона. +7 495 95 95 912.

0: нас разберется. Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Расчеты в пиве дронов группировки войск «Север» обнаружила и уничтожила в Сумской области станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба ВСУ», которая предназначена для противодействия системам наведения БПЛА. Отмечается, что уничтожение подобного оборудования противника убирает помехи и позволяет расширять диапазон работы российских беспилотников на этом участке фронта. Свыше 190 украинских беспилотников различного типа сбито за прошедшие сутки над Курской областью. 45 раз ВСУ атаковали из артиллерии приграничья региона, 24 раза беспилотники.

0: атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Губернатор Александр Хинштейн сообщал, что за сутки в результате атак ВСУ один человек погиб, трое пострадали. Американская сторона не предоставила абсолютно никаких официальных или неофициальных объяснений причин отказа в выдаче визы замглавы российского МИДа Александру Алимову. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире «Радио Спутник». Она напомнила, что в случае с главой Комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким американские власти ссылаются на его нахождение под санкциями, однако в отношении Алимова никаких обоснований нет. Фрагмент передачи с Марией Захаровой можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Одна из пострадавших при пожаре в Стерлитамаке остается в крайне тяжелом состоянии. Ее перевезли в ожоговый центр Уфы. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллина добавил, что четверо пострадавших в пожаре продолжают лечение в больнице Стерлитамака. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Накануне в городе загорелся торговый комплекс «Солнечный». Погибли 4 человека, 5 пострадали. С жалобами на самочувствие к медикам обратились еще 2. Об их госпитализации не сообщалось. В итоге пожар потушили на площади 2100 квадратных метров. Евросоюз устал от санкций против России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя исключение российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списков рестрикций. При этом он утверждает, что скорректировать текущий механизм введения ограничений якобы невозможно. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Краснодар в период с января по середину октября текущего года нарастил количество вылетов россиян за границу после открытия аэропорта и стал 3-м городом после Москвы и Санкт-Петербурга, откуда путешественники вылетают за рубеж. Кроме того, за границу стали чаще летать из Казани, Тюмени, Сургута, Благовещенска и Самары. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Четко. Разберется.
4: Разберется.
5: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. В эфире Александр Букарев и Стас Разберется. Стас, Стасом Васильевым. Стасом, как просто. Мы вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наш соцсеть Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, если еще не подписались. Самое время это сделать. Номер телефона прежний. Плюс 7495-9595-912. Еще раз. Плюс 7495-9595-912. Ждем ваших звонков. Продолжайте звонить. А мы пока давай продолжим идти по темам. У нас тут Израиль в темах засветился касательно того, что они собираются в очередной раз давить на Газу, на Хамас, на всех подряд. На газ, да, давить на газ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если Хамас похитит хотя бы одного, там, кого угодно, ну просто...
7: Это же, знаешь, вот это, ребята, один лайк под этим постом, и я попадаю на сектор Газа.
6: Ну нет, это смешно, но страшно на самом деле.
7: Это так и есть. Это буквально так и есть. Извините, как бы мы... Ну что нам теперь плакать-то, как бы мы ничего изменить не можем, но посмеяться хотя бы можем. Ситуация страшная, война, да. Убийство, геноцид. Ну, что теперь поделать-то?
6: Ну, вот так, да. И вот они прямо сейчас говорят, если какого-нибудь там израильского военнослужащего или гражданского они захватят в плен, то Израиль планирует эвакуировать на юг около 1 миллиона жителей города Газа и разрушить его инфраструктуру, включая там дома, высотные здания, более, вообще все.
7: Слушай, важный нюанс. Мы же смеемся не над трагедией в Газе, мы смеемся над абсурдностью логики Исраэля Каца. Да, ну, то есть, конечно. Это тоже важный нюанс. То есть, над самим геноцидом и убийством людей, ну, тут ты, конечно, как бы даже шутку-то никакую не придумаешь. Вот. Может, каламбур только, если какой, но, ну, конечно, это отношение к сионистам, оно может быть только строго отрицательным. Да. Они заслуживают суда, их как бы должны судить за их военные преступления и все остальное. Но пока они под крылышком у Соединенных Штатов, которым выгодна ситуацию на Ближнем Востоке, да, которым выгодна ситуацию на Ближнем Востоке раскочегать, разговаривать. Ну, тут так как бы и будет. Но вот эта вот логика, типа, один лайк, я это, и сам лайк ставит такой ок.
6: Да, да, и вот это вот как раз та мысль, которую я хотел сказать по поводу того, что они же могут сказать, у нас похитили кого-то, ну просто какого-то гражданского или военнослужащего, все, мы всех эвакуируем на юг, 1 000 000 человек, и после этого, значит, уничтожаем просто все гражданское, что там находится. А почему?
7: Я тебе так скажу.
6: Потому что называют это террористическими башнями, там сидят злые плохие люди.
7: Если любить, то королеву, если похищать, то Нетаньяху. Он посмотрит. А не, самого Каца похитить.
6: А его
7: вот это вообще будет.
6: А смысл его похищать?
7: А он просто так, ну сказал, ну давай как бы.
6: Не, ну кстати, было бы да, было бы эффектно. Меня похитили, все, разрушаем. Причем он сам говорит, меня похитили. Откуда это там из Соединенных Штатов?
7: Ну это само лайк будет, да.
6: Да. Так, ну что, у нас получается вот такая картина с тем, что они перекладывают ответственность на мирных жителей. Говорят о том, что да там Хамас вообще везде засел, мы ничего не можем с ним сделать, он не разоружается. Напомню слова Трампа, которые он буквально вчера сказал по поводу того, что в Газе мы все закончили, все прекрасно, войны нет, противостояния нет, все хорошо, все просто можете отдыхать. Вот все говорите спасибо мне и падайте в ноги. На самом-то деле это не так, как мы видим. Тут вообще планируется такая серьезная операция. И знаешь, я что думаю? Мы не так давно наблюдали новости касательно того, что там Соединенные Штаты собираются передать Израилю на 3 миллиарда, что ли, долларов вооружения. Да, они там на самом-то деле как будто бы сейчас Израиль накачивают. И просто после вот этого противостояния, не столь, кстати, длительного с Ираном, у Израиля все закончилось. А теперь им потихоньку вот сейчас все восстановят, а они такие, так, погнали. И они вот таким образом себе уже, ну, я не знаю, что ли, определенный путь намечают из разряда, так, вот у нас есть вариант, чтобы действовать в отношении террористов, которых мы можем назначить вообще кого угодно, там из разряда, вот ты нам не нравишься, какой-нибудь представитель Газа, мы тебя назначаем террористом, теперь мы тебя повесим. Если они кого-то украдут, или даже не украдут, сами украдут, можно на юг 1 000 000 человек просто согнать и все остальное уничтожить. Опять же, один из вариантов действия. Там у них открывается просто вот, ну, с их законами возможности. Вау!
7: Да.
6: Прям вот красота. Ну, понятное дело, в кавычках.
7: И вот, думаю, и вот к этим законам самая большая претензия.
6: Так вот я и думаю. А ты как думаешь, они вот скоро возобновят, ну, вот такие активные боевые действия? Или пока что не будут этого делать? Ну, не знаю. Например, до выборов. Потому что тут, кстати, Трамп еще обмолвился по поводу Ирана. Он говорил о том, что там Иран плохой, вообще они террористические действия совершали. Вот они теперь хорошие, и мы просто хотим заключить с ними сделку. Но в то же время он там говорил, что мы уничтожим его в один момент. Но сделку мы будем заключать, что важно, после проведения выборов. То есть вот когда выборы состоятся, тогда да, будем уже с Ираном разбираться. Может быть, и Израиль ждет, пока в Соединенных Штатах и выборы пройдут. Вот как думаешь?
7: Ну, кстати, вполне может быть, потому что для Трампа это было бы не самым популярным решением взять его, предоставить оружие Израилю. Но тут наверняка-то знать нельзя. Может быть, какую-нибудь операцию готовят, и возникли сложности, например, при планировании этой операции. Какой-нибудь взрывчатки недостаточно для того, чтобы самим организовать теракт. А может быть, какие-нибудь ребятки из Цахала, да, из армии обороны Израиля, из израильской армии, по сути, внедрены куда-нибудь в Хамас, да, для того, чтобы там спровоцировать какое-нибудь очередное нападение, и пока не очень у них получается.
6: Ну вот я тоже так думаю, что у них не хватает пока что ресурсов, и они оттягивают, чтобы, ну вот это какая-то хотя бы история у Трампа сохранялась по поводу там, например, мирного соглашения в Газе. Потому что если они сейчас начнут эти действия осуществлять, то у Трампа не получится говорить, все, мы там заключили мир, а он это сказал вчера, будет как некрасиво. Ну, собственно...
7: С другой стороны, когда Израиль это останавливало?
6: Ну, возможно, но им все-таки как будто бы сейчас выгоднее идти на какие-то условия Трампа и получать это самое вооружение, чем не пойти и чего-то лишиться. Тут тоже вот такой момент, конечно, любопытный. Но вот, по крайней мере, мы имеем вот такую ситуацию, где действительно за один лайк они готовы уничтожить все вообще, что перед ними стоит, и неважно, гражданское это, не гражданское, ну, там, по большей части, как раз гражданское
7: в принципе...
6: есть.
7: Типичный Израиль.
6: В принципе, да. Так, ну
7: ломать
6: хорошо.
7: Ломать не строить.
6: У нас звонок появился, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, это Сергей из Питера.
6: Здравствуйте.
2: Всем общий привет. Да, Стас, мое вечное тебе пожелание. Молодец, молодец.
7: Спасибо.
2: Жги их напалмом, не жалей вообще. Они это все заслужили. Вот, вопрос такой. Мы тут недавно с пацанами что-то Андрея Школьникова пересматривали и смотрели с ним, значит, видео, где он рассказывает, что Среднюю Азию британцы подожгут в любой момент. Как бы уже вопрос не то, что ее подожгут или нет, а вопрос времени. Вот, мне интересно твое мнение. Как ты думаешь, какие страны в этом будут задействованы, участвовать в этой заварушке? Будет ли Россия там рулить, помогать? Будет ли она участвовать напрямую? Вот. И еще один момент. Ты где-то месяц назад уходил в мини-отпуск. Вместо тебя утром поставили Андрея Школьникова. Мед для ушей, приятно его послушать. Но, Стас, пожалуйста, не уходи больше. Мы каждое утро едем вчетвером в машине. 2 часа тебя слушаем.
7: О, мужики, ну это кайф. Спасибо вам большое.
2: Круто. В следующий раз мы тебя наручниками прикуем к студии. Все, нельзя так, ну, пожалуйста. Старайся не уходить.
6: Для домой. Этого придется проникнуть к нему домой, потому что он же дома.
2: Да, спасибо. Слушай, спасибо
7: большое. Касательно того, кого подожгут в Средней Азии, ну, вот здесь не могу сказать наверняка. Это может быть как Таджикистан, так и Казахстан. Тут же вопрос не в том, кого они подожгут, а кого получится поджечь. А это будет уже зависеть от достаточной решительности тех, кто, допустим, в ОДКБ состоит, как-то действовать, да, то есть смогут ли они этому противодействовать. А касательно отпуска, ну, все-таки иногда нужно отдыхать, потому что, знаешь, вот мне даже иногда, я когда вот уезжал там в ЕКБ, мы доехали, там смена обстановки, и как-то даже эфиры тоже моментами повеселее проходят, потом домой возвращаешься, тут все твое привычное оборудование, не нужно ничего настраивать, и опять как бы тоже кайфуешь, потому что ты вернулся в привычную уже тебе атмосферу. Так что отпуска иногда они необходимы. Мне тоже нужно развеяться и подумать. Тут же, понимаете, там иногда эфиры, они повторяют уже мысли мной озвученные, потому что я не успеваю что-то новое прочитать, да, и это же тоже одно и то же талдычить. Ну, мне неинтересно, творческого роста нет, так что отпуска, они просто физически необходимы для того, чтобы вам также и дальше было интересно все это дело слушать. А сейчас еще, как я и говорил в первой части эфира, подключатся нейронки, я смогу читать и китайские источники, и все остальные, плюс еще смогу публиковать их для вас, потому что мы на сайте Sussex уже доделали первую библиотеку, сейчас все, ну, точнее, раздел с библиотекой, она будет бесплатна для всех. Мне остается сейчас только с переводом книг и со скриптами разобраться, потому что там одна книга будет переводиться где-то неделю, даже на моих 192 гигабайт видеопамяти, а сейчас еще 512 куплю и загружу модель еще круче. Но это все занимает время, и мне тоже как бы нужно развиваться, иначе зачем тогда все это? От эфиров должен получать удовольствие не только слушатель, но и я. Парадокс в том, что я должен получать от эфиров удовольствия, чтобы слушатель получал удовольствие, иначе это все будет как бы абсолютно бессмысленно. Так что уж извините, но отпуска периодически необходимо, но вроде бы до Нового года я пока что никуда не собираюсь.
6: Слушатели и ты. Не, на самом деле, может быть,
7: и уже... Ну, слушай, то, что ребята вчетвером едут, это приятно, потому что моя вот главная миссия, я же как вот, типа, там, задавался вопросами, как вот, почему я должен быть видеоблогером? Я вот смотрел ребят, которые крутые блогеры, я их всех до сих пор очень люблю, но меня так расстраивало, что, например, тот же Бэткомедиан очень редко выпускает ролики, и я вот такой, вот, это же такой кайф там, типа, развлекать людей, это, ну, я, в принципе, к этому всю жизнь стремился, да, то есть еще со школьной парты там веселил всех, постоянно чушь порол и специально позорился, но почему-то вот, когда люди смеются над тем, что я делаю, даже если это кринж и нелепость, я вот чувствую, что я живу, вот по-настоящему реально как будто бы живу, ну, только в эти моменты. Ну, сейчас еще, когда дочь там что-нибудь... Вот я ей вчера букет цветов купил, да, она подбегает с утра, папа, большое спасибо, это такие прекрасные цветы. И что-то такое, я такой, ну, вот в эти моменты еще чувствуешь себя живым. А все остальное, это как бы подготовка к тому, чтобы как-то развлекать людей. Но то, что у меня всегда вот самые приятные комментарии были, это когда человек говорит, я вот там сижу, программирую, и эфиры или стримы Стаса фоном идут, кайф. Я такой, да, ради этого я живу, ради этого этого я работаю. Это сам, потому что на каких-то великих целей, типа там просвещения и прочего, я на себя не беру, хотя, опять же, тоже есть у меня там определенная миссия, которую я сам для себя определяю, я ее тоже озвучивал, это вот попытаться разобраться и найти вот то, что наиболее приближено к истине, да, то есть правду, которая не конфликтует с истиной. Но во всем остальном, конечно, для меня это самая большая награда, если ребятки вчетвером едут и слушают вот эти вот мои эфиры, ну, спасибо вам. Хотя, конечно, эфиры из-за того, что каждый день не получается придумывать достаточное количество шуток, чтобы было еще и весело. Но для шуток у меня остаются мои новостные, где есть время подумать и посидеть, попридумывать.
6: Да, все равно тоже улыбаемся иногда, нет-нет, да посмеемся.
7: Ну, пытаемся, да. Пытаемся, ну, как-то есть, да. Но тут надо каждый, тут динамику надо держать, а динамика это каждые 1.5-2 минуты, даже не смешную, даже кринжовую, но надо вставлять. Я для этого же использую мемы и все остальное, потому что я же СДВГшник.
6: Ну ты, да, ну ладно, хорошо. СДВГшник так СДВГшник, хотя тут можно было бы поговорить, а тебе диагноз ставили?
7: Нет, ну я под СДВГ, я вообще не очень-то верю, ну хотя у моей жены СДВГ, ей прям ставили диагноз,
6: вот, да? Это просто но,
7: я понимаю, но слушайте, это уже вот такой вот, знаешь, типа там вот духота там по поводу формулировок и всего прочего.
6: Ну да, ну я и говорю, не уходить в это.
7: Да, я говорю про большую сменяемость там картинок, динамики, я вообще там человек-монтажер.
6: Ну понятно, но это прекрасно.
7: Я фотограф, меня расстреляли на границе.
6: Ой-ой-ой. Ой, ё-моё, вот это да. Так, значит, у нас по поводу...
7: Перед вами профессиональный разведчик.
6: Да что ж ты. Ты голос тогда поменяй хотя бы для того, чтобы похоже-то было, а то...
7: Не могу я про Лукашенко, пока вот как-то я не освоил, да, вот, ну, не знаю, потому что Зеленского-то я его, ну, ненавижу, его легко пародировать, а Лукашенко я люблю, и мне хочется, чтобы это было максимально похоже,
8: ну,
7: но
8: ты,
7: было... Ну так вот это нет, это же не то.
8: Хочется... Он же хрипит просто вот так вот.
7: Да, но как-то хочется вот так вот уважительно сделать, чтобы уважительная хрипотца была, поэтому Лукашенко я пока не пародирую.
8: Уважительный Александр моих... Григорьевич. Ну а что?
7: Да, это... Там вот еще произношение важно.
8: Григорьевич.
7: Вот
8: это...
7: Ну, хочется как-то, чтобы Лукашенко увидел и сказал, молодец.
6: Ну, мне кажется, в этом ничего плохого нет, ну, просто, ну, вот такой голос у Александра
7: Григорьевича. Нет, ну, вот, мне вот так вот хочется, потому что вот, тяжело пародировать тех, кого ты любишь, потому что ты пытаешься,
6: ну, это правда,
7: на кого
6: да.
7: ты уважаешь, то что ты пытаешься там как-то не обидеть. Хотя вот Путина мне почему-то легче, но у него какая-то такая, ну, не знаю, он, может быть, со связками как-то связан. Не получается у меня Лукашенко пока.
6: Ну, ладно.
7: Я потренируюсь потом, обещаю.
6: Так, касательно, во-первых, еще раз номер телефона, +7 495 95 95 91 2. И у нас вот по поводу, как раз уже заговорили об информации, о том, как рассказывают, вещают. У нас конфликт же у Трампа возник с журналистами.
7: Наконец-то.
6: Там куча...
7: Наконец-то. Давно не было Трампа, целых 5 минут.
6: Да-да-да, там же не пустили теперь, ну, запретили журналистам CNN, MS Now и Политика доступ в Белый дом. И вместо этого появился теперь Трамп ТВ. И Трамп ТВ, он будет вещать из Белого дома на YouTube-канале, и они говорят, вот вообще мы будем все рассказывать, как оно есть на самом деле, без вот этих журналюк, без всего того, как они
7: наконец-то
6: там врут,
7: правда,
6: обманывают.
7: Чисто,
6: вот,
7: как все за младенца. Вот, так, как долго мы ждали. Ребятки, а подписка платная, надеюсь? Там какой-то ранний доступ есть еще к инсайдерской информации, как в Трусе?
6: Не, ну представляешь, да, вот это какая классная картина. Теперь Трамп сможет вещать только о своих достижениях, только самое хорошее, только самое прекрасное. А вот эти плохие, ненавистные журналюги, они будут сидеть где-то...
7: Боже, храни Америку. Я, конечно, до этого читал исключительно издание «Трус сосал», вот, но, но теперь буду смотреть, конечно, еще и «Трамп». А оно прям «Трамп ТВ» или «Трус ТВ»?
6: «Трамп ТВ». Вот,
7: я не трус, но я боюсь.
6: Я не трус, но я боюсь. Так, дорогие друзья, у нас звонок. У нас звонок, слушаем.
7: Последний, видимо, уже на сегодня. Да.
9: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здрасте.
9: Это Сергей из Севастополя.
6: Приветствую вас.
7: Здрасте, здрасте.
9: Вот. Я насчет газа, не природного там и СПГ, а насчет газа района. Вот мне мой друг с 73 по 78 год, вы наверняка его знаете и почитаете, Сергей Донатович Довлатов.
7: Угу.
9: Он сказал так, слова Черчилля, я был студентом, молодой парень, вот, запомнил. Чем отличается политик от государственного деятеля? Это вот на предмет Нетаньяху, там, всех этих ребят, вот. Значит, политик ориентируется на предстоящие выборы, а государственный деятель ориентируется на предстоящие поколения.
6: О, ну это красиво. Это, ну вот, наверное, правильная, не знаю, что ли, трактовка политика. Вот кто им должен быть.
9: Да, а вот еще фраза Довлатова меня просто потрясла. Я молодой парень был. Когда он сказал, говорит, главное быть непонятным, а понятым.
6: Да, да. Да, да, да. На самом деле там много можно такого. Главное не, ну, там, не слушать или и слышать тоже. Вот, ну, вот все вот эти маленькие моменты.
9: Да.
6: Спасибо большое за звонок. А есть вопрос вот какой-то?
9: Я недавно стал вашу передачу слушать и очень-очень зацепился.
6: Ой, очень хорошо.
9: Очень рад. Вы здорово ведете, красиво для... Все понятно, и в то же время и с юмором. Молодцы, ребят, молодцы.
6: Спасибо большое, спасибо. Очень рад, очень рад.
7: Вообще вот такие вот цитаты, которые мне больше всего в этом плане... Ну, я самый большой, наверное, суперпоклонник Оскара Уайльда, да, и вот тоже похожие у него все фразы, да, циник — это человек, всему знающий цену, но ничему не знающий ценности, да. Вот тоже хорошая цена, ценность, но это основано во многом вот на такой вот, соответственно, игре слов, но в этом плане, конечно, русский язык для литературы намного более богатый, вот, и, ну, оно все строится вот на таком вот, на парадоксах и каких-то иногда даже каламбурах в какой-то степени, ну, не прямо на каламбурах, а вот на игре слов, но люблю я такое.
6: Да, да, это очень меня еще тогда, ну, не то что забавляло, а интересовало в школе, как вроде бы очень созвучные слова, но значения абсолютно разные. Так, у нас две темы остаются.
7: Замок и замок я вот никогда не забуду.
6: Не, ну вообще, это, конечно, это уровень. Так, давай про Южную Корею немного с КНДР поговорим.
7: Подожди, вот недавно, как прочитать, помахала хлопающей рукой. То есть ей хлопали... Ей хлопали, да? Но она помахала хлопающей, но оно читается хлопающей. Короче, вот иногда русский язык, он, конечно, коварен, но да, он очень опасен.
6: Он ужасен в некоторых моментах. Ты думаешь, а как так-то? Да почему ничего не понятно? А на самом деле он велик. Так, касательно КНДР и Южной Кореи. Тут Южная Корея собирается новый план какой-то разоружения плавной КНДР подготовить.
7: Разоружение собственного президента, как они обычно делают,
6: надеюсь. Ну, в общем, они хотят остановить развитие ядерной программы, потом сократить имеющийся арсенал и потом окончательно демонтировать, чтобы у КНДР не осталось ядерного оружия.
7: Ну, удачи, что я скажу.
6: Вот на самом деле, я когда эту новость просматривал, все там возможные предложения, которые не могут предоставить, там снятие санкций и все остальное, а возможности вообще там проверки какие-то устраивать, они тоже ничего не понимают, они просто вот такой план выкатили и сказали, так, вот у нас есть вот такое решение, мы хотим сначала заморозить вашу программу, на это-то вы пойдете, мы надеемся... Но там им тоже сразу сказали, то есть получается, если вы замораживаете их программу, то вы их программу признаете, правильно? Те такие, ну, не прям, мы не прям признаем, это все же делается для того...
7: Ну, допускаем.
6: Ну, допускаем, да. Ну, в общем, тут, конечно, тоже они вот пытаются как-то вилять из стороны в сторону, но ничего пока не получается, и мне кажется, КНДР просто на них смотрит и говорят, а у нас новая ракета, смотрите. И вот так вот просто вот этим смехом и стоят, что-то запускают.
7: Смотрят, да, так же, как на Украину мы, когда они нам разрешают парад победы проводить.
6: Да, вот это, кстати, ох, ну вот вспомнил, вот реально, идеальный пример. Так, и
7: да,
6: вот как раз минута остается, и...
7: Ну, ты знаешь, вот это вот стандартная, вот это вот такая вот идиотская логика, что-то там переименовать, как-то вот там заявить о своей вот этой вот, что вот мы там вот богоизбранные, мы особенные, мы вам разрешаем там проснуться, мы разрешаем солнцу вставать, мы переименовываем улицу в честь какого-то человека, который вас считается преступником, мы там Аральское море в Украинское переименуем, еще что-нибудь вот это вот. Ну, точно так же, как и Трамп вот эту чушью занимается, да. Это, конечно, ничего, кроме смеха, не вызывает, но показывает неадекватность нашей планеты, раз ей управляют сейчас, причем в крупнейших сверхдержавах управляют именно такие люди. Ну, ничего хорошего как бы в этом нет.
6: Я знаешь, что думаю? А он адекватный. Да. Он просто очень хорошо зарабатывает на этом, и его вообще ничего не волнует. Все. Тут стоит говорить только об этом. Личные интересы...
7: на переименованиях, не знаю.
6: Ну, а что?
7: Насколько он хорошо зарабатывает.
6: Не, ну вот это да, вот это сомнительно. Ну, тут, наверное, просто эго. Вот это непомерное эго. Так, дорогие друзья,
7: Чванство.
6: На сегодня будем завершать нашу программу. Всем огромное спасибо, кто слушал, кто смотрел, кто писал комментарии, кто звонил. Да и вообще абсолютно всем. Всем пока, до завтра, увидимся.
1: Стас разберется.

0: Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Задержанный в Крыму агент Киева признался в передаче СБУ фотографии российских кораблей. Военно-биологическая активность ряда стран вызывает серьезные вопросы. Российские туристы стали чаще летать за границу без пересадок. Теперь подробнее. Задержанный в Крыму пособник Киева признал, что отправлял противнику фотографии российских кораблей. По данным ФСБ, фигурант инициативно сфотографировал военные суда и отправил эти фото в телеграм-бот, администрируемый Службой безопасности Украины. Помимо этого, на видео от ФСБ продемонстрированы украинские паспорта и документы, которые находились в квартире задержанного. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Новые потребители угольной продукции в ближайшей перспективе появятся в России в связи с цифровой трансформацией экономики, автоматизацией и роботизацией технологических процессов, а также внедрением искусственного интеллекта и других инновационных технологий. Об этом говорится в сообщении правительства. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительством утверждена актуализированная программа развития угольной промышленности на период до 2050 года, согласно которой целевой сценарий предусматривает рост добычи до 660 миллионов тонн, а экспорт до 350 миллионов тонн. Военно-биологическая активность ряда стран за пределами их национальной территории вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на семинаре по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Он добавил, что Россия считает основными приоритетами на этом направлении разработку универсального, юридически обязывающего и недискриминационного протокола Конвенции с эффективным механизмом проверки, а также строгое выполнение государственными участниками обязательств по договору на национальном уровне. Президент США Дональд Трамп для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином нарушит соблюдавшийся порядка 60 лет протокол и впервые со времен президентства Джона Кеннеди лично встретит лидера другой страны на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Как отмечает газета Financial Times, этот жест станет демонстрацией глубокого уважения. Это не первый раз, когда Трамп сам встречает лидера другой мировой державы. В августе прошлого года он лично приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже. Национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации». Он добавил, что люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. Российские туристы в период с января по середине октября текущего года стали чаще отправляться за границу прямыми рейсами. Билетов за рубеж стало больше почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, чаще прямыми рейсами за рубеж стали летать из Казани, Самары, Петербурга и Екатеринбурга. Развитию прямого авиасообщения способствуют новые рейсы, запущенные в этом году из Казани, Самары и из Уфы в Минск. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: БДСМ. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента же...
3: Не с того слова. Трофим вошел в федеральный эфир.
2: Трофим вошел в эфир радио, но я думал, что мы еще не на радио, а мы на радио. Кстати, вчера уже признали это девиацией и будут лечить вот такие вот вещи. Вчера
3: вышла официальная информация. Ты давай не усугубляй тоже, не пугай народ. Мы что-то не признали, это в заголовке. Если человек это беспокоит, то он может сказать, что его, что жить не может и, от того, что его тянет все время на что-то. И это тоже вошло в список, помимо прочего. Так что тут...
2: Хорошо, ладно, не пугайтесь.
3: Давай ты нам с этого...
2: У нас в стране все можно. Изолента живьем. Начинает свой короткий сегодня эфир часовой на лучшем радио страны «Радио Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Марат Баширов к нам присоединился. Марат, доброе утро.
4: Привет.
2: Да, привет, привет. Да, ну что, начали с веселого. Мы там в интернете. Смотрите, кстати, нас всегда в интернете между эфирами на радио. Там много интересного у нас бывает. А теперь о серьезном, можно сказать, о грустном. Вопрос Марату задает Григорий Ёл. Как вам последнее выступление Трампа? Что самое важное для себя вы подчерпнули, наверное, все же опечатка была?
4: Ну, выходит он в тираж. Выходит. Я вообще жду, что в ноябре, когда республиканцы проиграют выборы в Конгресс, ну, его совсем подорвет. Ну, переругаться со всеми основными средствами массовой информации Соединенных Штатов, перестать их пускать в Белый дом. Они потом делают трансляцию без звука его. Он заявляет, что он создает Трамп ТВ. Ну, деньги-то у него есть, конечно. Он, значит, хорошо, что он называется, зарабатывает, оставаясь даже президентом. Но выходит в тираж потихоньку. Нам, в принципе, это на руку, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, как-то мы всегда считали, что Соединенные Штаты – великая страна, и тут бах. То Байден, то Трамп. Вот теперь так надо говорить.
2: То есть один хуже другого. Ну, мы с тобой обсуждали в эфире не раз, что тенденция, например, европейская. Все там говорят, а где вот нынешний Шарль де Голль? Да? Каждый следующий Шарль де Голль был хуже предыдущего Шарля де Голля. И в итоге мы уже дошли до того, что последний их Шарль де Голль...
4: До Каекалас мы дошли уже, да.
2: Да-да-да, обсуждает пол его жены. Понимаешь, пол Европы обсуждают пол его жены. Где это видно, чтобы это было главной темой повестки СМИ? Ну, некоторое время, понятно, не постоянно, но тем не менее. И Каекалас, да, с Арсен Наверно, вот, которая... Вот. А до этого Джейн Псаки в Штатах, прекрасная, голос эпохи.
3: Ну, тут вот все-таки у нас повестка. Может быть, в Эстонии там по-другому обсуждают. У них там все серьезно. У них, если посмотреть их повестку, она, конечно, гораздо интереснее. И, так сказать, там, можно сказать, судьбы мира решают.
4: А у меня любимица была Бербак. Это Анна, которая из Фэркэп. Да, значит, помните, которая занималась акробатикой и прекрасно. Вот я смотрел ролики, то есть вроде бы надо про политику думать, а я смотрел ролики, где она прыгала на батуте. Вот прямо с увлечением.
2: Нормально, да, там? Хорошо.
4: Помните, как она сказала,
3: развернуть когда-нибудь?
4: В детстве, но мне было страшно.
3: Я прыгал относительно недавно. Я дочке купил батут большой, поставил и прыгал на нем. Я тебе скажу, первые несколько дней прыгаешь с огромным увлечением, и можно Анну Лену помочь. Что
4: скажешь? Остается узнать, на чем прыгает Кая Калас, но это ладно.
3: Вот на чем бы она ни прыгает, она делает это очень медленно.
2: Очень медленно, вяло скатит. Да, вот это вот. Хорошо, это все прекрасно. Сегодня у нас хороший эфир перед началом форума, я считаю, разминочка такая. Хорошая. Ты, кстати, будешь ли ты на форуме в этом году?
4: Нет.
2: На Балтийском.
4: Нет, я не буду, я лечу в Архангельск, там форум молодых ученых, 4 дня.
2: А, ну это как раз по твоей, да, вот этой части.
4: Да, и мне почему-то, в общем, показалось, что мне обязательно туда нужно. Вот я как профессор решил, что надо посмотреть на молодых ученых со всей России, так что вот я буду там. Но, вот тем более я в Архангельске не был ни разу.
2: А, хороший город, кстати, очень весьма красивый. Бывал я там, и очень мне там нравится. Хочу тебя спросить вот про ученых. Давай офф-топ. Мы обычно говорим про политику, про выборы, там, про все дела. Как ты вообще оцениваешь науку нашу сейчас, именно с точки зрения захода туда молодых людей? Мы часто слышим, как жалуются, что вот, все разъезжаются там, по западным странам, там больше опций, возможностей, база, деньги, как бы все. Как ты оцениваешь сейчас нашу науку вообще, перспективы?
4: Вы знаете, произошел очень интересный разворот. Фундаментальная наука начала сближаться с прикладной. и молодым ученым, в большинстве своем, конечно, хочется делать что-то руками, что называется, то есть достигать каких-то результатов. Пусть это даже будут социальные проекты, но опять-таки, чтобы был какой-то реальный результат. То есть они сейчас смотрят на развитие фундаментальной науки через реальный опыт. Не теоретические там, в общем, соображения. Я почитал Гегеля, я, в общем, почитал там, значит, Карла Маркса. Я вам сейчас тут новую теорию придумаю и кандидатскую защищу. Нет, они идут через практику. И это крайне важно. Это крайне важно, потому что это, во-первых, поддерживается бизнесом через неокры. Потому что для бизнеса это доходы, да, это какие-то прорывы. А второе, это поддерживается федеральными властями. И вообще, мне кажется, что через какое-то время нам нужно будет задуматься, а не реформировать ли нам нашу любимую Академию наук, да, и посмотреть в большей степени на институты, которые работают внутри этих, вот этого сообщества. Там же трехуровневая такая система, то есть общая академия, академия отдельная по направлениям, и потом институты. И вот эти институты, они всегда были в загоне, да. А экономика, современная экономика, значит, требует, чтобы был, что называется, сообщающийся сосуд. То есть открыли какую-то фундаментальную какую-то историю, значит, открыли, и, соответственно, нужно понять, как ее реализовывать для того,
2: чтобы... приложить ее, да.
4: Да, чтобы этот человек ощутил, чтобы это не очень повисало в виде какой-то теоретической разработки, чем страдали, кстати сказать, во времена СССР. Там все фундаментальные прорывы, они уходили в тему, связанную с оборонкой и безопасностью. А гражданская страдала. А сейчас вот появился такой тренд. И гражданка начинает тоже смотреть внимательно, что там ученые открывают.
2: И то есть перспективы, по твоему мнению, у нас присутствуют?
4: Ну, мы, очевидно, раньше это называлось конверсией, помните? Но это была вынужденная история. То есть военка закрывалась, нужно куда-то девать население, значит, рабочие руки. А сейчас это уже не конверсия. Сейчас это отдельный реальный сектор экономики, который... Это как стартапы, вот, значит, молодым слушателям будет понятно. То есть кто-то что-то там изобретает, а потом это тиражируется. И в какой-то момент появляется так называемый единорог, то есть который выстреливает. И причем эта технология, она ведь такая, что изобретаешь где-то в одном вроде бы направлении, а она начинает перетекать уже в другие отрасли. Вот это крайне интересный эффект. И это дает, кстати, ученым возможность зарабатывать. То есть он понимает, что он на своем теоретическом, фундаментальном открытии, он потом может еще и заработать, оставаясь ученым, что крайне важно.
2: Ну да, да, да. Ну, кстати, ты же это помнишь, лет там, когда 5 назад, еще до СВО, была же попытка, ну, не знаю, реформировать, ну, проехались, короче, по Академии наук, включая Владимир Владимирович говорил там фразы, что нужно как-то их расшевелить, говорили сроки, ну, не сроки, а это ретроспективный анализ, что 19 лет из Академии наук не исходило ничего такого, что могло бы перевернуть мир и подтолкнуть страну к быстрому развитию и прочее, прочее, прочее. Были серьезные разговоры. А потом все это дело как-то так схлопнулось. Ну, потому что ковид, СВО и прочие всякие разные вещи уже было, наверное, не до этого, я так подозреваю. То есть, есть у тебя мысли о том, что надо бы это дело все как-то опять
4: пошевелить? У меня есть мысль, что после СВО очень многое переворошат. Те розовые очки, которые мы снимали все эти, значит, 5 лет, мы сейчас говорим только про Академию наук. Там очень много-много таких темок. И поэтому у нас будет интересная жизнь после СВО. К лучшему, кстати сказать.
2: Ну, да, будем надеяться. Мы это, кстати, сейчас видим и по социальным лифтам ветеранов СВО, которые пошли и во власть, и в Думу, и в министерство, и в региональные министерства, и прочее, прочее, прочее. Вот, кстати, как ты оцениваешь вот это движение «Время героев» и, в принципе, то, что после выборов, плавно тебя подвожу к выборам, после выборов то, что сейчас у нас представительство ветеранов СВО в Думе увеличилось, твое мнение по этой теме?
4: Я чуть шире скажу. Сегодня среда, но понедельник, вторник, вроде все так привыкли, что отдохнуть нужно после выборов. А у нас было несколько экспертных площадок, и вот вчера на одном клубе, он называется «Регион», Дима Орлов его модерирует, ведет, организует. Там было много рассуждений, почему так получилось. То есть такая явка и столько голосов за «Единую Россию», и почему на грани оказались, например, «Справедливороссы». А в Питере вообще их разгромили, да, как это говорят, Дмитриева там не выиграла. Я сказал то, что, в общем-то, я поймал где-то за неделю до выборов. Мы могли получить двухпалатный парламент. Мы могли увидеть, что «Единая Россия» наберет 80, при явке 70. И меня ребята спрашивают, а почему? Я говорю, я вам сейчас объясню, и каждый скажите вот честно, то есть вы согласны с этим или нет? Ни один, кстати сказать, не возразил. Вначале идет эскалация в зоне СВО, причем мы принимаем этот вызов, мы тоже идем на эскалацию определенную. Потом ветеранов в огромном количестве, ветеранов СВО, включают в федеральные списки кандидатов фактически все партии, но доминирующие у «Единой России». А потом идет интенсивные попытки принудить нас к перемирию. Социологи видят, все социологи говорили, что повышенная тревожность, есть усталость от СВО, есть стремление к миру, но при этом все консолидированно говорят, нет, только на наших условиях. За сутки до открытия трехдневного голосования выходит президент Путин и говорит, что я призываю всех прийти проголосовать. И понятно, что, как это требует закон, он не говорит за кого. Но вот представьте, что в четверг или в пятницу вышел бы кто-то очень значительный и сказал избирателям, вы знаете, президенту Путина нужна очень мощная фракция «Единой России» для того, чтобы мы в ближайшие месяцы закончили СВО на наших условиях. И все, «Единая бы Россия» получила 80%. Вот даже если бы я был готов голосовать за новых людей или КПРФ, я бы поставил эту задачу в приоритет всех остальных. Вообще вся повестка этой избирательной кампании, она была уникальная, потому что традиционно эти выборы проводятся на внутренней повестке. То есть социальные вопросы, бытовые вопросы, вопросы экономики, заработной платы. А здесь получилось, что смешалась внешняя повестка, внутренняя и тема СВО. И тема СВО, она является триггерной для того, чтобы люди потом что-то получили, улучшение в экономике или в социальных каких-то вопросах. То есть все понимали, что если СВО закончится на наших условиях, значит, будет первое, второе, третье и компот. Вот что произошло. И вот, слава богу, никто не вышел, этого не сказал. Иначе бы кто поверил, что «Единая Россия» без чего-то там, да, без каких-то, взяла бы и получила 80%. Но, с другой стороны, я понимаю, почему призывали идти голосовать. Вопрос легитимности. У нас за ленточкой там существует фейковое государство с людьми, которые уже несколько лет занимают кресло абсолютно незаконно. Но одно дело, мы бы подтверждали легитимность при явке 20%, а другое дело, когда она уже почти 60%. Вот в чем была, в общем, заковырка. Вообще хочу сказать, что эти выборы, те, кто их отслеживал, да, и те, кто организовывал, вот просто ювелирно провели, очень изящно. Были там острые моменты, но вот все остальное, да, комар носа не подточит. 400 тысяч наблюдателей, общественные центры за наблюдением, по две видеокамеры на УИКе, с постоянной записью, как в видеорегистраторе можно проверить. Дистанционное электронное голосование, которое абсолютно защищенное и показало, насколько это популярно. Уникальные выборы. Вот если бы я был социологом, я бы, наверное, уже от всех отключился и писал бы новую докторскую на этой теме.
2: Интересно. Интересно, да, новую докторскую по теме выборов. Это еще, по-моему, я не знаю, а кто-нибудь делал так вообще когда-нибудь?
4: Думаю, что докторскую, да.
2: Отдельно взятых конкретных выборов.
4: То есть, идею дарю какому-то доктору.
2: Ну да, явка тебя не удивила, да, судя по всему?
4: Ну, по тем событиям, которые происходили последнюю неделю до выборов, нет.
2: Угу. А конечный исход, то, что, например, «Справедливая Россия» не набрала 5% и, собственно говоря, «Единая Россия», наоборот, перебрала 5%.
3: Она набрала вроде же.
2: 4,96.
4: Нет, 5,32, это вчера на 10 утра.
2: Понял.
4: Я специально... Ну, ты прав, они были на грани.
3: Там был момент, что они не проходили, а потом они вдруг внезапно резко прошли.
2: Ага, понятно.
4: Ну, потому что подъехали данные с дальних избирательных участков, из-за рубежа подъехали. Так что вполне возможно, что там пропорция могла быть не российская, скажем так, вот до этого. Да? То есть дальние какие-то территории, откуда везут эти бюллетени, они всегда голосуют чуть иначе. Ну, из-за границы всегда голосуют чуть иначе.
2: То есть это нормальный ход. По нашим меркам. Хорошо, давай тогда к будущим нашим вещам, которые мы сейчас видим. Вот сейчас у нас ООН в США, как это, неделя от кутюр, большой моды в ООН, и, собственно говоря, да, и там принимаются какие-то решения, потом встреча Си с Трампом, где Трамп будет его встречать у самолета. Ну и дальше твое мнение, что и зима, украинская легендарная зима, которая должна пройти каким-то особым образом. Что ты видишь в ближайшем будущем?
4: Я буду следить за тремя сюжетами. Первое – это кадровое решение в парламенте и федеральном правительстве. Это, очевидно, октябрь. Я буду следить за результатами выборов в Конгресс, потому что это повлияет на статус Трампа. Я, конечно, буду внимательно следить за серией встреч президентов Путина, Трампа и председателя Си. Еще Моди там будет, они встретятся на АСЕАН. И это тоже будут такие сигнальчики. Было бы, конечно, здорово, чтобы они сели и договорились. Сказали, ребята, контур вот такой. И каждый держит свой участок. Это то, что сорвалось в Анкоридже. Они же пообещали контур удержать и определенные действия совершить. И выполнили. Вот это очередная итерация, просто это будет уже Anchorage 2 в расширенном составе.
3: Видишь, у меня ощущение, что нету такого вот... Ну, то есть для кого-то это, как для нас, это вопрос экзистенциально принципиальный. Возможно, даже и для Европы. А вот для США, там, для Китая, там... Чего? Зачем делить?
4: Петр, не соглашусь, потому что галлон дизеля под $6, когда он до этого был там 3 с копейками, а в Техасе вообще до 8 на некоторых заправках доходит. И это ключевой вопрос для Америки.
3: Но не экзистенциально. Они не погибнут. Да, Трампа важный, но
4: в целом... Мы, в общем, тоже не погибнем. Вот я бы так уж... Значит, мне кажется, что мы выскочили, на самом деле, вот из этого коридора критического где-то через 3 года после начала СВО. То есть мы поправили, мы увидели ошибки, и, соответственно, вот эта критическая ситуация. Вообще, когда я лекции читаю, я говорю, вы знаете, СВО начиналась как такая региональная, локальная история европейская, а сейчас она стала частью более широкого мирового процесса. Построение многополярного мира. То есть мы подтвердили свой статус мировой державы, и мы заявили, что, ребята, мы готовы защищать свой интерес с оружием в руках, если это потребуется. Дальше вышел Иран, кстати, и тоже сказал, вы знаете, а может быть не такая большая держава, но драться буду тоже с оружием в руках. И это только второй случай. А уж если Трамп сейчас совершит ошибки определенные, как он совершил в отношении с Ираном, появится вторая, третья и четвертая история, где национально ориентированные элиты начнут делать то же самое. А тут можно уже и штаны порвать, понимаете? Или, как говорят, в узкой юбке через две ступеньки прыгать не надо. Живется.
2: Да, но мы еще видим, кстати, я дополню, мы еще видим сейчас в Африке постоянное взбрыкивание.
4: О чем я и говорю, да.
2: Мягко говоря, да, что они то против Франции, то против Британии, то, кстати, против США. Говорят, типа, ребят, алло, давайте-ка мы это подвиньтесь. Мы тут, у нас вот Китай тут есть с большими деньгами и с большими амбициями, которые, в общем-то, хочет с нами работать. Да, Марат, спасибо тебе огромное. Спасибо, что нашел время в своем.

0: С ведущими американскими СМИ. Контекст. Ряд крупнейших медиаресурсов, в том числе CNN, отказались освещать деятельность президента США. Причиной стал запрет их представителям на посещение Белого дома. Противостояние Дональда Трампа с критикующими его каналами и изданиями имеет давнюю историю. Отношения не заладились еще во время его первой предвыборной кампании. Трамп тогда обвинял СМИ в предвзятости и распространении лживой информации, называл их врагами американского народа. Со временем конфликт стал носить системный характер. Очередной всплеск неприязни к журналистам и решение заблокировать их проход в главное здание страны те решили не оставлять без ответа. Они назвали действия главы государства противоречащими Конституции и подали в суд. Позиция Трампа непреклонна. Он говорит, что ценит свободу слова, а не фейки. Проблема в том, что первая поправка к Конституции запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Юристы считают, что у президента немного шансов на поддержку суда. Положение Трампа осложняется тем, что его работу в знак солидарности отказались освещать и другие, пока разрешенные медиа. Он рискует прослыть врагом прессы как таковой. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Суд приговорил 35-летнюю жительницу Белгородской области к 19 годам колонии за госизмену. Она передавала украинским спецслужбам сведения о позициях российской армии. В пресс-службе УФСБ по региону добавили, что всего женщина отправила украинским кураторам более 40 координат с достоверными сведениями о российских подразделениях. Эти данные были использованы противником для нанесения ударов по позициям вооруженных сил Российской Федерации. Свое наказание осужденная будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Ей также назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Утвержденная правительством актуализированная программа развития угольной промышленности России до 2050 года будет реализовываться в три этапа, первый из которых предполагает господдержку предприятий отрасли. На втором этапе предусмотрено обеспечение рационального подхода к комплексному использованию угля в экономике с учетом готовности и доступности технологий, сложившихся региональных энергетических балансов и логистики. Третий этап предполагает реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных предприятий мероприятий в рамках осуществления

0: осуществления долгосрочной государственной энергетической политики. Горючие смазочные материалы и топливо продолжают поступать в районы Крайнего Севера и отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока в ходе подготовки воинских частей к отопительному периоду. Минобороны отметили, что в текущую навигацию в отдаленные гарнизоны уже доставлено более 27 тысяч тонн топлива. Шведские социал-демократы выступили за отмену принципа единогласия при принятии решений ЕС в вопросах внешней политики. Об этом сообщает газета «Политика». Речь идет о принципе, при котором каждое государство-член должно одобрить решение. Этот механизм закрепляет право вето за каждой страной и рассматривается как важный элемент защиты национального суверенитета. Идеи отказа от единогласия и перехода к голосованию большинством вызывают споры внутри блока. Критики таких предложений указывают, что подобная реформа может лишить отдельные государства возможности блокировать решения, противоречащие их национальным интересам, и усилить доминирование крупных стран внутри Евросоюза. Европейская служба внешних связей под руководством главы дипломатии Каи Калласа может подвергнуться масштабным кадровым сокращениям и в течение 2 лет фактически превратиться в скелет из-за борьбы за власть между Калласом и главой евродипломатии Урсулой фон дер Ляйен. По информации западных СМИ, одним из факторов сокращения стало давление Германии и других стран Евросоюза, требующих уменьшения административных расходов. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы в эфире. Изолента живьем. Трофим Викторович Татаренков, Петр Лидов. И к нам присоединяется Андрей Баранников. Человек, который сегодня, ну, наверное, делает, начинает работу над своим самым таким вот видимым и радостным для всего пиар-сообщества детищем, над знаменитым, регулярным, историческим уже форумом. Балтийский уикенд, который объединяет всех сотрудников пресс-служб, пиара, информации, коммуникации. Сколько лет уже, Андрей?
3: 26.
4: Обалдеть.
2: Даже мы умрем, а он останется, да.
3: Это точно. С учетом того, что в этом году впервые на пленарной сессии я увидел спикера, которого зовут Петр Баранников, ученик 7 класса школы РИТ Санкт-Петербурга, я понял, что да, мы умрем, а он останется, по всей видимости.
2: Ну и прекрасно, правильно. Надо передать дело в надежные руки. Хорошо, что человека с надежными руками зовут Петр. Ты выбирай Петра и не ошибешься.
3: Да. Это правда.
2: Да. Потому что Петр – это значит скала, камень в переводе.
4: Камень, да.
3: Я знаю. У меня же папа был Петр, поэтому да. Все, что касается Петра, я знаю хорошо.
4: Да. Скажи, пожалуйста, 26-й ты говоришь, 26-й, и все же 26 под твоим чутким и умелым руководством прошли.
3: Ну так ты... кто еще взвалит на себя такую ношу непосильную?
4: Ты не устаешь вообще вот каждый год делать это вот все?
3: Нет. Знаешь, я клиента одного спросил, говорю, вот вы и в субботу, и в воскресенье работаете. Он говорит, а я не устаю. Вот я могу сказать то же самое, я не устаю. По крайней мере, в той части, которая касается Baltic Weekend. Потому что я считаю, что это та общественная нагрузка, которая как-то случайно взвалил на себя действительно 26 лет тому назад. Но так как-то все, по-моему, уже к этому привыкли и считают, что это само собой разумеющееся. Вот, поэтому, да, продолжаем. Это самый крупный форум. Он не только в России самый крупный, он в Европе самый крупный. То есть больше народу собирается только в Китае и в Америке. Я, по-моему, кстати, в одном из предыдущих эфиров об этом говорил. То есть Болтск на сегодняшний день, он, наверное, в иерархии всех форумов, посвященных связям с общественностью, я думаю, что занимает вот крепкое 3-е место после там, китайского форума и американского форума. Там 1-2. Вот, в Европе, конечно, масштабы такого мероприятия не сейчас нет, не раньше не было. Я много езжу на мероприятия коллег и могу об этом говорить с уверенностью. Вот, так что да, вот опять у нас большое количество сапсанов, самолетов летит. Мне тут пишут все люди, у нас есть неформальный чат участников Baltic Weekend. Там все уже выкладывают фотографии очередные из сапсанов. Сейчас я пошел на завтрак, встретил кучу коллег уже на завтраке в Гранд-отеле Европа, где, собственно, сейчас и нахожусь. И еще одна приятная новость, что в этом году мы совпали по времени с культурным форумом, форумом объединенных культур. Поэтому вчера ночью я сражался за свой номер с представителем Министерства культуры Бангладеш, который не хотел никак...
2: Или вы живете вместе в результате?
3: Я его, правда, сегодня уже встретил на завтраке в том же костюме, как он был вчера ночью.
2: Он ночевал где-то в подсобном помещении.
4: В столовке, да?
3: По всей видимости, да. Ну, в общем, настроение праздничное, потому что огромное количество деятелей культуры со всего мира, несомненно, только украсят атмосферу Балтийского уикенда, который традиционно проходит в Гранд-отеле Европы. Вот.
4: Да.
3: Так что ждем вас, ребят, в гости. И, конечно, ждем сегодня на квартирник для уважаемых слушателей. Еще раз поясню, последние 11 лет у нас еще одна традиция, что Александр Цыпкин, который мы считаем, безусловно, его пиарщиком, и, слава богу, не отказывается от этого, вот, он приезжает, читает свои новые рассказы обязательно на квартирнике в преддверии форума, который начнется завтра, а, соответственно, вот... Уважаемый Петр Алексеевич Лидов, собственно говоря, это наш главный keynote-спикер сегодня, если выражаться, так сказать, английской терминологией.
2: Ты же тоже по традиции читаешь что-то?
3: Я тоже по традиции. Ну, нет, я-то читаю плохо, но я на правах хозяина вписываюсь, и мне никто не может отказать. А ты-то читаешь, потому что ты читаешь хорошо.
2: Вот, ну, это тоже спорно, да?
3: Сегодня к нам присоединяется очаровательная Лена Мироненко, это директор музея «Атом». И традиционно у нас всегда есть одна приглашенная звезда, имя которой... не называют, но, правда, это имя спалили 10 минут назад.
2: Канье Уэст.
3: Да, ну, почти. Нет, круче. Я всегда мечтал...
4: Смудок, что ли?
3: Я всегда мечтал, чтобы этот человек участвовал в Балтийском рейсе. Вот он едет с супругой, они сейчас едут вместе.
2: Да, давай чуть-чуть, мы все-таки в этом самом радиоэфире большом, и не все у нас, к сожалению, могут насладиться радостями Санкт-Петербурга и форума. Хотелось бы о состоянии отрасли пару слов от тебя услышать, то есть программную речь. Скажи, пожалуйста, вот есть ощущение, что профессия пиарщика как таковая, может быть, я так отошел от этих всех корпоративных вопросов, что она, в общем, потеряла свою значимость, и сегодня... Мы видим на примере того же Дональда Трампа или первых из других государств, что, в общем, каждый сам себе пиарщик. И чем, так сказать, менее ответственно себя ведет политик, я не знаю, какой-то деятель политический или просто лидер мнений, там, какой-то блогер, тем, собственно, ярче и интереснее он, для широкой публики. И никто не задумывается о том, что то, что иногда некоторые граждане несут, это мало того, что полный бред, чушь и ахинея, это еще и вредно. И, в общем, мы стали все заложниками ярких...
4: Видимо, что-то случилось. Сейчас Петр Алексеевич немножечко у нас отпал. Ну, ты вопрос, в общем и целом, понял. Да, ты вопрос, в общем и целом, понял. Сейчас Петра восстановят, я думаю, регенерируют. Рассказывай.
3: Слушайте, ну, я позволю себе все-таки с Петром не согласиться. И, кстати, удивительно то, что Петр Алексеевич такое сказал, но еще более удивительно, что Петр привел такой пример, как Дональд Трамп. Значит, все вот эти экзерсисы Дональда Трампа, которые опытный пиарщик Петр Лидов, которого я знаю в профессии 30 лет, я считаю, что это просто провокационный был вопрос, они, конечно, подготовлены. Там за ним стоит команда из 100 человек, которая все эти вещи модерирует, готовит, подсказывает, работает с социальными сетями, работает с публичными выступлениями и так далее. То есть только очень наивный человек должен полагать, что все, что делает Трамп, он делает исключительно только исходя из там, какой-то интуиции и исходя из там, какой-то сиюминутной реакции. Хотя, там, безусловно, там, у Трампа есть, безусловно, эти качества.
4: Эмоциональные вставки же у него бывают, прям видно.
3: Есть, нет. Я ни в коем случае не умаляю его достоинства как прекрасного оратора, полемиста, человека, очень быстро реагирующего в какой-то сложной кризисной ситуации. Но я не соглашусь с Петром в той части, что за всем этим не стоит работа конкретных людей. Безусловно, стоит. И как раз у нас недавно был другой эфир, на котором мне задали похожий вопрос, и меня спросили по поводу предвыборной кампании. Так она была абсолютно образцовая, опять-таки потому, что там работали пиарщики. И работала целая команда опытных молодых ребят, опытных, но молодых, что важно, опытных, но молодых ребят, которые в первую очередь великолепно отработали социальные сети. Поэтому нет. А возвращаясь к вопросу про Россию, потому что Петр начал с того, что а что, собственно говоря, в России, потом уже...
5: Да,
3: потом...
5: я про Россию в основном. Я к тому, что у нас, извини, я несколько момент отключился, но ты правильно уловил суть вопроса. Я к тому, что очень много у нас людей, которые создают общественное мнение, они, собственно, как говорится, one-man show. Он, не знаю, Артемий Лебедев, условно. Но у него же нет никакого пиарщика. Он
4: там один сам, мужик там... показал?
3: Есть.
5: Ну да. И много таких. И многие там депутаты, и политики, и так далее. Вот в этом смысле.
3: Ну, Артемий Лебедев – прекрасная генетика. Давайте начнем с этого. Он, в принципе, очень талантливый человек. И, безусловно, он прекрасный полемист. И, действительно, наверное, он там не нуждается в поддержке большого количества там, каких-то консультантов. Но пиарщики у него тоже есть. И пиарщики хорошие, поэтому вы просто, понимаете, пиар-специалист – это же такой боец невидимого фронта. Собственно, поэтому люди всегда и едут, потому что они хотя бы раз в год хотят рассказать о своих успехах. Потому что для широких масс, если я сейчас начну читать фамилии спикеров нашего мероприятия, они абсолютно ничего не скажут. Потому что это действительно бойцы невидимого фронта. Это те люди,
4: кстати, Андрей, извините, прерву тебя на секунду. Я почему-то сразу вспоминаю один из законов Цыпкина. Он, помнишь, когда-то выступал у Гоблина, у Дмитрия Юрьевича, и сформулировал 10 законов пиара. И один из них звучал так, что плох тот пиарщик, который не может попиарить себя.
3: Ну, это, может или хочет. Это разные вещи немножко. Потому что есть все-таки какая-то разумная субординация, которую ты соблюдаешь внутри компании. То есть не должен ты постоянно выпячивать себя, если твоя задача в первую очередь работать на своего руководителя. Ну, работа у тебя такая, ты за это получаешь деньги. То есть мы, по-моему, тоже в одном из эфиров с вами обсуждали, должен ли человек там получать удовольствие от своей работы. Вот пиарщики, они очень часто говорят о том, что они там помимо денег, они получают большое моральное удовлетворение от того, что они делают. И я, наверное, с этим соглашусь, но это не является каким-то обязательным условием. Слушай, ты работаешь за деньги. Может быть, существует какой-то неправильный романтический флёр вокруг этой профессии. Потому что, когда ты готовишь на кухне, не знаю, там, блюдо, которое вынесут для какого-то человека в ресторане, там же не стоит вопрос о том, что ты должен еще параллельно как-то попиариться. Твоя задача – это блюдо приготовить. Вот работа пиарщика, она, собственно говоря, ничем не отличается. Ты точно так же готовишь это блюдо на кухне, и дальше в нужный момент ты должен его вынести, чтобы его съели там, при соответствующей температуре и так далее, и так далее. И чем качественнее ты готовишь это блюдо, тем лучше представлена твоя компания, твой руководитель и так далее. У нас вот сейчас ситуация, например, с сегодняшнего дня. У нас, как вы помните, там, помимо Балтийского уикенда проходит конкурс «Проба». И в конкурсе «Проба» есть такая номинация «Пиар-специалист». Мы ее придумали 15 лет назад. И сначала ситуация выглядела так, что все абсолютно коллеги категорически боялись выставлять свои кандидатуры на этот конкурс.
4: Да. То есть, вот,
3: абсолютно серьезно. Мне приходилось обзванивать коллег и просить их податься именно в этой номинации. Хотя у них были великолепные проекты, потрясающие достижения. Я всю жизнь говорю, что российская пиар-индустрия – это просто, ну, коллеги не знают, потому что они мало общаются с коллегами из других стран, а я много общаюсь. Я могу сказать, что такого количества процента талантливых, умных, талантливых людей в пиар-индустрии, как в России, нет ни в одной стране. Ну, наверное, может быть, в Америке еще, но больше нигде. Это скорее, наверное, упрек профессии как таковой, что, может быть, там люди просто ведут какие-то, с их точки зрения, более эффективные там виды бизнеса. Вот. Но в России совершенно фантастически талантливая отрасль. Очень талантливые люди здесь работают. Так вот, я должен был, значит, там как-то людей просить. А последние 5-7 лет ситуация в корне изменилась. Сейчас рубка идет такая. Так я почему это вспомнил? Я вчера звонил коллеге Брычевой, которую вы тоже хорошо знаете, которая возглавляет соответствующий блок в компании РВБ, значит, в прошлом Wildberries. И она в этом году подалась. И она мне говорит: Андрей, прости меня ради бога, я не смогу приехать, потому что у меня там на этот день встало уже 3 живых совещания в таких уважаемых организациях, которых я не могу пропустить. То есть, вот можете себе представить, человек подает себя, подает заявку, рассчитывает выиграть и понимает, ну, и поверьте, это она очень ответственный человек, она очень часто к нам приезжает и неоднократно была на форуме. Говорит, не могу, вот просто не могу себе позволить сейчас вот вырваться вот в этот конкретный день из Москвы, поэтому будет онлайн, что как бы не очень хорошо, И с точки зрения конечного принятия решения жюри, это большой жирный минус. Вот, и она это понимает. Вот, вот мы вчера разговаривали как раз на эту тему. Это к тому, в каком режиме и под каким прессингом работают пиар-структуры в России. Ну, и не только в России, в общем, во всем мире тоже. Поэтому это тяжелая, изнурительная работа, а публика, она видит фасад. Она видит красивый фасад, вечеринки, презентации. Вон, зайдите в социальные сети Петра Алексеевича Лидова. Сплошной праздник, не прекращающийся.
4: Одна сплошная вечеринка, конечно.
3: Конечно.
4: Так живет, понимаешь? Это
5: ты у меня вечеринки, жизнь. Вы что, с ума сошли? Вы меня
4: постоянно путаете. Постоянно.
5: Да, то с Петра, я вообще никуда не хожу. Потом, о чем вы?
3: Хорошо, хорошо.
5: Давайте, перестаньте меня это самое, с негативной стороны.
3: Хорошо. Мы, конечно, мы не видим...
4: Говори про меня, Андрей, говори про меня. У меня вся жизнь – это большая тусовка.
5: Вот, меня там не было. Я заболел, я должен был там читать на этом мероприятии, и меня там не было. Меня с кем-то перепутало.
3: Окей. Вероятно, ну, в общем...
5: Уважительной причине.
3: Да, одним словом, эти люди действительно очень много работают, и хотя бы раз в год их надо собирать всех вместе, как-то порефлексировать. И, собственно говоря, вот моя задача, ты спросил меня, не надоело ли мне. Нет, не надоело, потому что действительно вот это рефлексирование главное, оно происходит здесь в течение 3 дней, начиная со среды по пятницу. Знаете, что мне еще очень нравится? Раньше было 2-дневное мероприятие, 4-5, потом добавилась среда. Но я смотрю, что уже со вторника люди начали приезжать. Ну, то есть вот эта неделя, она целиком...
4: Я тебе потом, Андрюш, я тебе потом просто на ухо нашепчу, когда мы начали уже встречаться по поводу твоего мероприятия, это было даже не со вторника, а с понедельника, но неважно. В общем, вся неделя. Называется Baltic PR, раньше был уикенд, Baltic PR Weekend, теперь Baltic PR Week надо делать, и все.
3: Да,
4: и все. И закончить уже этот вопрос именно с этой точки зрения. Давай чуть профессионального, если можно, накину на вентилятор тебе. Многие воспринимают, ну, люди же не все понимают, что терминологию, да, пиар, связи с общественностью, вот это вот все, что за связи такие, что за пиар такой. На самом деле это же формирование общественного мнения вокруг чего-то, вокруг события, вокруг человека, вокруг компании, вокруг там, ну, вокруг.
3: Да?
4: У меня возникает вопрос. Вот ты как профессионал, который смотрит на это сверху немножечко, да, с надстройки уже такой, более организационной, как ты считаешь, формирование общественного мнения вокруг окологосударственных событий у нас, ну, вокруг специальной операции, вокруг определенных частей специальной операции, вокруг вот этого вот всего, то, что там, не знаю, сейчас происходит у нас с бензином, там еще с чем-то. Как ты считаешь, это нормально, вот то, что происходит, удовлетворительная работа или хорошая, может, блестящая работа именно тех, кто формирует общественное мнение, занимается связью с общественностью?
3: Я понял твой вопрос. Значит, отвечу так. Я всегда очень заступаюсь за все государственные структуры, связанные с нашей профессией. Потому что, когда их примерно начинают ругать, я всегда говорю, вы не правы. Потому что, во-первых, в подавляющем большинстве, как федеральных структур, московских структур, работают в основном молодые, талантливые, жадные до работы ребят. Вот правда. И вот у меня большое удовольствие наблюдать за тем, как работают команды, допустим, в Минэке, в том же самом, в Минтрансе, в Минэкономразвитии, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я могу долго перечислять. Потому что, ну, как правило, люди, которые не настолько хорошо знают эту работу изнутри, им кажется, что там все это какой-то сплошной единый информационный фон, работает это все плохо, везде опаздывают, и так далее, и так далее. Это не так. Это не так. Но если ты меня спросишь, можно ли лучше? Да, можно. Вот, например, с точки зрения освещения специальной военной операции, да, можно. Можно работать лучше. Но это не значит, что они работают плохо. Вот я отвечу вот так. Потому что ну, я вижу много людей, которые работают именно в государственных структурах на государеву машину с точки зрения информации, ну, подавляющем своем большинстве, 9 из 10, это блестящие профессионалы, которые нашли бы работу за гораздо большие деньги, давайте будем говорить прямо, в любой достойной там, коммерческой компании точно так же. То есть нет такого, что, допустим, коммерсанты опережают по уровню своего профессионализма госорган на сегодняшний день в России. Это не так.
4: Угу. Знаешь, вот у меня один, в свое время один министр, который медицинский министр, но региональный, он сказал, говорит, у нас медицина идеальная, у нас медицина лучшая в мире, но не идеальная. Вот, это я сначала задумался, да, а потом вот так думаю, слушай, а ведь правильно сказано, да, она лучшая в мире, ну, система медицинская, ни у кого такой нет, очевидно, но не идеальная, у нас куча есть мест, где расти. Вот ты сейчас, грубо говоря, другими словами сформулировал то же самое, что очень хорошо, но не идеально, есть к чему стремиться. И... А вот как ты считаешь, молодому специалисту вот, заканчивает, например, там, не знаю, факультет связи с общественностью Московского государственного университета, если такое есть, там журналистика, наверное, все же в большей степени этим занимается и в Питере, и в Москве. Он заканчивает и принимает решение. Вот у него есть огромное количество... Это совет молодым. Наша традиционная рубрика «Советы молодым». У него есть огромное количество вариантов. Он может пойти подмастерьем в какую-нибудь госкорпорацию, типа «Газпрома», там, не знаю, «Роснефти». Может пойти в частную корпорацию, типа «Лукойла» податься, там, или какого-нибудь большого банка, или что-то там еще. Это будут приличные деньги, причем очень приличные деньги. И если ты талантливо закончил вуз, то у тебя есть большие шансы туда попасть. Есть возможность пойти в госструктуру, это будут маленькие деньги, откровенно, и это будет, скорее всего, там, мучение какое-то определенное, потому что, ну, там сложно. А можно пойти вообще в частный бизнес, можно пойти строить свой бизнес, как у нас, кстати, многие делают, агентство, например, свое открыть, там, то, с чего Писарский тот же начинал, да, много лет назад, вот, который теперь легенда. Вот что бы ты, как человек в узких кругах легенда, хорошо, давай,
5: все, все разложил, понимаешь, что тут это, тут здесь,
3: Писарский легенда.
5: А все, да, мне кажется, не все так однозначно. В госструктурах прилично платят, смотря где. Это же,
3: ну, верно, раз. Там совершенно не скучно, там движуха такая, что будь здоров, это два. Вот. Дальше, по поводу открытия агентства, на мой взгляд, немножко неудачный ты привел пример с Игорем Владимировичем Писарским, моим большим другом, которого я безгранично уважаю, но просто Писарский бизнес стартовал, когда, ну, практически был, ну, было пустое поле. Был,
4: на пустом месте, да-да-да. Так конечно, нет, я-то хотел спросить-то...
5: Тогда приходилось обсуждать, я помню, он всем объяснял, что такое пиар. И это он бы практически никто не понимал, что вообще такое. Рекламу понимаем.
4: Пиарщик пиара. Вот оно
5: что. Да, он был первый, кто говорит, вот у нас пиар-агентство. Сейчас я вам объясню, что это такое, и мы сейчас объясню, зачем это надо.
4: Хорошо, зачем это надо, да? Хорошо, потом Пелевин, кстати, подхватил эту тему и в своем Generation P отпиарил пиар в лучшем виде, и после этого все поняли, что такое пиар.
5: Да, все поняли до этого. Кому надо было.
4: Что ты, да, что, так, я вопрос-то мой, ты, вы не дослушали, уже критиковать начали.
3: Позволь,
4: молодцы,
3: я...
4: красавцы. Куда бы ты направил?
5: У тебя просто в вопросе очень много утверждений, с которыми мы не согласны. Это, в общем, да первое правило пиарщика. Если тебе задают вопрос, в котором есть утверждения, с которыми ты не согласен, ты должен сначала объяснить, что ты не согласен с этими утверждениями, а потом отвечать на вопрос. Хорошо. Золотые правила.
4: Вы объяснили, теперь ответьте на вопрос. Что бы вы посоветовали молодому выпускнику московского вуза, в какую сторону двигаться и смотреть?
3: Я сейчас ради разговора с вами не поехал на студенческую конференцию «Балтийский уикенд», которая сейчас уже идет в техническом университете, там порядка где-то, по-моему, 600 ребят слушают как раз уважаемых докладчиков. Это у нас такая как бы общественная работа для спикеров Baltic Weekend взрослого. Обязательно пообщаться с ребятами. Мы каждый год это делаем. Смотрите.
5: Я, кстати, с удовольствием был. Не забыл.
3: Ой, Петр.
5: Забыли. Я всегда не сказал, наверное. Я бы с радостью приехал.
3: Значит, смотри. Маршрут очень простой. Значит, первое, куда ты идешь в агентство. Желательно в агентство SPM Communications. Почему? Потому что там ты получаешь относительно невысокую зарплату, но при этом ты получаешь такой очень хороший боевой опыт, который на протяжении там, ну, примерно где-то, вот я оцениваю примерно в 3 года, как из студента вырастить такого очень приличного специалиста, который в состоянии...
4: 30 секунд у нас, Андрей, извини.
3: Который в состоянии был бы самостоятельно работать. Дальше после этого ты идешь в компанию просто потому, что там больше платят. А после этого ты можешь, да, выходить в вольные хлеба, но только тогда, когда ты уже обрастаешь достаточным количеством связей. Либо ты остаешься на хорошей позиции в крупном корпоративном бизнесе. Вот такой, наверное, сценарий.
4: Такой путь. Отлично. Андрей Баранников был у нас в гостях. Еще раз поздравляю. Мы с Петром поздравляем Андрея с началом нового 26-го Балтийского уикенда, где будет много интересного, будет много веселого, я думаю. Ну и грустного, и для размышлений будет тоже много всего. Поэтому главное мероприятие петербургского пиара начинается, а мы прощаемся с нашими радиослушателями. Завтра в 10 утра попытаемся выйти в эфир. Почему?

Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев.

0: Вы слушаете радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные установили контроль над Красным Яром и Потихоново в Харьковской области. Агент украинской разведки в Крыму получил 16 лет колонии за госизмену. Европейцы ежедневно переплачивают 203 миллиона евро из-за скачка цен на дизельное топливо. Теперь подробнее. Подразделения российской группировки войск Севера в Харьковской области установили над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново в окруженной части Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, подразделения группировки пресекли попытку ВСУ прорвать окружение в этом регионе из населенного пункта Черное. Также продолжаются бои за населенный пункт Бузово. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Грачевка. В Минобороны добавили, что потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Авиации Черноморского флота в северной и западной части Черного моря уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ. Житель крымского Красноперекопска получил 16 лет колонии строгого режима за госизмену. По данным пресс-службы прокуратуры Крыма, 30-летний житель города установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины, собрал информацию о позициях системы противовоздушной обороны и вооруженных сил и передал в одном из мессенджеров. Европейские автомобилисты ежедневно тратят дополнительно почти 203 миллиона евро из-за резкого подорожания дизельного топлива. Стоимость одной заправки выросла примерно на 40% с начала года. Газета Financial Times связывает рекордное подорожание с перебоями трафика через Ормузский пролив, а также нарушениями поставок с российских нефтеперерабатывающих заводов. Российская сторона заявляла, что для снижения мировых цен необходимо обеспечить безопасность коммерческого судоходства и снять ограничения на поставки российских энергоресурсов. Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. По предварительным данным, 20 сентября этого года два альпиниста, жители города Тольятти и Нижнего Новгорода, осуществляли восхождение на Дыхтау. Оттуда они не вернулись и на связь не вышли. Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Более 547 миллионов внебюджетных инвестиций привлекли в Уральском федеральном округе благодаря инфраструктурным кредитам с 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Лидерами по количеству реализованных проектов в этом регионе стали Свердловская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Минздрав готовит специалистов в области биологической безопасности. В рамках этой работы созданы 4 новые образовательные программы. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. По его словам, ведомство готово продолжать эту работу, проводить совместные образовательные и научно-практические мероприятия и оказывать содействие партнерам в укреплении национального потенциала в области биологической безопасности. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, всех вновь приветствую. Дневной ракурс на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, со мной в студии Лисо Хабалова. Лисо, привет.
3: Привет, Александр Букарев. Всем здравствуйте.
2: Как ты меня решила полностью представить на всякий случай?
3: Мне нравится так тебя называть. Я бы вообще с удовольствием по имени-отчеству тебя называла.
2: А ты знаешь мое отчество?
3: Ну, нет.
2: Михайлович.
3: Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Лисо Лаврентьевна.
2: Лисо Лаврентьевна, приветствую вас. Дорогие друзья, мы вас тоже приветствуем и рекомендуем на наши соцсети подписаться. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении. Заходите, смотрите, может быть, программу, которую пропустили, хотите пересмотреть. Или прямо сейчас к нам подключайтесь в чате, в комментариях. Также вопросы какие-нибудь пишите, ваши предположения. А мы пока что будем обсуждать и рассуждать. Но перед этим, сегодня день осеннего равноденствия, кстати. Ты ведь знаешь, да?
3: Подожди, сегодня я уже запуталась. Вчера мне Алёша Тимофеев рассказывал, что этот день был вчера. Или он как-то
2: сегодня, по идее, вот день равен ночи, но переходящий день. Поэтому, в принципе, сегодня надо делать генеральную уборку, там выбрасывать старье, фактически уже подготавливаться к новому сезону, потому что вот вчера все, урожай собрали весь, готовы, дальше зима, погнали. Уже готовимся к тому, чтобы весь этот урожай потихоньку доедать, а потом заново его уже сажать, выращивать, и вот так по кругу.
3: Будешь что-нибудь выбрасывать?
2: Да, наверное, я думаю, надо, я вот домой приду, надо будет разобраться, потому что действительно чего-то там накопилось, да и прибраться стоит, буду честен.
3: Но... А вы нам пишите, наши дорогие радиослушатели, вы вообще как относитесь, ведь сейчас очень много, это все началось с блогеров, с коучей, есть одна очень известная печальная коуч, да, то есть у нее все не очень хорошо закончилось, но как раз вот, мне кажется, она начала эту тенденцию выбрасывать старые вещи.
2: Мне кажется, выбрасывать старые вещи — это, ну, такая не то чтобы тенденция, это просто вот человек смотрит и думает, а выброшу. Хотя вот я тот человек, который очень тяжело расстается с какими-то вещами. Я всегда вот, я сложу вот это сюда, зачем? Не знаю. Пригодится. Ну вот оно пригодится, обязательно в какой-то момент пригодится.
3: А знаешь, что самое интересное, что когда ты выбросишь, оно тебе действительно пригодится. Вот у меня так всегда.
2: Вот я об этом же. Да, я вот вспоминаю, на самом деле, одно видео тогда смотрел. Очень мне понравилось, там буквально сняли отец и сын, и отец, ну, такой в возрасте, ему сын говорит, они там чинили какую-то то ли кровать, то ли что-то еще, и он говорит, нужна вот такая деревяшка, чтобы она была вот такой-то длины и такой ширины, и с вот такой выпуклостью посередине. И там отец сразу вот с такими раскрывшимися глазами бежит куда-то в подвал, такой заряженный, забегает и достает откуда-то там из какого-то самого дальнего шкафчика ровно такую деталь, вот так вот прибегает, и вот они вдвоем с воодушевленными пригодилось. Ну вот это вот действительно, а вдруг пригодится?
3: Так, мне кажется, в итоге наш Александр Михайлович сегодня не будет прибираться, когда придет домой.
2: Я сохраню все. Я вот все куда-то распихаю и буду думать, что это все пригодится. Так, ну ладно, давай начинать с анонса нашей большой темы, которую мы будем обсуждать с комментариями от экспертов уже через час. Пока что расскажем, и в основном как раз будем говорить про то, что большинство россиян поддерживает снижение возраста уголовной ответственности за тяжкие преступления до 12 лет. Ну, на самом деле здесь вообще, почему это происходит? А происходит это по простой причине, потому что по данным СКР за первый квартал 2026 года число детей, которые нарушили закон, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число насильственных преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 10%. И за 8 месяцев 2026 года число подростков, причастных к терроризму, выросло аж на 70%. Цифры на самом деле пугающие, но сама тема достаточно дискуссионная. Почему? Потому что если вот мы все-таки будем ссылаться на вот этот опрос и делать выводы, исходя из него, то получается, мы можем сделать, ну, такие, скажем, некоторые заключения по поводу того, что люди о чем переживают. Вот он, вот этот опрос, показывает вот некоторую общественную тревогу, что все-таки люди замечают, люди думают, а что же делать, а как от этого защититься. После этого, ну, понятное дело, они пытаются как-то привлечь к более тяжелым мерам, потому что многие, возможно, от этих самых действий пострадали, и таким образом пытаются компенсировать. Но есть, понятное дело, как плюсы, так и минусы. Плюсы, конечно, достаточно номинальные в моем понимании, но они все же имеются, как минимум для тех, кто вот действительно стал, к сожалению, участником подобных вот действий от несовершеннолетних. Как минимум, как мне кажется, это, ну, вот такое действие, которое в какой-то степени позволило бы, наоборот, оградить детей от влияния взрослых. В каком смысле? Вот я эту мысль совсем
3: снижение
2: недавно...
3: возраста ты имеешь в виду?
2: Да,
3: снижение ответственности,
2: да, да,
3: позволило бы оградить детей,
2: да,
3: от,
2: да,
3: совершеннолетних.
2: Да, не снижение ответственности, а вот как раз включение 12-летнего возраста в уголовную ответственность. Каким образом? Смотри, есть, например, какой-нибудь взрослый, который задумал совершить определенное преступление, и у него мысль, так, у меня есть на примете вот такой-то, такой-то ребенок, он до 14 лет, он не подпадает под уголовную ответственность, а значит, можно его отправить, совершить это преступление, ничего в этом такого не будет, ну, из разряда он не будет уголовно наказуем. Теперь же, если такая вот будет идея воплощена в жизнь, этот человек несколько раз или подумает, или вообще от этой идеи откажется. Почему? Потому что он будет понимать, ну, невыгодно это будет. Ну, соответственно, он использует один раз вот этого ребенка, и ребенок понесет уголовную ответственность. Зачем? Непонятно. То есть дальше не получится его использовать.
3: Да хотя бы для того, чтобы... Нет, я вот не спорю. Здесь, возможно, кто-то действительно подумает так, как ты думаешь, но я вспоминаю все предыдущие ситуации, о которых мы рассказывали. И, допустим, мы рассказывали о том, что мужчина готовился совершить преступные деяния во время выборов, которые были недавно. Так. И как раз он там говорит о том, что я сообщил своему куратору о том, что там будут женщины и дети. Куратор говорит, тебя это вообще не должно волновать, и никого это не волнует, и меня это тоже не волнует, мы платим тебе деньги, делай. То есть я к тому, что есть огромное количество людей, к сожалению, людей, врагов, злых врагов, которые будут только рады навредить еще и, к сожалению, нашим детям.
2: Но все равно, мне кажется, это вот такой будет определенный сигнал к тому, чтобы взрослые, ну, по крайней мере, несколько раз думали перед тем, как вовлекать детей в подобные какие-то вещи, потому что уголовная наказуемость — это уже совсем другое. В то же время, если мы, конечно, говорим о рисках, о минусах, их можно перечислять, недоперечислять, касательно того, что вообще в 12-летнем возрасте ребенок, может быть, и понимает банальные там определения добра со злом, но до конца он их не осознает, и он, может быть, даже не знает, что делает. Другое дело, когда мы, например, возьмем ситуацию, предположим, допроса. То есть, вот совершил 12-летний ребенок какое-либо тяжкое преступление, теперь, ну, уже вот такая гипотетическая картина, он уголовно наказуем, его, значит, допрашивают, и в процессе допроса он, просто не понимая еще, в каком положении он находится, может под давлением взрослых, под давлением даже, я не знаю, какого-нибудь металлического грубого голоса ответить так, как ему сказали, и он не поймет, что он там признал свою вину, хотя, может быть, он не виноват. Процесс в том числе также усложнится, и это вообще непонятно будет, а как этому доверять, а какие будут различия между, например, ребенком 12-летним из неблагополучной семьи и ребенком 12-летней из семьи, у которой есть огромное количество ресурсов, адвокатов и всех остальных. Опять же, очень такая странная, ну, напряженная
3: есть
2: история.
3: Есть вопрос, вот, мне кажется, да, что тут самое важное, что ты хочешь до нас, до всех донести, что есть вопросы, и можно посмотреть на эту ситуацию абсолютно с разных сторон, и здесь, как всегда, в принципе, есть и много за, есть много против. Также, что будет с родителями, да, когда там ребенок в 12 лет, не дай бог, совершил вот какой-то теракт.
2: Опять же, надо думать об альтернативе. Конечно. Об альтернативе. То есть у нас, ну, возможно, конечно, это такое справедливое мнение у многих людей касательно того, что вот надо наказывать, но чтобы не наказывать, надо, чтобы такого не происходило.
3: Вот, здесь как раз вот важный тоже вопрос, который мне хотелось затронуть, я с тобой полностью согласна, а что мы делаем для того, чтобы защитить нас самих и защитить наших детей? Вот какие вот проводятся для этого процедуры, чтобы этого, в принципе, не случилось?
2: Ну и, собственно, представляешь, вот так 12-летний ребенок какой-нибудь, может быть, действительно под давлением признает, может быть, под чьим-то там давлением от взрослых совершит преступление, может быть, просто совершит преступление, дурак, не понял вообще, что делает. А после этого, ну, он выходит, он какой-то там, ну, я не знаю, гражданин, который готов действительно взаимодействовать с обществом, это гражданин, который готов участвовать в жизни, и при этом не будет вот каким-то там злым, именно озлобленным на то, что происходило с ним с 12-летнего возраста, крайне сомневаюсь, очень действительно сомневаюсь.
3: Но в любом случае здесь тоже важно добавить, что с предложением о снижении этого возраста до 12 лет выступал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, и вот как раз на вопрос Саши вот ответ. Он объясняет это все ранним взрослением современных детей, то есть что в 12 лет уже дети понимают то, отчетливо,
2: а что такое раннее взросление? Это раньше увидели в интернете, я прошу прощения, голые половые органы или что? Потому что, ну, а иначе я не понимаю, у нас как-то по-другому мозг стал работать? Нет. Дети растут? Да, они так же растут, как и росли до этого. Только у них, да, у них больше информации, у них больше ресурсов, но при этом мозг-то развивается с той же скоростью. Они также эмоции свои начинают проявлять позже. Они интерес к определенным вещам проявляют позже. Они такие же дети, просто с телефоном в руках. И то, что у них телефон в руках обладает всей информацией мира, в отличие от нас в детстве, у которых этого телефона в руках в этом возрасте, может быть, и не было, то, ну, это не делает их взрослыми, это делает взрослым их телефон. Ну, в общем, да, вот такая...
3: Ну, вот здесь, кстати, можно подытожить слова твои тем, что нам нужно не только закон ужесточать, ну, не нам, конечно, а вообще в целом. Вот хотелось бы, чтобы не только закон ужесточался, но чтобы еще была как-то укреплена, возможно, знаешь, семья, школа, конечно, занятость детей. То есть здесь такой вопрос уже глобальный, масштабный. Вернемся к тому, что, а что нужно сделать для того, чтобы этого, в принципе, не случилось. То есть вот есть статистика тех, кто за снижение возраста. А какая вообще статистика, почему это случается, в каких семьях это случается? Такая статистика есть, и как предупредить эту ситуацию?
2: Ну, вероятно, такое где-то есть, но это стоит уже, но действительно так углубляться, что мы сделаем через час, дорогие друзья, поэтому оставайтесь с нами. Может быть, и действительно дети сейчас начали взрослеть куда быстрее, как раз благодаря этим технологиям, кто знает, а может, мы эволюционируем все-таки, ну а что, столько времени не эволюционировали, а тут
3: да,
2: самое время
3: дети
2: пришло.
3: Дети, все дети, я вижу их много, часто общаюсь с ними, дети.
2: Ну а вдруг
3: какие
2: придет в один момент к тебе 12-летний и начнет рассказывать, я не знаю, там, про капитал Маркса, и ты ему будешь вот так смотреть на него и думать, что с тобой произошло. Но в любом случае, дорогие друзья, это мы обсудим позже, а пока к актуальным новостям. Так, в то время у нас министр иностранных дел Сергей Лавров, конечно же, приехал уже в Нью-Йорк для того, чтобы поучаствовать в Генассамблее ООН, и там запланировано огромное количество встреч. Это действительно, как мне кажется, до сих пор является важной площадкой, на которой как минимум можно донести свои идеи, мысли, представления, в том числе попробовать отрегулировать международную ситуацию. Да, мы очень часто говорим о том, что ООН уже не тот. ООН не может действительно, ну вот во всех его возможностях, или есть они вообще возможности? Вот ты как думаешь, ООН сейчас есть какие-либо вообще способности, ресурсы для того, чтобы урегулировать международные какие-то конфликты?
3: Ты знаешь, на самом деле вчера как раз разговаривали на эту тему с экспертами неоднократно, и все говорят, что в принципе ресурсы как раз возможностей нет. Есть. Оговорочку по Фрейду. Да, говорят о том, что ресурсы все есть, и возможности, естественно, тоже есть. И как раз хотелось бы, чтобы этот орган работал на защиту, действительно, как он должен работать. Но пока что вот кто-то говорит, что этого нет, что это не так хорошо заметно. Кто-то говорит, что если добавить еще какие-то страны, знаешь, в эту организацию, то все будет работать лучше. То есть мы даже спрашивали у наших слушателей, представителя какой страны они видят вот в следующий раз после... Гутерреш, правильно сейчас?
2: Гутерреш, там... да.
3: Да, вот он как раз в конце года, если я не ошибаюсь, его срок уже истекает, и как представителя какой страны они видят в следующем. И нам понравилось предложение одного из слушателей, в принципе, эксперту тоже понравилось. Он предложил, чтобы все по очереди, все страны по очереди, и, возможно, тогда это как-то будет работать лучше.
2: Ну, а в то же время можно и обратную сторону сказать. Если каждый будет постоянно меняться, курс, соответственно, будет меняться, более-менее такая устоявшаяся система будет переиначиваться, и принимать решения будет куда сложнее, потому что придется согласовывать с большим количеством участников. Это, ну вот, тоже обратная сторона, но в любом случае, прямо сейчас у нас ООН, какой бы он ни был, он проходит, Генассамблея, точнее, ее проходит, и мы являемся участниками, и там же будем обсуждать и встречаться, в том числе, вот, кстати, запланирована у Сергея Лаврова встреча с главой Госдепа Марко Рубио. Может быть, и здесь какие-либо подробности мы узнаем о сближении или, наоборот, отдалении американцев прямо сейчас от нашей позиции. Все-таки вот вчера буквально прошел разговор между Трампом и Зеленским, где я, по крайней мере, не наблюдал какого-то серьезного давления со стороны Трампа на мнимого президента Украины. Но кто знает. Может быть, сегодня мы уже узнаем совсем иные подробности. Я предлагаю пока что...
3: Ну, знаешь, да, здесь еще, кстати, добавлю, что ранее Лавров говорил о том, что планирует уточнить у американского коллеги позицию США по украинскому регулированию, да, в том числе по посредническим усилиям Вашингтона. Вот здесь тоже было бы интересно послушать. Может быть, мы как раз сегодня еще успеем рассказать нашим слушателям там хотя бы в 3 часа дня, как пройдет эта встреча и что в итоге, к чему они придут в процессе вот этой встречи.
2: Конечно. А пока что вот у нас информации не так много по тому, что происходит, и об этом, дорогие друзья, будем рассказывать позже, поэтому с нами все. всегда оставайтесь, самые актуальные новости. А в то же время у нас Мария Владимировна Захарова очень активно и яро прошлась по министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который до этого сказал о том, что он там по случаю войны заготавливает рис, насос, фрукты из своего огорода.
3: В общем, сделал запас еды.
2: Ну да, в общем, сделал запас еды. Войны. В очередной раз сказал о том, что вот эта война уже близко, но ему вот Мария Владимировна порекомендовала прикупить галоперидол. Ну, собственно говоря, это то вещество, которое помогает, ну, транквилизатор, в общем. А, да, и такая история действительно как, в какой-то степени правильная. Почему? Потому что вот сколько раз они уже говорили о вот этой приближающейся войне, и в последнее время этих заявлений становится все больше, больше, больше и больше. А, и мне кажется, это показательно. А в какие моменты, вот ты, может, раньше замечала, они начинают вот так вот сильно величать об опасности для всей Европы?
3: Ну, расскажи, по твоему мнению, в какие? Мне кажется, постоянно, и я слышу, что постоянно наши представители говорят о том, что нет, у России нет никаких военных целей на территории европейских стран. Нет, не планируется.
2: Ну,
3: постоянно
2: да, это
3: об этом говорят, что всегда готовы к мирному регулированию.
2: Это, конечно, но прослеживается долгое время вот эта их риторика, но вот именно моменты, когда они начинают очень активно на это давить, очень активно на этом акцентировать, это те ситуации, когда они находятся в затруднительных положениях. Вот как
3: когда
2: то...
3: они находятся не в затруднительных положениях.
2: Бывает, бывает. Например, там, когда у Зеленского получается, там, не знаю, американцев прогнуть для получения определенного вооружения, когда у них, там, не знаю, меняется вот эта медиа-война, когда они как будто бы на секунду получают или преимущество, или могут перекинуть
3: внимание
2: своего электората.
3: Слушай, ну вот смотри, а в чем преимущество, когда они отдают Зеленскому деньги, когда они вообще отдают кому-либо деньги?
2: Дело,
3: мы вот как раз
2: дело восприятия электората. Как электорат воспримет. И сейчас они ощущают, что электорат начинает переживать, начинает думать, начинает уже включаться в этот процесс. И им надо его сбить. А как сбить? Переключить внимание на враждебную Россию, которая вот-вот нападет в ближайшее время. Поэтому, дорогие друзья, сейчас все внутренние противоречия мы отключаем и вспоминаем, что вот там сидит злой, злой, злой, большой, страшный зверь, который вот-вот на нас нападет. И тогда там люди тоже, конечно, начинают переживать. Вон у нас думают, даже глава МИДа запасается рисом. Нам надо тоже запастись, нам надо тоже уже быстрее подвалы организовывать. Россия идет. Ну вот, мне кажется, вот таким образом они и действуют. Это выгодная история. Для
3: ну,
2: них.
3: Слушай, возможно, не знаю. Я здесь и даже вот я все, что вижу, это то, что постоянно происходит у них эта истерия на фоне того, что якобы Россия планирует нападать. Но на самом-то деле в каком-то выигрышном положении они тоже не находятся. Мы это тоже обсуждали. И я еще говорила о том, что сейчас читаю даже просто современную художественную литературу, зарубежную, например, где уже в каждой книге описывается кризис, в зарубежной книге. Ну, то есть у них тоже очень тяжелые ситуации. И люди наверняка, не наверняка, а даже в книгах авторы пишут о том, что все люди видят, что сейчас есть очень серьезные проблемы. Инфляция, топливо все дорожает. Да. Там тоже предприниматели закрывают свой бизнес, и люди точно недовольны. Они тоже задаются вопросом, что делать наше правительство, почему они выделяют деньги Украине, а не нам.
2: Тут сразу две новости можно к этому добавить, вот к этому обсуждению, касательно того, какие у них в дальнейшем планы. Вот здесь, мне кажется, показателен вот как раз вот этот момент, где Евросоюз впервые продлил санкции против России на 3 года. До этого продлевали всегда на 6 месяцев. И вот это продление на 3 года, это как будто вот заявочка из разряда «Вы думаете, вы закончите конфликт быстрее, чем, там, не знаю, за год?» Нет, 3 года минимум. Мы будем все вот просто соки выжимать, но эти 3 года точно будут дальше. То есть они не рассчитывают, что там закончится конфликт в ближайшие, например, месяцев 7. Они думают сразу, ну, 3 года вперед, погнали. В то же время, ну, вот ты сказала про проблемы кризисные, а они думают, а давайте нам еще кризиса, пожалуйста. Испания откажется, да, от российского СПГ, несмотря на долгосрочные контракты. Ну, собственно, были, конечно, организации, которые в Испании заключали контракты там на десятилетия вперед, и эти контракты исполнялись, ну, наша-то сторона всегда исполняет. А теперь они говорят, все, давайте отказывайте. Наши организации, но при этом они очень так любезно обратились к Европейскому Союзу. Европейский Союз, предоставь нам, пожалуйста, компенсацию, альтернативу или что-либо еще для того, чтобы мы этот газ не потеряли. Евросоюз, правда, сам непонятно, откуда этот газ возьмет. Ну, наверное, втридорога у США.
3: Так в том-то и дело, да. В том-то и дело, что американский газ намного дороже, и в первую очередь это решение вредит исключительно самой Испании.
2: Да, но они об этом не думают, они думают о противостоянии злой России. Ну ладно. Так, еще, что мы успеем тут вот в
3: Центральном...
2: Да-да-да, в Центральном банке предупредили о схеме мошенников, направленной на детей. Опять же, дорогие друзья, всегда будьте внимательны. Очень много рассказывайте своим детям о мошеннических операциях и следите, желательно, до определенного возраста за тем, что они смотрят, куда смотрят, и направляйте их. Так, вот мошенники вовлекают детей в свои схемы, представляясь известными блогерами. Вот такая вот суть вот этой истории.
3: Да, и пытаются заинтересовать, обнадежить внезапной выгодой или наоборот. Оказывают давление, запугивают, высказывая угрозы в адрес близких. Вот здесь как раз хочется верить в то, что дети действительно взрослеют сейчас, возможно, быстрее, как-то о чем говорит Бастрыкин, и что они уже знают все эти схемы, методы и готовы к таким возможным последствиям. Хотя вот, не знаю, судя по некоторым страничкам в тех же самых соцсетях детей и что они там выкладывают, очень мало верится, что они поймут, что им пишет аферист.
2: Ну, они просто, возможно, еще думают, что вот телефон у меня есть, а дальше я в нем разберусь, потому что я с ним родился. Так, ну и медведи, да, дорогие друзья, опасайтесь медведей, они в последнее время совсем распоясались. Вон, убили мужчину, еще медведь убил мужчину, еще его и закопал. Ну, не знаю, зачем он его закопал, видимо, улики скрыть, такой ответственный мишка. Но если уж говорить по-серьезки, то будьте осторожны. Так, дорогие друзья, сейчас делаем паузу. Александр Букарев, Лесо Хабалова, для вас работали в студии.

0: Ай, чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым» каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
6: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированием ВСУ и бригады морской пехоты в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, противник потерял до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, устраивать переговоры Владимира Путина и Зеленского до проведения работ на экспертном уровне нецелесообразно, и это станет пустой тратой времени. Тем не менее, Зеленский может приехать на встречу с российским лидером в Москву. Все меры безопасности будут обеспечены, добавил Песков. Житель Уссурийска предстанет перед судом по обвинению в призывах в интернете к теракту и оказании помощи ВСУ. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Мужчина обвиняется по статьям «Государственная измена», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», а также за «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Более 800 человек подали заявки на обучение по программе адаптации ветеранов СВО Народного фронта и факультета имени психологии имени МГУ имени Ломоносова. пресс-службе общественной организации отметили, что 267 участников уже завершили обучение, еще 453 человека продолжают проходить программу. В рамках курса участники узнают о боевом и посттравматическом стрессе и его последствиях, способах преодоления жизненных

0: кризисов и профилактики зависимостей отдельное внимание уделяется практическим инструментам, которые ветераны могут использовать самостоятельно в процессе адаптации. РЖД начали испытание пути для будущей высокоскоростной магистрали на тестовом полигоне в Ленинградской области под нагрузкой поезда «Сапсан». Уточняется, что на тестовом участке уложено 207 плит безбалластного пути. Это конструкция, в которой рельсы монтируются напрямую на бетонные основания, в отличие от балластного пути с щебеночной подушкой. Во время строительства участок оснастили более чем 1500 датчиками. 68 из них разместили внутри земляного полотна. Для испытаний на полигоне несколько вагонов «Сапсана», переоборудованы в мобильную лабораторию. Помимо штатной диагностики, в нем дополнительно установлены 35 измерительных систем. Они регистрируют 43 показателя динамики поезда, по которым в том числе рассчитывают плавность хода, то, что пассажир ощущает во время поездки. К этой минуте пока все. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Дневной ракурс, собственно говоря, прямо сейчас на ваших экранах и в ваших радиоприемниках. Дорогие друзья, кстати, кто еще не подключился к нашим соцсетям, РутВК, Телеграм, Макс, как всегда, в вашем распоряжении. Заходите, легко очень нас найти, пишите «Радио Спутник» в любой из этих соцсетей, и там сразу нас найдете. А дальше уже выбираете программу, ну или прямо сейчас подключайтесь к трансляции, ведь у нас еще и прекрасный гость, техноблогер Сергей Романцев. Сергей, приветствую.
3: Приветствую.
2: Что ж, давайте поговорим про сначала айфоны. А как же про них не проговорить? Все-таки недавно была презентация, и недавно, собственно, уже и запустили продажу этих самых айфонов 18-х. Тогда все посмотрели, такие, вау, раскрывается, складывается, классно, интересно. Но обычные там мы не берем iPhone 18, iPhone 18 Pro. Но ладно, про них тоже поговорим. Здесь стали замечать, что продажи-то падают в России, и сильно ниже они прошлогодних, и вот любопытно, почему? Возможно, есть, ну, прям объективные причины, когда просто не доехал. А может быть, что-то еще?
3: Да все очень просто. Во-первых, первая неделя идет. То есть, айфончики, по моим инсайдам, должны прошки подешеветь к концу этой недели, а на следующей неделе должны промаксы очень сильно упасть в цене. Это вот такие инсайды от торговцев, потому что их просто становится больше, их привозят все больше и больше. Я вам больше скажу, сейчас есть самая крутая в мире версия, выпускается только для Гонконга. Мы ее вчера только смогли достать. Это iPhone, у которого есть две физические сим-карты и поддержка трех eSIM сразу.
2: А что это за такие привилегии для Гонконга?
3: Вот это привилегия исключительно для Гонконга. Там у нас всегда было две физические сим-карты, а теперь еще и поддержка eSIM. Гонконг Apple любит больше всех на свете. И пока что это первый iPhone, который приехал, поэтому и дорого. То есть, чем больше их будет, тем больше цены будут падать. Но опять же, тут есть объективная причина в цене в целом. То есть, не только iPhone на этой неделе подорожали, вообще все Android-смартфоны среднего сегмента. То есть, где-то в среднем 15-20 тысяч прибавили Honor, Huawei, Vivo. И это, конечно, ну, все говорят, что, мол, кризис памяти. Кризис памяти. Самое дорогое, что у нас ставится во все смартфоны, это память, потому что ее скупают и ставят в все вот эти серверы для нейросетей, чтобы этот весь нейрослоп нам загружать, и поэтому все дорожает. А, собственно, все дорожает, и это самая объективная причина, почему меньше покупают.
2: Ну, это правда, да, действительно так и есть. Но я вот там смотрел, думал, а очень много приложений, которые, ну, еще попробую установить, и Apple не сильно-то, ну, так скажем, благоволит нам прямо сейчас, не очень помогает эти самые приложения предустанавливать или вообще давать возможность их установить. Вот в этом может заключаться причина вот прям серьезного падения? Или все-таки у нас люди такие, если уж хотим, то возьмем, а дальше как-нибудь с приложениями тогда разберемся?
3: Ну, тут фишка в чем? Фишка заключается в том, что iPhone больше не стоит прям очень-очень-очень дорого. Он, в принципе, стоит, как все флагманы. Андроиды гораздо дороже сегодня есть. И дело в том, что с айфоном все попроще, потому что ты понимаешь, что его точно хватит там на 2-3 года. У каждой станции метро есть сервисные центры. В общем, как-то с этим ты точно проживешь несколько лет. А что касается приложений, в этом году на самом деле все прошло. Ну вот у меня переход на новый iPhone прошел даже проще, чем в прошлом году. То есть как-то наши компании к этому все подготовились. Я даже ролик про это быстренько записал, потому что буквально 10 минут все приложения удаленные наши российские я перенес. Даже проверил по банкам. У большего количества банков с этим стало еще все проще. Не надо никуда ездить, ходить. Прям написал через веб-версию. Мне нужно приложение, тебе все скинули. Максимально подробная инструкция. То есть у меня мама даже сама справилась, и я такой, блин, ну вообще прям классно. Но, конечно, проблемы есть. Я не думаю, что это кого-то остановит. Поэтому, если человек хочет, он купит, справиться со всем можно. Наши разработчики вообще лучшие разработчики в мире, потому что уже напилили столько приложух, которые все это переносят.
2: Не, но никогда не сомневались в наших разработках и в том, что если уж надо, найдем там 10 вариантов, чтобы обойти любую систему. Но в то же время, вот любопытно, вы все равно так говорите, как будто с небольшим акцентом вот в сторону Apple, но есть вот сейчас действительно большой резон покупать Apple, если, ну, или может быть уже и нет вот таких, скажем, альтернатив за более низкую цену.
3: Ну, тут смотря что вам нужно и с чем сравнивать, то есть я в основном на него веду весь свой блог, то есть у меня вся фишка блога заключается в том, что я говорю, что тут камера хорошая, я иду и на нее снимаю. А для сравнения возьмите другого блогера, который будет вам хвалить Android, он почему-то снимает профессиональную камеру. Ну, вот тут кому для чего? Кому-то надо купить смартфон, чтобы просто несколько лет с ним ходить. Да, они и не покупают тогда новые, потому что можно и не обновляться. А кому-то надо просто принести самый последний, показать, вот смотрите, у меня столько денег, вот я себе купил самый новый. То есть все от ваших потребностей. Я видел глобальные метрики крупнейших наших сетей, продажи айфонов действительно падают с начала этого года, но нельзя сказать, что продажи андроидов сильно растут, то есть я бы даже сказал так, что тут основной фактор – это цена. Люди сейчас думают, ну он и так работает хорошо, чё бежать, там особо ничего не меняется. Глобально, если на рынок смотреть, технологии замерли. Замерли еще где-то год-два назад, и глобально интересного ничего особого не появляется.
2: Ну, тоже верно. Хотя вот тут появилась картинка вот этого нового дизайна iPhone 20, которая вот как такая жидкая капля, у которой, я не знаю, экран налезает на борта. Как будто бы я уже не раз наблюдал подобное у как раз андроидовских смартфонов.
3: У
2: И
3: Самсунга
2: да,
3: экранный
2: конечно.
3: водопад, конечно,
2: Вот,
3: конечно.
2: и я вот не знаю, как на это реагировать? Ну, все-таки я понимаю, конечно, обычно говорят, что Apple это та компания, которая берет чужую технологию и доводит ее до ума. Но в этой-то ситуации, а нужно ли это самому айфону, который, ну, привычно всегда был вот как раз с широкими бортами?
3: Ну, знаете, у нас получается такая интересная история, что вот меня многие спрашивают, перейдешь ли ты там на iPhone Duo. Конечно, не перейду, потому что есть Pro Max, это проверенный годами форм-фактор, работает спокойно, но что-то интересное посмотреть всегда хочется. И Apple понимает, что это также медийность, это просмотры, iPhone Duo никто не купит, но всем очень интересно посмотреть. То же самое с этим iPhone. Там грядет 20-летие, с выхода первого iPhone. Соответственно, нам нужно сделать iPhone 20 каким-то таким, чтобы все сказали вау. У нас в истории это уже было, когда был 10-й iPhone. То есть они спокойно себе выпустили восьмерочку и такие, а вот смотрите, у нас десятка есть вообще сногсшибательная. Сейчас будет примерно такая же история. У нас есть вся наша линейка, классическая, спокойная. И вот тут прям выпендрились, вот именно под юбилей, вот что вот прям вот. Понятно, что непрактично, понятно, что чехлы, ну какие экраны водопад, ну, вы о чем? Но это будет интересно, это привлечет какое-то внимание. Никто не говорит, что это обязательно покупать.
2: Ну, тоже верно. Ну, хотя, я думаю, Apple-то вообще без разницы, как там о нем напишут или не напишут. Главное, что напишут, собственно.
3: Главное, что напишут.
2: Не бывает плохого пиара. А вот давайте ненадолго вот отвлечемся от мира высоких технологий, хотя в том числе в нем останемся, и поговорим о том, вот о чем мы сказали ранее. То есть у нас, да, у нас действительно очень много возможностей для того, чтобы обойти системы, для того, чтобы там погружаться куда-то в глубину интернета и везде там искать возможные пути для преодолевания своих трудностей. Но в то же время у нас постоянно идут предупреждения о том, что вы должны заботиться о своей вот этой информационной гигиене, ее соблюдать. Но как будто бы до конца мы так и не понимаем, а что это значит. То есть, ну, где-то пароль, я не знаю, не отправлять мошенникам, ну, понятное дело, это такая гигиена интересная. Но вот что нужно сделать вот просто обычному потребителю, вот он сидит с телефоном вот прямо сейчас, что первое ему нужно сделать, что-то удалить, может быть, что-то закрыть, может быть, какой-то доступ ограничить. Вот какие действия?
3: На самом деле, недавно МВД у нас выпускало такой материал, правила такой цифровой гигиены. Мало кто, наверное, читал этот материал, потому что там были настолько банальные вещи описаны, но они же являются и важнейшими. И вот дело в чем? Когда мы через дорогу учим ребенка переходить, мы говорим, посмотри налево и направо. С годами нам начинает казаться эта информация банальная, она не заслуживает даже внимания. Но это то, что нам спасает жизнь каждый день. Но тут та же самая история. Люди на все эти цифровые советы вот, по цифровой гигиене смотрят уже так пренебрежительно, мол, я умнее этого. Но вот тут вот нас как раз всех и ловят. То есть, когда вам говорят, перейдите, вот мы вам ссылку отправили на сайт, вот перейдите, не проверите адрес сайта, то есть, там будет написано, допустим, не apple.com, а apple с двумя e на конце, .com, это уже другой сайт совершенно, и вот так уводят телефончики у людей буквально каждый день. То же самое, когда звонят с неизвестного номера, ну, вот это вот классическая история, представляются там службы безопасности на эту. Уже, конечно, никого не купишь, но они же тоже совершенствуются. У меня бывали случаи, когда я уже вот был сам уверен, что вот 100% это вот тот самый случай.
2: Да, они эволюционируют, конечно, поэтому бывает, какому-то важному человеку не получается дозвониться, там незнакомый номер, и ты смотришь на него, думаешь, кто ты.
3: Конечно. Потом они выдают, что знают о вас все. А о вас сейчас знает буквально весь интернет, абсолютно все. Мне когда пишут, ой, смотри, все мои данные там вскрыли. Это может сделать школьник бесплатными инструментами абсолютно спокойно. А самое смешное, что теперь даже нейросети вам подскажут сами, как это сделать. Как обмануть другого человека. Даже нейросеть можно запутать, она вас сама проведет по самому вот такому опасному пути и всему вас научит. Поэтому самые простые какие-то советы – это проверять адреса сайтов, не особо доверять людям, которые звонят с неизвестного номера, тем более если они говорят, что знают что-то, что там знают именно правоохранительные органы. Нас, если правоохранительным органам нужно, ну, наверное, как-то найдут и лично свяжутся, а не по телефону и еще что-то как-то. Ну, в общем, ну, какие-то такие вот вещи.
2: Ну, там может быть. Вот что касается паролей. Вот из разряда там пишут, не надо везде заводить похожие пароли. Ну, а если у человека там, я не знаю, прямо сейчас, вот по крайней мере, я, мне кажется, даже не вспомню, сколько у меня везде всяких аккаунтов. Их, наверное, под сотню штук. Ну, не под каждый же аккаунт разный пароль.
3: Большинство делает уже под все аккаунты один пароль. На самом деле все начинали с того, что надо под все менять пароль. Конечно, никто так не делает. Все делают одинаковые пароли. Здесь даже важнее, чтобы вы использовали двухфакторную аутентификацию. Mm-hmm. Вот это поможет вам всегда подтверждать вход с вашего смартфона. Потому что будет приходить уведомление, и ты такой, это не я захожу, все, передавать, вот это никому не нужно. Поэтому, например, что касается паролей, я лично дам совет такой, что на iOS, что на Android, что Windows, что без разницы, на любой системе, есть сейчас связки ключей с паролями, они вам предлагают сгенерировать уникальные пароли, длиннющие по 20 символов.
2: Система главное его потом записать, чтобы... Да, я просто вспоминаю, бог, какого,
3: да,
2: они размера.
3: Главное к этому не потерять доступ, конечно. Но по большому счету вот этого всего хватает. Все мои пароли знают все эти системы, но меня спасает то, что у меня есть эта симка, у меня есть доступ к этому номеру, и это самое важное. На самом деле, когда вот у кого-то украли, не дай бог, телефон, или кто-то его потерял, самое страшное — это не телефон, это сим-карта. Потому что мы забыли про такую вещь, как пин-код сим-карты. Его уже практически ни у кого нет. На самом деле, я достану вашу симку, вставлю к себе в смартфон, запрошу баланс, узнаю номер телефона, и все, я смогу восстановить абсолютно доступы во все банки. Просто потому, что у меня есть симка. Ваша симка. И на ней симпина нет. Поэтому вот одно из моих самых популярных видео про то, что установите симпин, и тогда кто-то попробует воспользоваться, у нее ничего не выйдет. И если вы что-то блокируете, блокируйте сразу не телефон, там все равно код-пароль стоит. Блокируйте сим-карту.
2: Вот, вот, дорогие важное. Друзья, вот это, кстати, я, по крайней мере, не знал. Я думаю, многие наши слушатели тоже. Важная информация. И не думаем, что мы самые умные. Люди там тоже умные сидят и нас пытаются взломать. Кстати, по поводу вот самых умных. Тут вообще секунда политики, не могу без этого. Трамп назвал искусственный интеллект сверхинтеллектом. Сказал, давайте пусть приживается. Но вот давайте понимать, вот этот сверхинтеллект, насколько он сверх. Потому что вот тут в Японии начали создавать дома-роботы, в которых... Ну, людям фактически ничего не надо будет делать, за них уберутся, за них и все и пока там сделают, за всем последят. Но тут, конечно, вот как будто сразу несколько мыслей возникает касательно того, что а вот этот интеллект настолько сверх, чтобы сделать так, чтобы, ну, там, не знаю, ничто не сломалось, никого не навредить, или вот мы готовы вообще к этому, к тому, чтобы роботы...
3: Давайте я вам расскажу секрет. Давайте я вам расскажу секрет. На самом деле, зачем все компании сейчас продвигают AI-функции вот эти? Так. И все эти компании, они на слуху всегда. И вы когда слышите, что какой-то бренд сделал нового робота, сделал новый AI, вы обязательно слышите бренд. И у этого бренда обязательно есть бюджетные, среднебюджетные смартфоны, техника какая-то, компьютеры. На самом деле, ваше подсознание, когда видит очередные новости, оно еще раз напоминает вам про этот бренд. И когда вы будете выбирать их технику, которая не отличается всеми этими современными AI-функциями, вы будете вспоминать и думать, они там вообще такую штуку придумали, вот я куплю их там среднебюджетный ноутбук.
2: Но на потому что деле, они вот так, такого достигли из разряда.
3: Да. Да, и вот отголоски этого сверхинтеллекта, они будут и в моем там смартфоне всего за 30 тысяч рублей. Конечно, ничего такого не будет, это просто новый уровень маркетинга, который используется компаниями. Вот сколько я доходил до тестирования всех этих роботов-собак, умных домов, где ничего делать не надо, там всегда все надо было что-то делать. То есть ты должен сам действовать как робот, ты должен... точно действовать в рамках этой системы, потому что она не настолько гибкая, как нам всем рассказывают. И нашего человека она обязательно...
2: Ну хорошо, согласен, да, это, конечно, на удочку ловит, и кажется, что вау, вот эта компания, она действительно крутая. Но если говорить про искусственный интеллект, он же ведь все равно развивается, и как будто бы недалек тот день, когда действительно подобные дома появятся. И вот тут у многих-то ведь опасения возникают, и, в принципе, конечно же, разогнанная вот эта история во всем мире прямо сейчас касательно того, что уходят сотрудники из вот этих крупных IT-компаний, не готовы они работать над созданием того, что нас убьет и все остальное. И тут начинаются опровержения с одной стороны, подтверждения с другой стороны. Вот давайте попробуем тоже разобраться, вот и ваше мнение услышать по поводу вот этого самого искусственного интеллекта. Как он будет вот развиваться в дальнейшем, если даже судить, ну вот я не знаю, там по рынку смартфонов, с какой скоростью это идет развитие, с точки зрения вообще вот последних моделей искусственного интеллекта. Стоит ли нам вот прямо сейчас всем сказать, так, завтрашнего дня я обращаюсь к своему, там, не знаю, чату GPT исключительно на «вы», говорю всегда спасибо, пожалуйста и до свидания.
3: Ну, на самом деле, как бы это смешно не звучало, но я скажу «да». Потому что я с ним очень уважительно общаюсь. Потому что, в принципе, доходило до того, что он тебя и послать может. Да, действительно, штука чувствительная. И более того, она про тебя все помнит, все знает. И для тебя это, с одной стороны, полезно, а с другой стороны, ну вот все она про тебя знает. И вот недавние мои опыты с Яндекс-наушниками новыми, у которых тоже встроены искусственный интеллект. А вот берет у тебя кто-то, берет эти наушники, надевает их и говорит: а расскажи-ка все, что я тебя просил запомнить. И она давай там чесать без паролей, без всего. Это же наушники обычные. И вот таких казусов может быть очень-очень много. Думайте о том, что вы вообще с этими искусственными интеллектами обсуждаете. Потому что все это может в какой-то момент вылиться не лучшим образом. У них, нам хоть и говорят, что есть какая-то краткосрочная память, и они помнят определенный там объем, вас это может очень подвести, потому что вполне вероятно, что объема как раз хватит на то, что никому и знать-то не надо. Штука очень опасная на самом деле, и к ней все по-разному относятся. Я знаю, что сейчас нейросети используют как психологов. Выгодно,
2: как друзей, прикольно. Как любовников. Там вообще такое заходит, что
3: там
2: ужас.
3: Там все что угодно можно. Но, безусловно, этим надо заниматься. То есть я понимаю, почему это развивается. Потому что если вспомнить, когда Королёв запускал Гагарина в космос, все эти расчеты велись на бумаге. И все чертежи, все это человек делал вручную. Сейчас это сделает нейросеть за несколько секунд. Именно поэтому уже мы можем на движущуюся платформу эту ракету посадить. Мы высчитываем все в моменте. И на самом деле у нас последние наши космические корабли, которые еще там в Советском Союзе летали, они уже могли высчитать, куда они садятся, и вот это все на основе данных, которые получены прямо с борта в моменте. Это все делает ненужным труд человека, который сидел и вчера это считал. Поэтому, когда людей увольняют, я даже скажу, не то, что люди увольняются, а людей увольняют с работы, потому что он сидел, делал презентации. Теперь эту презентацию мне напишет ChatGPT вообще спокойно.
2: Ну, а вот чтобы человека не увольняли, вот тоже, вот представим ситуацию, что человек ни разу до этого вот не соприкасался до нашего эфира с искусственным интеллектом. Вот ему с чего надо начать? Он просто вот сейчас вот так с такими огромными глазами сидит, там уже все какие-то вещи генерируют, создают, он ничего не понимает, куда вот надо зайти первым, вот чтобы более-менее понять систему.
3: Надо не бояться и начать разбираться. Надо зайти в Яндекс. У Яндекса первой строчкой идет Алиса AI, которая вам поможет бесплатно что-нибудь сгенерировать, и вы уже поймете, как она работает и куда-то там полезете. До того, как будете какие-нибудь платные, тем более там зарубежные сервисы использовать, у нас хватает своего, и там тот же DeepSeek, все это вам поможет, все это узнать. Не надо этого бояться. Когда-то люди на гужевых повозках передвигались, а потом у нас появились автомобили. Тоже сидели все вот с такими глазами, что вообще происходит. А в самолетах летать начали, это же вообще какой-то кошмар. А сейчас для нас это обыденные вещи. То же самое вот происходит прям вот сию минуту. Мы еще пейджеры помним, а у нас уже айфоны обсуждаются. Поэтому не надо, главное, бояться.
2: Да, конечно, тут такие технологии развиваются, что сейчас уже действительно иногда голова взрывается и кажется, да как до этого докатились за такой короткий срок. Вам хочется сказать огромное спасибо за такую прекрасную беседу, за такие содержательные комментарии. Техноблогер Сергей Романцев, дорогие друзья, был спасибо. С нами на связи. Да, и прислушивайтесь. Оказывается, вот мы тут говорим про глобальную опасность искусственного интеллекта, а важно-то помнить, что он вот тут опасен. Вот кто-то наушник с искусственным интеллектом вашим возьмет, и все, вся информация утекла. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. Всегда. Сейчас будем делать небольшую паузу, послушаем новости, и после этого вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.

Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев.

0: В эфире радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
8: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте, в этом выпуске. В Кремле прокомментировали нагнетание русофобии в Европе. Турция готова предоставить площадку для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Визит Зеленского в Соединенные Штаты можно считать проваленным. Теперь подробнее. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам, складам горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ. Помимо этого, по данным Минобороны, нанесено поражение цехам производства беспилотников и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Нагнетание русофобии в Европе – недальновидная политика, которая не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в ходе своего выступления на Генассамблее ООН сообщил, что Британия создаст центр, чтобы остановить ядовитую волну враждебных атак со стороны других государств, и обвинил Россию в распространении дезинформации. По словам Пескова, руководство Британии занимается нагнетанием русофобских настроений. В унисон это же делают в Германии, Франции и в ряде других стран в Европе. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер отверг предположение, что Россия угрожает Альянсу, и призвал к осторожности в реагировании на то, что он назвал гибридными угрозами. По его словам, участившиеся случаи проникновения дронов в воздушное пространство стран НАТО – это случайности, вызванные действиями с обеих сторон украинского конфликта. Уитакер отметил, что Россия не хочет конфликта с НАТО, при этом сама Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны Альянса. Турция готова предоставить площадку для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и оказать необходимое содействие, если Москва и Вашингтон обратятся к Анкаре с соответствующим запросом. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может снова увидеться с российским главой Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что обсуждает с российским коллегой условия возможного мирного соглашения по Украине. По его словам, заключение сделки принесет пользу обеим сторонам конфликта. Поездка Владимира Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорк можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у американской стороны, хотя поехал именно для этого. Так полагает и глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Встреча Зеленского и американского президента Дональда Трампа прошла во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время короткого общения с прессой перед закрытой частью встречи Трамп полностью перехватил инициативу и не дал Зеленскому ответить ни на один вопрос журналистов. Развитие туризма и посещение пусков в России может стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в космическую отрасль. Об этом сообщила Минэкономразвитие. Глава министерства Максим Решетников провел совещание, посвященное ходу реализации национального проекта «Космос» и планам развития космической отрасли. Участники встречи рассмотрели также меры по стимулированию инвестиционной активности бизнеса в сфере космических технологий. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
4: Дорогие друзья, продолжаем «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Лиса Ухабалова ко мне вернулась. Что-то я не выговорил это слово неожиданно.
5: Привет, Александр Михайлович. Здравствуйте всем еще раз.
4: Да, я забыл отчество.
5: Лиса Лаврентьевна.
4: Лиса Лаврентьевна, да. Ну, непростое отчество. У меня Михайлович, понятно, Лаврентьевна. Красиво. Так, дорогие
5: остров
4: друзья.
5: Есть такой Лаврентий.
4: Вот именно, так и буду запоминать. Переходим к нашей большой теме обсуждения. Будем говорить о снижении. Ну, не то, что снижение. Оно пока не произошло, и кто знает, может, и не произойдет. Но пока что большинство россиян поддерживают снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. И по большей части это связано с участившимися случаями, когда несовершеннолетние участвовали в каких-либо преступлениях. Если уж говорить по цифрам, то, значит, число детей, нарушивших закон, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то есть за первый квартал 2026 года, то есть за первый квартал 2025. А число насильственных преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 10%, и за весь 8 месяцев 2026 года число подростков, которые были причастны к терроризму, выросло на 70%. Цифры, да, на самом деле, они действительно очень высокие. Но я предлагаю сразу вот нам с тобой поговорить о плюсах и минусах подобной инициативы. Если будем выделять плюсы, я до сих пор настаиваю на том плюсе, который касается не вовлечения, ну или, по крайней мере, некоторому препятствию вовлечения малолетних, ну, соответственно, 12-летних детей к совершению преступления. Если раньше можно было сказать, вот этот 12-летний, 13-летний ребенок пойдет, сделает, и ему не будет уголовной ответственности, теперь... Если бы вот это ввели, такого бы сделать не получилось, потому что после этого уже наступают совсем иные последствия. Ну, кроме того, это, знаешь, наверное, очень много поддержит людей, которые, вот я считаю, столкнулись вот с подобными действиями, и они сразу скажут, да, нам надо полноценное наказание. Ну, а представь там, я не знаю, какую-нибудь мать ребенка, страшная абсолютно ситуация, которого, вот этого ребенка, или как-то, ну, я не знаю, может, ему навредили, может быть, там нанесли серьезные какие-то раны и все остальное. Это сделал другой там ребенок, которому 12-13 лет, и остался, ну, не без уголовной ответственности. Собственно, хочется, возможно, многим такой вот справедливости. И думают, что 12-13 лет, это уже, образно говоря, руки-ноги понимаешь, где находится, думаешь более-менее сознательно. Ну, сознательно тут тоже такое, знаешь, плавающее понятие. Непонятно, где тут сознательность приходит. Но все равно, мне кажется, вот 12-13 лет, вот этот пограничный период, когда ребенок все-таки еще ребенок. Мы не называем 12-13-летний мужчина или женщина.
5: Да, и даже не подросток
4: на самом деле.
5: Наверное, с 14 лет уже можно говорить, что они подростки.
4: Нет, вот... 12, наверное, подросток все равно.
5: Нет,
4: уже такой
5: дети еще.
4: Подрощенный ребенок, вот так назовем.
5: 12-летние — это еще дети. А, хочется еще добавить, что вот смотри, какая ситуация. Представители МВД говорят о том, что снизился возрастной порог вовлечения в противоправную деятельность. И вот цитата. «Зачастую преступники сами выходят инициативно на связь через социальные сети». Через мессенджеры вербуют наших несовершеннолетних граждан для совершения преступлений. Иногда в поиске работы и легкого заработка дети позволяют увлекать себя в противоправную деятельность. Так или иначе, этот барьер снижается. Вот здесь хочется обратить внимание еще и на это. Но если есть такая проблема, о которой вы знаете, значит, будто бы нужно еще и ее как-то параллельно решать. Вот как-то решается этот вопрос параллельно? Наверняка да, но хочется узнать, как. То есть тогда, вот знаешь... я сегодня услышала предложение одно, когда мы разговаривали как раз с коллегами по этой теме, и предложение запретить детям социальные сети. Сначала мы говорили о том, что если будут запреты, то дети все захотят как-то обойти, все равно участвовать в этих социальных сетях. Но, возможно, если будет действительно вот этот тотальный запрет, я вот сейчас говорю и не знаю, согласна ли я сама с этим, но вот как предположение, здесь говорят о том, что через соцсети как раз и вербуют детей. Ну, может быть, действительно их тогда как-то запретить или что-то ограничить, или как-то контролировать. Но сейчас искусственный интеллект, как раз ты говорил про искусственный интеллект с экспертом, только что он выходит на какие-то колоссальные масштабы. Ну, может быть, в этом направлении как-то
4: тоже
5: работает.
4: Ну, а теперь представим, что странички. Вот этот ребенок, который до этого никогда не пользовался ни соцсетями, ни интернетом, ни там искусственным интеллектом, ничем, он выходит в мир, где этим умеют все пользоваться, ему надо очень быстро этому научиться для того, чтобы влиться, для того, чтобы понимать, как взаимодействовать, потому что очень много взаимодействия строится именно на соцсетях. И на...
5: А что, в соцсети как вливаться? Ну, если мы говорим,
4: легко,
5: конечно...
4: Очень, я тебе могу сказать, проблематично.
5: Вот легко, проблематично?
4: Да. Ну, у меня, смотри, у меня был реально живой пример. Вот такой. В школе пацан один, ну, вот он прям хороший мальчик, очень образованный, ну, как образованный, энциклопедически образованный. То есть его родители заставляли постоянно читать энциклопедии, заставляли читать в огромном количестве книги, и у него был абсолютный запрет на телевизор. Мы телевизор, все остальные ребята смотрели, и мы более-менее там понимали какие-то шутки, может быть, какие-то там программы обсуждали, мультики. У него был полный запрет, он не мог интегрироваться в наше общество.
5: Я
4: он буквально
5: понимаю.
4: Был таким вот, знаешь, изгоем.
5: Знаю, понимаю. Я как раз сама буквально на днях приводила в пример тоже нашему эксперту как раз такой же пример. Вот. Говорила о том, что эксперт выступал за запрет всех этих социальных сетей, а я говорила, что если все прям запретить, все игры, все соцсети, то как и дети будут между собой коммуницировать, как они будут вливаться в общество в целом. Но мы здесь говорим с тобой об единичных случаях запрета, да? То есть, например, вот все имели доступ, ты, твои друзья, а этот мальчик в единичном случае у него был запрет. Ну, а если этот запрет будет для всех,
4: хорошо,
5: например?
4: Тогда другая
5: история. Причем
4: я
5: не выступаю, вот повторюсь, конкретно за запрет. Это как одно из предположений, потому что здесь, повторюсь, вот говорят сами представители МВД о том, что выходят на связь и вербуют через мессенджеры социальные сети. Значит, как-то надо решить этот вопрос. Может, не запрещать, но что-то нужно делать вот с этим тоже.
4: Вот знаешь, есть такая сильно расхожая фраза, которую, ну, я, наверное, думаю, многие осудят, из разряда «лучше попробуешь с нами дома, чем где-то за гаражами». Вот тут такая же, мне кажется, история будет с соцсетями. Лучше, там, не знаю, мы научим тебя ими пользоваться, ну, это я имею в виду там со стороны государства, со стороны больших корпораций, мы научим вас пользоваться вот этими всеми ресурсами для того, чтобы вы с этим не столкнулись, нежели вы найдете варианты для того, чтобы выйти в какие-то зарубежные источники и из этих зарубежных источников уже получить информацию, которая может вам навредить. Вот мне кажется, стоит рассуждать в этом ключе. Возвращаясь к нашей теме, смотри, тут даже можно и вот это притянуть.
5: Сейчас, если... прости, не забудь, что да. хочешь сказать, просто очень хочется зачитать комментарии слушателей. Тут прям сразу несколько комментариев спрашивают, чего этот мальчик добился, кем стал этот мальчик, и где он сейчас.
4: Ой, кстати,
5: судя по всему,
4: я вот не знаю, у него в один момент, я помню, что произошел вот прямо пик, я не знаю, спортивной страсти. Вот он прям ударился в занятия спортом, но, кстати, он к концу школы уже так адаптировался. Ну, там, я не знаю, родители, что ли, отпустили или что-то в этом роде. Под конец школы все уже было хорошо.
5: Вот поэтому... сейчас он умный, адаптированный.
4: Ну, тут,
5: еще
4: знаешь,
5: и спортивный.
4: Ну, там все равно были некоторые странности, потому что человек привык уже немного на расстоянии быть, но это немного другое. Так вот, и возвращаясь, если мы говорим про вот снижение вот этого, значит,
5: снижение возраста.
4: Да, до 12 возраст. Лет уголовного преследования, то получается, как раз государство и многие другие организации, и в том числе семья, будут обращать большее внимание за тем, что делают их дети. То есть тогда, может быть, будут очень активнее,
5: ну,
4: не
5: вот
4: знаю,
5: поддерживать. Веришь. Вот,
4: ну,
5: ты веришь,
4: знает?
5: В то, что родитель, который постоянно работает, он постоянно работает,
4: знаешь,
5: он очень занят на трех
4: ребенка.
5: Работах. Так уголовная ответственность, она может и сейчас наступить рано, понимаешь? То есть все зависит от того, что сделает ребенок. И не только уголовная ответственность. Раз уж мы говорим о том, что там начнет как-то более активно следить за своим ребенком. Но есть ведь не только уголовная ответственность, которая может случиться с ребенком. Может случиться несчастье, например,
4: ну,
5: какая-то.
4: Понятно,
5: там,
4: да.
5: Еще что-то. То есть я вот не думаю, что родители родители как-то начнут, которые и до этого не следили ни за чем, что вот сейчас они возьмут и начнут следить за этим.
4: Ну, тут посмотрим. Я вот предлагаю послушать мнение эксперта. У нас член Совета по правам человека Александр Уонов дал свой комментарий. Давайте послушаем.
7: Я считаю, в первую очередь, нужно изучать мировой опыт, смотреть, насколько это будет не противоречить конвенциям, которые Россия подписала и соблюдает, которые не денонсированы с нашей стороны. И, соответственно, тяжесть преступлений. Понятно, что это не все преступления далеко должны в группу уходить по снижению возраста, особенно если это легкие нарушения. Поэтому нужно изучить этот опыт и тогда сделать выводы. И если общество поддерживает эту историю, то снизить, но опять же, снизить для определенного вида преступлений тяжелых.
5: Вот мне понравилась формулировка «нужно изучить опыт в целом».
4: Да.
5: Вот. Это очень важно. Вот
4: я изучил.
5: Здесь прям полностью согласен. Давай, расскажи.
4: Я посмотрел. Ну, смотри, в общем, у нас есть 12 лет в Нидерландах, Ирландии, Шотландии, Бельгии, Турции. А тут, значит, это...
5: И даже Турции?
4: Да, один из наиболее низких порогов среди европейских стран считается. А оно, правда, отличается. То есть здесь практически во всех, это не только вот они, здесь вот если в Северную Ирландию и Новую Зеландию брать, там вообще 10. А в отдельных странах Южной
5: 10,
4: Азии...
5: 10% преступности.
4: Нет, 10 лет.
5: 10 лет.
4: Я говорю про возраст. Отдельные страны, вот, например, Южная Азия, имеют еще более низкие формальные пороги, но тут есть особенность. Практически везде, вот где я нахожу, там 12-10 лет, отдельная система действует. То есть, да, это считается уголовно наказуемым, но при этом они не направляются в тюрьмы для взрослых, они не проходят тот же самый судебный процесс, как и взрослые, и они не подвергаются запросам. То есть, да, они вроде бы как под уголовной ответственностью, но с определенными такими... Детская уголовная ответственность. Я не знаю, как это правильно
5: выговорить. Вот, это тоже очень важно, потому что как раз после беседы с тобой я задумалась действительно, ну а как 12-летний ребенок, совершивший там какое-то деяние преступное под воздействием, да, вот сейчас я говорю конкретно про то, о чем говорит МВД, что все некоторые преступления совершаются серьезные под воздействием, вот этот ребенок, он оказался под воздействием, и когда Саша действительно говорил про допрос, как будет проходить допрос и все в этом роде, вот мне как раз и показалось, что, наверное, должна быть какая-то определенная система, абсолютно отличающаяся от того, через что проходят взрослые.
4: Ну да.
5: Потому что детская психика, она ведь не выдержит.
4: А он и сам и не поймет. Он будет говорить то, что ему взрослые скажут, и вот так вот просто кивать и говорить да-да-да на любое, что ему там прикажут. Это же ребенок, он до конца не понимает. Кстати, комитет ООН по правам ребенка рекомендует устанавливать порог не ниже 14 лет. Возраст до 12 лет считается международно неприемлемым, а страны с более высоким порогом призывают его не понижать. Но тут как раз вот смысл-то в том, что да, у кого-то он ниже, но там условия совсем другие, поэтому... Тут стоит уже обращаться к нашему уголовному кодексу из разряда, если подпадает ребенок под наш уголовный кодекс, то по нашему уголовному кодексу будет совсем другое. Там будет прям уголовный так уголовный.
5: Вот смотри, еще МВД отмечают низкую правовую грамотность подростков и отсутствие правового просвещения со стороны взрослых и в школах. Вот здесь тоже хотел сказать.
4: Вот это ничего себе. Так 12 лет человек должен что там, обществознание пройти или гражданский правовой кодекс выучить?
5: Обществознание, которое сейчас еще и отменили в некоторых классах. То есть его как-то с 10-го, да?
4: Уголовно-процессуальное, уголовное право. Да пусть кодексы выучат к 12 годам. Это же самое время. Ну а что? Ну не играться же в песочницу.
5: Так
4: ну,
5: вот это как раз тоже важная отметка от МВД, что у них действительно низкая правовая грамотность, отсутствие правового просвещения со стороны взрослых и в школах. И если мы вернемся к тому, о чем я изначально говорила, что было бы неплохо действовать и в направлении защиты вообще от подобных ситуаций, ну вот давайте тогда вводить какую-то правовую грамотность тогда уже изначально.
4: Да не, на самом деле, вот как я вначале говорил про плюсы, и они, я уверен, определенно есть, и многие скажут, да, давайте сажать, потому что они уже взрослые, они вон выглядят, вон какие, там, не знаю, приходят, ну как там говорят правильно,
5: я бугаи.
4: Не знаю. Бугаи, вот, бугай пришел, вот этот, не поймешь, сколько ему, 25 или 12, ну вот, вот этот 12-летний, 25-летний-25-летний-бугай пришел, и они думают, а вот что, вот он не будет понести наказание просто потому, что ему 12 лет? Ну, может быть и да, потому что ему 12 лет. В этом и был ответ на ваш вопрос.
5: Ну вот смотри, все-таки слушатели увидели соль в том, что я тоже говорю, и в том, что мы с тобой говорим. В идеале надо детям ограничивать доступ в сеть, создавая так называемую безопасную песочницу, которая будет ограничена и не будет доступа во всемирную паутину. Вот я о чем и говорю, что это должно быть как-то ограничено, и про искусственный интеллект я к этому и сказала, что было бы неплохо, если бы он двигался в этом направлении, и как-то вот, ну или не искусственный интеллект, но чтобы были какие-то возможности блокировать вот эти чудовищные, ненужные мошеннические страницы. Вот тогда жизнь возможна, как мне кажется. Я, конечно, может быть, чего-то вообще не понимаю в этой жизни, но стало бы хотя бы чуточку проще, потому что мы, взрослые, тоже поддаемся на все эти мошеннические какие-то схемы и деяния. И вот про мальчика твоего пишут. Был у нас во дворе такой мальчик, тоже вместо телевизора прогулок читал книжки. Ну и что? Стал одним из руководителей регионального отделения, ну вот тут серьезной компании.
4: Ну там вот вместо, да. Не вместо, там все-таки есть определенное, ну прям
5: хорошо,
4: ограничение.
5: Когда есть, да, и то, и другое.
4: Давай комментарий еще один послушаем. Общественный деятель, руководитель департамента Центра ответственного блога Торгово-промышленной палаты Москвы, многодетная мама Екатерина Величкина.
9: Я считаю, что это не совсем гуманная норма в связи с тем, что ребенок в 12 лет еще не сформирован как личность. Не стоит забывать, что ответственность за ребенка, который является маленьким подростком, несут родители. То законодательство, которое сейчас предусматривает уголовную ответственность с 16 лет и по тяжким преступлениям с 14 лет, оно вполне адаптируется для того, чтобы нести за собой определенную ответственность для подростка. Если ее снижать, то получается, что мы оставляем детей без будущего и без детства.
4: Да, в принципе, можно и на этом согласиться, и, как всегда, мы любим говорить, там, поставить многоточие и переходить уже дальше, потому что эта тема, понятное дело, будет обсуждаться и впредь. А с нами на связи, дорогие друзья, прямо сейчас военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Михаил, мы вас приветствуем.
10: Добрый день, друзья.
4: Ну что ж, давайте поговорим о Генассамблее ООН. Немного отметим слова нашего главы МИД Сергея Лаврова. Он сказал, что военно-биологическая активность ряда стран за пределами их национальной территории вызывает серьезные вопросы. Достаточно так, я бы сказал, поэтично Сергей Лавров выразился. И вот как вы считаете, вот подобные вообще наши, ну я не знаю, высказывания, подобная наша риторика, которую мы пытаемся вот на этих встречах всеобщих донести, она хоть какой-то отклик имеет со стороны Запада?
10: Да, имеет. Отклик, безусловно, есть. Просто реальных дел нет и не будет. Просто правила игры изменились, и Лавров продолжает взывать к здравому смыслу, который, в общем-то, давно уже утрачен, и в рамках международного права, юрисдикции уже не имеет. Хотелось бы напомнить слова генерального секретаря ООН Гутерреша, которые были сказаны двое суток назад. Он сказал, что Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН не могут оказывать влияние на конфликты, которые сейчас идут в мире. Все, точка. То есть мы можем сколько угодно ссылаться на международно-правовые акты, касающиеся и биологического оружия, и размещения оружия в космосе, и различных договоров об ограничении вооружений, к чему угодно. Но по факту мы видим, что на протяжении уже более четверти века Запад откровенно плюет на все правовые международные акты. Ну, хотелось бы, я уже не буду говорить, как Израиль обещал генсека ООН арестовать, если он появится на территории Израиля, но это все скушали. Но хотелось бы напомнить забытую Югославию, которую бомбили страны НАТО и которую сейчас не принимают и вносят самые различные финансовые ограничения, по сути, принуждая их к тому, чтобы Сербия признала независимость Косово. Ограничена признанная территория, которая была военным путем силами стран НАТО отторгнута от Сербии, причем это историческое Косово поле, как во многом для нас является историческая территория Южной России, и требует, чтобы это было признано независимым государством, которое признали, собственно говоря, страны НАТО, и еще кучка там подпевал. По-моему, всего 47 набралось из 200 стран. Как к чему мы можем призывать? Кто-то последний раз когда вспоминал о том, что существует Всемирная торговая организация? Кто-то когда-то вспоминал, как с нормами ВТО сочетаются санкции, которые вводятся во внесудебном порядке, когда у нас Соединенные Штаты захватывают в международных водах танкеры, нефть продают, а танкеры пускают, продают на металлолом. Кто-то осуждал Соединенные Штаты за то, что они отбирают, причем открыто это признают, у Сирии нефть и тоже ее продают.
4: Ну, тут осуждения мы обычно никогда не дожидаемся. Ну да, вот есть вот эта определенная особенность, что международное право прямо сейчас и международные организации пытаются как-то бороться, вроде бы откуда-то вылезти, но у них не получается. Они вот где-то сидят и просто выражают свое осуждение. Иногда ничего не выражают.
10: А иногда они выражают, например, выдают санкцию на арест Путина, вот, да, как Международный уголовный суд. А иногда они, как МАГАТЭ, не могут в течение 4 лет определиться, а кто же обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.
4: Ну, это определиться достаточно сложно, особенно когда ты с закрытыми глазами на это смотришь. Другое дело, когда вот все равно ООН выступает как место, где можно со многими переговорить, со многими встретиться. И тут, ну, конечно же, Зеленский начал бегать по всем, и с Трампом встретился. У него вот, кстати, очень любопытная встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейн произошла. А тут сообщается о том, что ему сразу начали предъявлять, говорить, а ну-ка, давайте-ка вводите новые законы для борьбы с теневой экономикой, рост налоговых поступлений формируйте, сближайтесь с законодательством ЕС, иначе никаких траншей не получится. Вот любопытно, на фоне еще предыдущего разговора с Трампом, который вот буквально день назад состоялся, вот как можно оценить вот подобные нападки со стороны Евросоюза в сторону Украины? Нападки, это же вообще несочетаемые слова как будто.
10: Нет, почему? Здесь все как раз очень логично. То есть, это же ведь то, что называется белый шум, публичность. То есть фон дер Лейн рассказывает, по сути, почему Киев не будет никуда принят, в том числе в ЕС. Потому что он не принимает, не соответствует и так далее. Дядя, успокойся. То есть это хавает, простите за грубость, населения Европы, которое, естественно, не хочет там видеть никакую так называемую Украину. Вот, молодец, фон дер Лейн, вот, отстаивает европейские интересы. Зеленскому это как с гуся вода, потому что на самом деле не то, что говорит Трамп публично, не то, что говорит глава Еврокомиссии публично, это белый шум. Деньги они дают, оружие поступает, все, кто надо, обогащаются, ворованные Киевом формально деньги перераспределяются внутри, в том числе Еврокомиссии, правильным образом. Должны перераспределяться еще более правильным, поэтому нужно углублять и усугублять борьбу, естественно, с коррупцией и всем прочим. А то слишком много оседает в киевских карманах. Тоже понятно. Вот. А по факту, вот тот же Трамп, что он заявляет? Ой, мы там, молодец, похвалил Зеленского, да похвалил киевский режим. А что он делал, когда вообще-то пришел на второй свой срок? Он рассказывал, что Зеленский нелегитимен. Первая встреча закончилась грандиозным скандалом. Ничего, это все не мешает. То есть шоумен есть шоумен. Он продолжает приковывать к себе внимание аудитории, потрясает руками, грозит, несет какую-то дикую околесицу. И, может, он не находится в деменции, но такое впечатление складывается. Вот один уже выживший из ума шоумен, второй наркоман. Достаточно посмотреть, в каком виде он там сидел перед Трампом. Это же просто кошмар. Но аудитория и это хавает, простите меня. Но кем надо быть, чтобы вот во главе режима держать вот такого вот недоделка, простите.
4: Имеем, что имеем. Спасибо огромное вам. Михаил Ануфриенко был с нами на связи, военно-политический обозреватель. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем переходить на новости. Александр Букарев, Лесо Хабалова для вас работали в студии.

Отмена запрета на размещение ядерного оружия в Литве. Контекст. Первое голосование прошло успешно. Впереди еще два. Литовский парламент начал процедуру принятия закона, снимающего все ядерные ограничения. В начале 2027 года Сейм вынесет окончательное решение. Пока «за» высказывается подавляющее большинство депутатов, и вряд ли их станет меньше,

0: Калининградской областью литовские власти установили так называемые «зубы дракона», теперь хотят получить ядерное оружие. В Кремле подчеркивают, решение о его размещении станет новым витком эскалации. Боеголовки в Прибалтике не принесут безопасности региону. Москва примет все необходимые контрмеры.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
4: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Буту. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированием ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, противник потерял более 410 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. ФСБ задержала москвича, который хотел подорвать автомобиль высокопоставленного чиновника. По данным ведомства, он изучал в интернете, как создать самодельную бомбу и приобрел нужные компоненты. Видео от правоохранителей можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Первый центр комбинированной протезно-реабилитационной помощи объединил 8 направлений реабилитации для участников СВО. Среди них медицинская и психологическая помощь, физическая и социальная реабилитация, а также профессиональная подготовка. Протезирование тоже встроено в этот комплекс. Пока пациенту изготавливают индивидуальный протез, специалисты с первого дня уже полноценно с ним работают. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче. Стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки. Заместитель главы российского МИДа Андрей Руденко добавил, что Россия сохраняет первенство по поставкам нефти и природного газа в Китае и находится в числе лидеров по углю и СПГ. По его словам, газопровод «Сила Сибири» работает на полной мощности. Продвигается проект «Сила Байкала». Ведется строительство дальневосточного маршрута экспорта топлива в КНР. Минобороны Германии намерена ограничить доступ победившей на выборах в Саксонии Анхальт партии АДГ к секретной военной информации и разведданным. По данным местных СМИ, речь идет о доступе к деталям так называемого оперативного плана, представляющего собой стратегию обороны Германии и ее союзников по НАТО на случай гипотетического военного конфликта с Россией. В Берлине считают слишком высоким риск того, что представители партии после прихода к власти могут передать секретные данные из плана недоброжелательно настроенным по отношению к Германии странам. Небольшие европейские аэропорты по-прежнему находятся под угрозой дефицита топлива, несмотря на попытки обеспечить себя достаточным количеством этого сырья с помощью поставок из Южной Кореи. Телеканал Евроньюс уточняет, что небольшие аэропорты, как правило, имеют меньше поставщиков, меньше хранилища и альтернативных маршрутов доставки, поэтому у региональных перевозчиков и авиакомпаний

0: авиакомпаний, выполняющих короткие рейсы, меньше возможностей для адаптации. Новая специальность медицинского нутрициолога появилась с этого года в России. Уточняется, что такая мера стала решением проблемы массового вовлечения в эту сферу людей, не имеющих профильного образования. К этой минуте пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
2: 13:33 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лисо Хабалова. И очень нравится мне, когда вы пишете и вместе со мной задаете вопросы нашим экспертам. Сегодня как раз ближайшие полчаса сейчас мы с вами будем общаться с нашими экспертами на самые разные и, кстати, очень интересные социальные темы тем, кто только подключился, здравствуйте еще раз. В общем, пишите обязательно свои комментарии и мнения по поводу всего, что мы с вами будем обсуждать, и задавайте свои вопросы. Вместе со мной, нашим экспертом, самое интересное буду зачитывать. Тема следующая у нас. Национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году. Сообщает об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он говорит о том, что вот его цитата, в принципе, я вам ее зачитаю. Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами, медицинскими работниками, для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Говорит об этом Мурашко на Всероссийском конгрессе с международным участием питания «Путь к здоровью». Также он добавляет, что и люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны обязательно консультировать таких пациентов по рациону. Здесь хотелось бы спросить, на самом-то деле, вот, может быть, вы, наши слушатели дорогие, пока не подключается к нам наш эксперт, может, вы сможете ответить или поразмышлять вместе со мной, зачем все-таки нужны такие рекомендации, если уже есть общие советы по здоровому образу жизни, которые мы, в принципе, многие знаем. Нужно сейчас вспомнить, что там у нас вовремя ложиться спать. Спать ночью вообще в целом обязательно. Кстати, разговаривала не один раз с врачами о ночном образе жизни, то есть о людях, которые работают ночью. Когда-то мне приходилось работать ночью, несколько лет я так проработала. И это действительно очень сильно сказалось на здоровье. Так вот, здесь речь о том, что многие рекомендации есть, многие рекомендации выполняются, то есть это обязательное соблюдение завтрака, например. На завтрак всегда мы едим каши, и это тоже есть соблюдение здорового образа жизни. И также хотелось бы еще понять, как врач на приеме сможет давать индивидуальные советы по питанию, ну как это будет происходить. Тем более мы с вами говорили о том, что сейчас в целом многие люди, они будут, сроки приема у врача тоже будут ограничены. Давайте вспомним с вами о том, что будут серьезные изменения в этой сфере. Мы говорили как-то о том, что врачам теперь нужно будет заполнять специальную анкету. И, кстати, мы обсуждали, насколько это все полезно для самих людей будет происходить вот такое обсуждение с врачом 15 минут с основной темы своей проблемы со здоровьем, и дальше уже вот нужно заполнять эту анкету. Как вы к этому относитесь? Напишите, пожалуйста. Я помню, что многие слушатели тогда на тот момент писали о том, что это не очень удобно, особенно страдали бы от этого взрослые люди, люди взрослого поколения, потому что они не очень хорошо разбираются во всех этих онлайн-форматах. И, кстати, хочу сказать, что для меня, например, как человека, который еще, ну, не в таком достаточно преклонном возрасте, можно так сказать, даже для меня это вызывает некоторые сложности, потому что на самом-то деле работать, заполнять какие-то онлайн-форматы и дальше получать оттуда рекомендации от врача, это тоже бывает очень сложно, нужно им обладать самыми разными дополнительными навыками. Также Здесь есть информация о том, что практически у всего населения России в настоящее время имеется дефицит йода. Сообщает об этом директор эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России, академик Наталья Макрышова. Надеюсь, я правильно прочитала ее фамилию. И вот ее цитата: в настоящее время практически у всего населения России имеется дефицит йода разной степени выраженности. Также это следует из ее презентации, которую она представила на Первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации». И вот сейчас как раз сообщают, что у нас с вами есть эксперт, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И хочется сразу задать вопрос. Уже задалась я этим вопросом, сама попыталась на него ответить, как смогла. Скажите, пожалуйста, зачем все-таки нужны эти рекомендации? Потому что есть уже какие-то общие советы по здоровому образу жизни. Также говорится там в этой статье, по крайней мере, о том, что врач сможет выдавать какие-то индивидуальные рекомендации. Но здесь тоже можно вспомнить о том, что и приемы у врача вроде как сокращаются. Все переводится в некий онлайн-формат опросник. То есть как это все будет работать? Расскажите, пожалуйста.
3: Вот вы правы абсолютно, потому что программ на моей памяти было очень много. Дальше, как все это работает на местах, да, даже не только в Москве, там и в близлежащих городах. Поэтому, да, сейчас появились новые технологии. Врач на месте физически не сможет, он сможет дать только листовку. Ну, собственно, это раньше и было. Далее, конечно, появились цифровые различные платформы, да, и уже можно это делать онлайн. Далее, а как в дальнейшем, какие продукты использовать? Потому что один и тот же продукт, который человек думает, он содержит йод или там омегу-3 жирные кислоты, ну, это же жирные, ну, на ум приходит. Жирная рыбка. Но в этой жирной рыбке, которая выращена там, скажем, уже совершенно в других условиях, то есть, да, жир есть, а омеги там, скажем, нет. И так далее. Это по разным продуктам. Поэтому нужна поддержка еще и производителей, может быть, местных производителей. Но они тоже должны быть сертифицированы. То есть нужно давать людям еще конкретные рекомендации, а где это взять вообще в регионе. Но и, соответственно, все, что касается еще вот таких точечных с учетом заболеваний, потому что профилактически, ну, как бы они, в общем-то, ясны. Да? Но здоровый человек, как правило, ну, кроме разве диспансеризации, то не все не приходят к врачу. Приходят в основном те, у которых имеются уже, есть какие-то жалобы. Жалобы – это уже, ну, как правильно, заболевание в разгаре. Болит, чешется, потому что до этого, даже если идет такое субклиническое течение, человек, он тоже до врача не доходит. И дальше, естественно, применяются уже фармпрепараты. Но вот как раз питание, оно здесь могло бы сыграть очень-очень большую роль, но при грамотном применении. Потому что, во-первых, побочные эффекты бы убирались от фармпрепаратов, иногда количество этих фармпрепаратов было бы меньше. И так далее. То есть,
2: Мария, Елена, простите, Елена Павловна, вот хочется просто понять, чем эти рекомендации могут отличаться от того, что я там, пока вы не смогли подключиться к нам, ранее уже перечисляла, это здоровый сон, это завтракать обязательно, на завтрак принимать, да, какой-то прием пищи. Какие, ну, вот такие общеизвестные рекомендации, они уже будто бы есть, и те, кто хочет или может, они соблюдают эти рекомендации. Но вот, а что может быть еще нового в этих рекомендациях, как вы думаете?
3: Ну, вот я сама задалась этим вопросом, поэтому это единственное, опять же, ну, кто будет заниматься этим, это тогда нужно расширять количество врачей и обученных врачей этому, да, которые будут заниматься непосредственно со своими пациентами уже вне вот этих там 15, у кого как, минут, в течение которых он осуществляет прием. Да, значит, тогда есть такое вот персонализированное, если мы говорим особенно не об общих рекомендациях, а вот вы сказали завтрак и так далее. Но ведь почему человек, допустим, не завтракает, это какой завтрак? Это каждый при своем заболевании, то есть свои рекомендации. То есть это должно быть все-таки более точечно, если мы уже говорим о новой программе. Если мы просто говорим о той программе, которую все знают, там, да, то есть поменьше сахара, поменьше трансжиров, сон, там, гулять, физкультура, это все знают. Другое дело, если мы говорим о такой персонализации, ну тогда нужно подключать уже другие совершенно системы. А это требует, в общем-то, и материальных затрат, и это требует, ну, материальные затраты, они сразу включают это обучение тех же врачей, конференции, сбор, дальше обратная связь должна быть. Не просто там направили на какой-то, в какой-то мессенджер, там, да, подписались, и там врач, он своим, скажем, что-то там сбросил. Но должна же быть обратная связь, потому что вот кому-то это подойдет, рекомендация, а кому-то, если мы говорим уже с заболеванием, каким-то. Сказать, больше овощей и фруктов, а у него проблемы с ЖКТ. Он не может, у него, извините, пилинг на слизистую делать поврежденную нельзя. Он будет испытывать дискомфорт и обострение данного заболевания. И так далее. И поэтому одному вот эта рекомендация, она подходит, а второй, еще раз я повторяю, ему она не подойдет. Вполне реально. Или какие-то рекомендации есть. Ну, есть, понимаете, есть, давайте так, есть идеальные вещи, вот они берутся за идеал. То есть человек должен бы вот это, вот это, вот это, находящихся в идеальных условиях. Но человек зачастую, ночные смены, у него там еще там какие-то...
2: Ну вот как раз, да, говорила тоже про влияние ночных смен. И вот как быть, например, людям, которые, ну, они не могут сейчас на данном этапе изменить это. Вот они работают ночью, у них, получается, и завтрак происходит в другое время абсолютно, да. Прием пищи
3: там,
2: первый.
3: Там биты циркадные ритмы, и это тогда тоже нужно учитывать. Вот вы сказали про завтрак, да? У человека, допустим, он проснулся, а он есть не хочет совсем. Ну, то есть совсем. А он слышал, что нужно есть, он себя впихивает этот завтрак.
2: Этого тоже нельзя делать.
3: Ну, конечно, у него все равно не усвоится. Тогда надо посмотреть, почему. Либо у него накануне он переел, или он еще не проснулся. То есть человека либо спит, либо ест там, да, как у животного. Нужно уже захотеть, это минут 40 должно пройти. Дальше, если он категорически, ну нет у него этого времени, он пусть лучше позавтракает на работе, пусть он возьмет с собой. Ну, там сделает перекус. Поэтому не у каждого человека, вот ему, именно такой завтрак.
2: Елена Павловна, хочется еще, знаете, у вас спросить, как у врача-диетолога. На самом-то деле очень многие жалуются на то, что если мы говорим о здоровом питании, например, то есть не в целом, а о рекомендациях, о здоровом образе жизни, а о здоровом питании, то это ведь очень дорого зачастую. Есть ли какие-то рекомендации, которые будут полезны нам и нашим радиослушателям? Что можно полезного есть, чтобы восполнять там необходимый дефицит железа, да, и что там еще, чего дефициты, чтобы восполнять все дефициты?
3: Вы знаете, вот при
2: капуста, например, как она называется? Квашеная капуста. Вот как вариант.
3: Питание, да. Ну, как вариант квашеная капуста, суперфуд. И таких суперфудов, я не знаю, там шиповник, который там на огороде растет. Или там бешеное количество витамина С. Или там какие-то вот луковые шелуха красного лука заварили. Просто договорились там на рынке, да, собрали всю шелуху. И у вас запас кверцетина, то есть дигидрокверцетина, это противовоспалительные, антиоксидантные, я сейчас все не буду перечислять, добавлять его отвар и, допустим, добавлять в чай или суп. Он совершенно безвкусный, цвет будет только красивый. Даже не нужно обращаться там к каким-то... Да, он есть там в яблоках, в луке, но столько не съешь. Такие, как... Есть совсем дешевые, в общем-то, недорогие вещи, которые, ну, продаются там. Капуста, морковь, свекла, просто их... и так далее. не буду редька, не буду все перечислять, их просто нужно правильно использовать. И они, ну, как бы они восполняют как биологически активные добавки. Ну, то есть иногда бывает даже еще лучше. То есть вот организм их хорошо воспринимает, ну, я не говорю о каких-то индивидуальных особенностях, там, заболеваниях. Вот. И он их хорошо усваивает, в отличие даже от каких-то синтетических витаминов. Поэтому здесь просто нужно... Ну вот в том-то и дело, кто этим будет заниматься и как правильно вот рекомендовать людям, потому что опять на просторах интернета, ну да, иногда бывает, даже народные средства, они вполне себе, ну иногда такое, что тогда уже никакой врач там просто с этим не справится.
2: Елена Павловна, вы простите, что перебиваю, у нас, к сожалению, эфирное время очень ограничено. Вот как врач-диетолог, по вашему мнению, что нужно сделать для того, чтобы россияне действительно следовали советам, которые уже есть, советом, который действительно появится там уже в скором времени, возможно.
3: Значит, действительно, как можно больше сделать конкуренцию просто блогерам, там, непонятно каким, нутрициологам и прочее-прочее, да? То есть больше, чтобы грамотная информация появлялась на просторах интернета, всякие там мессенджеры и так далее. Дальше. И сделать это еще трендом. Это должно быть популярно, потому что мы можем сколько угодно завалить этой информацией, но если популярно будет там какой-нибудь Вася Пупкин, мы ничего тут не сделаем. Поэтому я видела в других странах, не буду называть каких, то есть которые просто сделали, знаете, здоровый образ жизни модным. Вот модно. Если ты уже имеешь лишний вес, то есть на тебя смотрят как-то косо, как вот что-то на недоразвитого. И не потому, что это какое-то вот... вы понимаете, что есть бодипозитив, это еще хуже. Но это не столько, это не гнобление там людей с каким-то там лишним весом в данном случае. А именно, ну знаете, как вот...
2: Елена Павловна...
3: широкие штаны или узкие.
2: Да, спасибо. Вот, спасибо вам огромное за то, что нашли время на общение с нами. За ваш комментарий. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина была с нами на связи, и мы переходим к следующей теме.
1: Дневной ракурс.
2: Председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества в России Алексей Казак с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
4: Лисо, здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень приятно вас слышать и видеть. Скажите, пожалуйста, вот у нас тут получается снова какие-то изменения. Заключаются они в следующем. Призеры Олимпиад школьников за 10-11 классы могут лишиться права поступать в вузы без вступительных испытаний. Для победителей такое право будет сохранено. И также в обоих случаях речь идет об интеллектуальных соревнованиях из перечня Российского совета Олимпиад школьников. Здесь есть очень интересное мнение, которое меня заинтересовало по этой теме, где говорится о том, что часть сильных школьников из регионов может решить, что бороться за призерство больше нет смысла, и они перестанут бороться. Ну, потому что, да, они могут быть очень сильными и умными ребятами, но если их поставят там рядом со школьниками из Москвы и Петербурга, то они могут оказаться значительно слабее, и они потеряют вообще какой-либо стимул. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
4: У нас постоянно действительно какие-то новшества, и правила игры постоянно меняются. Мне кажется, это отрицательно влияет, потому что люди готовятся к одному, потом вдруг раз что-то происходит. Вообще, я не сторонник ЕГЭ. Конечно, он у нас как священная корова в стране. Я не знаю, кто в свое время вот это вот установил, что вообще он должен быть, и ни в коем случае нельзя критиковать. Но я считаю, все проблемы отсюда. У нас в Советском Союзе существовала классическая система, когда абитуриенты со всей страны приезжали, издавали экзамены классические в ВУЗе. То есть преподаватели, экзаменационная комиссия смотрела в глаза тому человеку, который сдавал этот экзамен, и принимал решение, достоин ли он там учиться. И как-то, знаете, и первым в космос человека запустили, и другие были научные достижения. То есть все было нормально. Почему-то вдруг потом мы решили, что вот Болонская система, ЕГЭ, тесты – нужно как на Западе. Сейчас мы вроде отказываемся от западного, да, говорим, что у нас есть свой путь. Может быть, это время все-таки вернуться к пониманию того, что ЕГЭ не безупречен. И, конечно, наверное, хорошо, что ребята из регионов, не наверное, а точно хорошо, что они могут поступать. Но, понимаете, вот тоже какое-то понимание такое у нас сложилось. От чего вот сейчас вот эта проблема, да? То есть не хватает бюджетных мест. И причем не хватает бюджетных мест льготникам. То есть у нас складывается система, когда не поступают люди 100-бальники. С 300 баллами не могут поступить на бюджетные места. Угу. То есть что-то, какой-то коллапс. И вы знаете, у нас сейчас идет СВО, и у нас там дети участников СВО имеют льготу, они тоже поступают без конкурса. Здесь, получается, заняты конкурсные места. Плюс еще олимпиады школьников тоже без конкурса поступали не только победители, но и призеры. И получается, что уже победителям ЕГЭ не хватает мест. То есть вот отсюда вот эти все проблемы. Я считаю, что обязательно нужно поощрять и поддерживать детей, участников СВО. Я считаю, что как-то они должны вообще вне конкурса поступать. То есть родители, отцы ради страны рискуют жизнью. И, пожалуйста, учитесь. Но это не означает, что на них сейчас вот негатив такой должен пойти. Потому что я знаю, во многих вузах ситуация, говорят, у нас никто не поступает, кроме них. То есть это неправильный подход. Сейчас вот здесь, получается, убрали призеров. Вы помните, раньше были очень серьезные конфликты и скандалы коррупционные, что вот говорили, кому-то подсуживали, целые там эпопеи были серьезные, кого-то снимали с должностей. Поэтому я считаю, что давайте вернемся к классическим экзаменам и не будем вот этой дурью маяться, потому что я вот сейчас, знаете, вот молодежь меня, наверное, поймет. Сейчас идет шоу на ТНТ, значит, этот мастер игры, и там вот звезды наши, там артисты, певцы, значит, соревнуются, и вот им дали интеллектуальный конкурс. Чуть ли не из 10 вопросов, только на 2 они ответили из школьной программы. То есть это что? То есть лучшие вот сливки, они уже совсем, как говорится, не в теме. То есть, может быть, мы идем не тем путем, то есть мы как-то меняем вот какие-то мелкие точечные моменты. Сейчас, вот знаете, там еще, кроме вот этого изменения, там еще усиливается роль математики. Хорошо, нужно усиливать инженерные специальности, нужно технические специальности усиливать, а то у нас уже не осталось сантехников, токарей, электриков, да. Это очень страшная ситуация. Но у нас также и практически не остается врачей. Большая проблема. Придумали, что контрактники, врачи должны тоже отрабатывать, и привело это к тому, что этот перегиб не заполнили бюджетные места в отдельных вузах. То есть постоянно система пытается реагировать на какие-то вызовы, гасить их, то есть тушить пожар. Не работать на опережение, а вот тушить проблемные точки. То есть возникла проблема сейчас, вот смотрите, не хватило мест, и давайте убирать призеров Олимпиад, а ведь это очень сложно.
5: Алексей Они Валерьевич, вы простите, что перебиваю. Смотрите, но у нас остается буквально 30 секундочек. Здесь, наверное, хотелось бы понять, а как тогда лучше действовать? Вот помимо того, что вы говорите, вернуться, например, к истокам. Но вот ЕГЭ уже все-таки есть, уже детки к нему готовятся, уже будто бы, наверное, нужно с этим как-то смириться и готовиться к этому. То есть, может быть, есть какие-то рекомендации в том формате, который сейчас у нас есть и с которым нужно смириться и готовиться к нему. У нас с вами 20 секунд.
4: Да, помните вот этот фильм «Для меня экзамен — это как праздник, профессор», да? Вот сейчас уже детишки, как вы сказали, они совершенно не готовятся как к празднику, а как к чему-то страшному, с огромное эмоциональное напряжение, суициды даже идут. То есть это, конечно, очень плохо. Поэтому мое предложение — дать возможность учиться, вкладывать больше денег, давать больше бюджетных мест.
5: Простите, время заканчивается. Алексей Казак был с нами на связи, председатель Российского профсоюза студентов, уполномоченный по правам студенчества.
1: Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседей воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Цены на топливо в Европе растут, пока Евросоюз все время занимается только Украиной. Центр Бурназяна стал надежной базой отечественной медицины. Немецкий производитель беспилотников скоро начнет поставки дронов-камикадзе в Бундесвер. Подробности далее. Цены на топливо в Европе растут, пока Евросоюз все время занимается только Украиной. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он уверен, что объединение может найти сотни миллиардов евро на поддержку войны на Украине, но не может даже провести саммит, чтобы обсудить подорожание топлива. Из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Европе за год подскочили в среднем на четверть. Больше всего в Болгарии на 35%. На втором месте Литва почти 29%. Также в пятерке антирейтинга Финляндия, Германия и Франция. Центр Бурназяна стал надежной базой отечественной медицины. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию со дня основания одного из ведущих центров Федерального медико-биологического агентства России, Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна. Вице-премьер напомнила, что у истоков учреждения стояла созданная 80 лет назад радиационная лаборатория, которая впоследствии предстояла стать институтом биофизики. Немецкий производитель беспилотников Stark Defense сообщил о планах начать в ближайшее время поставки дронов «Камикадзе» в Бундесвер. При этом первую партию получит танковая бригада немецкой армии в Литве. Руководство концерна отказалось раскрыть точное число передаваемых беспилотных систем, однако отметило, что начальная партия оценивается в 275 миллионов евро. Дроны планируется уже задействовать на предстоящих в ноябре учениях НАТО в Литве. Речь идет о баражирующих боеприпасах весом до 33 килограммов. По заявлениям разработчиков, эти дроны «Камикадзе» способны находиться в воздухе до 75 минут, имеют дальность полета до 130 километров и работают на базе искусственного интеллекта. Мэр Анкары Мансур Еваш покинул ряды крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Об этом сообщила газета «Хюриет». Решение стало кульминацией продолжавшихся в последние недели споров о политическом будущем мэра и его отношениях с партией и новым политическим проектом, который сформировался после внутрипартийных разногласий. Дополнительное внимание к ситуации привлекла встреча политика с президентом Турции 10 сентября. После переговоров мэр заявил, что их повестка была связана исключительно с проблемами Анкары, в частности с инвестициями, проектами метро, кредитами и другими городскими вопросами. Секретная служба США разместила неподалеку от Белого дома дроны наблюдения за потенциальными угрозами. Они постоянно находятся в состоянии готовности. Об этом сообщает телеканал ABC. Дроны не несут оружие, они расположены на здании Министерства финансов. Секретная служба может привести их в действие с выносных пультов управления и использовать самый оперативный способ отреагировать на ситуацию, сообщает канал. По мнению ABC, об этом не заявляли публично, чтобы это не навредило аргументации Белого дома в защиту строительства бального зала, на крыше которого президент Дональд Трамп обещал разместить военные дроны. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Егор Станиславович.
3: Здравствуйте, дорогой Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну, давайте начнем чуть-чуть. Время от выборов уже начинает отступать примерно. Какие-то выводы уже сделаны. Мы задавали в воскресенье, у нас был марафон такой на радио, да, и практически всем представителям партии, помимо вопроса, довольны ли вы результаты, какой вашей, собственно, партии оцениваете, что показали эти выборы? Всем задавали, теперь вот ваш
3: ручек. Ну, смотрите, на самом деле, первое, что они абсолютно показали, это то, что вот даже маленькой совершенно щелочке, на которую рассчитывали наши противники и на территории Украины, и на территории, соответственно, западных стран, о том, что они как-то вот покачают ситуацию летом, они создадут какие-то поводы для общественного недовольства, протестов и так далее. Вот. И, соответственно, как-то у нас государство хоть немножко легитимность пошатнется. Мне кажется, что эти выборы показали, что ну, оно настолько нерасшатываемое, просто вот эта легитимность, вот, что с ним не то, что какие-нибудь там удары Зеленского или помощь там Евросоюза, НАТО и всех прочих не справятся, с ними даже наши собственные чиновники справиться не сумели. То есть они очень старались, я вам честно скажу, вот у меня именно как у политолога, у политаналитика весь вот прошлый год и всю первую половину этого года была тревога, что вот прям было ощущение, что наша бюрократия просто вот всеми силами раскачивает страну к выборам. Угу. Но, по счастью, они с этим не справились. Во-первых, как-то все-таки за лето немножко прикрутили хотя бы часть какой-то неадекватности, хотя тревога возникает сейчас после выборов, не включат или не включат ли ее вновь. А во-вторых, все-таки вот тот, как бы, то наше воздушное контрнаступление, которое началось с июля, и где мы каждый день видим, как конкретно Украина расплачивается за те удары, которые нанесены, скажем так, по нашей стабильности, ну, они общество сплотили. Они общество сплотили. То есть видно, что мы здесь играем не в игрушки. Видно, что мы там не играем в кота Леопольда в то время, как нам действительно пытаются подорвать нефтяную инфраструктуру, торговую инфраструктуру и так далее. Потому что, как бы, грубо говоря, каждый удар по нам, что называется, на миллиметр вгоняет неонацистский режим на Украине на 10 сантиметров в землю.
2: Вот. Помните, как в «Былинах»? Один одного ударил колено, другой другого ударил.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Вот. А Украине никогда не надо забывать, что все-таки это разность потенциалов, и пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Вот. Вот они абсолютно здесь в роли тонкого. Так что здесь и вот этот вот соотношение, опять же, внутриполитического кризиса, который теперь ощущение в Киеве, он перманентный, вот, и все-таки достаточно жесткой, я бы сказал так, референдумной реакции наших граждан на этих выборах, на все внешние угрозы, она весьма показательна. У нас, конечно, теперь сложилась уже очень своеобразная ситуация в Думе. Я бы сказал так, что это уже, это, там, грубо говоря, парламент ГДР такой немножко, вот, где одна мегапартия и четыре как бы, вот, партии лояльной оппозиции. Но с одной мегапартией как бы все понятно, потому что ну, Единая Россия это просто вот, как бы, ну, слепок нашей власти, вплоть до того, что там есть совершенно, я бы сказал, разные политические фигуры с разными политическими позициями, вот, иногда в чем-то даже полярными политическими позициями, вот, но там много очень симпатичных мне людей, вот, например, я каждый раз радуюсь, когда вижу отличные результаты Петра Толстого. Вот просто вот, как бы, вот политик, за которого, бы, имея я возможность там проголосовать лично, я бы всегда бы голосовал бы лично за него. Вот. Но что еще,
2: как мне кажется, показать? Как он на блестящем французском раздевал.
3: Да, совершенно было, верно. Да. Вот. Но что здесь еще показать, ну, вот для меня, как для человека, который все-таки анализирует какие-то внутриполитические, идеологические у нас процессы и так далее. Конечно, поразил на самом деле довольно низкий результат КПРФ. Казалось бы, вот все последние десятилетия у нас идет какая-то такая неокоммунистическая накачка. И видно, что как бы товарищ Зюганов и его подчиненные поверили в это. Они уже даже от такого, я бы сказал, национал-сталинизма начали переходить там, к неоленинизму и так далее, осуждать любые, что называется, как они говорят, ревизионистские тенденции. Даже там 20-й съезд КПСС осудили, то есть фактически как бы прославили там ежовщину, бериевщину и все такое. Что, дало это какой-то результат? Если не ошибаюсь, минус 5%
2: они потеряли. Это 18 был, стал 13.
3: Да. Вот, да, угу. Практически минус 5% они потеряли на... я думаю, что во многом на этой истории. Потому что, ну, понимаете, пока КПРФ была такой вот партией, что называется, критической национально-патриотической оппозиции... За нее голосовали очень многие. Был грех однажды, я даже за них проголосовал на каких-то выборах из серии, что пусть как бы люди все-таки, чтобы в парламенте тоже была какая-то критика, какие-то дискуссии. Ну вот после того, как обозначили они себя в нише именно неоленинизм, причем с какими-то странными инициативами, что а давайте там у граждан вклады изымать в экономику, с оскорблениями в адрес двуглавого орла, как государственного герба и так далее. И вот электоральная база пошла на убыль. Электоральная база пошла на убыль. Вот.
2: Извиняюсь, неестественным ли путем?
3: Ну, отчасти естественным, отчасти естественным, но есть, конечно, понимаете, у них такая, я бы сказал, воронка образуется, что становится меньше старшего поколения, угу. Молодое поколение, которое приходит, это приходят молодые люди именно таких ультралевых взглядов. И эти люди ультралевых взглядов, они начинают сдвигать партию влево, и та теряет еще большее количество, что называется, нейтрального электората, то есть того, которому дедушка Ленин не нужен. Вот. То есть, соответственно, я думаю, что вот этот вот дрейф КПРФ в этом направлении, скорее всего, продолжится. Очень интересный результат ЛДПР. Вот. Он, наверное, не лучший в их истории, но и далеко не худший, очень впечатляющий результат ЛДПР, с учетом того, что это первые выборы вот совсем уже без Жириновского. Вот. И внезапно выясняется, что у партии и без Владимира Вольфовича с его харизмой есть свое собственное лицо. Что они, в общем, заняли нишу такой консервативной, с такими вот откровенно правыми убеждениями партии. Появились какие-то молодые перспективные люди, там, Воропаева и так далее, которые обозначают, что да, вот мы вот на этом вот фланге стоим, мы жестко ставим миграционную повестку. Они как бы не боятся совершенно обозначать, в том числе как раз темы для, скажем так, антикоммунистического электората. То есть я заметил, что это была единственная партия, которая вслух сказала, а давайте поставим памятник Колчаку. И понятное дело, что люди, которым как бы не хочется бесконечного количества памятников Сталину и Ленину, зато хочется памятник Колчаку, они за них проголосовали. Ну,
2: Сталину-то нет памятников у нас практически. Да,
3: слушайте, в Вологодской области поставили только 3. Что интересно, у Единой России там практически худший результат по стране, а у КПРФ наоборот.
2: Не, ну, в последнее время несколько появилось, а до этого же не было.
3: Да, до этого не было. Вот. То есть, грубо говоря, на самом деле... Какой я вывод делаю из этого всего? Очень простой, что у нас как-то, я бы сказал так, в медиа, в экспертной среде очень переоценили степень, что называется, неокоммунистических настроений в стране и очень недооценили потенциал, скажем так, правых настроений, как бы и консервативных, носителем которых выступает либерально-демократическая партия, так смешно, и чисто либеральных, но без заукраинской повестки, угу. Как, например, в лице новых людей. Я вам честно скажу, на самом деле, я не очень люблю партию «Новые люди», вот, скажу честно, потому что они время от времени какую-то странную феминистскую повестку продвигают, а какие-то странные совершенно темы, какие-то, я бы сказал, из западной политкорректности, типа давайте запретим тигров в цирках и так далее. Вот. Но как бы надо осознавать, что есть такой электорат. Есть электорат, который буквально вот реагирует на тезис «новые люди», то есть я хочу голосовать за новых людей в парламенте, хочу голосовать за новые лица, за какие-то новые подходы и так далее. И, ну, это весомый тоже получился сектор. Вот. И на самом деле...
2: Извините, да. Я, кстати, спрашивал представителей партии, а почему у вас, говорю, бойцов с СВО в тройке, вот в пятерке? У них, во-первых, нет пятерка, а тройка. И, ну, пришлось на чуть-чуть немножечко сказать, ну, у нас там они где-то есть, но все равно вот было. Да. Видимо, это принципиальная позиция.
3: Ну, может быть. Но там кто-то из их представителей заявил, что типа, что вот, как бы нам нужны люди политически компетентные, как бы, а военные, они все-таки должны воевать, и все в том же духе. Ну, да, какая-то, может быть, демонстративность в этом почувствовала. Вот. Я, на самом деле, очень рад за справедливую Россию, которая вот ходила на грани, что она все-таки за этой гранью в парламенте сохранилась. Почему? Потому что все-таки там есть довольно приличное количество вменяемых патриотов, четких, которые, ну, по некоторым вопросам занимают очень принципиальную позицию. Жалко, конечно, что вот мой старый друг Анатолий Александрович Вассерман на этот раз не пошел в парламент. Вот. Но тем не менее, то есть, грубо говоря, без справедливых россов на самом деле парламент был бы не совсем полный. То есть в этом смысле, скажем, в текущей нашей политической логике мы увидели очень хорошие выборы с очень хорошими результатами. И, ну, вопрос только в том, как теперь этими результатами наше государство распорядится, какие решения будут приняты, потому что одно дело, когда требуются какие-то тяжелые решения, которые при этом предполагают определенные единогласия, другое дело, когда начинается какой-то вот такой вот административный восторг самими собой и придумываются какие-то бесконечные, бессмысленные запреты. Вот я надеюсь на первое, а не на второе. Что это будет дума серьезных решений, а не бессмысленного какого-то запретного куража.
2: Ну и, соответственно, теперь второе событие, которое нас занимает, Генеральная Ассамблея ООН, все об этом говорят, пишут и так далее. И одна из для нас важных, наверное, да, встреча Дональда Трампа и Зеленского, соответственно, в Белом доме. Это произошло в том же антураже, где хлестали его по щекам фактически. Но сейчас, может быть, тон был несколько другим. Меня больше всего удивляет, знаете, что и Макрон говорил, и Трамп говорил. Они все обсуждали окончание конфликта без нас опять.
3: Ну, какой вот это, в этом смысл, я не понимаю, честно говоря. Конечно, этот, как всегда, как это называется, шмыгающий носом Зеленский, конечно, он забавное впечатление производит. То есть, действительно, вот, ну, он реально себя ведет как кокаинист на публике. Ну, Трампу уже, видимо, на это наплевать. Ну, в принципе, позиция Трампа, она становится все более комичной. Вот, она становится все более одномерной. По мере того, как козыри, что с украинских, что с западных рук просто исчезают, фактически послание Трампа звучит так. Вот, Украина больше не может воевать, поэтому, пожалуйста, прекратите войну на ее условиях. А зачем нам это надо, простите, пожалуйста. Это, знаете, маршал Фош, командующий французский в конце Первой мировой войны, когда к нему приехали немецкие представители вот, в ноябре 1918-го, они ему сказали, что вот мы приехали предложить перемирие, прекращение огня, а он им отвечает, а скажите, а зачем? У нас все хорошо, нам нравится воевать, мы идем вперед, зачем нам прекращать огонь? Ну, мы не можем больше воевать. То есть вы просите о капитуляции, так бы и сказали. Вот. Вот мы сейчас в целом находимся в ситуации маршала Фоша. То есть, грубо говоря, Россия, наращивая давление на Украину, как бы помимо того, что она добьется своих целей непосредственно на Украине, в общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией. Я думаю, что теперь очень многие из тех, кто до этого думал, а вот мы вот что-нибудь там где-нибудь откусим, вот как посмотрим на какую-нибудь Молдавию, которая все думает, а нельзя ли в нынешней ситуации прыгнуть на Приднестровье, вот, а потом они себе представляют, как туда по Кишиневу прилетают беспилотники, прилетают баллистические ракеты, а им, в общем, есть откуда лететь из того же Крыма, в общем, до Молдавии не сильно дальше, чем до Одессы или до Затоки.
2: Только из Каспийского моря.
3: Но, прилететь могут откуда угодно, но есть что лететь прямо недалеко. Вот, и, соответственно, уже гораздо меньше... мысли о том, а не прыгнуть ли на Приднестровье. А, конечно, прибалты храбрятся, прибалты хамят, вот, как только могут, но при этом тоже видно, что они начинают осознавать масштаб цены конфликта с Россией. То есть, вот, грубо говоря, мы с вами начинаем видеть, что да, вот этот наш манера ведения конфликта в предыдущие годы с достаточно сдержанными ударами, с попыткой проявить как бы гуманизм, попыткой не подрывать экономику той же самой Украины, с какой-то задней мыслью, что, может быть, что-то нам пригодится и так далее. Вот эта вот логика, она оказалась неверной. Она оказалась только затягивающей конфликт, потому что, как бы, по-хорошему вот этот вот язык не понимали и только борзели и думали, как бы еще нас побольнее ударить. Как только Россия начала наносить болезненные удары, тут же внезапно выяснилось, что и у Украины все сложно, и у тех, кто ее поддерживает, все сложно, потому что на самом деле они не могут удовлетворять все более и более нарастающий поток украинских требований. Так что если до этого, скажем, аналитики говорили, да какой вы ущерб нанесете на Украине, да для Украины, у нее же все на аутсорсе, у нее вооружение на аутсорсе, у нее финансы на аутсорсе, у нее как бы только люди единственные, что не на аутсорсе, хотя там тоже они набирают там колумбийцев, а кого угодно, еще наемников по всему миру, но на это тоже нужны деньги. Но внезапно выяснилось, что... грубо говоря, картошку ты уже в таких объемах на аутсорсе не, как бы, не обеспечишь. И после того, как разрушают всю нефтяную инфраструктуру и заправки, что, скажем, какой-нибудь премьер Венгрии Мадиар не хочет строить нефтяные терминалы для Украины на своей территории. Вот. То есть, и мало того, теперь внезапно Зеленский с компанией начали орать, что у них денег нет. Это уже совсем смешно с учетом того, что не так давно как бы ему выделил ЕС кредит 90 миллиардов евро. И часть из него они даже уже получили. Тут внезапно выясняется, что денег у них оказывается, ну, на капитальные расходы на все нет. Там колоссальная проблема с железнодорожным транспортом, потому что, ну, Россия разрушает систематически железные дороги Украины. Вот, причем, что называется, в прямом эфире. То есть люди едут в поезде, при этом наши ухитряются так филигранно загнать беспилотников локомотив, что как бы с людьми в вагонах, если это пассажирские, ничего не случается, но они видят за то, что вот ехали на поезде, вот поезда нет. То есть внезапно выяснилось, что козырей против России, которая ведет достаточно жестко свою как бы военную стратегию, уже не осталось. И начинаются вот эти вот странные, смешные разговоры, а давайте вы помиритесь, потому что как бы ваш противник не может воевать, но при этом помиритесь на его условиях.
2: Вот. Кстати, я бы еще сюда котлы добавил, штуки 3-4 сейчас действуют же, да?
3: Совершенно верно, совершенно верно. Ну, как бы сказать, я бы заметил так, что при этом на земле мы ничего не форсируем, ну и разумно не форсируем, потому что сейчас задача все-таки это стратегическая. Знаете, опять же, вот как бы шли вот эти разговоры, что вот Россия никогда не выиграет войну на истощение. Вот, на истощение, может, и не выиграет. Но на системное разрушение
4: Вот. Собственно говоря, это та война, которую англосаксы со своей стороны вели против гитлеровской Германии, когда они бомбили просто ежедневно немецкую промышленность, крупнейшие городские центры и так далее. Но они, конечно, делали такие вещи, которых мы никогда не делаем и вряд ли будем когда-нибудь делать. Там со сносом целых городов. Ну ладно, Дрезден, они... Конечно, нам же тогда подстроили подлянку, они разбомбили Кёнигсберг, так что нам достались уже фактически руины, когда мы его брали. Вот, то есть в Кёнигсберге не потому так мало нам на самом деле осталось от немецкого времени, что в процессе штурма все это пострадало, а потому что перед этим была чудовищная просто бомбардировка англоамериканцами. Вот, но вот... Россия сейчас фактически взяла по отношению к Украине вот эту стратегию массового разрушения всего. Потому что, ну, и вы хотите нас опрокинуть? Хорошо, давайте, тогда мы вас опрокинем. Если вы не вменяемы в плане переговоров, а никакой вменяемости добавочной Зеленский не продемонстрировал. И Трамп не продемонстрировал. То есть у Трампа же сейчас вообще дурацкое положение, потому что он, даже если бы он хотел бы давить на Зеленского и от него что-то требовать...
2: Нечем.
4: Во-первых, нечем. Ну, собственно, самая комичная история. На протяжении последних 3 недель Трамп все время заявлял, что удары Зеленского по нефтеперерабатывающим заводам России поднимают цены на дизель и в Европе, и в Америке. И это действительно так. То есть, фактически, Украина...
2: Егор Станиславович,

знать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством Микеланджело, что решил сделать копию для коллекции. Он

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Россия поддерживает контакты с Сирией. Москва довольна тем, как они идут. Об этом заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, на какой стадии в настоящий момент находится обсуждение вопроса о будущем российских военных баз в Сирии. Ранее на полях Генассамблеи ООН президент Сирии Ахмед Аш-Шараа допустил, что в будущем иностранные военные базы на территории страны могут стать учебно-тренировочными центрами. В августе Россия и Сирия подписали меморандум, согласно которому российские военные базы в Сирии, авиабазах Мимим и пункт ВМФ в Тартусе станут совместными учебно-тренировочными центрами, аэропорт Хмеймим и коммерческий причал в порту Тартус переходят под управление властей республики. Свидетельство о присвоении звания города воинской доблести вручили властям Евпатории на заседании крымского парламента. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. В мае решением парламента региона городу-курорту на западе Крыма присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести», сообщил ранее глава крымского парламента Владимир Константинов. В годы Великой Отечественной войны во время оккупации Крыма жители Евпатории объединились в партизанские отряды и подпольные группы. Знаковым событием для города стала высадка десанта моряков Черноморского флота в январе 1942 года, когда на борьбу с ним фашистам пришлось оттянуть от осажденного Севастополя большие силы. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергокризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме. Парламент накануне ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Оппозиция неоднократно обвиняла команду Майи Санду в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ. По словам Тофана, если зима будет мягкой и влажной, в стране возникнет проблема с дорогами из-за перепадов температуры. Но такая погода поможет выжить в условиях высоких тарифов и обеспечит хороший урожай. Интерес Евросоюза в развитии отношений с Арменией является нарочито показным. Цель нанесения вреда России и решения своих геополитических задач. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИДа России, старшее должностное лицо от нашей страны в Арктическом совете Владислав Масленников. Он подчеркнул, что принимая во внимание откровенно антироссийскую политику Евросоюза, который чем дальше, тем больше превращается в агрессивно настроенный военно-политический блок, не стоит питать иллюзии относительно его истинных намерений. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва,

0: 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Холмогорская резьба.
1: Продолжаем разговор. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Наша песнь была прервана на... Ну, я бы сказал, можно сравнить опять два разговора, когда отхлестали по щекам в Белом доме, в том же самом, в тех же самых декорациях Зеленского, там сколько-то там, пару лет назад был. Вот. И сейчас, только тогда Трамп говорил Зеленскому: у тебя нет козырей, а сейчас он его просит: не перестанешь ли ты наносить удары по российским МПЗ, потому что у меня здесь
2: дизель подорожал. А Зеленский игнорирует его полностью. То есть, на самом деле, конечно, бедняга Трамп. То есть, его реально унижают все, кто только может. Вот. А в свете чего я, например, начал радоваться в тот момент, когда Трамп от позиции как бы такой как бы квазисимпатии к России начал переходить, наоборот, на позицию поддержки Украины. Потому что для Украины это был, как оказывается, плохой сигнал. Потому что всех, кого начинает поддерживать Трамп, что-то у них начинается не то. Вот. Вот и у Зеленского тоже пошло вот это не то по полной. Ну и посмотрим. Ну, все, конечно, теперь выжидают результатов промежуточных выборов в США, после которых с очень большой вероятностью Трамп превратится даже не в хромую утку, как говорят в американской политике, знаете, это уже, я бы сказал так, в чучело хромой утки. Потому что все-таки обычного президента, который как бы вот под конец срока движется, хоть немножко уважает парламент, а здесь его будут добивать демократы, насколько это только возможно.
1: То есть он обе палаты проиграет, считаете?
2: Он, по всей видимости, да. Сейчас вообще у республиканцев в результате вот всей неадекватной политики Трампа, в результате полного провала войны с Ираном, которая привела реально к мировому энергетическому кризису, вот, при том, что, в общем, Ирану как бы нанесен был в самом начале определенный ущерб, но дальше с ним ничего сделать не могут. Вот. А в результате всего этого от Трампа начинают отворачиваться даже традиционные республиканские регионы. Сейчас под вопросом стоит, будет ли сенатор от Техаса республиканцев, понимаете? При том, что Техас, казалось бы, он всегда вот... То есть одно время там, конечно, были демократы, но это были демократы, что называется, расисты, которые негров линчуют. А с тех пор, интонации партий поменялись в 60-х годах, соответственно, республиканцы стали более правой партией, демократы, в том числе на юге, стали такой как бы более левой, более либеральной, всегда Техас голосовал за республиканцев. Соответственно, если сейчас они его потеряют, то это уже просто катастрофа будет общепартийная.
1: Почти как у Мерца, да, я бы сказал.
2: Да.
1: Тем не менее, Зеленский при этом говорит, во-первых, что он готов к любым формам энергетического перемирия, тут у меня там под вопрос к нему, а вот вывести войска оттуда, он готов
2: в обмен на перемирие? Он готов к тому, где он проигрывает. Он готов к перемирию на том фронте, где он однозначно совершенно проигрывает. Вот, поскольку, точечные удары по НПЗ российским, они даже в самом худшем для нас случае все-таки создают локальные напряжения, которые мы можем с которыми мы можем справиться. Определенные неудобства есть, но это неудобства несравнимы с тем масштабным, что называется, пожаром, в котором сейчас уже несколько месяцев живет вся Украина. То есть понятное дело, что для Зеленского воздушное перемирие было бы выгодным. Но нам оно зачем?
1: Спасительным, я бы сказал.
2: Да, зачем нам? В конечном счете, вот это воздушное перемирие, оно будет, негативно сказываться на наших потерях на фронте. Потому что сейчас мы можем ослаблять Украину, ну, абсолютно дистанционным способом. То есть нам для этого не приходится, скажем, бросать штурмовые полки, там, брать какой-нибудь очередной населенный пункт, очередную высоту. Они все равно это делают, но делают точечно и предварительно, очень серьезно ослабив противника на этом направлении. То есть, когда, скажем, в глубину на несколько сот километров вырублены все заправки, понятное дело, что гораздо проще там подходить, кого-нибудь окружать и так далее. Вот. То есть, нам это не нужно сейчас совершенно. Потому что, ну, любые удары, которые Украина может нанести, они не выходят за точечные рамки. И с каждым новым накатом наших воздушных ударов их возможности сокращаются. Им приходится подолгу накапливать вот какие-нибудь тысячи беспилотников для того, чтобы хотя бы один из них долетел бы до какого-нибудь московского НПЗ. Ну, это просто неравная для них игра. Вот. Соответственно, нам это не нужно.
1: И второй, пусть идет, да, на уступ. И второй вопрос, наверное, заключительный по этой теме. Зеленский еще уже, по-моему, неоднократно повторил, что до зимы конфликт может быть разрешен. Каким-то образом? Каким?
2: Ну, пусть уходит. Пусть уходит, откуда ему поставили определенные вешки, откуда он должен уйти, потому что и каждый раз эти вешки будут сдвигаться. Потому что на сегодняшний момент, после освобождения Орехова, украинские, например, военные эксперты ждут, что в ближайшее время российская армия зацепится непосредственно за город Запорожье. Тот самый, который Александровск. Вот. Я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя, вот, потому что, ну, Запорожье все-таки на самом деле не совсем там, и Запорожская сечь была не совсем там. Вот. И какой-то вот создавался такой, я бы сказал, избыточно малороссийский колорит вот этому городу, который на деле это часть русской военной оборонительной линии, построенной в 18 веке. И, между прочим, мне кажется, что даже коммунисты не должны возражать, потому что это в песне «Гренады» поется «Ответь, Александровский, Харьков, ответь».
1: Давно ли по-испански вы начали петь? Помним, да, по-моему, Михаил Светлов, автор этих замечательных строк. Ну, если продолжать ситуацию, то, ну, тут тоже, кстати, вот о культуре, да? Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин разразился такой фразой. Есть либо россияне, либо украинцы, внимание, вот дальше почти цитата, которых Россия перетащила в свой культурный мир. Вот прям тянула 300 лет вообще за усы, за оселедец, чтобы вот там что-то такое им навязать. У меня вопрос к Ярославу, а вообще есть, по большому счету, украинский культурный мир?
2: Нет, понятно, что... Вот понимаете, это на самом деле действительно очень смешно. Вот. Почему? Потому что они собственными, как бы собственным ртом начинают признавать, что те, как бы, что никаких украинцев, строго говоря, нет. Что, грубо говоря, все равно те люди, которых они называют российскомовными, это носители русского языка, это носители русской культуры, это носители русского менталитета. И от того, что им они выдумали какую-то украинскую идентичность, вот, по сути, ничего не меняется. Мы, к сожалению, находимся в ситуации, ну, фактически гражданской войны. Когда часть нашего русского населения, за счет того, что она была политически отделена сначала в составе СССР, потом, соответственно, вот эта самая незалежность, они начали думать о том, что вот эта вот сепаратная государственность под названием Украина даст им какие-то преимущества политические и экономические, вот это вот пресловутый безвиз Европы и так далее. И отчасти вот вся та цель СВО, которая, может быть, не озвучена у нас наверху, но которая как бы все равно вырисовывается из всего, объяснить этим людям, что нет никакой жизни, никакой хорошей жизни, а иногда вообще просто никакой жизни в отрыве от России нету. Вот. Но очень интересно то, что к этому объяснению там, через наши беспилотники прибавляется теперь объяснение через всех этих, как там, языковых омбудсменов. Вот, да, совершенно верно. Я видел очень смешную какую-то книжку, изданную, кажется, во Львове, где прямо даются установки роды, роженицам, рожая в вышиванке и кричи только новую. Что ни в коем случае в процессе родов нельзя кричать «мама», только «маму». Вот, как бы ни в коем случае не упусти этот звук «о», и вот несчастные, видимо, вот эти щирые украинки будут все это пытаться воплотить в жизнь.
1: Сразу вспоминается 17 мгновений весны. Помните,
2: да,
1: на
2: да,
1: чем
2: да,
1: попалась
2: да,
1: родиться?
2: Совершенно верно. А вот так вот большая часть вот этих украинских женщин, как бы там и так демография фактически все уже уничтожена. По большому счету, вот, они будут на это попадаться. Ну, почему? Потому что вся украинизация жителей Юга России – это, ну, чисто искусственный проект. Любой человек, который заглядывает в историю советской украинизации 20-х годов, обнаруживает, ну, как бы стопроцентное насилие, абсурд, когда, скажем, учитель украинского языка получал очень большую надбавку к зарплате, фактически равную зарплате квалифицированного рабочего, вот, шел, забивал вот эту вот мову в голову как бы несчастным людям, при этом сам дома продолжая говорить, разумеется, на русском языке. То есть это были целые кампании по чисткам тех, кто не хотел украинизироваться. Там совершенно потрясающие были из газет того времени сообщения, что типа в тресте жир кость, вычищено столько-то сотрудников, саботировавших украинизацию. А знаете, что из этого следует? Из этого же следует очень интересный момент, что находились люди, довольно большое количество, которые вот плевали на эту украинизацию и сопротивлялись вот этому языковому террору в 20-е годы до степени, что там их приходилось увольнять, их приходилось вычищать. Но при этом там значимые были цифры из серии, там 10 человек вычистили, вряд ли там этот трест жиркость был такой уж большой по количеству. То есть шел массовый саботаж этой украинизации, люди не хотели этой мовы, не хотели менять идентичность, их лишали любых, скажем, доступов к русскому языку. Например, долгое время на территории Украинской ССР не выходило вообще ни одной русскоязычной газеты. Только во второй половине 30-х как бы забили, ну, на самом деле, как бы, во-первых, начали все-таки уже осознавать угрозу ползучего сепаратизма, а во-вторых, забили по чисто технологическим причинам тревогу, что люди остаются без доступа к современной технической литературе. Потому что, ну, невозможно было все равно на эту мову переложить кучу там инструкций там, по тому, как строить доменные печи, как налаживать станки и так далее. Вот. Только тогда эту украинизацию начали чуть-чуть прикручивать. Ну и то, давайте посмотрим. Вот эта украинизация, она вроде как состоялась. Что вот за эти десятилетия, сначала советской украинизации, потом за десятилетия незалежности, Украина дала миру какие-то вот крупные культурные явления в поэзии, в прозе. Понимаете, вот этот вопрос, который я всегда задавал и задаю, что как бы осознают ли вообще украинские деятели, что до сих пор самыми яркими произведениями об Украине является что? «Тихая украинская ночь» Пушкина.
1: Гоголь,
2: и, да, Гоголь, и даже и издевательское стихотворение Иосифа Александровича Бродского «За независимость Украины», оно как бы в большей степени определяет Украину в мировой культуре, чем вот произведение сотен и сотен вот этих вот письменников, очень странных, которые, ну, явно искусственно чисты для того, чтобы как бы колоть ненавистную им Российскую империю на части, пытались что-то из всего этого создавать.
1: А, вот. Извините, знаете, в чем парадокс еще, как мне кажется? Что, условно говоря, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии куда больше выдающихся вот, поэтов, писателей, чем на Украине.
2: Совершенно верно.
1: Вот, и второй момент, вот посмотрите, тоже что удивительно, они Королёва, который в Житомире родился, да, считают украинцем, а Булгакова, который в Киеве родился, они украинцем не считают, равно как Зощенко, Ильфа и Петрова, Бабеля и так далее.
2: Да, но с Булгаковым получилось смешно, потому что он просто так оплевал всю эту украинизацию в Белой гвардии своей и в днях Турбиных, что после со знаменитым «А как будет по-украински кит?», вот, что после этого... Кстати, они потом придумали какое-то слово для кита специальное. Вот, именно, я думаю, уязвленные Булгаковым. Но понимаете, в чем проблема? Они не только так. Они, например, записали в украинские деятели Игоря Сикорского, знаменитого строителя поляка, сначала самолетов, потом вертолетов, вот, который он, его отец был основателем Киевского клуба русских националистов. Сам Сикорский был тоже всю жизнь пламенный русский националист, монархист, всю жизнь гордившийся своей встречей с императором Николаем II, когда он представлял ему свой самолет знаменитый, вот, русский «Витязь», который потом превратился в Илью Муромца. То есть, понятное дело, что в данном случае ни о какой идентичности реальной, там, что Сикорского, что Королёва, что многих других, которые Пирогова, родились, да, в Южной России, речь не шла. Речь шла исключительно о принудительном приписывании и надувании вот как бы через соломинку. Но при этом, как только мы берем лиц, которые действительно идейно всегда себя считали украинцами, украинскими националистами и так далее, мы обнаружим исключительно персонажей из серии Шухевич, Коновалец, Бандеры и так далее. То есть... Это, в общем, деятели второго ряда. И понятное дело, что когда современные, вот, скажем, даже украинские националисты, они хотят чего-то добиться в жизни, они говорят по-русски. Они говорят по-русски друг с другом. Они говорят по-русски при перестрелке знаменитой
1: СБУ.
2: Да, вот. Мы давайте вспомним того же самого Зеленского, который добился своей известности через, прости господи, наш телевизор. Вот. До сих пор как бы время от времени чувство шока, когда там включаешь какие-нибудь видео рубежа там нулевых и десятых, и там скачут Зеленский, Галкин и так далее. Угу. В одну, и там же им хлопают какие-нибудь люди, которые у нас, наоборот, сейчас считаются как бы образчиками патриотов и так далее. Вот. То есть это тоже персонаж из того же. То есть люди вынуждены имитировать свою национальную отдельность, свою национальную особенность там со страданиями непрерывными. То есть они, грубо говоря, постоянно должны носить гвозди в ботинках в виде вот этой вот самой мовы. И понятное дело, что когда у тебя набиты гвозди в ботинках, то ну, ты много не навоюешь. Вот они находятся в таком же самом положении.
1: Ну и, кстати говоря, тут же я последнюю часть фразы не прочитал. Тем самым вот эти вот все люди, по мнению Ярослава Юрчишина, которые Россия перетащила в свой культурный мир, они являются предателями. То есть, значит, сотрудники СБУ и ГУР предатели, Миндич, ну, тут можно тут еще поиграть на этом, да, поскольку Миндич-то уехал и так далее. Вот это все. И, кстати, между прочим, сейчас говорят, что Зеленского шантажируют тем, что компромат на супругу выложит. Вот как раз там она где-то присутствует в этих пленках и тоже говорит по-русски. И все они говорят по-русски и так далее. Вот все предатели просто. место. Значит, получается, что вся страна предатели, что
2: ли? Ну, чем больше они будут такое говорить, тем лучше. Вот, потому что вспомните судьбу вот этой вот дикой бандеровки «Фарион». Ее же ликвидировал кто-то из сторонников батальона «Азов», террористической организации, который оскорбился за ее слова, что типа, что те, кто говорят российскую мову, они не настоящие украинцы, их, соответственно, нужно гнобить, и он вот за это якобы обиделся. То есть, по крайней мере, версия прозвучала такая. Вот. То есть, чем больше вот эти вот Юрчишины и все прочие будут выступать вот в таком ключе, чем больше там будет вот этой языковой дискриминации, тем на самом деле скорее вот этот и украинский политикум, и украинское общество, они начнут просто раскалываться, и начнет возникать вопрос, слушайте, может быть, все-таки мы тогда... лучше будем как-то жить в России с Россией и говорить на языке, на котором привыкли. Вот. То есть в данном случае, я думаю, языковой вопрос, чем больше они будут его педалировать, тем лучше. Это слава богу, на самом деле, что в свое время вот эти все персонажи в Киеве, они не пошли по прямо противоположному пути, по пути, что называется, заявлений, что у нас свободно можно говорить на русском языке, типа приезжайте все те, кто недоволен российской властью и так далее. А также получается смешно, что все наши так называемые вот эти заукраинцы, из иноагентов и всех прочих, вот, они пытаются как-то засветиться в Киеве, где их, в общем-то, обкладывают последними словами и только что, ну, иногда и пинками прямо-таки гонят. То есть вот то, что они выбрали вот эту вот позицию языкового изоляционизма, спасибо им большое, что они тем самым, ну, реально подготавливают пришествие России.
1: Да, но при этом вот вопрос, а когда все это закончится, что делать с украинскими песнями, например? Жалко было бы без них остаться?
2: Ну, малороссийские песни.
1: Ну, да, это не важно, как вот на этом, там, как в бой идут одни старики, роскошные совершенно песни есть. Спасибо большое, Егор Станиславович, Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Самаре и Ереване 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Нелегальный оборот оружия подпитывается западными поставками Киеву. Еврокомиссия предложила разморозить для Венгрии более 4 миллиардов евро из фондов ЕС. На Ямале снова тушат природные пожары. Подробности далее. Сегодня нелегальный оборот оружия подпитывается в основном за счет оружия, которое поставляется Киеву западными странами-участниками ОБСЕ. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она отметила, что Украина, превратившись в крупный центр международного черного рынка оружия, угрожает безопасности государств ОБСЕ и стран других континентов. По словам дипломата, это произошло в результате игнорирования Западом и Киевом ради решения своих политических и военно-промышленных задач, основополагающих принципов ОБСЕ в области передачи обычных вооружений. Еврокомиссия предложила разморозить для Венгрии более 4 миллиардов евро из фондов ЕС. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии. В июле Совет ЕС одобрил обновленный план восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование до 10 миллиардов евро. Все условия для получения транша необходимо было выполнить к 31 августа. Совет мира по сектору газа на заседании сегодня представит 6-месячный план по восстановлению полуэксклава. Проект оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Axios. Как отмечает портал, эти средства пока не собраны. По словам чиновников Совета мира, на первых порах вся сумма и не потребуется. А впоследствии, как ожидается, страны-доноры начнут финансировать предложенные проекты. Среди прочего, они предполагают создание временного жилья, разбор завалов, ремонт больниц и пограничных пунктов пропуска. Физический ущерб, нанесенный Газе, оценивается в документе в 35 миллиардов долларов. Помощь Советского Союза в первые годы независимости Мали заложила прочную основу для современного сотрудничества Москвы и Бамако. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Накануне республика отметила День независимости, который символизирует освобождение страны от французского колониального господства в 1960 году. Отмечается, что Россия и Мали придерживаются схожих подходов по глобальным вопросам. В частности, Бамако поддерживает позицию Москвы по украинскому конфликту. Более 30 природных пожаров снова тушат на Ямале. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты региона. 30 июля в регионе был введен режим ЧС. По информации властей, причиной возгорания стало аномально жаркое и сухое лето. Большинство пожаров вспыхнуло от молний во время сухих гроз. 7 сентября губернатор проинформировал, что все лесные пожары в регионе не ликвидированы, отметив, что такого тяжелого сезона на Ямале не было порядка 14 лет. Среднесуточный пассажиропоток на большой кольцевой линии метро Москвы вырос до 1 миллиона 700 тысяч поездок с 1 сентября, что на 8% больше, чем год назад, и на 18% больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В Дептрансе напомнили, что БКЛ связывает 34 района Москвы, объединяет радиальные линии метро, МЦК и МЦД, по линии курсируют поезда российского производства. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты. Время московское. Здравствуйте. Александр Кузьмак, Лисо Хавалова в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Лисо, привет.
3: Привет. Я вот в полной мере сейчас ощутила, что сижу отчасти с комментатором. Правильно? Ну, не отчасти, а отчасти.
2: От какой
3: части? То есть ты вообще замечательный ведущий.
2: Спасибо большое. А ты знаешь, что сегодня исторический день? Что сегодня очень важный день в истории человечества. Сегодня Людовик XVI запретил, вернее, не запретил, а своим указом сделал так, что все носовые платки перестали быть овальными и стали квадратными.
3: Вот это да.
2: Да, вот, вот такой это вот сегодня новость. Праздник, между прочим, да.
3: Так а что как все отмечаем, как... подожди, если праздник? Пойдем купим себе платок?
2: Да, платок и срежем у него углы, чтобы он был овальным. Но это одна из двух исторических дат, вторую я приберегу на вторые полчаса, а сейчас к новостям. Новостей много, и мы их будем обсуждать с экспертами. И вот, честно говоря, если теперь уже серьезно говорить, вот эти новости, они были очень ожидаемы. Я, честно говоря, даже удивлен, что Дональд Трамп так долго с этими новостями тянул. Дональд Трамп выступил за запрет экспорта американского дизельного топлива. Говорилось об этом неоднократно, что рано или поздно США закроют экспорт своим компаниям нефтяным для того, чтобы понизить цены на внутреннем рынке. И вот теперь Трамп, соответственно, об этом сказал. Пока он сказал об этом, как вот я, мол, выступаю за это, я за то, чтобы так произошло, он приводил кучу причин о том, что Украину атакуют российские НПЗ, а это влияет на цену дизельного топлива у них в США и во всем мире, ну и так далее. Много разного. Вот эту тему, топливную тему, конечно, будут обсуждать сейчас и не только на самой Генеральной Ассамблее ООН, но и вообще все те, кто будут встречаться между собой там, а потом, конечно, и Дональд Трамп с Си Цзиньпином, поскольку они тоже встретятся в США. Декан факультета мировой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy Икбал Гулиев у нас на прямой связи. Икбал, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну и, собственно, вот этот вопрос. То, о чем так долго говорили только не большевики, а Дональд Трамп и его окружение, и прям прогнозировали об этом, и говорили о том, что это рано или поздно произойдет. И вот Трамп собирается закрыть рынок США для экспорта дизельного топлива. Насколько это ожидаемо для вас?
4: Ну, на самом деле, мы давно ждали новых сюрпризов и новостей, вбросов от Трампа с точки зрения энергетики. Но вот, видите, начало или середина недели как раз он нас обрадовал этими новостями. Больше обрадовал, наверное, своих европейских.
2: Да, они вообще счастливы все там, да.
4: Да, сейчас, если посмотреть, что действительно по цифрам, если летом мы видим, что европейцы импортировали около там 7 миллионов баррелей американского дизельного топлива, да, это около 15%, напомню, всего европейского импорта. Сейчас Трамп говорит о возможности запрета экспорта, потом он еще не уточнил, мы говорим про частичный или полный запрет экспорта. Он как раз, наверное, этот сюрприз оставил для дальнейших своих заявлений. Но тем не менее, учитывая то, что если США введут запрет или, по крайней мере, серьезное ограничение на экспорт дизеля, европейский рынок потеряет такой очень значимый источник для поставок именно в тот момент, когда мы понимаем, что собственный спрос растет, да, с точки зрения, что готовится к зиме, и предложение от других направлений, и Россия, понятно, ограничения там санкционные, контрсанкционные, плюс вся ситуация на Ближнем Востоке, тоже это все приводит к тому, что нет постоянных устойчивых поставщиков дизельного топлива на европейский рынок. Это приводит и приведет обязательно к новому энергетическому шоку, который, безусловно, мы будем наблюдать этой зимой на европейском континенте.
3: Вот вы говорите на европейском континенте, а здесь хочется понять, Россия, вот Россия от этой ситуации выигрывает, есть ли нам от этого какой-то толк вообще? И еще задам следом еще один вопрос, с вашего позволения. Попытка спасти рейтинги перед выборами, может ли это быть попыткой спасти рейтинги перед выборами? Перед выборами в Конгресс, который там промежуточный, недавно, по-моему, вчера мы говорили об этом с экспертом, прошу прощения, если что-то путаю, но вроде промежуточные выборы в Конгресс. Вот, может быть, как раз здесь есть какая-то попытка, чтобы, ну, якобы высокие цены злят избирателей, давайте я защищу все ваши так, кошельки, я переживаю за ваши кошельки, ну и Россия выигрывает ли от этой ситуации как-то?
4: Ну, Трамп периодически, когда перед всякой такой выборной кампанией, он обращает внимание избирателей, так скажем, на внутреннюю энергетическую политику. И он хочет подчеркнуть то, что для него американские потребители энергоресурсов, они стоят в первую очередь и в приоритете. И этим он хочет защитить своих избирателей, ну, так скажем, в целом. И он обращает внимание, он понимает, что те, кто голосуют, они голосуют кошельком своим, потому что есть прямая зависимость перед тем, как голосуют американские избиратели, и ценами на автозаправочных станциях. Это как бы не мое наблюдение, это факт. Поэтому он не хочет будоражить ни избирателей, ни их кошельки, тем более. Может быть, в предвыборной кампании это очень ложится в логику как раз Трампа. А если с точки зрения, первую часть вашего вопроса отвечать с точки зрения российской, ну, для нас, я думаю, что это еще одно проявление того, как внутренняя политическая логика США, защита внутреннего рынка, борьба там за голоса избирателей, да, о чем мы говорим, оно перекладывает издержки на союзников в Европе. Это очень хорошо делать за счет, ну, условно за счет, понятно, что национальные интересы, но как только он понимает, что могут пострадать какие-то его личные или его партия, или соратники как-то могут пострадать, конечно, он делает выбор в пользу американцев. На самом деле это логично, поэтому я бы тут задумался на месте европейцев, которым Трамп или другие президенты обещали то, что мы вас завалим и СПГ, и нефтепродуктами, и нефтью, еще чем хотите, любыми энергоресурсами, можете полагаться на нас, а вот и не так.
3: Икбал, очень хочется у вас спросить еще про некий обратный эффект. Вот я читаю, здесь говорится о том, что крупные нефтяные компании США, они прям-таки умоляют, вот цитата, умоляют Трампа этого не делать. И объясняют это тем, что если НПЗ запретят экспортировать излишки дизеля, им придется снизить общие объемы переработки нефти, и уменьшение вот этой переработки, оно автоматически может привести к падению производства бензина и, как следствие, к новому росту цен на заправках в самих же Штатах. А такое возможно, вот этот как раз риск обратного эффекта, о котором здесь написано?
4: Я думаю, что это, наверное, риск не обратного эффекта. Все-таки я не думаю, что обратный эффект, он действительно дойдет до дела. Здесь американские компании, наверное, больше думают и волнуются за пополнение своего бюджета, потому что экспортировать американским частным компаниям намного выгоднее, чем вынуждены поставлять это на внутренний американский рынок. Поэтому они так и волнуются за этот запрет Трампа. Я думаю, что логика тут простая с точки зрения просто финансового выгода.
2: Ну и, да, конечно, не еще хочется пару минут уделить положению дел в Европе. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, предрекает Европе энергетический локдаун. Об этом же говорит Алиса Вайдер, глава партии «Альтернатива для Германии». Констатируя, что цена на бензин в Германии доходит до 3 евро за литр и, может быть, еще больше, это на минуточку 300 рублей за литр, да, и будет, видимо, еще больше, потому что в Германии своей нефти нет. И бензина своего нет, да, и дизеля своего нет. На чем они там будут ездить и летать. И Алиса Вайдер вообще назвала это концом эпохи мобильности, да, в Европе. В связи с этим вопрос. Эта ситуация, которая, очевидно, судя по прогнозам многих экспертов, не знаю, согласитесь вы с ними или нет, она будет только прогрессировать или регрессировать, она в конечном итоге может действительно привести к локдауну, вот прямо к остановке чего-то?
4: Но локдаун мы частично в некоторых регионах Европы мы до этого с вами наблюдали. Да, ситуация с топливом в Европе здесь не только упомянутая вами Германия. Да, допустим, если мы посмотрим Францию, которая относительно в энергетической сфере достаточно хорошо держится за счет там атомных электростанций и так далее. Даже во Франции действительно ситуация ухудшается. Потому что Франция, я почему упоминаю, потому что такой лакмусовый показатель такой достаточно хороший, потому что там у них 10% АЗС, они столкнулись с трудностями по дизелю или по бензину. Уже там во Франции профсоюзы начали возникать, они хотят в октябре уже привести...
2: Ну да. Икбал, простите, пожалуйста, я вас перебиваю, мы немножечко увлеклись, тема очень интересная, она длинная, и хочется, конечно, не говорить больше, но время нас, к сожалению, гонит дальше, у нас еще куча разных интересных новостей. Огромное вам спасибо, Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy, ну а мы идем дальше.

0: В России обсуждается новый спрос для сбор для авиапассажиров. Тема обсуждается в Минтрансе, Минпромторге и в Ростехе. Приводят эти данные несколько средств массовой информации о том, что этот сбор будет компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Ты готова на новый авиационный сбор для того, чтобы в России компенсировать средства на новые отечественные самолеты, ну, то есть затраты на производство отечественных самолетов?
1: А ты готов?
0: Я да.
1: Я
0: готов,
1: да? Да,
0: я готов. Я считаю, что это тот случай, когда это стоит того, если это действительно вот именно так формулируется. Мы сейчас зададим этот вопрос председателю Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов у нас на прямой связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, а можно ли здесь прямую зависимость ставить появление возможное какого-либо нового сбора с пассажиров и как бы затраты на производство новых отечественных самолетов?
2: Здесь все-таки важно учитывать факт, самолет, он поступит в авиакомпанию, авиакомпания будет на этом зарабатывать деньги. Получается, люди скинутся на самолет, а авиакомпания будет зарабатывать. Это, мне кажется, не очень честный подход. Вообще любые сборы, они являются мультипликативным эффектом, то есть точкой для других сборов, которые в билете уже есть, то есть основанием для того, чтобы эти показатели были повышены. У нас уже в стоимости авиабилета есть сбор на аэропортовую инфраструктуру, есть другие составляющие процессы, и по сути человек за все платит, зарабатывают на этом абсолютно другие люди. У нас несколько лет уже обсуждается и запущена программа модернизации флота, но движения особого по этой программе нет, и мы видим, что, оказывается, люди были виноваты, что они скинули деньги на новый самолет.
0: Нет, подождите, вот тут я с вами поспорю. Никто людей не обвиняет в том, что они виноваты в этом смысле. А что касается программы модернизации, то вот в следующем году, вот, например, говорится, что Аэрофлот получит там в течение нескольких лет до 90, по-моему, самолетов МС-21. Об этом же речь идет.
1: Но здесь я все равно, знаешь, вот почему соглашусь немножечко с нашим экспертом, потому что изначально, когда ты мне задал вопрос, готова ли я там за это платить, я вот согласна с тем, что сейчас билеты уже стоят запредельных денег. Я как человек, которому приходилось очень много летать, но ты знаешь, что у меня было очень много действительно перелетов и по работе и прочее, за билеты я платила сама, и стоили они чудовищно дорого. Тем более, с учетом того, что я летала по России, и эти цены, они только лишь растут, и вот, ну, куда дальше, я, например, не представляю. И я согласна, что в этот билет входит стоимость, ну, прям очень много всего. А тут еще...
0: Илья, давайте вам дадим слово. Да.
2: Здесь я хотел бы еще два момента уточнить, что сбор будет касаться и международных направлений. Ну, скорее всего, этот сбор будет закладываться для российских авиакомпаний. Я сомневаюсь, что международные авиакомпании будут скидываться своими деньгами в этот фонд. А, ну, этот фонд, это как угодно можно назвать, и это приведет к тому, что российские пассажиры видят стоимость, она будет более низкая у международных авиакомпаний, переходить на эти рейсы. Наша авиакомпания от этого только потеряет. Это первый момент, а второй момент, у нас поставлена национальная цель увеличения авиационной подвижности пассажиров, и мы видим, что любой фактор роста цены, он способствует снижению пассажиропотока. Авиакомпания получит не загрузку воздушного судна и будут дополнительно взвинчивать цены, закладывая риски и недозагрузки.
1: Да и есть еще наверняка... Это все может сказаться на развитии внутреннего туризма, о котором сейчас тоже в последнее время очень много говорится, и очень многие люди говорят о том, что да, мы бы с радостью, но посмотреть, сколько стоит там передвижение.
0: Ну вот смотри, здесь говорится о том, что это пока все пресса, да, мы сейчас говорим о том, что это не окончательные данные. Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей. То есть билет подорожает на 500 рублей. Это что, критичная величина для того, чтобы упал спрос на авиабилеты?
1: Но есть еще и 700 рублей, и 2000 рублей. Но
0: на международных рейсах
1: до 1000. Я все-таки, знаешь, согласна с Ильей Сергеевичем, потому что каждый раз что-то новое. То есть каждый раз прибавляется к цене. Каждый раз мы платим за что-то новое. То есть ну, лететь по региону, то есть
0: Илья
1: Сергеевич, по России...
0: комментируйте. Да, наш спор.
2: Здесь важно отметить, что как в такси, так и в любых видах транспорта, любой новый сбор, он рано или поздно будет и индексироваться. И когда мы говорим про величины, которые уже заложены в билете, они индексируются, это одно. А здесь мы получаем дополнительную величину, которая тоже будет индексироваться. И через пару лет мы получим, что стоимость билета будет расти, к примеру, не на 10% в год, а на 20-30%. И это точно будет заметно. Ну и, конечно, важно понимать прозрачность этого сбора. Кто будет собирать, понятно, насколько точно эти деньги пойдут на новые самолеты, либо нет, это не очень понятно. И еще один момент очень, мне кажется, значимый, что было бы более правильно вот этот сбор, который идет на аэропорты, расширить на авиакомпании с точки зрения закупки самолетов, и его просто индексировать ежегодно. Возможно, его поднять на 50-100 рублей, но сделать это одним сбором, а не дополнительным.
0: Ну, чтобы не делать это несколько раз, вы имеете в виду?
2: Да, да.
0: Да, ну... Я согласен. Первое, пожалуй, вот что действительно, мне кажется, ключевым, это прозрачность этого вопроса. Потому что совершенно понятно, что люди, во всяком случае, понимающие люди, они, понимая ситуацию, понимая, что стареют, вот ты говоришь о росте цен на билеты, но самолеты-то стареют, авиапарк стареет, его надо поддерживать. Значит, соответственно, так или иначе, затраты
1: на это растут. Ну, возможно, есть еще какие-то меры, которыми можно поддерживать.
0: А какие меры? Новые самолеты надо.
1: Слушай, ну, лететь по стране и платить за билет 20 тысяч, за перелет по стране. Они это, но неужели ты сейчас
0: тебя
1: не скажешь,
0: понимаешь, что
1: это
0: нормально? У тебя тут два варианта. Нет, я не говорю, что это нормально, но просто не хватает, было бы самолетов в два раза больше, была бы цена в два раза меньше. Но я утрирую, разумеется, поскольку этого нет, то, конечно. Я вот по поводу прозрачности, Илья Сергеевич, как коротко, если можно, прям вот буквально 30 секунд. В этой ситуации возможны какие-то варианты, на ваш взгляд, с этой самой прозрачностью? Можно это сделать прозрачным, чтобы люди понимали, как это происходит?
2: Это должна быть отчетность прозрачная, собрана за этот год. Вот столько денег, на эти деньги приобретены вот эти самолеты, они поставлены вот сюда-то, и они работают на этих направлениях. Такой подход, он более взрослый, ответственный, но, конечно, важно понимать, что люди не должны скидываться деньгами на то, на чем будет зарабатывать авиакомпания. Ну и, по сути, заводы, они могут взвинчивать цену. У нас сейчас борт стоит в районе 9-11 миллиардов.
0: Это понятно. Спасибо вам большое. Очень интересная тоже большая тема, которую хочется обсуждать и дальше. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами. И еще одна тема, а времени совсем мало. Идем дальше.

0: Коротко, некоторые средства массовой информации, даже не буду их цитировать, пишут о том, что, вернее, называть, пишут о том, что родители скрывают от школ диагнозы, сложные диагнозы своих детей, задержки в развитии, аутизм, СДВГ и так далее, чтобы эти диагнозы не испортили детям жизнь. Сразу представлю нашего эксперта, Вячеслав Лебедев, психофизиолог, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый, собственно, и главный вопрос. Каковы могут быть последствия, в первую очередь, и на вашем опыте, дети, попадающие в школу вот с подобного рода болезнями, как это может портить им жизнь, если о их диагнозе известно?
1: Да, ну, мы называем это нейроотличие, это действительно дефицит внимания, расстройство аутистического спектра и так далее. Ну, если родители пытаются скрыть эти нейроотличия, то это почти всегда ухудшает результаты обучения, вредит самому ребенку, довольно большую нагрузку на учителя возлагает, поскольку учитель, не знающий о диагнозе, он использует педагогические методы, а не коррекционные, и он может воспринимать это поведение, собственно, как некоторую невоспитанность, капризы, леность и так далее. И поэтому, когда таким детям применяются стандартные меры педагогики, дисциплины, то это просто не работает. И проблема в том, что это всегда приводит к вреду самому ребенку. То есть школа – это среда, где эти нейроотличия все равно проявятся, но без нужной поддержки они превратятся в такую среду травматизирующую.
0: То есть это палка о двух концах, да? Родители хотят сделать лучше и не сообщают о том, что у ребенка, ну, например, какая-то форма аутизма или СДВГ или чего-то еще. А получается только хуже в этой ситуации, потому что и учитель не понимает, что с этим делать, и как бы и ученик попадает в тяжелую ситуацию.
1: Совершенно верно, да. То есть здесь мотивы у родителей разные, но чаще всего они думают, что если не заметят, будут относиться как к обычному ученику, к обычному ребенку, то сама среда, да, вот такая обычная, она сделает из него, собственно, такого обычного
0: ребенка. Социализирует.
1: Но это иллюзия, да. То есть социализация, она пойдет по пути компенсаторному, да, такой простой пример, то есть когда у ребенка не получается в академических дисциплинах преуспеть, он начинает демонстрировать какие-нибудь такие девиантные формы поведения, ну, при этом становится клоуном, да,
0: здесь агрессию, успешен, да.
1: И это закрепляется у него, да. Но бывают дети, конечно же, безусловно, например, те же самые детки с аутистическими особенностями, они бывают иногда очень сильны в каких-то дисциплинах, наоборот, там, наверное, в той же самой математике, но школа — это все-таки среда социальная, вот дети, они по-разному реагируют на особенности, и нередко это все выливается в травлю, в буллинг, ну и прочие такие трудности.
2: А как действовать в такой ситуации? Тогда что порекомендовать родителям, например, которые сейчас нас слушают и понимают, что вот они уже точно так же скрыли диагноз своего ребенка, отдали его в школу, а что делать дальше?
1: Первое, что необходимо сделать, это честно признаться, поговорить, ну, то есть диагноза на самом деле может и не быть, могут быть особенности поведения, и родители могут еще не обращаться к специалистам, но если педагог это видит, да, задает вопросы, родителям не закрываться и не говорить, что вы школу давайте вы там воспитываете, вот, и обучаете, нужно действительно разобраться. Если есть диагноз, нужно об этом сказать. Если учитель и педагогический состав школы об этом знают, то они могут предложить два варианта. Первый вариант, ребенок может остаться в обычной школе, но необходимо пройти комиссию. В Москве, да, действует такая комиссия и в других городах России, психолого-педагогическая. И после получения заключения этой комиссии учебное заведение обязано создать уже специальные условия образования. Это может быть адаптированная программа под конкретного ребенка, это может быть сопровождение, например, тьютора или ассистента, если школа такое, да, может себе позволить. И особый режим оценивания экзаменов. Есть ресурсные классы, ресурсные зоны в разных школах, поэтому это на самом деле очень правильный шаг, который...
0: Вячеслав Владимирович, простите, ради бога, что приходится вас перебивать. Интереснейшая тема. У нас все три темы в этом первом получасе очень объемные.
2: Поэтому на радио «Спутник» всегда объемные, интересные темы.
0: Ну, вот каждую из них прям полчаса можно обсуждать.
2: Да.
0: Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. После новостей продолжим.

Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: по пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Запад блокирует в ОБСЕ диалог по предотвращению незаконного оборота оружия. При этом он способствует накоплению вооружений на Украине. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она также отметила, что сегодня нелегальный оборот оружия подпитывается в основном за счет вооружения, которое поставляется Киеву западными странами-участниками ОБСЕ. Попытка не допустить президента Палестины Махмуда Аббаса и палестинскую делегацию к участию в работе Генассамблеи ООН провалилась, поскольку палестинский вопрос стал одной из главных тем в выступлениях международных делегаций. Об этом заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна. В Нью-Йорке ранее открылась 81-я сессия Генассамблеи ООН. В рамках нее по традиции проходит неделя высокого уровня. США второй год подряд отказали Аббасу в визе для личного участия в Генассамблеи ООН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что система пограничного контроля Марокко дала сбой во время массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля. По словам главы испанского правительства, Мадрид продолжает поддерживать позитивные двусторонние отношения с Рабатом, однако это не исключает необходимости получить объяснение по поводу произошедшего на границе. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. МВД королевства сообщило, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Полиция проводит проверку после публикации СМИ о стрельбе в доме рэпера Джигана. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России. Ранее появилась информация, что в начале июля Джиган стрелял в своих сотрудников на территории своего дома в Подмосковье, удерживая их в заложниках около 10 часов. Якобы один из них получил ранение в руку и ногу. Во время всего происходящего в доме находились дети артиста. После инцидента исполнитель принудительно отправился в один из рехаб-центров Израиля. Индустриальный парк Тамбов, который по планам должен стать драйвером развития малого и среднего предпринимательства, построят в северной части Тамбова к 2029 году. Об этом сообщило правительство региона. Общая стоимость проекта оценивается в 900 миллионов рублей. На его территории планируется размещение не менее 12 резидентов. Предусмотрен широкий спектр мер поддержки, в том числе льготные совместные займы Фонда развития промышленности Тамбовской области, а при реализации региональных инвестиционных проектов снижение налога на прибыль до 10%. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Пятнадцать часов 33 минуты в российской столице. Александр Кузьмак, Лисо Хабалова продолжает информационный час в прямом эфире «Радио Спутник». Лисо, еще раз тебе привет.
3: Привет еще раз, Александр Кузьмак.
2: Я обещал вторую новость, да, сегодня, что сегодня день рождения одного из величайших, он жив еще, величайших исполнителей всех времен и народов, человека, установившего массу рекордов, и до сих пор, к счастью, он еще жив и здравствует, хотя уже, конечно, по-моему, не

0: выступает. Я имею в виду испанского певца Хулио Иглесиаса, которому 82 года. Человек установил миллион рекордов, просто вот захотелось тоже об этом упомянуть. По продаже пластинок там на всех языках и так далее, и так далее. Ну, а теперь отправляемся вновь в Соединенные Штаты Америки. Здесь опять вновь у нас международная повестка, и на повестке этой самой дня визит главы КНР, председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки. Его лично на военной базе Эндрюс будет встречать Дональд Трамп. Это второй случай, когда верховный главнокомандующий США встречает лидера на этой базе. Ну, собственно, до этого это был премьер Британии, это было очень давно, со времен Джона Кеннеди. А еще для Дональда Трампа личное участие во встрече прямо на летном поле – это Владимир Путин. В августе 25 года в Анкоридже тоже его Трамп, мы все помним, встретил прямо на красной ковровой дорожке. В этом совершенно очевидно, как Трамп, так, вернее, как Путин, так и Си Цзиньпин – одинаковый характер встречи с нарушением протокола, который принят в этой ситуации, и это никак не может быть случайностью. Я думаю, что вот с этого стоит начать разговор. Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы» Кирилл Катков у нас на прямой связи. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: То, что Трамп с уважением относится к Си Цзиньпину, и к его визиту в США, это очевидно, но здесь любопытно, что вот как бы знак равенства, да, можно поставить между визитом Владимира Путина, или Трамп его вот таким образом ставит, и визитом Си Цзиньпина?
1: Это по своему характеру все же разные визиты. Но Трамп принял решение нарушить протокол и встретить Си Цзиньпина на военной базе, потому что он находится в слабой позиции. И в слабой позиции он находится прежде всего в самих Соединенных Штатах. А дело в том, что в ноябре грядят выборы. Промежуточные выборы, я имею в виду в США. И, скорее всего, на этих выборах преимущество получат демократы. Все речь противники Дональда Трампа. Дональд Трамп во свое второе президентство пока что не показал себя сильным политическим лидером. Поэтому он находится в слабой позиции, соответственно, он и встречает Си Цзиньпина вот таким образом, как это запланировал.
0: Ну вот встретит Трамп Си Цзиньпина на базе Эндрюс, и начнутся переговоры между этими двумя лидерами. Конечно, сейчас нет недостатков прогноза, и мы хотим, чтобы в этот список прогнозов или вашу точку зрения тоже добавить. Что вы думаете, о чем эти переговоры? Что в этой ситуации хочет от этих переговоров Дональд Трамп? И что приедет, какие ценности, какие, так сказать, задачи ставит перед собой Си Цзиньпин?
1: Знаете, я присоединяюсь к мнению большинства экспертов, в том числе и своих коллег-востоковедов, международников, о том, что основная тема – это продление торгового перемирия. Ну, я напомню, почти год назад на встрече в верхах АТС в Пусане в Южной Корее обе стороны, то есть США и Китай, договорились о снижении таможенных тарифов. И вот этот срок перемирия истекает. И этот вопрос, конечно, будет обсуждаться, потому что, как оказалось, у Китая рычаги давления на Соединенные Штаты оказались более серьезными, нежели, по-видимому, предполагали те, кто в Америке вводил столь высокие пошлины.
2: А вот мне, знаете, хочется что узнать, а что Зеленский во всей этой истории? Вот на него как-то, не на него, понятное дело, для Украины этот визит что-то значит? Совместная
1: ничего
2: встреча.
1: Не значит, ничего. Ничего не значит, об Украине забыть.
0: То есть Украина уже ни для кого ничего не значит, да, для Си Цзиньпина.
2: Слушай, ну Макрон обнимался с Зеленским так вчера.
0: Ну это понятно, они все время обнимаются. А у меня вот еще вот какой вопрос. Касательно позиции Си Цзиньпина в контексте его очень теплых дружеских отношений с Россией и восстанавливающихся отношений Китая и Индии. Трамп ведь неоднократно, и он, и разные политики, и СМИ в Северной Америке говорили о том, что для Трампа важно, ну, если не расколоть эти союзы, то, по крайней мере, каким-то образом их расшатать, поколебать там и так далее. Может ли Трамп предпринять такую попытку?
1: Соединенные Штаты Америки на протяжении десятков лет только этим и занимались, и этим занимаются.
0: Ну, то есть сейчас тоже может.
1: Многие... ну, не может, не многие, но значит, были политологи, которые вот ставили на Анкоридж. Что, дескать, потепление отношений США и России значит, якобы должно было наступить после Анкориджа, это должно было отдалить Россию от Китая. Но по факту оно ни к чему не привело, и Россию от Китая, соответственно, Китай от России не отдалило.
0: То есть здесь будет то же самое?
1: Знаете, я скорее отвечу словами Джеймсона Грира, который сказал, что не стоит ждать от этой встречи чего-то грандиозного. У нас слишком разные политические системы, слишком разные экономики. Я почти дословно его цитирую. Подчеркиваю, основная цель, скорее всего, это взаимные соглашения по экономической линии, это продление торгового перемирия, значит, тарифного перемирия на фоне предстоящих промежуточных выборов в США, которые, скорее всего, для сторонников Трампа будут иметь негативный...
0: Кирилл Анатольевич, ну вот потратим еще минутку, у нас еще минутка есть, тогда хотел бы уточнить, но ведь такие визиты, о нем было известно заранее, да, такие визиты, встречи двух таких, ну, как бы, гигантов мировой геополитики, двух крупнейших экономик мира, они, очевидно, поскольку и запланированы заранее, и готовятся заранее. А история с выборами в Конгрессе, она все-таки ситуативная в каком-то смысле для Трампа, достижение каких-то тактических целей. Вот с точки зрения стратегической этот визит что-то значит? И он же не может быть просто сверкой часов, да, между Китаем и США. Они же все-таки не лучшие друзья. Вот с этой точки зрения можем ли мы что-то увидеть, кроме слов Трампа, визит прошел тепло, хорошо, мой друг Си Цзиньпин и все такое?
1: Знаете, я боюсь, что обе стороны примерно так и скажут по окончании этого визита. Может быть, даже заявят о достижении каких-то больших результатов, а по факту очень много на самом деле вот в мировой истории, мировой дипломатии таких было встреч, визитов, которые выглядели грандиозно, но на поверку не кончились ничем. Все-таки Соединенные Штаты и Китай действительно, они очень разные позиции у них по разным сферам.
0: Угу. Спасибо вам большое. Кирилл Катков, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, востоковед, писатель, переводчик, автор телеграм-канала «Восток-Запад», «Правда и вымыслы», был в нашем эфире.

0: не менее интересная тема. Помню, мы как-то похожую тему обсуждали уже, наверное, месяц назад. Не буду говорить, в каком контексте мы ее обсуждали. Возможно, наши радиослушатели вспомнят и сами нам напишут об этом. Но сейчас коротко расскажу о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко на Первом Всероссийском конгрессе «Питание – путь к здоровью нации» сказал о том, что потребление алкоголя в России в 2026 году снизилось примерно на 10%. И также он отметил, что 70% россиян, они в целом имеют различного рода факторы риска неинфекционных заболеваний, то есть там перечислялось и курение, и алкоголь, и недостаток физической активности. В общем, очень хочется обсудить вместе с нашим экспертом эту тему и узнать, почему вообще такая статистика, такие данные, почему так происходит. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин с нами на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Павел Сергеевич, как вы думаете, чем объясняется такая статистика?
1: Ну вот, во-первых, такая статистика немножко как бы смущает, потому что вот по данным Росалкоголь-табак-контроля у нас продажи на 2% меньше по итогам января-августа 2026 года по всем видам алкогольной продукции. Из них вот продажи напитков брожения, то есть пиво, сидр, это, в общем-то, основная часть продаж, на 2,4% меньше, чем за 8 месяцев 2025 года. Спиртных напитков даже немного больше продали, чем в прошлом году. Поэтому я бы не говорил про снижение на 10%. Это я так понимаю, что так на скидку сказал.
2: Но тут, видите, тут снижение потребления. Может, они покупают на 2% меньше, остальное накапливают. Видите, не потребляют.
1: Конечно. Да. То есть получается, что он, значит, проверяет, куда они это дели.
2: Да.
1: Насколько отправили в генотеки, в запасы.
2: Да, точно. Погреб.
1: Да, поэтому нельзя сказать, что у нас и нелегальная торговля так там сильно увеличилась, потому что достаточно эффективная система контроля. Хотя, постоянно выявляют нелегальные всякие подпольные цеха там или перевозки алкогольной продукции. Но с этим, как-то научились бороться более-менее. Остается вот самогоноварение, но это вообще-то, в принципе, дорогое удовольствие. То есть и много очень возни с этим. Поэтому вряд ли тоже это какой-то такой сильный рост. В общем-то, скорее всего, снижение действительно там в пределах 2,5%, 2-2,5% потребления алкоголя, и связано с тем, что, во-первых, цены выросли, очень сильно выросли цены за повышение ставок акцизов, плюс еще опережающими темпами производителями заложены уже даже будущие темпы повышения акцизов с Нового года. Я напомню, что там темп повышения ставок акцизов закладывается на 3 года вперед, но в последнее время еще и в более высокую сторону, более высоким темпом индексации каждую осень закладывается, помимо того, что уже было предусмотрено, то есть это уже несколько лет подряд. В общем-то, можно так, не гадая, сказать, что цены еще будут повышаться, следовательно, будет понижаться объем закупаемой алкогольной продукции и снижаться потребление. Ну и молодежь, конечно, во всем мире меньше сейчас пьет.
2: Вот, Павел Сергеевич.
1: Нереальная причина.
2: А если...
0: Как раз про то же самое хотела спросить.
2: Я хотел про спектр спросить, про пропорции. Вот это же тоже важно, потому что если считать не в процентах, а в, грубо говоря, вот поделить это именно по видам алкогольной продукции, с точки зрения подхода к потреблению алкоголя, подойти. Вот про самогоноварение вы сказали, вот если разбить вот именно крепкие, некрепкие и прочие, там, игристые, неигристые.
1: Да. Точная цифра,
2: это интересно.
1: 13 миллионов декалитров, то есть ведер алкогольной продукции, которую выпили за 8 месяцев, 482 пришлось на пиво, пивные напитки. Там детали, это сидр, пуарени,
2: А губят людей, не пиво.
1: На крепкие напитки пришлось 78 миллионов декалитров.
2: Тоже логично, потому что они крепкие, да.
1: Да, на виноградные 36, на игристые вина 13,7, в общем-то... И все, то есть коньяк 8 миллионов дал. То есть у нас получается, что водка 47,8 миллионов дал, то есть это основная крепкая продукция, которая продается. В общем-то, как бы мы видим, что пиво и пивные напитки – это порядка 75% всего потребляемого алкоголя. Все алкогольные продукты, я имею в виду, в литрах, именно алкогольные продукты, а не в литрах чистого спирта. Поэтому такой расклад, он уже на протяжении достаточно долгих лет у нас, и нельзя сказать, что структура потребления как-то сильно меняется, хотя удельный вес крепких напитков, я думаю, что будет расти. Это связано
2: все-таки.
1: Цены на пиво перезадрут, но на вино они как бы уже такие вот прям.
2: Кусачи.
1: Парсеками скоро будут измеряться. Да.
0: Ну, а вот про молодежь вы сказали. То есть, получается, действительно, молодежь сейчас пьет меньше, потому что очень много об этом пишут, и, судя по тому, что вы говорите, это правда так.
1: Ну, во-первых, да. То есть алкоголь уходит из моды на тусовках, и появилась альтернатива, которая пользуется спросом. Это безалкогольное вино, безалкогольное пиво. Эти сектора традиционно растут. Мало того, есть растущий сектор безалкогольных коньяка, виски и
2: так. Господи, потом... извините.
0: Коньяк и виски безалкогольные?
2: Безалкогольный коньяк, это что-то уже совсем за гранью.
1: Я не говорил, что то есть это как делать. Точно так же, как, скажем, безалкогольное вино. Делается нормальный виски, так сказать, там, с градусами, потом из него убирается спирт.
2: То есть лучше морковный сок пить тогда уже, а не безалкогольные виски.
1: Ну, это вот растущая тема, достаточно, так сказать, уже там устойчивая, растущая. И многие транснациональные алкогольные корпорации приходят на производство таких вот безалкогольных альтернатив алкогольным напиткам. Хотя это звучит странно, но тем не менее это так. У нас вот пока это безалкогольное вино и безалкогольное пиво, и, ну, мода постепенно смещается у молодежи. Кроме того, есть тенденция общемировая по снижению потребления алкоголя. Например, в Японии там всерьез заинтересовались этой проблемой власти и начали пропагандировать потребление алкоголя. То есть потому что, значит, поступления в бюджет стали снижаться.
2: Это важно.
1: Значит, пропаганда, наоборот, потребление алкоголя.
2: Но мы об этом говорить не будем. Да. Павел Сергеевич, спасибо вам большое. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Национальной алкогольной политики. Это важно. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин был у нас на прямой связи. И еще одну тему обсуждаем.

0: Сейчас я свыкнусь с тем, что бывает безалкогольное вино. Да, или уж тем более виски.
1: Виски,
0: коньяк.
1: Безалкогольный виски, да. Коньяк.
0: Может, кто-нибудь
1: пробовал? Подожди, пускай напишут нам, расскажут обязательно. У нас еще осталось 5 минуточек. Напишите нам, Саша, пожалуйста.
0: Как это? Что это на вкус? Да. Ну, а мы пока о нововведении Росфинмониторинга. Росфинмониторинга предлагает ввести новое основание для блокировки счетов. Что это такое? Этот документ уже опубликован. Если ваши данные частично совпадают с данными человека, в отношении которого может быть произведена заморозка средств, есть шанс, что в этом случае вот это совпадение может стать причиной заморозки ваших средств.
1: То на есть, 5 дней причем.
0: Да, просто для, видимо, для проверки и так далее. Тема, на самом деле, дискуссионная, и мы ее сейчас, собственно, и обсудим. Игорь Костиков, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации Финпотребсоюз с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, сразу же возникли вопросы. То есть Иванову, Петру Ивановичу теперь тяжело будет, правильно же?
2: Ну да, Кузнецову еще тяжелее.
0: Да, Кузнецову еще тяжелее. Кузнецов самая распространенная фамилия, да. Как
2: ну,
0: с этим
2: на
0: быть?
2: На самом деле, давайте мы все-таки, так сказать, посмотрим, что это за документ. Пока это проект. То есть он размещен на сайте Росфинмониторинга для сбора мнений по нему, для общественного обсуждения. То есть все наши слушатели, в принципе, могут туда написать свою позицию, и, так сказать, возможно, это повлияет на то, как будет реструктурирован этот документ. Значит, он после этого месяц, он должен там находиться на общественном обсуждении, он какое-то время уже есть, и после этого они должны принять документ в соответствии с законом, который был принят. Что нас здесь настораживает? Ну, вы правильно сказали, что у нас такое количество однофамильцев. Даже я, собственно говоря, не ожидая, что у меня даже есть полные, так сказать, тезки, и фамилия, и имя, и отчество такое же, и, собственно говоря, что меня, конечно, сильно позабавило. Но это забава-то забавой, но это может, конечно, плохо кончиться. То есть схема такая. Если вдруг кто-то с аналогичной ситуацией или с отличающейся, скажем, местом рождения, или отличающейся одной буквой, или отличающейся датой рождения, да, попадает в список тех, чьи счета должны быть заблокированы, он есть этот список, то банки обязаны будут на 5 дней заблокировать счета вот этого человека и направить соответствующий запрос в Росфинмониторинг, который в течение 5 дней должен ответить. Значит, если он отвечает, что да, это тот самый человек, просто, так сказать, с измененными слегка анкетными данными, то блокировка продолжается, а если нет, то тогда через 5 дней блокировка должна быть снята. Конечно, это нам доставляет, понятное дело, неудобство.
0: Мягко говоря, да.
2: Да. Вот, потому что, ну, мы сталкиваемся, я, например, не раз сталкивался с того, что у меня там перед праздниками в последний день один наш известный банк, в силу того, что я что-то не то нажал, блокировал все мои счета.
0: Собрался человек в отпуск, например, только ему за билеты платить.
1: Или на там... дорогу, да. На дорогу, говорю, на работу торопится.
2: Это происходило по другим основаниям, не связанным с Росфинмониторингом. То есть мы с такими ситуациями сталкивались. Вот. И, конечно, это создает проблему. У меня была такая ситуация в зарубежной командировке, когда у меня... Значит, мошенники списали деньги с моей карточки, я оказался без денег. Во время праздника, накануне, так сказать, праздников, я должен был лететь дальше, у меня ни денег ни на такси, ни на еду, ни на подарки детям, ничего нет. Но, то есть, к сожалению, такие ситуации возникали и раньше. Но мы столкнемся с тем, что они будут возникать чаще.
1: Вот как раз я и хотела узнать, приведет ли это к росту необоснованных блокировок, их злоупотреблений
0: со
1: стороны.
0: Именно необоснованных, да.
1: Да.
2: Я могу так сказать, что как практика показывает, в случаях блокировок и таких вещей, первое время рост произойдет, пока не наладятся все процедуры у банков, взаимодействие с Росфинмониторингом, то есть такие, но надо ожидать, что после введения его в силу в течение там месяца мы можем ожидать, что такие вещи будут происходить. И рост произойдет.
0: То есть лучше всех тем, у кого фамилия там через 3 забора ногу за Дерещинский, да, вот тогда человеку хорошо.
2: И, собственно говоря, до тех пор, пока, так сказать, наш любимый нынче искусственный интеллект не научится правильно распознавать то, что нужно распознавать. А научится он только на том основании, когда Росфинмониторинг начнет отвечать на соответствующие блокировки, и только это даст возможность обучиться искусственному интеллекту для того, чтобы правильно выбирать свои цены, которых он будет, соответственно, выбирать, исходя из этого нового...
0: Вообще, это немного грустно. Это получается, для того, чтобы искусственный интеллект обучился обслуживать людей, люди должны сначала потерпеть как бы от этого искусственного интеллекта массу страданий. Да. Спасибо вам огромное. Игорь Владимирович Костиков, профессор, доктор экономических наук, председатель Совета общероссийской общественной организации Финпотребсоюз был с
1: нами. А еще давай расскажем о том, что очень быстренько, что люди нам все-таки написали, рассказали про безалкогольный алкоголь, пишут, что лучше не пробовать.
0: Да, лучше не пробовать. Слушайте «Радио Спутник».

Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня. В Горловке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Глобальный юг должен участвовать в принятии решений, которые напрямую касаются его будущего. Амурский тигр больше не является вымирающим видом. Подробности далее. Противник пытался вмешаться в выборы Госдумы, но очереди на участках говорили о том, что запугать россиян невозможно. Об этом заявил Владимир Путин на совещании членов Совбеза России. Президент поблагодарил соотечественников за активное участие в голосовании. Он отметил, что волеизъявление россиян на выборах говорит об их надеждах на исполнение всех целей, направленных на укрепление России. Все цели, которые поставлены в рамках СВО, будут достигнуты, отметил глава государства. Глобальный юг должен участвовать в принятии решений, которые напрямую касаются его будущего. Для этого необходима реформа ООН и многосторонности в целом. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он отметил, что сегодня глобальный юг может находиться в первом ряду глобального кризиса, но остается последним в процессе принятия решений. Джайшанкар призвал страны глобального юга использовать существующие платформы, чтобы обсуждать проблемы глобального юга и не допускать, чтобы их интересы отодвигались на второй план. Минобороны Эстонии выделит почти 400 тысяч евро на субсидии для проектов, направленных на укрепление готовности населения к обороне. Об этом сообщают СМИ. Поддержку смогут получить проекты, которые делают популярной срочную службу среди молодежи и способствуют сплочению членов добровольческого военизированного формирования в Эстонии, резервистов, военных и ветеранов. Уточняется, что средства выделят на повышение готовности работодателей содействовать участию резервистов в учебных сборах. В рамках проектов можно будет организовывать лагеря, кампании, тренинги, спортивные и другие мероприятия. Амурский тигр больше не является вымирающим видом, и угрозы для его популяции миновали. Об этом сообщил министр юстиции России, председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. Ранее в Еврейской автономной области торжественно открыли новое здание охотнадзора. Сотрудникам службы передали современную технику. Комплекс создан Центром «Амурский тигр» и стал третьим по счету. Подобные уже появились в Хабаровском крае и Приморье. Одна из главных целей – восстановление популяции красноярцев. Книжных хищников. Они спустя долгое время вернулись в Еврейскую автономную область благодаря большой и системной работе защитников природы. Всего в России обитают около 750 амурских тигров, включая тигрят. Предстоящее воскресенье отмечается День амурского тигра на Дальнем Востоке. Премия «Единство и согласие» присуждена работающим с религиозной тематикой сотрудникам общественно-политической редакции РИА Новости в номинации «За вклад в диалог», а также обозревателю РИА Новости Ольге Липич в номинации «Слово о согласии» за интервью с главным раввином России Берлом Лазаром. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Премия «Единство и согласие» для работающих с темой религии светских СМИ присуждается впервые. Награждение состоялось в ходе медиафорума «Роль традиционных религий России в сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей», которое проходит в Общественной палате России 23-24 сентября. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на радио «Спутник».
2: Друзья, добрый день. Меня зовут Федор Буцко. Рядом со мной в студии Сан Саныч Пикуленко.
3: Добрый день.
2: И наши гости. Это Евгений Кудрявцев, глава московского представительства компании «Супротек».
4: Добрый день.
2: И наш большой друг Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий шоу-утилизатор на телеканале ЧЕ.
5: Друзья, всем привет.
2: Сегодня говорим о топливе, о его качестве и о том, чем это чревато для наших автомобилей. Я тут заметил интересный момент. Приехал на заправку, радостно вижу, 95-й бензин есть, очереди нет, цена хорошая, там 70 с копейками рублей. заправляюсь, но чувствую такой необычный запах. Принюхался, но вот понимаешь, бензин как-то пахнет необычно. Я не знаю, это вообще может быть? Это вероятный сценарий? Или мне показалось?
3: Это практически постоянно сейчас сценарий, у меня такое ощущение, потому что бензины просто обладают сейчас таким резким запахом, что иногда заправляешься, и я прям даже вспоминаю, ну, год, наверное, 96-й, когда вот мы заправлялись на заправке для автобусов. Автобусов, которые у нас ездили, у них была своя заправка, вот там был такой запах, вот именно, своеобразный бензин. Ну, тогда для машин все было нормально, сейчас это не совсем хорошо. Ну, это, соответственно, говорит о том, что состав бензина изменен не в лучшую сторону.
4: Но в разрешенных пределах ароматические углеводороды все-таки допускаются в некоторые типы бензина. То есть мы получаем прямогонный бензин типа калоша и догоняем его до новомодных модельных туфелек, оставляясь по сути своей все равно бензином, но с некоторыми изменениями и дополнениями.
3: Ну да, сейчас их разрешили как раз. Эти
4: запах один из них,
3: да.
4: Кстати. Потом цвет, когда ты вставляешь пистолет в бак, ты цвета не видишь.
2: Не видишь, да. Я бы присматривался к цвету, но вот не получается.
4: То тогда надо налить в прозрачный сосуд и посмотреть на него. Цвета у бензина тоже бывают разные, иногда их делают даже искусственно. В свое время окрашивались бензины этилированные, как мы знаем. Иногда окрашивают дизельное топливо, которое по льготной цене за границей, это в проклятом буржуинстве, выделяется аграрием, чтобы они не продавали налево, добавляют краситель, безвредный. Но он бывает красным, бывает таким вот фиолетовеньким. Ну, чтобы можно было проверить, что ты этот бензин позаимствовал.
2: Там, где нельзя было брать. Но вот помимо того, что я принюхиваюсь к бензину, приглядываться не получается, еще я так предполагаю, что нужно, наверное, присматриваться, прислушиваться к автомобилю. Я, по крайней мере, пытаюсь это делать иногда специально, принудительно выключая аудиосистему, чтобы лучше слышать вообще, все ли там в порядке. А на что вообще обращать внимание, если я не до конца уверен в качестве топлива, которое попало в мой бак?
3: А я думаю, что, в принципе, если машина поехала и не встала, то все нормально. Лучше не будет. Вы почувствуете все сразу же. Вы почувствуете детонацию, а начнут стучать пальцы. Мы же думаем, что пальцы стучат, это пальцы в поршнях. Многие думают, да-да-да.
4: Я давно уже не слышу характерного звука детонации от современных автомобилей. В свое время этим отличались отечественные автомобили, особенно производства. Двигатели производства Уфимского моторного завода.
3: Да.
4: И сейчас этого нет, потому что электроника постоянно стоит на службе человека, убирает опережение зажигания, которого теперь у нас уже не стало, но в сути оно своей есть, и поэтому мы не слышим. Вот в чем большая беда. Мы знаем, вот Юра, как человек внутренне весь впитывающий вообще все эманации от двигателя внутреннего сгорания и полноприводной трансмиссии, он это чувствует на уровне подсознания. И не надо мне говорить, что это не может быть. Может. Может, он интуитивно чувствует. А обычный водитель, да, ну как может блондинка-бухгалтер почувствовать эманацию редуктора заднего моста? А Юра почувствует, что перегрелся, например.
3: Да-да-да, и здесь как раз, ну что получается, машина перестает нормально тянуть, и когда вы нажимаете на газ, появляются определенные стуки. То есть такие ты-ды-ды-ды-дын. Они мелодичные, очень мелодичные. На новых моторах там все маленькое же, там все поршни маленькие, шатуны короткие, там все маленькое. Вот поэтому он не такой, как раньше был, там нормальный такой подстук, а он такой мелодичный, простуки происходит. То есть на газ нажимаешь, вроде как машина должна полететь, а она не полетела, как раньше. Ну, не настолько, что прям вообще, то есть, ну, не так ездит. Динамика не та стала, выхлоп не тот становится. Выхлоп становится более с резким запахом. Я тут ехал за одной машиной, это прям... Это прям было, ну, это ужасно.
2: Я тоже обращал
3: это
2: внимание.
3: Это ужасно. Да. Ну, у меня в машине, объясню, у меня герметичность, она очень своеобразная в машине. То есть там даже при всем закрытом все проникает. И вот при этом я даже приостановился, чтобы отъехать. Я не знаю, где человек заправился, но он ехал.
2: Я тоже переживаю. Чувствую этот запах. Я знаю, иногда я начинаю думать, а не от меня ли пахнет, но соображаю, что нет, выхлопная труба сзади, я двигаюсь, значит, наверное, это запах от того, кто спереди. Евгений, мы вас тут не напрасно пригласили. Не для того, чтобы вы просто посидели и помолчали. Мы знаем, что компания «Супротек» ищет решение и находит решение. решения для автомобилистов, которые как раз позволяют защититься от там некачественного топлива. Это было и раньше. Ведь эта проблема была, может быть, не столь остро стояла, но когда вы путешествуете по России, едете в каких-то дальних краях, то на небрендованные заправки вполне могли залить плохое топливо. Я знаю, что у Супротек было средство для того, чтобы подстраховаться. И если плеснешь в бак не того качества топлива, чтобы у тебя не оказалось необходимости ехать теперь в сервис и кучу денег ставить. Есть ли сейчас такое у вас?
5: Все верно, да. То есть наша компания имеет, на самом деле, на сегодня довольно широкий ассортимент продукции, помимо триботехнических составов, предназначенных для обработки двигателей, ну и остальных узлов в автомобиле. У нас также есть в ассортименте два продукта на сегодня, связанных с очисткой топливной системы. Это присадка многофункциональная для бензина либо для дизеля СГА или СДА, и очиститель топливной системы, который также может быть для бензинового и для дизельного двигателя. Присадка СГА является средством постоянного применения, которое имеет сбалансированную безопасную рецептуру и используется при каждой заправке. Очиститель топливной системы является более активным средством, он применяется разово. Присадка СГА, если это бензиновый двигатель, либо СДА, предназначена для постоянной очистки топливных каналов и деталей внутри форсунок, инжекторов и насосов. То есть вследствие своей мягкой рецептуры она не оказывает воздействия на значительные загрязнения в топливном баке. Очиститель топливной системы как раз-таки в первую очередь направлен на удаление сажи из камеры сгорания, связывание воды в топливном баке, растворение лаков и очистки всей топливной системы. Данные продукты мы рекомендуем использовать комплексно. То есть сначала заливаем очиститель топливной системы, бензиновый или дизельный, в зависимости от того, какой у вас двигатель.
2: Его ведь правильно, я понимаю, что это простое в применении средство. Вы этот очиститель просто в топливный бак заливаете? И
5: да, как бы... применять достаточно просто. То есть это один флакончик на топливный бак. Объем у него 300 миллилитров, соответственно, вы его заливаете единоразово. Далее уже для поддержания топливной аппаратуры в номинальном состоянии мы рекомендуем использовать многофункциональные присадки СГА или СДА. То есть их надо применять будет также по флакончику на каждую заправку. Соответственно, если пробег у вас большой, есть еще следующая рекомендация. То, что первые две заправки заливать по два флакончика, то есть двойную дозировку.
2: Это именно про присадку СГА или СДА?
5: Да, присадку СГА или СДА.
2: Очиститель 2 лить не надо?
5: Нет, очиститель не надо. То есть он разово применяете, и дальше уже на постоянной основе используете многофункциональные присадки. То есть здесь все достаточно просто. Перед использованием, соответственно, его надо хорошо взболтать, потому что в данных присадках используется триботехнический состав в небольшом количестве, необходимый для обработки топливной аппаратуры. Соответственно, взболтали, и при заправке заливаете и заправляете свой автомобиль.
2: Где узнать подробнее, где купить?
5: Всю информацию о нашей продукции, о том, что она делает, как она может вам помочь, вы можете найти на нашем сайте suprotec.ru. Также всегда можно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. На данном телефоне работают наши технические консультанты, которые всегда подскажут, как обработать ваш автомобиль, какими составами и где можно приобрести. На сегодня у нас достаточно широкая сеть дистрибуции. Нашу продукцию можно приобрести в том числе и на заправках крупных сетевых. Можно всегда приехать в наш официальный шоурум, который есть в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург. Всю информацию, опять же, можно найти на нашем сайте. И в том числе мы представлены практически во всех крупных и небольших магазинах автозапчастей.
2: Понятно. Юрий, а к вам уже в ваш сервис приезжали машины с поломками, связанными с качеством топлива?
3: Да, мы тут даже, между прочим...
2: А что вы смеетесь, Юрий?
3: Ну, потому что мы долго не сталкивались с этой проблемой. Вот именно такой, расскажу. Последний раз я сталкивался с проблемой того, что прилипли клапана в головке блока цилиндров.
2: Прилипли клапана, значит, машина стоит, мигает аварийкой. Лучше не трогать, не заводить.
3: Она вообще никуда после этого не едет, потому что клапана прилипли в прямом смысле этого слова. Потому что в плохом топливе есть топливные смолы, олефины. Они вот очень вязкие субстанцию, да, при нагреве. При нагреве она превращается в смолу. Если там на форсунках получаются лаки такие, коричневый такой налет, а клапана просто забиваются, канал, она просто прилипает. Причем выбить их невозможно, выбиваешь только исключительно молотком, причем, ну, уже чем это все закончится, пока неизвестно, то есть мы, естественно, бьем. И вот у нас последний раз это было где-то лет, наверное, 15, ну, наверное, даже больше назад, вот такая машина у нас приехала. Заправилась она на брендовой, между прочим, заправке, и вот оттуда потом она уже приехала на тросе. И вот у нас недавно приехал автомобиль, Все, такая же точно проблема. То есть мы, я говорю, даже тортиком отметили данное событие, то, что опять началось. Все, сняли головку блока, сейчас она уже у нас в работе идет, она сейчас находится на ремонте, именно головка блока. В принципе, восстановит ее. Вот как раз вот эти вот вещи, которые вот прилипают, например, вот против них очень хорошо помогает именно Супротек. Это я точно могу сказать.
2: Какой из составов Супротек лучше использовать, чтобы такого не произошло?
3: В данном случае, чтобы не произошло, это получается профилактика. Естественно, СГА, ну или СДА, все зависит от того, какой у вас мотор. Потому что он не дает вот этим лакам задерживаться, он просто улетает, мимо пролетает. И все будет нормально. Он смазывает вот эти вещи, покрывает их слоем, через который как бы они не задерживаются, они улетают дальше. И вот по поводу очистителя, Евгений сказал, что один флакончик, я могу сказать, что сейчас, в принципе, можно и два. Ну как, не в один раз два, а знаете, вот сделали одну промывку, потому что почувствовали, что заправились не очень хорошими вещами. Поехали, покатались пару-тройку дней, чувствуешь, что-то не так. Заливайте. Вот реально в данный момент хуже точно не будет. Потому что самое, что интересно, это вот здесь вот он просто уже попал на такое топливо, которое, ну, вот прилипли сразу клапана. А это же накопительный эффект. То есть это может происходить за определенное время. То есть, например, 5-7 тысяч ездит человек, у него хуже становится. Даже может не обращать внимания. Поэтому если вы вот где-то заправились, чувствуете, что... что-то не то, то тогда залейте, как профилактическая мера, будет нормально. Вот, а дальше уже используется составы СГА или СДА, это с каждой заправкой. Кстати, знаешь, Жень, вопрос какой? Очень многие сейчас задают. По поводу заправки СГА и СДА. Сейчас же топливо, оно ограничено, бензин в данном случае. И вот у меня бак, ты говоришь, на один бак, да, надо? А у меня бак, например, там, ну, 60 литров, а продают мне только 20 литров бензина. Мне как ее заправлять? Мне заливать пол флакона или... или как-то, ну, рассчитывать, как вообще вот это лучше
5: нет,
3: делать?
5: Нет, здесь также заливаем целый флакончик на заправку.
3: На 20 литров. Ну, у меня там есть там 10, я 20 залил, и туда вот прям этот флакончик. Еще один вопрос. Надо заливать до заправки или после?
5: Ну, смотрите, желательно заливать перед заправкой, но можно заливать и после заправки. Просто, когда мы заливаем перед заправкой, соответственно, у нас лучше и быстрее пройдет смешение присадки с топливом. То есть, в любом случае, она потом перемешается, просто так это будет быстрее и эффективнее.
2: Очень тревожные вещи, говорит Юрий, что вот не сразу этого, а вот через 5-7 тысяч жди, мол, проблем. То есть 5-7 тысяч, ну, в моем случае, это где-нибудь зимой наступит.
3: Вполне может быть. Поэтому вот сейчас, когда вот происходит это все дело, в какой момент у нас опять перейдут на определенное евро... Евро, это ж не только по экологии, это там вот эти сера, что же страшная штука, которая там есть. Сера, вот сейчас содержание. Сан Саныч, по-моему, вообще сейчас это даже не меряет, мне кажется, никто.
4: Ну, как, в принципе, стандарт есть. Как есть евростандарт, есть наш отечественный отраслевой стандарт, есть сейчас государственные стандарты, где же четко регламентируется количество серы в топливе, и особенно в дизельном. Но настолько нестабильны сейчас поставки, настолько гуляет качество топлива, потому что что-то получается на современном оборудовании. А какое-то, я имею в виду, дизельное топливо. Работают еще гидрокрекинговые колонны. То есть это колонны, которые выдают два типа топлива. Мазут и дизельное топливо. Причем с большим таким вот наполнением серы. Ну, сернистые нефти еще к этому добавляются. И поэтому та присадка, промывка и прочее, что мы получали в качестве такой превентивной меры, потому что мы любим свой автомобиль, сейчас начинает действовать как жизненно необходимая вещь. И потому что я, например, имея дизельный двигатель, вернулся к доброму старому процессу. И опять доливаю присадку для увеличения цетанового числа. Потому что я не знаю при этом, какое цетановое число мне положили. Я добавляю присадку смазывающую. Почему? Вроде уже и не надо бы. Присадка смазывающая мы добавляли именно потому, что малое содержание серы, которое, как мы знаем, для дизельных двигателей еще является как бы смазкой. Я в последнее время стал даже это добавлять. Потому что я понимаю, как сейчас, да, зная технологию, процесса происходит на заводах, которые в тяжелых условиях работают. Так что спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. Если мы ездим, если мы хотим, чтобы наш автомобиль работал и не подвел нас, как вот правильно Федор сказал, с отложенным эффектом, встав где-нибудь в пути под Новый год, тогда, конечно, мы должны использовать все возможные средства. И, как говорит Юра, это правильно. Потому что иначе вы попадаете в руки механиков, которые смотрят на вас с ужасом и рассказывают...
2: С каким ужасом? Они смотрят с улыбкой, тортиком отмечают ваш приезд.
3: Сочувствие.
2: Юрий, а вот тот ваш клиент, который приехал, и, как вы говорите, ему еще повезло, потому что вы смогли решить его проблему без замены наиболее дорогостоящих деталей. У него примерно чек за ремонт какой будет?
3: А я вам могу даже сказать не примерно, а вот 160 тысяч он будет.
2: 160 тысяч, при том, что вы еще смогли реанимировать то, что могло стать еще дороже.
3: Чистка головки блока, ее шлифовка, замена направляющих, потому что мы направляющие выбивали, маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы, все это все ушло.
4: Единственное, хорошо, еще клапана. Седла не меняли.
3: Ну да, седла правили. Удалось поправить, удалось конечно, поправить. Нет, все там, это... там очень большая работа по, именно по головке блока, плюс из-за перегрева, там же у нас из-за плохого топлива не только же образуется
4: у нас разбит температура.
3: Да, у нас сажа образуется, та, которая догорает, вот эта вся, получается, история с детонацией, она же не только из-за, как там думают, о, сейчас я октан-корректор залью, у меня все будет. Нет, сажа догорает, все взорвалось, а сажа, которая там осела на поршне, на стенках она оседает, на клапанах, она отваливается и начинает гореть, и воспламеняется дальше. Потом вот эта сажа, она попадает еще и вместе со смолами попадает в катализатор.
4: Да, у нас же кат-катализатор. Как только у вас кончается выпускной коллектор, сразу начинается катализатор.
3: Да.
4: Это раньше у него все-таки была какая-то труба. Поэтому, да, это для машины современной смертельно опасно.
3: И выгорает. А вот этот узел стоит очень дорого. Вот просто приехал человек, он вырезал себе катализатор на корейской машине. Говорит, ему порекомендовали вырезать, поставить пламя-гаситель. Я говорю, вы с ума сошли? Вообще, что вы сделали? Кто вам порекомендовал? Ко мне подошел механик какой-то и сказал. Я говорю, я понял вас. Я говорю, лучше, конечно, этого не делать. Он говорит, да мы сейчас новый поставим. Я говорю, не поставить. Посмотрели, ну, 200 тысяч рублей стоит. Вот этот паук, понимаете, оригинальный. Ну, то есть это я предупреждаю наших слушателей, друзья мои, если вам кто-то предлагает вырезать катализатор, прежде чем это делать, подумайте 300 раз и съездите нормальную диагностику. Mm-hmm. Есть сервисы, которые тестируют катализаторы, все будет нормально.
4: Я бы хотел уточнить, это особенно касается те катализаторы, которые закреплены сразу на выпускном коллекторе.
3: Точно, вот. Совершенно. И вот как раз я почему начал говорить про сажу, потому что топливная система — это хорошо. Мы понимаем, что ее надо спасать. Составы реально помогают. Я могу сказать по своим машинам и по машинам моих клиентов, они работают. Это работает, причем мягко работает, очень хорошо, аккуратно. И когда уже жесткая история, мы, конечно, пользуемся уже конкретно другой промывкой. Мы подсоединяем специальное оборудование уже в топливную систему и промываем. Но вот если делать все правильно, вовремя, то, в принципе, вы превентивно можете нивелировать плохое топливо. Но тут надо не забывать про двигатель, про трение там, про масляный слой, который на стенках, вот, который от плохого топлива, он истончается. Потому что выделяется вот эти как раз серная кислота, получается, она начинает этого смывать. Просто получается серная кислота внутри, смывается вот этот слой в цилиндре, и у вас начинается сухое трение. Вот как раз вот в этом случае вот работает очень хорошо состава актив. Вот в данном случае я говорю про бензиновые.
2: Что за состава актив и как они помогут скрасить будни автомобилиста, который вынужден заправляться тем, что есть на заправке, тем и заправляемся.
5: Ну, что касается состава, про который говорит Юрий, это наша линейка триботехнических составов, которая как раз направлена на восстановление ресурса и его продление. В ассортименте есть линейка триботехнических составов для легковых автомобилей и для коммерческого транспорта. Что касается легковых, то обработка составами будет состоять из двух либо трех этапов, в зависимости от того, какой пробег. И обрабатывать автомобиль нужно будет составами «Актив Стандарт», если это небольшой двигатель с объемом до 1,6 литра нетурбированный, и состав «Актив Плюс» для автомобилей всех, что уже у нас идут из любой конструкции двигателя, и бензиновый, и дизельный, и с турбонаддувом. Все, что подходит по характеристикам рабочего объема 2,5 литра и масляной ванны. Данный состав образует на поверхностях трения новый защитный слой, то есть новая структура, которая будет удерживать масло на поверхности гораздо эффективнее, чем это было до обработки. Соответственно, при эксплуатации автомобиля у вас будет изнашиваться новая вот эта построенная поверхность замен исходной.
2: То есть не будет расходоваться, так сказать, металл, да, не будет вот этого жесткого трения металл об металл, да, и будет масляная пленка, которая, собственно, защищает двигатель и от перегрева, да и просто ему работает.
5: Которая удерживает масло на поверхностях трения.
2: А вот вы говорили, обработка двигателя, это в сервис ехать?
5: Нет, обработка двигателя достаточно простая, с ней справится любой автовладелец. заключается она в следующем. То есть на прогретый автомобиль до замены масла, то есть до вашего регламентного ТО за 1000 километров вы заливаете один состав, один флакончик, далее проезжаете 1000 километров, меняете масло по регламенту и заливаете второй флакончик. То есть вот это двухэтапная обработка, если у автомобиля небольшой пробег там, до 50 тысяч километров. Если пробег больше, то будет следующая обработка через регламентное ТО, то есть через 10-15 тысяч третье. Вот справиться с этим достаточно просто. Все, что нужно, это прогреть двигатель, взболтать флакончик хорошо и залить его.
2: Где эти флакончики берут, где прочитать о них подробнее?
5: Вся информация о нашей продукции представлена на сайте suprotec.ru. Также всегда можно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 0661 и связаться с нашими техническими консультантами, которые подскажут, как работают наши топливные присадки, как работают наши триботехнические составы, помогут подобрать вам на ваш автомобиль и подскажут, где приобрести. Приобрести можно на нашем сайте, в нашем интернет-магазине. Там же есть раздел «Где купить», где представлены все наши партнеры и дилеры нашей продукции. Более того, для всех наших слушателей по промокоду «Спутник» мы предоставим дополнительную скидку, которой можно будет воспользоваться в наших шоурумах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань. И весь список можете найти на сайте.
3: Друзья, я еще хочу порекомендовать сейчас всем нашим слушателям, кто хочет все-таки сохранить свой автомобиль в данных условиях, его ресурс уже сохранить, ну и сохранить, попытаться продлить. Значит, это сократите, пожалуйста, межсервисный интервал замены моторного масла. Потому что масло в данный момент, оно реально очень сильно загрязняется. То есть масла хорошие. Я надеюсь, что мы заливаем хорошие масла в двигатель.
2: Это совсем не очевидно, учитывая статистику по контрафактным моторным маслам.
4: Ну вот те, кто пользуется Супротеком, они уже давно привыкли, что существует масло, да, которое специально создается для того, чтобы работать со всем ассортиментом тех товаров, которые предлагает Супротек.
3: И самое главное, как раз я хочу добавить, ну, в данном случае про Супротек, я знаю, что я покупаю хорошее масло. То есть я приезжаю в представительство, я покупаю хорошее масло. Это для меня очень важно. Я не беру дорогое, потому что, ну, в автомобиль, ну, мне немножко крутовато. Я лью Супротек Комфорт. Прекрасно работает. Вот. И масло это обладает хорошими моющими свойствами. То есть вот эту всю гадость, которая образуется от некачественного топлива, оно начинает вымывать. А куда оно его девает? Либо вниз картер, либо впитывает в себя. Скорее всего, впитывает в себя. Поэтому сейчас вот, например, если человек проезжает те же там, ну, как обычно, 10-11 тысяч, которые я людям говорю, мы уже сливаем, хочу вам сказать, маслице такое. Мало того, что оно уже все черное, это нормально. Оно уже начинает сливаться немножко с густками. А вот это вот уже плохо.
4: Вот, это очень важно, потому что масло может почернеть, особенно в дизельном двигателе, через полчаса после, как залили свежее. А вот когда там появляются некие агломерации, это уже сигнал то, что, ребят, лучше не рискуйте.
2: Так как часто менять?
3: Ну, я сейчас говорю 5-7 тысяч. 7-7,5. Ну вот, то есть, возьмите, 7 тысяч будет вполне нормально. Ничего страшного не будет. Только вместе с масляным фильтром. У нас приехал человек просто поменять масло. Такое тоже бывает. Люди не знают.
2: Масло меняем с масляным фильтром.
3: Как это пишут, что надо вставлять штепсель в розетку, кто-то считает это дурацкой вещью, а кто-то реально, ну, не знает, что надо ставить. То же самое. Меняем масло с масляным фильтром и не забываем про уплотнительное колечко сливной пробки, потому что это тоже штука, которую люди забывают покупать, а потом масло подтекает.
2: Евгений, буквально немножко времени. Скажите, а у вас есть несколько линеек моторных масел? Поговорить о них мы уже не успеем. Просто обозначьте в следующий раз.
5: Да, все верно. У нас есть широкий ассортимент моторных масел, который постоянно расширяется. Сегодня у нас представлены масла для легковых автомобилей. Это линейки Супротек Комфорт, Супротек Атомиум. Всю информацию можно найти на нашем сайте suprotec.ru или же по телефону нашей горячей линии номер 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661.
2: Друзья, время нашей программы истекло. Мы прощаемся. Надеюсь, наша программа была полезна. Здоровья вам и вашим автомобилям.
6: Кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: выбрал сторону зла, а не добра.
1: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
1: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Владимир Путин указал на постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни выборов депутатов Госдумы. Глава государства проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. В ходе выступления Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Путин отметил, что теперь нужно сделать все, чтобы оправдать доверие россиян, которое они оказали и Кабмину, и всему руководству страны. Кадры совещания есть в Макс-канале «Радио Спутник». Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят переговоры. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава нашего МИДа накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Встреча с Рубио открывает рабочую программу российского министра на полях Генассамблеи. Ранее сам Лавров говорил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции Вашингтона по Украине и посредническим усилиям. Накачка Украины оружием отдаляет мир и напрямую вовлекает страны Запада в конфликт. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова в свете решения Канады передать Киеву ракеты-перехватчики на 350 миллионов канадских долларов. Комментируя подписание декларации о столетнем партнерстве между Канадой и Украиной, дипломат заявила, что такие соглашения до добра не доводят. Ранее Владимир Зеленский подписал договор о столетнем сотрудничестве с Канадой, призванный углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также партнерство в области безопасности между странами. Стремительное снижение уровня воды в Днестре, крупнейшей реке Молдавии, уже к ближайшей зиме способно привести к массовой гибели рыбы и прочим деградациям в экосистеме. Так считает доктор биологических наук, руководитель Международной ассоциации хранителей Днестра Илья Трамбоцкий. На фоне обмеления Днестра парламент Молдавии накануне ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Трамбоцкий пояснил, что нежелательные изменения экосистемы Днестра начались еще весной из-за нехватки осадков. В результате многие виды рыб не смогли нормально провести нерест, поэтому их популяция не восполнится. Власти Пакистана перебросили в Исламабад десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности в столице перед запланированным на воскресенье маршем партии бывшего премьера Имрана Хана. Об этом сообщают СМИ. Партия Хана планирует масштабный марш. Главное требование сторонников – освобождение политика из тюрьмы. Принимаются все меры для защиты ключевых госучреждений, иностранных посольств, дипмиссий и объектов ООН, сообщили в СМИ. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
8: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня в студии психолог Елена Ярикова. Елена, я вас приветствую.
9: Здравствуйте.
8: Попробуем сегодня разобраться в теме популярной, потому что все рано или поздно к этому приходят, а именно пытаются пережить кризис, назовем его среднего возраста, наверное, он может быть не очень средний возраст, он может случиться раньше, позже и так далее. Так вот, насколько этот кризис страшен? Или просто все на нем настолько наслышаны, столько разных вещей, что прям вот как только чувствуют приближение каких-то там заветных цифр, то начинают бояться, переживать, и от этого и впадают в этот кризис.
9: Дело в том, что сам кризис не обязательно для всех членов нашего общества. Дело в том, что многие путают кризисы с депрессией. И отсюда вот эти все сказки насчет того, что обязательно нужно будет как-то пережить кризис среднего возраста. Вот мы его ждем, он у нас наступил, вот это вот точно обязательно он. Вообще кризис среднего возраста, как бы это ни звучало, да, довольно-таки размыт. То есть для

0: кого-то это 35 лет, а для кого-то он начинается только в 50-55 лет. И все зависит вообще от характера человека, от его жизни, в общем-то, в целом, от того, какие у него семейные, скажем, обстоятельства, все ли у него хорошо в семье, и от того, насколько он заскучал в той жизни, в которой, в общем-то, он находится, пребывает. Потому что рутина, она бывает съедает очень много энергии, да, то есть вот этот вот постоянный какой-то день сурка, у меня все скучно, то есть людям становится скучно, они начинают копаться в себе, в том, что им кажется, что они чего-то не достигли, то есть включается сравнительный анализ, и люди начинают из-за этого переживать, кажется, что, наверное, у соседа достижений гораздо больше, нежели у меня.
1: Ну, то есть, так или иначе, все равно вот этот внутренний мандраж, он присутствует, да?
0: У многих, но не у всех.
1: Но не у всех.
0: Да, присутствует.
1: У кого его нет?
0: У тех людей, которые достаточно спокойные. То есть они не просто преодолевают какие-то трудности жизни, но они к ним привыкли, они закаленные, и они считают, что это такая мелочь, ерунда. Я отношу себя к тем людям, которые всегда говорят, все проходит, пройдет и это. Понимаете? То есть все зависит от того, насколько человек себя настраивает на негатив либо на позитив. Если человек негативно настроен, то он каждый раз будет придумывать себе все новые и новые кризисы. И называть его можно по-разному. И есть люди, которые все-таки более-менее позитивно настроены, которые готовы из любого кризиса выходить, но с какими-то плюсами для себя. То есть они меняют свою жизнь и встают, можно сказать, на новую лыжню своего существования, и все у них получается.
1: Тогда попробуем вот начать от обратного. Да? Вот вы сейчас сказали вот это утверждение, что ну, все нормально, все пройдет, все изменится. Если сегодня плохо, то завтра будет хорошо и так далее. Mm-hmm. Вот как это станет прийти?
0: Дело в том, что нужно пересматривать. Да? То есть что я делаю не так? Почему я заскучал? Почему мне стало плохо? Очень многие люди, как только вот эту скуку чувствуют, они начинают искать какие-то причины. Они недовольны собой, недовольны близким своим окружением. Они ищут, чтобы им изменить. Очень многие в это время от своей вот этой скуки, от того, что ничего уже вроде бы не происходит, и кажется, уже ничего хорошего не будет, они начинают впадать некоторые в зависимости, да, то есть алкогольные, там еще какие-то. Некоторые начинают вдруг испытывать желание получить какой-то очень странный адреналин. Почему бы именно сегодня не прыгнуть с тарзанки, да? То есть вот человек буквально едет и начинает рисковать своей жизнью. А это все от того, что меняется гормональный фон, становится какое-то состояние довольно-таки такое эмоционально тоскливое, да? То есть не только психологически, ментально, но и физически мы меняемся. То есть гормоны, допустим, у мужчин тестостерон снижается, появляется первое состояние, когда мужчина начинает говорить, а я все-таки в юности-то был вот такой, а сейчас-то вот как-то не все так радостно, хотя это, в общем-то, не у всех мужчин. И просто нужно поднимать уровень тестостерона. Если мы раньше спортом не занимались, то, наверное, пора его включить в 40 лет в свой, я все говорю, в рацион, жизненный рацион. Да? То есть вот таким образом. Точно так же у женщин первые морщинки, первые седые волоски, и многие женщины впадают буквально в депрессию. Отсюда у нас настолько хорошо косметология процветает, когда женщины буквально боятся постареть. Это вводит их в уныние, в тоску, а некоторых и в депрессию.
1: Ну, давайте будем реалистами. Вот этот страх постареть, он, ну, можно их понять, этих женщин, да, и мужчин тоже, поскольку объективно в 40 лет ты не будешь уже выглядеть как в 20.
0: Да, просто нужно понять и увидеть в себе то, что у нас не просто морщинки, а это лучики. Лучики от наших улыбок и, возможно, от нашего какого-то жизненного опыта. И да, у нас может быть очень уставший такой усталый взгляд, но он усталый от того, что, наверное, мы как-то, ну, объективно неплохо прожили свою жизнь. И искать в своей жизни какие-то воспоминания нужны не только плохие, но, наверное, хорошие. То есть концентрировать свое внимание, акцентировать на больше на позитивном, на том, что мы достигли. А у нас прекрасные дети, да? Или мы в карьере, сколько мы хорошего вообще в обществе сделали, да? Какие мы молодцы, у нас такие родители хорошие. Да? Но очень часто вот этот вот кризис среднего возраста буквально накрывает и притягивает за собой депрессию тогда, когда люди испытывают какую-то неустойчивость в семейных отношениях, да, либо с родственниками что-то, либо кто-то очень сильно заболел, ушел из жизни, из близких, и человек буквально теряет себя. И вот он начинает искать себе какое-то новое занятие, но в то же время не всегда это положительное занятие. Очень часто рушатся семьи, когда мужчина или женщина вдруг, подходя к зеркалу, думает, что я-то еще ничего, вот супруга-то как-то сильно постарела, и я могу себе в 45 позволить две девушки по 20, да. Mm-hmm. И, кстати говоря, я замечаю эту тенденцию в отношениях в семейных парах уже, ну, примерно около 20 лет. То есть если раньше как-то побоюсь этого сказать, в советское время мы как-то вот за ячейку общества, да, то в 2000-х годах как-то вот это вот все-таки влияние Запада, когда добавился вот этот, знаете, человеческий эгоизм, когда я могу себе позволить. Подумаешь, моя жена постарела, а вот, ну, дети уже выросли, вот теперь я могу себе позволить второе дыхание, второе какой-то молодости. А ну, она моя жена, ну, нет, она, наверное, не может. И здесь очень часто семьи распадаются, к сожалению. Вместо того, чтобы радоваться, да, и вместе со своей половиной начать новую жизнь вместе, уже в новом качестве. То есть у нас появился опыт, у нас появилась мудрость, у нас появилась где-то психологическая устойчивость, да, и на нее нужно опираться. Если не получается опираться, если мы чувствуем, что, ну да, вот, ну депрессия, ну мне настолько плохо, я теряю сон, я теряю аппетит, я не могу на себя в зеркало смотреть, все, это депрессия, тогда нужно обращаться к врачу, психотерапевту или клиническому психологу и выходить из этой ситуации.
1: Можно ли сказать, что кризис вот этого среднего возраста – это своего рода прощение с молодости, когда ты понимаешь, что ты там, ты уже не сможешь так же повеселиться, погулять, не знаю, что-то такое еще там испытать, получить, как вот было раньше, и ты должен вот перейти теперь в какой-то следующий ряд, да, людей, которые будут называть старшим поколением.
0: Наверное, зрелым. Теперь, поскольку, если посмотреть фотографии наших бабушек-дедушек, да, то они в 40 лет выглядели, как мы сейчас, допустим, в 60. Но это объективно, это на самом деле. То есть сейчас мы имеем возможность больше следить за своим здоровьем, больше заниматься спортом, больше двигаться, больше ходить. И, что немаловажно, рождать новые связи. Мы не только общаемся с людьми, но мы еще начинаем восстанавливать потихонечку свою память. Мы начинаем делать то, что мы, допустим, раньше не делали. Изучать языки, идти танцевать. То есть позволить себе встать с дивана. Это самое страшное – заставить себя что-либо менять. Потому что очень удобно почувствовать себя стариком, в это поверить. И дело в том, что наш мозг так устроен. Если у нас есть установка на то, что я уже старик, вот мне 40-50 лет, да, то это является уже командой для нашего мозга, для того, чтобы некоторые функции он начал на гормональном даже уровне отключать. И вот это вот страшно. Поэтому мы стараемся свой организм через мозг, через правильное мышление, мы стараемся его программировать на долгую счастливую жизнь. Мы имеем на это право.
1: Так, может быть, ты себя не очень чувствуешь стариком, как вы сказали, да? Вот некоторые, например, люди на улице, они смотрят на тебя, на твой, как говорят, скажем так, фасад, считывают твой возраст, и тебе вслед говорят, ты старик. И ты таким образом, тебя как бы окружающие, да, тебя как бы отправляют на тот диван, типа, сиди, знай свое место.
0: Не высовывайся, да?
1: Да.
0: Куда же ты так? Я, кстати, очень часто замечаю это за теми людьми, которым, ну, удобно, когда вокруг люди старики, да, и чувствуют себя стариками. То есть они таким образом самоутверждаются. Очень с большим уважением, пиететом отношусь к женщинам, которые в 50 лет идут в спортивный зал либо же в танцевальный зал и начинают танцевать. То есть они показывают, что, девочки, мы можем в любом возрасте оставаться женщинами, привлекательными, красивыми, самодостаточными. И да, у нас появляются внуки. Это замечательно, это прекрасно. Но мы точно так же с внуками можем танцевать, можем гулять на детских площадках и не чувствовать себя бабками старыми, а чувствовать себя полноценными женщинами, у которых вся еще жизнь впереди.
1: Давайте попробуем вернуться к точке, ну, так вы ее коротко уже обозначили, когда вот ты села на диван, и, условно говоря, посмотрела вокруг, подумала, вот у меня есть то, то, то, то. В принципе, есть все, что я хотел. И это также является, да, одной из причин того, что вот этого кризиса, да, внутреннего. Потому что вроде бы все свои цели ты уже выполнил. И дальше что?
0: А дальше нам хочется что-то новое. Что-то такое, что встряхнет, заставит почувствовать себя живым. И вот именно как раз это то, что люди начинают уходить в разного рода зависимости. Очень много людей, которые вдруг уходят на пенсию, некоторые же у нас очень молодые пенсионеры, да, и начинают чувствовать себя ненужным в социуме, в обществе, и начинают замещать вот это общение, да, то есть какие-то не совсем хорошие, положительные, скажем, знакомства, когда рушится семья, еще разочек, да, об этом хочу сказать. И многие спиваются. Не только мужчины, но и женщины. То есть начинается какой-то вот этот, знаете, заместительный, я все говорю, не терапия, а даже не лечение души, как некоторые говорят. Я так лечу душу. Вот я выпил стакан, и мне как бы полегчало. На самом деле это иллюзия. Иллюзия, которая ведет к деградации. То есть убивается нервная система, убиваются клетки мозга. То есть нейротоксин, алкоголь, это же нейротоксин, который убивает медленно у некоторых, ну, верно, а у некоторых достаточно быстро. И печень, и поджелудочную, и все-все-все. Поэтому здесь просто нужно себя перестроить, придумать себе те занятия, которые ну, совершенно другие. Совершенно то, к чему мы, скажем, не были бы готовы. Если мы раньше, у нас был малоподвижный образ жизни, значит, мы себе добавляем, что катание зимой на лыжах, на коньках, мы идем опять-таки со взрослыми детьми, либо же уже с внуками начинаем шевелиться, добавляем себе движение в нашу жизнь. Да, у нас была усталость от работы. Теперь мы работаем меньше, мы можем себе позволить, в конце концов, работать меньше, а значит, мы можем двигаться больше, то есть уже для здоровья больше двигаемся. Если мы продолжаем работать, ну, значит, у нас все-таки наша жизнь продолжается еще в том же темпе, который у нас был в молодости, а значит, мы еще молоды. То есть во всем нужно находить положительные моменты.
1: Ну, и не бросайте ту же самую работу, да, потому что, ну, некоторые же думают, что вот я уже все сделала, все, что мог, всего достиг, и уже можно сесть на даче и цветы выращивать. Хотя, например, вот я знаю знакомых, да, в том числе женщин, которые находят вот это вот свое какое-то новое развитие, занимаясь хозяйством, там, выращивают цветы, овощи и так далее. Это, с одной стороны, действует на них как-то успокаивающе, а с другой стороны, они видят какое-то вот свое в этом развитие, результаты и так далее. Хорошо. То есть может ли быть такое вот, если себе найти занятие, связанное с каким-то таким, знаете, даже мелкой моторикой или производством, что у тебя это как бы выводит из этого состояния.
0: Это рождение нейронных связей. Это же прекрасно. Очень многие начинают не только сажать цветочки, да, но начинают расписывать картины вот эти, которые под циферками, да, там, начинают вышивать и так далее. Мы заставляем свой мозг тренироваться, нейронные связи тренируются. И, соответственно, это профилактика ранней деменции, как бы это ни звучало, поскольку сейчас уже ученые говорят о том, что деменция в некоторых случаях начинается даже с 50 лет, а нам нужно от нее бежать. Поэтому что мы делаем? Учим стихи, вышиваем, шьем, сажаем цветочки, если хочется. И опять-таки сейчас очень многие занимаются садоводством у себя буквально в квартире. Да? То есть выращивают какие-то, значит, культуры, которые помогают нам радоваться каждому дню. Вот сегодня у меня росточек подрос, завтра у меня, значит, лимончик вырос, там и ягодки какие-то. То есть это радость. Ну и добавляем себе ароматерапию. То есть мы вдыхаем, мы ходим, гуляем, мы дышим, мы наслаждаемся теми цветами, которые нам дарит наша природа. Несмотря на то, что у нас наступила осень, но сейчас золотая осень будет, сейчас будет опять-таки масса красок, багряные, золотые листочки.
1: А вот эти кризисы, вот мужчины и женщины, они их по-разному переживают, возрастные?
0: Вы знаете, все зависит от того, насколько человек внутренне, как он себя чувствует. Потому что бывает, что, казалось бы, сильная женщина, и она всегда тащила на себе все, и вот у нее начинается вот это вот состояние перестройки, в том числе гормональное, да, и она себе не нравится, и она вот буквально, ну, никнет, вот тает. Как-то она прям, знаете, скукоживается. Такая, знаете, вот как в том фильме, да, «Служебный роман». Ну что же вы, как вот старый сморщенный башмак. И вдруг она раз, влюбилась, да, героиня, и мы видим, как она расцвела. Понимаете, то есть это вот фильм, он, кстати, говорит о том, что никогда не поздно полюбить. Полюбить себя, полюбить свой возраст и, наверное, полюбить свое окружение. Мы очень часто, ввиду того, что мы привыкаем, что у нас рядом, допустим, есть человек, который нас поддерживает, с которым нам, не побоюсь этого слова, спокойно, некоторым удобно, и мы перестаем замечать его. Вот этого ангела-хранителя нашей жизни, который нас ведет по жизни, мы его просто перестаем замечать. Мы как бы успокоились, нам не хватает каких-то страстей, каких-то эмоций. И многие люди думают, что, ну вот, партнер, он никуда не денется. Вот я прожил с ним там 20-30 лет, вот он здесь, он никуда не денется. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что я-то вот еще ого-го, а вот жена-то постарела. И, кстати говоря, у меня был такой случай, когда один мужчина на приеме, как раз вот с кризисом среднего возраста, сказал: «Вы знаете, я так на свою жену посмотрел, нет-нет-нет, как много у нее детей». Я говорю: «Ну, дети-то ваши?» Он говорит: «Да, все пятеро мои». Я говорю: «То есть у жены пятеро детей, а у вас как бы нет?» Он говорит: «Ну, я как-то, вы знаете, подумал, очень мне тяжело, я уже подустал». Я говорю: «А жена? А жена не устала?» Ну, не знаю, не знаю, понимаете? То есть здесь еще зависит от того, насколько человек эгоцентричен, насколько эгоизм внутри процветает, либо отсутствует, насколько они действительно шли по этой жизни вместе. А может быть, им просто было вместе удобно. И вот в эти как раз моменты, когда человек начинает переоценку вот этих ценностей, да, внутри себя, проживает ее, начинает искать что-то лучшее. как им кажется. А на самом деле просто другое, новое. Хотят чувство новизны.
1: А бывает такое, что женщины приходят и говорят, что ты посмотрела на своего мужа, подумала, нужно другого.
0: Бывает. Очень часто бывает. И особенно, если женщина развивалась, да, получала образование, и несмотря на свой там возраст 40, 50 и дальше, она продолжает развиваться. То есть она читает много, она учится, у нее постоянно какие-то встречи, знакомства. Опять-таки, она общается с более молодыми людьми, да, то она за собой замечает, что она прогрессирует, не деградирует, как ее муж, который сидит, допустим, извините, употребляет пивной напиток, да, и смотрит телевизор. А именно вот она как раз на его фоне чувствует себя более молодой, более живой. Такое тоже бывает очень часто. И отсюда, конечно, могут быть романы с более молодыми мужчинами. А сейчас мужчины, кстати, молодые, у них вот это вот появилось веяние, когда они так и называют, что да, нам очень нравится и удобно с взрослой женщиной, которую мы называем милфами.
1: В этом случае не могу не задать вопрос, а есть какая-то вот эта разница в возрасте, которая... Назовем это нормально, да, приемлемо. А какая уже вот вызывает некие вопросы?
0: Вы знаете, это все индивидуально, потому что для чего заводятся, собственно, вот эти отношения с более молодым партнером, чтобы почувствовать себя более молодым. Это вот некая иллюзия того, что обмен энергетикой, да, скажем, да, то есть человек с каким-то новым интересом, он слушает другую музыку, он меня, возможно, научит чему-то новому, я, возможно, отстал. И это дает какой-то толчок для того, чтобы начать познавать новые поколения. То есть известные случаи даже в моей практике, когда женщина старше, на 25 лет, и они гармонично общаются. Вопрос в том, надолго ли, потому что были и такие случаи, когда если женщине было 40 лет, а ему 20...
1: Еще можно потерпеть.
0: Еще можно, да. И через 10 лет их брака сейчас он уже задумывается и говорит о том, что, ну, вы знаете, я хочу детей, а она детей мне дать не может по состоянию здоровья. Хотя сейчас у нас наука, медицина не стоит на месте, но, тем не менее, женщина очень редко в 50 лет, особенно если у нее есть взрослые дети, захочет своему молодому мужу подарить дитя.
1: Ну, то есть, скажем честно, это такие отношения не больше на более краткосрочные, на какой-то ограниченный период могут себе
0: позволить. Все зависит от потребностей людей в этой паре, от партнеров.
1: Ну, в принципе, в отношениях кто должен быть все-таки мудрым? Мужчина или женщина, в первую очередь? В том числе его помогают вот, пережить какие-то такие сложные моменты, те же самые кризисы.
0: Вы знаете, все зависит от того, кто берет на себя ответственность изначально в отношениях. Как правило, либо партнерские отношения, и тогда они договариваются, они умеют договариваться, они разговаривают, они заносят это внутрь себя, да, вынашивают какое-то там, да, недовольство, и потом вот в какой-то момент происходит этот эмоциональный взрыв, люди расходятся и врагами, и некрасиво расходятся. И вот как раз хорошо живут те пары достаточно долго и сохраняют свою любовь, те, которые действительно научились за время своего пребывания в этих отношениях разговаривать. Научились, может быть, даже где-то подстраиваться. Потому что, да, раньше считалось, что женщина подстраивается больше. Женщина-хранительница очага. Но сейчас со временем все изменилось. Сейчас есть мужчины, которые настолько оберегают отношения, настолько для них это важно, что они подстраиваются не всегда под... Я всегда говорю, есть несносный характер, но мужчины умудряются под несносный характер некоторых женщин подстроиться. Все-таки все зависит от того, насколько партнер взял на себя ответственность. И еще есть такое, что кто-то в паре любит больше, кто-то меньше. Кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. То есть все настолько индивидуально.
1: Это есть действительно или это придумали в романах?
0: Нет, это не придумали в романах. Это действительно есть. И есть люди, которые просто создают какие-то, значит, свои ячейки общества. Да, вроде бы это и не семья, то есть не заключен брак, но им хорошо, комфортно вместе. И многие, допустим, создают какие-то отношения, когда как раз вот этот кризис, да, вот поторопились, создали, а потом оглянулись, страсть прошла, и думают, я все-таки, наверное, поторопился. Вот все-таки настоящее это там. Вот с той женщиной, с которой у меня дети, я там 20 лет прожила, мне там хорошо, там все мое.
1: А есть шанс вернуться, вот если ты, допустим, оказался в этом кризисе? Ну, я сейчас, допустим, берем мужчину, попал в кризис, ушел, оставив там другой, оставив там, допустим, жену, там, может, даже двое детей. Прошло какое-то время, он такой думает, ну, а можно же было что-то исправить? В принципе, там было хорошо. И если бы там вот тут вот переждать, здесь поговорить, и хочет вернуться, вот что ему сделать-то, чтобы туда-обратно?
2: причин?
0: Все зависит от того, насколько готова партнерша, то есть бывшая жена.
1: А как понять, что она готова или нет?
0: Разговаривать. Разговаривать. Опять-таки, я всегда говорю, хорошо, когда ментором выступает кто-то из родственников, те же самые дети.
1: Угу.
0: Когда они разговаривают, общаются с обоими родителями, и уже видно, насколько мама, допустим, готова, насколько мама соскучилась и готова папу простить.
1: Угу.
0: Потому что самая страшная обида — это все-таки, когда партнер покидает свое семейное гнездо, когда женщина особенно уязвима. Сколько мы видим ситуаций, когда у женщин мало того, что, допустим, кто-то из родственников умирает, да, болеет, она вот там вся, она меньше уделяет своему мужу внимания. А он, понимаете ли, вот сейчас себя чувствует молодым и красивым. Рядом какая-то женщина молодая, которая даст ему то внимание, которое жена, ну, не в состоянии физически дать. Она настолько разрушена сама ситуация со своей, допустим, мамой или папой, за которыми она ухаживает, что ей очень тяжело. И в этот момент, когда он уходит, она воспринимает это как самое страшное, как предательство. И вот это простить могут не все. И здесь это нужно понимать, к этому действительно относиться с пониманием. И, наверное, нужно гораздо больше времени, чтобы она оценила вот ей с ним, вот с таким, вот в такой ситуации сейчас будет лучше, чем без него.
1: Я просто пытаюсь уточнить, вот если женщинам обещают, ну, говорят, это твой последний шанс, и она думает, это ее последний шанс на что-то, а мужчина, он что думает? Когда вот его на это, в это вовлекают.
0: Дело в том, что у мужчины все-таки еще внутреннее состояние, да, для него очень важно вот эту вот половую активность сохранять как можно дольше. И ему кажется, что только с очень молодой женщиной у него вот это вот прям пик. Понимаете? Но сейчас еще фармацевтика прекрасно работает, поэтому с любой женщиной, в принципе, может получиться при желании. При том, что мужчина обратится к грамотному доктору, и все будет хорошо. Просто очень многие начинают думать, что рядом с более молодым партнером он сможет затормозить свое увядание и приближение зрелости, и затем старости.
1: Так иначе все хотят вернуться в 20.
0: Вы знаете, не то, что хотят вернуться в 20, хотят хотя бы затормозиться в том состоянии, в котором находятся, допустим, в данный момент. В тот момент, когда накрыл так называемый вот этот вот кризис.
1: Дальше только остается это принять и двигаться
0: дальше
1: куда-то вперед.
0: Дальше остается начать улыбаться себе, начать шутить над собой, над своими, скажем, какими-то мыслями, которые разрушают ментальное, психологическое здоровье, физическое в том числе. Если чувствует внутри человек, что он очень сильно зациклен на этом состоянии, что он уже буквально эту ситуацию не выносит. И если человек это чувствует, нужно не стесняться обратиться к специалисту. Потому что не всегда человек может в семье поделиться и сказать, что да, вот со мной это происходит. Ведь очень часто, делясь с кем-то из родственников, получает в ответ: делать тебе нечего, ты себе все придумываешь, то есть идет обесценка его страданий, его переживаний. А здесь не обесценивать нужно, здесь нужна помощь, здесь нужно проговорить, иной раз выехать где-то, покричать, и после вот этого, скажем, ритуала отпустить себя прошлого и разрешить себе быть счастливым будущим, настоящим, оценить себя с другой стороны и сказать себе: да, я достоин всего самого лучшего, и моя жизнь только начинается. Поэтому сейчас очень часто мы слышим лозунг, что в 40 жизнь только начинается, в 50 только начинается, в 60 только начинается. Вы знаете, вот сейчас в моем родном городе буквально сегодня я прочла, что умерла женщина-ветеран в 103 года. Понимаете?
1: Угу.
0: Ну, это впечатляет, как-то мотивирует.
1: Да, дай бог всем здоровья,
0: да,
1: жить
0: дай
1: долго,
0: бог
1: счастливо.
0: Всем здоровья.
1: Спасибо большое, психолог Елена Ярикова.
3: «Поговори со мной».

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 5 часов вечера, в Мариуполе Цхинвали. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россияне поддерживают усилия властей по укреплению страны. Киевская хунта превратилась в международного иждивенца. Россияне за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Подробности далее. Рекордное количество избирателей говорит о том, что россияне поддерживают усилия властей по укреплению страны. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства проводит совещание с Кабмином в режиме видеоконференции. В ходе выступления президент поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на выборы в Госдуму превысила 59%. При этом явка на выборах в 2016 году составила 47%, а в 2021 – 51. Кадры совещания есть в Макс-канале «Радио Спутник». Киевская хунта превратилась в международного иждивенца, которого Запад тащит на своем горбу. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, комментируя декларацию о столетнем партнерстве Канады и Украины. По ее уточнению, непредвзятые комментаторы задаются в соцсетях вопросом, неужели канадские налогоплательщики должны будут содержать Украину в течение следующих 100 лет и будут ли за Зеленского и его свиту положены какие-то налоговые вычеты, как за иждивенцев. Дипломат добавил, что любые грузы с военной продукцией для Киева становятся законной целью для вооруженных сил России. Россияне за 3 недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что Центробанк будет наращивать функционал цифрового рубля. В ближайших планах попробовать провести платежи без интернета, а в перспективе планируются трансграничные платежи. Кроме того, Набиуллина подчеркнула, что Россия после запуска цифрового рубля обладает всеми компонентами финансового суверенитета. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. – 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. На главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Узбекистан за полгода увеличил импорт шоколада на 6%. За год российские компании остаются главным поставщиком этого продукта на узбекский рынок, обеспечив почти 70% закупок. Это следует из данных Национального комитета по статистике республики. По данным статистики, в тройку основных поставщиков также вошли Украина и Казахстан. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» состоится 27 сентября в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бакерия. Мероприятие посвящено Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. Бакерия отметил, что площадка для мероприятия традиционно станет ВДНХ. К акции присоединятся также муниципалитеты по всей стране. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 000 человек. Французские археологи обнаружили рядом с собором Парижской Богоматери в центре Парижа оборонительную стену, построенную, возможно, как часть оборонительных сооружений Гальской лютеции, о которой упоминал Юлий Цезарь. Об этом сообщает Министерство культуры Франции. Подробности в следующем выпуске. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
8: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Андрей Александрович.
9: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер.
8: Ну, давайте начнем с оценки президента в прошедших выборах. Дал он нам информационный повод зацепиться за это событие, там несколько дней назад завершились, но тем не менее продолжаем обсуждать. Вот что сказал Владимир Владимирович Путин. Противник пытался помешать и сорвать выборы, но очереди на участках говорили о том, что запугать Россию невозможно. Голосование россиян на выборах в Госдуму говорит о надеждах на исполнение всех целей, направленных на укрепление России. Рекордное количество избирателей говорит о том, что россияне поддерживают усилия властей по укреплению страны. То есть явка, энтузиазм, вот что выделил президент. Да, оцените, пожалуйста, вот вы как считаете, может, что-то добавите. Для вас выборы какое значение имели, вот эти конкретные?
9: Ну, Алексей, президента, наверное, дополнять сложно, но давайте я вам свою оценку скажу, да, что мне кажется все-таки наиболее значимым здесь и важным. У нас все-таки уже не первый год идет специальная военная операция, и мы видим, что политическая система при всем при этом остается достаточно устойчивой. Политические институты функционируют, причем функционируют так, как это предусмотрено Российской Конституцией. Ну, давайте так вспомним. У нас каждый год проходит единый день голосования. Да, идут выборы в региональные парламенты, муниципальные выборы, выборы губернаторов. У нас уже были общефедеральные выборы президентские. И вот в этом году прошли, ну, всегда, наверное, самые сложные, потому что все-таки политические партии конкурируют друг с другом, зачастую конкурируют достаточно жестко. Прошли общефедеральные выборы депутатов Государственной Думы. На этих выборах, кстати, впервые наши новые регионы принимали участие, такое полноценное уже участие. И напомню, 30 сентября вот, мы будем отмечать очередную годовщину вхождения в состав Российской Федерации наших исторических территорий. То есть для меня самое важное, самое значимое то, что в условиях специальной военной операции, да, в условиях санкций, в условиях давления, безусловно, в условиях, когда политическому процессу нормальному пытаются помешать, политическая система функционирует. Выборы в стране, в воюющей стране, подчеркну это, проводятся. Причем проводятся в сроки, которые установлены Конституцией. Это касается и выборов в Государственную Думу, выборов президента, которые состоялись тоже при очень высокой явке и активности граждан. Ежегодно проходят выборы муниципалитетов и региональные выборы. То есть та политическая система, которая создана, та, которая описана в нашей Конституции и с учетом реформы 2020 года, эта политическая система оказалась очень стрессоустойчива. Она стрессоустойчива и позволяет гражданам действительно в результате волеизъявления своего показать, насколько они поддерживают политику президента, политические партии, которые избираются в Государственную Думу. И мне показалось, что у нас был такой полноценный, достаточно яркий...
8: Так, у нас проблемы со связью.
9: Политический процесс...
8: Да-да, есть проблемы небольшие, попытаемся сейчас пересвязаться. Ну, понятно, о чем речь. Я бы, кстати, добавил, пока мы связь не восстановили, Андрей Александрович пытается продолжить мысль, но вот конкретно звук не проходит. Так вот, что на этот раз вот этой самой борьбы, которая иногда сопровождается не очень чистыми всякими приемами между представителями разных партий, ее было меньше, чем на предыдущих выборах. То есть вот эти ссоры, споры, там такие уж дебаты и прочее, какие-то вот выборные технологии. На этот раз этого было значительно меньше. То есть мы спокойно прошли эту ситуацию. И как я уже неоднократно говорил, выборы в данном случае имели, с моей точки зрения, я не претендую на истину последней инстанции, характер такого плебисцита. То есть народ пришел поддержать, собственно говоря, страну, поддержать всех, все депутаты наши, и депутаты от партии «Новые люди», и депутаты от «Справедливой России», и депутаты от КПРФ, и ЛДПР и «Единой России». То есть это все депутаты наши. И по важнейшим вопросам у нас есть консенсус, потому что можно по-разному смотреть на бюджет, например, или на вопрос с мигрантами, а это очень серьезные вопросы. Но при этом вот по ключевым проблемам, по специальной военной операции, по статусу России в международной политике, по единой судьбе нашей страны, по межнациональным вопросам здесь наблюдается консенсус. И это самое главное. Но, насколько я понимаю, там, Андрей Александрович, по крайней мере, я вижу, картинка не стоит, то есть не зависла, а вот вроде как звук все равно нет. Вот такая вот ситуация. Мы, разумеется, все это обсуждали в наших эфирах, и в том числе в воскресенье, когда у нас был такой выборный марафон, и говорили об этом представители всех парламентских партий. И это, собственно говоря, здорово, это самое главное. Вот здесь как раз пробить никакую брешь не удалось. Ну и, соответственно, мы сегодня тоже будем беседовать о международной политике, о международной политике, будем говорить о законах разнообразных. Ну, в частности, вот в ЦИОМ провел опрос, который сейчас очень много обсуждают. Граждане нашей страны выступают за снижение пока вот сейчас закончим тему с выборами. Насколько понимаю, Андрей Александрович снова подключился. Андрей Александрович, слышите нас? Ну, как бы да, подключился, как мне сказали, но не подключился пока что. Так вот, большая половина россиян, они выступают за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет, 53%, а 39% против. Ну, вроде бы суровое, конечно, если это решение когда-нибудь будет принято, то суровая мера, но мы учитываем и то, что сейчас очень активно работают против наших детей и молодежи недружественные для нас силы, как в соседней Украины, так и не только из Украины, и, соответственно, вовлекает их в противоправную деятельность. Но тут, конечно, сложный для меня, по крайней мере, психологический момент, потому что, с одной стороны, конечно, итогом являются серьезные преступления, а с другой, все-таки обманом завлекают детей и подростков вот в эту деятельность. То есть, с одной стороны, конечно, их немного жалко. Я просто как человек говорю, юридическую сторону мы, наверное, с Андреем Александровичем обсудим. О чем еще поговорим в нашем эфире, когда связь установится? О том, что курьеры, возможно, обязывают получать права на управление электросамокатами. Вот тут у меня много вопросов к этой идее, ну, по крайней мере, парочка довольно основных. А далее, вот тоже шокирующая достаточно для многих тема, лечить будут в России от преступлений расстройство сексуального предпочтения. Такая вот формулировка. А сюда входят и фетишизм, и эксгибиционизм, и вуайеризм, и педофилия, и садомазохизм, ну и так далее. То есть, как это все будет происходить, как это будет влиять на ответственность уголовную, ну, потому что многие из этих вещей, они связаны именно с этим. Ну и кроме того, вот Саша Кузьмак пришел мне помогать, пока пытаемся восстановить связь с Андреем Александровичем Клишесом. Вот давай попробуем с первой темы начать.
10: С удовольствием, тем более, что мы столько времени с тобой не работали вместе, да, в эфире, и это сделал с радостью.
8: Да, и спасибо рухнувшей связи, что такая возможность есть, хотя ждем, конечно, Андрея Александровича. Так вот, больше половины россиян выступают за снижение уголовной ответственности в России за, подчеркну, я об этом не говорил, вот это мое упущение, за тяжкие, особо тяжкие преступления до 12 лет. Но вот сейчас в эту сферу, наверное, попадает вот, по атаки там релейных шкафов, да, вот эти все поджоги военкоматов и прочее. А представляешь себе, там 12-13-летний подросток
10: в тюрьме сидит,
8: которого плюс к тому еще в это дело вовлекли.
10: Да, я понимаю, на что ты намекаешь, и, наверное, с тобой согласен, имею в виду, то есть это чисто эмоциональная оценка, это, конечно, не оценка юриста, тут, боже, не то что знак равенства, а даже знак тождества нельзя поставить, но, на мой взгляд, с эмоциональной...
8: Андрей Александрович, давайте проверим, слышали вы нас или нет.
9: Ну, мы можем. Мы с вами начали, Алексей, говорить о выборах, и нас отключили.
8: Да, представляете, да, это вот Саша Кузьмак еще присоединился.
10: Зато теперь нас двое, да. Александр, я вас страховал.
8: Поможет нам какое-то время или да. Да, давайте продолжим эту тему, да, с того момента, на котором вот это...
9: На каком вы меня перестали слышать? В общем, политическая система очень стрессоустойчива, на мой взгляд, и очень важно, что мы в соответствии с Конституцией, с законом проводим все выборы, в том числе федеральные. Вот это, мне кажется, ключевой момент.
8: Я просто хотел еще добавить такой вопрос. Мне показалось, что в сравнении с предыдущими выборами 2021 года, такой вот конкретно суровый, вы просто обмолвились об этом, что у нас там действительно она идет, эта борьба между партиями. Так вот, мне показалось, что на этот раз борьбы этой было значительно меньше, вот со всякими политтехнологическими приемами, значит, с компроматом и прочее. Вот почему, как считаете? Или вы не согласны?
9: Я, наверное, не согласен, потому что, посмотрите, ведь серьезно там перераспределяются мандаты в Думе, да? Новые люди, насколько я понимаю, очень много набирают голосов по сравнению, ну, с тем, чем они обладали. Угу. Надо посмотреть, конечно, расклад какой будет в итоге, когда распределение мандатов произойдет. Вот, поэтому, ну, мне не показалось. Ситуация с Яблоком была достаточно острая, безусловно, да. Там есть основания, конечно, суду принимать решение, может быть, там, Конституционному суду, как заявляет партия, окончательно принимать решение, кто тут прав в этой ситуации. Но мне кажется, что достаточно острая избирательная кампания была. И я видел в регионах во многих тоже непростая была ситуация и дискуссии острые. Так что, мне кажется, мы прошли такую полноценную избирательную кампанию.
8: Нет, я просто о чем говорю. Ну, по крайней мере, я как простой избиратель, у меня наглядной агитации было в разы меньше. Там только информация, что участки...
9: А, в этом плане, да. Наверное, я соглашусь. В этом плане, да. Я думаю, что очень многих напугали эти истории с авторскими правами, да, с соблюдением авторских прав, и они очень аккуратно относились к вот этой агитации. Возможно, это так. Ну, посмотрим. Надо будет проанализировать еще раз, конечно, практику этих выборов и понять, что тут у нас происходило.
8: И чтобы закрыть тему, я не знаю, мне показалось, это опять-таки мое личное мнение, я уже его в эфир высказывал не раз, что все-таки выборы, ну, вы наверняка не согласитесь, это имеют характер плебисцита, то есть вотум доверия получила власть от общества, и не так важно, какая партия сколько набрала. Может быть.
9: Ну, наверное, я не соглашусь, хотя я понимаю, как бы, смысл вопроса я понимаю. Действительно, у нас была определенная политическая повестка, за которую высказывались все крупные политические силы, да, все, по крайней мере, парламентские партии, они поддерживают политику президента, продолжение специальной военной операции до достижения тех целей, которые президентом были сформулированы, и в этом плане да. Если вы это оцениваете как такое плебисцитарное голосование, да. То да, хотя, ну, согласитесь, все-таки коммунисты, Единая Россия, ЛДПР, они немного разную повестку предлагали избирателям, не говоря уж про справедливую Россию. Они вроде должны преодолеть 5-процентный барьер, так по моим ощущениям, но посмотрим.
8: Ну, пока так, да, по той информации, которая сейчас есть. Ну, в общем, да, выборы завершились, будем еще продолжать их обсуждать. А вот то, что мы уже с Сашей, о чем мы с Сашей переговорили, об опросе в ЦИОМ. Вот я не знаю, будет ли такое решение принято, но наши российские граждане считают, что в большинстве, ну, в относительном большинстве, 53% за, 39% против, считают, что за особо тяжкие и тяжкие преступления возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 12 лет. Вернее, поддерживают вот такую меру, если бы, так сказать, она обрела законодательное очертание. Мы, с одной стороны, вроде бы как, может быть, это справедливо.
10: А можно я уточню, да, да, если да. Ты позволишь? Андрей Александрович, вот мне кажется, можно ли это объяснить своего рода, ну вот, остротой момента? То есть, вот, острота момента, который мы переживаем, она такова, и эмоционально... То есть, можно ли объяснить такую точку зрения, ну, эмоциональностью людей? То есть, они хотят безопасности, они хотят гарантии безопасности, и поэтому считают, что увеличение жесткости наказания будет этой самой гарантией. С эмоциональной, конечно, не с юридической точки зрения.
9: Я абсолютно согласен, Александр. Скорее всего, это и продиктовано вот тем обстоятельством, о котором вы говорите. Я, честно говоря, знаете, вот мы несколько раз подходили к этой истории, там разные были обстоятельства в эфире, по поводу возраста уголовной ответственности за различные преступления. Вот поверьте, это не делается вот так вот, что называется... на глазок.
8: С кондачка.
9: У этой темы возраст уголовной ответственности существует серьезнейшая научная база. Это действительно отдельные исследования в области криминологии по поводу того, насколько человек и в каком возрасте какие деяния в состоянии осознать как противоправные, да? Потому что у нас есть субъективная сторона, ее никуда не денешь из состава уголовного преступления. Но помимо там объективной, есть субъективная сторона. И человек должен осознавать преступный характер своих деяний. Должен быть у меня умысел и так далее. Я сомневаюсь, что мы вот так вот можем взять и скопом, по тяжким преступлениям снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Хотя да, людей понять можно. Когда подростки и дети, по сути дела, забрасывают зажигательными разного рода бутылками автозаправки, там, щитовые, электрические и так далее, ну, конечно, у людей понятна эмоциональная реакция. Тут все понятно. Но снижение возраста уголовной ответственности – это крайне ответственный шаг. И здесь нужна позиция не просто общественности, извините, да, но и позиция Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Минюста, научных учреждений. Это, поверьте, если это будет обсуждаться, то обязательно с участием вот такого профессионального сообщества юридического.
8: А я вот, вы знаете, вот все-таки вот тех, кого мошенники вовлекли, они у меня еще вызывают некую эмпатию. То есть я им, в общем, где-то сочувствую, хотя понимаю, что это терроризм, вот то, что в итоге получается. А вот если брать другую ситуацию, тоже из недавних, как две девочки забили или там зарезали пацана, ну они вот примерно такого возраста, просто посмотреть, и выложить куда-то, или там посмотреть, как он умирает, абсолютно благополучно и так далее. Вот здесь, тут-то ведь они точно знали, что они делают.
9: Но они без наказания-то не останутся.
8: Наверняка, да, да.
9: Не сомневайтесь, есть учреждения специальные, да, для такого рода деяний. Я согласен, по тяжким, особо тяжким преступлениям нужно это обсуждать. Нужно это обсуждать. Но решение будет приниматься, подчеркну, да, решение будет приниматься, исходя из вот тех позиций, которые я сказал.
8: Ну, еще вот до новостей тоже вообще, как горячий пирожок тема, да. Минздрав утвердил список заболеваний, ну, они вот под закавычены так звучат, расстройства сексуального предпочтения, по которым психиатры будут ставить диагнозы и, соответственно, лечить людей. Сюда относятся, в частности, там, фетишизм, трансвестизм, ну, тут мы, да, ЛГБТ, запрещенное в Российской Федерации, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия.
9: Надо лечить, я согласен, надо лечить.
8: А вот смотрите, если, значит, у нас есть, мы вот на чем зацепились, мы и так и не поняли до конца.
10: У нас целая дискуссия была, да.
8: Вот педофил, если его лечить, то он подлежит ли уголовной ответственности? Он же вроде...
9: Конечно, да. Разве инструкции Минздрава отменяют уголовный кодекс?
10: К счастью, нет.
8: Нет, не отменяют.
9: В чем тогда вопрос? Если преступление совершено и подпадает под состав, ну, соответственно, это преступление, и человек несет ответственность в соответствии с законом. А если он, извините, какие-то там картинки рассматривает, у себя дома сидит, ну, наверное, ему надо помочь, оказать какую-то медицинскую помощь, чтобы не дошло до более серьезных действий, которые уже приведут его на скамью подсудимых.
10: То есть в этом смысле как бы действия и функции Минздрава и Минюста, они жестко разделены, да? То есть там, где Минздрав...
9: Ну, абсолютно. Минздрав не может у нас отменить уголовный кодекс, слава богу, до этого не дошло еще.
8: Нет, ну просто в одном случае и в другом психиатры, то есть одни психиатры из Института Сербского, они дают заключение о вменяемости человека, а другие психиатры лечат, в случае чего, его вот от этого заболевания, да? И если первые сказали, что...
9: Я, честно говоря, не понимаю вопрос. Тут как-то все в кучу...
8: Да вот в том-то и дело, что это сложно.
9: Да, и ничего сложного здесь нет. Уголовный кодекс, есть уголовный кодекс. Там есть сексуальные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних. Лица, которые совершают это преступление, отправляются на скамью подсудимых. Все. А те, кто, я говорю, у кого девиантное поведение, или как это там называют врачи-психиатры, кому нравится, например, рассматривать какие-нибудь картинки с детской порнографией, ну, пусть их полечат, чтобы они не совершили тех преступлений, о которых мы говорили выше.
8: Нет, а просто уголовный кодекс предусматривает не, ну, скажем так, принудительное лечение.
9: Уголовный
8: так...
9: кодекс предусматривает освидетельствование преступника по ряду преступлений на предмет его вменяемости. Это касается не только сексуальных преступлений, ну и особо тяжких преступлений, с особой жестокостью и так далее. Это делается только для одного, чтобы убедиться, что человек вменяем, то есть может быть привлечен к ответственности уголовной. Ну, они отправлены на принудительное лечение.
8: Вот, собственно, об этом я и говорил, но вы разъяснили, так сказать,
10: да. Ну, я просто, это у нас вот минутка там остается с небольшим. Просто получается, что в этой ситуации, ну, как общество реагирует всегда, оно реагирует так. Очень слишком много стало больных среди вот этой категории, да, то есть человек совершает страшные преступления, а потом, хотя общество требует, да, эмоционально, опять же, какой-то реакции от органов соответствующих, да, он попадает, вместо того, чтобы попасть сесть в тюрьму, он попадает там на принудительное лечение, и вот, говорит, вот врачи, то есть его отнесли в эту категорию, его надо лечить, а не судить, и вот тут начинается вот это вот в обществе дискуссия.
9: Знаете, я боюсь, что некоторые методы лечения... мало чем отличаются от нахождения в системе учреждения исполнения наказания. Это первое. Второе. Я, Александр, с вами соглашусь. Я вот, знаете, сейчас перед нашим эфиром у меня был ученый совет факультета. Слушали аспирантские дела. Слушай, те, кто аспиранты не укладываются, скажем так, в график работы, который предписан аспирантам, они все больные, все со справкой. Поэтому вы меня не удивили, я скорее готов поддержать ваш тезис. Очень много больных стало, очень.
8: Девиантное поведение аспирантов.
10: И студентов, да. Я сегодня тоже лекцию читал. Да, я понимаю, да.
8: Ну, хорошо, давайте прервемся на новости.
10: Спасибо, Андрей Александрович. Да, я желаю нашей...
9: Спасибо вам, Александр, за помощь.
8: Спасибо. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь в студии Александр Кузьмак и Алексей Осин. Ну, после новостей продолжим.
7: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это

0: 8-800-700-6065.
1: Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио завершились в Нью-Йорке. Они продолжались около часа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Глава нашего МИДа накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Встреча с Рубио открывает рабочую программу российского министра на полях Генассамблеи. Ранее сам Лавров говорил, что на встрече поинтересуется у Рубио о позиции Вашингтона по Украине и по посредническим усилиям. Процесс приезда главных офисов крупных госкомпаний в регионы России идет. Об этом заявил президент Владимир Путин. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, ведомство интенсивно взаимодействует с госкомпаниями по данному вопросу. По его словам, под перемещением госкомпании подразумевается не просто смена места регистрации главного офиса, а перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в российские регионы. Министр указал, что российская энергокомпания «Русгидро» уже полностью переехала в Красноярский край. РЖД сейчас работает над созданием инновационного кластера во Владимирской области. Почта России перевела свою IT-компанию в Татарстан. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину до 1 октября представить предложение о переезде главных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной деятельности. Динамика инфляции в России во многом будет зависеть от развития ситуации на топливном рынке, в том числе от масштаба прямых, косвенных и вторичных эффектов. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. Регулятор по итогам заседания Совета директоров 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Банк России напоминает, что базовый сценарий предполагает постепенное восстановление производственных мощностей и нормализацию ситуации на топливном рынке. Кроме того, в ЦБ отметили, что инфляционное давление в России в августе оставалось повышенным. Сберегательная активность россиян несколько снизилась по сравнению с началом года, но оставалась высокой. Французские археологи обнаружили рядом с собором Парижской Богоматери в центре Парижа оборонительную стену, построенную, возможно, как часть оборонительных сооружений Гальской Лютеции, о которой упоминал Юлий Цезарь. Об этом сообщает Министерство культуры Франции. Отмечается, что речь идет об участке стены длиной 20 метров, созданном из камня и дерева. Находка несет на себе следы сильного пожара. У задней части стены была обнаружена рукотворная платформа из песка и гравия, что подтверждает гипотезу о крупном оборонительном сооружении. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор на прямой, надеюсь, хорошей связи со студией «Радио Спутник». Здесь Александр Кузьмак, Алексей Осин. Мы поддерживаем эту связь. Но в случае
4: чего... остаюсь, как кричал герой одного фильма известного.
3: Андрей Александрович, ну давайте вот серьезного действительно вопроса. Серьезным действительно вопросом продолжим. Верховный суд объявил о том, что или предполагает, может быть, вот давайте сейчас разберемся, что будет реформа суда присяжных. В частности, насколько я понял, сокращение до 4, я что-то даже опешил, как-то не сталкивался с этим институтом, помню только, да, фильм «12». Михалкова,
4: ну,
3: там
4: куча иностранного кино.
3: Иностранного на кино на эту тему. Там такая куча народу сидит, да, и решают вот эти вопросы. Плюс гражданам старше 65 лет разрешат принимать участие вот в суде присяжных, и будет упрощен отбор, соответственно, членов коллегии. Да? Вот скажите, зачем нужна реформа? Такая ли она будет, и вообще какая цель?
5: Какая она будет, мы посмотрим. У Верховного суда пока достаточно, я понимаю, так много оппонентов в этой истории. У нас было увлечение большое судом присяжных,

0: Я немного так скептически в целом к этому институту отношусь, но тем не менее сейчас этот институт действует, да, во всех регионах, во всех субъектах он создан. Поэтому есть несколько проблем в его функционировании. Но объективно отбирать эти коллегии присяжных чрезвычайно трудно. Люди не горят желанием идти в присяжные. Это время, это множество разного рода ограничений. Ну, кто-то не чувствует себя в безопасности и так далее, и так далее. Тут есть сложности определенные. Спорный, безусловно, момент, ну, который явно будут обсуждать, это участие непосредственно судьи в работе коллегии присяжных. Хотя там разделен, предполагается, во всяком случае, Верховный суд предполагает, что все равно функции будут разделены, то есть профессиональный судья просто будет разъяснять какие-то моменты, а вопросы виновен-невиновен останутся на усмотрение самих присяжных. Вот. Насколько это нужно, ну, я не считаю этот институт очень эффективным сегодня. Есть множество примеров, когда решения коллегии присяжных впоследствии отменялись вышестоящими судами. Поэтому, наверное, скажем так, я точно поддержу предметное обсуждение вот этих предложений Верховного суда. Ну а там дальше уже позиция Государственной Думы, Генеральной прокуратуры, безусловно, адвокатского сообщества. Я думаю, мы придем к какому-то компромиссу, но то, что Верховный суд предлагает еще раз обратить внимание на то, как у нас функционирует суд присяжных, это правильно, на мой взгляд. Думаю, пообсуждаем, вряд ли это быстро состоится, потому что еще раз скажу, что знаю, что оппонентов у подходов Верховного суда достаточно много. Но в этом нет ничего страшного, собственно говоря, это тема для, ну, такого спокойного предметного обсуждения.
1: Андрей
0: Мне не
1: Александрович,
0: кажется, что очень много людей беспокоит, как функционирует суд присяжных, честно говоря. Это больше такая профессиональная повестка, чем, ну, значимая политическая.
1: ну, хоть не зарекайся, как говорится, да.
0: Согласен, да,
1: Да.
0: согласен. Всяко может пойти дискуссия. Можно, наверное, любую дискуссию политизировать.
1: Вот я хотел бы, если можно, еще один вопрос на эту же тему задать. Вот, Андрей Александрович, по вашему мнению, а институт, вообще институт суда присяжных, можно ли, я так аккуратно скажу, а не устарел ли он с точки зрения, ну,
0: Да,
1: просто здравого смысла?
0: абсолютно, абсолютно правильный вопрос. Может быть, и устарел. Для чего он нужен? Да, вот как бы там же, он же по тяжким преступлениям только этот суд присяжных собирается. Мы в данном случае как бы тестируем общественное мнение. Очень важно для судебной системы, чтобы люди считали, что приговоры, которые выносятся, но особенно по громким, резонансным, тяжким преступлениям, да, что это справедливые приговоры. Вот суд присяжных, так, по большому счету, он должен выражать позицию общества,
1: Вокс
0: граждан.
1: попули, да, то самое.
0: В каком-то смысле, да, он должен выражать позицию граждан. Не секрет, что очень многие... Вот давайте такую парадоксальную вещь. Обращу ваше внимание на такую парадоксальную вещь. Еще несколько лет назад. Сейчас я не видел последние вот годы таких опросов, но несколько лет назад у нас люди любили проводить опрос. Доверяете вы там судебной системе, еще кому-то, еще кому-то? И, наверное, вы видели эти тоже цифры. Очень небольшой процент граждан доверял судам. Небольшой. Мне кажется, сейчас немножко ситуация лучше. И Верховный суд, опять же, стал лучше работать с общественным мнением в плане разъяснять свои решения. Ну вот было, Александр, мы с вами, да, несколько раз обсуждали там то дело
1: Ой,
0: Долиной, то еще
1: да.
0: что-то. Именно по инициативе Верховного суда, да, активно людям разъясняли, а в чем там проблема, почему такое решение, а не другое, и так далее, и так далее. Было несколько таких историй.
1: А у меня,
0: Параллельно,
1: да, извините,
0: параллельно, сейчас, Алексей,
1: да.
0: договорю, важная вещь. Вот с одной стороны, люди не доверяют. И это не только суд. Многие не доверяют там парламенту или еще кому-нибудь. Но если вы спросите людей, а вы за смертную казнь? Скорее всего, большинство скажет да. И как это у людей сочетается? То есть суду мы не доверяем, но право суду казнить человека, приговорить к высшей мере наказания, мы готовы предоставить. Понимаете, и вот из таких противоречий общественное мнение, к сожалению, соткано в данной сфере. Вообще суд присяжных, он как раз и должен работать на повышение доверия к судебной системе, системе со стороны общества, чтобы вот таких разрывов не было. Суду не доверяем, но хотите казнить, казните. Да? Это проблема, это реально большая достаточно проблема, и ученые занимаются такого рода явлениями общественного сознания, как это у людей уживается одновременно. Но то, что в классической своей форме суд присяжных, наверное, устаревшая история, Александр, я, наверное, с вами соглашусь. Соглашусь, потому что хотим мы или не хотим, сегодня в уголовном процессе огромное значение имеют узкие профессиональные экспертизы, которые, ну, поймет далеко не каждый человек, да, может быть, не каждый судья сходу разберется в этих экспертизах, да. Поэтому профессионализация, усложнение материалов, да, как бы дело того, что лежит в основе доказательств, это тоже как бы явление, тенденция, и это тоже нужно принимать во внимание. Возможно, поэтому судья и нужен. Верховный суд говорит, да, хорошо, вы присяжные решения принимаете, но вы хотя бы профессиональную позицию судьи. Вы послушайте, он вам объяснит, что вам непонятно здесь. А скорее всего, вам много чего может быть непонятно. Да? Вот такая история. Да. Вот мы сейчас с вами видим совершенно потрясающий процесс. Я так, ну, по средствам массовой информации немножечко слежу за этим. В Соединенных Штатах, да? Там целое общественное движение. Женщина убила своих детей.
1: Да.
0: И там просто, ну, это же суд присяжных. И посмотрите, в суде присяжных, кроме одного присяжного, все ее поддерживают. Все ее поддержали. Но это абсурд.
1: Конечно.
0: Это абсурд. Это то, как люди живут в совершенно извращенной повестке. Абсолютно извращенной повестке. И уже присяжные ищут общественного одобрения. Общественного одобрения вот тех активистов, граждан, которые приходят на митинги там к суду и так далее, устраивают разного рода шествия в поддержку этой гражданки. Вы думаете, они правда считают, что нужно, можно убивать детей и потом списывать это все на депрессию и делать человека героем? Да, скорее всего, они нормальные люди. Нет, но они просто не готовы воевать с общественным мнением, которое захлестнула вот эта волна. Да? Поэтому вот к вашим словам, Александр, очень хороший, мне кажется, пример. Вот это суд присяжных в Соединенных Штатах. Что это?
1: Ну да.
2: А так есть закон, и против него, как говорится, не выступишь, не попрешь.
0: Алексей, да?
2: Тогда
0: да,
2: надо переделывать закон.
0: Есть закон, да, есть закон. Но закон зачастую многие читают по-разному.
2: Да, и у меня просто вот в связи с этим технический вопрос. Вы сказали, значит, один присяжный против, остальные за. А вот в коллективе из этих четырех человек как решения принимаются? Они где-то обсуждают, и потом выходит один и объявляет? Или
0: я
2: вот
0: не
2: это
0: знаю,
2: голосование?
0: Это же только предложение, концепция. Как в законе напишем, так и будет.
2: А сейчас как? Сейчас же шесть судей, шесть присяжных.
0: Нет, предполагается, что присяжные отдельно в совещательной комнате принимают решение, виновен или не виновен.
2: Все вместе, да? То есть они не выйдут, пока консенсуса не будет. Я так правильно понимаю?
0: Ну, базово, да. Они бы должны прийти к некому согласию.
2: Ну и еще два случая, давайте вот остановимся на них. Но здесь, собственно, простая констатация, потому что, может быть, да, или какое-то пояснение от вас хотелось бы услышать. Конституционный суд подтвердил право на две пенсии у вдов бойцов, которые умерли от военных ран, но не погибли. То есть они уже, так сказать, не в момент, когда они находятся на контракте. Вот был случай у женщины, через месяц вернулся ее муж, через месяц умер, а потом ей назначили пенсию по старости. И одну пенсию у нее отобрали. Да? Вот сейчас это дело дошло до Конституционного суда, и Конституционный суд сказал, что соответствует Конституции норма, согласно которой вдова может получать две пенсии. Вот здесь какие-то комментарии.
0: Наоборот, да? Конституционный суд сказал, что не соответствует Конституции подход, при котором человек лишает
2: да, да. Ну, да? Да,
0: да. Да, да. Ну, как бы, Алексей, а тут, по-моему, предельно понятно все, да? Я, честно говоря, большего абсурда не встречаю, чем работа вот этих вот органов опеки разного рода. Опека, там, социальные службы и так далее. И, кстати, город Петербург особо иногда отличается по этой теме. Мы тут обсуждали, да, женщину, которые отказывали несколько лет в выплате детей после смерти супруга, да, она там ЭКО делала и отказывались платить на этих детей. Подход суда очень простой. Это разные основания. Пенсия по старости и пенсия о потере кормильца, она назначается в разных ситуациях. И если человек и то, и имеет право на то и другое, значит, нужно заплатить и ту, и другую пенсию. Конституционный суд здесь встал на сторону, ну, как бы гражданина, как обычно они это делают, да, и сказал, вы должны получать и пенсию по старости, и пенсию по потере кормильца. И как можно занимать другую позицию, почему вдруг другие инстанции занимали иную точку зрения, ну, наверное, достаточно сложно объяснить. Хотя понять можно. Они деньги экономят постоянно и пытаются как-то отжать что-нибудь у граждан, не у самых богатых, мягко говоря.
2: Но тут нужно оговориться, что если женщина вступает в брак, тогда, соответственно...
0: Конечно. Тогда у нее другой кормилец.
2: Кормилец
0: извините,
2: есть, да.
0: Отпадает основание.
2: Ну и так любопытно, значит, основательница некого совета блогеров предложил...
1: Андрей Александрович особенно любит, когда речь заходит о блогерах.
0: Да, к сожалению, я опять могу оказаться не в курсе.
2: Нет, ну тут, собственно, курс-то, он понятен, да, предложила ввести штрафы, если женщину называют разведенкой с прицепом. Она считает, что, ну, во-первых, по отношению к детям слово «прицеп» непозволителен, но и разведенка тоже носит негативную коннотацию. И преподаватели Института культуры с ней согласились. Ну вот, что же нам теперь составлять некий реестр вот этих выражений, которые мы считаем оскорбительными?
0: Ну, пусть эти общественники и составляют. Да, слава богу. Давайте следующий.
2: Слава богу.
1: Мне очень хочется, конечно, поговорить про международную политику.
2: Ну вот, собственно,
1: потому что, ну, впереди у нас Генассамблея, она, собственно, уже идет, да, и, ну, Трамп, Си Цзиньпин, это ладно, это как бы отдельным пунктом. Мы много говорили, я точно помню, с Андреем Александровичем много обсуждали тему важности, статусности Организации Объединенных Наций, которая потеряна в последние годы, и в том числе господин Гутерреш, который вдруг неожиданно прозрел и сказал, что мировые институты больше не отражают современный баланс сил.
2: Фактически.
1: Да.
2: Что он возглавляет, тогда непонятно.
1: И почему сейчас-то он об этом вспомнил. Но тут неожиданно Трамп заявляет, что ООН огромный потенциал, и Вашингтон добивается ее реформы. У меня вопрос. Об этом Россия говорит уже много лет.
2: Не, извини, тогда надо добавить. Но, добавил он, нужно, Организация Объединенных Наций должна прекратить навязывать крайне левую повестку глобалистских бюрократов, которых никто не избирал. Честно говоря, по отдельности слова понимаю, вместе вот...
1: Мне интересно просто, что, Андрей Александрович, что вы думаете по поводу того, что Трамп и Россия, ну хорошо, США и Россия вдруг неожиданно вместе заговорили о реформе. Ну, ООН, при том, что Трамп еще недавно говорил, да хватит кормить этих дармоедов, да они только деньги забирают, и вообще, так сказать, мы им столько денег платим, и вообще они на нашей территории.
0: Слушайте, мне кажется, что позиция США, ну Трампа в данном случае, она вполне понятна. Ведь правы те, кто говорят, что аппарат Организации Объединенных Наций это сборище неких глобалистов, да, которые, скорее всего, симпатизируют, ну, там, демократической партии или ее сторонникам и явно не вписываются, скажем так, в трамповскую повестку. Поэтому Трамп давно выражает недовольство Организации Объединенных Наций, но просто от недовольства в крайней форме, что эта организация вообще не нужна и как бы непонятно, что с ней делать, он перешел к более конструктивной позиции, к попытке что-то там поменять под себя. Ну, вполне как бы обоснованно. А то, что Россия говорит, что многие институты, структуры Организации Объединенных Наций стали просто марионетками в руках западных стран, ну, это мы с вами наблюдаем и видим очень, очень часто в разных ситуациях. Так что, я думаю, ничего нового не видим. У нас разные, наверное, разная мотивация, разные причины, но мы в данном случае, наверное, совпадаем с тем, что с Соединенными Штатами совпадаем, что с этой организацией явно придется что-то делать в ближайшее время, если мы хотим сохранить какое-то уважение к ней по-прежнему.
2: Ну, речь-то еще идет о, собственно, реформе Совбеза непосредственно, да? И уже многие говорят, что надо его расширять за счет кого-то и как-то его перестраивать. Ну, вот у меня тогда вопрос. Ну, предположим, сейчас есть пять постоянных членов. Ну, предположим, довести там, не знаю, ну, предположим, до 10. А как, по какому критерию нужно выбирать вот тех, кого будут включать? Ну, понятно, что сейчас,
0: Россия
2: да.
0: всегда говорит, что нужно выбирать, исходя из объективно складывающейся ситуации, посмотреть, у кого население большое, где экономический рост наибольший, кто наибольший вклад вносит в экономику мировую. И, скорее всего, окажется, что это страны Азии, это африканские государства вполне могли бы претендовать на повышение своего статуса в рамках Совета Безопасности. Но у западных-то стран другой подход. Они же хотят, скажем так, свой клуб расширить,
2: Ну да.
0: такого представительства золотого миллиарда усилить в Организации Объединенных Наций. Я думаю, что нам сложно будет с ними договориться.
1: Вот я как раз хотел подхватить эту тему, Андрей Александрович. А вы, как вы считаете, это вообще возможно? Площадка для всех, она огромная. С одной стороны, есть, если критерии ядерной державы, так туда не входит часть ядерных держав, как выясняется. Если критерии размера экономики, то Великобритании там скоро будет нечего делать или уже нечего делать в этом самом
2: Совете
1: Безопасности.
2: А может и Франция, извиняюсь.
1: А может и Франция вместе с ней. То есть вот этого общего критерия, можно ли его найти, даже с точки зрения здравого смысла, по которому можно было бы создать некий совет безопасности, тем более, в котором были бы вот все согласны, что именно этот критерий подходящий. Это вообще возможно? Это не утопия?
0: Ну, это я соглашусь, Александр. Общий критерий, наверное, какой-то единый, выработать будет крайне сложно. Но попытаться можно. Создали же в конечном итоге тоже в очень непростой ситуации после Второй мировой войны Организацию Объединенных Наций, да?
1: Но там
0: Ну, создали
1: победители.
0: как
1: Да,
0: государство-победители.
1: вот, да.
0: Да, государство-победители. Тогда был вот этот понятный критерий. Но страны тоже, согласитесь, были с разным уровнем экономического развития, с разным населением. Уровень социального развития очень отличался, идеология радикально отличалась, да? Но нашли что-то общее. Нужно пытаться и сейчас.
2: А, кстати, вы говорите о переменных критериях, там то же самое ВВП. Сегодня он растет, а потом или там
0: Слушай,
2: раз.
0: но всегда все будет меняться. Ничто же не
2: Ага.
0: консервирует. Вхождение в
2: Ну
0: Совет
2: да.
0: Безопасности даже в качестве постоянного члена не выписывает вам билет «Светлое будущее навсегда». Конечно, вы должны заниматься своей страной, развиваться. И самое главное, вот, например, неплохой критерий. Суверенное государство должно входить, которое отстаивает собственные интересы. Собственные интересы, потому что это самый важный критерий. Вот можем ли мы с вами считать многие страны суверенными, которые входят даже. Вот Франция, я не знаю, насколько она обладает суверенитетом.
1: Нет,
0: Хотя этот
2: конечно.
0: вопрос, наверное, не очень прилично задавать. Да, но Франция – это суверенное государство? Или оно идет в русле той политики, которую там Брюссель определяет? Хотя, наверное, Франция как-то влияет на Брюссель, да, и не последняя страна в Европе. Или Германия,
1: На
0: например.
1: территории
0: Мне
2: которой
0: кажется,
2: находятся американские военные базы, да.
0: утрата этого суверенитета во многом и определяет результаты выборов земельных, которые мы с вами тоже
2: Тут просто опять у нас
0: наблюдаем,
2: какие-то.
0: да, мы
2: Ага.
0: говорим о наших выборах, но-то в Германии тоже выборы прошли.
2: Но тут вопрос, кто будет определять, суверенное государство, критерий-то хороший, суверенное или нет.
1: Вот да, вам все будут говорить, что они независимы в этом смысле.
2: Потому что они-то считают, что у нас там
1: А можно
2: диктатура
1: я
2: какая-то?
1: воспользуюсь случаем и еще один вопрос
2: Да,
1: вне
2: конечно.
1: очереди задам? Андрей Александрович, вот как раз я хотел, это, у меня так это по графику не получалось, да, вот попасть именно на эту программу, а тут волею судеб получилось. Вопрос касательно взаимодействия как раз России и США, тут тема, она заявлена у нас, да, вот в числе прочих, тема переговоров возможных Сергея Лаврова и Марко Рубио. Я по-прежнему, вот у меня как-то на интуитивном уровне возникает ощущение, что параллельные прямые существуют, причем они пока так и не пересекаются, эти прямые переговоров России и США на уровне Кирилла Дмитриева, на уровне Сергея Лаврова, на уровне Владимира Путина, разумеется, и так далее, и так далее. И параллельно с этим идут процессы там урегулирования на Украине, урегулирования на Ближнем Востоке. Но вот мы пока видим, что они в публичном поле вообще никак не пересекаются. Это...
0: Я думаю, что здесь проблема в следующем. Я думаю, что посланцы, которых вы упоминаете, американской администрации, они обсуждают именно вопросы Украины и возможного бизнес-сотрудничества в случае, если эта ситуация разрешится. Извините, а у Лаврова с Рубио очень большая повестка. И вопрос Украины, да, при всей важности и остроте этой всей истории, вопрос Украины – это один из вопросов, да? У двух стран, которые постоянные члены Совета Безопасности, тем более при той повестке, которую мы только что обсудили, там возможные реформы ООН и так далее, это явно повестка выходит за пределы украинского конфликта. Это первое. Второе, Слушайте, мне все равно кажется, что все эти встречи, которые сейчас американцы активно проводят с Россией, они все-таки продиктованы их внутриполитической ситуацией. Но явно нужно демонстрировать какой-то позитив, какой-то успех перед выборами в Конгресс. Это прямо критично для американцев. Достижений, к сожалению, не очень много. Да, Иран тот же самый, да и другие проблемы.
2: То есть поэтому Трамп говорит о том, что достигнут прорыв с Гренландией, хотя они просто собираются
1: Звучит
2: реанимировать
1: хорошо.
2: две старые базы. Сейчас у них 150 там военнослужащих, а было 10 тысяч во времена холодной войны. Но назвать можно красиво, да?
0: Да,
2: Оберточку так.
0: совершенно верно. Это тоже внутриполитическая история. Вспомнили про Гренландию, потому что это надо показать какое-то достижение.
1: А дух Анкориджа то появляется, то исчезает в публичном
0: Да,
1: поле.
0: совершенно верно. А дух Анкориджа то появляется, то исчезает. Его то достают, то прячут. В зависимости от того, какая конъюнктура там в Америке политическая вырисовывается.
2: А извините, у нас еще минутка осталась, может, полторы. А нам стоит идти навстречу Трампу и идти на перемирие энергетическое, как вы считаете? Все же сейчас просят, ему надо. Он скажет, я закончил 9 войн или сколько?
0: Нет, слушайте, Алексей, нам совершенно точно нужно руководствоваться собственными интересами. Я не уверен, что какое-то локальное перемирие, временное, соответствует этим интересам. Президент неоднократно говорил, нам необходимы условия устойчивого мира, да, потому что любое перемирие будет использовано для того, чтобы Украину все больше вооружить, перегруппировать, подготовить к очередному этапу войны. Это уже происходило несколько раз. Да, несколько раз это происходило. Поэтому какое перемирие там временное, энергетическое или еще какое предлагается, это все игра на украинскую сторону.
2: Но, в принципе, он же будет на нас, ну, не он, они, Соединенные Штаты, на нас давить и рассказывать, что
0: Они
2: они
0: этим
2: страшные
0: занимаются
2: санкции.
0: уже много-много лет, Алексей. Ничего страшного.
1: Выдержали до этого, выдержим сейчас. А просто тут Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией после встречи с Трампом. Вот, наконец-то
0: Осталось
1: он...
0: понять, кто такой Зеленский, да, и в каком статусе он готов к переговорам с Россией.
2: Спасибо
0: Спасибо
2: большое.
0: большое.
2: Андрей
0: Спасибо
2: Клишес,
0: вам.
2: председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Ну, а здесь в студии Александр Кузьмак, Алексей Осин.
1: Спасибо.
2: Оставайтесь на орбите.
3: Сенатор Клишас. Да, тот самый.

0: Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ. Контекст. Ряд крупнейших медиаресурсов, в том числе CNN, отказались освещать деятельность президента США. Причиной стал запрет их представителям на посещение Белого дома. Противостояние Дональда Трампа с критикующими его каналами и изданиями имеет давнюю историю. Отношения не заладились еще во время его первой предвыборной кампании. Трамп тогда обвинял СМИ в предвзятости и распространении лживой информации, называл их врагами американского народа. Со временем конфликт стал носить системный характер. Очередной всплеск неприязни к журналистам и решение заблокировать их проход в главное здание страны те решили не оставлять без ответа. Они назвали действия главы государства противоречащими Конституции и подали в суд. Позиция Трампа непреклонна. Он говорит, что ценит свободу слова, а не фейки. Проблема в том, что первая поправка к Конституции запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Юристы считают, что у президента немного шансов на поддержку суда. Положение Трампа осложняется тем, что его работу в знак солидарности отказались освещать и другие, пока разрешенные. И медиа. Он рискует прослыть врагом прессы как таковой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Енакиево и Минске. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт. Владимир Зеленский ездит по миру в поисках военной помощи для продолжения конфликта. Проблему иранского атома невозможно решить на поле боя. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в Госдепе. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что переговоры Лаврова и Рубио продолжались около часа. Владимир Зеленский ездит по миру в поисках военной помощи для продолжения конфликта. Об этом заявил официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Глава киевского режима ранее подписал договор о столетнем сотрудничестве с Канадой, призванный углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также партнерство в области безопасности между странами. Кроме того, был подписан отдельный договор о сотрудничестве между Украиной и Канадой в оборонной сфере. Оттава также объявила о передаче Киеву ракет-перехватчиков на 350 миллионов канадских долларов. Дипломат подчеркнула, что чем дольше идет конфликт на Украине, тем больше заказов получает западный ВПК. Владимир Зеленский второй день подряд появляется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в костюме не по размеру. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Абсолютное большинство участников в неделе высокого уровня выбирают традиционные сочетания из светлых рубашек, темных костюмов и туфель. Зеленский же накануне появился в штабе Всемирной организации в черной рубашке без галстука, пиджаке, который был явно ему велик, что заставляло поправлять рукава, и штанах, которые собирались складками над черными кроссовками, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Сегодня Зеленский, видимо, так и не смог найти более подходящий образ и появился в здании ООН в той же одежде и тех же кроссовках. Проблему иранского атома невозможно решить на поле боя. Урегулировать вопрос можно сделкой. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН. Он отметил, что Тегеран говорит «нет» ядерному оружию. При этом Исламская Республика готова к диалогу с Вашингтоном, но не приемлет язык силы. Президент США Дональд Трамп считает, что Канада уничтожает себя, впуская в страну мигрантов, что вызывает безработицу. Американский лидер сравнил ситуацию с либеральным захватом, который очень плохо закончится. Отношения между США и Канадой резко ухудшились в прошлом году после того, как Трамп ввел пошлины в 25% на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. Российские альпинисты успешно эвакуированы с горы Манаслу в Непале. Об этом сообщил РИА Новости руководитель клуба «Семь вершин» Александр Абрамов. Внезапно начавшийся снегопад длился 48 часов и превратил склоны гор в сплошной лавиноопасный маршрут. Продолжение восхождения представляло повышенную опасность для альпинистов. Было принято решение прекратить восхождение и организовать экстренный спуск команды в ближайшую деревню на высоте 3600 метров, сказал глава клуба. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Да-да, вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым. Ваш любимый профессор, ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев. Тут среда, 23 сентября, 26 год, 4 минуты 7-го. На 2 часа мы с профессором. Абсолют, профессор.
3: Приветствую.
2: Как у вас? Все в порядке?
3: Ой, день сегодня длинный.
2: И погода еще это, да?
3: Все погода это давящая. Я, как человек метеозависимый, и всем желающим беречь сосуды с молоду, что я не делал по безалаберности, исключительно по безалаберности, всем советую этим заниматься прямо с молоду. Но ничего, ничего, поборемся.
2: Китайский чай способствует укреплению очищения сосудов. ПУЭРчики, зелененькие, беленькие, разные всякие помогают.
3: Алексей, в 60 лет экспериментировать над собой нужно только в присутствии адвокатов, врачей и реаниматологов.
2: Да. Ну, смотрите. Мое дело, так сказать, поделиться тем, что знаю. Это точно знаю. Так, слушайте, ну, посмотрел этого Дональда Френча в выступлении в ООН. Значит, два черных полицейских, во-первых, так сказать, вот эти, которые за спиной были, это, так сказать, это внушало какой-то дополнительный вес, что ли, или я даже не знаю. Ну и, конечно, обращать на себя внимание, что не читал. 40 минут профессор не читал.
3: Ну, во-первых, текст у него какой-то был, так, и второе, у него были суфлеры. Значит, по поводу двух полицейских. Ну, косплеит он, конечно, Рональда Рейгана. Так, нелегкая судьба. В 1982 году занесла меня в Организацию Объединенных Наций, где Рональд Рейган, тоже там спецсессия была по безопасности и разоружению, там Андрей Андреевич Громыко как раз от имени Советского Союза сделал заявление о том, что Советский Союз берет на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. А вот, и там было выступление Рональда Рейгана, которому сейчас приписывают, что он там сказал про империю зла, так вот там он этого не говорил. А на переднем ряду сидела делегация Ирана. А это был еще тот Иран, который был тот
2: который
3: Иран.
2: Тот да, еще,
3: там,
2: да, понятно,
3: там никаких да. вот этих вот либеральных президентов во главе Ирана не стояли. Это был вот тот настоящий исламский Иран. Значит, у него было закрыто все, значит, специальным барьером, она сидит прямо перед ним. И сидели два бугая, но, конечно, таких, абсолютно таких вот американца-американца, так, два бугая сидели, руки... И они сидели, не шелохнувшись, все его выступление, руки на колени.
2: И то наверняка руки были искусные, а под пиджаком настоящие держали.
3: Не знаю, я по малолетству, конечно, наглый был, но не настолько. Ага. Вот, поэтому, к сожалению, Рональд Рейган, он это изобретал из своего... кинематографического опыта, ну, говорят, изобретал Нэнси Рейган. Но у него это было более органично. То, что делает Трамп, это абсолютно неорганично. Второе. Мне крайне не понравилось то, как выступал Дональд Трамп. Я про это уже высказался, поэтому буду краток.
2: Давайте.
3: А Дональд Трамп, он несет пургу почти всегда, да? Но есть у него одна особенность, он начинает, ну, я не думаю, что он смотрел фильм «17 дней весны» и слушал наставления Штирлица о том, как надо начинать заканчивать беседу, но у него есть вот эта вот особенность начать с вопроса, который ему интересен, и закончить вопросом, который он интересен. Между ними они могут быть разные. Я Штирлиц учил их связывать каким-то образом, но это могут быть разные вопросы, но он всегда держит нить и понимал, чем он должен закончить. Здесь абсолютно рваное выступление, он уставший, да, он все-таки под, ну, он, конечно, человек выступлений сидя. Как только он начинает выступать стоя, это всегда хуже. Но это бог с ним. Но я не уверен, что он, я так очень мягко скажу, что он в хорошей физической форме.
2: Вышел он... грузновато. Давайте, это я специально обратил тоже внимание. Вышел грузновато, так сказать, вот эти, этот, ну, не знаю. Не
3: Но,
2: знаю.
3: С другой стороны, что вы хотите от человека, вообще-то, в довольно солидном возрасте. Но это бог с ним, что он грузновато. Он, это не первый раз, когда он уходит грузновато, и, тем не менее, мысль не держал. Здесь он, в общем, мысль упустил. Выступления, какие он всегда, вот мы, это наша иллюзия, что он говорит с листа. Тезисы у него всегда есть. Другое дело, что он эти тезисы облекает в форму абсолютно индивидуально, но тезисы у него всегда есть.
2: Папочку так и не открыл, надо сказать.
3: Да, значит, папочка была, но это, конечно, страховка. Суфлёр, видимо, работал. Но это все равно было очень рваное выступление. Это выступление, в котором была утрачена некая, что ли, путеводная нить. Я вот сейчас один дурацкий вопрос задам. Я это, вот, кстати, его я еще не задавал.
2: Давайте.
3: А зачем это было выступление? Вот он чего хотел сказать?
2: А что непонятно? Слушайте, но за 40-минутную речь во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп произнес фамилию Трамп 176,5 раз, значит, из которых 35 там в третьем лице, значит, 25 раз сказал там «я», ну еще какой-то, так сказать.
3: Да, все понял, согласен, даже спорить не буду. И все-таки вопрос, а он зачем выступал?
2: Начинает, сейчас я буду думать. Ну, я подумаю, хорошо. Может быть, что-то это.
3: Так я второй день думаю.
2: Слушайте, а что, Ирану проугрожал?
3: Проугрожал, но очень странно. Да, я бы вообще, вот эта вот самая феерическая часть его выступления, она была не про, даже не про Россию, да и вообще не про что, и не про то, что он великий, она была про Иран. Значит, подпишите со мной сделку, и деньги пойдут в мою кассу, будете самой великой страной в мире, более великой, чем Иран когда-то был. Мне хочется сказать, это во времена Кира Великого, но он, я думаю, это имеется в виду при шахе. А не подпишите, я вас уничтожу. Ну, во-первых, он нарвался на очень жесткое выступление, ну, прям скажем, довольно глубокого и убежденного либерала, не проамериканца, но либерала во власти в Иране президента Пезешкиана, которая сегодня, конечно... А вот у этого было абсолютно внятное выступление.
2: Да, посмотрите.
3: Эмоциональное, внятное, не очень там, на мой взгляд, там целостно выстроено, но оно было абсолютно внятное. Он говорит, это враг.
2: Слушайте, ну да. Да,
3: но и здесь про другое было. А вот теперь, да, значит, подпишите сделку, станете самыми великими. Я как человек, отрицающий... последовательно, подчеркиваю, отрицающий конспирологию, но она меня постепенно завоевывает, хочу просто задать вопрос. А что такое Иран более великий, чем когда-либо? Ну, то есть, Бахрейн взад, это понятно. Кувейт, ну, в общем, тоже туда же. Да? Но это означает, что Америка отдаст всех своих союзников Ирану, ну, под крыло, да? Вот это что означало? Я сделаю Иран, сделка со мной превратит Иран в более великую страну, чем она когда-либо была.
2: Ну, я понимаю. То же самое, там же же была еще параллель с Венесуэлой.
3: Конечно, которую он тоже сделал великой. Самой великой, которой, ну, для этого там нужно, если мне изменяет память, кое-чего прирезать из соседних государств. Но... то, что натырено, извините меня за этот методологический термин, нефть, в США пошла, а инвестиции в то, чтобы трудноизвлекаемую, значит, венесуэльскую нефть добывать, пока в Венесуэлу не очень. И там, кстати, нарастают социальные проблемы, потому что, конечно, подзаложились нынешние венесуэльские власти на то, что сейчас над населением прольется золотой дождь, и он не проливается. Но я еще раз говорю, я все понимаю. Самый Иран будет более великим, чем когда-либо, это ровно такая же фигура речи, да, как и сделаем Америку вновь великой. Но есть нюанс для людей на Персидском заливе, которые, ну, мягко говоря, практически каждую третью ночь наблюдают над собой пролеты иранских ракет, да, это ведь что-то значит. Ну, они что, вот они как это должны интерпретировать? Эти люди, ну, например, берем, да, даже Бахрейн-то ладно, там, по-моему, уже смирились с любым вариантом, жалко их, но что же делать, у них география такая, которая их обрекла на вот это вот все. А берем, например, Саудскую Аравию. Саудская Аравия занесла Дональду Трампу в качестве разного рода военных заказов, обещаний и так далее триллион. Ну, или пообещала. А потом еще пообещала, ну, как утверждают там злые языки в Вашингтоне, в общей сложности до 3 триллионов.
2: 5, по-моему, даже.
3: Нет, это 5 – это добрые языки, злые.
2: А, 3.
3: 3,5, если быть совсем...
2: Но там не только вооружение, понятно.
3: Там все.
2: Да.
3: Все, да. Что можно купить товарного у американцев на 3,5 триллиона, кроме вооружений, это ну, только нефти, но они у них сама, своя есть. И вот сидят эти люди, которых раскулачили, давайте прямо будем употреблять этот термин, вот раскулачили саудовскую королевскую семью в разного рода научных журналках, ну, таких пока что рафинированных и пока что не общественно-политических, они периодически читают, они все читают, они очень болезненно, руководство Саудовской Аравии читает про себя все. И не, да. Про и мы, не про себя тоже.
2: Мы помним печальную судьбу Хашоги, который ярко иллюстрирует тезис, что
3: да, в саудовской семье... Да, все очень болезненно относится.
2: Да, совершенно верно.
3: Да, ну, чувствительная натура, что же сделать. Так, и вот они считают, что...
2: Даже сентиментальные в каком смысле.
3: Да, да, сентиментальные, да, да. Это очень правильно. Как это точно, Алексей. Сентиментальный натур. Вот они считают, что вообще в Соединенных Штатах обсуждается план Большого Ближнего Востока. Я этот план люблю. Этот план был разработан в бытность директором ЦРУ Уильямом Колби, наследником которого на этом посту был Джордж Буш-старший. И один из планов предполагает создание на месте, на пространстве Мекки и Медины, территории экстерриториальной территории святых мест под общим мусульманским протекторатом, и, в общем, раскассирование королев Саудовской Аравии, которое объявляется такой некой исторической флуктуацией. Да, как вы думаете, королевский правящий дом Саудовской Аравии...
2: Обрадуется, да?
3: Да, это вот прям с воодушевлением воспринимает, а при этом люди из региона и не только хуситы озвучивают, что вообще действительно передача святых мест, да, под контроль Саудовской Аравии, вообще это как бы несправедливо. И тут выходит Дональд Трамп, который говорит, что он сделает Иран более великим, чем когда-либо. Я извиняюсь, вот я просто вот по-человечески. Вот они что должны сейчас думать? Это люди, которые вообще-то во многом оплатили относительную экономическую устойчивость Соединенных Штатов в 2025 году и собирались то же самое сделать в 2027 или 2028 году. Не будем залезать в конспирологию, но вообще-то идея была о том, что преемника Трамп сконструирует, ну уж не знаю, с кого он теперь его будет конструировать, но собирался из Джей Ди Венса, но он сконструирует в том числе на деньги арабских монархий. И вот им говорится, а вообще я вот подпишут сейчас, да, а главный вопрос же мы понимаем, в чем сделка с Ираном, почему не подписывается, да, потому что кассу, да, кассовый аппарат, терминал Трампу не дали, через который он должен получать свою ренту. Там же, кстати говоря, вот положительный момент, он вспомнил про ядерную программу Ирана. До этого такое было впечатление, что все решили про то, что они бомбили Иран и вводили, кстати, санкции, да, за ядерную программу, тихо забыть. Трамп молодец, вспомнил, что дело было, оказывается, в якобы существующей в Иране программе разработки ядерного оружия. Но вернемся к нашим замечательным нефтяным монархиям. Вот они сейчас сидят, слушают, это, говорит, как, это что? Это про что было? И в этом смысле речь, она нелогична, она дёргана, и она провокационна. Мне интересно, как американская дипломатия, и тут я опять должен сказать, а я не понимаю, кто возглавляет американскую дипломатию.
2: Но да? Смотрите, значит, Рубио встречается с Лавровым, мы сегодня мы дальше туда будем обсуждать.
3: Нет, мы не будем сейчас обсуждать, значит, встреча руководителей внешнеполитических ведомств продолжалось меньше 50 минут, да, ну, даже если учесть, что какие-то элементы бы велись только на английском, но я думаю, что они велись на русском, английском с переводом, ну, это руководители, в такой момент руководители внешнеполитических ведомств таких государств, но 50 минут, ну, Да. Рубио, сразу вам скажу, Рубио выглядел крайне вяло, но он вяло выглядит уже примерно неделю. А, кстати, а как он должен... Вот этот вот кубинский мальчик, сбежавший... Значит, с Кубы в надежде стать большим американцем, семья его сбежала с Кубы, в надежде, что их ребенок станет большим американским политиком, и он им почти стал, он был кандидатом от республиканцев на праймерис на пост президента, нес Дональда Трампа почем зря, в том числе и переходя неписанные, ну, это все-таки, видимо, нацспецифика какая-то, эмигрантов в первом поколении, он переходил, конечно, в отношении Трампа писанные и неписанные нормы политической этики. Правда, Трамп их переходил уже окончательно по отношению всем, но это не важно. Да? И вот ему Трамп говорит, а вообще я сейчас пошлю вот это, как тебя там это, Рубио, ты с авианосца спустишься на Кубу и остановишься, и, значит, там установишь порядок. Вот что должен думать этот мальчик? Значит, это из серии «Забудь вернуться обратно», давай там, вот тебе канонерка, да, ты с нее высадишься, как Фидель Кастро, и давай там побегай по горам Сьерра Маэстро, может, у тебя что выйдет. Да, а если тебя убьют, то ты будешь нашим американским и особенно кубинским национальным героем. Что этот человек должен думать? Дальше. Ситуация с Зеленским. А там вообще непонятно. Сперва с ним встречается директор ЦРУ Рэдклифф, при этом встречается почему-то в Ирландии. Страшновато в политическом Вашингтоне или Нью-Йорке с Зеленским встречаться. Ну да, я посмотрел, как эти бандосы из Киева ходили, значит, по Нью-Йорку, да? Это, конечно, такие лихие 90-е. Да у нас, я думаю, что уже к концу 90-х так никто не ходил, так только лежали уже, так? Вот. Но встречается, значит, сперва Рэдклифф, потом встречается Уиткоф с Кушнером, и, насколько я понимаю, не встречается Рубио. И вот эта вся, значит, компания выводит Трампа, выводит Зеленского на встречу с Трампом. Встречаться с Зеленским Трамп не хотел, да, но ему объяснили, что надо встретиться. Вопрос, кто мог нагнуть Трампа? Ну, Трампа же кто-то нагнул,
2: вот, смотрите,
3: опять Сьюзан, да, Вайлс нагнула, да. Или вот. Там есть еще какой-то министр иностранных дел, госсекретарь в Соединенных Штатах, который может заставить Трампа встречаться с человеком, которого он искренне презирает.
2: Вот там у нее еще одна фраза проскочила, значит, она, правда, в контексте искусственного интеллекта, который, значит, с подачи Трампа должен вдруг стать суперинтеллектом, да, или сверхинтеллектом.
3: Superior можно и так, и так.
2: Да, совершенно верно, да. Значит, а теперь посмотрим, есть ли у меня власть, сказал Трамп. Как-то, какая-то такая формулировка.
3: Как такая будто мелодия бы... сейчас должна быть из одного сериала 90-х, да? Вот, но
2: как будто бы там есть сомнения. Вот, типа, а теперь посмотрим, вот есть у меня власть или нет? Вот как-то так.
3: Алексей, она... вы начинали... Вот, как говорится, песня у вас была такая бодрая.
2: Хорошая.
3: О том, что Трамп выглядел бодрячком.
2: Да.
3: А заканчивается она, в общем, тем...
2: Не-не-не, еще это середина песни. Там же должна душа развернуться, потом свернуться, потом опять развернуться, чтобы никогда не сворачиваться. Значит, но мы перейдем еще к этим, к его похвальбе там. А про эти проговорить, значит, что Вашингтон, наконец-то, так сказать, в рестораны Вашингтона встречают туристов. Ну, разве это не достижение для Трампа?
3: Для президента,
2: а
3: да?
2: На 70, а то и на 100%. А 8 войн, которые он
3: остановил. Не, 8 войн, это ничего не внес в развитие охоты. В прошлый раз тоже было 8 войн.
2: 8, но на самом деле 10 там было в прошлый раз.
3: Да.
2: А сейчас, да.
3: А сейчас только 8, да. Поэтому... Вот это да. Значит, единственное, я не помню, я не услышал, чтобы он упомянул своего главного, я бы сказал, последнего друга, который у него остался, это последний человек, которому он не нахамил. Это Ким Чен Ын. По-моему, не упоминал, да?
2: Не упоминал, нет.
3: Вот. Это тоже, в общем, показатель.
2: Зато несколько раз упомянул Казахстан. Да. Зато упомянул Армению и Азербайджан. Зато упомянул трансгендеров, борьбу, значит, с трансгендерами. Ну, в смысле, с, не борьбу с трансгендерами, а как-то с пропагандой вот этой. Зато упомянул предвзятость Международного уголовного суда, призвал всех выйти.
3: Да, вот это вот сильный был момент, что он их всех разгонит. Да. Ну... Согласен. Да, на этом можно было завершить речь и дальше не народу, значит, не пудрить мозги. Но еще раз говорю, это рваное выступление, в котором контент-то, в общем, был обычный. Ну, вот единственное, кое-чего не хватало. Но контент был обычный. Но вот не было обычной, знаете, вот не было обычной связности и не было... Ну, как сказать, а вдохновения не было у него.
2: Ну, вот, не знаю,
3: вот он
2: может
3: какой-то
2: быть.
3: Был, какой-то он был скучный.
2: Может быть.
3: Да.
2: Но угроза, значит, от лидера страны с трибуны ООН во время, там, Генассамблеи, но это обращает на себя внимание, профессор. Ну, просто, вот, я вот, честно говоря, вот этих угроз. Ну, разве, что только Никита Сергеевич Хрущев, значит, с сандалей вот так вот так мог. И то она у него была безадресная. Мы вам пока, ну, кому вам там, что, значит, что это... А тут, так сказать, адресные угрозы. Такого давно не было, ну, согласитесь.
3: Слушайте, ну, как не было? Он Ирану обещал стереть порошок. Он это делает раз в две недели, самое там...
2: Но нет. Не с трибуны же он, где в этом...
3: А вот вы все думаете, что для Дональда вот это вот... Вот мы с этим будем бороться.
2: Хорошо, давайте.
3: Вы что-то думаете, что... Я, кстати, стоял около этой... Ну, правда, зал был пустой, но я вот на этой трибуне стоял около... Ну, за не пошел, а вот около трибуны стоял. Был у меня такой эпизод в жизни. Но, значит, что я хочу сказать. В принципе, той былой сакральности, которая была когда-то, она была, это отрицать нельзя, у Генеральной Ассамблеи ООН, уже нет. Но есть только одна проблема – для Трампа этой сакральности никогда не существовало. Ему что там выступление на митинге МАГА, да, что он, что-что. Единственное, у него клон вот эти вот негативные чувства, злопамятный, он все-таки слишком злопамятный для политического лидера. Ему действительно не дали пару раз контракт на реновацию некоторых зданий ООН. Да, но сакральности это не приносит. Поэтому он выдал свой обычный текст. Но еще раз говорю, обычный текст в, ну, я бы не хотел трогать тему состояния здоровья Трампа, мы не знаем.
2: Не знаем.
3: Мы не знаем, что там в действительности происходит, но вот блеска не зажег.
2: Ну, хорошо, давайте сейчас перервемся на выпуск новостей и рекламу, потом продолжим наш разговор. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб, все по-прежнему работает. У некоторых даже говорят с помощью 5G-технологий, а? Вы можете в это поверить или нет? Значит, пишите по этому вопросу, комментарии ждем.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950

0: Министр обороны Литвы Роберта Скаунас и глава американской оборонной компании Натан Диллер подписали договор о совместном производстве беспилотных систем в Балтийской республике. Об этом сообщают СМИ. Целью сотрудничества называется открытие филиала в Литве для развития мощностей по производству передовых оборонных систем, что позволит республике стать важной частью цепочки поставок американских оборонных технологий в Европе. Российские технологии в промышленности востребованы за рубежом, в том числе в Египте. Об этом заявил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. В рамках рабочей поездки он встретился с министром промышленности республики Халедом Хашемом. Стороны обсудили дальнейшие возможности локализации российских компаний в Египте. Каир отметил перспективные направления для инвестиций, которые можно предложить российскому бизнесу, и технологии, интересные египетской промышленности. Следующий международный фестиваль молодежи пройдет в 2030 году в Сириусе. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что мероприятие развенчало мифы о России. Участники уехали со знанием правды о стране. Чернышенко добавил, что фестиваль посетили более 4000 иностранных участников из США, европейских стран, Африки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также более 1000 из стран ближнего зарубежья. Международный фестиваль молодежи проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Более 180 студентов из Китая учатся в Нижегородской консерватории имени Глинки. Большинство на пианистов и вокалистов. Об этом сообщил РИА Новости начальник международного отдела вуза Алексей Фролов. По его словам, в учебном заведении много иностранных студентов из Беларуси, Армении, Казахстана, но их единицы, а подавляющее большинство желающих стать музыкантами приезжают именно из Китая. Фролов подчеркнул, что Нижегородский музыкальный вуз хорошо известен в Поднебесной. Изначально все будущие студенты из Китая учатся на подготовительном отделении, в программе которого около 600 часов отведено изучению русского языка. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: Продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Значит, смотрите. Я понял, кстати, еще почему. Я-то смотрел Трампа на скорости 2.0.
3: Ну, нет, я так не... Это я знаю, не, я так
2: но
3: не умею.
2: Ну, на скорости 2, ну, невозможно не, по-другому смотреть. Но нет, это будет
3: я,
2: долго.
3: Нет, ну, это, я человек старой школы. Но, правда, должен сказать, что тоже сдал слабину. Вот, последние, там, по-моему, минут 6 я уже проматывал. Вот, и смотрел, честно, вот прям честно признаюсь, в два приема. Ну, потому что я первый посмотрел где-то там примерно минут там 11-12, думаю, ну...
2: Ну, надо смотреть 2.0. Надо смотреть 2.0, и получается динамичнее гораздо, профессор. Ну, в два раза быстрее. Ну, смотрите, ну, это же просто...
3: А если 4, то вообще
2: но,
3: что называется?
2: Ну, 4 уже будет сложно воспринимать. Хотя, что там воспринимать? С другой стороны, ну, смотрите. Ну, вот тут пишут. Алексей единственный человек в мире воспринимает Трампа всерьез. Я, с одной стороны, все воспринимаю всерьез. Вот вообще все воспринимаю всерьез. А с другой стороны, я вообще все не воспринимаю всерьез. Вот так вот. Такой
3: не согласен я. Но я тоже Трампа воспринимаю всерьез. Надо воспринимать всерьез вообще всех. Особенно лидеров. Опять же, никто не ставит под сомнение легитимность избрания Трампа на пост президента. Это означает, что все-таки там 50 с чем-то процентов избирателей за него проголосовали. Да? За просто клоуна... Да, даже сегодняшний американский избиратель голосовать бы не стал. Это я абсолютно
2: уверен. Это раз. Во-вторых, вот смотрите.
3: И у него еще бомба есть. Да. Его надо серьезно воспринимать.
2: Совершенно верно. Значит, а потом? Ну, давайте, ну, по фактам. Значит, Гренландия вернулась в родную Харбор?
3: Нет.
2: Вернулась в родную Харбор,
3: нет,
2: Гренландия?
3: Нет.
2: Но две базы договорились?
3: Ну, во-первых, эти договоренности про две базы... Они, правда, не были настолько красиво отфиксированы. Вот что Трамп умеет? Вот вы знаете...
2: Чтобы
3: вот
2: Алёшу, это... так сказать, это немножечко, да, в этот, да, обмануть, ну...
3: Нет, ну при чём здесь Алёша? Он

0: Но он никого не обманывает. В том-то и дело, что в некоторых местах, в некоторых аспектах своей деятельности Трамп абсолютно искренен. Он, конечно, любит дурить всем голову, так, но вот во что он умеет, это выстраивание мизансцен. Ну, как раньше заключались соглашения о партнерстве в области безопасности? Ну да, это надо было. Иногда это даже надо было пропускать через парламент, ратифицировать, да. Но Трамп превратил это в шоу, да. Мы остановили эту вот девушку там, это, ну, на датской, которая говорила, что мы не пустим Трампа, ни пять земли не отдадим. Да. Мы, значит, она, кажется, остановила Китай и Россию.
1: Да, да, да, Китай.
0: Ой, особенно Китай, да, она, да, остановила. Ну вот, да, но как же выстрелить? Вот эти подписки всем показали, да?
1: Ну, поди плохо. Ну, продаст своим, продаст, скажет, в Харбор вернулась.
0: Отлично. Значит, он продал перелицованное соглашение в области безопасности, да, по Гренландии, по которому на острове существует два крупных и слегка несколько мелких американских военных объекта. Он, конечно, перелицевал, и вот это уже попытаться продать своему избирателю можно, да, но ни в какую родную гавань это пока не вернулось. Почему? Потому что есть один очень... Ну, кстати говоря, прошу заметить, что во многом действия Трампа являются реакцией на вот этот вот один небольшой проектик, который озвучил Марк Карни в Европарламенте. Это новая Евроатлантика. Угу. Это Атлантика от где-то, я бы даже сказал...
1: Вот так, по дуге.
0: Да, от Гельсинфорса до... А дальше как пойдет, потому что теоретически она до Канады, а практически она... Вот этот вариант, он заинтересует очень многих в американской элите, кого мы называем глобалисты. Это разные группы. Глобалисты, американские атлантисты и далее везде. Почему? Потому что это, вот то, что заключил Трамп...
1: Короче говоря, не этот, не коллективный Запад, а как бы коллективный Север.
0: Коллективный Север, я это называю новой Евроатлантикой. Что такое была старая Евроатлантика? Это Евроатлантика, которая не существовала без доминирующей роли Соединенных Штатов. Поэтому, когда мы говорим, что НАТО без Соединенных Штатов не существует, мы не лукавим. НАТО, как действительно военно-политический альянс такой силовой, с ударным потенциалом, с оборонительным, можно по-разному сконструировать там все. Но с ударным потенциалом, без Соединенных Штатов, это в принципе не работает и работать не может. Да, теперь смотрим на Европу, они все пытаются, я неоднократно это говорил, мы это, кстати, обсуждали, они все пытаются действовать без Соединенных Штатов, то есть без НАТО, потому что без НАТО, без американцев ничего в военно-штабной структуре сделать нельзя, скрепку не купить. Они спрашивают, а зачем вам эта скрепка, а вы ее где хотите прикрепить? Да, а нет ли у вас умысла на теракт против великих и могучих Соединенных Штатов? Там вот реально такие могут быть разговоры. А тут возникает, да, Трамп как сыграл? Он сыграл военно-политическую игру. Эта военно-политическая игра будет стоить папаше Трампу довольно много денег. Почему? Потому что по этому соглашению теоретически, как практически пойдет, никто не знает. Но теоретически надо будет вкладывать некоторые деньги. А то, что предложили устами Марка Карни, премьер-министра Канады, кто бы сказал, что планы новой Евроатлантики будет озвучивать канадец, ну, да. Рональд Рейган бы не поверил, да я думаю, что и Джимми Картер бы не поверил, да, а Джордж Буш-старший бы спросил, а почему мы его не ликвидировали в ходе операции «Феникс» во Вьетнаме, он говорит, это канадец, ну и что? Кто бы разбирался, канадец, вьетнамец и так далее, вот. Нет, Джордж Буш-старший имел только косвенное отношение к этой операции, он прикрывал ее последствия, так, но прикрыл он их на четверочку. Ну, так вот, это история геоэкономическая. Он, я рискну сказать полуконспирологическую вещь, британцы устами канадского премьера предложили новую большую красивую геоэкономическую схему. Эта схема может существовать без Соединенных Штатов, я больше что скажу, она может существовать без Великобритании. Да? Центр управления этой системой вообще теоретически вообще может находиться на яхте на каком-нибудь корабле комфортном, а переезжает в Канаду. А это опять, вот я все время говорю, нынешняя эпоха, кстати, мы с вами это опять обсуждали, так? Почему вы мне сказали, вот вы сейчас должны были, Алексей, сказать, Дмитрий Геннадьевич, вы же гениально про это рассказывали, когда говорили Дмитрий о том,
1: я давно хотел сказать,
0: как, вы уже,
1: гениально же рассказывали.
0: Уже встали на путь исправления, как говорилось, да. В некоторых кругах, к которым я не близок. Так вот, сейчас эпоха снятия папочек, запылившихся из книжного шкафа. Люди, значит, сняли папочку «Большой Ближний Восток» и увидели, что там может не быть, оказывается, Саудская Аравия. Люди, значит, сняли папочку, чтоб мне не соврать, времен Рузвельта, раскассирования империи этого Рокфеллера нефтяной. Так и выяснили, что в Соединенных Штатах могут быть другие эталонные сорта, а не те, которые решил Рокфеллер. Да? И тут попалась им папочка. Я не знаю, как она называлась, наверное, как-то называлась. Ну, например, британская программа по разработке собственного ядерного оружия. И еще там кто у кого что тырил, там Советский Союз у Британии или Британия у Соединенных Штатов, надо еще разбираться. Она называлась «Сплавы для труб», «Тюболой», по-моему, называлась. Как это, не знаю. Но это была папочка про то, что делать. Если в 1940 году Гитлер высадится на Британские острова и разгромит Великобританию, да, вместе, так сказать, с частью британской элиты, и не вполне возможно во главе с небезызвестным, так сказать, бывшим королем Эдуардом. Да? И там такой план был, он опубликован. Ну, его там частично интерпретировали как такой последней надежды, что Британия не могла пасть, все верили. Ну да, да, верим, во все верим. Да, но в рамках этого плана 40-го года управление Британской империей переезжало с одного раза куда? В Канаду. И под это даже велись договоренности, шли переговоры с Франклином Делано Рузвельтом, великим демократом, да, а там, чтобы осуществить краткосрочную интервенцию, да, для смещения там действующего местного правительства Канады, потому что все и не без оснований подозревали тогдашнего, я сейчас не вспомню фамилию, это не моя тема, тогдашнего премьер-министра Канады в профашистских симпатиях. И надо сказать, что история показала, что были правы.
1: Да.
0: Ну вот, достали папочку, и мне интересно, а какую следующую папочку-то они достанут?
1: Не знаю. Хорошо, смотрите, значит, я вот...
0: И вот это, сейчас, секунду, я закончу. И вот это вот абсолютно с фанфарами подписание, да, вот этого соглашения по Гренландии, которое в сущности, ну, ничего принципиально не меняет.
1: Ну, ракеточки-то летят, говорят эксперты. Вы сейчас скажете, я в этом никогда не разбираюсь, хотя вы прекрасно разбираетесь, значит. Я вообще в этом не разбираюсь. Но ракетки-то, если полетят, они-то полетят-то как раз через Гренландию.
0: Ну,
1: значит, а если он сможет себе обеспечить защиту, действительно, как это говорилось, на дальних подступах, ну, так что же в этом плохого? Если
0: нет,
1: об этом...
0: В этом только позитив. Но есть два нюанса. На радиолокационной станции Туле известно любому человеку в Советском Союзе, который планировал хоть что-то в военной области, особенно в ракетно-ядерной области. Да? Эта станция существует с Гренландией в составе Соединенных Штатов, в составе кого угодно, но она там есть. И второе, план размещения перехватчиков, правда, конечно, так это не называлось, «Золотой купол», все это было поскромнее, у них там были вот эти любимые американские «тх», вот это не произнесешь, ну, «тхат» они там хотели, «тхат», значит, размещать, это существует уж, пардон, с 2000, чтобы вам не соврать, с лохматого Джорджа Буша-младшего, Да, и Джордж Буш-младший разместил бы, если надо было бы, во-первых, никого не спросясь, а уж патриоты просто бы приплыли на кораблях, их бы сгрузили, они бы это все закрыли. Так, вот, и не надо было вот этого фейерверка, который устроил Трамп. Но еще раз говорю, британцы, евроатлантисты и часть американской элиты выкатили... Ну, не до конца проработанный, но очень, даже с моей критической точки зрения,
1: перспективный
0: и рабочий, убедительный проект новой Евроатлантики. Трамп ответил пиар-акцией в военно-политической области. Это то, что называется «мы ответим асимметрично». Он ответил асимметрично, но это не решает главную проблему Трампа.
1: Смотрите, значит... Хорошо, но мы все равно это ответ военно-политический, и все равно мы не можем сказать, что это не имеет никакого значения. Ну, мне кажется, или можем.
0: А это я другой вопрос задам. А почему Трамп экономически не ответил? Потому что в санкции 200% против Европы и Канады никто не верит, потому что у него нет достаточного количества товарных позиций, которые можно прижать в отношениях с Евроатлантикой, чтобы, ну как вам сказать, чтобы эти позиции давали бы возможность вставить политические требования, он ответил то, что у него было под рукой. Молодец. Он из того немногого ограниченного потенциала ответа, который у него был, конечно, и здесь я что... Чего я против, он сделал конфетку. Да?
1: Но, раз, значит, но, это первое.
0: А у тех плохая, ну, кстати, тоже хорошей обертки, не до конца проработанная, но шоколадка. У него конфетка, а у них шоколадка. Угу. И куда пойдет Дания? За шоколадкой или за конфеткой, когда речь станет о формировании нового, да, большого геоэкономического блока. Но есть второй нюанс. Главное в этом блоке не Гренландия. Это бог бы с ним. Ну, я бы, кстати, первый бы поставил все-таки не Гренландию, а Исландию. А вот в Исландии надо все по новой делать с точки зрения договоренности в области безопасности. Там нет таких заделов, как в Гренландии. Но главное в этой всей истории... А получится у вот авторов этого проекта, британцев, евроатлантистов, да, мировой закулисы и людей-птиц, затянуть в этот проект часть американской элиты? А мне кажется, что получится, потому что это дает возможность мягко и без больших последствий за счет интеграции в новую геоэкономическую систему, да, поступившись очень многими вещами, в частности, да, способностью к суверенной эмиссии ФРС, да, нужно будет возвращать вот эти вот неограниченные свопы Европейский центральный банк, Федеральная резервная система, да много что еще. Надо будет поступаться принципам в области миграции, много что еще, но есть возможность попытаться хотя бы трамповский фарш второго срока открутить назад и попытаться восстановить отношения с Европой, которые Трамп реально порушил в пыль. А теперь смотрим на то, что является идеологической основой. Это не я первый заметил, но я был, что называется, ну и вторым я тоже не был. Так, но это действительно, это просто это уже совершенно очевидная вещь, они все пишут. Посмотрим на то, что является идеологической основой всей позиции противников Трампа, и уже на этих выборах, так, в Конгресс промежуточных, а я себе с ужасом представляю, что будет на следующих. Это идея восстановления отношений с Европой. Америка без Европы никуда. Как у нас говорил, значит, господин Збигнев-Бжезинский, одну формулу, значит, вывел, что без Украины Россия – это региональная держава. А здесь он пролетел полностью, потому что, ну, вот совсем он прям пролетел. Да? Но вот, пользуясь его формулой, Соединенные Штаты без Европы, да, это тоже региональная держава. Кстати говоря, что Трамп и не скрывал. Его идея выжать из Европы все соки и от нее отдалиться, создав себе уютненький региональный торговый блок. Но с Канадой даже Дональд Трамп, да, который говорил, что я построю, ну, он сперва, значит, тоже такой лихой, последовательный мужик, ваш этот самый Дональд Трамп, он, значит, сперва, значит, стену под 20 метров строит на границе с Мексикой, а потом Мексику зарисовывает как территорию Соединенных Штатов в американский флаг. Прям последовательный 100 баллов. Да? Но даже Трамп не додумался отделять Канаду, потому что он прекрасно понимает, что разрезать промышленную инвестиционную единую народно-хозяйственную зону Великих Озер, это порезать по-живому, спровоцировав очень большой социальный, прежде всего, кризис. Да, поэтому с Канадой он стену не строил, да, он сразу рисовал в цвета американского флага.
1: Я просто вспомнил 23-й год, я сейчас уточнил, я вспомнил, так сказать, одну статью, вышедшую в нашем с вами богохранимом отечестве под названием «Рождение Севера. Триединый северный геополитический кластер».
0: Помните, я даже помню статью? Ее автор.
1: Да, совершенно верно. Значит, смотрите. Ну, хорошо. Это классное. Вот хорошо.
0: Я даже знаю автора идеи этой статьи. И более того, я не согласен с 90% того, что там написано. Я согласен с 90% идей, которые в нее заложены. Ну, бывает у меня
1: такое. Но мы сказали, Россия, Европа и США объединяются через север. Через север.
0: Там было написано. Но там идея была, что можно в качестве управляющего центра использовать как раз-таки Великобританию. А вот то, что озвучено сейчас, London the capital of Great Britain не нужен. Но что в нем делать? Слушайте, вы помните, то, что сейчас этот Барнум, премьер-министр, это уже все потихонечку выучили. Как звали премьер-министра Великобритании два премьер-министра назад?
1: Не Тереза Мэй?
0: Холд.
1: Но почему же, Холл, два премьер-министра? Этот Борис Джонсон, Тереза Мэй, нет?
0: Вообще просто отключили горячую воду и, видимо, не включат.
1: Не гадать,
0: два премьер-министра назад премьер-министра звали Риши Сунак.
1: А, точно. Ну, мы забыли.
0: Да, он теперь успешный да, бизнесмен в Калифорнии точно. Старается своим соседям не напоминать, что он когда-то руководил какой-то непонятной второразрядной европейской страной.
1: Так, смотрите, значит, хорошо. Но
0: да чего ж хорошего-то?
1: Не-не-не, хорошо говорю, вот Трамп, значит, здесь у него свой вот этот ответ военно-политический на геоэкономический. Значит, тоже вы, так сказать, несколько обесценили, но я думаю, что это может войти в историю. Там сделка на 65 миллиардов баррелей нефти на 100 лет с Венесуэлой. Ну, ему есть что оставить по себе. А самое-то главное, значит, начинает витать, он уже, его еще нет, он только сегодня должен состояться. Значит, дух, где он, на какой там базе-то встречается?
0: Это на Эндрюсе, по-моему.
1: На Эндрюсе, совершенно. На Эндрюсе. Дух Эндрюса, принюхайтесь, ощутите,
0: да,
1: так сказать, это там.
0: И это вообще как бы очень большой, если все это произойдет, как пишут, это будет, конечно, очень большой имиджевый шаг Трампа на встречу с Си Цзиньпином.
1: Совершенно верно.
0: Но я, во-первых...
1: Я коротко, чтобы слушатели ввести в курс дела, в новостях там рассказать, что этот, значит, вот Трамп в нарушении там типа всех протоколов лично встречает Си Цзиньпина, как встречал Путина в Анкоридже, так он лично встречает Си Цзиньпина, чтобы показать, как бы высокий уровень, недоверия, так сказать, уважения, чего высокий уровень, да, значит,
0: плотно... Скорее доверие, расположение и так далее.
1: Да.
0: Тут еще раз говорю, я дико не хочу комментировать, пока я все это не увижу, но Си Цзиньпин приезжает к Трампу в очень сильной позиции. А еще в более сильной позиции для Си Цзиньпина Трамп поедет, если поедет, да, на АТС в Китай. И там вообще может быть все по-другому. Но эта встреча очень важна. Но я не согласен, есть что оставить после себя. Для Трампа нет такого вопроса оставить после себя. Кому? Вот он кому это все оставит?
1: Но...
0: Он оставит людям, которые...
1: У него есть зять, у него есть дочь, у него внуки, сыновья.
0: Это прекрасно, вот им он и должен оставить. Да? Но он не может вот это все то, что вы говорите и перечисляете, оставить людям, которые хотели его посадить, хотят его посадить, и его посадят, когда он уйдет с должности.
1: Там есть еще злые языки, значит, говорят, что поскольку происхождение, а для некоторых это по-прежнему играет значение, и для Трампа как будто бы тоже, да, вот, что ему важно все-таки войти в эти там органы там и прочие, чтобы быть как будто бы на одном уровне. И то, что и вот это наследие, которое он останет, для его семьи, для его потомков может стать таким как бы пропускным,
0: да,
1: этим.
0: Главное наследие Дональда Трампа, наследство это другое, но наследие Дональда Трампа это Совет мира. Все, что он делает последние там несколько, на 4, я думаю, месяца, 4 даже 5, это попытка наполнить Совет мира финансовыми и организационными ресурсами. И он, да, готов будет пойти на все ради того, чтобы это сделать, потому что это его страховой полис. Но при всем этом, и вот здесь мы возвращаемся в начало нашей программы, а при всем этом нельзя было такие вещи говорить заливникам относительно сделки с Ираном, потому что вообще-то планировал, что наполнять Совет мира реальным, то есть монетизируемым содержанием, будут они.
1: Все, сейчас реклама, новости, но все-таки мы не можем не обсудить, даже несмотря на то, что мы еще не видели, ничего не понятно, как будет происходить встреча Си Цзиньпина и Трампа на военной базе Эндрюс. Хотя бы вопросы, так сказать, или как это направление какие-то. Треки будем обсуждать буквально через несколько минут.

0: Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Бишкеке 10 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российская армия нанесла удар по центру обработки данных Нютелка в Киеве. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. 11 медведей ликвидировали за сутки в Иркутской области. Подробности далее. Российская армия нанесла удар по центру обработки данных Нютелка в Киеве. Это один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. Кроме того, атаковано здание United DS в столице Украины. Компания обеспечивает обработку, передачу данных, а также международную связь спецслужб страны. В Одессе и Ильичевске целями стали два логистических центра хранения и распределения армейских грузов. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами и надеются, что он примет приглашение. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ответ на вопрос РИА Новости. Встреча G20 пройдет 14 и 15 декабря в Майами. Кроме того, американский представитель допустил встречу лидеров России и США на G20. Штаты рассматривают приглашение российского президента на саммит как возможность для диалога Москвы с другими странами. США остаются открытыми к взаимодействию с Россией. Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, но не приемлет язык силы. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН. Он добавил, что военные действия не заставят Тегеран капитулировать, угрозы же сплотят иранцев и подтолкнут Исламскую республику к еще большему сопротивлению. Пезешкиан также заявил, что страна готова участвовать в выстраивании безопасности в регионе. Глава МИДа России Сергей Лавров на встрече с главой МИДа Кубы Бруно Родригесом Парильи подчеркнул поддержку России требований Кубы о прекращении торговой и энергетической блокады со стороны США. Об этом сообщил МИД России. Отмечается, что российский министр подтвердил нацеленность на продолжение диалога и укрепление стратегического партнерства двух стран. Лавров призвал исключить остров из американского списка стран-спонсоров терроризма. Минэкономразвития определила критерии для переезда части функций госкомпании из Москвы в российские регионы. В фокусе такой работы сейчас 8 крупных холдингов, в их числе Аэрофлот, Почта России, Роснефть. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Среди основных пунктов штат от 2000 человек в Москве компания не относится к ОПК. Владимир Путин ранее поручил Кабмину до 1 октября представить предложение о переезде главных офисов государственных компаний из Москвы в регионы их основной работы. 11 медведей ликвидировали за сутки в Иркутской области. На появление хищников вблизи поселков пожаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Отмечается, что всего за время активности медведей в этом году в регионе ликвидировали 236 особей. Осень текущего года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. На Крым обрушились мощные ливни и ветер, который валит деревья. На улицах Севастополя начался потоп, в некоторых районах не проехать. Автобусы ходят с увеличенными интервалами. Из-за шторма временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 4:08, среда, 23 сентября, 26-й год 21-го столетия. Новая эра, Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Значит, как мы обещали, дух Эндрю. Дух Эндрю.
3: Эндрюс.
2: Эндрюс, простите, да. Дух Эндрюса будем сейчас с вами пытаться анализировать. Вот посмотрел Синьхуа, вот решил посмотреть, чтобы не западный, а туда, Си Цзиньпин. Отбыл из Пекина для совершения государственного визита США. Тут еще удивился, в Китае насчитали, значит, численность населения Китая с высшим образованием, это офф-топ, численность населения Китая с высшим образованием достигла 270 миллионов человек. Ну, так. Ну, Офтоп. Значит, ну вот, едет. Усилия, да, и одна из заметок на сайте Синьхуа: усилия Си Цзиньпина по наведению мостов через Тихий океан. Называется «Дружба, основанная на тесном контакте между народами, является залогом прочных межгосударственных отношений». Едут дружить, договариваться, как дружить, или договариваться, как не дружить?
3: Скорее, второе. Значит, при том раскладе, который, ну, существовал, обозначался в том числе, прежде всего, у меня нет никаких инсайтов, я сразу вам это хочу сказать. При том раскладе, который обозначался на публичных платформах, шансы на то, что на какое-то новое сближение, они не очень велики, прямо скажем. А вот шансы на то, чтобы договориться, избегать дальнейших шагов по эскалации, они довольно велики. Тем более, что Китай, прямо скажем, не заинтересован, во всяком случае, не демонстрировал в последнее время каких-то жестких действий, направленных на эскалацию опасных для Соединенных Штатов ситуаций. Ну, классический пример – это вот ситуация в Персидском заливе. Иран – это один из крупнейших, важнейший торговый партнер Китая. Больше 80% там в иные времена и больше бывало иранской нефти, она уходила в Китай. И, казалось бы, сейчас самое время подловить Трампа, если бы задача для Си Цзиньпина и китайского руководства стояла в создании дополнительных инструментов давления на Трампа. Угу. Ну вот оно, самое время подловить Трампа на каких-то там историях.
2: Но нет.
3: Нет. Китай ведет себя очень сдержанно.
2: С хуситами пытается договариваться.
3: Пытаются договариваться с хуситами. Более того, публично было обозначено в ходе визита, что Китай в ходе визита министра иностранных дел Ракчи говорил о том, что давайте все-таки заключать сделку с Соединенными Штатами. Понятно, что там главный интерес Китая – это возобновить поставки нефти. Потому что, конечно, вот альтернативное логистическое плечо, которое, ну, оно выстроено, но это несравнимо с танкерной нефтью через Ормузский пролив. Поэтому Китай демонстрирует, что он не готов к большой дестабилизации. Кстати, тут вот еще один момент. Все-таки предел устойчивости нефтяного рынка – это от 5 до, ну, 5,5-6 месяцев. Все, вот начинает скрипеть вся эта система, и первый почувствовал Китай. Почему? Потому что у него, одного из немногих, действительно сохраняется резкий рост потребления именно сырой нефти. Все остальные, ну, что называется, конечно, там им идет объективный рост потребления нефти, об этом очень многие люди пишут, но не в такой степени, как это нужно Китаю. Поэтому в действительности Китай Трампу давал довольно много пасов о том, что он готов не эскалировать ситуацию. Так, Трамп больших пасов Китаю не давал. Значит, но да. Есть один нюанс, который мы должны учитывать. Все, прям вот совсем все, от американских глобалистов до китайцев, европейцев, да вообще все, они ждут, когда Трамп уйдет со своего поста. Я думаю, что и Китай тоже ждет этого. Потому что они понимают, что о чем бы ни договорились с Трампом сейчас, он с этих договоренностей по тем или иным причинам соскочит. И не только потому, что он заранее планирует не выполнять договоренности, а просто потому, что у него политический ресурс не очень большой. И в этом смысле главный дух Анкориджа, который во многом, я думаю, будет определять и переговоры Трампа и Си Цзиньпина, это осознание неспособности Трампа по объективным и субъективным причинам, по причинам личного характера это не имеет значения, выполнять в полном объеме те договоренности, которые он достигает со своими партнерами. В этом смысле Китай будет, я думаю, вести себя крайне осторожно, тем более, что Си Цзиньпин – это вообще не лидер революционных действий.
2: Это правда.
3: Он вообще он не такой медленный, как кажется. Он действительно способен очень быстро действовать и принимать решения. Он специально замедляет процессы, давая возможность своему партнеру, противнику, оппоненту, конкуренту себя проявить. Так? И я думаю, ну, все ждут, когда Трамп уйдет. Здесь вопрос в другом. А почему у нас все думают, что... Каждый думает, что следующий президент Соединенных Штатов будет им более комфортным. Даже иранцы. Иранцы тоже ждут ухода Трампа с поста. Думаю, что там придет...
2: И тоже говорят, а, черт, Байден, да? Эх, жалко, нет, дедушки.
3: Да, нет, но у них, конечно, нет. Золотой век для Ирана, американо-иранских отношений, который не состоялся, это, конечно...
2: Обама, наверное.
3: Это, конечно, Обама. Там был, конечно, момент, что иранцы ждали воцарения Хиллари Клинтон, и думаю, что ждало бы их... Колоссальное разочарование, потому что уж кто гайки бы завинтил до такого, знаете, характерного хруста, угу. Так это была бы Хиллари, да, которая, конечно, там тоже стояла за этим всеобъемлющим соглашением по ядерной программе, но у Хиллари и тех групп, которые были вокруг нее, а это в том числе были группы, связанные с Израилем. Угу. Была, простите, еще другая повестка дня.
2: Ну, на то он и Барак, на то он и Хусейн, на то он и Обама, да.
3: А вот Обама, да, это был золотой век.
2: Слушайте, вот смотрите, значит, вы, в принципе, не противоречите тому, что пишут там западные бездуховные СМИ, говоря, что, в общем, едут договариваться о холодном мире.
3: Да.
2: О холодном мире.
3: Да, это уже неплохо.
2: Это уже неплохо.
3: Если бы мы договорились с американцами о холодном мире... Да, и частичным снятием санкций хотя бы на нашу внешнюю торговлю. Кстати, это наша позиция. Почему Россия отказывается от вот этих всех пасов со стороны Рубио, вот всяких там людей из Киева, непонятно кого представляющих. Давайте вот частичное энергетическое, транспортное и прочее перемирие. Ну, хорошо, заключаем мы перемирие. Да, не атакуем украинские порты, да? А потом наши суда или суда, которые, так сказать, гражданские суда, которые перевозят нашу экспортную продукцию, топят в Средиземном море, да, конфискуют нефть, да, арестовывают, высаживают демонстративно десант. Это зачем? Где же и в чем же заключается наша фишка? Наш, так сказать, положительный итог об вот этих вот всяких перемирий.
2: Вот смотрите, я на полшажка туда-назад, но уточнил в очередной раз, значит, все-таки на Ближнем Востоке типа саудиты главный торговый партнер на 100 миллиардов, Иран стратегически, понятно, так сказать, мы не знаем даже, сколько оттуда нефти выводится, которую надо просто не посчитать, но там все это тихой сапой.
3: Нет, я имею в виду, я же не говорю, что это самый крупный. Так, торговый партнер Китая, но нефть иранская была проплачена предоплатой по большому из этой известной очень ситуации большой китайско-иранский своп. Угу. Нефтяной там за счет закупки, ну, фактически угу. полубартер, да, закупки через Китай. Нет, саудиты, конечно, ну, слушайте, саудиты, Китай поставлял в Саудовскую Аравию то, что он не поставлял никому. Баллистические ракеты средней дальности. Вот это, кстати, забывать не стоит.
2: Так вот, тогда возникает вопрос. Может быть, тут найдут, типа, какой-то там, не знаю, ну, что-то найдут, дерибан Ирана там, или Китай может согласиться на что-то, так сказать, на какие-то действия американские в отношении Ирана. А что тогда в ответ и так далее? Насколько это может быть
3: Алексей,
2: увязано?
3: Мы вступаем на почву конспирологии. Да. А на почву очень зыбких предположений. Действительно, идет очень большие утечки о том, что американцы пытаются сконструировать новую иранскую оппозицию. Прошлый раз на американцев произвели очень большое впечатление волнения в Иране на рубеже 25-26 года. И это, кстати, было одним из факторов, который обусловил то, что...
2: Удар.
3: Да, то, что Трампу удалось затолкать в эту войну из Ирана. Люди, которые Трампом, ну, очевидно, манипулировали, сделали колосса на глиняных ногах, которые надо было только ткнуть, обезглавить руководство, и все посыпется. Но сейчас все гораздо серьезней. Идет проработка по разным. Иран — это довольно мозаичное государство. Идет работа со стороны и Запада, и Израиля, и Соединенных Штатов, и Европы над тем, чтобы все-таки актуализировать иранскую оппозицию. Это требует времени, это требует довольно больших денег, но работа эта самая идет. Это стратегический план американцев. Ну и как вы себе представляете, значит, Китай даст на это какую-то там не санкцию, знаю. Мигнет. Вот и я не
2: но
3: знаю.
2: Но в ответ в обмен типа на что?
3: Где Китай сможет взять такой объем нефти по такой цене? Тем более уже...
2: Сколько Венесуэлы вкладывали? Ну вот возьмете там из Венесуэлы, так сказать, вернем ваше.
3: Во многом поведение Трампа по отношению к Китаю, когда китайцы пасы ему делают, а Трамп в ответ пока ничего особенного не делал, только рассказы о том, что Си Цзиньпин отличный парень, я с ним великолепно лажу,
2: да.
3: Так, это, конечно, результат поведения Китая в истории с Венесуэлой. Напомню, что незадолго до похищения Мадуро американцами именно Китай вел посреднические усилия с Мадуро и, видимо, что-то ему пообещал.
2: Да.
3: Да. Готов ли... Нет, Трамп готов положить еще пару-тройку таких же граблей перед Си Цзиньпином. Это у Трампа не заржавеет. Готов ли Китай еще пару раз на них наступить? Потому что все-таки иранская и венесуэльская нефть – это были разные вещи. Иранская нефть шла напрямую в Китай. А с венесуэльской нефтью там были очень разные схемы. Но потерять и второй источник нефти, а где она еще их возьмет? По второму разу купить венесуэльскую? Ну, это будет такой, знаете, проект века, после которого все китайские геополитические и геоэкономические проекты «Один пояс, один путь», да, там, и все вот эта вот альтернативная система экономического управления, то, что озвучивалось на БРИКС, будут восприниматься так, знаете, с поднятой бровью. Так? Поэтому я не думаю, что Китай, особенно с учетом нынешнего состояния Дональда Трампа, он второй раз вот на такие грабли наступит. Вот не, ну, да, всяко,
2: ну, понятно,
3: всяко,
2: да,
3: может случиться. Внутри Китая тоже, очевидно, идут очень разные проекты, процессы, вернее. Вот уже к вечеру начал заговариваться. В том числе и на высшем руководстве. Это видно. Для этого не надо быть тайваньскими СМИ, которые вбрасывают в полную ерунду. И многие у нас, кстати, это тиражируют. Так? Но видны очень сложные процессы переосмысления Китаем своей геополитики. Но значительная часть китайской элиты, китайской бизнес-элиты, она вообще мыслит категориями Чимерика-2. И в этом смысле им надо дождаться смены Трампа. И не подписываться под предложение Трампа до того момента, как станет понятно хотя бы примерно, ну, какой выбор из двух фамилий президента США 29-го года. Тем более, что в Китае, в той же самой бизнес-элите, есть китайцы вообще люди с долгой памятью. Да,
2: в 5-тысячелетней, ни много, ни мало.
3: Там про 5 тысяч лет хорошо рассказывать, а про то, как, значит, закрыли дочку уважаемого человека из одной высокотехнологичной компании, и, кстати, сделали это в Канаде, так, помнят очень многие. Для этого 5000 лет памяти не надо.
2: И там же еще говорят, что закрыли, типа, за спиной Трампа, что он не это.
3: Но мы, такая песня есть. Я тебе, конечно, верю.
2: Да.
3: Разве могут быть сомнения?
2: Да.
3: Я и сам все это видел после дождичка в четверг.
2: Да.
3: Ну да, конечно, Трамп не знал. А как это в «Обедном гусаре»? Говорит, сперва, говорит, мой прожект порвал в клочья, но потом повелел склеить. Вот это вот, слушайте, лицедей. Лицедей.
2: Так, значит, смотрите, что тут еще с этой, с ООН. 51 страна, член ООН, ну, в смысле, 51 страна, можно просто, значит, вместе с Украиной подписали соглашение, где это оно у меня, вот. Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, следует из совместного заявления 51 страны, члена Организации Объединенных Наций. Страны призвали Россию сделать то же самое. Об этом говорит Сибига, глава украинского МИДа.
3: Замечательно. На пике коалиция, которая воевала руками Украины против Российской Федерации, была, я считал, 62 государства и еще 3 члена-корреспондента, которые то так, то так играли. Общее количество государств, вовлеченных в политическую кампанию давления на Россию, превышало 100.
2: 51 осталось.
3: Что случилось-то? Да, из них сколько государств-членов НАТО?
2: Не знаю, надо
3: посмотреть. Ну, то есть все. Да.
2: Поэтому... Плюс еще кто-то, да.
3: Да, ну, естественно, плюс еще.
2: Хотя это, а вы думаете, что, и венгры там, что ли, тоже подписали?
3: Ну, во-первых, Венгрия – это как бы период, когда Венгрия рассматривалась как какое-то государство с особой внешней политикой. Я надеюсь, он прошел безвозвратно. Ну, послушайте, ну, все НАТО. Да, в это вписалось. Все, но даже если есть различия относительно того, воевать или не воевать, платить деньги. Да, вот этому, вот вы мне извините, вот мы Трампа тут обсуждали, да, и высказали критические замечания относительно стиля его выступления. Вы мне извините, а вот этого человека из Киева даже обсуждать не хочется, потому что там обсуждать нечего. Там счет на табло, да, я думаю, что я имею в виду там вот то табло, которое на стадионе, но это же просто запредел, и этот запредел привечается в лучших нью-йоркских гостиницах. Вы меня извините, это называется, это можно поэтому, вот сериал вот здесь надо снимать, называется «Хроники деградации». Только не про человека, который находится, по-моему, уже все время, такой термин есть, американский, кстати, «under influence».
2: Да, под влиянием, типа.
3: Под влиянием, да, а про то, как вот эта рафинированная англосаксонская американско-атлантическая элита носик морщит, да, а чаек-то наливает. Но вот здесь один момент. Все НАТО, вне зависимости от того, хочет повоевать, не хочет повоевать, хочет ему еще этому Зеленскому денег на то, чтобы он поворовал еще дать, не хочет. Все НАТО хочет замораживания боевых действий. Почему? Потому что НАТО пришло к крайне закономерному результату. Либо замораживать сейчас, либо начинать принимать, ну, фаза принятия российских требований потихонечку, полигонечку, но это уже остановить нельзя будет. Либо начинать вводить свои войска. Войска вводить никто не хочет. Тут говорят, не знаю, надо проверить. Говорит, Макрон расхотел играть в коалицию желающих. Так?
2: Но у него своя сейчас это, у него другая тема, инициатива, это ядерная.
3: У него ядерная инициатива, это очень опасно. Опасно особенно в нынешней политической ситуации, потому что ядерное оружие, не должно находиться в руках абсолютно безответственных людей, нарциссирующих особенно людей. Да? Ну, я так, я мягенько
2: сказал. Я понимаю, но вот...
3: Да?
2: Вот
3: значит, вот... денег нет.
2: Да.
3: Да? Угу. Менять Зеленского и пытаться найти что-то приличное без замораживания, да, это означает высокую степень угрозы обрушения фронта. Понятно? Да? Понятно, что на Россию будут давить с целью прекратить боевые действия. К этому надо быть готовым. На это надо с пониманием относиться. Да, но один вопрос все равно остается. А почему только 51? Остальные-то куда разбежались?
2: Знаете, кого там нет?
3: Ну?
2: США. Не, ну потому что там, типа, они же посредники.
3: Ну, их, кстати,
2: да, не,
3: их, кстати говоря, да. Ну, во-первых... Значит, повторюсь, пока не будет официального дезавуирования фразы Рубио в Конгрессе о том, что Соединенные Штаты не являются посредником, а являются участником конфликта, все равно не счетово. Но, извините, пожалуйста, значит, такие вот стыдливые попытки от этой позиции отползти, они уже просто, ну, они системными абсолютно уже становятся. Понятно, что Марко Рубио, имевший, я тоже посмотрел эти все кадры, довольно такой потертый вид на встрече с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я еще раз говорю, вроде молодой мужик, ну, что ж ты вот... Ну, ну да, тебя макнули.
2: Година,
3: тебя макнули, тебя макнул твой же президент. Не да. Первый раз. И я так скажу уж между нами, государственную американскую тайну выдам, не последнюю. Потому что Трамп, видимо... У него было два человека для макания. Это был Хексет, да, и это был Рубио. Значит, Хексета макать опасно, потому что Дрискол, значит, уже соскочил, остался Хексет, больше железных дровосеков у Трампа нет.
2: Да.
3: Да? Значит, остается Рубио, значит, терпи. Ну, ты же сам согласился, мил человек, на эту должность. Ты же понимал, что ты не будешь государственным секретарем. Да? Но, тем не менее, пока Марко Рубио, вот это заявление о том, что США участник конфликта на стороне Украины, не будет отозвано, и вот эти вот, знаете, полупартизанские, значит, по-пластунски отползать, вот это пока все, это пока полумеры. А мы к полумерам не привыкли, да, если да, кто-то
2: да,
3: помнит.
2: Два откуда... по сто в одну тару, к полумерам не привык. Да. А, мы не будем, потому что сейчас еще, так сказать, кто-то оскорбится, может, если мы вспомним эту сцену до конца. Да.
3: Да.
2: А, ладно. А, значит, кто подписал там еще? Ну, понятно, вся Европа, вся понятно. Там Израиль, Япония, Грузия, Молдова из таких вот. Гондурас и Коста-Рика.
3: Гондурас, очень важен Гондурас.
2: Это могло бы стать первой строчкой какой-то песни. Очень важен Гондурас. Очень важен Гондурас. Давайте рекламу, новости, после чего продолжим.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Нью-Йорке обсудили многие вопросы двусторонней и международной повестки. Об этом сообщили в МИДе нашей страны. Переговоры продолжались около часа. Российский министр указал на координацию Киева с европейскими спонсорами. Кроме того, Сергей Лавров подтвердил безусловную приверженность российской стороны достижению цели спецоперации. Глава нашего ведомства обсудил деструктивные действия Киева против мирного населения и объектов инфраструктуры.

0: Станкостроение, медицинские и фармацевтические товары являются приоритетными для производства на территории российской промышленной зоны в Египте. Об этом сообщил статс-секретарь замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. В рамках рабочей поездки в Египет он посетил площадку российской промышленной зоны, где встретился с председателем главного управления экономической зоны Суэцкого канала. Египетской стороне были представлены первые потенциальные резиденты зоны. Украина изучает возможность экспорта зерна через Балтийские порты и рассчитывает, что Евросоюз и западные партнеры выделят деньги на компенсацию расходов на логистику. Об этом сообщили в Украинском министерстве агрополитики и продовольствия. Отмечается, что морские гавани Прибалтики потенциально могут отправить до 20 миллионов тонн зерна. Отмечается, что экспорт по такому маршруту увеличивает в среднем на $100 стоимость транспортировки тонны украинского зерна, а агропроизводители не могут самостоятельно покрывать эти расходы. Румыния в перспективе надеется нарастить военные расходы до 5% ВВП. Об этом заявил президент страны Никуш Ордан. Ранее он в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%. При этом, по данным МИДа, в прошлом году Румыния потратила чуть более 2% вместо обещанных 2,5%. В феврале текущего года сообщалось, что премьер Румынии заявил о тяжелой экономической ситуации в стране и принятых мерах по сокращению расходов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
2: 19:33, продолжаем, полчасика у нас осталось. Так, у нас есть профессор, на выбор вам. Есть Мерц и Германия.
3: Согласить весь список.
2: Есть, вот давайте про НАТО, чтобы сегодня вот этот, как бы у нас лейтмотив выступления Трампа. Значит, несмотря на наше с вами, заявление в предыдущих эфирах относительно вот этих надстроек НАТО, в смысле надстроек в Европе, которые там являются параллельными структурами к НАТО, значит, и Рюте, и Трамп говорят, что НАТО переживает чуть ли не золотой свой век.
3: У Трампа все переживает золотой. Во-первых, давайте Трампа оставим в стороне. Вот. У Трампа все переживает золотой век. Америка никогда не жила так хорошо. Значит, IQ у него самый высокий. Там Эйнштейн отдыхает. Ну, то есть, нет. Ну, давайте. Ну, не предмет.
2: Ну, почему? Ну, там предметно можно. Ну, до 5 больше подняли, чем при Байдене, например. Ну, подняли. Закупают у американцев больше. Значит, ну, отчет.
3: Давайте вернемся к Рюте.
2: Давайте.
3: Вы как себе представляете? Выходит генеральный секретарь военно-политической организации, для которого, вероятнее всего, это не последняя должность. Во всяком случае, бывали вообще генеральных секретарей в НАТО. Да и в ООН, кстати говоря, в лучшие годы ООН, которые исходили из того, что это их последняя должность, вообще было немного. Можно сказать, что, Йозеф Унс, наверное, был, Манфред Вернер, он был очень больной человек, так сказать. Он в действительности впоследствии там довольно быстро умер. А генеральный секретарь Гутьерреш, это скорее, Кофи Аннан, скорее уже исключение последнего времени. Это такая полупочетная пенсия. А все там такие приличные люди, они после этого планировали на какие-то должности там. Да, и становились президентами иногда своих стран, генеральный секретарь ООН. Да много чего там было. И вот выходит Рютте, я не очень его, как говорится, жалую. Да, не кажется он мне каким-то выдающимся человеком, но это такой обычный европейский бюрократ. Не евробюрократ, а европейский бюрократ, у которого главная функция, да, что-то вот сконструировать, некую коалицию,

0: и некоторое время демонстрировать всем и прежде всего в евроатлантических институтах в Брюсселе, ну и своему, естественно, населению, что эта коалиция существует.
1: Угу.
0: Как она действует, что она действует. Конечно, он был премьер-министром Нидерландов, да, но могу сказать, что рядом у них под боком есть государство под названием Королевство Бельгия. Там правительство не было 2 года. И ничего, никто не помер.
1: Да.
0: Да, это к вопросу о том, как, насколько вообще значим пост премьер-министра. Но это вот видно по Рютте, как он себя ведет, как он заискивает перед Трампом. Трамп для него вообще, для одного из немногих, для Рютте, это, ну, это вот прям с самого начала, так сказать, было заметно, это действительно серьезный дядя. А при всем том, что Рютте это человек евроатлантистов, и должен был бы как бы быть на противоположной стороне баррикады,
1: да.
0: Но он, во-первых, на нее никогда не перешел. Он так подходил, заходил, ну как у вас там дела, нормально, да, я с вами, и уходил к Трампу. И второе, у него всегда было почтение к Трампу. Поэтому Рютте, очевидно, исходит из того, что это должность генерального секретаря НАТО, это не его последняя должность. Угу. Ну, и вот человек вот целями, чего? Ну, много
1: ну, типа,
0: чего.
1: Ну, типа там в советник-консультант или в, этот,
0: нет,
1: в совете это... директоров где-то,
0: нет,
1: в
0: вот
1: BlackRock.
0: Вот это Мерц. И то уже после того, что он натворил, боюсь, не дадут. Да, особенно в BlackRock, там ребята жесткие, там таких вот такого не прощают. Им страну дали в удел. Да? Угу. Его назначили, ну как это, не, конечно, не удельным князем, но таким тысяцким. Как в Москве были такие.
1: Помещиком.
0: Ну, не помещиком.
1: Ну, что, поместье есть, поместили.
0: Нет, помещик в Лондоне. А-а-а. Да, а, значит, ну, вернее, в Нью-Йорке и в Лондоне, если это BlackRock. Так, а он такой управляющий с большими полномочиями. Ну и что? Что он натворил? Рютте нет. Рютте это Всемирный банк. Это МВФ, это, может быть, даже, ну, вряд ли уже, потому что уже бывший генеральный секретарь, ну, что называется, НАТО уже не станет генсекретарем ООН, но что-то подобное. Это исполнительный секретарь, извините, Совета мира.
1: Только хотел сказать, да.
0: Да? Но вот этот человек, который думает о будущем, это не так часто в современной Европе думать о будущем. Он выходит и говорит: ребят, ну вообще, да, прости, Йозеф Лунц, мы все профукали. Я все профукал, я предпоследний генеральный секретарь НАТО, за мной придет великий терминатор, который будет вывинчивать в туалетах лампочки. Ну, так, вот вы так хотите от этого человека? Нет, он смотрит, у Трампа золотой век. У него, конечно, не золотой, у него позолоченный, но блеск-то золотой. Да, поэтому на Рютте я бы не ориентировался. Флюгер в данном случае даже не Макрон. Макрон – это человек, который пытается опять, вот они все играют в пиар, он пытается обозначить наличие у себя некой самостоятельной оборонной политики, отличной от НАТО. Но ведь его французская ядерная инициатива, это же вне ядерных гарантий США внутри НАТО.
1: Ну да.
0: Я бы даже рискнул сказать, что это перпендикулярно. Да? Особенно с учетом того, что ядерные гарантии Соединенных Штатов, они всегда были очень сложные и комплексные. А там четкое тактическое ядерное оружие.
1: А может, Петрушку разыгрывает? Профессор, может быть, просто США не хотят в большей степени там эскалировать и создавать какую-то напряженность в отношении к России?
0: И поэтому выпустили
1: Макрона, да.
0: Да, под которого Прибалтийская, ну, Латвия пока только снимает запрет на размещение ядерного оружия.
1: Подписались и финны, подписались, ну, в смысле, подписались для рассмотрения,
0: финны,
1: там,
0: да,
1: для процедуры.
0: Финны еще пока подписали, но не подписались. А вот в Латвии они подписались. Но Флюгер – это не Макрон. Флюгер будет Мелони. Да? Вот Мелони пока, она не сделала ни одного шага, который бы говорил о том, что Италия готова поддержать раскассирование НАТО. Но Италия будет первой, которая это поддержит. Потому что для Италии все более и более растут вызовы, связанные со Средиземноморьем. А НАТО как структура, она объективно с Трампом, без Трампа, уберут Трампа.
1: Да.
0: Придет Атлантис, который приедет, встанет перед штаб-квартирой НАТО на колени и скажет: «Мама, прости, я вернулся». Все, вот это будет это возвращение блудного сына. Угу. Все выбегут, скажут: да что ты, сынок, давай, да, деньги вот там вот, да, вот занеси туда.
1: Мама что, моя Надя приехала.
0: Да, что, да, ты, да, что ты у нас отнял,
1: да,
0: вот туда занесешь, как сможешь, к вечеру наберешь, угу, да. А, значит, НАТО в любом формате будет разворачиваться на восток. Это дальше начинаются варианты.
1: На восток, севера... в смысле, на юг, в смысле.
0: Не, северо-восток, юго-восток, просто восток. Но в любом сочетании это будет восток. Это будет против нас. А Мелони надо, чтобы НАТО развернулось,
1: туда, на
0: куда
1: юг,
0: вы
1: на,
0: показываете.
1: Да, да.
0: На юг, Средиземноморье, потому что тревожные люди Северной Африки, вот у нас уже есть сомалийские пираты, причем, судя по всему, не одни, и не сомалийские, и не у берегов Сомали, а почему-то в районе Йемена там они где-то начали обретаться. Ну, такое Сомали – сложное государство, да? Алжирские пираты на подходе, я вам скажу. Алжирские пираты – это террор всех приморских городов и Франции, и Италии, и вообще везде. И для Мелони вот это будет главный вызов. И если НАТО развернется на восток, ей придется делать выбор. И она его сделает.
1: Да. Так, знаете еще, про что хотел с вами поговорить? Про ООН как структуру. Мы обсуждали там, вот когда, так сказать, стартовала 81-я, не юбилейная сессия Генассамблеи, вот эта вот неделя высокой политики. Вот кажется, знаете, ну так отвлеченно, что ли, даже в каком-то смысле обывательски. Но вот сейчас самое просто удачное время для какой-то трансформации Организации Объединенных Наций, чтобы по-настоящему решать проблемы, потому что столько проблем накопилось.
0: Нет.
1: Значит, и возникает вопрос, значит, ну, понятно, этот Гутерреш – уходящая фигура. Вот на его место может прийти человек?
0: Не может.
1: Типа личности, который, так сказать, вот волевым решением и своим усердием сплотит или что там, углубит или упрочит, значит, и наконец-то начнет решать проблемы так, как это должна делать Организация Объединенных Наций. Ради чего она и создавалась?
0: Она создавалась ради того, чтобы в этой организации было три мировых полицейских. Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Советского Союза больше нет. А Великобритания уже не торт, Соединенные Штаты скоро будут не совсем те, которые они были. Да? Поэтому вы меня пугаете иногда, вы выдаете мысли про мировое правительство. Мне очень иногда хочется потыкать вас иголочкой и посмотреть, не что надо. Пойдет. Вот. Какого это будет света? Шутка? Ну, как
1: ну,
0: шутка?
1: Ну, рептилоид.
0: Ну, как шутка? Понятно, да. Ну, потому что, ну, послушайте, Организация Объединенных Наций, у них ее был такой генеральный секретарь, которого вы описали, который, не дрогнувшей рукой, да, решал проблемы, считал, что он наведет мир во всем мире и так далее и тому подобное. Звали его Даг Хаммаршельд. Это один из главных виновников зверского убийства Патриса Лумумбы. Не соучастник, но виновник. Погиб он там же, при крайне мутных обстоятельствах. Все-таки, скорее всего, его убили, причем убили очень разнородные силы, которым это все дело надоело. Генеральный секретарь ООН по той структуре, которая есть в организации, это модератор. Это человек, который может приехать в... Не Кушнер с Виткофом должны приезжать, а должен приезжать в любую страну, человек, находящийся, ну, по большому счету, в ранге, ну, так вот, по национальному уровню, чуть, ну, там, вице-премьер по внешней политике, чуть выше, чем министр иностранных дел. Но разговаривать он должен с президентами. Этот человек, которому должны доверять, человек, который может интегрировать разные повестки дня. Таких за всю историю ООН я вам могу назвать, ну, пожалуй, двоих. Я могу назвать Переса де Куэллера, это действительно был великий генеральный секретарь, и Курта Вальдхайма. Даже генеральный секретарь УТАН был такой от Бирмы, в Советском Союзе очень любили, таким не был. Это был голос движения неприсоединения там, и так далее. И тому подобное. Но он таким модератором не был. А теперь я переворачиваю монетку. А зачем реформировать ООН? Такого рода организации создаются, это абсолютно, с моей точки зрения, банальность, ее много кто произносил. Это не моя мысль, сразу хочу сказать. Они создаются там после завершения больших войн, разрушивших прежние и создавших новый миропорядок. Да, Священный Союз там, трех императоров, в рамках которого нас кинули все, как вы помните, да, особенно нас кинул император фразы Суи Иосиф, еще австрийский, будущий австро-венгерский, который был обязан Николаю Павловичу Роману жизнью. И все равно он нас кинул. Лига наций – это устройство мира, ну, мира, включая, это вот уже мира было, это не Европы. Лига наций включала в себя элемент передела германских колоний. Да? Она создалась в результате и после Версаля. Так? А ООН создалась в результате разгрома держав оси, значит, во Второй мировой войне. Кстати, в уставе ООН до сих пор есть формулировка «вражеские страны». На момент принятия устава ООН это Япония и Германия, очень просящиеся, если мне что-то не изменяет память, в Совбез ООН с правом вето. Да. Да, при этом их там очень упоминают. Италия там не упоминается, поскольку она уже успела соскочить и не считается, так сказать, враждебной державой. Для того, чтобы создать и обновить ООН, может, даже вывеска будет та же, да я больше того скажу, издание может быть то же самое, и контракт на реновацию здания тоже можно
1: вот,
0: кому-то...
1: Смотрите, профессор, значит, тут вот наконец объяснили, когда вы про рептилоиды, значит, пошутили, не пошутили. Вот я задам вопрос все-таки, когда вы говорите, типа, а что вы хотите, мировое правительство, что ли? А я вот задам, вот это переверну вашу монетку. А что ж плохого в мировом правительстве, если там есть наше место? И мы можем, так сказать, диктовать свои условия и осуществлять какую-то политику на своих условиях. В условиях достигнутого компромисса, значит, всеобщего блага, единой судьбы человечества, значит, лучше торговать, чем воевать и все прочее. А что ж плохого-то?
0: Мне все казалось, что свою непреклонную волю мы диктуем из бункера, где расположен пульт пуска ядерных ракет. Ну, наверное, я, наверное, не те фильмы смотрел, да?
1: Но в принципе.
0: Вот. Но послушайте. Но
1: участвовать в недопущении беспредела. Давайте я переформулирую.
0: Вот. То есть, грубо говоря, в райотделе милиции у нас будет, мы будем одним из участковых, который будет гонять других участковых, чтобы они не ходили в наши колоток. Это мне нравится больше. Но райотдел – это, как говорится, инструмент поддержания общественного порядка, а не мирового правительства.
1: Если 12 присяжных заседателей определяют судьбу, то что ж плохого, если мы будем одни из них?
0: А я сложно отношусь к суду присяжных, оправдывавшего пачками террористов, в том числе и левого толка, а мне все равно террорист левого толка или правого толка.
1: Но вы поняли.
0: Да хорошо, я понял, но не согласен.
1: Почему?
0: Потому что идея объединения человечества, объединения добровольно-принудительного, она так себе идея. Но ведь в глобализацию, под глобализацию ваши идеи очень подходят.
1: Но, ну, согласен, так туда подходит и коммунизм, значит, и китайское, и все на
0: китайцы
1: свете.
0: Нет, китайцы...
1: Но единая судьба человечества.
0: Единая судьба человечества, да, она распространяется именно на единую судьбу. Но китайцы сильны тем, что их все идеологические построения, они очень локальны. Так, они китайцы и народы, которые очень долго живут рядом с ними, и то не все. Попробуйте распространить единую судьбу на, например, там, допустим, жителей Мьянмы. У вас половина Мьянмы начинает задать вопросы. К вьетнамцам лучше с такими идеями, в принципе, не подходить. Да, коммунизм, да. Коммунизм на этом и прокололся в тот момент. И вообще эта система... Коммунизм вообще была первая глобализация. Угу. Она была раньше либеральной,
1: да, конечно,
0: глобализацией.
1: Конечно, да, именно.
0: И вот из этого надо обходить. Первая глобализация была такая, знаете, левая, левокоммунистическая. Но мы уже наблюдаем конец либеральной глобализации. Да, кстати говоря, левую глобализацию остановил такой, знаете, как это говорят, чудесный грузин один.
1: Да, я знаю, да.
0: Да, вот
1: да.
0: Он остановил левую глобализацию. Так, по, по своим соображениям.
1: Думаю, что он не
0: знал. Он антиглобалистом не был.
1: Я думаю, что, так сказать, он просто, ну, типа, понял в несбыточности вот этого глобализма коммунистического.
0: А может, просто...
1: Ну, и, типа, признался, что, ну, хорошо будет, так сказать, вот на отдельно взятой этой, в отдельно взятой стране, да.
0: А может, просто потому, что он был выпускник блестящий, учившийся,
1: ну, может быть,
0: семинарии, и читал Библию? Ну, это я так просто.
1: Но и Библия, я, кстати, вот хотел вам сказать, и Библия, ну и, например, буддизм, конечно же, говорят о сострадании ко всем живым существам.
0: И мы будем сострадать всем живым существам.
1: Ну, так давайте сострадать вместе, профессор.
0: Мы будем сострадать вместе со всеми, но, что называется, глядя из своего околотка. Почему? Потому что, если вы помните позднюю глобализацию, вы ее точно помните. Это я еще только раннюю помню.
1: У меня диплом был политический процесс, современный политический процесс в России в условиях глобализации.
0: Вот, тем более помните. Да. В позднюю глобализацию, значит, загоняли насильно. Да?
1: Да.
0: Приезжали сюда вполне интересные люди,
1: да,
0: которые говорили... Ну, они сперва говорили, а за это друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, это Вадим Семенович Высоцкий,
1: да-да,
0: много женщин и машин, то есть они сперва рассказывали про бонусы, а потом говорят, но вы должны разрешить то-то, то-то, то-то, и вот этот вот парад организации, совершенно правильно запрещенный в России, как экстремистская, и еще вот это, иммигранты, и, значит, религию демонтировать.
1: Как это, при коллективизации, как известно, появились перегибы на местах. Видите ли, в чем? Именно во время коллективизации,
0: да,
1: появились перегибы на местах.
0: Они появились и до коллективизации. Просто коллективизация дала им возможность их легализовать на политическом уровне.
1: Кстати, не, потом признали.
0: Кстати,
1: это,
0: да, потом сказать... признали. Кстати, большая часть коллективизаторов закончила довольно плачевно.
1: Это правда.
0: Так? Но это были перегибы, ну, то ли на местах, то ли все-таки, видимо, в центре.
1: Угу.
0: Да. Но с поздней глобализацией-то изначально перегибы были в центре. Угу. Вот это ее идеологическая основа, социальная универсальность, понимаете?
1: Да, да.
0: Глобализация в том виде, как она существует в либеральном мире, а это единственная глобализация, которая так далеко зашла. Красный глобальный проект, он близко не зашел так далеко, как либеральный. Так? Это ее имманентное свойство. Не может быть никакой глобализации без универсальности. Ключевая книга глобализации – это не вот эти все экономикс, там, вот это все. Ключевая книга, которая описала глобализацию ну, как бы в идеальной форме, она называлась «The World is Flat». Ее написал господин Фридман. Так? Не совсем тот, не экономист, а публицист. «Мир плоский». Нет никаких различий. Все различия выдуманные, придуманные, искусственно сконструированные. Традиция, это Гидденс еще до него писал. Традиции нет. Традиция – искусственное разделение. Давайте уберем все. Все должно быть универсально. Не должно быть государства. Тут как раз появляется полицейский. Угу. А кто должен был быть полицейскими? Американцы думали, что в этом глобальном мире, вот это главная ошибка, полицейскими будут они. И им про это все говорили. Да, ребят, ну вы, кто кроме вас? А в действительности дело в условиях откровенной и довольно быстрой, не просто быстрой, а ускоряющейся десуверенизации США времен, начиная от Обамы и заканчивая, ну, например, там, коллективным Байденом, десуверенизация США ускорялась, и это просто было заметно. Да? Американские вооруженные силы рано или поздно превратились бы в некое сообщество глобальных ЧВК.
1: Ну да. Так,
0: да, в которых у Америки, именно, да, у Америки как государства, может быть, остался бы флот, и то не факт, потому что авианосец содержать дорого. Поэтому, значит, вот это вот мировое правительство, это дело хорошее, теоретическое, но всегда плохо кончается. Я сейчас про Вавилонскую башню, пожалуй, напоминать не будем.
1: Не будем. Ну, ладно. Ну, я думаю, нам следует продолжить этот разговор.
0: Нет.
1: Спросить у слушателей, а они, так сказать, вот не хватило у нас времени вот с ними поговорить сегодня. Они, так сказать, за... Я понимаю, там, конечно, есть аргумент. Один из самых таких удивительных, значит, это что, процесс описывающий, да, это когда, так сказать, девушка легкого поведения думает, что участие в групповом ЭВ повышает ее шансы на замужество, например, да, вот это пример. Все, но мы не бросаем эту тему, может, в следующей среде тоже поговорим. Спасибо, говорим профессору Евстафьеву, до следующей среды, пока-пока.
2: Отмена запрета на размещение ядерного оружия в Литве. Контекст. Первое голосование прошло успешно. Впереди еще два. Литовский парламент начал процедуру принятия закона, снимающего все ядерные ограничения. В начале 2027 года Сейм вынесет окончательное решение. Пока «за» высказывается подавляющее большинство депутатов, и вряд ли их станет меньше к третьему чтению. Председатель Сейма Юозас Олекас заявляет, что положение Конституции о неразмещении оружия массового уничтожения больше не соответствует геополитическим реалиям. Инициатива Вильнюса явно одобрена в Вашингтоне. Там рассматривают возможность разместить ядерный арсенал в дополнительных странах, входящих в НАТО. Сейчас американские ядерные боеголовки находятся в Бельгии, Италии, Германии, Турции и Нидерландах. Но этого, видимо, Вильнюсу мало. На границе с Калининградской областью литовские власти установили так называемые «зубы дракона». Теперь хотят получить ядерное оружие. В Кремле подчеркивают, решение о его размещении станет новым витком эскалации. Боеголовки в Прибалтике не принесут безопасности региону. Москва примет все необходимые контрмеры. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Якутске 2 часа ночи, в Астане 10 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Вашингтон подтверждает интерес содействовать украинскому регулированию. Господдержка должна доходить до каждого участника спецоперации. На Крым обрушились мощные ливни. Подробности далее. Вашингтон в последних контактах с Россией подтверждает, что по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать украинскому регулированию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета безопасности ООН по Украине. Он отметил, что Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом регулировании, но не будет прекращать спецоперацию на время переговоров. По его словам, Европа хочет именно паузы, все с той же целью – получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима. Кадры заседания есть в Макс-канале «Радио Спутник». Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Это следует из совместного заявления 51 страны-члена ООН. Отмечается, что Киев поддержал инициативу прекращения боевых действий без каких-либо предварительных условий. О готовности Украины к немедленному прекращению огня также заявил глава МИДа страны Андрей Сибига. Господдержка должна доходить до каждого участника спецоперации, не оставаясь просто на бумаге, без бюрократических проволочек. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, председатель комиссии по поддержке участников спецоперации членов их семей Общественной палаты России Владимир Горох. По его словам, в каждом регионе есть свои уникальные практики, их нужно изучать и масштабировать. Горох также отметил возможные заботы о семьях участников СВО. Всероссийский сбор Ассоциации ветеранов спецоперации проходят в эти дни на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Госсекретарь США Марко Рубио считает принятый закон о санкциях против России инструментом, который может влиять не только на украинский конфликт. По его словам, Дональду Трампу решать, как именно он использует возможность вводить пошлины в рамках закона о санкциях против Москвы, и объявлять об этом тоже предстоит самому президенту. Рубио добавил, что закон позволяет президенту делать исключения в отдельных случаях в интересах национальной безопасности. Президент США 19 сентября подписал закон о возможности введения новых санкций против нашей страны. 11 медведей ликвидировали за сутки в Иркутской области. На появление хищников вблизи поселков пожаловались местные жители. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Отмечается, что всего за время активности медведей в этом году в регионе ликвидировали 236 особей. Осень текущего года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей в России. Только за последние недели жертвами хищников стали как минимум 11 человек. На Крым обрушились мощные ливни и ветер, который валит деревья. На улицах Севастополя начался потоп. В некоторых районах не проехать. Автобусы ходят с увеличенными интервалами. Из-за шторма временно остановлено движение морского пассажирского транспорта. Похожа обстановка в Евпатории. Часть города осталась без света. Местами не ходят трамваи, затопило пути. И по прогнозу, завтра стихия не отступит. Ожидаются дожди. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, давайте начнем, знаете, с чего. Нас окружают, между прочим, все в один голос от Гутерриша, Рубио, Сибиги, Зеленского. Все говорят, мы готовы на прекращение огня. Значит, получается, они нас загнали в ловушку, мы-то не готовы. Значит, получается, мы плохие.
3: Подождите, здесь надо разбираться, потому что помнится в Анкоридже еще почти год назад, если даже не больше, были заключены определенные соглашения. Трамп пожал руку, взял на себя определенные обязательства и в конечном итоге, как говорят в народе, воз и ныне там. И с учетом данной суровой действительности, такие заявления выглядят достаточно странно, потому что по большому-то счету это вот МИД Российской Федерации должен, собственно, вот каждый день фактически провозглашать такие заявления, мол, ну подождите, вот вы обозначили позицию, мы согласились, ну и как бы ждем, и почему, собственно, вы не готовы к мирному развитию событий, чтобы действительно у нас был серьезный такой вот мир на десятилетия вперед, и вот поэтому такие вот заявления и Рубио, и других персонажей, они поражают такое ощущение, что они живут в какой-то, знаете, амнезии постоянно. И вот как только американцы заключают какие-то соглашения, вдруг бац, через какое-то время, там месяц, два, три, как будто из памяти в администрации США просто стираются все эти соглашения, которые они, собственно, поназаключали. И вот такая же история, например, вот буквально вот сегодня произошла вот с Ираном, потому что Трамп заявил на вот заседании ООН о том, что он вот готов вот на днях подписать мирное соглашение с Ираном. Но в Иране удивились, потому что говорят, подождите, ну несколько месяцев назад...
2: Мы же уже подписывали.
3: Трамп его декларировал, показывал, что, мол, смотрите, я его подписал. Его подписал президент Ирана. Ну и, собственно, как бы Трамп заявляет обратно то же самое, то, что он уже, получается, подписывал. Действительно, у иранцев недоумение. А какое же соглашение еще надо подписать, если, мол, уже же до этого подписывали, только вы же его не выполняете. Поэтому такие, собственно, квандилябры администрации Трампа, это просто стандарты американской политики, когда подписывают соглашение, о чем-то договариваются, потом ни черта не делают, ну и через 2-3 месяца у них включается амнезия, как будто ничего и не было, и давайте вести переговоры заново.
2: Так потому что им что нужно было при подписании, или там просто там подписано-то не было ничего, просто договорились на словах, скажем так, дух, на Анкоридже и так далее. Им нужно было...
3: Ну, подождите, пожали руки, определенные позиции согласовали, но здесь можно аналогию провести.
2: Нет, можно, но подписания не было. Но когда большие мужчины ответственные, Владимир Владимирович всегда то, что он на словах обещал, он выполняет, об этом саудиты говорили. Почему, говорит, мы с Путиным дело имеем? Если он сказал... Без бумаги, там, без вот этих папок, которые друг другу передают, он сделает. А здесь просто Трампу, с моей точки зрения, вот опровергните или согласитесь, нужно было объявить, что он, значит, с русскими договорился. А потом уже ему это стало не нужно. Он же договорился же, он теперь это включил в свой перечень прекращенных войн и прочее, да? А сейчас ему нужно опять перед выборами о чем-то с русскими договориться. То есть ему не... Отсутствие войны нужно, не мир нужен, а договориться и объявить об этом, что он всех победил. Разве нет?
3: Ну, да, собственно, это он может делать каждый день и без России, и без каких-либо договоренностей. Ему ничего не мешает это делать. Он, кстати, это и делает регулярно. Он живет в какой-то своей параллельной реальности и строит ее в социальных сетях от своего, так сказать, настроения. И, очевидно, сейчас, если вот брать... серьезность заявлений президента США, то, конечно, вот уже серьезные люди их просто не воспринимают, потому что это некая параллельная реальность, которая очень редко пересекается с суровой действительностью нашей вот жизнедеятельности.
2: А вот, кстати, вот Рубио, ну, просто... Ну, как сказать, такая восхитительная, незамутненная наглость, да, с моей точки зрения, не хочу обидеть госсекретаря Соединенных Штатов, он прямо четко и, как передача называется, четко и понятно сказал, для чего все это нужно, помимо пиара. Значит, он сказал, что Россия и Украина заинтересованы в приостановке ударов по энергетике, США готовы стать посредником вот в этих переговорах, а вот теперь цитата, это не прекратит войну. Ну, то есть мира не будет никакого. Но поможет облегчить Или облегчить? Облегчить, извиняюсь. Несколько важных глобальных проблем. Вот что это за проблема? Понятно, это дизельное топливо, которое Россия сейчас не поставляет на внешние рынки, и из-за этого в Соединенных Штатах дизель подскочил в небеса. А перед выборами Трампу это не нужно. То есть мир между вами нам не нужен, ребята. Нам нужно, чтобы у нас дизель был подешевле. Разве нет? Или другая интерпретация?
3: Я думаю, здесь речь идет совершенно про другое. Дело может в том, быть, что да. Сейчас есть блокада в Черном море для режима Зеленского, и это действительно проблема для Соединенных Штатов и для стран еврозоны, потому что дыра в бюджете режима Зеленского увеличивается, и поэтому нужны срочно десятки миллиардов евро и долларов различных ресурсов для того, чтобы просто содержать режим Зеленского. Также глобальная проблема для США – это вот обрушение фронта у натовской частной военной компании ВСУ и, собственно, продвижение каждодневной нашей армии конкретно и декларируют очень печальные, так сказать, сценарии для ЧВК ВСУ в будущем, потому что процесс распада, он уже начался, ну и, собственно, очевидно, уже в бюджете режима Зеленского не хватает только до конца года около 25-28 миллиардов долларов. То есть эти ресурсы где-то нужно срочно взять, и, очевидно, вот ни Соединенные Штаты, ни Британия, ни Евросоюз, вот, не бегут на перегонки, чтобы каким-то образом закрыть эту дыру, а больше все-таки возмущаются и требуют, чтобы каким-то образом вот изыскали внутренние ресурсы, ну, а украинского олигархата, как известно, таких ресурсов особо нет, с учетом того, что они априори не на это заточены, не на финансирование прокси-войны, а так разве что так вторичное. И вот в этом отношении это действительно проблемы. Ну, а также стоит заметить, что вот Соединенным Штатам очень нужны боеприпасы, потому что они прямым текстом декларируют, что им для продолжение вот войны против Ирана нужно срочно прекратить войну на Украине, потому что там натовский ВПК просто тратит огромное количество боеприпасов. И для того, чтобы вот хотя бы иметь хоть шанс на победу, хотя бы тактическую против Ирана, очевидно, натовский ВПК нужно полностью переориентировать на войну против Ирана, и для США это глобальная задача, и они, кстати, об этом публично признаются, декларируют и возмущаются тем, что режим Байдена разбазарил все боеприпасы на прокси-войну против России, и сейчас воевать, очевидно, нечем. Ну и это действительно проблема для американцев, и она, поверьте, гораздо более серьезная, нежели там цена на дизель, потому что в США достаточно просто урегулировать цену, банально вот запретом на вот продажу дизеля, рубеж, который да. производится в США. И таким образом цены там быстро пойдут на спад и будут на том уровне, на котором скажет администрация.
2: Но при этом Зеленский говорит, что может конфликт закончиться к зиме. Это его мечты или это на чем-то основано, на реальном?
3: Ну, дело в том, что гауляйтер Украины, он все-таки вот где-то подслушивает, какие планы есть у США, у Британии, и вот периодически ему объясняют, что нужно говорить на различных интервью и на публичных площадках, поэтому, очевидно, это не его вот мысли и вот не его планы, и здесь нужно также понимать, что заявления, которые делает Зеленский, это не более чем вот информационные ходы, которые нам нужно, безусловно, трезво вот оценивать, воспринимать и смотреть в корень, потому что, очевидно, нам заморозка линии фронта уже многократно была озвучена вот со стороны нашего российского МИДа и официально о том, что нам это неинтересно, нам нужно либо мир на десятилетия вперед, либо вот идут просто боевые действия, пока не будут выполнены все цели специальной военной операции. И вот в этом отношении, я полагаю, что и кроется вот такая самая суть, потому что пока еще со стороны вот США и Британии каких-то отдельных серьезных предложений не звучало.
2: Ну, значит, они верят в то, что Украина может сейчас выстоять, а мы надеемся, что поплывет и побежит на фронте, и в экономике все будет не очень как-то так. А кто правда-то где?
3: Ну, дело в том, что в любом случае решается все на поле боя, и Соединенные Штаты как раз и декларируют именно такую позицию. И обратите внимание, несмотря на различные реверансы в публичном поле, рассказы о том, как они хотят мира там, и всего самого хорошего, и чтобы люди не умирали и прочее, бла-бла-бла, но тем не менее, вот прокси-война против России продолжается, ну и США принимают в этом всем самую непосредственную вот роль, такую самую явную, и участие там по полной программе присутствуют и Британии, и вот объединенных стран Европы. Поэтому нам нужно также ориентироваться именно на эту реальность, а не летать в иллюзиях в отношении того, что там где-то кто-то как-то о чем-то договорится и каким-то образом чудесным, непонятным, вдруг они соберутся, все обнимутся, пожмут друг другу руки, подпишут какую-нибудь бумажку и разойдутся.
2: Еще один интересный момент. Во время остановки, я уж не помню где, по-моему, в Британии, Зеленский на пути в Нью-Йорк встречался с Полом Рэдклиффом, главой ЦРУ. Ну, вроде, казалось бы, и тот, и другой летят в Соединенные Штаты. Там могли бы найти время пообщаться. Тем не менее, они вот на нейтральной территории что-то обсуждали. Как думаете, что именно?
3: Ну, в любом случае, по иерархии, глава ЦРУ, он стоит выше Зеленского, потому что же Зеленский — это всего лишь гауляйтер Украины, остатков Украины, ну, а глава ЦРУ — это его непосредственный начальник, можно сказать. Поэтому, в любом случае, вот, полагаю, был определенный отчет о проделанной работе, о поставленных задачах, которые изначально ЦРУ ставила перед Зеленским и так далее, и, очевидно, с учетом того, что это все-таки игра на таком медийном поле, были выданы Зеленскому определенные инструкции. Ну, а он с учетом этих инструкций опять уже отрабатывал повестку уже на встрече с Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.
2: Если сейчас оценивать положение на линии соприкосновения, там Волчанский котел, котел у Доброполя, ситуация в Орехове, что можно сказать? Вы просто так вскользь сказали, что там обрушение или может оно последовать? Вот если оценивать, что можно сказать?
3: Дело в том, что на фронте сейчас у натовской частной военной компании ВСУ действительно наблюдаются серьезные проблемы. Причем, обратите внимание, что в Харьковской области котел, его упорно игнорируют натовские различные средства массовой информации и вот телемарафон Зеленского, мол, как бы... Все замечательно, вот не видим просто в упор то, что там происходит. Но и это на самом-то деле очень на руку нашей армии, потому что те бригады, которые в этих котлах остаются, они не получают вовремя информацию о том, что нужно отойти с минимальными потерями, и поэтому у них остается, по сути, два варианта. Либо вот сдаться в плен, это самый такой лучший вариант, либо все-таки вот уже, чтобы их там в прямом смысле слова помножили на ноль. И также для русской армии это достаточно выгодная история, потому что когда котел закрывается, тогда получается у натовской ЧВК ВСУ остается только единственный фактический вариант логистики для всей вот этой окруженной группировки войск. Это, конечно же, по воздуху различными тяжелыми коптерами. И когда все это дело происходит, здесь уже складывается ситуация, когда нашим расчетам тактическое ПВО нужно просто вот засесть в точке где-то вот на центральной вот магистрали всех вот этих вот коптеров тяжелых натовских и их беспощадно просто уничтожать, потому что маршрут логистический — это очень-очень такая, знаете, ахиллесова пята с учетом вот огромных масштабов логистики. Поэтому в данный момент такая история с котлом в Харьковской области, она очень позитивна сразу во многих смыслах, потому что технически коптеров у натовской ЧВК ВСУ тяжелых становится кратно меньше. Мы знаем примерно, по каким маршрутам они летают, чтобы их сбивать. Вот. Каким-то образом, вот, сломя голову, стараться вот максимально закрыть этот котел и ликвидировать, тоже нету никакого смысла, потому что нужно как можно больше ресурсов из натовской ЧВК ВСУ выкачать с учетом уничтожения тяжелых коптеров и так далее. Поэтому здесь идет именно такая серьезная стандартная войсковая работа. Ну и, конечно, для натовской ЧВК ВСУ это, знаете, очень и очень печальная история. Ну и, безусловно, на других направлениях также проходят наступательные действия. И, собственно, с учетом того, что официально даже уже депутаты Зеленского признаются, что в октябре, в ноябре даже зарплаты натовским наемникам платить будет нечем для вот обрушения, в принципе, фронта и для того, чтобы посыпалась натовская ЧВК ВСУ, просто, знаете, формируются очень-очень позитивные условия.
2: Ну и, соответственно, все-таки продвижения какие-то наблюдаются, и дыра, да, дыра в бюджете Украины 27 миллиардов только до конца года. У Зеленского состоялась встреча с Урсулой фон дер Ляйен, у нас почему-то ее, так сказать, оценили так, что она потребовала, чтобы приняли какие-то законы, и только после этого дадут денег, но там не совсем так, что будет больше оборонной поддержки, сказала фон дер Ляйен, по мере продвижения реформ. В этом году у нас есть еще 37 миллиардов, ну и так далее. То есть, в общем, заголовки, как это часто бывает, не соответствуют, с моей точки зрения, действительности. То есть он получил все-таки поддержку с этой стороны.
3: Ну, дело в том, что поддержка, она исчисляется конкретно вот траншами денег на вот содержание натовской ЧВК ВСУ. И этого на данный момент нет. Словесные вот различные квандилябры со стороны политиков Европы или США или Британии, это, знаете, ни о чем. Ну, а, собственно, на практике мы, конечно, в ближайшее время увидим, насколько и кто конкретно раскошелится, чтобы каким-то образом закрывать вот эти дыры, которые сформировались в бюджете вот режима Зеленского. При этом здесь также нужно вот смотреть в корень. Если мы просто посмотрим на вот Украину как некую вот колонию, то очевидно, например, что судебная ветка власти, она сейчас полностью, можно сказать, на правах частной собственности принадлежит конкретно Соединенным Штатам и Британии, потому что через вот так называемый этический совет полностью контролируется кадровый состав Высшего совета правосудия. Это главный орган фактически в судебной системе Украины, который отвечает за увольнение и назначение судей на любую инстанцию, на любой уровень. Однако есть такие направления, вот как, например, энергетика. Там, где вот такого контроля на правах частной собственности у США и Британии нету. Поэтому не случайно Урсула фон дер Ляйен прямым текстом говорит о том, что нужно вот такие вот иностранные вот наблюдатели в комиссию, которая отвечает за вот формирование вот состава вот НКРЕКП, например. Это комиссия, которая отвечает за, например, цены на электроэнергию. Вот, это ключевая тоже история и за взаимодействие вот между там различными электростанциями и энергорынком. Поэтому такие вот лакомые активы, они по традиции находятся под контролем украинского олигархата, и там просто делаются огромные деньги, и за это украинский олигархат выполняет определенные функции для натовской частной военной компании ВСУ, и дальше там ЦРУ, МИ-6 и все вот эти персонажи. Ну и сейчас мы видим, что вот украинских олигархов начинают в прямом смысле слова стричь, потому что их кормушку фактически сейчас постепенно начинают отбирать вот в сторону Евросоюза, Британии и США. И, конечно, их это тоже не устроит. Ну и таким образом просто усиливается уровень контроля. Если раньше, получается, режимники Зеленского могли себе позволить через Генеральную прокуратуру, через НКРЕКП вот делать себе различные грязные дела и так далее, то сейчас все эти структуры от украинского олигархата постепенно чистят. Ну и оставляют просто такой максимально жесткий диктат из-за границы через различных вот иностранных инспекторов, которые обладают всей полнотой власти на оккупированной блоком НАТО территории, чтобы каким-то образом коррупционеры режима Зеленского не мешали выполнению стратегических планов Британии и США.
2: Ну, примерно знаю вашу позицию, тем не менее спрошу. Ряд западных СМИ написали о том, что на Зеленского Запад все-таки давит, не знаю, что хотят они получить, а в качестве угрозы обещают в случае неповиновения выбросить в общее публичное пространство расшифровки пленок Миндича, там очередную часть, из которых яствует, что Елена Зеленская принимала в этом всем деятельное участие, как пишут вот эти вот СМИ. Но я так полагаю, что вы считаете, что это невозможно.
3: Ну, на данном этапе никакой надобности в этом нет. Зеленский, в принципе, выполняет функции все, которые на него возложены, и каким-то образом усиливает давление, пока, вот, видимо, в Вашингтоне и Лондоне не видят. При этом у нас, безусловно, можно сказать, такая дискуссия развивается в этом отношении. Вот. И тут важно понимать, что если в США и в Британии решат действительно давить на режим Зеленского, тогда, ну, ситуацию они могут элементарно просто решить даже через отключение Старлинков или вот отключение полностью финансирования, потому что сейчас-то проблема у режима Зеленского, потому что дыра в бюджете увеличилась с учетом огромных расходов и блокировки, собственно, Черного моря и ударов, например, по вот, металлургической промышленности вот, в КСРФ, которая приносила очень серьезную статью доходов. И вот с учетом данных обстоятельств сейчас нужно просто дополнительные деньги. А основные деньги, они что присутствуют, они что поступают из США, Британии, Евросоюза. И вот в этом отношении тоже нужно понимать, что тут либо финансовый краник просто прижать, и тогда Зеленский абсолютно будет готов абсолютно на все, даже гапоказ плясать где-нибудь в непристойном виде. Или, например, там отключить Старлинки и натовское ЧВК ВСУ посыпется на линии фронта. То есть вариантов давления масса, и поэтому здесь, если мы просто представим Украину как некий автомобиль, у которого есть руль, коробка передач там и так далее, то есть система управления, то, очевидно, водитель в этом автомобиле, понятно, он находится в Вашингтоне и Лондоне, а Зеленский здесь просто, знаете, исполнитель.
2: Это вообще автомобиль, который управляется издалека, да? Там вообще водителя нет, как, знаете, вот у нас в Ясенево ездят...
3: Ну, в нашем случае это, можно сказать, шахид-мобиль, вот, который несется в одну сторону, и вот там вот, и очевидно, вот с учетом последовательности, это действительно больше похоже именно на вот, движение в один конец.
2: Ну, у нас еще осталось секунд 40. Армен Сумбач-Гаспарян в нашем эфире сказал, почему не могут отключить Старлинки, потому что сразу на голову Трампу посыпется обвинение перед выборами, да, о том, что он, значит, агент Москвы и так далее, что он закапывает, губит Украину и прочее. И тогда его результаты будут еще более плачевными.
3: Ну, мне почему-то так не кажется, потому что, когда Трампа обвиняли в том, что он агент Москвы, у него рейтинги просто били все рекорды. А когда его сейчас перестали обвинять в том, что он агент Москвы, у него рейтинги находятся на историческом минимуме. Поэтому с учетом данной суровой логики, Трампу прям выгодно быть агентом Москвы.
2: Ну да, может, несколько десятков процентов и получит, хотя вряд ли. Дмитрий Веселец, политический и общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присутствовал в зале Совбеза ООН во время выступления главы МИДа России Сергея Лаврова на заседании, посвященном украинскому кризису. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. После выступления Лавров вышел из зала, следом за ним зал Совбеза на несколько минут покинул и Сибига, однако затем вернулся. Лавров, выступая на Совбезе, напомнил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине, но наученная горьким опытом не будет на период переговоров делать паузы в специальной военной операции. Кадры выступления Сергея Лаврова есть в МАКС-канале «Радио Спутник». Хельсинки и Киев подписали соглашение по сотрудничеству в области беспилотников. Об этом сообщило финское министерство обороны. Там уточняется, что соглашение, среди прочего, будет содействовать совместному производству и разработке беспилотных технологий, а также упростит выдачу разрешений на экспорт оборонной продукции. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что соглашение позволит осуществлять совместное производство оборонной продукции.

0: сообщила пресс-служба главы иракского правительства. Кроме того, в центре внимания сторон были двусторонние отношения, а также пути укрепления сотрудничества в политической, экономической и инвестиционной сферах. Иракские власти наметили на 30 сентября вывод войск международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с США, которые находились в Ираке с августа 2014 года. Порядка 20% мужчин призывного возраста в Германии, получивших анкеты в рамках воинского учета, выразили готовность служить в Бундесвере. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. При этом общее число разосланных анкет составило, по словам министра, 450 тысяч. Писториус также сообщил, что из возрастной группы 18-летних Бундесвер зачислил на данный момент в казармы 1000 человек в текущем году и распределил еще 600 мест на следующий год. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну и продолжаем разговор. Вот если говорить о переговорах, сейчас пошел такой массовый, можно сказать, вброс с разных сторон. Причем даже одним из его авторов является генсек ООН Гутерреш. О трехсторонней встрече. Вот в чем здесь, так скажем, волчий капкан? Или какая тут, вот не знаю, яма какая-нибудь? Какой здесь для нас засада какая?
3: Ну, безусловно, встречаться без проработки базовых вопросов – это встретиться просто для того, чтобы посидеть и не достичь никакого результата. Это объективно не надо Российской Федерации, поэтому позиция здесь Владимира Владимировича достаточно четкая и очевидная. Мол, а толку-то встречаться, если главные вопросы не решены, не проработаны на экспертном уровне. Поэтому, очевидно, толку с таких встреч ноль. И как бы тут Соединенные Штаты не пытались выкрутить это дело и вот каким-то образом придумать какие-то различные вот переговорные форматы для того, чтобы под любым предлогом остановить русскую армию хотя бы на время, то нам это абсолютно не надо. И в России сегодня также, если не ошибаюсь, Песков уже обозначил, что если Зеленский хочет встретиться, то, знаете, его всегда ждут в Москве, и что-то мне подсказывают, что в основном его ждут где-то в Лефортово или в других следственных изоляторах.
2: А если речь не о первых лицах, а ну, о неких представителях, такие переговоры же были с Украиной у нас?
3: Ну, безусловно, и вот в странах Персидского залива много вот встречались, общались и так далее. Но, понимаете, без решения базовых противоречий между США, Британией и Россией толку в таких переговорах ровным счетом ноль. И мы это видели на протяжении просто нескольких лет. И если бы я здесь был неправ, тогда бы мы увидели серьезные продвижения по мирному треку, но, очевидно, за вот эти годы этих продвижений просто нет.
2: Ну и удар между тем продолжается, пока продолжаются эти беседы бесконечные. Давайте прекратим, не будем стрелять. Мы вас побеждаем, но все равно не стреляйте по нам, пожалуйста. Последний вот наша атака, она прежде всего касалась, насколько я понял, хранилища информации. То есть Киев остался без интернета частично, поражены дата-центры, серверные узлы провайдеров и так далее. Почему? Вот что вдруг взялись за это? Ведь можно же все эти серверы расположить в Европе, и не будет проблем никаких.
3: А вот здесь я немножко поправлю, не места хранилища информации, а вот центры обмена трафиком, можно так сказать, потому что били конкретно по дата-центрам, которые вот существуют для того, чтобы связь была вот на всей оккупированной блоком НАТО территории Украины хорошей, с минимальными задержками и так далее.

0: И, собственно, и я, и наши соратники по движению «Держава» многократно обозначали, что, конечно, по этим центрам нужно бить, и, конечно, в первую очередь это дата-центр на улице Леонтовича, который центральный, и в который заводится просто огромное количество коммуникаций, и это очень серьезно просто парализовало бы практически вот большую половину различных сервисов, служб и так далее, и вызвало бы очень мощный эффект. Но, тем не менее, вот только сегодня ударили, и, так сказать, в ограниченном формате дронами, а не, например, баллистическими или крылатыми ракетами. Вот. Но, тем не менее, даже этого результата уже хватило для того, чтобы просто коллапс произошел и в банковской системе, и в бухгалтерских различных программах. Ну и более 100 тысяч абонентов просто остались без связи. Это, конечно, только, знаете, верхушка айсберга. Ну и, конечно, также в этих вот дата-центрах, которые были в Соломенском районе, которые сегодня были поражены, также очень серьезным образом находились программные и вот прочие возможности натовской частной военной компании ВСУ. И вот в этом отношении такие удары, они имеют, знаете, очень и очень высокое КПД. Вот, потому что действительно, когда наносятся удары по таким вот узлам, начинаются очень серьезные перебои и вот сбои по всей цепочке, потому что как-никак связь — это все-таки основное.
1: То есть это влияет на, скажем так, запуск дронов по нашей территории или по линии фронта, по нашим войскам?
0: Это больше влияет на управленческие различные моменты, на вот, можно сказать, такой средний и высший уровень принятия решений. Если он блокируется, тогда, получается, уже идут дальше сбои, которые доходят до вот подразделений больше такого вот уровня там, нанесения дальнобойных ударов по территории Российской Федерации, потому что, очевидно, те программы и вот те комплексы, которые завязаны на вот программное обеспечение дата-центры, нужно определенное время для перенастройки серверов, для вот перенастройки маршрутизации и так далее. И, конечно, это очень серьезным образом затрудняет все эти процессы, потому что если все это находится за границей, то есть есть такие вот системы, есть такие вот сервера, что если их вот слишком далеко разместить, тогда отклик не будет позволять выполнять ту функцию, на которую он изначально заточен. Поэтому такие вот удары, они имеют место, и действительно они наносят достаточно серьезный урон.
1: А, кроме того, на левобережье Киевском поражены несколько АЗС. Когда касается приграничных областей, понимаю, там действительно затруднить логистику передвижения, ну, перед доставки грузов и прочего, это очень важно. А в Киеве зачем на это дроны тратить?
0: Дело в том, что все-таки для режима Зеленского столица — это некий такой вот всегда форпост, и когда просто там методично выбивают ОЗС, то начинаются проблемы с точки зрения экономики, потому что как-никак это такой самый большой крупный город, и тогда получается этот эффект начинается, он уже сразу такой каскадный, потому что если начинаются вот проблемы с топливом в столице, а как-никак на Киеве очень много завязано и логистики, потому что это все-таки с точки зрения логистики тоже вот ключевой такой узел. Если все это дело вот там становится с точки зрения отсутствия там топлива, это очень, знаете, хорошая история. И с точки зрения давления на режим Зеленского и на логистику в целом по остаткам Украины, такая тактика, она имеет место, и она очень даже результативна. Единственное, конечно, здесь есть очень серьезный риск с учетом того, чтобы там мирных жителей не было, но с учетом того, что там врубают воздушную тревогу, вот второго уровня, если не ошибаюсь, то, конечно, люди не посещают во время тревоги сейчас АЗС, и тем самым, получается, минимизируются вот возможные потери среди мирного населения.
1: Да, говорят, что даже никто не хочет работать на АЗС. Но это не только касательно Киева, и других регионов тоже. Есть такая проблема.
0: Ну, безусловно, и это также очень позитивная история, потому что, как-никак, работа экономики сейчас на оккупированной блоком НАТО территории Украины, это получается, как бы это ни странно звучало, через налоги это финансирование натовской частной военной компании ВСУ. Поэтому изначально наша команда «Держава» выступала именно за то, чтобы наносить удары по ключевым налогоплательщикам от режима Зеленского. Это, конечно, в первую очередь это американо-британская табачная компания, которая имеет заводы вот в Киеве, возле, вот, кстати, окружной. И туда недавно, кстати, вот только начали прилетать наши дроны. Ну и, конечно, предприятия украинских олигархов, таких как Ахметов, Пинчук и прочие негодяи. И, собственно, вот так же буквально недавно, наконец-то, знаете, на пятый год войны, наконец-то, эти вот все огромные металлургические комбинаты, которые финансировали во многом натовскую частную военную компанию ВСУ и просто отгрузили огромное количество продукции, металла для вот возведения фортификационных сооружений и так далее, наконец-то они прекратили свою работу. Ну, а вот дополнительные удары сейчас вот свидетельствуют о том, что ВКС РФ наносит удары именно так, чтобы эти предприятия уже очень долго не восстановили свою работу.
1: Вы упомянули о том, что сейчас атаки в основном идут с помощью дронов. И по этому поводу Bloomberg то ли выдвигает предположение, то ли уверенность, ну, как всегда бывает, со ссылкой на разнообразные информированные источники, что Россия сейчас копит ракеты, чтобы нанести соответствующий удар уже, когда будет ближе к зиме. Ну, а может быть, я не знаю, там как-то с выборами это связано, это уж я от себя. Что скажете, согласны с этой версией?
0: Полагаю, что этот процесс идет постоянно, потому что, как-никак, накапливать баллистические ракеты – это для ВКС РФ очень позитивная история, потому что, когда нужно особо жестко ударить по какому-то ключевому объекту, без баллистики тут никак. Поэтому в этом отношении тактика абсолютно понятная, и сейчас, если так разобраться, нет особого резона даже использовать баллистические ракеты по той номенклатуре целей, которая сейчас отрабатывается, потому что боевой части, например, тех же дронов «Камикадзе» «Герань-3» или «Герань-5» вполне хватает для того, чтобы вот реализовать поставленные задачи в полной мере. Но если одного не хватит дрона, обычно могут отправить 3, 4, 5 дронов. Ну а с учетом того, что натовская система ПВО сейчас находится в очень печальном состоянии, очевидно, даже дроны, они вот наши реактивные, перехватывать не особо-то могут.
1: Вот сейчас какая ситуация именно с ПВО, если уточнить, чуть-чуть более подробно об этом рассказать?
0: Дело в том, что сейчас большая половина дронов постепенно уже становится реактивной, и с учетом повышения скорости вот наших дронов, натовские дроны-перехватчики, которые были рассчитаны под тихоходные «Герань-2», очевидно, вот уже просто не справляются со своей функцией перехвата, и поэтому очень большое количество наших дронов стало долетать до цели, и это можно просто посмотреть на ежедневные видео, которые приходят оттуда целым потоком, и, конечно, все эти вот успешные прилеты подтверждаются, и для вот режима Зеленского это просто стало шоком, потому что они-то полагали, что они быстрым вот образом разработают дрон-перехватчик, который может эффективно вот сбивать наши реактивные дроны «Камикадзе», но на практике оказалось, что это не так просто сделать, и сейчас те модели различных натовских дронов-перехватчиков, которые могут в теории перехватывать наши реактивные дроны, они вот еще в серию не пошли и свои характеристики в полной мере еще не оправдали, потому что там все-таки технология, когда она только-только вот запускается, она имеет массу таких, вы знаете, всяких детских болезней, которые нужно вот ликвидировать. Ну и очевидно, эту технологию вот перехвата реактивных дронов еще не отработали, и поэтому сейчас у наших вот операторов дронов есть очень хорошее окно возможности поразить максимальное количество целей, чем, собственно, ВКС РФ и пользуются.
1: А что касается ракет «Патриот», они вообще сейчас есть? Если есть, то каков запас? Берегут, видимо, на нашу баллистику, ведь так?
0: Дело в том, что сейчас вот эти ракеты ПВО «Патриот», которые остались, это все-таки ракеты прошлого поколения, так называемый вот уровень ПАК-2. А уровень ПАК-3, который вот считается более-менее современный, они уже отстреляли, и даже при наличии данных ракет вот гарантировать вот 100% ликвидацию российских ракет тоже, конечно, никто там не мог. И уровень перехвата натовских ракет ПВО «Патриот» очень-очень низкий, и порядка, порой, вернее, доходил до там 20%, то есть, по факту, вот из 5 случаев один раз только у них получилось перехватывать, поэтому, с учетом данной суровой действительности, количество противоракет, которые нужны для того, чтобы перехватить нашу одну ракету, это 2-3-4 ракеты, ну, а с таким расходом и стоимостью данных ракет ПВО «Патриот», это очень печальная история для бюджета блока НАТО и для, вот, производственных возможностей. Поэтому, конечно, с учетом такого расхода, американская армия вот через натовскую ЧВК ВСУ фактически полностью израсходовали свой запас систем ПВО «Патриот» с 2022 года. И когда уже нужно было вести боевые действия против Ирана, оказалось, что вот ракет-то нет.
1: Ну, к этому вопросу еще вернемся, но еще две, скажем так, новости, касающиеся именно ракет. Во время встречи с Трампом Зеленский поднимал вопрос о производстве ракет-перехватчиков на Украине непосредственно. Трамп вроде и не сказал нет, но как-то очень обтекаемо ответил. Ну, там нужно разрешение Пентагона и фирмы-производителей, помимо, так сказать, и трамповского слова «да». И вот что здесь скажете? В итоге получит Украина... И насколько возможно вот это производство наладить?
0: Ну, полагаю, это просто бред сивой кобылы и вбросы для того, чтобы как-то будоражить общественное пространство, потому что даже в Германии производство ракет ПВО «Патриот» наладить так и не удалось, хотя вроде как 4 года назад Германия получила официальную лицензию на производство данных ракет. То есть, понятное дело, там не все будут компоненты производиться, но как бы большинство в Германии планировали делать, но тем не менее так и не запустили. Поэтому все разговоры в отношении того, что производство ракет ПВО «Патриот» на Украине будет реализовано, пускай даже в каком-то ограниченном формате какой-то ракеты, которая там условно прошлого или позапрошлого поколения, ну, это все, знаете, вот заявление в пользу бедных, потому что с реальностью эта вся история мало пересекается, и здесь просто нужно четко понимать, что вот западная вот пропагандистская машина много делает вот таких вот вбросов для того, чтобы просто вот будоражить сознание, вот, и вот заставляет вот подобного рода новости людей находиться в таком неком переживании постоянно, хотя по большому-то счету любой более-менее психически здоровый эксперт или там даже человек, который имеет там какое-то серьезное техническое образование, просто покрутит пальцем у виска и скажет: не, ребят, это в любом случае какая-то полная хинея.
1: А Япония это делает вроде?
0: Но дело в том, что в Японии там заводы достаточно давно были, и поэтому с учетом вот того, что Япония — это давным-давно американская колония, и там изначально планировали даже производство развернуть достаточно серьезное для противодействия Китаю, то это отдельная, можно сказать, история. Там даже вот F-16 под логотипом японским производят, поэтому в этом отношении, очевидно, на Японию у США очень серьезные планы в качестве, конечно же, вот такой прокси-страны для войны против Китая.
1: Ну, можно ведь не размениваться на мелочи, там, какие-то ракеты, которые другие могут сбивать. Литовский Сейм отменил, ну, вернее, в первом чтении пока что, поправку к Конституции, которая говорила о том, что нельзя размещать на территории страны оружие массового поражения, в том числе и ядерное. Ну, то есть, сомнений в том, что там в январе будет второе чтение проходить 27-го года, в том, что решение будет подтверждено, у меня почему-то нет. Но вот это что, сеанс коллективного литовского сумасшествия? Или они действительно тем самым уберегут себя от неприятностей в случае наступления войны?
0: Ну, несложно догадаться, что элитка, так называемая прибалтийская, слишком переживает за свои шкуры, и они прекрасно понимают, что отсутствие ядерного оружия у них очень быстро Прибалтику и Польшу, кстати, тоже эта вся история может превратить в поле боевых действий, потому что прокси-война на Украине, она имеет свойство, знаете, разрастаться, потому что раньше это касалось там вот оккупированной блоком НАТО территории Украины, потом это касаться стало и Азовского моря, потом Черного моря, потом мы видели атаки и в Средиземном море на наши корабли и так далее. То есть несложно вот путем логических размышлений прийти к мысли, что вот при желании обострения конфликта со стороны США и Британии, то конфликт этот будет проходить, конечно, на территории Прибалтики и Польши. И, безусловно, вот эти все политики, так называемые, с пониженной социальной ответственностью, они пытаются каким-то образом себя защитить и смотрят, что, мол, смотрите, Беларусь-то получила от России ядерное оружие, а значит, и нам можно будет попросить это ядерное оружие, хотя бы тактическое, вот, у своих хозяев, то есть у Вашингтона и у Лондона. И поэтому, с учетом данной логики, конечно, вот в Прибалтике полагают наивно, что если вдруг у них появится на территории там 10-15 тактических ядерных боезарядов, то это что-то поменяет, и это может им каким-то образом помешать стать пушечным мясом в этой войне. Единственное, чего они не понимают, так это того, что США и Британия давным-давно рассматривают Прибалтику и Польшу, и даже Германию, как, собственно, театр боевых действий против России. И, конечно, ни в США, ни в Британии нету психически больных персонажей, которые готовы вот слишком быстро скатиться к ядерной войне путем предоставления Прибалтике даже тактического ядерного оружия.
1: Ну и еще одна история, весьма любопытная. Киев в разные форматы собирает, то там коалицию желающих, то еще какие-то варианты. В данном случае Зеленский решил организовать «Карпатскую восьмерку». Сразу вспоминается, конечно, фильм Квентина Тарантино, в котором в названии тоже есть восьмерка, да? Но не будем никого обижать. Вроде все собрались, даже о чем-то поговорили. Видимо, опять прозвучало «дайте грошей». А вот Петер Мадьяр, новый премьер венгерский, не приехал. И там небольшой скандальчик на этом фоне развился. Мадьяр сказал, что как хочу, так и решаю. Почему они за него решили, что он должен непременно приехать? Непонимание и обеспокоенность выразил министра национальных дел Сибига. Ну, в общем, приятно провели время, а Сибига сказал, что Орбан, значит, ушел, а его политика живет и процветает. И вообще, вот странно, вроде Мадьяр себя ведет как-то и вашим, и нашим. То есть какие-то шаги прямо орбановские, а какие-то, ну, совершенно нет. Что можно по этому поводу сказать?
0: Ну, полагаю, здесь просто как раз максимально включилась хуторская дипломатия режима Зеленского, в которой вот МИД Зеленского очень силен. И вот изначально, видимо, все-таки коалиции желающих, которую в простонародье назвали кокаиновой коалицией, с учетом, опять же, очень пикантных фотографий с поезда, вот, на котором ехали представители этой коалиции желающих в Киев, очевидно, Зеленскому хочется, знаете, расширения вот подобных коалиций, и одной кокаиновой коалиции ему мало, поэтому он решил сделать вот уже карпатскую какую-то коалицию, расширить максимально, собственно, вот количество персонажей, которые вместе с ним употребляют, но, очевидно, все-таки многие там отказались просто участвовать в этом балагане в первый, и, конечно, это Роберт Фицо. Видимо, он просто все-таки не любит запрещенные вещества, и вот сразу отказался Мадьяр. Он просто понял, что, оказывается, это за него приняли решение. И он возмутился по этому поводу, потому что он, получается, узнал о том, что Венгрия состоит в какой-то там карпатской коалиции из прессы, то есть его даже не спросили, и это его возмутило, мол, как это так. Он-то не знает, что в рамках хуторской дипломатии Зеленского это все норма, когда вот объявляют о том, что там ряд стран приняли какое-то решение, куда-то там вошли, а эти ряд стран еще об этом даже не знают. Поэтому, конечно, вот такой наглости в Венгрии были ошарашены, и, собственно, дошло до дипломатического скандала. Конечно, режимники Зеленского сделали вид, что вот да как это так, мы ж тут как бы вас пригласили, а вы, значит, отказали. Но с точки зрения вот здравого смысла и вот базовых понятий дипломатии, это все хамство. И на это хамство был получен достаточно жесткий и публичный ответ, что, кстати, не принято, но, видимо, все-таки эта хуторская дипломатия Зеленского настолько задела, но вот венгерского премьера, что дошло до вот таких вот публичных, знаете, заявлений. Поэтому, очевидно, вся вот эта история с «Карпатской восьмеркой», она вот закончится точно так же вот ничем и просто позорищем, как вот она и начиналась, поэтому в любом случае какого-то КПД экономического, либо политического, вот, либо дипломатического здесь не будет, поэтому, скорее всего, это пройдет в рамках неких таких вот бессмысленных действий режима Зеленского для того, чтобы создать еще какой-нибудь медиаповод, который де-факто ничего не значит, ни к чему не ведет и очень хорошо отражает суть именно вот хуторской дипломатии режима Зеленского.
1: Ну, то есть ровно то, от чего Россия отказывается, вот эти трехсторонние, двусторонние встречи и так далее. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Василец, политический общественный деятель, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей продолжим. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. В Японии сохранились редчайшие специалисты – ловцы жемчуга. Дело это опасное. Нырять приходится на десятки метров. На глубине могут и хищники напасть, и ядовитые морские обитатели оставить ожог при прикосновении. К тому же резкие перепады давления при погружении и всплытии нередко приводят к серьезным проблемам со здоровьем. Например, к кислородному голоданию или нарушению слуха. Уникальная особенность Японии в том, что эти отважные люди – женщины. Их называют ама – морские девы. Профессия существует более 3000 лет. Ныряльщицы воспеты в эпосе и поэмах. Исторически мужчины уходили ловить рыбу в открытое море, а женщины оставались ближе к берегу, добывали моллюсков, водоросли, а потом и жемчуг. Считалось, что представительницы прекрасного пола лучше переносят холод глубоководных течений. Впрочем, к науке эта точка зрения отношения не имела. Если муж или отец погибал, ама становилась главной кормилицей и могла, получив привилегированное положение, выбирать себе нового мужа. В 1950-х годах в Японии работало более 17 тысяч профессиональных ныряльщиц. Сейчас их всего несколько сотен, да и тем по 70-80 лет. Они свято хранят традиции, а молодежь стремится в мегаполисы.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Петербурге и Сухуми. Столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Министры иностранных дел России и Сирии рассмотрели вопросы развития отношений в разных областях. Иран пригрозил странам региона проблемами с аэропортами при поддержке США. Власти Берлина намерены отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр. Подробности далее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИДа Сирии Асаад Хасан аш-Шибани предметно рассмотрели вопросы развития отношений в разных областях. Об этом сообщает российское дипведомство. Российская сторона подтвердила поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности республики. Кроме того, главы ведомств обсудили актуальные региональные проблемы, уделив особое внимание нерешенным кризисам вблизи границ Сирии. Если региональные страны присоединятся к США, запретят полеты как в Иран, так и из него, то аэропорты этих стран больше не смогут совершать рейсы. Об этом заявил секретарь иранского высшего совета нацбезопасности Махсен Ризаи. Он добавил, что президент США может захотеть атаковать ядерные объекты Ирана или объекты, расположенные в иранских горах. Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты и не будут оказывать услуги на земле из-за санкций. Останки 8 военных рабоче-крестьянской Красной армии из Прикамья, погибших на Халкин-Голе в 1939 году, обнаружены во время международной экспедиции. Они будут захоронены на родине. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского края. Останки торжественно перевезли через российско-монгольскую границу. Поисковые работы проходили на местах боев советско-монгольских войск с японской армией. Всего были найдены тела 87 бойцов. США готовы продлить Пусанское торговое соглашение с КНР или работать над более широкой сделкой. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. Глава Белого дома и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. В частности, США снизили пошлины на китайские товары на 10%. Власти Берлина намерены отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр, пишет газета «Тагесшпигель». Издание сообщает, что возможной причиной отзыва стало отсутствие референдума о проведении Олимпиады, который мог бы подтвердить поддержку жителей немецкой столицы. Законодательство Берлина такого голосования не предусматривает. Подобные референдумы проводились в Мюнхене и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, уточняет издание. Еще одним фактором могло стать то, что на прошедших 20 сентября выборах в столичную палату депутатов победу одержала партия «Левые». Кандидат в бургомистры Берлина от «Левых» Элиф Эральд выступает против проведения Олимпиады в городе. Международный форум по изучению наследия Александра Пушкина открылся в Русском доме в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане. Заработал международный форум «Педагогика Пушкина в условиях социокультурной трансформации от наследия поэта к образованию и науке». Участвуют представители образовательных и научных организаций из России, Узбекистана, а также Белоруссии. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Политический аналитик, журналист Руслан Осташко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые
3: добрый
2: радиослушатели.
3: Вечер.
2: Здравствуйте,
3: всем добрый вечер, добрый вечер.
2: Здравствуй, Руслан, вернее так.
3: Так, что делаем? Я просто объясню. Еду я, значит, на эфир. А мне несколько сообщений приходит. Что это за новость? Что это за новость? Поясни, что случилось? Что произошло? Я Алёше рассказал, что за новость. Алёша сейчас расскажет вам. И ваше мнение тоже будем сейчас слушать.
2: Значит, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина согласилась на полное безоговорочное прекращение огня без всяких условий.
3: Вот. И проблема в том, что звучит громко, и сейчас по лентам информационных агентств разносится как срочная эксклюзивная новость, а по факту ничего не поменялось. Во-первых, что значит Украина согласилась? Они всегда с первого дня конфликта выступают за полное и безоговорочное, без условий, остановку
2: боевых действий, да.
3: Да. Но мы помним и Минские соглашения, да, там тоже на все соглашались, и чем-то заканчивалось. Это раз. Во-вторых, после заявления Сибиги, вот я хочу сейчас успокоить всех наших слушателей, которые думают, неужели мы договорились с украинцами, сейчас все сдадим назад. Нет. Сергей Викторович Лавров четко сказал. Никакой остановки боевых действий не будет. Потому что у нас есть цели и задачи. У нас есть наши условия. И пока они не будут выполнены, даже если переговоры на наших условиях начнутся, пока мы не получим гарантий выполнения договоренности на наших условиях, боевые действия будут продолжаться. Зачем это сейчас летит по информационным агентствам, тоже понятно. Трамп вчера заявил, что мир сильно ближе, чем многие об этом думают. Фактически дословная цитата Трампа. И информационные агентства все это пытаются давить на нас, показывая Украину как страну, которая якобы готова. Но все же знают цену их заявлений. Их заявления не стоят ровным счетом ничего. И самое главное, на мой субъективный взгляд, что мы, наконец, перестали реагировать, а что же там скажут на Западе. И нам откровенно плевать. Год назад, даже после Анкориджа, чуть больше, чем год назад, такого не было. Для нас было важно, что скажут на Западе, как отреагируют на Западе, ну, по крайней мере, в США. Сегодня плевать. Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Дмитрий Песков сегодня подтвердил. Приглашение Зеленского в Москву на переговоры остается в силе. С гарантиями полной безопасности. Хочет поговорить с Путиным? Пусть приезжает, поговорим. Так что успокаиваю всех наших радиослушателей. Ничего не меняется. Трампу было важно показать, что типа он на всех надавил и все сели за стол переговоров. Это не получилось. Не получилось не по нашей вине. А потому что Зеленский после вчерашнего разговора 40-минутного за закрытыми дверями с Трампом, а не та пресс-конференция, которую в итоге там многие обсуждают.
2: Чуть не перед, она же перед была.
3: Она была перед.
2: Вот это что, вроде не поговорили.
3: Сначала еще была публичная пресс-конференция до разговора. 7 минут она длилась. Зеленский на ней присутствовал, говорил 40 секунд. Все остальное время говорил Трамп. После этого они ушли на закрытые переговоры. 40 минут неизвестно, о чем разговаривали. Совместных заявлений по истечению закрытых переговоров не было. Но Зеленский сразу пошел на общение со СМИ и там начал выдавать очень хамские высказывания, в том числе в адрес Трампа. Не прямые угрозы, надо отдать должное, он стал умнее. Он впрямую Трампу теперь не грозит, не хамит. Но, судя по его заявлениям, это было полностью противоречило тому, о чем якобы договорился Трамп и с ним, и с нами. О том, что готовы не бить по нефтепереработке. Зеленский так не сказал. Он сказал, что мы готовы не бить по нефтепереработке, но также нам нужно, чтобы русские не били по портам, чтобы русские не били по критической инфраструктуре, чтобы русские не били по логистике. И там пошло перечисление невозможных и невыполнимых условий. И всем стало очевидно, что никакой договоренности на этот счет нет. Прямо сейчас, в эти минуты, пока мы с вами разговариваем, Зеленский выступает с трибуны Генассамблеи ООН. Что он там сейчас говорит, мы вот вместе с вами будем наблюдать на лентах информационных агентств. Я уверен, Леша нам будет рассказывать, как только будет появляться что-то важное и интересное. Я сегодня много с кем из политологов, из лучших наших политологов иностранных, обсуждали мы эту тему. В итоге сошлись на тему того, кто кого прогнул на этой Генассамблее ООН и кто получил то, что хотел. В итоге практически все сошлись во мнении, что проиграли все. Ну, в смысле, Трамп и Зеленский. Не выиграл никто. Трампу нужна была перемога. Трамп дал очень красивый пас Зеленскому накануне, позавчера, когда он заявил, что стоимость дизеля в США выросла из-за того, что Зеленский бьет по нефтеперерабатывающим заводам в России. Это был пас Зеленскому. Очень, вот, Как бы к Трампу мы ни относились, он, конечно, эмоциональный человек, эксцентричный человек, он очень специфический человек, но он точно не дурак. Он дал пас Зеленскому. Зеленский должен был приехать на встречу и сказать: Дональд Фредович, извини меня грешного, что из-за нашей войны у ваших американцев выросли цены на заправках. Иран здесь ни при чем, Иран не упоминаем, про Иран не говорим. Конечно же, не из-за Ирана, не из-за конфликта. Он должен был взять эту вину на себя. Но он должен сказать: ну мы вынуждены это делать, потому что у нас не хватает ракет «Патриот». Дай нам ракеты «Патриоты». И все. И Трамп бы расплылся в улыбке и сказал: вот видите, уважаемые мои избиратели американцы, я-то тут ни при чем со своим Ираном. Вот откуда беды, вот откуда цены на дизель такие большие, больше, чем при Байдене уже. А Трамп побеждал на выборах, когда говорил, что посмотрите, какие цены на заправках у вас, американцы, при Байдене. При мне такого не будет. Уже цены выше. Для американцев это крайне критично. То мы смотрим на международную повестку. Мы пытаемся поднимать голову выше нашего уровня жизни, выше нашей страны. И смотрим, нас на кухне геополитику обсуждают с удовольствием. Американцам плевать на геополитику. Они обсуждают свой кошелек, цены на заправках и цены в магазинах. А там ситуация некрасивая. И Зеленский мог Трампу подыграть, но он демонстративно этого не сделал. Он не подыграл. И более того, стал там дальше требовать того, чего не надо было бы требовать у Трампа. Поэтому оба проиграли, и Трамп, и Зеленский. Выиграли ли мы? Не скажу, что мы выиграли. Но мы точно не проиграли. Мы не уступили ни пяди нашей позиции. Согласись, большой соблазн. Для тех, кто хочет максимально... У нас же есть, ну, 100% в наших элитах, но, я думаю, это ни для кого не секрет, есть группа людей, которые говорят: давайте быстрее договариваться уж как-нибудь. И вот раньше же так хорошо было. Торговали все друг с другом, деньги шли, контракты, бизнес. Мы за границу ездили, у нас там имущество было. Ну, ведь классно было. Ну, жили же припеваючи.
2: С американцами мы же не торговали практически. 5 миллиардов вообще ни о чем.
3: Торговали, но все равно. Ну, мы же понимаем, что про Европу речь-то в основном. С американцами торговали, на самом деле. И немало торговали, и Боинги одни что стоят, да? Сколько мы у них покупали, много всего. У американцев. Возможно, не такие объемы, как у Европы исторически, но тем не менее. Ну, просто основной газ и нефть, она шла в Европу. Но газ, прежде всего, в Северные потоки. И вот многие хотят эти времена вернуть. И был большой соблазн сейчас вот на этом фоне сказать: ну, давайте мы тоже что-нибудь уступим. Но ведь договоренности и компромиссы — это всегда, когда обе стороны что-то уступают.
2: Тем более перед выборами, да?
3: Конечно.
2: Помочь еще Дональду Фредовичу, он будет благодарен, там что-то сделает.
3: И меня лично очень сильно радует наша принципиальная позиция, что мы ни пяди своей земли и своих интересов не уступили. Это очень показательно. Я такое небольшое лирическое вступление на 15 минут, поэтому давайте подключайтесь вы, уважаемые наши радиослушатели, к нашему разговору. Плюс 7-495-95-95-91-2, потому что мы вещаем для вас, ради вас. И ваши высказывания порой мудрые, порой... Совершенно с необычных ракурсов, которые мы здесь, великие журналисты, политологи, можем просто не замечать, потому что мы слишком высоко летаем, как нам кажется. Приземлите нас на землю. Для нас это что, вот эти встречи? Мы, кроме Собеза ООН, сегодня много интересных тем нашли. У нас хотят вести сборы за наши авиалайнеры, чтобы мы с вами платили за то, что... российские авиакомпании летают на российских самолетах. Ну, в смысле, мы и так платим за билеты.
2: Почему ты их обслуживаешь дороже?
3: Дополнительно. То есть, дополнительно к стоимости. То есть, когда вы летите на Боинге или на Аэробусе, вы платите X за билет. Когда вы летите на МС-21, вы платите X плюс там 5000 рублей. Ну, или 1000 рублей.
2: 1500 на наши рейсы.
3: Там пока только 1000. Это. Начало. Это же... Я знаешь, чем это связываю? А, подорожание утильсбора. Со следующего года утильсбор будет больше на 20-30%. Я так подумал, авиапромышленность наша прикинула, говорит: а что, автопрому можно, а нам нельзя, а давай-ка мы тоже попробуем. То есть такой утильсбор для самолетов. У нас там в одном регионе искусственный интеллект отправили отслеживать события, происходящие в городе, на предмет проверки соответствия законодательству и требованиям, нормам жизни в регионе, и искусственный интеллект начал выписывать штрафы тем, кто его отправил. Сказать, что это не люди виноваты, это вы, товарищ, не справляетесь со своей работой.
2: Но много теперь еще нас... они бегают по судам.
3: И теперь они бегают по судам, доказывают, что это, они ни при чем здесь. Такие истории тоже есть. Тем много, но сейчас вот мы начали с этой геополитики, которая уже всех в печенках, просто потому что Ну, это сказывается на нашу жизнь. И мы с вами не американцы,
2: вот смотри, я понимаю, что я вот это проталкиваю все время, но я еще раз повторю, я говорил об этом, что Марко Рубио в открытую сказал, зачем нужно прекращение огня и не стрелять по энергетической инфраструктуре. Его слова звучат ровно так, что, конечно, говорит, войну это не остановит, но это поможет решить несколько глобальных международных проблем. Читай. Дизель будет экспортироваться, так сказать, из России, и это снизит давление на американский рынок. Ну и на другие тоже. Да. Вот очевидно совершенно.
3: А что мешает американцам прямо сейчас отменить некоторые свои санкции и начать торговать с нами? Ведь у нас дизелем, у нас нет проблем с дизелем в стране. Мы производим дизеля сильно больше, чем нам нужно. Мы готовы экспортировать дизель. Мы сейчас закрыли экспорт дизеля, но это перестраховочная мера. Вот все специалисты говорят, да, сейчас закрыли, но это перестраховка. Необходимости в этом закрытии экспорта нет. Поэтому американцы совершенно спокойно могут с нами договориться, я думаю, договорятся до окончания конфликта, но с торговлей с ними возобновится. Так, ну что вы нам не звоните-то? Неужели вас эта тема не беспокоит? Неужели вам нечего сказать Дональду Фредовичу, нашим радиослушателям?
2: Толстые пальчики не помещаются в диск, в дырочки в диске.
3: Голосовые помощники есть. Продиктуйте номер. +7 495 95 95 912. Если не будете звонить, мы сейчас с Лешей будем что-нибудь нудное обсуждать и скучное, пока вы не позвоните.
2: 8 холдингов должны переехать из Москвы в провинцию.
3: Ну, типа того. Ну, это интересно.
2: Тема, это хорошая тема, сейчас, мне очень нравится.
3: Когда перераспределение налоговых сборов от крупных компаний уходит на регионы, это здорово, но не очень нравится мне, что это все делается сверху вниз, понимаешь, что это таким как бы административным ресурсом, хотя когда у нас было по-другому. Тоже ловишь себя порой на мысли, вот хотелось бы так, а потом думаешь, а было ли у нас иначе? Нет, не было, так всегда управлялось, и это уже большие шаги вперед.
2: А ты помнишь, когда Абрамович стал налоговым резидентом Чукотки, да, где он губернатор стал? Да,
3: как там?
2: Там сразу стал из дотационного региона стал донором.
3: Ну, а до сих пор, по-моему, нет? Сейчас они, по-моему,
2: Я не знаю, но это было хорошо.
3: Регион. Но это правильная тема, потому что многие компании, когда прописываются в Москве, юрисдикцию делают в Москве, платят налоги здесь, а основную свою деятельность ведут в других регионах. Но давайте честно скажем, не очень справедливо по отношению к тем регионам, где они осуществляют свою прямую деятельность. Так, ну, короче, переходим к скучным темам, с учетом того, что вы нам не звоните.
2: Ну, давайте попробуем. Ну, кстати, многие говорят, что не только вот эти какие-то отдельные, причем не все офисы компании, а некоторая часть. То есть не будут, так сказать, всех сотрудников переселять из Москвы куда-нибудь в Томск или Новосибирск. А, кстати, как вот жил человек в Москве, ему нравилось. Потом ему говорят, давай, если хочешь у нас работать, вперед.
3: Ну,
2: кстати,
3: слушай, когда «Газпром» переезжал, у меня многие знакомые, это было, правда, очень давно, и знакомые были не топового уровня, но как бы по возрасту соответственно, но многие переехали в Питер.
2: Да, у меня тоже. Ты же понимаешь, что у меня таких знакомых, наверное, тоже хватает. В силу моей первой профессии. Геолог, нефтяник.
3: А что ты на радио делаешь? А сейчас основные деньги сейчас в добыче.
2: Так получилось.
3: Вот видите, как, друзья, судьба замысит. Последний раз диктую номер телефона. Если не будете с нами активно обсуждать политические тематики, мы перейдем в личные воспоминания. Да не обидимся, сделаем выводы. +7 495 95 95 912. Почему мы с тобой всегда делаем акценты на звонках наших слушателей? Потому что мы это все наблюдаем с точки зрения нашей профессии. А профессия, как ни крути, это все-таки правило. Профессиональный и этический, плюс образование. Иногда эти правила мешают смотреть на тему шире, чем нужно. И порой взгляд обычного человека, который на кухне обсуждает важную геополитическую тему, он честнее, чем профессиональный взгляд. И иногда находится решение, которого мы бы с своей колокольни просто не увидели, потому что оно под носом, а ты смотришь вперед. Ну, так как звонить не хотят, давай переходим к крушу.
2: Это как говорила мисс Марпл, вот у нас в Сент-Мэри-Мид, порой высказывала, так сказать, совершенно особый взгляд, и это помогало.
3: А вообще сегодня, вот если, ладно, давай добьем эти 8 оставшихся минут этой генассамблеи, а потом перейдем на интересную внутрянку, если не предложат наши слушатели других тем. Сегодняшние вот эти все заявления, ну, точнее, со вчерашнего, да, вечера они идут, у них там сейчас утро, ну, день. Начинает, я так понимаю, сейчас пойдут заявления новые. Мы вот сегодня характеризовали такой фразой, я не сказал «да, милорд», Ну, вы не сказали нет.
2: Да.
3: И Зеленский все свои заявления, все политики делают на основе того, что им прямо Украине не отказали. Ни в лицензиях на Патриот, ни в финансовой помощи, ни в какой-либо поддержке. Но никто открыто им ничего не пообещал. И вот здесь интересный вопрос. Почему Зеленскому перестали открыто обещать плюшки? Потому что он стал за эти плюшки спрашивать. И с учетом его активности в американских и западных медиа, тут надо отдать ему должное, его пиарщикам, они не зря свой хлеб едят, и не зря они столько денег украденных вкладывают в пиар и проплачивают иностранных журналистов, что появление Зеленского в информационном пространстве США стало, ну, не то чтобы событийным, но оно стало для Трампа токсичным, да, ты прав, потому что когда Зеленский начинает что-то вещать на... А с учетом непростых взаимоотношений Трампа сейчас с американскими СМИ, все же знают, наверняка эту историю рассказывали, наверняка не один раз, американские телеканалы поругались с Трампом и теперь не транслируют его выступление со звуком. Ну, то есть он запретил там двум крупным телеканалам плюс изданию «Политику» работать в Белом доме, и все остальные телеканалы, включая Fox News, который вроде бы как лоялен Дональду Трампу и республиканским партиям, они объявили ему бойкот, и теперь вся картинка, которая идет из Белого дома, она идет с интершумом. Ну, это такой как бы звук, снятый общим микрофоном, без петличек, потому что оказалось, что раньше вот этот профессиональный нормальный звук, где можно было разобрать слова, услышать, что говорят, он обеспечивался телекомпаниями, которые сейчас бойкотируют Трампа. И так, я, на самом деле, вот в новейшей истории США, да и в принципе, вот все, что вот мы наблюдали, я не помню таких случаев, чтобы ругались настолько. То есть были там моменты, когда с отдельными журналистами ругались, каких-то отдельных журналистов не допускали на пресс-конференции президентов США, но чтобы целые медиахолдинги объявляли бойкот американскому президенту, но я даже в этом вижу определенный план Трампа, потому что он сейчас нацелен на одно – он нацелен на то, чтобы не проиграть ноябрьские выборы. А чтобы не проиграть ноябрьские выборы, у него есть два варианта. Первый – это эти выборы выиграть. Как бы не смешно это ни звучало, да?
2: Тавтология, политическая тавтология.
3: Да, и он-то прекрасно понимает, что выиграть ему сейчас их крайне сложно. Должно произойти нечто экстраординарное. Либо второй вариант – не проводить эти выборы.
2: Ого!
3: Ага. А вот теперь... Пример на Трампа с текущей ситуацией. Поругался со всеми СМИ. Он в бойкоте. И, по сути, он сейчас находится в положении, когда он может ввести, извините за тавтологию, чрезвычайное положение. Потому что такого давления со стороны четвертой власти на президента США еще никогда не было. Да, он сам это давление создал. Но это же ЧП.
2: Ну, по-моему, ты круто взял.
3: А Трамп крутой чувак. Несмотря на всю его эксцентричность, он один из немногих президентов, которые готовы на крутые шаги, просто потому что он так привык. Он
2: успеем принять звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
4: Здравствуйте, Олег, Москва.
2: Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, Олег. Мы вас ждали.
4: Вот. Да, спасибо. Я постоянно набирал. Вот. Ну, Сибига, конечно, сказал такую фейковую глупость, это вообще не имеет значения. Но вот когда сделал свой пресс-подход Зеленский, он сказал, что проблема в дизеле, в том числе из-за Армуза. Он это тоже сказал по поводу пролива, да, Армузского. Ну, может, подколол как-то Трампа. Ну,
3: да.
4: Лавров... Да-да, и вот заявление Лаврова, российского руководства в целом, конечно, ни на какое вот это перемирие какое-то, да, вот энергетическое и тому подобное, Россия не пойдет. Сейчас все вот разговоры о том, что начнется зимой на Украине, поэтому вот октябрь, ноябрь, это, наверное, решающие месяцы.
3: А того, как чтобы... вы считаете, что начнется?
4: Ну, все-таки начнется... Ну, полностью, может быть, упадет энергосистема, там блокаут, будет разрушена инфраструктура, энергетическая инфраструктура. Вот. Но еще раз.
2: Нет, извините, это да, уточняющий вопрос. Вот она вот упала и.
4: Да, ну вот вы знаете, кто о чем, но все-таки нужно бить и по политической инфраструктуре.
3: Мы с вами каждую среду возвращаемся к этому разговору.
2: Нет, вот оно все упало, все замерзают, все плохо. И что происходит? Ну, не знаю, условно.
3: Да ничего, фронт не падает.
2: Зеленский ушел в отставку. Многотысячные митинги, там, Майдан в Киеве. Регионы начали объявлять... Ну, вот я просто примеры привожу.
3: Трат суверенитетов.
2: Например.
4: Ну, падает, например, падает военная логистика. Это сказывается на ВСУ. Ну,
2: то есть фронт обрушивается.
3: А как она завязана на электричество сегодня? Мы же с вами это уже обсуждали. Там тепловозами сейчас утаскают. Они уже понимают, к чему это приведет.
4: И по тепловозам же тоже Россия наносит удары. И по электровозам, и по тепловозам тоже. Да, здесь много разговоров. Трамп, конечно, хочет миротворцем стать. Но опять, да, я думаю, вот понятно, ни на какие вот такие локальные энергетические перемирия Россия соглашаться не будет.
3: И нет, конечно. А вас порадовало то, что мы принципиально сейчас отстаиваем свои интересы и не сдаем свои позиции? Хотя могли бы. Вот я, если честно, думал, что, возможно, мы начнем что-то сдавать, но нет, стоим твердо.
4: Да, в политическом смысле, да. И вот выступление Лаврова на Генассамблее ООН, и политическая позиция России, да. Ну, не хватает все-таки вот именно, так, ну, все-таки, чтобы дела немножко соответствовали тоже, ну, были такие же эффективные, как слова, дела. Еще раз, это вот политическая инфраструктура Украины, киевский режим. Нам, они делают, да, все, что тоже могут. Они говорят, мы будем там обороняться и прочее. Мы, к сожалению, позволяем им вот вести такую насыщенную политическую жизнь и деятельность.
2: Спасибо большое, Олег. Олег из Москвы. Ну, он, как всегда, политическое руководство должно стать целью российских ударов.
3: Олег в этом плане стабилен. И он в своей стабильности и постоянстве молодец. Потому что он свою позицию не меняет. У него есть обоснование, почему это должно произойти. И я в данном случае тоже считаю, что мы не должны соблюдать договоренности, которые, возможно, были в начале конфликта, о том, что Зеленскому сохраняется жизнь просто для того, чтобы было с кем вести переговоры. Потому что очень много чего поменялось. Но мотивацию нашего руководства тоже можно понять. Ну, по крайней мере, она есть логика. И можно с ней не соглашаться, я не соглашаюсь с этой логикой, но она есть, что все-таки мы надеемся, что удастся додавить Зеленского. Хотя, мне кажется, его надо было физически додавить, а потом было бы проще договариваться с новой командой, которая придет вместо него. Но вот мы, вот у нас пока дипломатия, мы верим в дипломатию, даже дипломатию с Зеленским. Возможно, демонстративной, возможно, в стратегической перспективе это объяснимо. Вот обрати внимание, как сейчас подавали поведение Зеленского, вот этого наркоманское его, на пресс-конференции. Ну, он уже негативный и токсичный персонаж в западных СМИ. Да, они его используют и будут использовать против Трампа. Но никто не будет за Зеленского.
2: Да, там, где стояли, аплодировали, теперь...
3: Да, ситуация поменялась, поэтому в этом, возможно, тоже есть логика определенная.
2: Ну, давайте прервемся на новости. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Вернемся, оставайтесь на орбите.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
0: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Глава МИДа России Сергей Лавров обсудил с главой МИДа Египта Бадром Абдель-Аты кризис в Персидском заливе и подчеркнул важность восстановления мира в регионе. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Переговоры прошли на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Кроме того, стороны подтвердили необходимость и востребованность продолжения плотной координации между Москвой и Каиром, в том числе в ООН и на других международных площадках. Иран не может позволить, чтобы другие страны пользовались Ормузским проливом для провоза оружия. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы одни беспрепятственно пользовались Ормузским проливом, а Иран из-за санкций был лишен права свободно вести судоходство в собственных водах. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Более 3,5 миллиона сирийцев вернулись на родину после смены власти в стране. Об этом сообщил на заседании Генассамблеи ООН сирийский президент Ахмед Аш-Шара. Он отметил, что республика постепенно превращается из захваченной кризисом страны в источник созидательных начинаний, вокруг которых объединяется мир. Два года назад вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Сотрудники американского телеканала CNN сравнивают ожидаемое слияние их материнской компании Warner Brothers Discovery с медиахолдингом Paramount Skydance, бойни и надвигающимся ураганом на фоне возможных нововведений и сокращений. Об этом сообщает газета New York Post. Ранее Paramount объявил,

0: Лина, такого голосования не предусматривает. Подобные референдумы проводились в Мюнхене и в федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии, уточняет издание. Еще одним фактором могло бы стать то, что на прошедших 20 сентября выборах в столичную палату депутатов победу одержала партия «Левые». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Русланом Осташко.
2: Продолжаем разговор с политическим аналитиком, журналистом Русланом Осташко. Я Алексей Осин. У нас, кстати, сразу звонок есть. Примем?
3: Да, давай.
2: Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
4: Алло, Александр меня зовут. Город Крым, Краснодарский край.
2: Ребята. Здравствуйте.
4: Слышите меня, да?
2: Да, да, говорите.
4: Я немножко в таком нахожусь в состоянии перманентного... одурение, блин. Господа, а почему вы говорите о том, что вот меня даже сейчас в процессе ожидания направили на то, что чувствует канцлер Германии Гермар там какой-то Шрёдер, да? Ну, вы помните, что кто он уже был давно. А нельзя ли так, чтобы человек, который хочет поинтересоваться новостями, интересовался новостями о том, что чувствует наш президент, господин Путин, да?
3: Не очень понимаем претензию, потому что... Ну,
2: мы... Нельзя же все новости про Путина.
3: Нет, мы про Шрёдера как бы не говорили. И про немцев.
4: Шрёдера, по-моему, даже...
3: Да неважно.
4: Шрёдера вы, по-моему, даже не застали. Но дело в том, что вы сейчас говорите о том, что какие-то там Трамп, не Трамп. Почему вы не говорите о том, что сейчас людей волнует? Вот что сейчас Россию волнует? В Красноярске медведи людей... кушают, да?
3: Да, да.
2: В предыдущем выпуске новостей было, извините.
3: Не-не, абсолютно справедливо. Мы слушаем вашу претензию, принимаем ее и предлагаем прямо сейчас исправить эту ситуацию. Вы нам говорите, какая тема вам интересна, мы ее обсуждаем.
4: Нас интересуют проблемы, которые просто происходят в России.
3: Вас да? конкретно, говорят... вот вас конкретно сейчас какая тема интересует, давайте обсудим. Вы прямо сейчас в прямом эфире.
4: Хорошо, оказывается, Джиган там застрелил двух человек или там
3: не
4: одного
3: застрелил,
4: человека.
3: Да, но устроил стрельбу, предполагается.
4: Все
3: да?
4: там Мизулина заинтересовалась этим делом, оказывается, все это было фейком и все такое. Но почему мы не интересуемся новостями России, да?
3: И... А давайте спросим наших слушателей. Вот смотрите, вы совершенно справедливы. Мы поэтому и просим вас звонить к нам и говорить вашим голосом о том, что вас волнует и то, как вы видите ситуацию. Спасибо вам за то, что вы это делаете. Вы обозначили тему. Тема Джигана. Давайте расскажем ее. В июле, по мнению некоторых СМИ, произошло то, что рэпер Джиган устроил стрельбу из травматического оружия Сайга, ранил охранников своей семьи, которые защищали детей, стрелял он типа при детях, но при этом вроде бы, как говорят, что был в состоянии не очень адекватном. Он сегодня эта информация, это было в июле, сегодня эта информация стала публичной. После этого инцидента он уехал в Израиль в рехаб, типа лечиться как раз-таки после этого инцидента. Сегодня он выступил с заявлением, что это полная ложь, не соответствует действительности. Хотите эту тему обсуждать? Давайте обсудим. У нас есть еще один звонок, давайте заодно спросим. Что интереснее обсуждать? Предлагайте нам, мы будем обсуждать. Если вы думаете, что мы с Алексеем что-то не знаем, мы с Алексеем не зря кушаем. Мы все
2: мы
3: знаем.
2: Конечно.
3: И про Джигана знаем во всех подробностях. Вот каких хотите, в таких опишем. Даже вот
2: Тут обсуждать? Ну, то, что нужно отвечать за то, что стрелял, должен.
3: Конечно. Там были фотографии просто ранения
2: если он
3: людей,
2: это делал.
3: Если то он делал, да. Но видео стрельбы непосредственно, о чем писали средства массовой информации, никто не предоставил.
2: Если правоохранительные органы этим не занимаются, плохо.
3: Да.
2: Если занимаются, хотелось бы услышать итоги.
3: Если Мизулина заинтересовалась, давайте разберемся, но Мизулина не является представителем государственных органов.
2: Не является.
3: Ну, как бы так, на минуточку.
2: Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
5: Алло, добрый вечер. Меня зовут Рамазан. Я из Ростова-на-Дону.
3: Здравствуйте, Рамазан. Юг нам дозванивается больше. Как вы считаете, Рамазан, что интереснее, Джигана обсудить сейчас или Генассамблею ООН?
5: А я сейчас...

0: Скажу, что мне интереснее.
1: Давайте.
0: Мне интереснее, как активному голосовальщику, у вас уточнить вашу позицию, как у нас все-таки прошли выборы. И можно ли верить официальным вот этим вот заявлениям, в частности, госпожи Панфиловой, что выборы у нас прошли на самом высочайшем уровне. Вот что меня интересует.
1: Давайте скажу свой комментарий. Верить или не верить, это дело абсолютно каждого личного человека. Вопрос веры мы обсуждать здесь не очень хотим. А есть ли у нас объективные факты сказать о том, что все прошло гладко и чисто? Нет, и Панфилова открыто говорит, там возбуждено около 30 уголовных дел, связанных с нарушениями. А повлияли ли критически... Ой, что-то насорвал звонок. Повлияли ли критически эти нарушения на итоги результатов? Объективных данных у нас с вами нет. Мы можем только пофилософствовать, пообсуждать. Что я лично заметил, если многих удивляет результат «Единой России», то скажу так. У меня дочка наша Вика, которая на втором курсе учится, она говорит, что половина ее группы студентов впервые голосовали, они голосовали за «Единую Россию». И ее это очень сильно удивило, что молодежь за это голосует. А при этом был другой случай, когда вот я в хоккей еще играю, у нас представитель нашей команды говорит, мой отец вечером в воскресенье приехал голосовать, и ему говорит, а вы знаете, а вы уже проголосовали дистанционно. Он говорит, в смысле? А ему там под 80 лет. Он говорит, в смысле? У меня, говорит, кнопочный телефон, как я мог дистанционно проголосовать? Такой вот из всех моих окружений был один такой случай. Я не знаю, кто, где здесь правда, где нет. В смысле, нет оснований не доверять ни Вике, ни сыну этого мужчины, который об этом рассказывал. Является ли это основанием не доверять всем выборам? Нет, не является. Являются ли результаты выборов законными и легитимными? Да, являются. Верим ли мы в результаты, которые объявил ЦИК, это вопрос философский, потому что это касается вопросов веры. То, что мы такие вопросы задаем и обсуждаем, это уже неплохо. Это говорит о том, что у нас достаточно здоровое общество. Лично меня очень сильно смутило в выборах два факта. Если можно, я про них расскажу. У меня еще нет вопросов легитимности выборов, но некоторые странности мы отмечаем, и многие политологи, кстати, их совершенно логично потом объяснили мне. Первая странность касалась голосование за партии и голосование по одномандатным округам. Грубо говоря, за партию «Единая Россия» в бюллетенях проголосовали сколько там, 57%, 58%, да, то есть, ну, чуть больше половины. А одномандатные округа они взяли 92%. То есть получается так, человек приходит на выборы, он голосует за условную партию не «Единая Россия», любая другая, а переворачивая бюллетени, голосуя за одномандатников, он голосует за «Единую Россию».
2: А ты считаешь, что это всегда должно совпадать?
1: Нет, это не всегда должно совпадать, но плюс-минус это примерно должно быть сопоставимо чисто. Мне политологи объяснили, почему это происходит и почему это не странно. Я говорю, вот просто объясните мне эту логику. Я, условно говоря, голосую не за «Единую Россию», за другую партию, переворачиваю страницу, там фамилия. Я голосую за фамилию представителя «Единой России». Мне говорят, они голосуют за конкретного человека. Я говорю, согласен, если человек известный, публичный, понятный, и он известный, я за него голосую просто потому, что я его знаю. Но в этот раз список «Единой России» очень сильно обновился. И откровенно известных людей, там, спортсменов, да, актеров, как раньше было, музыкантов, их там сейчас сильно меньше стало. Известных людей там немного, но тем не менее побеждают неизвестные люди.
2: И мне у меня, например, космонавт был.
1: У меня не было. У меня был пацан 96-го года рождения.
2: А потом ты победил. Пятерки, хотя просто пятерки сравнивали.
1: Да, сравнивали. Опять же, пятерки это ты голосуешь за партии, это пятерки, это федеральный список, это ты голосуешь за партии.
2: Нет, а теперь просто возьми и представь, что вот эти пятерки у тебя в бюллетене.
1: Так а их не было в бюллетене, в том-то вся беда. Ну, нельзя представить, потому что там другие
2: Почему
1: фамилии.
2: Почему нельзя?
1: Потому что реально ты переворачиваешь листочек, у тебя другие фамилии. Я объясню, как объяснили политологи. Они говорят, ты понимаешь... Одномандатный округ – это один конкретный человек. Как правило, в 90% случаев действующий политик, известный местным. И, как правило, он обещает плюшки. И когда конкретно он, потому что он лично заинтересован в результате. И когда человек голосует за партию, то типа он выбирает свои политические пристрастия. А когда он голосует за конкретного человека, он голосует за плюшки, которые ему пообещали. Я только прикинул, и, наверное, в этом логика есть определенно. Вторая странность, которую я хотел рассказать.
2: Может быть, потому что у «Единой России» больше возможностей.
1: Да, это же очевидно и понятно, конечно, да. Конечно, да.
2: На земле, в смысле.
1: И реально это партия, которая на земле делает больше всего дел, просто не потому, что они хорошие, они неплохие, а просто потому, что они реально у власти. И у других нет возможности делать, потому что они не у власти, эти у власти, и они делают больше. Логично? Логично. Людям нравится стабильность. и в условиях проведения специальной военной операции и конфликтов не хотят эту стабильность потерять. Да, она не идеальная, но она понятная. Правила игры понятные. А страны, с которой вторая меня смутила, это то, как натянули справедливую Россию до 5%.
2: Ну вот это, то, ты этот глагол произносишь, у тебя основания есть?
1: Математическая модель. То, как была... Есть математические модели подсчета голосования, и основания для того, чтобы эта кривая, падающая вниз справедливой России после объявления первых там, 30% голосов вниз, не было никаких математических оснований, что эта кривая поменяется наверх. Она поменялась. Еще это не доказательство накруток. Это не доказательство обмана и подлога. Это аномалии и странности, которые естественны для избирательных процессов, потому что они... люди, которые
2: голосуют. Ты же знаешь, например, что ЛДПР, условно, она исторически на Дальнем Востоке получает значительно больше, чем европейская часть.
1: Это значит, касается всех партий. Извини, но я не поверю, что дошедшие результаты из Запада России, в данном случае Калининграда, да,
2: ну, например,
1: они за справедливую Россию. Ну, не поверю. Это мое субъективное мнение. Естественно, у ЦИКа есть все реальные протоколы, бюллетени, кто не согласен, может ознакомиться, оспорить. Для этого в партиях есть наблюдатели. Я всех призываю всегда активно в этом процессе участвовать. Если вам что-то не нравится, приходите, участвуйте, берите бумаги, проверяйте.
2: Ну, смотри, вот если хотели поддержать справедливую Россию где-то к середине и имели для этого технические возможности, я не знаю какие, но предположим, да, вот уже тогда стало более-менее понятно, чуть-чуть они не стали, да, сначала же они были чуть-чуть больше 5, там что-то 13, они, да.
1: И всегда был ниспадающий тренд.
2: Правильно.
1: Всегда был ниспадающий
2: тренд. Можно, а потом
1: резко
2: его...
1: в последний момент, на последних там,
2: 5%... Можно было его перехватить раньше, чтобы не создавать те мысли, о которых ты говоришь.
1: Либо ждали решения политического этого вопроса. Еще раз говорю, я сейчас шел в конспирологию.
2: То есть его изначально не было. Нет, мы должны сохранить стабильность, все 5 партий парламентских должны сохранить хоть какие-то
1: Россия
2: места.
1: Россия особенная партия. В том плане, что их не видно, не слышно. И я... Ты видел вживую одного избирателя «Справедливой России»? Кроме члена партии «Справедливой России»?
2: Ну, я знаю, что люди голосовали. То есть вживую видел.
1: Я видел людей, которые голосуют за людей из «Справедливой России» по одномандатным округам. Этих я знаю, голосуют за конкретных людей. Кто голосует за партию «Справедливой России»? Это, опять же, я знаю, что такие люди есть. Я ни в коем случае не отрицаю вообще. Я называю странности лично мои, которые я увидел. И то, что мы их открыто обсуждаем в прямом эфире, мне кажется, это большой шаг нашей открытости, нашей молодой и развивающейся демократии, где мы не стесняемся эти вопросы обсуждать. И на все эти вопросы, которые точно задаются и Центральной избирательной комиссии, и Элле Александровне Памфиловой, точно у них есть ответы, и причем ответы с цифрами, с бумагами и с фактурой, в отличие от нас с тобой, где мы сейчас просто теоретизируем. Но Рамазан задал нам вопрос. Мы ему, я со своей колокольни, я ответил. Но еще раз говорю, я потом уже разговаривал по итогам голосования с представителями самых разных партий, из «Единой России» и всех остальных системных, кроме «Справедливых России», я просто пока еще не видел. Все довольны. Ну, никто не оспаривает. Никто не говорит, что нас где-то кинули, нас где-то обманули. А если они довольны и они не оспаривают, то, ну, значит, наверное, основания для этого есть.
2: Ну, у нас-то был, собственно говоря, в воскресенье вечерний такой эфир, ну, да, по окончании выборов.
1: Да.
2: Ну, и просто я работал. Только, может быть, немножко представитель коммунистической партии. Так немножко.
1: Они всегда.
2: Вот недовольны. В своем стиле, да.
1: Это традиционно. Но протесты подают по отдельным участкам, наверное, да, может где-то, быть. Но глобально нет. Глобально они согласны.
2: Я бы вообще сказал, что сама кампания прошла очень тихо,
1: спокойно,
2: без вот этих всех грязного белья какого-то, там, криков, воплей и так далее.
1: Опять же, ты видел агитацию «Справедливой России» по городу где-нибудь?
2: Да у меня вообще никакой агитации не было в районе. Нет, вообще никакой.
1: Я видел, но вот этой партии не видел.
2: Никаких листовок, ничего не было абсолютно. Только на доске в подъезде дома было написано, когда выборы, и список там, по-моему, что-то такое.
1: Не, вообще спокойно прошла кампания. И опять же, на мой субъективный взгляд, хорошо, что так. В эпоху войны мы показали, что выборы можно провести открыто, в том числе на территориях, которые подвергаются ударам противника, что очень важно. Явка крайне высокая, люди у нас, соответственно, подошли к этому вопросу, ну а результаты увидим в ближайшие 5 лет.
2: Ну и, в общем, к сожалению...
1: Или такое... на 6 сейчас, на 5 или на 6?
2: На 5, 5, 5. В 21-м были, 5, сейчас в 26-м. Да. И, конечно, к сожалению, вот такой жуткой ценой, потому что погибли представители избирательной комиссии, было еще раз показано, какие мерзавцы нам противостоят. Вот и все.
1: Которые сами не могут провести выборы.
2: У нас звоночек есть. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
3: Здравствуйте, Александр, меня зовут, я из Москвы.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, что вы думаете по поводу выборов президента США в 28-м году. В частности, интересно, кого выдвинут демократы, потому что о республиканцах это понятно, тут либо Марк Рубио, либо Джеки Венс. А вот от демократов совершенно непонятно. И кто все-таки, по-вашему, будет, демократ или республиканец? Вот этот вопрос, 28-й год, выборы президента.
1: Слушайте, вы очень сложный вопрос задали, и спасибо за него, потому что даже демократы не знают, кого они выдвинут. И я думаю, они объявят об этом в последний момент. Это связано с вопросами безопасности кандидата. Но если честно, у меня есть такой, ну, я бы процентов 10-15, а это немало, дал бы на то, что вообще выборы в 28-м году не состоятся.
2: Вот я так и знал, что ты скажешь.
1: Я же должен конспирологию как-то... Ну, правда, у Трампа сейчас есть много оснований для того, чтобы вводить всякие чрезвычайные положения. Но вспомните сериал «Карточный домик», да? Где этим главный герой этого сериала пользовался подобным правом президента, и как он стал президентом, когда за него не проголосовал ни один человек. Трамп сейчас находится в ситуации, когда ему терять нечего.
2: Почему? У него есть гольф-поле в Мар-а-Лаго.
1: Вот он не хочет его терять. Все, он понимает, что сейчас его безопасностью занимаются все государственные структуры, куда он, кому он дал распоряжение заниматься. На его безопасность работает вся государственная машина.
2: А так в него будут стрелять?
1: А так в него будут стрелять. И что ему терять?
2: Ну, вот такой, вообще вот, если бы выборы были бы сейчас, конечно, как республиканец победил, вне зависимости.
1: Нет. Если бы выборы были сейчас, не факт, что победил. Сейчас республиканская партия находится на дне с точки зрения рейтингов. Как бы они победили? А вот что будет через 2 года, кто его знает?
2: А потому что неизвестно, кто с той стороны. Достаточно сказать, демократ, Гэвин Ньюсом какой-нибудь, давай иди.
1: Вообще не важно, кто с той стороны. Демократы и берегут своего кандидата, зная возможности Трампа по поиску компромата, всяких скелетов в шкафу и прочего негатива. Они хотят сохранить в тайне это до последнего момента. Там вот когда у них будет последний, там же через праймерис определяется кандидат. Вот посмотрим.
2: Ну, судя по прошедшей кампании, у них этого кандидата и нет, потому что они кидались, бросались.
1: Но другой вопрос, и наш слушатель 100% прав, он на это намекал, что у демократов сейчас нет лидера.
2: Ну, о том и речь, да.
1: И это самая большая проблема демократов. Но нужен ли в современном обществе, в обществе искусственного интеллекта и цифровизации лидер? Европа без лидера сколько живет? Ну, Урсула фон дер Ляйен кто выбирал? Она что, лидер Евросоюза? Нет. Мешает ли это ей управлять Евросоюзом? Нет, не мешает. То демократы, мне кажется, пойдут по такому же пути.
2: Но это технологии.
1: Да?
2: Это технологии. Да. Даже не искусственный интеллект. Это просто их устойчивость вот этой вот системы, которая позволяет правящей элите управлять, не имея поддержки населения никакой.
1: Да.
2: Ну, что же делать?
1: Давай на внутрянку пойдем. Давай пройти про сборы на самолеты.
2: А, ну, можно, да. Новый сбор, хотел сказать, утиль сбор.
1: Ну, по сути, да.
2: На компенсацию лизинга, то есть самолет кто у кого в лизинг-то будет брать, я пока не понял.
1: Авиакомпании у производителей. Ну, отечественные производители будут отечественным авиакомпаниям
2: в лизинг. И потихоньку платить, да?
1: Да. Угу. Ну, так это работает во всем мире.
2: Потому что, как говорят, более высока стоимость эксплуатации по сравнению с зарубежными самолетами, которым, прошу напомнить, наверное, там уже 30, сколько-то, 20, может, лет.
1: Ну, нет? И в целом, даже если ситуация изменится, и западные авиакомпании, и производители самолетов вернутся на российский рынок, эксплуатация российских самолетов будет дороже, просто потому что у российских самолетов пока нет рынка, нет технологической цепочки, которая обеспечивала бы непрерывные техосмотры и замену запчастей. Это пока только будет вырабатываться. А пока это будет вырабатываться, на это уйдет несколько десятков лет, скорее всего. Это будет дороже, чем те компании, у которых все это существует. И вот у меня к вам вопрос, уважаемые радиослушатели. Я прошу вас к нам дозвониться. +7 495 95 91 2. +7 495 95 95 91 2. Готовы ли вы платить на 1000 рублей больше за билет, понимая, что вы летите на отечественном импортозамещенном самолете МС-21, или вы бы сэкономили эту 1000 и полетели бы на недружественных производителях типа Airbus или Boeing. И теперь, оказывается, нам для того, чтобы пользоваться своим, нужно доплачивать. С точки зрения рынка, кстати, это совершенно нормально, потому что пока у нас маленький рынок, и, соответственно, себестоимость больше. Слушаем. Здравствуйте.
2: Пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы говорите?
4: Александр, Санкт-Петербург.
1: Здравствуйте.
2: Достанете из широких штанин 1000 кровно заработанных рублей?
4: Достану. Вы обсуждали там это, тему Зеленского.
2: Угу.
4: Ну, если честно, уже вот как бы я давно в политике, ну, в смысле, слушаю это все.
1: А выключите радио, пожалуйста, слушайте, слушайте нас в телефоне, потому что там идет небольшая задержка, мы друг друга будем не понимать, ага? Спасибо большое.
4: Да. И, ну, это уже надоело, наркоманы этого...
1: Согласны, смотреть, как бы, ну... согласны. Что вот мы поэтому предложили обсудить новость про самолеты.
4: Да, потому что, ну, как бы, если честно, все уже должны, все нормальные люди должны понять, что к чему идет. Там, ну, понятно, что крайняя точка, это там может быть что-то плохое, но жить в ожидании чего-то плохого нет смысла.
2: То есть сразу, поэтому... сразу надавить на точку и не ждать?
4: Нет,
2: раз уж...
4: нет, не надо никуда давить, просто надо жить своей жизнью, и меньше-меньше, я так считаю, что меньше обсуждать иностранные вот эти вот какие-то новости, там, топливо. Да это их не дела. Пусть они там что хотят, то и делают.
1: Я бесконечно вас обожаю. Я предложил вам до звонка обсудить тему наших внутренних тем, в смысле самолетов, готовы ли доплачивать. Вы нам звоните, рассказываете, что давайте не будем обсуждать Зеленского. Так давайте не будем. Вот лично вы скажите нам, пожалуйста, если вам предоставят возможность летать на российском самолете МС-21 на 1000 рублей дороже билет или на недружественных Боингах и Аэрбасах, вы на чем захотите полететь?
4: На наших самолетах.
1: Вот за это я обожаю наших людей еще больше. Спасибо вам огромное за звонок, потому что на самом деле, да, русскому человеку принципиально на чем лететь. Американцу по барабану, главное, подешевле. Она принципиально. Но я лично боюсь, что вот это 1000 рублей превратится через год в 10 000, ну, условно. И пойдет она совсем не на то, на что должна была по задумке.
2: Подожди, а ты смотришь марку самолета, когда билет покупаешь?
1: А она не всегда доступна, но да, ну, конечно, стараюсь смотреть.
2: Я на цену прежде всего смотрю. Или нет?
1: Ну, да, но нет. Да, но нет. Понимаешь, у нас нет возможности. Проблема нашей российской авиаотрасли в том, что мы убили нашу малую авиацию в свое время, ну, с помощью западных гигантов, в том числе Boeing и Airbus, которые давили и лоббировали свои самолеты, среднемагистральные, дальнемагистральные. И у нас сейчас не такой богатый выбор. Ты не можешь там, на том же перелете, не знаю, там, Москва-Самара, сказать, вот хочу на этом самолете полететь, на этом не полететь. Мы реально сейчас выбираем то, что подешевле, то, что удобнее по времени. Но когда мы наладим, а я верю, что мы наладим наше производство наших отечественных самолетов, и пусть пока какое-то время билеты будут на 1000 рублей, на 500 рублей дороже. Главное, чтобы во благо пошло. Главное, чтобы летали. Главное, чтобы было безопасно и было наше. Потому что со временем все это дело разовьется и должно развиться в то, что было в Советском Союзе. Ту отрасль, которой мы гордимся, любим. И вот там, когда вот можешь себе представить Советский Союз, 88-й год, не самые лучшие времена, да, но тем не менее. У тебя
2: не
1: выбор,
2: еще хорошие.
1: Ну, хорошие, да, согласен. А у тебя выбор лететь на Ту-154, либо на американском Боинге. Вот ты бы на чем полетел?
2: Нет, ну я из любопытства, может быть, полетел бы, потому что я потом летал и тем, и другим. Например, мне Ил-76 не меньше, чем вот эти все Боинги нравятся.
1: Согласен.
2: Вот. А потом...
1: Очень хочется эти времена вернуть.
2: Есть еще один плюс. Знаешь, как Генри Форд отвечал на вопрос, какой автомобиль лучше? Он говорил, новый. Да. Поэтому эти самолеты МС-21, они будут новые.
1: Но вот с ним поспорили сейчас автомобилисты, наверное, на самом деле, потому что в современных условиях засилия китайского автопрома на неплохого, кстати, на российских дорогах. Иногда можно сказать, что надежный автомобиль, проверенный автомобиль лучше. Но мы нашу авиаотрасль поднимем, в этом нет никаких сомнений. Нужно будет доплатить за билеты, я думаю, мы это переживем.
2: Спасибо всем, кто нас слушал. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
5: Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 22 часа, в Челябинске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. США обещают и дальше добиваться урегулирования на Украине. СМИ пишут о мощных взрывах в Николаеве и Кировограде. Парламент Италии одобрил возвращение страны к ядерной энергетике. Подробности далее. Соединенные Штаты продолжат работу по урегулированию конфликта на Украине, заявил постпред страны при ООН Майк Уоллс. По его словам, в этом процессе есть точки взаимопонимания, в частности, в вопросах энергетической и продовольственной безопасности. Уоллс добавил, что Штаты готовы выступить посредником, содействовать трехсторонним переговорам и использовать любые дипломатические возможности, чтобы свести стороны вместе. Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине отметил, что Вашингтон в контактах с Россией подтверждает заинтересованность в том, чтобы содействовать украинскому регулированию. Дипломат также напомнил, Москва неоднократно подтверждала готовность к переговорам, но, наученная горьким опытом, не будет на этот период делать паузы в специальной военной операции. Владимир Зеленский выступил перед Генассамблеей ООН при полупустом зале, передает корреспондент РИА Новости. Единственной делегацией, представленной в полном составе, была украинская. Большинство стран-членов Всемирной организации оставили в зале по одному-два своих представителя. Это было одно из последних выступлений утренней сессии. Политик с трибуны ООН призвал международное сообщество ограничить возможности России продолжать войну. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве. По данным Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги. Также звуки взрывов и вой сирен слышны в Кировограде. Москва и Оман прорабатывают варианты возобновления и наращивания российского экспорта зерна в ближневосточную страну, рассказал посол России в Иордании Глеб Десятников. Он отметил, что раньше королевство закупало много зерна у России и сформировало стратегический резерв, однако запасы уже исчерпаны. Что-то, конечно, могут покрыть Австралия, Аргентина, Канада, но по цене и по логистике Иордания привыкла покупать у России, добавил Десятников. Сенат Италии принял закон, закладывающий правовую основу для возвращения страны к ядерной энергетике. В начале июня проект уже получил одобрение Нижней Палаты. Министр окружающей среды и энергетической безопасности Джилберто Пикетто Фратин назвал этот день историческим для Италии, подчеркнув, что устойчивая атомная энергетика наряду с возобновляемыми источниками позволит сделать страну безопасной, независимой и конкурентоспособной. Правительству отводится 12 месяцев на принятие указов, способствующих возобновляемым производства электроэнергии на АЭС. Развитие этой сферы в Италии прекратилось после аварии на Чернобыльской атомной станции. Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его окружении. Источник агентства уточнил, что причиной смерти стал несчастный случай. Соседов упал с лестницы и разбился. Широкую известность критик и журналист получил благодаря участию в многочисленных телевизионных музыкальных проектах. Он также занимался преподавательской деятельностью. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Егор Станиславович.
3: Здравствуйте, дорогой Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну, давайте начнем чуть-чуть. Время от выборов уже начинает отступать примерно. Какие-то выводы уже сделаны. Мы задавали в воскресенье, у нас был марафон такой на радио, да, и практически всем представителям партии, помимо вопроса, довольны ли вы результаты, какой вашей, собственно, партии оцениваете, что показали эти выборы? Всем задавали, теперь вот ваш
3: ну, учет. Смотрите, на самом деле, первое, что они абсолютно показали, это то, что вот даже маленькой совершенно щелочки на которую рассчитывали наши противники и на территории Украины, и на территории, соответственно, западных стран, о том, что они как-то вот покачают ситуацию летом, они создадут какие-то поводы для общественного недовольства, протестов и так далее. Вот. И, соответственно, как-то у нас государство хоть немножко легитимность пошатнется. Мне кажется, что эти выборы показали, что ну, оно настолько нерасшатываемое, просто вот эта легитимность, вот, что с ним не то, что какие-нибудь там удары Зеленского или помощь там, Евросоюза, НАТО и всех прочих не справятся. С ними даже наши собственные чиновники справиться не сумели. То есть они очень старались, я вам честно скажу, вот у меня именно как у политолога, у политаналитика весь вот прошлый год и всю первую половину этого года была тревога, что вот прям было ощущение, что наша бюрократия просто вот всеми силами раскачивает страну к выборам. Угу. Но, по счастью, они с этим не справились. Во-первых, как-то все-таки за лето немножко прикрутили хотя бы часть какой-то неадекватности, хотя тревога возникает сейчас после выборов, не включили ее вновь. А во-вторых, все-таки вот тот, как бы, то наше воздушное контрнаступление, которое началось с июля, и где мы каждый день видим, как конкретно Украина расплачивается за те удары, которые нанесены, скажем так, по нашей стабильности, ну, они общество сплотили. Они общество сплотили. То есть видно, что мы здесь играем не в игрушки. Видно, что мы там не играем в кота Леопольда в то время, как нам действительно пытаются подорвать нефтяную инфраструктуру, торговую инфраструктуру и так далее. Потому что, как бы, грубо говоря, каждый удар по нам, что называется, на миллиметр вгоняет неонацистский режим на Украине на 10 сантиметров в землю.
2: Вот. Помните, как в «Былинах»? Один одного ударил колено, другой другого ударил.
3: Совершенно верно, совершенно верно. Вот. А Украине никогда не надо забывать, что все-таки это разность потенциалов, и пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Вот. Вот они абсолютно здесь в роли тонкого. Так что здесь и вот этот вот соотношение, опять же, внутриполитического кризиса, который теперь ощущение в Киеве, он перманентный, вот, и все-таки достаточно жесткой, я бы сказал так, референдумной реакции наших граждан на этих выборах, на все внешние угрозы, она весьма показательна. У нас, конечно, теперь сложилась уже очень своеобразная ситуация в Думе. Я бы сказал так, что это уже, это, там, грубо говоря, парламент ГДР такой немножко, вот, где одна мегапартия и четыре как бы, вот, партии лояльной оппозиции. Но с одной мегапартией как бы все понятно, потому что ну, Единая Россия это просто вот, как бы, ну, слепо к нашей власти, вплоть до того, что там есть совершенно, я бы сказал, разные политические фигуры с разными политическими позициями, вот, иногда в чем-то даже полярными политическими позициями, вот, но там много очень симпатичных мне людей, вот, например, я каждый раз радуюсь, когда вижу отличные результаты Петра Толстого, вот, просто вот, как бы, вот политик, за которого, имея я возможность там проголосовать лично, я бы всегда бы голосовал бы лично за него. Вот. Но что еще, мне
2: как кажется,
3: показать?
2: Как он на блестящем французском раздевал.
3: Да, совершенно было, верно. Да. Вот. Но что здесь еще показательно, вот для меня, как для человека, который все-таки анализирует какие-то внутриполитические, идеологические у нас процессы и так далее. Конечно, поразил на самом деле довольно низкий результат КПРФ. Казалось бы, вот все последние десятилетия у нас идет какая-то такая неокоммунистическая накачка. И видно, что как бы товарищ Зюганов и его подчиненные поверили в это. Они уже даже от такого, я бы сказал, национал-сталинизма начали переходить там, к неоленинизму и так далее, осуждать любые, что называется, как они говорят, ревизионистские тенденции. Даже там 20-й съезд КПСС осудили, то есть фактически как бы, прославили там ежовщину, бериевщину и все такое. Что, дало это какой-то результат? если не ошибаюсь, минус 5%
2: они потеряли. 18 был, стал 13.
3: Да. Вот, да, практически минус 5% они потеряли на... я думаю, что во многом на этой истории. Потому что, ну, понимаете, пока КПРФ была такой вот партией, что называется, критической национально-патриотической оппозиции, за нее голосовали очень многие. Был грех однажды, я даже за них проголосовал на каких-то выборах из серии, что пусть как бы люди все-таки, чтобы в парламенте тоже была какая-то критика, какие-то дискуссии. Ну вот после того, как обозначили они себя в нише именно неоленинизм, причем с какими-то странными инициативами, что а давайте там у граждан вклады изымать в экономику, с оскорблениями в адрес двуглавого орла как государственного герба и так далее. И вот электоральная база пошла на убыль. Вот.
2: Извиняюсь, неестественным ли путем?
3: Ну, отчасти естественным, Но есть, конечно, понимаете, у них такая, я бы сказал, воронка образуется, что становится меньше старшего поколения. Угу. Молодое поколение, которое приходит, это приходят молодые люди именно таких ультралевых взглядов. И эти люди ультралевых взглядов, они начинают сдвигать партию влево, и та теряет еще большее количество, что называется, нейтрального электората, то есть того, которому дедушка Ленин не нужен. Вот. То есть, соответственно, я думаю, что вот этот вот дрейф КПРФ в этом направлении, скорее всего, продолжится. Очень интересный результат ЛДПР. Вот. Он, наверное, не лучший в их истории, но и далеко не худший, очень впечатляющий результат ЛДПР, с учетом того, что это первые выборы вот совсем уже без Жириновского. Вот. И внезапно выясняется, что у партии и без Владимира Вольфовича с его харизмой есть свое собственное лицо. Что они, в общем, заняли нишу такой консервативной, с такими вот откровенно правыми убеждениями партии. Появились какие-то молодые перспективные люди, там, Воропаева и так далее, которые обозначают, что да, вот мы вот на этом вот фланге стоим, мы жестко ставим миграционную повестку. Они как бы не боятся совершенно обозначать, в том числе как раз темы для, скажем так, антикоммунистического электората. То есть я заметил, что это была единственная партия, которая вслух сказала, а давайте поставим памятник Колчаку. И понятное дело, что люди, которым как бы... Не хочется бесконечного количества памятников Сталину и Ленину, зато хочется памятник Колчаку, они за них проголосовали. Ну,
2: Сталину-то нет памятников у нас практически. Да,
3: слушайте, в Вологодской области поставили только 3. Что интересно, у Единой России там практически худший результат по стране, а у КПРФ наоборот.
2: Не, ну, в последнее время несколько появилось, а до этого уже не было.
3: Да, до этого не было. Вот. То есть, грубо говоря, на самом деле... Какой я вывод делаю из этого всего? Очень простой, что у нас как-то, я бы сказал так, в медиа, в экспертной среде очень переоценили степень, что называется, неокоммунистических настроений в стране и очень недооценили потенциал, скажем так, правых настроений, как бы и консервативных, носителем которых выступает либерально-демократическая партия, так смешно, и чисто либеральных, но без заукраинской повестки, как, например, в лице новых людей. Я вам честно скажу, на самом деле, я не очень люблю партию «Новые люди», вот, скажу честно, потому что они время от времени какую-то странную феминистскую повестку продвигают, а какие-то странные совершенно темы, какие-то, я бы сказал, из западной политкорректности, типа «давайте запретим тигров в цирках» и так далее. Вот, но... Как бы надо осознавать, что есть такой электорат. Есть электорат, который буквально вот реагирует на тезис «новые люди». То есть я хочу голосовать за новых людей в парламенте, хочу голосовать за новые лица, за какие-то новые подходы и так далее. И, ну, это весомый тоже получился сектор. Вот. И на самом деле...
2: Извините, да. Я, кстати, спрашивал представителей партии, а почему у вас, говорю, бойцов ССВО в тройке, вот в пятерке. У них, во-первых, нет пятерка, а тройка. И, ну, пришлось на чуть-чуть немножечко сказать, ну, у нас там они где-то есть, но все равно вот было, да. Видимо, это принципиальная позиция.
3: Ну, может быть. Но там кто-то из их представителей заявил, что типа, что вот, как бы нам нужны люди политически компетентные, как бы, а военные, они все-таки должны воевать, и все в том же духе. Ну, да, какая-то, может быть, демонстративность в этом почувствовалась. Вот. Я, на самом деле, очень рад за справедливую Россию, которая вот ходила на грани, что она все-таки за этой гранью в парламенте сохранилась. Почему? Потому что все-таки там есть довольно приличное количество вменяемых патриотов, четких, которые, ну, по некоторым вопросам занимают очень принципиальную позицию. Жалко, конечно, что вот мой старый друг Анатолий Александрович Вассерман на этот раз не пошел в парламент. Вот. Но, тем не менее, то есть, грубо говоря, без справедливо россов на самом деле парламент был бы не совсем полный. То есть, в этом смысле, скажем, в текущей нашей политической логике, мы увидели очень хорошие выборы с очень хорошими результатами. И, ну, вопрос только в том, как теперь этими результатами наше государство распорядится, какие решения будут приняты, потому что одно дело, когда требуются какие-то тяжелые решения, которые при этом предполагают определенные единогласия, другое дело, когда начинается какой-то вот такой вот административный восторг самими собой, и придумываются какие-то бесконечные, бессмысленные запреты. Вот я надеюсь на первое, а не на второе. Что это будет дума серьезных решений, а не бессмысленного какого-то запретного куража.
2: Ну и, соответственно, теперь второе событие, которое нас занимает, Генеральная Ассамблея ООН, все об этом говорят, пишут и так далее. И одна из для нас важных, наверное, да, встреча Дональда Трампа и Зеленского, соответственно, в Белом доме. Это произошло в том же антураже, где хлестали его по щекам фактически. Но сейчас, может быть, тон был несколько другим. Меня больше всего удивляет, знаешь, что и Макрон говорил, и Трамп говорил. Они все обсуждали окончание конфликта без нас опять.
3: Ну, вот какой это, в этом смысл, я не понимаю, честно говоря. Конечно, этот, как всегда, как это называется, шмыгающий носом Зеленский, конечно, он забавное впечатление производит. То есть, действительно, вот, ну, он реально себя ведет как кокаинист на публике. Ну, Трампу уже, видимо, на это наплевать. Ну, в принципе, позиция Трампа, она становится все более комичной. Вот, она становится все более одномерной. По мере того, как козыри, что с украинских, что с западных рук просто исчезают, фактически послание Трампа звучит так. Вот, Украина больше не может воевать, поэтому, пожалуйста, прекратите войну на ее условиях. А зачем нам это надо, простите, пожалуйста? Это, знаете, маршал Фош, командующий французский в конце Первой мировой войны, когда к нему приехали немецкие представители вот, в ноябре 1918-го, они ему сказали, что вот мы приехали предложить перемирие, прекращение огня, а он им отвечает, а скажите, а зачем? У нас все хорошо, нам нравится воевать, мы идем вперед, зачем нам прекращать огня? Ну, мы не можем больше воевать. То есть вы просите о капитуляции, так бы и сказали. Вот. Вот мы сейчас в целом находимся в ситуации маршала Фоша. То есть, грубо говоря, Россия, наращивая давление на Украину, как бы помимо того, что она добьется своих целей непосредственно на Украине, в общем-то, для любой другой страны ближнего и дальнего зарубежья будет продемонстрирована цена конфликта с Россией. Я думаю, что теперь очень многие из тех, кто до этого думал, а вот мы вот что-нибудь там где-нибудь откусим, вот как бы посмотрим на какую-нибудь Молдавию, которая все думает, а нельзя ли в нынешней ситуации прыгнуть на Приднестровье, Вот. А потом они себе представляют, как туда по Кишиневу прилетают беспилотники, прилетают баллистические ракеты, а им, в общем, есть откуда лететь, из того же Крыма, в общем, до Молдавии не сильно дальше, чем до Одессы или до Затоки.
2: Только из Каспийского моря.
3: Но, да, прилететь могут откуда угодно, но есть что лететь прямо недалеко. Вот. И, соответственно, уже гораздо меньше мысли о том, а не прыгнуть ли на Приднестровье. А, конечно, прибалты храбрятся, прибалты хамят, вот, как только могут, но при этом тоже видно, что они начинают осознавать масштаб цены конфликта с Россией. То есть, вот, грубо говоря, мы с вами начинаем видеть, что да, вот этот наш манера ведения конфликта в предыдущие годы с достаточно сдержанными ударами, с попыткой проявить как бы гуманизм, попыткой не подрывать экономику той же самой Украины, с какой-то задней мыслью, что, может быть, что-то нам пригодится и так далее. Вот эта вот логика, она оказалась неверной. Она оказалась только затягивающей конфликт, потому что, как бы, по-хорошему вот этот вот язык не понимали и только борзели и думали, как бы еще нас побольнее ударить. Как только Россия начала наносить болезненные удары, тут же внезапно выяснилось, что и у Украины все сложно, и у тех, кто ее поддерживает, все сложно, потому что на самом деле они не могут удовлетворять все более и более нарастающий поток украинских требований. Так что если до этого, скажем, аналитики говорили, да какой вы ущерб нанесете на Украине, да для Украины, у нее же все на аутсорсе, у нее вооружение на аутсорсе, у нее финансы на аутсорсе, у нее как бы только люди единственные, что не на аутсорсе, хотя там тоже они набирают там колумбийцев и кого угодно, еще наемников по всему миру, но на это тоже нужны деньги. Но внезапно выяснилось, что... Грубо говоря, картошку ты уже в таких объемах на аутсорсе не, как бы, не обеспечишь. И после того, как разрушают всю нефтяную инфраструктуру и заправки, что, скажем, какой-нибудь премьер Венгрии Мадиер не хочет строить нефтяные терминалы для Украины на своей территории. Вот. То есть, и мало того, теперь внезапно Зеленский с компанией начали орать, что у них денег нет. Это уже совсем смешно с учетом того, что не так давно как бы, ему выделил ЕС кредит 90 миллиардов евро. И часть из него они даже уже получили. Тут внезапно выясняется, что денег у них оказывается на капитальные расходы на все нет. Там колоссальная проблема с железнодорожным транспортом, потому что Россия разрушает систематически железные дороги Украины. Вот, причем, что называется, в прямом эфире. То есть люди едут в поезде, при этом наши ухитряются так филигранно загнать беспилотник в локомотив, что как бы с людьми в вагонах, если это пассажирские, ничего не случается, но они видят за то, что вот ехали на поезде, вот поезда нет. То есть внезапно выяснилось, что козырей против России, которая ведет достаточно жестко свою как бы военную стратегию, уже не осталось. И начинаются вот эти вот странные, смешные разговоры. А давайте вы помиритесь, потому что как бы ваш противник не может воевать, но при этом помиритесь на его условиях.
2: Вот. Кстати, я бы еще сюда котлы добавил, да, штуки 3-4 часа действуют же, да?
3: Совершенно верно, совершенно верно. Ну, как бы сказать, я бы заметил так, что при этом на земле мы ничего не форсируем, и разумно не форсируем, потому что сейчас задача все-таки это стратегическая. Знаете, опять же, вот как бы шли вот эти разговоры, что вот Россия никогда не выиграет войну на истощение. Вот, на истощение может и не выиграть. Но на системное разрушение, вот, собственно говоря, это та война, которую англосаксы со своей стороны вели против гитлеровской Германии, когда они бомбили просто ежедневно немецкую промышленность, крупнейшие городские центры и так далее. Но они, конечно, делали такие вещи, которых мы никогда не делаем и вряд ли будем когда-нибудь делать. Там со сносом целых городов. Ну ладно, Дрезден, они... Конечно, нам же тогда подстроили подлянку, они разбомбили Кёнигсберг, так что нам достались уже фактически руины, когда мы его брали. Вот. То есть в Кёнигсберге не потому так мало нам на самом деле осталось от немецкого времени, что в процессе штурма все это пострадало, а потому что перед этим была чудовищная просто бомбардировка англоамериканцами. Вот. Но вот Россия сейчас фактически взяла по отношению к Украине вот эту стратегию массового разрушения всего. Потому что, ну, и вы хотите нас опрокинуть, хорошо, давайте тогда мы вас опрокинем. Если вы не вменяемы в плане переговоров, а никакой вменяемости добавочной Зеленский не продемонстрировал. И Трамп не продемонстрировал. То есть у Трампа же сейчас вообще дурацкое положение, потому что он, даже если бы он хотел бы давить на Зеленского и от него что-то требовать...
2: Нечем.
3: Во-первых, нечем. Ну, собственно, самая комичная история. На протяжении последних 3 недель Трамп все время заявлял, что удары Зеленского по нефтеперерабатывающим заводам России поднимают цены на дизель и в Европе, и в Америке. И это действительно так.
0: Узнать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшая цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу – это Атлантида. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
7: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья.
10: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
10: «Изолента Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Только 51 из 193 членов ООН поддержали заявление по Украине с бездоказательными обвинениями в отношении России. Это на 11 больше, чем в прошлом году, констатировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Как ранее передал корреспондент РИА Новости, в числе стран, не присоединившихся к антироссийскому заявлению по Украине в ООН, есть и США. Между тем, глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления перед заседанием Совбеза ООН оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Вместо Монако она назвала Марокко. После этого Каллас исправила ошибку и продолжила выступление. Завершить работу по восстановлению электроснабжения большинства абонентов ДНР планируют к утру, сообщил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он отметил, что сбой спровоцирован вражескими атаками на энергосистему. Весь день аварийные бригады работали в усиленном режиме. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, отключены свыше 1000 трансформаторных подстанций. Без электричества остались почти 200 тысяч жителей 9 районов города. Нацбанк Украины потребовал от кредитных организаций отойти от практики тотальных отказов в приеме платежей по залогам за подозреваемых. Последние недели с этим были проблемы. На фоне скандальных уголовных дел пишут СМИ со ссылкой на источники. По их данным, требование прозвучало от представителей регулятора на закрытом совещании. В частности, Нацбанк потребовал проводить платежи по залогам, если внесенные средства прошли финмониторинг и к ним нет вопросов. Ранее банки на Украине отказывались принимать платежи по залогам за депутата Верховной Рады Вадима Сталара и экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро. В Екатеринбурге сгорел трансформатор в Орджоникидзевском районе. Пожар уже потушили, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Свердловской области. Перед этим ЧП жители нескольких районов Екатеринбурга наблюдали в небе две яркие вспышки и слышали грохот. В некоторых домах на короткое время пропало электричество. 5 российских спортсменов вошли в заявку турнира по спортивной гимнастике World Challenge Cup в Париже. В составе команды Варвара Белова, Матвей Акиньшин, Тимофей Акиньшин, Илья Заика и Алексей Ростов.

0: Холмогорская резьба.
1: Продолжаем разговор. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Наша песнь была прервана на... Ну, я бы сказал, можно сравнить опять два разговора, когда отхлестали по щекам в Белом доме, в том же самом, в тех же самых декорациях Зеленского, там сколько-то там, пару лет назад был. Вот. И сейчас, только тогда Трамп говорил Зеленскому: у тебя нет козырей, а сейчас он его просит: не перестанешь ли ты наносить удары по российским МПЗ, потому что у меня здесь...
2: А Зеленский игнорирует его полностью. То есть, на самом деле, конечно, бедняга Трамп. То есть, его реально унижают все, кто только может. Вот. А в свете чего я, например, начал радоваться в тот момент, когда Трамп от позиции как бы такой как бы квазисимпатии к России начал переходить, наоборот, на позицию поддержки Украины. Потому что для Украины это был, как оказывается, плохой сигнал. Потому что всех, кого начинает поддерживать Трамп, что-то у них начинается не то. Вот. Вот и у Зеленского тоже пошло вот это не то по полной. Ну и посмотрим. Ну, все, конечно, теперь выжидают результатов промежуточных выборов в США, после которых с очень большой вероятностью Трамп превратится даже не в хромую утку, как говорят в американской политике, знаете, это уже, я бы сказал так, чучело хромой утки. Потому что все-таки обычного президента, который как бы вот под конец срока движется, ну, хоть немножко уважает парламент, а здесь его будут добивать демократы, насколько это только возможно.
1: То есть он обе палаты проиграет, считаете?
2: Он, по всей видимости, да. Сейчас вообще у республиканцев в результате вот всей неадекватной политики Трампа, в результате полного провала войны с Ираном, которая привела реально к мировому энергетическому кризису, вот. При том, что, в общем, Ирану... как бы нанесен был в самом начале определенный ущерб, но дальше с ним ничего сделать не могут. Вот. А в результате всего этого от Трампа начинают отворачиваться даже традиционные республиканские регионы. Сейчас под вопросом стоит, будет ли сенатор от Техаса республиканцев, понимаете? При том, что Техас, казалось бы, он всегда вот... То есть одно время там, конечно, были демократы, но это были демократы, что называется, расисты, которые негров линчуют. А с тех пор, как бы интонации партий поменялись в 60-х годах, соответственно, республиканцы стали более правой партией, демократы, в том числе на юге, стали такой как бы более левой, более либеральной, всегда Техас голосовал за республиканцев. Соответственно, если сейчас они его потеряют, то это уже просто катастрофа будет общепартийная.
1: Почти как у Мерца, да, я бы сказал.
2: Да.
1: Тем не менее, Зеленский при этом говорит, во-первых, что он готов к любым формам энергетического перемирия, тут у меня там под вопрос к нему, а вот вывести войска оттуда, он готов
2: в обмен на перемирие? Он готов к тому, где он проигрывает. Он готов к перемирию на том фронте, где он однозначно совершенно проигрывает. Вот, поскольку, точечные удары по НПЗ российским, они даже в самом худшем для нас случае все-таки создают локальные напряжения, которые мы можем как бы с которыми мы можем справиться. Определенные неудобства есть, но это неудобства несравнимые с тем как бы масштабным, что называется, пожаром, в котором сейчас уже несколько месяцев живет вся Украина. То есть понятное дело, что для Зеленского воздушное перемирие было бы выгодным. Но нам оно зачем?
1: Спасительным, я бы сказал.
2: Да, зачем нам? В конечном счете вот это воздушное перемирие, оно будет, скажем так, негативно сказываться на наших потерях на фронте. Потому что сейчас мы можем ослаблять Украину, абсолютно дистанционным способом. То есть нам для этого не приходится, скажем, бросать штурмовые полки, там, брать какой-нибудь очередной населенный пункт.

0: очередную высоту, они все равно это делают, но делают точечно и предварительно, очень серьезно ослабив противника на этом направлении. То есть, когда, скажем, в глубину на несколько сот километров вырублены все заправки, понятное дело, что гораздо проще там подходить, кого-нибудь окружать и так далее. Вот. То есть, нам это не нужно сейчас совершенно, потому что, ну, любые удары, которые Украина может нанести, они не выходят за точечные рамки. И с каждым новым накатом наших воздушных ударов их возможности сокращаются. Им приходится подолгу накапливать вот какие-нибудь тысячи беспилотников для того, чтобы хотя бы один из них долетел бы до какого-нибудь московского НПЗ. Ну, это просто неравная для них игра. Вот. Соответственно, нам это не нужно.
1: И второй,
0: пусть идет, да, на уступ.
1: И второй вопрос, наверное, заключительный по этой теме. Зеленский еще уже, по-моему, неоднократно повторил, что до зимы конфликт может быть разрешен. Каким-то образом? Каким?
0: Ну, пусть уходит. Пусть уходит, откуда ему поставили определенные вешки, откуда он должен уйти, потому что и каждый раз эти вешки будут сдвигаться. Потому что на сегодняшний момент, после освобождения Орехова, украинские, например, военные эксперты ждут, что в ближайшее время российская армия зацепится непосредственно за город Запорожье. Запорожье, тот, да, самый, который Александровск. Вот. Я, кстати, всегда за то, чтобы ему вернуть назад историческое имя, вот, потому что, ну, Запорожье все-таки на самом деле не совсем там, и Запорожская сечь была не совсем там, вот, и какой-то вот создавался такой, я бы сказал, избыточно малороссийский колорит вот этому городу, который на деле это часть русской военной оборонительной линии, построенной в 18 веке. И, между прочим, я даже, мне кажется, что даже коммунисты не должны возражать, потому что это в песне «Гренада» поется «Ответь, Александровск, Харьков, ответь».
1: Давно ли по-испански вы, да, начали петь? Помним, да, Михаил Светлов,
0: да,
1: автор,
0: да, да,
1: этих замечательных,
0: верно,
1: строк. Ну, если продолжать ситуацию, то, ну, то тоже, кстати, вот о культуре, да? Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин разразился такой фразой. Есть либо россияне, либо украинцы, внимание, вот дальше почти цитата, которых Россия перетащила в свой культурный мир. Вот прям тянула 300 лет вообще за усы, за оселедец, чтобы вот там что-то такое им навязать. У меня вопрос к Ярославу, а вообще есть, по большому счету, украинский культурный мир?
0: Нет, понятно, что... Вот понимаете, это на самом деле действительно очень смешно. Вот. Почему? Потому что они собственными, как бы собственным ртом начинают признавать, что те, как бы, что никаких украинцев, строго говоря, нет. Что, грубо говоря, все равно те люди, которых они называют российскомовными, это носители русского языка, это носители русской культуры, это носители русского менталитета. И от того, что им они выдумали какую-то украинскую идентичность, вот, по сути, ничего не меняется. Мы, к сожалению, находимся в ситуации, ну, фактически гражданской войны. Когда часть нашего русского населения, за счет того, что она была политически отделена сначала в составе СССР, потом, соответственно, вот эта самая незалежность, они начали думать о том, что вот эта вот сепаратная государственность под названием Украина даст им какие-то преимущества политические и экономические, вот это вот пресловутый безвиз Европы и так далее. И отчасти вот вся та цель СВО, которая, может быть, не озвучена у нас наверху, но которая как бы все равно вырисовывается из всего, объяснить этим людям, что нет никакой жизни, никакой хорошей жизни, а иногда вообще просто никакой жизни в отрыве от России нету. Вот. Но очень интересно то, что к этому объяснению там, через наши беспилотники прибавляется теперь объяснение через всех этих, как там, языковых омбудсменов, Вот, да, совершенно верно. Я видел очень смешную какую-то книжку, изданную, кажется, во Львове, где прямо даются установки рода роженицам, рожая в вышиванке и кричи только новую. Что ни в коем случае в процессе родов нельзя кричать «мама», только «маму». Вот, как бы ни в коем случае не упусти этот звук «о», и вот несчастные, видимо, вот эти щирые украинки будут все это пытаться воплотить в жизнь.
1: Сразу вспоминается 17 мгновений весны. Помните,
0: да,
1: на чем попал с радисткой?
0: Совершенно верно. А вот так вот большая часть вот этих украинских женщин, как бы там и так демография его фактически все уже уничтожена. По большому счету, вот, они будут на это попадаться. Ну, почему? Потому что вся украинизация жителей Юга России – это, ну, чисто искусственный проект. Любой человек, который заглядывает в историю советской украинизации 20-х годов, обнаруживает, ну, как бы стопроцентное насилие, абсурд, когда, скажем, учитель украинского языка получал очень большую надбавку к зарплате, фактически равную зарплате квалифицированного рабочего, вот, шел, забивал вот эту вот мову в голову как бы несчастным людям, при этом сам дома продолжая говорить, разумеется, на русском языке. То есть это были целые кампании по чисткам тех, кто не хотел украинизироваться. Там совершенно потрясающие были из газет того времени сообщения, что типа в тресте жир кость, вычищено столько-то сотрудников, саботировавших украинизацию. А знаете, что из этого следует? Из этого же следует очень интересный момент, что находились люди, довольно большое количество, которые вот плевали на эту украинизацию и сопротивлялись вот этому языковому террору в 20-е годы до степени, что там их приходилось увольнять, их приходилось вычищать. Но при этом там значимые были цифры из серии, там 10 человек вычистили, вряд ли там этот трест жиркость был такой уж большой по количеству. То есть шел массовый саботаж этой украинизации, люди не хотели этой мовы, не хотели менять идентичность, их лишали любых, скажем, доступов к русскому языку. Например, долгое время на территории Украинской ССР не выходило вообще ни одной русскоязычной газеты. Только во второй половине 30-х как бы забили, ну, на самом деле, как бы, во-первых, начали все-таки уже осознавать угрозу ползучего сепаратизма, а во-вторых, забили по чисто технологическим причинам тревогу, что люди остаются без доступа к современной технической литературе. Потому что, ну, невозможно было все равно на эту мову переложить куча там инструкций там, по тому, как строить доменные печи, как налаживать станки и так далее. Вот. Только тогда эту украинизацию начали чуть-чуть прикручивать. Ну и то, давайте посмотрим. Вот эта украинизация, она вроде как состоялась, что вот за эти десятилетия сначала советской украинизации, потом за десятилетия незалежности Украина дала миру какие-то вот крупные культурные явления в поэзии, в прозе. Понимаете, вот этот вопрос, который я всегда задавал и задаю, что как бы осознают ли вообще украинские деятели, что до сих пор самыми яркими произведениями об Украине является что? «Тихая украинская ночь» Пушкина.
1: Гоголь,
0: и, да. Гоголь, и даже и издевательское стихотворение Иосифа Александровича Бродского «За независимость Украины», оно как бы в большей степени определяет Украину в мировой культуре, чем вот произведение сотен и сотен вот этих вот письменников, очень странных, которые, ну, явно искусственно чисто для того, чтобы как бы колоть ненавистную им Российскую империю на части, пытались что-то из всего этого создавать.
1: А, вот. Извините, знаете, в чем парадокс еще, как мне кажется? Что, условно говоря, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии куда больше выдающихся вот поэтов, писателей, чем на Украине.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно вот, и второй момент, вы посмотрите, тоже что удивительно, они Королёва, который в Житомире родился, да, считают украинцем, а Булгакова, который в Киеве родился, они украинцем не считают. Но... Равно как Зощенко, Ильфа и Петрова, Бабеля и так далее.
0: Да, но с Булгаковым получилось смешно, потому что он просто так оплевал всю эту украинизацию в Белой гвардии своей и в днях Турбиных, что после со знаменитым «А как будет по-украински кит?», вот, что после этого... Кстати, они потом придумали какое-то слово для кита специальное. Вот. Именно, я думаю, уязвленные Булгаковым. Но понимаете, в чем проблема? Они не только так. Они, например, записали в украинские деятели Игоря Сикорского, знаменитого строителя поляка, сначала самолетов, потом вертолетов, вот, который он, его отец был основателем Киевского клуба русских националистов. Сам Сикорский был тоже всю жизнь пламенный русский националист, монархист, всю жизнь гордившийся своей встречей с императором Николаем II, когда он представлял ему свой самолет знаменитый, вот, русский «Витязь», который потом превратился в Илью Муромца. То есть, понятное дело, что в данном случае ни о какой идентичности реальной, там, что Сикорского, что Королёва, что многих других, которые Пирогова, родились, да, в Южной России, речь не шла. Речь шла исключительно о принудительном приписывании и надувании вот как бы через соломинку. Но при этом, как только мы берем лиц, которые действительно идейно всегда себя считали украинцами, украинскими националистами и так далее, мы обнаружим исключительно персонажей из серии Шухевич, Коновалец, Бандеры и так далее. То есть... Это, в общем, деятели второго ряда. И понятное дело, что когда современные, вот, скажем, даже украинские националисты, они хотят чего-то добиться в жизни, они говорят по-русски. Они говорят по-русски друг с другом. Они говорят по-русски при перестрелке знаменитой
1: ГУР и
0: СБУ. Да, вот. Мы давайте вспомним того же самого Зеленского, который добился своей известности через, прости господи, наш телевизор. Вот. До сих пор как бы время от времени чувство шока, когда там включаешь какие-нибудь видео рубежа там нулевых и десятых, и там скачут Зеленский, Галкин и так далее. Угу. В одной, и там же им хлопают какие-нибудь люди, которые у нас, наоборот, сейчас считаются как бы образчиками патриотов и так далее. Вот. То есть это тоже персонаж из того же. То есть люди вынуждены имитировать свою национальную отдельность, свою национальную особенность там со страданиями непрерывными. То есть они, грубо говоря, постоянно должны носить гвозди в ботинках в виде вот этой вот самой мовы. И понятное дело, что когда у тебя набиты гвозди в ботинках, то ну, ты много не навоюешь. Вот они находятся в таком же самом положении.
1: Ну и, кстати говоря, тут же я последнюю часть фразы не прочитал. Тем самым вот эти вот все люди, по мнению Ярослава Юрчишина, которые Россия перетащила в свой культурный мир, они являются предателями. То есть, значит, сотрудники СБУ и ГУР предатели, Миндич, ну, тут можно тут еще поиграть на этом, да, поскольку Миндич-то уехал и так далее. Вот это все. И, кстати, между прочим, сейчас говорят, что Зеленского шантажируют тем, что компромат на супругу выложит. Вот как раз там она где-то присутствует в этих пленках и тоже говорит по-русски, и все они говорят по-русски и так далее. Вот все предатели просто. Значит, получается, что вся страна предатели?
0: Ну, чем больше они будут такое говорить, тем лучше. Вот, потому что вспомните судьбу вот этой вот дикой Бандеры в Кефарион. Ее же ликвидировал кто-то из сторонников батальона «Азов», террористической организации, который оскорбился за ее слова, что типа, что те, кто говорят российскую мову, они не настоящие украинцы, их, соответственно, нужно гнобить, и он вот за это якобы обиделся. То есть, по крайней мере, версия прозвучала такая. Вот. То есть, чем больше вот эти вот Юрчишины и все прочие будут выступать вот в таком ключе, чем больше там будет вот этой языковой дискриминации, тем на самом деле скорее вот этот и украинский политикум, и украинское общество, они начнут просто раскалываться, и начнет возникать вопрос, слушайте, может быть, все-таки мы тогда лучше будем как-то жить в России с Россией и говорить на языке, на котором привыкли, вот. То есть, в данном случае, я думаю, языковой вопрос, чем больше они будут его педалировать, тем лучше. Это слава богу, на самом деле, что в свое время вот эти все персонажи в Киеве, они не пошли по прямо противоположному пути, по пути, что называется, заявлений, что у нас свободно можно говорить на русском языке, типа приезжайте все те, кто недоволен российской властью и так далее. А также получается смешно, что все наши так называемые вот эти заукраинцы из иноагентов и всех прочих, вот, они пытаются как-то засветиться в Киеве, где их, в общем-то, обкладывают последними словами и только что, ну, иногда и пинками прямо-таки гонят. То есть вот то, что они выбрали вот эту вот позицию языкового изоляционизма, спасибо им большое, что они тем самым, ну, реально подготавливают пришествие России.
1: Да, но при этом вот вопрос, а когда все это закончится, что делать с украинскими песнями, например? Жалко было бы без них остаться?
0: Ну, малороссийские песни.
1: Ну, да, это неважно, как вот на этом, там, как в бой идут одни старики, роскошные да. совершенно песни есть. Спасибо большое, Егор Станиславович, Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Знать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы, от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 23 часа, в Перми час ночи. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе отражают атаку ВСУ. Восстановить электроснабжение абонентов ДНР планируют только к утру. Неизвестный дрон прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург. Подробности далее. Военнослужащие в Севастополе отражают атаку ВСУ. Над городом работает система ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, активная работа ведется в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южного молов, а также Балаклавы. Завершить работы по восстановлению электроснабжения большинства абонентов ДНР планируют к утру, сообщил глава правительства республики Андрей Чертков. По его словам, сбой спровоцирован вражескими атаками на энергосистему. Весь день аварийные бригады работали в усиленном режиме. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, отключены свыше 1000 трансформаторных подстанций. Без электричества остались почти 200 тысяч жителей 9 районов города. Администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем, тогда как ЕС и Великобритания застряли в логике экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Таким образом, он отреагировал на слова госсекретаря США Марка Рубио о приглашении президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Штаты. Форум пройдет 14-15 декабря. Россия благодарна и признательна за приглашение президента на G20. Оно будет проработано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Нацбанк Украины требует от кредитных организаций отойти от практики тотальных отказов в приеме платежей по залогам за подозреваемых. В последние недели с этим возникли проблемы на фоне скандальных уголовных дел, пишут СМИ со ссылкой на источники. По их данным, требование прозвучало от представителей регулятора на закрытом совещании. В частности, Нацбанк рекомендовал проводить платежи по залогам, если внесенные средства прошли финмониторинг и к ним не было вопросов. Ранее банки на Украине отказывались принимать платежи по залогам, в частности, за депутата Верховной Рады Вадима Столара и экс-замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро. Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург. Он не принимал и не отправлял воздушные суда как минимум 45 минут, пишет газета «Бильд» со ссылкой на представителя воздушной гавани. По его словам, дрон был обнаружен на одной из взлетно-посадочных полос. Два следовавших в Берлин самолета перенаправили в Дрезден. Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства крупного ДТП на кольцевой автодороге. Автомобиль «Майбах», у которого отказали тормоза, при съезде на Мурманское шоссе протаранил 4 стоящих пробки автомобиля. В одном из них пострадал 8-летний ребенок, сообщает главка МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Мальчик госпитализирован с травмами легкой степени тяжести. И это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Александр Кузьмак, Лисо Хавалова в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Лисо, привет.
3: Привет. Я вот в полной мере сейчас ощутила, что сижу отчасти с комментатором. Правильно? Ну, не отчасти, а отчасти.
2: От какой
3: части? То есть ты вообще замечательный ведущий.
2: Спасибо большое. А ты знаешь, что сегодня исторический день? Что сегодня очень важный день в истории человечества? Сегодня Людовик XVI запретил, вернее, не запретил, а своим указом сделал так, что все носовые платки перестали быть овальными и стали квадратными.
3: Вот это да.
2: Да, вот такой это вот новость. Сегодня праздник, между прочим, да.
3: Так а что как все отмечаем, как... подожди, если праздник? Пойдем купим себе платок?
2: Да, платок и срежем у него углы, чтобы он был овальным. Ну, это одна из двух исторических дат, вторую я приберегу на вторые полчаса, а сейчас к новостям. Новостей много, и мы их будем обсуждать с экспертами. И вот, честно говоря, если теперь уже серьезно говорить, вот эти новости, они были очень ожидаемы. Я, честно говоря, даже удивлен, что Дональд Трамп так долго с этими новостями тянул. Дональд Трамп выступил за запрет экспорта американского дизельного топлива. Говорилось об этом неоднократно, что рано или поздно США закроют экспорт своим компаниям нефтяным для того, чтобы понизить цены на внутреннем рынке. И вот теперь Трамп, соответственно, об этом сказал. Пока он сказал об этом, как вот я, мол, выступаю за это, я за то, чтобы так произошло, он приводил кучу причин о том, что Украину атакуют российские НПЗ, а это влияет на цену дизельного топлива у них в США и во всем мире, ну и так далее. Много разного. Вот эту тему, топливную тему, конечно, будут обсуждать сейчас и не только на самой Генеральной Ассамблее ООН, но и вообще все те, кто будут встречаться между собой там, а потом, конечно, и Дональд Трамп с Си Цзиньпином, поскольку они тоже встретятся в США. Декан факультета мировой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy Икбал Гулиев у нас на прямой связи. Икбал, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и, собственно, вот этот вопрос. То, о чем так долго говорили только не большевики, а Дональд Трамп и его окружение, и прям прогнозировали об этом, и говорили о том, что это рано или поздно произойдет. И вот Трамп собирается закрыть рынок США для экспорта дизельного топлива. Насколько это ожидаемо для вас?
4: Ну, на самом деле, мы давно ждали новых сюрпризов и новостей, вбросов от Трампа с точки зрения энергетики. Но вот, видите, начало или середина недели как раз он нас обрадовал этими новостями. Больше обрадовал, наверное, своих европейских.
2: Да, они вообще счастливы все там, да.
4: Да, сейчас, если посмотреть... что действительно по цифрам, если летом мы видим, что европейцы импортировали около там 7 миллионов баррелей американского дизельного топлива, да, это около 15%, напомню, всего европейского импорта. Сейчас Трамп говорит о возможности запрета экспорта, потом он еще не уточнил, мы говорим про частичный или полный запрет экспорта. Он как раз, наверное, этот сюрприз оставил для дальнейших своих заявлений. Но, тем не менее, учитывая то, что если США введут запрет или, по крайней мере, серьезные ограничения на экспорт дизеля, европейский рынок потеряет такой очень значимый источник для поставок именно в тот момент, когда мы понимаем, что собственный спрос растет, да, с точки зрения, что готовится к зиме, и предложения от других направлений. И Россия, понятно, ограничения там санкционные, контрсанкционные, плюс вся ситуация на Ближнем Востоке, тоже это все приводит к тому, что нет постоянных устойчивых поставщиков дизельного топлива на европейский рынок. Это приводит и приведет обязательно к новому энергетическому шоку, который, безусловно, мы будем наблюдать этой зимой на европейском континенте.
3: Вот вы говорите на европейском континенте, а здесь хочется понять, Россия, вот Россия от этой ситуации выигрывает, есть ли нам от этого какой-то толк вообще? И еще задам следом еще один вопрос, с вашего позволения. Попытка спасти рейтинги перед выборами, может ли это быть попыткой спасти рейтинги перед выборами? Перед выборами в Конгресс, который там промежуточный, недавно, по-моему, вчера мы говорили об этом с экспертом, прошу прощения, если что-то путаю, но вроде промежуточный выбор в Конгресс. Вот, может быть, как раз здесь есть какая-то попытка, чтобы, ну, якобы высокие цены злят избирателей, давайте я защищу все ваши так, кошельки, я переживаю за ваши кошельки, ну и Россия выигрывает ли от этой ситуации как-то?
4: Ну, Трамп периодически, когда перед всякой такой выборной кампанией, он обращает внимание избирателей, так скажем, на внутреннюю энергетическую политику. И он хочет подчеркнуть то, что для него американские потребители энергоресурсов, они стоят в первую очередь и в приоритете. И этим он хочет защитить своих избирателей, ну, так скажем, в целом. И он обращает внимание, он понимает, что те, кто голосуют, они голосуют кошельком своим, потому что есть прямая зависимость перед тем, как голосуют американские избиратели, и ценами на автозаправочных станциях. Это как бы не мое наблюдение, это факт. Поэтому он не хочет будоражить ни избирателей, ни их кошельки тем более. Может быть, в рамках предвыборной кампании это очень ложится в логику как раз Трампа. А если с точки зрения, первую часть вашего вопроса отвечать с точки зрения российской, для нас, я думаю, что это еще одно проявление того, как внутренняя политическая логика США, защита внутреннего рынка, борьба там за голоса избирателей, о чем мы говорим, оно перекладывает издержки на союзников в Европе. Это очень хорошо делать за счет, условно за счет, понятно, что национальные интересы, но как только он понимает, что могут пострадать какие-то его личные или его партия, или соратники как-то могут пострадать, конечно, он делает выбор в пользу американцев. На самом деле это логично, поэтому я бы тут задумался на месте европейцев, которым Трамп или другие президенты обещали то, что мы вас завалим и СПГ, и нефтепродуктами, и нефтью, все, чем хотите, любыми энергоресурсами, можете полагаться на нас, а вот и не так.
3: Икбал, очень хочется у вас спросить еще про некий обратный эффект. Вот я читаю, здесь говорится о том, что крупные нефтяные компании США, они прям-таки умоляют, вот цитата, умоляют Трампа этого не делать. И объясняют это тем, что если НПЗ запретят экспортировать излишки дизеля, им придется снизить общий объем переработки нефти, и уменьшение вот этой переработки, оно автоматически может привести к падению производства бензина и, как следствие, к новому росту цен на заправках в самих же Штатах. А такое возможно, вот этот как раз риск обратного эффекта, о котором здесь написано?
4: Я думаю, что это, наверное, риск не обратного эффекта. Все-таки я не думаю, что обратный эффект, он действительно дойдет до дела. Здесь американские компании, наверное, больше думают и волнуются за пополнение своего бюджета, потому что экспортировать американским частным компаниям намного выгоднее, чем вынуждены поставлять это на внутренний американский рынок. Поэтому они так и волнуются за этот запрет Трампа. Я думаю, что логика тут простая с точки зрения просто финансового выгода.
2: Ну и, да, конечно, еще хочется пару минут уделить положению дел в Европе. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, предрекает Европе энергетический локдаун. Об этом же говорит Алиса Вайдель, глава партии «Альтернатива для Германии». Констатируя, что цена на бензин в Германии доходит до 3 евро за литр и, может быть, еще больше, это на минуточку, 300 рублей за литр, да, и будет, видимо, еще больше, потому что в Германии своей нефти нет. И слушай, бензина своего нет, да, и дизеля своего нет. На чем они там будут ездить и летать. И Алиса Вайдель вообще назвала это концом эпохи мобильности, да, в Европе. В связи с этим вопрос. Эта ситуация, которая, очевидно, судя по прогнозам многих экспертов, не знаю, согласитесь вы с ними или нет, она будет только прогрессировать или регрессировать. Она в конечном итоге может действительно привести к локдауну, вот прямо к остановке чего-то?
4: Но локдаун мы частично в некоторых регионах Европы, мы до этого с вами наблюдали, да, ситуация с топливом в Европе, здесь не только упомянутая вами Германия, да, допустим, если мы посмотрим Францию, которая относительно в энергетической сфере достаточно хорошо держится за счет там атомных электростанций и так далее, даже во Франции действительно ситуация ухудшается, потому что Франция, я почему упоминаю, потому что такой лакмусовый показатель такой достаточно хороший, потому что там у них 10% АЗС, они столкнулись с трудностями по дизелю или по бензину. Уже там во Франции профсоюзы начали возникать, они хотят в октябре уже привести...
2: Ну да. Икбал, простите, пожалуйста, я вас перебиваю, мы немножечко увлеклись, тема очень интересная, она длинная, и хочется, конечно, не говорить больше, но время нас, к сожалению, гонит дальше, у нас еще куча разных интересных новостей. Огромное вам спасибо, Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy, ну а мы идем дальше.

0: В России обсуждается новый спрос для сбор для авиапассажиров. Тема обсуждается в Минтрансе, Минпромторге и в Ростехе. Приводят эти данные несколько средств массовой информации о том, что этот сбор будет компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Ты готова на новый авиационный сбор для того, чтобы в России компенсировать средства на новые отечественные самолеты, ну, то есть затраты на производство отечественных самолетов?
1: А ты готов?
0: Я да.
1: Я готов.
0: Я готов. Я считаю, что это тот случай, когда это стоит того, если это действительно вот именно так формулируется. Мы сейчас зададим этот вопрос председателю Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов у нас на прямой связи. Илья Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а можно ли здесь прямую зависимость ставить появление возможное какого-либо нового сбора с пассажиров и как бы затраты на производство новых отечественных самолетов?
2: Здесь все-таки важно учитывать факт, самолет, он поступит в авиакомпанию, авиакомпания будет на этом зарабатывать деньги. Получается, люди скинутся на самолет, а авиакомпания будет зарабатывать. Это, мне кажется, не очень честный подход. Вообще любые сборы, они являются мультипликативным эффектом, то есть точкой для других сборов, которые в билете уже есть, то есть основанием для того, чтобы эти показатели были повышены. У нас уже в стоимости авиабилета есть сбор на аэропортовую инфраструктуру, есть другие составляющие процессы, и по сути человек за все платит, зарабатывают на этом абсолютно другие люди. У нас несколько лет уже обсуждается и запущена программа модернизации флота, но движения особого по этой программе нет, и мы видим, что, оказывается, люди были виноваты, что они скинули деньги на новый самолет.
0: Нет, подождите, вот тут я с вами поспорю. Никто людей не обвиняет в том, что они виноваты в этом смысле. А что касается программы модернизации, то вот в следующем году, вот, например, говорится, что Аэрофлот получит там в течение нескольких лет до 90, по-моему, самолетов МС-21. Об этом же речь идет.
1: Но здесь я все равно, знаешь, вот почему соглашусь немножечко с нашим экспертом, потому что изначально, когда ты мне задал вопрос, готова ли я там за это платить, я вот согласна с тем, что сейчас билеты уже стоят запредельных денег. Я как человек, которому приходилось очень много летать, но ты знаешь, что у меня было очень много действительно перелетов и по работе, и прочее. За билеты я платила сама, и стоили они чудовищно дорого. Тем более, с учетом того, что я летала по России, и эти цены, они только лишь растут, и вот, ну, куда дальше я, например, не представляю. И я согласна, что в этот билет входит стоимость, ну, прям очень много всего. А тут еще...
0: Илья, давайте вам дадим слово. Да.
2: Здесь я хотел бы еще два момента уточнить, что сбор будет касаться и международных направлений. Ну, скорее всего, этот сбор будет закладываться для российских авиакомпаний. Я сомневаюсь, что международные авиакомпании будут скидываться своими деньгами в этот фонд. А, ну, этот фонд, это как угодно можно назвать, и это приведет к тому, что российские пассажиры видят стоимость, она будет более низкая у международных авиакомпаний, переходить на эти рейсы. Наша авиакомпания от этого только потеряет. Это первый момент, а второй момент, у нас поставлена национальная цель увеличения авиационной подвижности пассажиров, и мы видим, что любой фактор роста цены, он способствует снижению пассажиропотока. Авиакомпания получит недозагрузку воздушного судна и будут дополнительно взвинчивать цены, закладывая риски недозагрузки.
1: Да и есть еще наверняка... Это все может сказаться на развитии внутреннего туризма, о котором сейчас тоже в последнее время очень много говорится, и очень многие люди говорят о том, что да, мы бы с радостью, но посмотреть, сколько стоит там передвижение.
0: Ну вот смотри, здесь говорится о том, что это пока все пресса, да, мы сейчас говорим о том, что это не окончательные данные. Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей. То есть билет подорожает на 500 рублей. Это что, критичная величина для того, чтобы упал спрос на авиабилеты?
1: Но есть еще и 700 рублей, и 2000 рублей. Но
0: ну, вот, я все-таки
1: согласна с Ильей Сергеевичем, потому что каждый раз что-то новое. То есть каждый раз прибавляется к цене, каждый раз мы платим за что-то новое. То есть ну, лететь по региону,
0: Илья Сергеевич,
1: по России...
0: комментируйте наш спор.
2: Здесь важно отметить, что как в такси, так и в любых видах транспорта, любой новый сбор, он рано или поздно будет и индексироваться. И когда мы говорим про величины, которые уже заложены в билете, они индексируются, это одно. А здесь мы получаем дополнительную величину, которая тоже будет индексироваться. И через пару лет мы получим, что стоимость билета будет расти, к примеру, не на 10% в год, а на 20-30%. И это точно будет заметно. Ну и, конечно, важно понимать прозрачность. прозрачность этого сбора. Кто будет собирать, понятно, насколько точно эти деньги пойдут на новые самолеты, либо нет, это не очень понятно. И еще один момент очень, мне кажется, значимый, что было бы более правильным вот этот сбор, который идет на аэропорты, расширить на авиакомпании с точки зрения закупки самолетов, и его просто индексировать ежегодно. Возможно, его поднять на 50-100 рублей, но сделать это одним сбором, а не дополнительным.
0: Ну, чтобы не делать это несколько раз, вы имеете в виду?
2: Да, да.
0: Да, ну, я согласен. Первое, пожалуй, вот что действительно, мне кажется, ключевым, это прозрачность этого вопроса. Потому что совершенно понятно, что люди, во всяком случае, понимающие люди, они, понимая ситуацию, понимая, что стареют, вот ты говоришь о росте цен на билеты, но самолеты-то стареют, авиапарк стареет, его надо поддерживать. Значит, соответственно, так или иначе, затраты
1: на это растут. Ну, возможно, есть еще какие-то меры, которыми можно поддерживать.
0: Какие меры? Новые самолеты надо.
1: Слушай,
0: свои.
1: Ну, лететь по стране и платить за билет 20 тысяч за перелет по стране. Нет, вот, ну, неужели ты сейчас
0: тебя не тут,
1: скажешь,
0: что это нормально? Два варианта. Нет, я не говорю, что это нормально, но просто не хватает, было бы самолетов в два раза больше, была бы цена в два раза меньше. Но я утрирую, разумеется, поскольку этого нет, то, конечно. Я вот по поводу прозрачности, Илья Сергеевич, как коротко, если можно, прям вот буквально 30 секунд. В этой ситуации возможны какие-то варианты, на ваш взгляд, с этой самой прозрачностью? Можно это сделать прозрачным, чтобы люди понимали, как это происходит?
2: Это должна быть отчетность прозрачная, собрана за этот год. Вот столько денег, на эти деньги приобретены вот эти самолеты, они поставлены вот сюда-то, и они работают на этих направлениях. Такой подход, он более взрослый, ответственный, но, конечно, важно понимать, что люди не должны скидываться деньгами на то, на чем будет зарабатывать авиакомпания. Ну и, по сути, заводы, они могут взвинчивать цену. У нас сейчас борт стоит в районе 9-11 миллиардов.
0: Это понятно. Спасибо вам большое. Очень интересная тоже большая тема, которую хочется обсуждать и дальше. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами. И еще одна тема, а времени совсем мало. Идем дальше.

0: Коротко, некоторые средства массовой информации, даже не буду их цитировать, пишут о том, что, вернее, называть, пишут о том, что родители скрывают от школ диагнозы, сложные диагнозы своих детей, задержки в развитии, аутизм, СДВГ и так далее, чтобы эти диагнозы не испортили детям жизнь. Сразу представлю нашего эксперта Вячеслав Лебедев, психофизиолог, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый, собственно, и главный вопрос. Каковы могут быть последствия, в первую очередь, и на вашем опыте, дети, попадающие в школу вот с подобного рода болезнями, как это может портить им жизнь, если о их диагнозе известно?
1: Да, ну, мы называем это нейроотличие, это действительно дефицит внимания, расстройство аутистического спектра и так далее. Ну, если родители пытаются скрыть эти нейроотличия, то это почти всегда ухудшает результаты обучения, вредит самому ребенку, довольно большую нагрузку на учителя возлагает, поскольку учитель, не знающий о диагнозе, он использует педагогические методы, а не коррекционные, и он может воспринимать это поведение, собственно, как некоторую невоспитанность, капризы, леность и так далее. И поэтому, когда таким детям применяются стандартные меры педагогики дисциплины, то это просто не работает. И проблема в том, что это всегда приводит к вреду самому ребенку. То есть школа – это среда, где эти нейроотличия все равно проявятся, но без нужной поддержки они превратятся в такую среду травматизирующую.
0: То есть это палка о двух концах, да? Родители хотят сделать лучше и не сообщают о том, что у ребенка, ну, например, какая-то форма аутизма или СДВГ, или чего-то еще. А получается только хуже в этой ситуации, потому что и учитель не понимает, что с этим делать, и как бы и ученик попадает в тяжелую ситуацию.
1: Совершенно верно, да. То есть здесь мотивы у родителей разные, но чаще всего они думают, что если не заметят, будут относиться как к обычному ученику, к обычному ребенку, то сама среда, да, вот такая обычная, она сделает из него, собственно, такого обычного ребенка.
0: Социализирует.
1: Но это иллюзия, да. То есть социализация, она пойдет по пути компенсаторному, да, такой простой пример, то есть когда у ребенка не получается в академических дисциплинах преуспеть, он начинает демонстрировать какие-нибудь такие девиантные формы поведения, ну, при этом становится клоуном, да, здесь
0: агрессию,
1: успешен,
0: да.
1: И это закрепляется у него, да. Но бывают дети, конечно же, безусловно, например, те же самые детки с аутистическими особенностями, они бывают иногда очень сильны в каких-то дисциплинах, наоборот, там, например, в той же самой математике, но школа – это все-таки среда социальная, вот дети, они по-разному реагируют на особенности, и нередко это все выливается в травлю, в буллинг, ну и прочие такие трудности.
2: А как действовать в такой ситуации? Тогда что порекомендовать родителям, например, которые сейчас нас слушают и понимают, что вот они уже точно так же скрыли диагноз своего ребенка, отдали его в школу, а что делать дальше?
1: Первое, что необходимо сделать, это честно признаться, поговорить, ну, то есть диагноза на самом деле может и не быть, могут быть особенности поведения, и родители могут еще не обращаться к специалистам, но если педагог это видит, да, задает вопросы, родителям не закрываться и не говорить, что вы школу давайте вы там воспитываете, вот, и обучаете, нужно действительно разобраться. Если есть диагноз, нужно об этом сказать. Если учитель и педагогический состав школы об этом знают, то они могут предложить два варианта. Первый вариант, ребенок может остаться в обычной школе, но необходимо пройти комиссию. В Москве, да, действует такая комиссия и в других городах России, психолого-педагогическая. И после получения заключения этой комиссии учебное заведение обязано создать уже специальные условия образования. Это может быть адаптированная программа под конкретного ребенка, это может быть сопровождение, например, тьютора или ассистента, если школа такое, да, может себе позволить. И особый режим оценивания экзаменов. Есть ресурсные классы, ресурсные зоны в разных школах, поэтому это на самом деле очень правильный шаг, который...
0: Вячеслав Владимирович, простите, ради бога, что приходится вас перебивать. Интереснейшая тема. У нас все три темы в этом первом получасе очень объемные.
2: На радиоспутник всегда объемные, интересные темы.
0: Ну, вот каждую из них прям полчаса можно обсуждать.
2: Да.
0: Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев был с нами. Оставайтесь на радиоспутник. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Продолжим.

0: «Знать за 90 секунд». Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия признательна за приглашение президента страны Владимира Путина на G20. Оно будет проработано по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит двадцатки. Форум пройдет 14 и 15 декабря в Майами. Рубио добавил также, что Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой. А участие в мероприятии станет для российского лидера возможностью пообщаться с другими мировыми лидерами. Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, активная работа ведется в Ленинском и Гагаринском районах, в районе Северного и Южного молов, а также Балаклавы. Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности. Страны будут совместно производить оборонную продукцию, в частности, беспилотники, сообщили в финском Минобороны. Там уточнили, что соглашение, среди прочего, будет содействовать упрощению выдачи разрешений на экспорт вооружений. Главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил от должности заместителя Андрея Лебеденко, назначенного бывшим главкомом Александром Сырским. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее данным, взамен Драпатый подал кандидатуру Артема Мартыненко, одного из разработчиков программного обеспечения системы инфоподдержки решений и ситуационной осведомленности на поле боя «Дельта». По словам депутата, Мартыненко будет отвечать за инновации в ВСУ, представление о назначении должен подписать Владимир Зеленский. Неизвестный беспилотник прервал работу аэропорта Берлин-Бранденбург. Он не принимал и не отправлял воздушные суда вечером как минимум 45 минут, пишет газета «Бильд» со ссылкой на представителя воздушной гавани. По его словам, беспилотник был обнаружен на одной из летно-посадочных полос. Два следовавших в Берлин самолета перенаправили в Дрезден. В Архангельске устраняют крупную аварию, оставившую без воды и тепла 100 домов, а в которых проживают 8 тысяч человек. Замглавы по городскому хозяйству Николай Худяков побывал на месте прорыва теплотрассы в районе проспекта Обводный канал и улицы Северодвинской. Худяков сообщил, что специалисты уже провели откачку теплоносителя, далее они приступят к переключениям и запитыванию участка. К 3 часам ночи по Москве планируется подать тепло в 61 жилой дом. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.

0: наслышаны столько разных вещей, что прям вот как только чувствуют приближение каких-то там заветных цифр, то начинают бояться, переживать, и от этого и впадают в этот кризис.
1: Дело в том, что сам кризис не обязательно для всех членов нашего общества. Дело в том, что многие путают кризисы с депрессией. И отсюда вот эти все сказки насчет того, что обязательно нужно будет как-то пережить кризис среднего возраста. Вот мы его ждем, он у нас наступил, вот это вот точно обязательно он. Вообще кризис среднего возраста, как бы это ни звучало, да, довольно-таки размыт. То есть для кого-то это 35 лет, а для кого-то он начинается только в 50-55 лет. И все зависит вообще от характера человека, от его жизни, в общем-то, в целом, от того, какие у него семейные, скажем, обстоятельства, все ли у него хорошо в семье, и от того, насколько он заскучал в той жизни, в которой, в общем-то, он находится, пребывает. Потому что рутина, она бывает, съедает очень много энергии. Да? То есть вот этот вот постоянный какой-то день сурка, у меня все скучно, то есть людям становится скучно, они начинают копаться в себе, в том, что им кажется, что они чего-то не достигли. То есть включается сравнительный анализ, и люди начинают из-за этого переживать. Кажется, что, наверное, у соседа достижений гораздо больше, нежели у меня.
0: Ну, то есть так или иначе, все равно вот этот внутренний мандраж, он присутствует, да?
1: У многих, но не у всех.
0: Но не у всех.
1: Да, присутствует.
0: У кого его нет?
1: У тех людей, которые достаточно спокойные. То есть они не просто преодолевают какие-то трудности жизни, но они к ним привыкли, они закаленные, и они считают, что это такая мелочь, ерунда. Я отношу себя к тем людям, которые всегда говорят, все проходит, пройдет и это. Понимаете? То есть все зависит от того, насколько человек себя настраивает на негатив либо на позитив. Если человек негативно настроен, то он каждый раз будет придумывать себе все новый и новый кризис. И называть его можно по-разному. И есть люди, которые все-таки более-менее позитивно настроены, которые готовы из любого кризиса выходить, но с какими-то плюсами для себя. То есть они меняют свою жизнь и встают, можно сказать, на новую лыжню своего существования, и все у них получается.
0: А тогда попробуем вот начать это обратно. Да? Вот вы сейчас сказали вот это утверждение, что ну, все нормально, все пройдет, все изменится. Если сегодня плохо, то завтра будет хорошо и так далее. Угу. Вот как это станет прийти?
1: Дело в том, что нужно пересматривать. Да? То есть что я делаю не так? Почему я заскучал? Почему мне стало плохо? Очень многие люди, как только вот эту скуку чувствуют, они начинают искать какие-то причины. Они недовольны собой, недовольны близким своим окружением. Они ищут, чтобы им изменить. Очень многие в это время от своей вот этой скуки, от того, что ничего уже вроде бы не происходит, и кажется, уже ничего хорошего не будет, они начинают впадать некоторые в зависимости, да, то есть алкогольные, там еще какие-то. Некоторые начинают вдруг испытывать желание получить какой-то очень странный адреналин. Почему бы именно сегодня не прыгнуть с тарзанки, да? То есть вот человек буквально едет и начинает рисковать своей жизнью. А это все от того, что меняется гормональный фон, становится какое-то состояние довольно-таки такое эмоционально тоскливое, да? То есть не только психологически, ментально, но и физически мы меняемся. То есть гормоны, допустим, у мужчин тестостерон снижается, появляется первое состояние, когда мужчина начинает говорить, а я все-таки в юности это был вот такой, а сейчас-то вот как-то не все так радостно, хотя это, в общем-то, не у всех мужчин. И просто нужно поднимать уровень тестостерона. Если мы раньше спортом не занимались, то, наверное, пора его включить в 40 лет в свой, я все говорю, в рацион, жизненный рацион, да, то есть вот таким образом. Точно так же у женщин первые морщинки, первые седые волоски, и многие женщины впадают буквально в депрессию. Отсюда у нас настолько хорошо косметология процветает, когда женщины буквально боятся постареть. Это вводит их в уныние, в тоску, а некоторых и в депрессию.
0: Ну, давайте будем реалистами. Вот этот страх постареть, он, ну, можно их понять, этих женщин, да, и мужчин тоже, поскольку объективно, в 40 лет ты не будешь уже выглядеть как в 20.
1: Да, просто нужно понять и увидеть в себе то, что у нас не просто морщинки, а это лучики. Лучики от наших улыбок и, возможно, от нашего какого-то жизненного опыта. И да, у нас может быть очень уставший такой усталый взгляд, но он усталый от того, что, наверное, мы как-то, ну, объективно неплохо прожили свою жизнь, и искать в своей жизни какие-то воспоминания нужны не только плохие, но, наверное, хорошие. То есть концентрировать свое внимание, акцентировать на больше на позитивном, на том, что мы достигли. А у нас прекрасные дети, да? Или мы в карьере, сколько мы хорошего вообще в обществе сделали, да? Какие мы молодцы, у нас такие родители хорошие, да? Но очень часто вот этот вот кризис среднего возраста буквально накрывает и притягивает за собой депрессию тогда, когда люди испытывают какую-то неустойчивость в семейных отношениях, да, либо с родственниками что-то, либо кто-то очень сильно заболел, ушел из жизни, из близких, и человек буквально теряет себя. И вот он начинает

0: искать себе какое-то новое занятие, но в то же время не всегда это положительное занятие. Очень часто рушатся семьи, когда мужчина или женщина вдруг, подходя к зеркалу, думает, что я-то еще ничего, вот супруга-то как-то сильно постарела, и я могу себе в 45 позволить две девушки по 20, да? И, кстати говоря, я замечаю эту тенденцию в отношениях в семейных парах уже, ну, примерно около 20 лет. То есть если раньше как-то, побоюсь этого сказать, в советское время мы как-то вот за ячейку общества, да, то в 2000-х годах как-то вот это вот все-таки влияние Запада, когда добавился вот этот, знаете, человеческий эгоизм, когда я могу себе позволить. Подумаешь, моя жена постарела, а вот, ну, дети уже выросли, вот теперь я могу себе позволить второе дыхание, вторую какую-то молодость. А ну, моя жена, ну, нет, она, наверное, не может. И здесь очень часто семьи распадаются, к сожалению. Вместо того, чтобы радоваться, да, и вместе со своей половиной начать новую жизнь вместе, уже в новом качестве. То есть у нас появился опыт, у нас появилась мудрость, у нас появилась где-то психологическая устойчивость, да, и на нее нужно опираться. Если не получается опираться, если мы чувствуем, что, ну да, вот, ну депрессия, ну мне настолько плохо, я теряю сон, я теряю аппетит, я не могу на себя в зеркало смотреть, все это депрессия, тогда нужно обращаться к врачу, психотерапевту, либо к клиническому психологу и выходить из этой ситуации.
1: Можно сказать, что кризис вот этого среднего возраста – это своего рода прощение с молодостью, когда ты понимаешь, что ты там, ты уже не сможешь так же повеселиться, погулять, не знаю, что-то такое еще там испытать, получить, как вот было раньше, и ты должен вот перейти теперь в какой-то следующий ряд, да, людей, которые будут называть старшим поколением.
0: Наверное, зрелым. Теперь, поскольку, если посмотреть фотографии наших бабушек-дедушек, да, то они в 40 лет выглядели, как мы сейчас, допустим, 60. Но это объективно, это на самом деле. То есть сейчас мы имеем возможность больше следить за своим здоровьем, больше заниматься спортом, больше двигаться, больше ходить. И, что немаловажно, рождать новые связи. Мы не только общаемся с людьми, но мы еще начинаем восстанавливать потихонечку свою память. Мы начинаем делать то, что мы, допустим, раньше не делали. Изучать языки, идти танцевать. То есть позволить себе встать с дивана. Это самое страшное – заставить себя что-либо менять. Потому что очень удобно почувствовать себя стариком, в это поверить. И дело в том, что наш мозг так устроен. Если у нас есть установка на то, что я уже старик, вот мне 40-50 лет, да, то это является уже командой для нашего мозга, для того, чтобы некоторые функции он начал на гормональном даже уровне отключать. И вот это вот страшно. Поэтому мы стараемся свой организм через мозг, через правильное мышление, мы стараемся его программировать на долгую счастливую жизнь. Мы имеем на это право.
1: Так, может быть, ты себя не очень чувствуешь стариком, как вы сказали, да? Вот некоторые, например, люди на улице, они смотрят на тебя, на твой, как говорят, скажем так, фасад, считывают твой возраст, и тебе вслед говорят, ты старик. И ты таким образом, тебя как бы окружающие, да, тебя как бы отправляют на тот диван, типа, сиди, знай свое
0: место. Не высовывайся, да?
1: Да.
0: Куда же ты так? Я, кстати, очень часто замечаю это за теми людьми, которому, ну, удобно, когда вокруг люди старики, да, и чувствуют себя стариками. То есть они таким образом самоутверждаются. Очень с большим уважением, пиететом отношусь к женщинам, которые в 50 лет идут в спортивный зал, либо же в танцевальный зал и начинают танцевать. То есть они показывают, что, девочки, мы можем в любом возрасте оставаться женщинами, привлекательными, красивыми, самодостаточными. И да, у нас появляются внуки. Это замечательно, это прекрасно. Но мы точно так же с внуками можем танцевать, можем гулять на детских площадках и не чувствовать себя бабками старыми, а чувствовать себя полноценными женщинами, у которых вся еще жизнь впереди.
1: Давайте попробуем вернуться к точке. Ну, так вы ее коротко уже обозначили. Когда вот ты села на диван, и, условно говоря, так посмотрела вокруг, подумала, вот у меня есть то, то, то, то. В принципе, есть все, что я хотел. И это также является, да, одной из причин того, что вот этого кризиса, да, внутреннего. Потому что вроде бы все свои цели ты уже выполнил. И дальше что?
0: А дальше нам хочется что-то новое. Что-то такое, что встряхнет, заставит почувствовать себя живым. И вот именно как раз это то, что люди начинают уходить в разного рода зависимости. Очень много людей, которые вдруг уходят на пенсию, некоторые же у нас очень молодые пенсионеры, да, и начинают чувствовать себя ненужным в социуме, в обществе, и начинают замещать вот это общение, да, то есть какие-то не совсем хорошие, положительные, скажем, знакомства, когда рушится семья, еще разочек, да, об этом хочу сказать. И многие спиваются, не только мужчины, но и женщины. То есть начинается какой-то вот этот, знаете, заместительный, я все говорю, не терапия, а даже не лечение души, как некоторые говорят, я так лечу душу. Вот я выпил стакан, и мне как бы полегчало. На самом деле это иллюзия. Иллюзия, которая ведет к деградации. То есть убивается нервная система, убиваются клетки мозга. То есть нейротоксин, алкоголь, это же нейротоксин, который убивает медленно у некоторых, ну, верно, а у некоторых достаточно быстро. И печень, и поджелудочную, и все-все-все. Поэтому здесь просто нужно себя перестроить, придумать себе те занятия, которые, ну, совершенно другие, совершенно то, к чему мы, скажем, не были бы готовы. Если мы раньше, у нас был малоподвижный образ жизни, значит, мы себе добавляем, что катание зимой, на лыжах, на коньках мы идем, опять-таки, со взрослыми детьми, либо же уже с внуками начинаем шевелиться, добавляем себе движение в нашу жизнь. Да, у нас была усталость от работы. Теперь мы работаем меньше, мы можем себе позволить, в конце концов, работать меньше, а значит, мы можем двигаться больше. То есть уже для здоровья больше двигаемся. Если мы продолжаем работать, ну, значит, у нас все-таки наша жизнь продолжается еще в том же темпе, который у нас был в молодости, а значит, мы еще молоды. То есть во всем нужно находить положительные моменты.
1: Ну, и не бросайте ту же самую работу, да, потому что, ну, некоторые же думают, что вот я уже все сделал, все, что мог, всего достиг, и уже можно сесть на дачу и цветы выращивать. Хотя, например, вот я знаю знакомых, да, в том числе женщин, которые находят вот это вот свое какое-то новое развитие, занимаясь хозяйством, там, выращивают цветы, овощи и так далее. Это, с одной стороны, действует на них как-то успокаивающе, а с другой стороны, видят какое-то вот свое в этом развитие, результаты и так далее. Хорошо. То есть может ли быть такое вот, если себе найти занятие, связанное с каким-то таким, знаете, даже мелкой моторикой или производством, что у тебя это как бы выводит это из этого состояния.
0: Связи. Это же прекрасно. Очень многие начинают не только сажать цветочки, да, но начинают расписывать картины, вот эти, которые под циферками, да, там, начинают вышивать и так далее. Мы заставляем свой мозг тренироваться, нейронные связи тренируются. И, соответственно, это профилактика ранней деменции, как бы это ни звучало, поскольку сейчас уже ученые говорят о том, что деменция в некоторых случаях начинается даже с 50 лет, а нам нужно от нее бежать. Поэтому что мы делаем? Учим стихи, вышиваем, шьем, сажаем цветочки, если хочется. И опять-таки сейчас очень многие занимаются садоводством у себя буквально в квартире. Да? То есть выращивают какие-то, значит, культуры, которые помогают нам радоваться каждому дню. Вот сегодня у меня росточек подрос, завтра у меня, значит, лимончик вырос, там ягодки какие-то. То есть это радость. Ну и добавляем себе ароматерапию. То есть мы вдыхаем, мы ходим гуляем, мы дышим, мы наслаждаемся теми цветами, которые нам дарит наша природа. Несмотря на то, что у нас наступила осень, но сейчас золотая осень будет. Сейчас будет, опять-таки, масса красок. Багряные, золотые листочки.
1: А вот эти кризисы, вот мужчины и женщины, они их по-разному переживают, возрастные?
0: Вы знаете, все зависит от того, насколько человека внутренне, как он себя чувствует. Потому что бывает, что, казалось бы, сильная женщина, и она всегда тащила на себе все, и вот у нее начинается вот это вот состояние перестройки, в том числе гормональное, да, и она себе не нравится, и она вот буквально, ну, никнет, вот тает, как-то она прям, знаете, скукоживается, такая, знаете, вот как в том фильме, да, «Служебный роман», ну что же вы, как вот старый сморщенный башмак, и вдруг она раз, влюбилась, да, героиня, и мы видим, как она расцвела, понимаете, то есть это вот фильм, он, кстати, говорит о том, что никогда не поздно полюбить. Полюбить себя, полюбить свой возраст и, наверное, полюбить свое окружение. Мы очень часто, ввиду того, что мы привыкаем, что у нас рядом, допустим, есть человек, который нас поддерживает, с которым нам, не побоюсь этого слова, спокойно, некоторым удобно, и мы перестаем замечать его. Вот этого ангела-хранителя нашей жизни, который нас ведет по жизни, мы его просто перестаем замечать. Мы как бы успокоились, нам не хватает каких-то страстей, каких-то эмоций. И многие люди думают, что, ну вот, партнер, он никуда не денется. Вот я прожил с ним там 20-30 лет, вот он здесь, он никуда не денется. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что я-то вот еще ого-го, а вот жена-то постарела. И, кстати говоря, у меня был такой случай, когда один мужчина на приеме, как раз вот с кризисом среднего возраста, сказал, вы знаете, я так на свою жену посмотрел, нет-нет-нет, как много у нее детей. Я говорю, ну дети-то ваши? Он говорит, да, все пятеро мои. Я говорю, то есть у жены пятеро детей, а у вас как бы нет. Он говорит, ну я как-то, вы знаете, подумал, очень мне тяжело, я уже подустал. Я говорю, а жена? А жена не устала? Ну, не знаю, понимаете? То есть здесь еще зависит от того, насколько человек эгоцентричен, насколько эгоизм внутри процветает, либо отсутствует, насколько они действительно шли по этой жизни вместе. А может быть, им просто было вместе удобно. И вот в эти как раз моменты, когда человек начинает переоценку вот этих ценностей, да, внутри себя, проживает ее, начинает искать что-то лучше, как им кажется. А на самом деле просто другое, новое. Хотят чувство новизны.
1: А бывает такое, что женщины приходят и говорят, что-то я посмотрела на своего мужа, подумала, нужно другого.
0: Бывает. Очень часто бывает. И особенно, если женщина развивалась, да, получала образование, и несмотря на свой там возраст 40, 50 и дальше, она продолжает развиваться. То есть она читает много, она учится, у нее постоянно какие-то встречи, знакомства. Опять-таки она общается с более молодыми людьми, да, то она за собой замечает, что она прогрессирует, не деградирует, как ее муж, который сидит, допустим, извините, употребляет пивной напиток, да, и смотрит телевизор. А именно вот она как раз на его фоне чувствует себя более молодой, более живой. Такое тоже бывает очень часто. И отсюда, конечно, могут быть романы с более молодыми мужчинами. А сейчас мужчины, кстати, молодые, у них вот это вот появилось веяние, когда они так и называют, что да, нам очень нравится и удобно с взрослой женщиной, которую мы называем милфами.
1: В этом случае не могу не задать вопрос, а есть какая-то вот эта разница в возрасте, которая... Назовем это нормально, да, приемлемо. А какая уже вот вызывает некие вопросы?
0: Вы знаете, это все индивидуально, потому что для чего заводятся, собственно, вот эти отношения с более молодым партнером, чтобы почувствовать себя более молодым. Это вот некая иллюзия того, что обмен энергетикой, да, скажем, да, то есть человек с каким-то новым интересом, он слушает другую музыку, он меня, возможно, научит чему-то новому, я, возможно, отстал. И это дает какой-то толчок для того, чтобы начать познавать новые поколения. То есть известные случаи даже в моей практике, когда женщина старше, на 25 лет, и они гармонично общаются. Вопрос в том, надолго ли, потому что были и такие случаи, когда если женщине было 40 лет, а ему 20...
1: Еще можно потерпеть.
0: Еще можно, да. И через 10 лет их брака сейчас он уже задумывается и говорит о том, что, ну, вы знаете, я хочу детей, а она детей мне дать не может по состоянию здоровья. Хотя сейчас у нас наука, медицина не стоит на месте, но, тем не менее, женщина очень редко в 50 лет, особенно если у нее есть взрослые дети, захочет своему молодому мужу подарить дитя.
1: Ну, то есть, скажем честно, это такие отношения не больше на более краткосрочные, на какой-то ограниченный период могут себе
0: всё
1: позволить.
0: Все зависит от потребностей людей в этой паре, от партнеров.
1: Ну, в принципе, в отношениях кто должен быть все-таки мудрым? Мужчина или женщина в первую очередь? В том числе его помогают пережить какие-то такие сложные моменты, те же самые кризисы.
0: Вы знаете, все зависит от того, кто берет на себя ответственность изначально в отношениях. Как правило, либо партнерские отношения, и тогда они договариваются, они умеют договариваться, они разговаривают, они заносят это внутрь себя, да, вынашивают какое-то там, да, недовольство, и потом вот в какой-то момент происходит этот эмоциональный взрыв, люди расходятся и врагами, и некрасиво расходятся. И вот как раз хорошо живут те пары достаточно долго и сохраняют свою любовь, те, которые действительно научились за время своего пребывания в этих отношениях разговаривать. Научились, может быть, даже где-то подстраиваться. Потому что, да, раньше считалось, что женщина подстраивается больше. Женщина-хранительница очага. Но сейчас со временем все изменилось. Сейчас есть мужчины, которые настолько оберегают отношения, настолько для них это важно, что они подстраиваются не всегда под... Я всегда говорю, есть несносный характер, но мужчины умудряются под несносный характер некоторых женщин подстроиться. Все-таки все зависит от того, насколько партнер взял на себя ответственность. И еще есть такое, что кто-то в паре любит больше, кто-то меньше. Кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. То есть все настолько индивидуально.
1: Это есть действительно или это придумали в романах?
0: Нет, это не придумали в романах, это действительно есть. И есть люди, которые просто создают какие-то, значит, свои ячейки общества. Да, вроде бы это и не семья, то есть не заключен брак, но им хорошо, комфортно вместе. И многие, допустим, создают какие-то отношения, когда как раз вот этот кризис, да, вот поторопились, создали, а потом оглянулись, страсть прошла, и думают, я все-таки, наверное, поторопился. Вот все-таки настоящее это там. Вот с той женщиной, с которой у меня дети, я там 20 лет прожила, мне там хорошо, там все мое.
1: А есть шанс вернуться, вот если ты, допустим, оказался в этом кризисе, ну, я сейчас, допустим, берем мужчину, попал в кризис, ушел. оставив там другой, оставив там, допустим, жену, там, может, даже двое детей. Угу. Прошло какое-то время, он такой думает, ну, а можно же было что-то исправить? И, в принципе, там было хорошо. И если бы там вот тут вот переждать, здесь поговорить, и хочет вернуться, вот что ему сделать-то, чтобы туда-обратно прийти?
0: Все зависит от того, насколько готова партнерша, то есть бывшая жена.
1: А как понять, что она готова или нет?
0: Разговаривать. Разговаривать, опять-таки, я всегда говорю, хорошо, когда ментором выступает кто-то из родственников, те же самые дети.
1: Угу.
0: Когда они разговаривают, общаются с обоими родителями, и уже видно, насколько мама, допустим, готова, насколько мама соскучилась и готова папу простить.
1: Угу.
0: Потому что самая страшная обида – это все-таки, когда партнер покидает свое семейное гнездо, когда женщина особенно уязвима. Сколько мы видим ситуаций, когда у женщин мало того, что, допустим, кто-то из родственников умирает, да, болеет, она вот там вся, она меньше уделяет своему мужу внимания. А он, понимаете ли, вот сейчас себя чувствует молодым и красивым. И рядом какая-то женщина молодая, которая даст ему то внимание, которое жена, ну, не в состоянии физически дать. Она настолько разрушена сама ситуация со своей, допустим, мамой или папой, с которыми она ухаживает, что ей очень тяжело. И в этот момент, когда он уходит, она воспринимает это как самое страшное, как предательство. И вот это простить могут не все. И здесь это нужно понимать, к этому действительно относиться с пониманием. И, наверное, нужно гораздо больше времени, чтобы она оценила вот ей с ним, вот с таким, вот в такой ситуации сейчас будет лучше, чем без него.
1: Я просто пытаюсь уточнить, вот если женщинам обещают, ну, говорят, это твой последний шанс, и она думает, это ее последний шанс на что-то, а мужчина, он что думает? Когда я вот его на это, во это вовлекаю.
0: Дело в том, что у мужчины все-таки еще внутреннее состояние, да, для него очень важно вот эту вот половую активность сохранять как можно дольше. И ему кажется, что только с очень молодой женщиной у него вот это вот прям пик. Понимаете? Но сейчас еще фармацевтика прекрасно работает, поэтому с любой женщиной, в принципе, может получиться при желании. При том, что мужчина обратится к грамотному доктору, и все будет хорошо. Просто очень многие начинают думать, что рядом с более молодым партнером он сможет затормозить свое увядание и приближение зрелости и затем старости.
1: Так иначе все хотят вернуться в 20.
0: Вы знаете, не то, что хотят вернуться в 20, хотят хотя бы затормозиться в том состоянии, в котором находятся, допустим, в данный момент. В тот момент, когда накрыл так называемый вот этот вот кризис.
1: Дальше только остается это принять и двигаться
0: дальше
1: куда-то вперед.
0: Дальше остается начать улыбаться себе, начать шутить над собой, над своими, скажем, какими-то мыслями, которые разрушают ментальное, психологическое здоровье, физическое в том числе. Если чувствует внутри человек, что он очень сильно зациклен на этом состоянии, что он уже, ну, буквально эту ситуацию не выносит. И если человек это чувствует, нужно не стесняться обратиться к специалисту. Потому что не всегда человек может в семье поделиться и сказать, что да, вот со мной это происходит. Ведь очень часто, делясь с кем-то из родственников, получает в ответ: делать тебе нечего, ты себе все придумываешь, то есть идет обесценка его страданий, его переживаний. А здесь не обесценивать нужно, здесь нужна помощь, здесь нужно проговорить, иной раз выехать, где-то покричать, и после вот этого, скажем, ритуала отпустить себя прошлого и разрешить себе быть счастливым будущим, настоящим, оценить себя с другой стороны и сказать себе: да, я достоин всего самого лучшего, и моя жизнь только начинается. Поэтому сейчас очень часто мы слышим лозунг, что в 40 жизнь только начинается, в 50 только начинается, в 60 только начинается. Вы знаете, вот сейчас в моем родном городе буквально сегодня я прочла, что умерла женщина-ветеран в 103 года. Понимаете?
1: Угу.
0: Ну, это впечатляет, как-то мотивирует.
1: Да, дай бог всем здоровья,
0: да,
1: жить
0: дай
1: долго
0: бог
1: счастливо.
0: Всем здоровья.
1: Спасибо большое, психолог Елена Ярикова.
2: «Поговори со мной».

0: Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ. Контекст. Ряд крупнейших медиаресурсов, в том числе CNN, отказались освещать деятельность президента США. Причиной стал запрет их представителям на посещение Белого дома. Противостояние Дональда Трампа с критикующими его каналами и изданиями имеет давнюю историю. Отношения не заладились еще во время его первой предвыборной кампании. Трамп тогда обвинял СМИ в предвзятости и распространении лживой информации, называл их врагами американского народа. Со временем конфликт стал носить системный характер. Очередной всплеск неприязни к журналистам и решение заблокировать их проход в главное здание страны, те решили не оставлять без ответа. Они назвали действия главы государства противоречащими Конституции и подали в суд. Позиция Трампа непреклонна. Он говорит, что ценит свободу слова, а не фейки. Проблема в том, что первая поправка к Конституции запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Юристы считают, что у президента немного шансов на поддержку суда. Положение Трампа осложняется тем, что его работу в знак солидарности отказались освещать и другие, пока разрешенные медиа. Он рискует прослыть врагом прессы как таковой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, Новосибирске 4 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле ответили на приглашение Владимира Путина на саммит «двадцатки». Россия вышла на второе место в мире по экспорту оружия. В Архангельске устраняют коммунальную аварию, оставившую без воды и тепла 100 домов. Подробности далее. Россия признательна за приглашение президента страны Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Оно будет проработано по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20. Он пройдет 14 и 15 декабря в Майами. Рубио отметил также, что Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой, а участие в мероприятии станет для российского президента возможностью пообщаться с другими мировыми лидерами. Россия заняла второе место в мире в рейтинге экспортеров оружия. По итогам прошлого года страна заработала 15 миллиардов долларов, что составило более 12,5% от общемирового объема экспорта оружия. Следует из подсчета Центра анализа мировой торговли оружием. Первое место в рейтинге у США, контролирующих треть общемирового экспорта вооружений и зарабатывающих на этом 44 миллиарда долларов. Третье место у Германии с долей около 7% и объемом около 9 миллиардов долларов. По прогнозу, в ближайшие 4 года экспорт российского оружия может достичь 17-19 миллиардов долларов в год. Сотрудники СБУ провели обыски у митрополита Ровненского и Острожского канонической украинской православной церкви Пимена. Как сообщили СМИ, священнослужитель фигурирует в уголовном деле по статье «Государственная измена». У архиерея статус свидетеля. Поводом для возбуждения уголовного дела стало проведение богослужения в Горнинском монастыре на Святой Земле, который находится в ведении русской духовной миссии в Иерусалиме. В Архангельске устраняют коммунальную аварию, оставившую без воды и тепла 100 домов, в которых проживают 8 тысяч человек. Замглавы Комитета по городскому хозяйству Николай Худяков побывал на месте прорыва теплотрассы в районе проспекта Обводный канал и улицы Северодвинской. Худяков сообщил, что специалисты уже откачали теплоноситель, далее они приступят к переключениям и запитыванию участка. К 3 часам ночи по Москве планируется подать тепло в 61 дом, 39 пока останутся на пониженном давлении. К устранению дефектов рабочие приступят завтра утром. Планируемое восстановление теплоснабжения потребителей до конца рабочего дня. Уже третий город Британии хочет провести референдум о выходе из состава страны. Вопрос обсуждают жители Кроусборо на юге Англии, пишет газета «Телеграф». Идею продвигает местная инициативная группа, созданная для борьбы с размещением беженцев на базе ВВС, расположенной неподалеку. Завоз нелегалов на объект начался еще в конце прошлого года. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
3: Да-да, с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым, ваш любимый профессор, ваш нелюбимый ведущий Алеша Тимофеев тут. На два часа мы с профессором. Абсолют, профессор.
4: Приветствую.
3: Как у вас? Все в порядке?
4: Ой, день сегодня длинный.
3: И погода еще это, да?
4: Погода давящая. Я, как человек метеозависимый, и всем желающим беречь сосуды с молоду, что я не делал по безалаберности, исключительно по безалаберности. Всем советую этим заниматься прям с молоду. Но ничего, поборемся.
3: Китайский чай способствует укреплению очищения сосудов. Пуэрчики зелененькие, беленькие, разные всякие помогают.
4: Алексей, в 60 лет экспериментировать над собой нужно только в присутствии адвокатов, врачей и реаниматологов.
3: Да. Ну, смотрите. Мое дело, так сказать, поделиться тем, что знаю. Это точно знаю. Так, слушайте, ну, посмотрел этого Дональда Френча в выступлении в ООН. Значит, два черных полицейских, во-первых, так сказать, вот эти, которые за спиной были. Это, так сказать, это внушало какой-то дополнительный вес, что ли, или я даже не знаю. Ну, и, конечно, обращать на себя внимание, что не читал. 40 минут профессор не читал.
4: Ну, во-первых, текст у него какой-то был, так, и второе, у него были суфлеры. Значит, по поводу двух полицейских. Ну, косплеит он, конечно, Рональда Рейгана. Так, нелегкая судьба. В 1982 году занесла меня в Организацию Объединенных Наций, где Рональд Рейган, тоже там спецсессия была, по безопасности и разоружению, там Андрей Андреевич Громыко как раз от имени Советского Союза сделал заявление о том, что Советский Союз берет на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. Uh-huh. А вот. И там было выступление Рональда Рейгана, которому сейчас приписывают, что он там сказал про империю зла, так вот там он этого не говорил. А на переднем ряду сидела делегация Ирана. А это был еще тот Иран, который был тот
3: который
4: Иран.
3: Тот да, еще,
4: там,
3: да, понятно,
4: там никаких
3: да.
4: вот этих вот либеральных президентов во главе Ирана не стояли. Это был вот тот настоящий исламский Иран. Значит, у него было закрыто все специальным барьером, она сидит прямо перед ним. И сидели два бугая, но, конечно, таких, абсолютно таких вот американца-американца, да, два бугая сидели, руки, и они сидели, не шелохнувшись, все его выступление, руки на колени.
3: И то наверняка руки были искусные, а под пиджаком настоящие держали.
4: Не знаю,
3: держали,
4: не знаю, не знаю. Я по малолетству, конечно, наглый был, но не настолько. Ага. Вот, поэтому, к сожалению, Рональд Рейган, он это изобретал из своего кинематографического опыта. Ну, говорят, изобретал Нэнси Рейган. Но у него это было более органично. То, что делает Трамп, это абсолютно неорганично. Второе. Мне крайне не понравилось то, как выступал Дональд Трамп. Я про это уже высказался, поэтому буду краток.
3: Давайте.
4: Дональд Трамп, он несет пургу почти всегда. Угу. Да? Но есть у него одна особенность. Он начинает. Я не думаю, что он смотрел фильм «17 дней весны» и слушал наставления Штирлица о том, как надо начинать заканчивать беседу. Но у него есть вот эта вот особенность начать с вопроса, который ему интересен, и закончить вопросом, который он интересен. Между ними они могут быть разные. Я Штирлиц учил их связывать каким-то образом, но это могут быть разные вопросы, но он всегда держит нить и понимал, чем он должен закончить. Здесь абсолютно рваное выступление, он уставший, да, он все-таки под, ну, он, конечно, человек выступлений сидя. Как только он начинает выступать стоя, это всегда хуже. Но это бог с ним. Но я не уверен, что он, я так очень мягко скажу, что он в хорошей физической форме.
3: Вышел он... грузновато. Давайте, это я специально обратил тоже внимание. Вышел грузновато, так сказать, вот эти, этот, ну, не знаю. Не
4: Но,
3: знаю.
4: С другой стороны, что вы хотите от человека, вообще-то, в довольно солидном возрасте. Но это бог с ним, что он грузновато. Он, это не первый раз, когда он уходит грузновато, и, тем не менее, мысль не держал. Здесь он, в общем, мысль упустил. Выступления какие он всегда, вот мы, это наша иллюзия, что он говорит с листа. Тезисы у него всегда есть. Другое дело, что он эти тезисы облекает в форму абсолютно индивидуально, но тезисы у него всегда есть.
3: Папочку так и не открыл, надо сказать.
4: Да, значит, папочка была, но это, конечно, страховка. Суфлёр, видимо, работал. Но это все равно было очень рваное выступление. Это выступление, в котором была утрачена... некая, что ли, путеводная нить. Я вот сейчас один дурацкий вопрос задам. Я это, вот, кстати, его я еще не задавал.
3: Давайте.
4: А зачем это было выступление? Вот он чего хотел сказать?
3: А что непонятно? Слушайте, но за 40-минутную речь во время выступления на Генассамблее ООН Дональд Трамп произнес фамилию Трамп 176,5 раз, значит, из которых 35 там в третьем лице, значит, 25 раз сказал там «я», ну, еще какой-то, так сказать.
4: Да, все понял, согласен, даже спорить не буду. И все-таки вопрос, а он зачем выступал?
3: Начинает, сейчас я буду думать. Ну, я подумаю, хорошо. Я, может быть, что-то это.
4: Так я второй день думаю.
3: Слушайте, а что, Ирану проугрожал?
4: Проугрожал, но очень странно. Да, я бы вообще, вот это вот самая феерическая часть его выступления, она была не про, даже не про Россию, да и вообще не про что, и не про то, что он великий, она была про Иран. Значит, подпишите со мной сделку, и деньги пойдут в мою кассу, будете самой великой страной в мире, более великой, чем Иран когда-то был. Мне хочется сказать, это во времена Кира Великого, но он, я думаю, это имеется в виду при шахе. А не подпишите, я вас уничтожу. Ну, во-первых, он нарвался на очень жесткое выступление, ну, прям скажем, довольно глубокого и убежденного либерала, не проамериканца, но либерала во власти в Иране президента Пезешкиана, который сегодня, конечно... А вот у этого было абсолютно внятное выступление.
3: Надо посмотреть.
4: Эмоциональное, внятное, не очень там, на мой взгляд, там целостно выстроено, но оно было абсолютно внятное. Он говорит, это враг.
3: Слушайте, ну да.
4: Да, но и здесь про другое было. А вот теперь, да, значит, подпишите сделку, станете самыми великими. Я как человек, отрицающий... последовательно, подчеркиваю, отрицающий конспирологию, но она меня постепенно завоевывает, хочу просто задать вопрос. А что такое Иран более великий, чем когда-либо? Ну, то есть, Бахрейн взад – это понятно. Кувейт, ну, в общем, тоже туда же. Да? Но это означает, что Америка отдаст всех своих союзников Ирану, ну, под крыло, да? Вот это что означало? Я сделаю Иран, сделка со мной превратит Иран в более великую страну, чем она когда-либо была.
3: Но я понимаю. То же самое, там же профессор, там же была еще параллель с Венесуэлой.
4: Конечно, которую он тоже сделал великой. Самой великой, которой, ну, для этого там нужно, если изменять память, кто кое-чего прирезать из соседних государств. Но то, что натырено, извините меня за этот методологический термин, нефть, в США пошла, а инвестиции в то, чтобы трудноизвлекаемую, значит, венесуэльскую нефть добывать, пока в Венесуэле не очень. И там, кстати, нарастают социальные проблемы, потому что, конечно, подзаложились нынешние венесуэльские власти на то, что сейчас над населением прольется золотой дождь, и он не проливается. Но я еще раз говорю, я все понимаю. Сам Иран будет более великим, чем когда-либо. Это ровно такая же фигура речи, да, как и сделаем Америку вновь великой. Но есть нюанс для людей на Персидском заливе, которые, ну, мягко говоря, практически каждую третью ночь наблюдают над собой пролеты иранских ракет. Да, это ведь что-то значит. Ну, они что, вот они как это должны интерпретировать? Эти люди, ну, например, берем, да, даже Бахрейн-то ладно, там, по-моему, уже смирились с любым вариантом, жалко их, но что же делать, у них география такая, которая их обрекла на вот это вот все. А берем, например, Саудскую Аравию. Саудская Аравия занесла Дональду Трампу в качестве разного рода военных заказов, обещаний и так далее триллион. Ну, или пообещала. А потом еще пообещала, ну, как утверждают там злые языки в Вашингтоне, в общей сложности до 3 триллионов.
3: 5, по-моему, даже.
4: Нет, это 5 – это добрые языки, злые – 3,5, если быть совсем…
3: Но там не только вооружение, понятно.
4: Там все, да. Все, да. Что можно купить товарного у американцев на 3,5 триллиона, кроме вооружений, это, ну, только нефти, но она у них сама, своя есть. И вот сидят эти люди, которых раскулачили, давайте прямо будем употреблять этот термин, вот раскулачили саудовскую королевскую семью в разного рода научных журналках, ну, таких пока что рафинированных и пока что не общественно-политических, они периодически читают, они все читают. Они очень болезненно. Руководство Саудовской Аравии читает про себя все. И не, да, про, и мы, не про себя тоже.
3: Мы помним печальную судьбу Хашоги, который ярко иллюстрирует тезис, что в саудовской семье
4: все очень болезненно относится.
3: Да, совершенно верно.
4: Да, ну, тут чувствительные натуры, что же сделать? Так, и вот они считают, что...
3: Даже сентиментальные в каком смысле.
4: Да, да, сентиментальные, да. Это очень правильно. Как это точно, Алексей. Сентиментальные натуры. Вот они считают, что вообще в Соединенных Штатах обсуждается план Большого Ближнего Востока. Я этот план люблю. Этот план был разработан в бытность директором ЦРУ Уильямом Колби, наследником которого на этом посту был Джордж Буш-старший, и один из планов предполагает создание на месте, на пространстве Мекки и Медины, территории экстерриториальной территории святых мест под общим мусульманским протекторатом, в общем, раскассирование королевства Саудовской Аравии, которое объявляется такой некой исторической флуктуацией. Да, как вы думаете, королевский правящий дом Саудовской Аравии...
3: Обрадуется, да?
4: Да, это вот прям с воодушевлением воспринимает, а при этом люди из региона и не только хуситы озвучивает, что вообще действительно передача святых мест, да, под контроль Саудовской Аравии, вообще это как бы несправедливо. И тут выходит Дональд Трамп, который говорит, что он сделает Иран более великим, чем когда-либо. Я извиняюсь, вот я просто вот по-человечески. Вот они что должны сейчас думать? Это люди, которые вообще-то во многом оплатили относительную экономическую устойчивость Соединенных Штатов в 2025 году и собирались то же самое сделать в 2027 или 2028 году. Не будем залезать в конспирологию, но вообще-то идея была о том, что преемника Трамп сконструирует, ну уж не знаю, с кого он теперь его будет конструировать, но собирался из Джей Ди Венса, но он сконструирует в том числе на деньги арабских монархий. И вот им говорится, а вообще я вот подпишут сейчас, да, а главный вопрос же, мы понимаем, в чем сделка с Ираном, почему не подписывается? Да, потому что кассу, да, да, кассовый аппарат, терминал Трампу не дали, через который он должен получать свою ренту. Там же, кстати говоря, вот положительный момент, он вспомнил про ядерную программу Ирана. До этого такое было впечатление, что все решили про то, что они бомбили Иран и вводили, кстати, санкции, да, за ядерную программу, тихо забыть. Трамп молодец, вспомнил, что дело было, оказывается, в якобы существующей в Иране программе разработки ядерного оружия. Но вернемся к нашим замечательным нефтяным монархиям. Вот они сейчас сидят, слушают, это, говорит, как, это что? Это про что было? И в этом смысле речь, она нелогична, она дёргана, и она провокационна. Мне интересно, как американская дипломатия, и тут я опять должен сказать, а я не понимаю, кто возглавляет американскую дипломатию.
3: Но, да? Смотрите, значит, Рубио встречается с Лавровым. Мы сегодня так будем, мы дальше туда будем обсуждать.
4: Не, мы не будем сейчас обсуждать, значит, встреча руководителей внешнеполитических ведомств продолжалось меньше 50 минут, да, ну, даже если учесть, что какие-то элементы бы велись только на английском, но я думаю, что они велись на русском-английском с переводом, ну, это руководители, в такой момент руководители внешнеполитических ведомств, таких государств, ну, 50 минут, ну, да. Рубио, сразу вам скажу, Рубио выглядел крайне вяло, но он вяло выглядит уже примерно неделю. А, кстати, а как он должен, вот этот вот кубинский мальчик, сбежавший, значит, с Кубы, в надежде стать большим американцем, семья его сбежала с Кубы, в надежде, что их ребенок станет большим американским политиком, и он им почти стал, он был кандидатом от республиканцев на праймерис на пост президента, нес Дональда Трампа почем зря, в том числе и переходя неписанные, ну, это все-таки, видимо, нацспецифика какая-то, эмигрантов в первом поколении, он переходил, конечно, в отношении Трампа писанные и неписанные нормы политической этики. Правда, Трамп их переходил уже окончательно по отношению всем, но это не важно. Да? И вот ему Трамп говорит, а вообще я сейчас пошлю вот это, как тебя там это, Рубио, ты с авианосца спустишься на Кубу и остановишься, и, значит, там установишь порядок. Вот что должен думать этот мальчик? Значит, это из серии «Забудь вернуться обратно», давай там, вот тебе канонерка, да, ты с нее высадишься, как Фидель Кастро, и давай там побегай по горам Сьерра Маэстро, может, у тебя что выйдет. Да, а если тебя убьют, то ты будешь нашим американским и особенно кубинским национальным героем. Что этот человек должен думать? Дальше. Ситуация с Зеленским. А там вообще непонятно. Сперва с ним встречается директор ЦРУ Рэдклифф, при этом встречается почему-то в Ирландии. Страшновато в политическом Вашингтоне или Нью-Йорке с Зеленским встречаться. Ну да, я посмотрел, как эти бандосы из Киева ходили, значит, по Нью-Йорку, да? Это, конечно, такие лихие 90-е. Да у нас, я думаю, что уже к концу 90-х так никто не ходил, так только лежали уже, так? Вот. Но встречается, значит, сперва Рэдклифф, потом встречается Уитков с Кушнером, и, насколько я понимаю, не встречается Рубио. И вот эта вся, значит, компания выводит Трампа, выводит Зеленского на встречу с Трампом. Встречаться с Зеленским Трамп не хотел, да, но ему объяснили, что надо встретиться. Вопрос, кто мог нагнуть Трампа? Но Трампа же кто-то нагнул.
3: Вот, смотрите.
4: Опять Сьюзан Вайлс нагнула? Или вот. Там есть еще какой-то министр иностранных дел, госсекретарь в Соединенных Штатах, который может заставить Трампа встречаться с человеком, которого он искренне презирает.
3: Вот там у нее еще одна фраза проскочила, значит, она, правда, в контексте искусственного интеллекта, который, значит, с подачи Трампа должен вдруг стать суперинтеллектом, да, или сверхинтеллектом.
4: Superior можно и так, и так.
3: Да, прям. Совершенно верно, да. Значит, а теперь посмотрим, есть ли у меня власть, сказал Трамп. Какая-то такая формулировка.
4: Мелодия сейчас должна быть из одного сериала 90-х, да? Вот, но
3: как будто бы там есть сомнения, вот, типа, а теперь посмотрим, вот, есть у меня власть или нет? Вот как-то так.
4: Алексей, вы начинали, вот, как говорится, песня у вас была такая бодрая.
3: Хорошая.
4: О том, что Трамп выглядел бодрячком.
3: Да.
4: А заканчивается она, в общем, тем...
3: Не-не-не, а еще это середина песни, там же должна душа развернуться, потом свернуться, потом опять развернуться, чтобы никогда не сворачиваться. Значит, но мы перейдем еще к этим, к его похвальбе там. А про эти проговорить, значит, что Вашингтон, наконец-то, так сказать, в рестораны Вашингтона встречают туристов. Ну, разве это не достижение для Трампа?
4: Для президента,
3: а
4: да.
3: На 70, а то и на 100%, которые он
4: остановил. 8 войн – это ничего не внес в развитие охоты. В прошлый раз тоже было 8 войн.
3: 8, но на самом деле 10 там было в прошлый раз.
4: Да.
3: А сейчас, да.
4: А сейчас только 8. Да. Поэтому вот это да. Значит, единственное, я не помню, я не услышал, чтобы он упомянул своего главного, я бы сказал, последнего друга, который у него остался, это последний человек, которому он не нахамил. Это Ким Чен Ын. По-моему, не упоминал, да?
3: Не упоминал, нет.
4: Вот. Это тоже, в общем, показатель.
3: Зато несколько раз упомянул Казахстан.
4: Да.
3: Зато упомянул Армению и Азербайджан. Зато упомянул трансгендеров, борьбу, значит, с трансгендерами. Ну, в смысле, не борьбу с трансгендерами, а как-то с пропагандой вот этой. Зато упомянул предвзятость Международного уголовного суда, призвал всех выйти.
4: Да, это сильный был момент, что он их всех разгонит. Да.
3: Ну...
4: Согласен. Да, на этом можно было завершить речь, и дальше народу, значит, не пудрить мозги. Но еще раз говорю, это рваное выступление, в котором контент-то, в общем, был обычный. Ну, вот единственное, кое-чего не хватало. Но контент был обычный. Но вот не было обычной, знаете, вот не было обычной связности, и не было... Ну, как сказать, а вдохновения не было у него.
3: Ну, вот, не знаю,
4: вот
3: может
4: какой-то
3: быть.
4: Какой-то он был скучный.
3: Может быть.
4: Да.
3: Но угроза, значит, от лидера страны с трибуны ООН во время там Генассамблеи, ну, это обращает на себя внимание, профессор. Ну, просто если вот... Я вот, честно говоря, вот этих угроз... Ну, разве что только Никита Сергеевич Хрущев, значит, с сандалей вот так мог. И то она у него была безадресная. Мы вам пока... Ну, кому вам там, что, значит, что это... А тут, так сказать, адресные угрозы. Такого давно не было, ну, согласитесь.
4: Слушайте, ну, как не было? Он Иран обещал стереть в порошок. Он это делает раз в две недели, самое там...
3: Но нет. Не с трибуны же он, где в этом...
4: Вот вы все думаете, что для Дональда вот это вот... Вот мы с этим будем бороться.
3: Хорошо, давайте.
4: Вы что-то думаете, что... Я, кстати, стоял около этой... Ну, правда, зал был пустой, но я вот на этой трибуне стоял около... Ну, за не пошел, а вот около трибуны стоял. Был у меня такой эпизод в жизни. Но, значит, что я хочу сказать. В принципе, той былой сакральности, которая была когда-то, она была, это отрицать нельзя, у Генеральной Ассамблеи ООН, уже нет. Но есть только одна проблема – для Трампа этой сакральности никогда не существовало. Ему что там выступление на митинге мага, да, что он, что-что. Единственное, у него клон вот эти вот негативные чувства, злопамятный, он все-таки слишком злопамятный для политического лидера. Ему действительно не дали пару раз контракт на реновацию некоторых зданий ООН. Да, но сакральности это не приносит. Поэтому он выдал свой обычный текст. Но еще раз говорю, обычный текст в, ну, Я бы не хотел трогать тему состояния здоровья Трампа. Мы не знаем.
3: Не знаем.
4: Нет. Мы не знаем, что там в действительности происходит. Но вот блеска не зажег.
3: Не зажег. Ну, хорошо, продолжим наш разговор. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Все по-прежнему работает. У некоторых даже говорят с помощью 5G-технологий. А вы можете в это поверить или нет? Значит, пишите по этому вопросу, комментарии ждем.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Продолжаем прямой эфир. Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Значит, смотрите. Я понял, кстати, еще почему. Я смотрел Трамп на скорости 2.0.
8: Ну, нет, я так не... Это я уже... Не, я так
7: ну,
8: не умею.
7: Ну, на скорости 2, ну, невозможно нет. По-другому смотреть. Но
8: нет,
7: это будет
8: я,
7: долго.
8: Нет, ну, тут я человек старой школы. Но, правда, должен сказать, что уже сдал слабину. Вот, последние, там, по-моему, минут 6 я уже проматывал. Вот, и смотрел, честно, вот прям честно признаюсь, в два приема. Ну, потому что я первый посмотрел где-то там примерно минут там 11-12, я думаю, ну...
7: Ну, надо смотреть 2.0. Надо смотреть 2.0, и получается динамичнее гораздо, профессор. Ну, в два раза быстрее. Ну, смотрите, ну, это же просто...
8: А если 4, то вообще
7: что
8: называется?
7: Но 4 уже будет сложно воспринимать. Хотя что там воспринимать? С другой стороны, ну, смотрите. Ну, вот тут пишут. Алексей единственный человек в мире, воспринимает Трампа всерьез. Я, с одной стороны, все воспринимаю всерьез. Вот вообще все воспринимаю всерьез. А с другой стороны, я вообще все не воспринимаю всерьез. Вот так вот. Такой
8: не
7: продукт.
8: Согласен я. Но я тоже Трампа воспринимаю всерьез. Надо воспринимать всерьез вообще всех. Особенно лидеров. Опять же, никто не ставит под сомнение легитимность избрания Трампа на пост президента. Это означает, что все-таки там 50 с чем-то процентов избирателей за него проголосовали. Да? За просто клоуна... Да, даже сегодняшний американский избиратель голосовать бы не стал. Это я абсолютно
7: уверен. Это раз. Во-вторых, вот смотрите.
8: И у него еще бомба есть. Да. Его надо серьезно воспринимать.
7: Совершенно верно. Значит, а потом, ну давайте, ну по фактам. Значит, Гренландия вернулась в родную Харбор?
8: Нет.
7: Вернулась в родную Харбор,
8: нет,
7: Гренландия?
8: Нет.
7: Но две базы договорились?
8: Ну, во-первых, эти договоренности про две базы... Они, правда, не были настолько красиво отфиксированы. Вот что Трамп умеет? Вот вы знаете...
7: Чтобы
8: вот это...
7: Алёшу, так сказать, это немножечко, да, этот, да. Обмануть, ну...
8: Нет, ну при чём здесь Алёша обмануть? Он никого не обманывает. В том-то и дело, что в некоторых местах, в некоторых аспектах своей деятельности Трамп абсолютно искренен. Он, конечно, любит дурить всем голову, так, но вот во что он умеет, это... В выстраивании мизансцен. Ну, как раньше заключались соглашения о партнерстве в области безопасности? Ну да, это надо было. Иногда это даже надо было пропускать через парламент, ратифицировать. Да? Но Трамп превратил это в шоу. Да? Мы остановили это вот девушка, там, это, ну, датской, которая говорила, что мы не пустим Трампа, ни пять земли не отдадим, да. Мы, значит, она, кажется, остановила Китай и Россию.
7: Да, да, да, Китай.
8: Ой, особенно Китай, да, она, да, остановила, но вот, да, но как же выстроено, вот эти подписки всем показали, да?
7: Ну, пойди плохо, но продаст своим, продаст, скажет, в Харбор вернулась.
8: Отлично, значит, он продал перелицованное соглашение в области безопасности, да, по Гренландии, по которому на острове существует два крупных и слегка несколько мелких американских военных объекта. Он, конечно, перелицевал, и вот это уже попытаться продать своему избирателю можно, да, но ни в какую родную гавань это пока не вернулось. Почему? Потому что

0: Почему? Потому что это вот то, что заключил Трамп.
1: Короче говоря, не коллективный Запад, а как бы коллективный Север.
0: Коллективный Север, я это называю новой Евроатлантикой. Что такое была старая Евроатлантика? Это Евроатлантика, которая не существовала без доминирующей роли Соединенных Штатов. Поэтому, когда мы говорим, что НАТО без Соединенных Штатов не существует, мы не лукавим. НАТО, как действительно военно-политический альянс такой силовой, с ударным потенциалом, с оборонительным, можно по-разному сконструировать там все, но с ударным потенциалом без Соединенных Штатов это, в принципе, не работает и работать не может. Да, теперь смотрим на Европу, они все пытаются, я неоднократно это говорил, мы это, кстати, обсуждали, они все пытаются действовать без Соединенных Штатов, то есть без НАТО, потому что без НАТО, без американцев ничего в военно-штабной структуре сделать нельзя, скрепку не купить. Они спрашивают, а зачем вам эта скрепка, а вы ее где хотите прикрепить? Да, а нет ли у вас умысла на теракт против великих и могучих Соединенных Штатов? Там вот реально такие могут быть разговоры. А тут возникает, да, Трамп как сыграл? Он сыграл военно-политическую игру. Эта военно-политическая игра будет стоить папаше Трампу довольно много денег. Почему? Потому что по этому соглашению теоретически, как практически пойдет, никто не знает. Но теоретически надо будет вкладывать некоторые деньги. А то, что предложили устами Марка Карни, премьер-министра Канады, кто бы сказал, что планы новой Евроатлантики будет озвучивать канадец, ну, да. Рональд Рейган бы не поверил, да я думаю, что и Джимми Картер бы не поверил, да, а Джордж Буш-старший бы спросил, а почему мы его не ликвидировали в ходе операции «Феникс» во Вьетнаме, он говорит, это канадец, ну и что? Кто бы разбирался, канадец, вьетнамец и так далее, вот. Нет, Джордж Буш-старший имел только косвенное отношение к этой операции, он прикрывал ее последствия, так, но прикрыл он их на четверочку. Ну, так вот, это история геоэкономическая. Он, я рискну сказать полуконспирологическую вещь, британцы устами канадского премьера предложили новую большую красивую геоэкономическую схему. Эта схема может существовать без Соединенных Штатов, я больше что скажу, она может существовать без Великобритании. Да? Центр управления этой системой вообще теоретически вообще может находиться на яхте на каком-нибудь корабле комфортном, а переезжает в Канаду. А это опять, вот я все время говорю, нынешняя эпоха, кстати, мы с вами это опять обсуждали, так? Почему вы мне сказали, вот вы сейчас должны были, Алексей, сказать, Дмитрий Геннадьевич, вы же гениально про это рассказывали, когда говорили Дмитрий о том,
1: я давно хотел сказать,
0: как, вот это вот
1: вы
0: уже,
1: гениально же
0: рассказывали. Уже встали на путь исправления, как говорилось, да. В некоторых кругах, к которым я не близок. Так вот, сейчас эпоха снятия папочек, запылившихся из книжного шкафа. Люди, значит, сняли папочку «Большой Ближний Восток» и увидели, что там может не быть, оказывается, Саудская Аравия. Люди, значит, сняли папочку, чтоб мне не соврать, времен Рузвельта, раскассирования империи этого Рокфеллера нефтяной. Так, и выяснили, что в Соединенных Штатах могут быть другие эталонные сорта, а не те, которые решил Рокфеллер. Да? И тут попалась им папочка. Я не знаю, как она называлась, наверное, как-то называлась. Ну, например, британская программа по разработке собственного ядерного оружия. И еще там, кто у кого что тырил, там Советский Союз у Британии или Британию у Соединенных Штатов, надо еще разбираться. Она называлась «Сплавы для труб», «Тюболой», по-моему, называлась. Как это, не знаю. Но это была папочка про то, что делать. Если в 1940 году Гитлер высадится на Британские острова и разгромит Великобританию, да, вместе, так сказать, с частью британской элиты и не вполне возможно во главе с небезызвестным, так сказать, бывшим королем Эдуардом. Да? И там такой план был, он опубликован. Ну, его там частично

0: интерпретировали как такой последней надежды, что Британия не могла пасть, все верили. Ну да, верим, верим, во все верим. Да, но в рамках этого плана 40-го года управление Британской империей переезжало с одного раза куда? В Канаду. И под это даже велись договоренности, шли переговоры с Франклином Делано Рузвельтом, великим демократом, да, о том, чтобы осуществить краткосрочную интервенцию, да, для смещения там действующего местного правительства Канады, потому что все и не без оснований подозревали тогдашнего, я сейчас не вспомню фамилию, это не моя тема, тогдашнего премьер-министра Канады в профашистских симпатиях. И надо сказать, что история показала, что были правы.
1: Да.
0: Да? Ну вот, достали папочку. И мне интересно, а какую следующую папочку-то они достанут?
1: Не знаю. Хорошо, смотрите, значит, я вот...
0: И вот это, сейчас, секунду,
1: Да.
0: я закончу. И вот это вот абсолютно с фанфарами подписание, да, вот этого соглашения по Гренландии, которое в сущности, ну, ничего принципиально не меняет.
1: Ну, ракеточки-то летят, говорят эксперты. Вы сейчас скажете, я в этом никогда не разбираюсь, хотя вы прекрасно разбираетесь, значит, я вообще в этом не разбираюсь. Но ракетки-то, если полетят, они-то полетят-то как раз через Гренландию.
0: Ну,
1: Значит, а
0: такая...
1: если он сможет себе обеспечить защиту, действительно, как это говорилось, на дальних подступах, ну, так что же в этом плохого? Если об
0: Нет,
1: этом... Вот смотрите, профессор.
0: В этом только позитив, но есть два нюанса. На радиолокационная станция Туле известна любому человеку
1: По багажникам.
0: в Советском Союзе, который планировал хоть что-то в военной области,
1: Да.
0: особенно в ракетно-ядерной области. Да? Эта станция существует с Гренландией в составе Соединенных Штатов, в составе кого угодно, но она там есть. И второе, план размещения перехватчиков, правда, конечно, так это не называлось, золотой купол, все это было поскромнее, у них там были вот эти любимые американские, вот это не произнесешь, ну, ТХАТ они там хотели, ТИ, да, ТХАТ, значит, размещать, это существует уж, пардон, с 2000, чтобы вам не соврать, с лохматого Джорджа Буша-младшего. Да, и Джордж Буш-младший разместил бы, если надо было бы, во-первых, никого не спросясь, а уж патриоты просто бы приплыли на кораблях, их бы сгрузили, они бы это все закрыли. Так вот, и не надо было вот этого фейерверка, который устроил Трамп. Но еще раз говорю, британцы, евроатлантисты и часть американской элиты выкатили, ну, не до конца проработанный, но очень... Даже с моей критической точки зрения,
1: перспективный, типа,
0: перспективный
1: да.
0: и рабочий, убедительный проект новой Евроатлантики. Трамп ответил пиар-акцией в военно-политической области. Он, это то, что называется, мы ответим асимметрично. Он ответил асимметрично, но это не решает главную проблему Трампа.
1: Смотрите, значит... Хорошо, но мы все равно это ответ военно-политический, и все равно мы не можем сказать, что это не имеет никакого значения. Ну, мне кажется, или можем.
0: А это я другой вопрос задам. А почему Трамп экономически не ответил? Потому что в санкции 200% против Европы
1: да.
0: и Канады
1: да.
0: никто не верит, потому что у него нет достаточного количества товарных позиций, которые можно прижать в отношениях с Евроатлантикой, чтобы, ну как вам сказать, чтобы эти позиции давали бы возможность вставить политические требования, он ответил то, что у него было под рукой. Молодец. Он из того немногого ограниченного потенциала ответа, который у него был, конечно, и здесь я что... Чего я против? Он сделал конфетку. Да?
1: Но, раз. Значит,
0: но,
1: это первое.
0: А у тех
1: да.
0: плохая, ну, кстати, тоже хорошей обертки, не до конца проработанная, но шоколадка. У него конфетка, а у них шоколадка. Угу. И куда пойдет Дания? За шоколадкой или за конфеткой, когда речь станет о формировании нового, да, большого геоэкономического блока. Но есть второй нюанс. Главное в этом блоке не Гренландия. Это, бог бы с ним, Ну, я бы, кстати, первый бы поставил все-таки не Гренландию, а Исландию. А вот в Исландии надо все по новой делать с точки зрения договоренности в области безопасности. Там нет таких заделов, как в Гренландии. Но главное в этой всей истории, а получится у вот авторов этого проекта, британцев, евроатлантистов, да, мировой закулисы и людей-птиц, затянуть в этот проект часть американской элиты? А мне кажется, что получится. Потому что это дает возможность, да, мягко и без больших последствий за счет интеграции в новую геоэкономическую систему, да, поступившись очень многими вещами, в частности, да, способностью к суверенной эмиссии ФРС, да, нужно будет возвращать вот эти вот неограниченные свопы Европейский центральный банк, Федеральная резервная система, да много что еще. Надо будет поступаться принципам в области миграции, много что еще. Но есть возможность попытаться хотя бы трамповский фарш второго срока открутить назад и попытаться восстановить отношения с Европой, которые Трамп реально порушил в пыль. А теперь смотрим на то, что является идеологической основой. Это не я первый заметил. Но я был, что называется, ну и вторым я тоже не был. Так, но это действительно, это просто это уже совершенно очевидная вещь, они все пишут. Посмотрим на то, что является идеологической основой всех, ну, всей позиции противников Трампа. И уже на этих выборах, так, в Конгресс промежуточных, а я себе с ужасом представляю, что будет на следующих. Это идея восстановления отношений с Европой. Америка без Европы никуда. Но как тут, у нас да. говорил, значит, господин Збигнев-Бжезинский, одну формулу, значит, вывел, что без Украины Россия – это региональная держава. А здесь он пролетел полностью, потому что, ну, вот совсем он прям пролетел. Да? Но вот, пользуясь его формулой, Соединенные Штаты без Европы, да, это тоже региональная держава. Кстати говоря, что Трамп и не скрывал. Его идея выжать из Европы все соки и от нее отдалиться, создав себе уютненький региональный торговый блок. Но с Канадой даже Дональд Трамп, да, который говорил, что я построю, но он сперва, значит, тоже такой лихой, последовательный мужик, ваш этот самый Дональд Трамп. Он, значит, сперва, значит, стену под 20 метров строит на границе с Мексикой, а потом Мексику зарисовывает как территорию Соединенных Штатов в американский флаг. Прям последовательность 100 баллов. Да? Но даже Трамп не додумался отделять Канаду, потому что он прекрасно понимает, что разрезать промышленную инвестиционную, единую народно-хозяйственную зону Великих Озер, это порезать по-живому, спровоцировав очень большой социальный, прежде всего, кризис. Да, поэтому с Канадой он стену не строил, да, он сразу рисовал в цвета американского флага.
1: Я просто вспомнил 23-й год, я сейчас уточнил, я вспомнил, так сказать, одну статью, вышедшую в нашем с вами богохраним отечестве под названием «Рождение Севера». Триединый северный геополитический кластер.
0: Я даже помню ее автор.
1: Да, совершенно верно. Значит, смотрите. Ну, хорошо. Это классное. Вот хорошо.
0: Я даже знаю автора идеи этой статьи. И более того, я не согласен с 90% того, что там написано, я согласен с 90% идей, которые в нее заложены. Ну, бывает у меня
1: такое. Но мы сказали, Россия, Европа и США объединяются через север. Через север.
0: Там было написано. Но там идея была, что можно в качестве управляющего центра использовать как раз-таки Великобританию. А вот то, что озвучено сейчас... Лондон the capital of Great Britain не нужен. Но что в нем делать? Слушайте, вы помните, то, что сейчас этот Барнум, премьер-министр, это уже все потихонечку выучили. Как звали премьер-министра Великобритании два премьер-министра назад?
1: Не Тереза Мэй.
0: Холден.
1: Но почему же холод? Два премьер-министра. Этот Борис Джонсон, Тереза Мэй. Нет?
0: Вообще просто отключили горячую воду и, видимо, скоро
1: ладно,
0: не включат.
1: Не буду гадать, так.
0: Два премьер-министра назад премьер-министра звали Риши Сунак.
1: А, точно. Ну, мы забыли.
0: Да,
1: немножко.
0: Он теперь успешный бизнесмен
1: точно,
0: в Калифорнии
1: точно.
0: И старается своим соседям не напоминать,
1: точно.
0: Что он когда-то руководил какой-то непонятной второразрядной европейской страной.
1: Так, смотрите, значит, хорошо. Но
0: да
1: чего
0: ж хорошего-то?
1: Не-не-не, хорошо говорю, вот Трамп, значит, здесь у него свой вот этот ответ военно-политический на геоэкономический. Значит, тоже вы, так сказать, несколько обесценили, но я думаю, что это может войти в историю. Там сделка на 65 миллиардов баррелей нефти на 100 лет с Венесуэлой. Ну, ему есть что оставить по себе. А самое-то главное, значит, начинает витать, его еще нет, он только сегодня должен состояться. Значит, дух, где он, на какой там базе-то встречается?
0: Это на Эндрюсе, по-моему.
1: На Эндрюсе, совершенно.
0: На Эндрюсе.
1: Дух Эндрюса, принюхайтесь, ощутите, так сказать,
0: это
1: там.
0: И это вообще как бы... Очень большой, если все это произойдет, как пишут, это будет, конечно, очень большой имиджевый шаг Трампа навстречу Си Цзиньпину.
1: Совершенно верно.
0: Но я, во-первых...
1: Я коротко, чтобы слушатели ввести в курс дела, в новостях там рассказать, что этот, значит, вот Трамп в нарушении там типа всех протоколов лично встречает Си Цзиньпина, как встречал Путина в Анкоридже, так он лично встречает Си Цзиньпина, чтобы показать, как бы высокий уровень, ну что, недоверия, так сказать, еще уважения, чего высокий уровень, да? Значит,
0: плотно... Скорее, доверие, расположение и так далее.
1: Да.
0: Тут еще раз говорю, я дико не хочу комментировать, пока я все это не увижу, но Си Цзиньпин приезжает к Трампу в очень сильной позиции. А еще в более сильной позиции для Си Цзиньпина Трамп поедет, если поедет, да, на АТС в Китай. И там вообще может быть все по-другому. Но эта встреча очень важна. Но я не согласен, есть что оставить после себя. Для Трампа нет такого вопроса оставить после себя. Кому? Вот он кому это все оставит?
1: Но...
0: Он оставит людям, которые...
1: У него есть зять, у него есть дочь, у него внуки, сыновья.
0: Это прекрасно, вот им он и должен оставить. Да? Но он не может вот это все то, что вы говорите и перечисляете, оставить людям... которые хотели его посадить, хотят его посадить, и его посадят, когда он уйдет с должности.
1: Там есть еще злые языки, значит, говорят, что поскольку происхождение, а для некоторых это по-прежнему играет значение, и для Трампа как будто бы тоже, да, вот, что ему важно все-таки войти в эти там органы там и прочие, чтобы быть как будто бы на одном уровне. И то, что и вот это наследие, которое он останет, для его семьи, для его потомков может стать таким как бы пропускным
0: да.
1: этим.
0: Главное наследие Дональда Трампа, наследство это другое, но наследие Дональда Трампа это Совет мира. Все, что он делает последние там несколько, на 4, я думаю, месяца, 4 даже 5, это попытка наполнить Совет мира финансовыми и организационными ресурсами. И он готов будет пойти на все ради того, чтобы это сделать, потому что это его страховой полис. Но при всем этом, и вот здесь мы возвращаемся в начало нашей программы, при всем этом нельзя было такие вещи говорить заливникам относительно сделки с Ираном, потому что вообще-то планировал, что наполнять Совет мира реальным, то есть монетизируемым содержанием, будут они.
1: Все, сейчас реклама новости, но все-таки мы не можем не обсудить, даже несмотря на то, что мы еще не видели, ничего не понятно, как будет происходить встреча Си Цзиньпина и Трампа на военной базе Эндрюс. Хотя бы вопросы, так сказать, или как это направление какие-то. Треки будем обсуждать буквально через несколько минут.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство – вестись хозяйственно. А деньги – идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ. Контекст. Ряд крупнейших медиаресурсов, в том числе CNN, отказались освещать деятельность президента США. Причиной стал запрет их представителям на посещение Белого дома. Противостояние Дональда Трампа с критикующими его каналами и изданиями имеет давнюю историю. Отношения не заладились еще во время его первой предвыборной кампании. Трамп тогда обвинял СМИ в предвзятости и распространении лживой информации, называл их врагами американского народа. Со временем конфликт стал носить системный характер. Очередной всплеск неприязни к журналистам и решение заблокировать их проход в главное здание страны те решили не оставлять без ответа. Они назвали действия главы государства противоречащими Конституции и подали в суд. Позиция Трампа непреклонна. Он говорит, что ценит свободу слова, а не фейки. Проблема в том, что первая поправка к Конституции запрещает правительству ограничивать свободу прессы. Юристы считают, что у президента немного шансов на поддержку суда. Положение Трампа осложняется тем, что его работу в знак солидарности отказались освещать и другие, пока разрешенные медиа. Он рискует прослыть врагом прессы как таковой. Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Мариуполе 1:00, в Красноярске 5:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Украина может готовить военную провокацию в районе Чернобыльской АЭС. Председатель КНР Си Цзиньпин начинает визит в США. КНДР испытала управляемый снаряд для обновленной РСЗО. Подробности далее. Власти Украины могут готовить крупную военную провокацию в районе Чернобыльской атомной электростанции. Одна из задач – это попытка втянуть в конфликт Польшу, рассказал РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. В середине августа немецкий журнал «Шпигель» писал, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС украинские военнослужащие возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты. По сведениям Лебедева, в район атомной электростанции переброшено как минимум 10 тысяч военнослужащих ВСУ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Швейцарии Ньяцио Кассисом в штаб-квартире ООН. Как передает корреспондент РИА Новости, в начале встречи министры пожали друг другу руки, и Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за фотографию с ним. Ранее глава российского дипведомства провел переговоры с госсекретарем США, министрами иностранных дел Кубы, Сирии, Египта, Тринидад и Тобаго, а также неформально пообщался с министрами иностранных дел ОДКБ и председателем Генассамблеи ООН. Владимир Зеленский нецензурно ответил на вопросы российских журналистов на полях Генассамблеи ООН о возможности приезда в Москву. Политик заявил, что готов это сделать на ракете. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что Зеленский боится судьбы самозванца Лжедмитрия. Председатель КНР Си Цзиньпин начинает визит в США. Самолет китайского лидера приземлился на авиабазе «Эндрюс» близ Вашингтона. На летном поле выстроены 6 истребителей F-16 и 6 F-22, сообщает пресс-пул Белого дома. На кадрах трансляции видна батарея салютных артиллерийских орудий и расчет американских военнослужащих в парадной форме. Ожидается, что президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера на летном поле, что является редким жестом с его стороны. Госвизит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. КНДР испытал управляемый снаряд, обновленный 240-миллиметровый РСЗО. Его дальность до 115 километров, передает Центральное телеграфное агентство. Отмечается, что снаряд оснащен самоуправляемой высокоточной системой. Испытания прошли успешно. Руководство КНДР считает, что разработка управляемого снаряда с повышенной дальностью позволит укрепить боеготовность вооруженных сил на границе с Южной Кореей. Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 наблюдается в России. Зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний. Это на 33% выше показателя предыдущей недели, сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что для защиты от ОРВИ рекомендуется соблюдать общие меры профилактики, чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на Радио Спутник с Дмитрием Евстафьевым.
2: Дмитрий Геннадьевич Евстафьев, Алеша Тимофеев. Значит, как мы обещали, дух Эндрю. Дух Эндрю.
3: Эндрюс, простите.
2: Дух Эндрюса. Будем сейчас с вами пытаться анализировать. Вот посмотрел Синьхуа, вот решил посмотреть, чтобы не западный, а туда. Си Цзиньпин отбыл из Пекина для совершения государственного визита в США. Тут еще удивился, в Китае насчитали, значит, численность населения Китая свыше. Это офф-топ. Численность населения Китая с высшим образованием достигла 270 миллионов человек. Ну, так. Ну, офф-топ. Значит, ну вот, едет. Усилия, да, и одна из заметок на сайте Синьхуа, усилия Си Цзиньпина по наведению мостов через Тихий океан. Называется «Дружба, основанная на тесном контакте между народами, является залогом прочных межгосударственных отношений». Едут дружить, договариваться, как дружить, или договариваться, как не дружить?
3: Скорее, второе. Значит, при том раскладе, который... существал, обозначался в том числе, прежде всего, у меня нет никаких инсайтов, я сразу вам это хочу сказать. При том раскладе, который обозначался на публичных платформах, шансы на то, что на какое-то новое сближение, они не очень велики, прямо скажем. А вот шансы на то, чтобы договориться, избегать дальнейших шагов по эскалации, они довольно велики, тем более, что Китай, прямо скажем, не заинтересован, во всяком случае, не демонстрировал в последнее время каких-то жестких действий, направленных на эскалацию опасных для Соединенных Штатов ситуаций. Ну, классический пример – это вот ситуация в Персидском заливе. Иран – это один из крупнейших, важнейших торговый партнер Китая, больше 80%, там в иные времена и больше бывало, иранской нефти, она уходила в Китай. И, казалось бы, сейчас самое время подловить Трампа, если бы задача для Си Цзиньпина и китайского руководства стояла в создании дополнительных инструментов давления на Трампа, ну вот оно, самое время подловить Трампа на каких-то там историях.
2: Но нет.
3: Нет. Китай ведет себя очень сдержанно.
2: С хуситами пытается договариваться.
3: Пытаются договариваться с хуситами. Более того, публично было обозначено в ходе визита министра иностранных дел Ракчи говорил о том, что давайте все-таки заключать сделку с Соединенными Штатами. Понятно, что там главный интерес Китая – это возобновить поставки нефти. Потому что, конечно, вот альтернативное логистическое плечо, которое, ну, оно выстроено, но это несравнимо с танкерной нефтью через Ормузский пролив. Поэтому Китай демонстрирует, что он не готов к большой дестабилизации. Кстати, тут вот еще один момент. Все-таки предел устойчивости нефтяного рынка – это от 5 до 5,5-6 месяцев. Все, вот начинает скрипеть вся эта система, и первый почувствовал Китай. Почему? Потому что у него, одного из немногих, действительно сохраняется резкий рост потребления именно сырой нефти. Все остальные, ну, что называется, конечно, там им идет объективный рост потребления нефти, об этом очень многие люди пишут, но не в такой степени, как это нужно Китаю. Поэтому в действительности Китай Трампу давал довольно много пасов о том, что он готов не эскалировать ситуацию. Так, Трамп больших пасов Китаю не давал. Значит, есть один нюанс, который мы должны учитывать. Все, прям вот совсем все, от американских глобалистов до китайцев, европейцев, да вообще все, они ждут, когда Трамп уйдет со своего поста. Я думаю, что и Китай тоже ждет этого. Потому что они понимают, что о чем бы ни договорились с Трампом сейчас, он с этих договоренностей по тем или иным причинам соскочит. И не только потому, что он заранее планирует не выполнять договоренности, а просто потому, что у него политический ресурс не очень большой. И в этом смысле главный дух Анкориджа, который во многом, я думаю, будет определять и переговоры Трампа и Си Цзиньпина, это осознание неспособности Трампа по объективным и субъективным причинам, по причинам личного характера, это не имеет значения, выполнять в полном объеме те договоренности, которые он достигает со своими партнерами. В этом смысле Китай будет, я думаю, вести себя крайне осторожно, тем более, что Си Цзиньпин – это вообще не лидер революционных действий.
2: Это правда.
3: Он
2: да.
3: вообще он не такой медленный, как кажется. Он действительно способен очень быстро действовать и принимать решения. Он специально замедляет процессы, давая возможность своему партнеру, противнику, оппоненту, конкуренту себя проявить. Так? И я думаю, ну, все ждут, когда Трамп уйдет. Здесь вопрос в другом. А почему у нас все думают, что каждый думает, что следующий президент Соединенных Штатов будет им более комфортным? Даже иранцы. Иранцы тоже ждут ухода Трампа с поста. Думаю, что там придет.
2: И тоже говорят, а, черт, Байден, да, эх, жалко, нет,
3: нет, да, нет, но у них, конечно, нет. Золотой век для Ирана, американо-иранских отношений, который не состоялся, это, конечно,
2: Обама,
3: это, конечно, Обама. Там был, конечно, момент, что иранцы ждали воцарения Хиллари Клинтон, и думаю, что ждало бы их колоссальное разочарование, потому что уж кто гайки бы завинтил до такого, знаете, характерного хруста, угу. Так это была бы Хиллари, да, которая, конечно, там тоже стояла за этим всеобъемлющим соглашением по ядерной программе, но у Хиллари и тех групп, которые были вокруг нее, а это в том числе были группы, связанные с Израилем. Угу. Была, простите, еще другая повестка дня.
2: Ну, на то он и Барак, на то он и Хусейн, на то он и Обама, да.
3: А вот Обама, да, это был золотой век.
2: Слушайте, вот смотрите, значит, вы, в принципе, не противоречите тому, что пишут там западные бездуховные СМИ, говоря, что, в общем, едут договариваться о холодном мире.
3: Да.
2: О холодном мире.
3: Да, это уже неплохо.
2: Это уже неплохо.
3: Если бы мы договорились с американцами о холодном мире... Да, и снятием, частичным снятием санкций хотя бы на нашу внешнюю торговлю. Кстати, это наша позиция. Почему Россия отказывается от вот этих всех пасов со стороны Рубио, вот всяких там людей из Киева, непонятно кого представляющих. Давайте вот частичное энергетическое, транспортное и прочее перемирие. Ну, хорошо, заключаем мы перемирие. Да, не атакуем украинские порты, да? А потом наши суда или суда, которые, так сказать, гражданские суда, которые перевозят нашу экспортную продукцию, топят в Средиземном море, да? Конфискуют нефть. Да, арестовывают, высаживают демонстративно десант. Это зачем? Где же и в чем же заключается наша фишка? Наш, так сказать, положительный итог об вот этих вот всяких перемирий.
2: Вот смотрите, я на полшажка туда-назад, но уточнил в очередной раз, значит, все-таки на Ближнем Востоке типа саудиты главный торговый партнер на 100 миллиардов, Иран стратегически, понятно, так сказать, мы не знаем даже, сколько оттуда нефти выводится, которые надо просто не посчитать, ну там все это тихой сапой.
3: Нет, я имею в виду, я же не говорю, что это самый крупный. Так, торговый партнер Китая. Но нефть иранская была проплачена предоплатой по большому, из этой известной очень ситуации, большой китайско-иранский своп. Угу. Нефтяной там за счет закупки, ну, фактически угу. полубартер, да, закупки через Китай. Нет, саудиты, конечно, ну, слушайте, саудиты, Китай поставлял в Саудовскую Аравию то, что он не поставлял никому. Баллистические ракеты средней дальности. Вот это, кстати, забывать не стоит.
2: Так вот, тогда возникает вопрос. Может быть, тут найдут, типа, какой-то там, не знаю, ну, что-то найдут, дерибан Ирана там, или Китай может согласиться на что-то, так сказать, на какие-то действия американские в отношении Ирана. А что тогда в ответ и так далее? Насколько это может быть
3: Алексей,
2: увязано?
3: Алексей, мы вступаем на, даже не на почву конспирологии. Да, да. А на почву очень зыбких предположений. Действительно идет очень большие утечки о том, что американцы пытаются сконструировать новую иранскую оппозицию. В прошлый раз на американцев произвели очень большое впечатление волнения в Иране на рубеже 25-26 года. И это, кстати, было одним из факторов, который обусловил то, что...
2: Удар.
3: Да, то, что Трампу удалось затолкать в эту войну из Ирана. Люди, которые Трампом, ну, очевидно, манипулировали, сделали колосса на глиняных ногах, которые надо было только ткнуть, обезглавить руководство, и все посыпется. Но сейчас все гораздо серьезней. Идет проработка по разным. Иран – это довольно мозаичное государство. Идет работа со стороны и Запада, и Израиля, и Соединенных Штатов, и Европы над тем, чтобы все-таки актуализировать иранскую оппозицию. Это требует времени, это требует довольно больших денег, но работа эта самая идет. Это стратегический план американцев. Ну и как вы себе представляете, значит, Китай даст на это какую-то там не санкцию, знаю. Мигнет. Вот и я не
2: но
3: знаю.
2: Но в ответ в обмен типа на что? Но,
3: на что? Где но... Китай сможет взять такой объем нефти по такой цене? Тем более уже...
2: Сколько Венесуэлы вкладывали? Ну вот возьмете там из Венесуэлы, так сказать, вернем ваше.
3: Во многом поведение Трампа по отношению к Китаю, когда китайцы пасы ему делают, а Трамп в ответ пока ничего особенного не делал, только рассказы о том, что Си Цзиньпин отличный парень, я с ним великолепно лажу,
2: да,
3: так, это, конечно, результат поведения Китая в истории с Венесуэлой. Напомню, что незадолго до похищения Мадуро американцами, именно Китай вел посреднические усилия с Мадуро и, видимо, что-то ему пообещал.
2: Да.
3: Да. Нет, Трамп готов положить еще пару-тройку таких же граблей перед Си Цзиньпином. Это у Трампа не заржавеет. Готов ли Китай еще пару раз на них наступить? Потому что все-таки иранская и венесуэльская нефть – это были разные вещи. Иранская нефть шла напрямую в этот самый, в Китай. С венесуэльской нефтью там были очень разные схемы. Но потерять и второй источник нефти, а где она еще их возьмет? По второму разу купить венесуэльскую? Ну, это будет такой, знаете, проект века, после которого все китайские геополитические и геоэкономические проекты «Один пояс, один путь», да, там, и все вот эти вот альтернативные системы экономического управления, то, что озвучивалось на БРИКС, будут восприниматься так, знаете, с поднятой бровью. Так, поэтому я не думаю, что Китай, особенно с учетом нынешнего состояния Дональда Трампа, он второй раз вот эти вот, вот на такие грабли наступит. Вот не, ну, да, всяко,
2: ну, понятно,
3: всяко
2: да.
3: Может случиться. Внутри Китая тоже, очевидно, идут очень разные проекты, процессы, вернее. Вот уже к вечеру начал заговариваться. В том числе и на высшем руководстве. Это видно. Для этого не надо быть тайваньскими СМИ, которые вбрасывают в полную ерунду. И многие у нас, кстати, это тиражируют. Так? Но видны очень сложные процессы переосмысления Китаем своей геополитики. Но значительная часть китайской элиты, китайской бизнес-элиты, она вообще мыслит категориями Чимерика 2. И в этом смысле им надо дождаться смены Трампа. И не подписываться под предложение Трампа до того момента, как станет понятно хотя бы примерно, ну, какой выбор из двух фамилий президента США 29-го года. Тем более, что в Китае, в той же самой бизнес-элите, есть китайцы вообще люди с долгой памятью. Да.
2: С 5000-летней, ни много, ну, ни
3: да,
2: мало.
3: Не, да, там про 5000 лет хорошо рассказывать, а про то, как, значит, закрыли дочку уважаемого человека из одной высокотехнологичной компании, и, кстати, сделали это в Канаде, так, помнят очень многие. Для этого 5000 лет памяти не надо.
2: И там же еще говорят, что закрыли типа за спиной Трампа, что он не это.
3: Но такая песня есть: Я тебе, конечно, верю.
2: Да.
3: Разве могут быть сомнения?
2: Да.
3: Я и сам все это видел после дождичка в четверг.
2: Да, да.
3: Ну да, конечно, Трамп не знал. А да как это в «Бедном гусаре»? Говорит, сперва, говорит, мой прожект порвал в клочья, но потом повелел склеить. Угу. Вот это вот, ну, вот, ну слушайте, ну лицедей. Ну, лицедей.
2: Так, значит, смотрите, что тут еще с этой, с ООН. 51 страна, член ООН, ну, в смысле, 51 страна, можно просто, значит, вместе с Украиной подписали соглашение, где это оно у меня, вот, Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, следует из совместного заявления 51 страны, члена Организации Объединенных Наций. Страны призвали Россию сделать то же самое. Об этом говорит Сибига, глава украинского МИДа.
3: Замечательно. На пике коалиция, которая воевала руками Украины против Российской Федерации, была, я считал, 62 государства и еще 3 члены-корреспонденты, которые то так играли. Общее количество государств, вовлеченных в политическую кампанию давления на Россию, превышало 100.
2: 51 осталось.
3: Что случилось-то? Да, из них сколько государств-членов НАТО?
2: Не знаю, надо
3: посмотреть. Ну, то есть все. Да.
2: Поэтому... Плюс еще кто-то, да.
3: Да, ну, естественно, плюс еще.
2: Хотя это, а вы думаете, что, и венгры там, что ли, тоже подписали?
3: А, ну, во-первых, Венгрия – это как бы период, период, когда Венгрия рассматривалась как какое-то государство с особой внешней политикой. Я надеюсь, он прошел безвозвратно. Ну, послушайте, ну, все НАТО. Да, в это вписалось. Все, ну, даже если есть различия относительно того, воевать или не воевать, платить деньги. Да, вот этому, вот вы мне извините, вот мы Трампа тут обсуждали, да, и высказали критические замечания относительно стиля его выступления. Вы мне извините, а вот этого человека из Киева даже обсуждать не хочется, потому что там обсуждать нечего. Там счет на табло, да, ну, я думаю, что я имею в виду там вот то табло, которое на стадионе, но это же просто запредел, и этот запредел привечается в лучших нью-йоркских гостиницах. Вы меня извините, это называется, это можно поэтому, вот сериал вот здесь надо снимать, называется «Хроники деградации». Только не про человека, который находится, по-моему, уже все время, такой термин есть, американский, кстати, «under influence».
2: Да, под влиянием, типа.
3: Под влиянием, да, а про то, как вот эта рафинированная англосаксонская американско-атлантическая элита носик морщит, да, а чаёк-то наливает. Но вот здесь один момент. Все НАТО, вне зависимости от того, хочет повоевать, не хочет повоевать, хочет ему еще этому Зеленскому денег на то, чтобы он поворовал еще дать, не хочет. Все НАТО хочет замораживания боевых действий. Почему? Потому что НАТО пришло к крайне закономерному результату. Либо замораживать сейчас, либо начинать принимать, знаете, фаза принятия российских требований потихонечку, полигонечку, но это уже остановить нельзя будет. Либо начинать вводить свои войска. Войска вводить никто не хочет. Тут говорят, не знаю, надо проверить. Говорит, Макрон расхотел играть в коалицию желающих. Так?
2: Но у него своя сейчас это, у него другая тема, инициатива, это ядерная.
3: У него ядерная инициатива, это очень опасно, опасно особенно в нынешней политической ситуации, потому что ядерное оружие не должно находиться в руках абсолютно безответственных людей, нарциссирующих особенно людей. Да? Ну, я так, я мягко
2: сказал. Я понимаю, но вот...
3: Да?
2: Вот
3: значит, вот... денег нет.
2: Да.
3: Да, угу. Менять Зеленского и пытаться найти что-то приличное без замораживания, да, это означает высокую степень угрозы обрушения фронта. Понятно, Да, понятно, что на Россию будут давить с целью прекратить боевые действия. К этому надо быть готовым, на это надо с пониманием относиться. Да, но один вопрос все равно остается, а почему только 51? Остальные-то куда разбежались?
2: Знаете, кого там нет?
3: Ну?
2: США. Не, ну потому что там, типа, они же посредники.
3: Ну, их, кстати,
2: да, не,
3: их, кстати говоря, да, ну, во-первых, значит, повторюсь, пока не будет официального дезавуирования фразы Рубио в Конгрессе о том, что Соединенные Штаты не являются посредником, а являются участником конфликта, все равно не счетово. Но, извините, пожалуйста, значит, такие вот стыдливые попытки от этой позиции отползти, они уже просто, ну, они системными абсолютно уже становятся. Понятно, что Марко Рубио, имевший, я тоже посмотрел эти все кадры, довольно такой потертый вид на встрече с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я еще раз говорю, вроде молодой мужик, ну, что ж ты вот, ну, ну да, тебя макнул твой же президент, не первый раз, и я так скажу уж между нами, государственную американскую тайну выдам, не последнюю, потому что Трамп, видимо, у него было два человека для макания, это был Хексет, да, и это был Рубио, значит, Хексета макать опасно, потому что Дрискол, значит, уже соскочил, остался Хексет, больше железных дровосеков у Трампа нет. Значит, остается Рубио, значит, терпи. Ну, ты же сам согласился, мил человек, на эту должность. Ты же понимал, что ты не будешь государственным секретарем. Да? Но, тем не менее, пока Марко Рубио, вот это заявление о том, что США участник конфликта на стороне Украины, не будет отозвано. И вот эти вот, знаете, полупартизанские, значит, по-пластунски отползать, вот это пока все, это пока полумеры. А мы к полумерам не привыкли, да, если да, кто-то да, помнит.
2: Два поста в одну тару, к полумерам не привык. Да. Мы не будем, потому что сейчас еще, так сказать, кто-то оскорбится же может, если мы вспомним эту сцену до конца. Да.
3: Да.
2: Ладно. Значит, кто подписал там еще? Ну, понятно, вся Европа, вся понятно. Там Израиль, Япония, Грузия, Молдова из таких вот. Гондурас и Коста-Рика.
3: Гондурас, очень важен Гондурас.
2: Это могло бы стать первой строчкой какой-то песни. Очень важен Гондурас. Очень важен Гондурас. Продолжим.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Евстафьевым.
7: Продолжаем. Полчасика у нас осталось. Так, у нас есть профессор на выбор вам. Есть Мерц и Германия.
8: Согласить весь список.
7: Есть, вот давайте про НАТО. Чтобы сегодня вот этот, как бы у нас лейтмотив выступления Трампа. Значит, несмотря на наш с вами... На наше с вами заявление в предыдущих эфирах относительно вот этих надстроек НАТО, в смысле надстроек в Европе, которые там являются параллельными структурами к НАТО, значит, и Рюте, и Трамп говорят, что НАТО переживает чуть ли не золотой свой век.
8: У Трампа все переживает золотой век. Во-первых, давайте Трампа оставим в стороне. Вот, у Трампа все переживает золотой век, Америка никогда не жила так хорошо, значит, IQ у него самый высокий, там, Эйнштейн отдыхает, ну, то есть, нет, ну, давайте, ну, не предмет.
7: Ну, вот. Почему, ну, там да. Предметно можно, ну, до 5 давайте. Больше подняли, чем при Байдене, например, ну, подняли, закупают у американцев больше, значит, ну, а что?
8: Давайте вернемся к Рюте.
7: Давайте.
8: Вы как себе представляете? Выходит генеральный секретарь военно-политической организации, для которого, вероятнее всего, это не последняя должность. Во всяком случае, бывали вообще генеральных секретарей в НАТО. Да и ООН, кстати говоря, в лучшие годы ООН, которые исходили из того, что это их последняя должность, вообще было немного. Можно сказать, что, ну, Йозеф Унс, наверное, был, Манфред Вернер, он был очень больной человек, так сказать. Он в действительности впоследствии там довольно быстро умер. А генеральный секретарь Гутьерреш, ну, это скорее, вот Кофи Аннан, там, ну, это скорее уже исключение последнего времени. Это такая полупочетная пенсия. А все там такие приличные люди, они после этого планировали на какие-то должности там. Да, и становились президентами иногда своих стран, вот, генеральный секретарь ООН. Да много чего там было. И вот выходит Рюте, я не очень его, как говорится, жалую. Да, не кажется он мне каким-то выдающимся человеком, но это такой обычный... Европейский бюрократ, не евробюрократ, а европейский бюрократ, ну, у которого главная функция, да, что-то вот сконструировать некую коалицию и некоторое время демонстрировать всем и прежде всего в евроатлантических институтах в Брюсселе, ну и своему, естественно, населению, что эта коалиция существует.
7: Угу.
8: Как она действует, что она действует. Конечно, он был премьер-министром Нидерландов, да, но могу сказать, что рядом у них под боком есть государство под названием Королевство Бельгия. Там правительство не было 2 года. И ничего, никто не помер.
7: Да.
8: Да, это к вопросу о том, как, насколько вообще значим пост премьер-министра. Но это вот видно по Рютте, как он себя ведет, как он заискивает перед Трампом. Трамп для него вообще, для одного из немногих, для Рютте, это вот прям с самого начала, так сказать, было заметно, это действительно серьезный дядя. А при всем том, что Рютте это человек евроатлантистов, и должен был бы как бы быть на противоположной стороне баррикады,
7: да.
8: Но он, во-первых, на нее никогда не перешел. Он так подходил, заходил, ну как у вас там дела, нормально, да, я с вами, и уходил к Трампу. И второе, у него всегда было почтение к Трампу. Поэтому Рютте, очевидно, исходит из того, что это должность генерального секретаря НАТО, это не его последняя должность.
7: Угу.
8: Ну, и вот человек вот целями. Чего? Ну, много чего.
7: Ну, типа там в советник-консультант или в, этот,
8: нет,
7: в совете это... директоров где-то,
8: нет,
7: в
8: вот
7: Блэк-Роке.
8: Вот это Мерц. И то уже

0: большими полномочиями. Ну и чё? Чё он натворил? Рютте нет. Рютте – это Всемирный банк, это МВФ, это, может быть, даже, ну, вряд ли уже, потому что уже бывший генеральный секретарь, ну, что называется, НАТО уже не станет генсекретарем ООН, но что-то подобное. Это исполнительный секретарь, извините, Совета мира.
1: Только хотел сказать, да.
0: Да? Да. Но вот этот человек, который думает о будущем, это не так часто в современной Европе думать о будущем. Он выходит и говорит: ребят, ну вообще, да, прости, Йозеф Лунц, мы все профукали. Я все профукал, я предпоследний генеральный секретарь НАТО, за мной придет великий терминатор, который будет вывинчивать в туалетах лампочки. Ну, так, вот вы так хотите от этого человека? Нет, он смотрит, у Трампа золотой век. У него, конечно, не золотой, у него позолоченный, но блеск-то золотой. Да, поэтому на Рютте я бы не ориентировался. Флюгер в данном случае даже не Макрон. Макрон – это человек, который пытается опять, вот они все играют в пиар, он пытается обозначить наличие у себя некой самостоятельной оборонной политики, отличной от НАТО. Но ведь его французская ядерная инициатива, это же вне ядерных гарантий США внутри НАТО.
1: Ну да.
0: Я бы даже рискнул сказать, что это перпендикулярно. Да? Особенно с учетом того, что ядерные гарантии Соединенных Штатов, они всегда были очень сложные и комплексные. А там четкое тактическое ядерное оружие.
1: А может, Петрушку разыгрывает, профессор? Может быть, просто США не хотят в большей степени там эскалировать и создавать какую-то напряженность в отношении к России?
0: И поэтому выпустили сказать, вот Макрона, да, под которого Прибалтийская, ну, Латвия пока только снимает запрет на размещение ядерного оружия.
1: Подписались и финны, подписались, ну, в смысле, подписались для рассмотрения, там,
0: да,
1: для процедуры.
0: Финны еще пока подписали, но не подписались. А вот в Латвии они подписались. Но Флюгер – это не Макрон. Флюгер будет Мелони. Да? Вот Мелони пока она не сделала ни одного шага, который бы говорил о том, что Италия готова поддержать раскассирование НАТО. Но Италия будет первой, которая это поддержит. Потому что для Италии все более и более растут вызовы, связанные со Средиземноморьем. А НАТО как структура, она объективно с Трампом, без Трампа, уберут Трампа.
1: Да.
0: Придет атлантист, который приедет, станет перед штаб-квартирой НАТО на колени и скажет: мама, прости, я вернулся. Все, вот это будет это возвращение блудного сына. Угу. Все выбегут, скажут: да что ты, сынок, давай, да, деньги вот там вот. Да, вот занеси туда.
1: Мама что, моя Надя приехала.
0: Да, что ты у нас отнял, вот туда занесешь, как сможешь, к вечеру наберешь, да. НАТО в любом формате будет разворачиваться на восток. Это дальше начинаются варианты.
1: На восток,
0: севера,
1: в смысле, на юг, в смысле?
0: Не, северо-восток, юго-восток, просто восток, но в любом сочетании это будет восток, это будет против нас. А Мелони надо, чтобы НАТО развернулось, куда вы показываете, на юг, Средиземноморье, потому что тревожные люди Северной Африки, вот у нас уже есть сомалийские пираты, причем, судя по всему, не одни. И не сомалийские, и не у берегов Сомали, а почему-то в районе Йемена там они где-то начали обретаться. Ну, такое Сомали – это сложное государство. Да? Алжирские пираты на подходе, я вам скажу. Алжирские пираты – это террор всех приморских городов и Франции, и Италии, и вообще везде. И для Мелони вот это будет главный вызов. И если НАТО развернется на восток, ей придется делать выбор. И она его сделает.
1: Да. Так, знаете еще, про что хотел с вами поговорить? Про ООН как структуру. мы обсуждали там, вот когда, так сказать, стартовала 81-я.

0: не юбилейная сессия Генассамблеи, вот эта вот неделя высокой политики. Вот кажется, знаете, ну так отвлеченно, что ли, даже в каком-то смысле обывательски. Но вот сейчас самое просто удачное время для какой-то трансформации Организации Объединенных Наций, чтобы по-настоящему решать проблемы, потому что столько проблем накопилось. Нет. Значит, и возникает вопрос, значит, ну, понятно, этот Гутерреш уходящая фигура. Вот на его место может прийти человек?
1: Не может.
0: Типа личности, который, так сказать, вот волевым решением и своим усердием сплотит или что там, углубит или упрочит, значит, и наконец-то начнет решать проблемы так, как это должна делать Организация Объединенных Наций. Ради чего она и создавалась?
1: Она создавалась ради того, чтобы в этой организации было три мировых полицейских. Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты. Советского Союза больше нет. А Великобритания уже не торт, Соединенные Штаты скоро будут не совсем те, которые они были. Да? Поэтому вы меня пугаете иногда, вы выдаете мысли про мировое правительство. Мне очень иногда хочется потыкать в вас иголочкой и посмотреть, что пойдет. Вот, какого это будет цвета. Шутка, ну как шутка.
0: Ну, подожди, рептилоид.
1: Ну, как шутка. Ну, потому что, ну, послушайте, Организация Объединенных Наций, у нее был такой генеральный секретарь, которого вы описали, который, не дрогнувшей рукой, да, решал проблемы, считал, что он наведет мир во всем мире и так далее и тому подобное. Звали его Даг Хаммаршельд. Это один из главных виновников зверского убийства Патриса Лумумбы. Не соучастник, но виновник. Погиб он там же, при крайне мутных обстоятельствах. Все-таки, скорее всего, его убили, причем убили очень разнородные силы, которым это все дело надоело. Генеральный секретарь ООН по той структуре, которая есть в организации, это модератор. Это человек, который может приехать не Кушнер с Виткофом должны приезжать, а должен приезжать в любую страну. Человек, находящийся, ну, по большому счету, в ранге, ну, так вот, по национальному уровню, чуть, ну, там, вице-премьер по внешней политике, чуть выше, чем министр иностранных дел. Но разговаривать он должен с президентами. Этот человек, которому должны доверять, человек, который может интегрировать разные повестки дня. Таких за всю историю ООН я вам могу назвать, ну, пожалуй, двоих. Я могу назвать Переса де Куэллера, это действительно был великий генеральный секретарь, и Курта Вальдхайма. Даже генеральный секретарь УТАН был такой от Бирмы, в Советском Союзе очень любили, таким не был. Это был голос движения неприсоединения там, и так далее, и тому подобное. Но он таким модератором не был. Теперь я переворачиваю монетку. А зачем реформировать ООН? Такого рода организации создаются, это абсолютно, с моей точки зрения, банальность, ее много кто произносил. Это не моя мысль, сразу хочу сказать. Они создаются там после завершения больших войн, разрушивших прежний и создавших новый миропорядок. Да, Священный Союз там, трех императоров, в рамках которого нас кинули все, как вы помните. Да, особенно нас кинул император Франциск Иосиф, еще австрийский, будущий австро-венгерский, который был обязан Николаю Павловичу Романову жизнью. И все равно он нас кинул. Лига наций – это устройство мира, ну, мира, включая, это вот уже мира было, это не Европы, Лига наций – включала в себя элемент передела германских колоний. Да? Она создалась в результате и после Версаля. Так? А ООН создалась в результате разгрома держав оси, значит, во Второй мировой войне. Кстати, в уставе ООН до сих пор есть формулировка «вражеские страны». На момент принятия устава ООН это Япония и Германия, очень просящиеся, если мне что-то не изменяет память,
0: в
1: Совбез ООН с правом вето.
0: Да.
1: Да, при этом их там очень упоминают. Италия там не упоминается, поскольку она уже успела соскочить и не считается, так сказать, враждебной державой. Для того, чтобы создать и обновить ООН, может, даже вывеска будет та же, то я больше того скажу, издание может быть то же самое, и контракт на реновацию здания тоже можно
0: вот,
1: кому-то...
0: Смотрите, профессор, значит, тут вот наконец объяснили, когда вы про рептилоиды, значит, пошутили, не пошутили. Вот я задам вопрос все-таки, когда вы говорите, типа, а что вы хотите, мировое правительство, что ли? А я вот задам, вот это переверну вашу монетку. А что ж плохого в мировом правительстве, если там есть наше место? И мы можем, так сказать, диктовать свои условия и осуществлять какую-то политику на своих условиях. В условиях достигнутого компромисса, значит, всеобщего блага, единой судьбы человечества, значит, лучше торговать, чем воевать и все прочее. А что ж плохого-то?
1: Мне все казалось, что свою непреклонную волю мы диктуем из бункера, где расположен пульт пуска ядерных ракет. Ну, наверное, я, наверное, не те фильмы смотрел, да?
0: Но в принципе.
1: Вот. Но послушайте.
0: Участвовать в недопущении беспредела. Давайте я переформулирую.
1: Вот. То есть, грубо говоря, в райотделе милиции у нас будет, мы будем одним из участковых, который будет гонять других участковых, чтобы они не ходили в наши колоток. Это мне нравится больше. Но райотдел – это, как говорится, инструмент поддержания общественного порядка,
0: если,
1: а не мирового правительства.
0: Если 12 присяжных заседателей определяют судьбу, то чего ж плохого, если мы будем одни из них?
1: А я очень сложно отношусь к суду присяжных, оправдывавшего пачками террористов, в том числе и левого толка, а мне все равно террорист левого толка или правого толка.
0: Но вы поняли,
1: да,
0: хорошо,
1: я понял, но не согласен.
0: Почему?
1: Потому что идея объединения человечества, объединения добровольно-принудительного, она так себе идея. Но ведь в глобализацию, под глобализацию ваши идеи очень подходят.
0: Но, согласен, так туда подходит и коммунизм, значит, и китайский, и все на
1: китайцы
0: свете.
1: Нет, китайцы...
0: Но единая судьба человечества.
1: Единая судьба человечества, да, она распространяется именно на единую судьбу. Но китайцы сильны тем, что их все идеологические построения, они очень локальны. Так, они китайцы и народы, которые очень долго живут рядом с ними, и то не все. Попробуйте распространить единую судьбу на, например, там, допустим, жителей Мьянмы. У вас половина Мьянмы начинает задать вопросы. К вьетнамцам лучше с такими идеями, в принципе, не подходить. Да, коммунизм, да. Коммунизм на этом и прокололся в тот момент. И вообще эта система... Коммунизм вообще была первая глобализация. Она была раньше либеральной,
0: да, конечно,
1: глобализацией.
0: Конечно, да,
1: и вот этого надо обходить. Первая глобализация была такая, знаете, левая, левокоммунистическая. Но мы уже наблюдаем конец либеральной глобализации. Да, кстати говоря, левую глобализацию остановил такой, знаете, как это говорю, чудесный грузин один.
0: Да, я знаю.
1: Вот он остановил левую глобализацию.
0: Так,
1: по своим соображениям.
0: Думаю, что он не знает.
1: Он антиглобалистом не был.
0: Я думаю, что, так сказать, он просто, ну, типа, понял в несбыточности вот этого глобализма коммунистического.
1: А может, просто...
0: Ну, и типа признался, что, ну, хорошо будет, так сказать, вот на отдельно взятой этой, в отдельно взятой стране, да.
1: А может, просто потому, что он был выпускник блестящий, учившийся
0: может
1: в семинарии,
0: быть,
1: и читал Библию? Ну, это я так просто...
0: Но и Библия, я, кстати, вот хотел вам сказать, и Библия, ну и, например, буддизм, конечно же, говорят о сострадании ко всем живым существам.
1: И мы будем сострадать всем живым существам.
0: Ну, так давайте сострадать вместе, профессор.
1: Мы будем сострадать вместе со всеми, но, что называется, глядя из своего околотка. Почему? Потому что, если вы помните... позднюю глобализацию, а вы ее точно помните. Это я еще только раннюю помню.
0: У меня диплом был политический процесс, современный политический процесс в России в условиях глобализации.
1: Вот, тем более помните. Да. В позднюю глобализацию, значит, загоняли насильно. Да?
0: Да.
1: Приезжали сюда вполне интересные люди,
0: да,
1: которые говорили... ну, они сперва говорили, а за это друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом Чикаго, это Вадим Семенович Высоцкий,
0: да-да,
1: много женщин и машин, то есть они сперва рассказывали про бонусы, а потом говорят, но вы должны разрешить то-то, то-то, то-то, и вот этот вот парад организации, совершенно правильно запрещенный в России, как экстремистская, и еще вот это, и вот это, иммигранты, и, значит, религию демонтировать.
0: Как это? При коллективизации, как известно, появились перегибы на местах. Видите ли, в чем? Именно во время коллективизации появились эти перегибы на местах.
1: Они появились и до коллективизации. Просто коллективизация дала им возможность их легализовать на политическом уровне.
0: Кстати, потом признали.
1: Кстати, большая часть коллективизаторов закончила довольно плачевно.
0: Плачевно, это правда.
1: Так? Но это были перегибы, ну, то ли на местах, то ли все-таки, видимо, в центре. Mm-hmm. Да. Но с поздней глобализацией-то изначально перегибы были в центре. Mm-hmm. Это ее идеологическая основа, социальная универсальность, понимаете?
0: Да-да.
1: Глобализация в том виде, как она существует в либеральном мире, а это единственная глобализация, которая так далеко зашла. Красный глобальный проект, он близко не зашел так далеко, как либеральный. Так? Это ее имманентное свойство. Не может быть никакой глобализации без универсальности. Ключевая книга глобализации – это не вот эти все экономикс, там вот это все. Ключевая книга, которая описала глобализацию в идеальной форме, она называлась «The World is Flat». Ее написал Джон Фридман. Так? Не совсем тот, не экономист, а публицист. «Мир плоский». Нет никаких различий, все различия выдуманные, придуманные, искусственно сконструированы. Традиция, это Гидденс еще до него писал, традиции нет, традиция – искусственное разделение, давайте уберем все. Все должно быть универсально, не должно быть государства, тут как раз появляется полицейский. Угу. А кто должен был быть полицейскими? Американцы думали, что в этом глобальном мире, вот это главная ошибка, полицейскими будут они. И им про это все говорили. Да, ребят, ну вы, кто кроме вас? А в действительности дело в условиях откровенной и довольно быстрой, не просто быстрой, а ускоряющейся десуверенизации США времен, начиная от Обамы и заканчивая, ну, например, там, коллективным Байденом, десуверенизация США ускорялась, и это просто было заметно. Да, американские вооруженные силы рано или поздно превратились бы в некое сообщество глобальных ЧВК.
0: Ну да.
1: Да, в которых у Америки как государства, может быть, остался бы флот, и то не факт, потому что авианосец содержать дорого. Поэтому, значит, вот это вот мировое правительство, это дело хорошее, теоретическое, но всегда плохо кончается. Я сейчас про Вавилонскую башню, пожалуй, напоминать не будем.
0: Не будем. Ну, ладно. Ну, я думаю, нам следует продолжить этот разговор.
1: Нет.
0: Спросить у слушателей, а они, так сказать, вот не хватило у нас времени вот с ними поговорить сегодня. Они, так сказать, за... Я понимаю, там, конечно, есть аргумент. Один из самых таких удивительных, значит, это что процесс описывающий, да, это когда, так сказать, девушка легкого поведения думает, что участие в групповом эво повышает ее шансы на замужество, например, да, вот это пример. Все, но мы не бросаем эту тему, может, в следующей среде тоже поговорим. Спасибо, говорим профессору Евстафьеву, до следующей среды, пока-пока.

горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.00.

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здравствуйте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Новые острова на карте России. Контекст. Климатические изменения в Арктике приведут к явлению, которое еще недавно считалось необычным. В ближайшие годы в районе входящих в Архангельскую область архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа появятся новые островки суши. В других частях региона из-за таяния ледников это уже происходило. Теперь черед дойдет до России. Пока точной гарантии того, что острова сохранятся, они уйдут опять под воду, ученые не дают. Но шансы есть. В этом случае их после тщательного и долгого изучения нанесут на географическую карту Российской Федерации. Открытие вышедших из-под ледника земель в Арктике начали фиксировать со спутников более 10 лет назад. Гидрографы обнаружили порядка 30 новых островов, мысов и бухт. Несколько лет назад экспедиция Северного флота ВМФ подтвердила открытие 5 новых островов в Карском море. Их площадь составила от 900 до 54 тысяч квадратных метров. В научной общественности не утихают споры, какую практическую пользу можно извлечь из новых объектов и повлияет ли их возникновение на изменение арктической береговой линии в будущем. Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте. Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело, но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 2 ночи, в Якутске 8 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета. Экспорт российского оружия может достичь 19 миллиардов долларов. Премьер Армении заявил о трансформации отношений с Москвой. Подробности далее. Правительство России сегодня рассмотрит проект федерального бюджета на 2027 год и два последующих. Также Кабмин обсудит прогноз социально-экономического развития страны на тот же период. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что одним из приоритетов бюджета на следующую трехлетку станет обеспечение обороны и безопасности. Но кроме того, важным остается исполнение всех социальных обязательств, как и в предыдущие годы. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в Киеве. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Также в СМИ и соцсетях писали о взрывах в Николаеве и Кировограде. В ближайшие 4 года экспорт российского оружия может достичь 17-19 миллиардов долларов в год, следует из прогноза Центра анализа мировой торговли оружием. По его данным, по итогам прошлого года страна продала вооружение на 15 миллиардов долларов, что составило более 12,5% от общемирового объема экспорта. Это позволило России занять второе место в рейтинге экспортеров вооружений. Первое у США, который контролирует треть общемировой торговли оружием, и зарабатывают на этом 44 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета, на котором китайский лидер прибыл с официальным визитом в Штаты. Борт Си Цзиньпина приземлился на авиабазе Эндрюс вблизи Вашингтона. Трамп приехал на встречу вместе с супругой Меланией. У трапа самолета лидера КНР постелили красную дорожку, по обеим сторонам которые выстроились американские военнослужащие и члены китайской делегации. Рукопожатие лидеров у трапа было недолгим, но Трамп и Си Цзиньпин на несколько минут задержались у самолета, о чем-то разговаривая. Госвизит Си Цзиньпина в США продлится до 25 сентября. Как ожидается, он обсудит с Дональдом Трампом вопросы двусторонних отношений, а также глобального мира и развития. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трансформации отношений между Москвой и Ереваном. В комментарии СМИ он пояснил, что это связано с изменением обстановки, установлением мира с Азербайджаном. До этого, по словам Пашиняна, отношения с Россией были сконцентрированы на 90% на вопросах безопасности. Премьер добавил, что Армения намерена и дальше вести сбалансированную внешнюю политику. При этом он не считает, что Ереван пытается усидеть на двух стульях. Мы сидим на одном армянском стуле, заявил политик журналистам. ФБР США до сих пор не выяснило, как именно хакеры получили доступ к личным данным его сотрудников и ресурса. В заявлении спецслужбы отмечается, что бюро тесно взаимодействует со сторонними провайдерами, чтобы исключить дальнейшие риски. Во вторник группировка под названием Shiny Hunters отчиталась о взломе нескольких связанных с ФБР сервисов. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Александр Кузьмак, Лисо Хабалова в студии «Радио Спутник». Мы в прямом эфире. Лисо, привет.
3: Привет. Я вот в полной мере сейчас ощутила, что сижу отчасти с комментатором. Правильно? Ну, не отчасти, а отчасти.
2: От какой
3: части? То есть ты вообще замечательный ведущий.
2: Спасибо большое. А ты знаешь, что сегодня исторический день? Что сегодня очень важный день в истории человечества. Сегодня Людовик XVI запретил, вернее, не запретил, а своим указом сделал так, что все носовые платки перестали быть овальными и стали квадратными.
3: Вот это да.
2: Да, вот, вот такой это вот сегодня новость. Праздник, между прочим, да.
3: Так а что как все отмечаем, подожди, если праздник, пойдем купим себе платок?
2: Да, платок и срежем у него углы, чтобы он был овальным. Ну, это одна из двух исторических дат, вторую я приберегу на вторые полчаса, а сейчас к новостям. Новостей много, и мы их будем обсуждать с экспертами. И вот, честно говоря, если теперь уже серьезно говорить, вот эти новости, они были очень ожидаемы. Я, честно говоря, даже удивлен, что Дональд Трамп так долго с этими новостями тянул. Дональд Трамп выступил за запрет экспорта американского дизельного топлива. Говорилось об этом неоднократно, что рано или поздно США закроют экспорт своим компаниям нефтяным для того, чтобы понизить цены на внутреннем рынке. И вот теперь Трамп, соответственно, об этом сказал. Пока он сказал об этом, как вот я, мол, выступаю за это, я за то, чтобы так произошло, он приводил кучу причин о том, что Украину атакует российские НПЗ, а это влияет на цену дизельного топлива у них в США и во всем мире, ну и так далее. Много разного. Вот эту тему, топливную тему, конечно, будут обсуждать сейчас и не только на самой Генеральной Ассамблее ООН, но и вообще все те, кто будут встречаться между собой там, а потом, конечно, и Дональд Трамп с Си Цзиньпином, поскольку они тоже встретятся в США. Декан факультета мировой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy Икбал Гулиев у нас на прямой связи. Икбал, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну и, собственно, вот этот вопрос. То, о чем так долго говорили только не большевики, а Дональд Трамп и его окружение, и прям прогнозировали об этом, и говорили о том, что это рано или поздно произойдет. И вот Трамп собирается закрыть рынок США для экспорта дизельного топлива. Насколько это ожидаемо для вас?
4: Ну, на самом деле, мы давно ждали, ну, сюрпризов и новостей, вбросов от Трампа с точки зрения энергетики. Но вот, видите, начало или середина недели как раз он нас обрадовал этим новостям. Больше обрадовал, наверное, своих европейских.
2: Да, они вообще счастливы все там, да.
4: Да, сейчас, если посмотреть, что действительно по цифрам, если летом мы видим, что европейцы импортировали около там 7 миллионов баррелей американского дизельного топлива, да, это около 15%, напомню, всего европейского импорта. Сейчас Трамп говорит о возможности запрета экспорта, потом он еще не уточнил, мы говорим про частичный или полный запрет экспорта. Он как раз, наверное, этот сюрприз оставил для дальнейших своих заявлений. Но тем не менее, учитывая то, что если США введут запрет или, по крайней мере, серьезные ограничения на экспорт дизеля, европейский рынок потеряет такой очень значимый источник для поставок именно в тот момент, когда мы понимаем, что собственный спрос растет, да, с точки зрения, что готовится к зиме, и предложение от других направлений, и Россия, понятно, ограничения там санкционные, контрсанкционные, плюс вся ситуация на Ближнем Востоке, тоже это все приводит к тому, что нет постоянных устойчивых поставщиков дизельного топлива на европейский рынок. Это приводит и приведет обязательно к новому энергетическому шоку, который, безусловно, мы будем наблюдать этой зимой на европейском континенте.
3: Вот вы говорите на европейском континенте, а здесь хочется понять, Россия, вот Россия от этой ситуации выигрывает, есть ли нам от этого какой-то толк вообще? И еще задам следом еще один вопрос, с вашего позволения. Попытка спасти рейтинги перед выборами, может ли это быть попыткой спасти рейтинги перед выборами? Перед выборами в Конгресс, который там промежуточный, недавно, по-моему, вчера мы говорили об этом с экспертом, прошу прощения, если что-то путаю, но вроде промежуточные выборы в Конгресс. Вот, может быть, как раз здесь есть какая-то попытка, чтобы, ну, якобы высокие цены злят избирателей, давайте я защищу ваши кошельки, я переживаю за ваши кошельки, ну и Россия выигрывает ли от этой ситуации как-то?
4: Ну, Трамп периодически, когда перед всякой такой выборной кампанией, он обращает внимание избирателей, так скажем, на внутреннюю энергетическую политику. И он хочет подчеркнуть то, что для него американские потребители энергоресурсов, они стоят в первую очередь и в приоритете. И этим он хочет защитить своих избирателей, ну, так скажем, в целом. И он обращает внимание, он понимает, что те, кто голосуют, они голосуют кошельком своим, потому что есть прямая зависимость перед тем, как голосуют американские избиратели, и ценами на автозаправочных станциях. Это как бы не мое наблюдение, это факт. Поэтому он не хочет будоражить ни избирателей, ни их кошельки, тем более. Может быть, в рамках предвыборной кампании это очень ложится в логику как раз Трампа. А если с точки зрения, первую часть вашего вопроса отвечать с точки зрения российской, ну, для нас, я думаю, что это еще одно проявление того, как внутренняя политическая логика США, защита внутреннего рынка, борьба там за голоса избирателей, да, о чем мы говорим, оно перекладывает издержки на союзников в Европе. Это очень хорошо делать за счет, ну, условно за счет, понятно, что национальные интересы, но как только он понимает, что могут пострадать какие-то его личные или его партия, или соратники как-то могут пострадать, конечно, он делает выбор в пользу американцев. На самом деле это логично, поэтому я бы тут задумался на месте европейцев, которым Трамп или другие президенты обещали то, что мы вас завалим и СПГ, и нефтепродуктами, и нефтью, еще чем хотите, любыми энергоресурсами, можете полагаться на нас, а вот и не так.
3: Икбал, очень хочется у вас спросить еще про некий обратный эффект. Вот я читаю, здесь говорится о том, что крупные нефтяные компании США, они прям-таки умоляют, вот цитата, умоляют Трампа этого не делать. И объясняют это тем, что если НПЗ запретят экспортировать излишки дизеля, им придется снизить общие объемы переработки нефти, и уменьшение вот этой переработки, оно автоматически может привести к падению производства бензина и, как следствие, к новому росту цен на заправках в самих же Штатах. А такое возможно, вот этот как раз риск обратного эффекта, о котором здесь написано?
4: Я думаю, что это, наверное, риск не обратного эффекта. Все-таки я не думаю, что обратный эффект, он действительно дойдет до дела. Здесь американские компании, наверное, больше думают и волнуются за пополнение своего бюджета, потому что экспортировать американским частным компаниям намного выгоднее, чем вынужденно поставлять это на внутренний американский рынок. Поэтому они так и волнуются за этот запрет Трампа. Я думаю, что логика тут простая с точки зрения просто финансового выгоды.
2: Ну и, да, конечно, еще хочется пару минут уделить положению дел в Европе. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, предрекает Европе энергетический локдаун. Об этом же говорит Алиса Вайдель, глава партии «Альтернатива для Германии», констатируя, что цена на бензин в Германии доходит до 3 евро за литр и, может быть, еще больше, это на минуточку, 300 рублей за литр, да, и будет, видимо, еще больше, потому что в Германии своей нефти нет, и бензина своего нет, да, и дизеля своего нет, и на чем они там будут ездить и летать. И Алиса Вайдель вообще назвала это концом эпохи мобильности, да, в Европе. В связи с этим вопрос. Эта ситуация, которая, очевидно, судя по прогнозам многих экспертов, не знаю, согласитесь вы с ними или нет, она будет только прогрессировать или регрессировать, она в конечном итоге может действительно привести к локдауну, вот прямо к остановке чего-то?
4: Но локдаун мы частично в некоторых регионах Европы, мы до этого с вами наблюдали, да, ситуация с топливом в Европе, здесь не только упомянутая вами Германия, да, допустим, если мы посмотрим Францию, которая относительно в энергетической сфере достаточно хорошо держится за счет там атомных электростанций и так далее, даже во Франции действительно ситуация ухудшается, потому что Франция, я почему упоминаю, потому что такой лакмусовый показатель такой достаточно хороший, потому что там у них 10% АЗС, они столкнулись с трудностями по дизелю или по бензину. Уже там во Франции профсоюзы начали возникать, они хотят в октябре уже привести...
2: Ну да. Икбал, простите, пожалуйста, я вас перебиваю, мы немножечко увлеклись, тема очень интересная, она длинная, и хочется, конечно, не говорить больше, но время нас, к сожалению, гонит дальше, у нас еще куча разных интересных новостей. Огромное вам спасибо, Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy, ну а мы идем дальше.

0: В России обсуждается новый спрос для сбор для авиапассажиров. Тема обсуждается в Минтрансе, Минпромторге и в Ростехе. Приводят эти данные несколько средств массовой информации о том, что этот сбор будет компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. Ты готова на новый авиационный сбор для того, чтобы в России компенсировать средства на новые отечественные самолеты, ну, то есть затраты на производство отечественных самолетов?
1: А ты готов?
0: Я да.
1: Я готов.
0: Я готов. Я считаю, что это тот случай, когда это стоит того, если это действительно вот именно так формулируется. Мы сейчас зададим этот вопрос. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов у нас на прямой связи. Илья Сергеевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а можно ли здесь прямую зависимость ставить появление, возможное, какого-либо нового сбора с пассажиров и как бы затраты на производство новых отечественных самолетов?
2: Здесь все-таки важно учитывать факт, самолет он поступит в авиакомпанию, авиакомпания будет на этом зарабатывать деньги. Получается, люди скинутся на самолет, а авиакомпания будет зарабатывать. Это, мне кажется, не очень честный подход. Вообще любые сборы, они являются мультипликативным эффектом, то есть точкой для других сборов, которые в билете уже есть, то есть основанием для того, чтобы эти показатели были повышены. У нас уже в стоимости авиабилета есть сбор на аэропортовую инфраструктуру, есть другие составляющие процессы, и по сути человек за все платит, зарабатывают на этом абсолютно другие люди. У нас несколько лет уже обсуждается и запущена программа модернизации флота, но движения особого по этой программе нет, и мы видим, что, оказывается, люди были виноваты, что они скинули деньги на новый самолет.
0: Нет, подождите, вот тут я с вами поспорю. Никто людей не обвиняет в том, что они виноваты в этом смысле. А что касается программы модернизации, то вот в следующем году, вот, например, говорится, что Аэрофлот получит там в течение нескольких лет до 90, по-моему, самолетов МС-21. Об этом же речь идет.
1: Но здесь я все равно, знаешь, вот почему соглашусь немножечко с нашим экспертом, потому что изначально, когда ты мне задал вопрос, готова ли я там за это платить, я вот согласна с тем, что сейчас билеты уже стоят запредельных денег. Я как человек, которому приходилось очень много летать, но ты знаешь, что у меня было очень много действительно перелетов и по работе, и прочее. За билеты я платила сама, и стоили они чудовищно дорого. Тем более, с учетом того, что я летала по России, и эти цены, они только лишь растут, и вот, ну, куда дальше я, например, не представляю. И я согласна, что в этот билет входит стоимость, ну, прям очень много всего. А тут еще...
0: Илья, давайте вам дадим слово. Да.
2: Здесь я хотел бы еще два момента уточнить, что сбор будет касаться и международных направлений. Ну, скорее всего, этот сбор будет закладываться для российских авиакомпаний. Я сомневаюсь, что международные авиакомпании будут скидываться своими деньгами в этот фонд. А, ну, этот фонд, это как угодно можно назвать, и это приведет к тому, что российские пассажиры видят стоимость, она будет более низкая у международных авиакомпаний, переходить на эти рейсы. Наша авиакомпания от этого только потеряет. Это первый момент, а второй момент, у нас поставлена национальная цель увеличения авиационной подвижности пассажиров, и мы видим, что любой фактор роста цены, он способствует снижению пассажиропотока. Авиакомпания получит не загрузку воздушного судна и будут дополнительно взвинчивать цены, закладывая риски недозагрузки.
1: Да, и есть еще наверняка... Это все может сказаться на развитии внутреннего туризма, о котором сейчас тоже в последнее время очень много говорится, и очень многие люди говорят о том, что да, мы бы с радостью, но посмотрите, сколько стоит там передвижение.
0: Ну вот смотри, здесь говорится о том, что это пока все пресса, да, мы сейчас говорим о том, что это не окончательные данные. Для внутренних рейсов сбор может составить до 500 рублей. То есть билет подорожает на 500 рублей. Это что, критичная величина для того, чтобы упал спрос на авиабилеты?
1: Но есть еще и 700 рублей, и 2000 рублей. Но согласна с Ильей Сергеевичем, потому что каждый раз что-то новое. То есть каждый раз прибавляется к цене. Каждый раз мы платим за что-то новое. То есть ну, лететь по региону, по России...
0: комментируйте наш спор.
2: Здесь важно отметить, что как в такси, так и в любых видах транспорта, любой новый сбор, он рано или поздно будет и индексироваться. И когда мы говорим про величины, которые уже заложены в билете, они индексируются, это одно. А здесь мы получаем дополнительную величину, которая тоже будет индексироваться. И через пару лет мы получим, что стоимость билета будет расти, к примеру, не на 10% в год, а на 20-30%. И это точно будет заметно. Ну и, конечно, важно понимать прозрачность этого сбора. Кто будет собирать, понятно. Насколько точно эти деньги пойдут на новые самолеты, либо нет, это не очень понятно. И еще один момент очень, мне кажется, значимый, что было бы более правильным вот этот сбор, который идет на аэропорты, расширить на авиакомпании с точки зрения закупки самолетов, и его просто индексировать ежегодно. Возможно, его поднять на 50-100 рублей, но сделать это одним сбором, а не дополнительным.
0: Ну, чтобы не делать это несколько раз, вы имеете в виду?
2: Да, да.
0: Да, ну... Я согласен. Первое, пожалуй, вот что действительно, мне кажется, ключевым, это прозрачность этого вопроса. Потому что совершенно понятно, что люди, во всяком случае, понимающие люди, они, понимая ситуацию, понимая, что стареют, вот ты говоришь о росте цен на билеты, но самолеты-то стареют, авиапарк стареет, его надо поддерживать. Значит, соответственно, так или иначе, затраты
1: на это растут. Ну, возможно, есть еще какие-то меры, которыми можно поддерживать.
0: Какие меры? Новые самолеты надо.
1: Слушай, ну, лететь по стране и платить за билет 20 тысяч, за перелет по стране. Неужели ты сейчас скажешь, что это два варианта?
0: Нет, я не говорю, что это нормально, но просто не хватает, было бы самолетов в два раза больше, была бы цена в два раза меньше, но я утрирую, разумеется, поскольку этого нет, то, конечно. Я вот по поводу прозрачности, Илья Сергеевич, как коротко, если можно, прям вот буквально 30 секунд, в этой ситуации возможны какие-то варианты, на ваш взгляд, с этой самой прозрачностью, можно это сделать прозрачным, чтобы люди понимали, как это происходит?
2: Это должна быть отчетность прозрачная, собрана за этот год. Вот столько денег, на эти деньги приобретены вот эти самолеты, они поставлены вот сюда-то, и они работают на этих направлениях. Такой подход, он более взрослый, ответственный, но, конечно, важно понимать, что люди не должны скидываться деньгами на то, на чем будет зарабатывать авиакомпания. Ну и, по сути, заводы, они могут взвинчивать цену. У нас сейчас борт стоит в районе 9-11 миллиардов.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересная тоже большая тема, которую хочется обсуждать и дальше. Председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами. И еще одна тема, а времени совсем мало. Идем дальше.

0: Коротко, некоторые средства массовой информации, даже не буду их цитировать, пишут о том, что, вернее, называть, пишут о том, что родители скрывают от школ диагнозы, сложные диагнозы своих детей, задержки в развитии, аутизм, СДВГ и так далее, чтобы эти диагнозы не испортили детям жизнь. Сразу представлю нашего эксперта Вячеслав Лебедев, психофизиолог, преподаватель факультета психологии Московского государственного университета. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый, собственно, и главный вопрос. Каковы могут быть последствия, в первую очередь, и на вашем опыте, дети, попадающие в школу вот с подобного рода болезнями, как это может портить им жизнь, если о их диагнозе известно?
1: Да, ну, мы называем это нейроотличие, это действительно дефицит внимания, расстройство аутистического спектра и так далее. Ну, если родители пытаются скрыть эти нейроотличия, то это почти всегда ухудшает результаты обучения, вредит самому ребенку, довольно большую нагрузку на учителя возлагает, поскольку учитель, не знающий о диагнозе, он использует педагогические методы, а не коррекционные, и он может воспринимать это поведение, собственно, как некоторую невоспитанность, капризы, леность и так далее. И поэтому, когда таким детям применяются стандартные меры педагогики дисциплины, то это просто не работает. И проблема в том, что это всегда приводит к вреду самому ребенку. То есть школа – это среда, где эти нейроотличия все равно проявятся, но без нужной поддержки они превратятся в такую среду травматизирующую.
0: То есть это палка о двух концах, да? Родители хотят сделать лучше и не сообщают о том, что у ребенка, ну, например, какая-то форма аутизма или СДВГ или чего-то еще, а получается только хуже в этой ситуации, потому что и учитель не понимает, что с этим делать, и как бы и ученик попадает в тяжелую ситуацию.
1: Совершенно верно, да. То есть здесь мотивы у родителей разные, но чаще всего они думают, что если не заметят, будут относиться как к обычному ученику, к обычному ребенку, то сама среда, да, вот такая обычная, она сделает из него, собственно, такого обычного...
0: Социализирует.
1: Ребенка. Но это иллюзия, да. То есть социализация, она пойдет по пути компенсаторному, да, такой простой пример, то есть когда у ребенка не получается в академических дисциплинах преуспеть, он начинает демонстрировать какие-нибудь такие девиантные формы поведения, ну, при этом становится клоуном, да,
0: здесь агрессию,
1: успешен,
0: да.
1: И это закрепляется у него, да. Но бывают дети, конечно же, безусловно, например, те же самые детки с аутистическими особенностями, они бывают иногда очень сильны в каких-то дисциплинах, наоборот, там, например, в той же самой математике, но школа – это все-таки среда социальная, вот дети, они по-разному реагируют на особенности, и нередко это все выливается в травлю, в буллинг, ну и прочие такие трудности.
2: А как действовать в такой ситуации? Тогда что порекомендовать родителям, например, которые сейчас нас слушают и понимают, что вот они уже точно так же скрыли диагноз своего ребенка, отдали его в школу, а что делать дальше?
1: Первое, что необходимо сделать, это честно признаться, поговорить, ну, то есть диагноза на самом деле может и не быть, могут быть особенности поведения, и родители могут еще не обращаться к специалистам, но если педагог это видит, да, задает вопросы, родителям не закрываться и не говорить, что вы школу давайте вы там воспитываете, вот, и обучаете, нужно действительно разобраться. Если есть диагноз, нужно об этом сказать. Если учитель и педагогический состав школы об этом знают, то они могут предложить два варианта. Первый вариант, ребенок может остаться в обычной школе, но необходимо пройти комиссию. В Москве, да, действует такая комиссия и в других городах России, психолого-педагогическая. И после получения заключения этой комиссии учебное заведение обязано создать уже специальные условия образования. Это может быть адаптированная программа под конкретного ребенка, это может быть сопровождение, например, тьютора или ассистента, если школа такое, да, может себе позволить. И особый режим оценивания экзаменов. Есть ресурсные классы, ресурсные зоны в разных школах, поэтому это на самом деле очень правильный шаг, который...
0: Вячеслав Владимирович, простите, ради бога, что приходится вас перебивать. Интереснейшая тема. У нас все три темы в этом первом получасе очень объемные.
2: На радио «Спутник» всегда объемные, интересные темы.
0: Ну вот каждую из них прям полчаса можно обсуждать.
2: Да.
0: Психофизиолог, преподаватель факультета психологии МГУ Вячеслав Лебедев был с нами. Оставайтесь на радио «Спутник». Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Продолжим.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
2: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: поговори со мной.
1: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня в студии психолог Елена Ярикова. Елена, я вас приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Попробуем сегодня разобраться в теме популярной, потому что все рано или поздно к этому приходят, а именно пытаются пережить кризис, назовем его среднего возраста, наверное, он может быть не очень средний возраст, он может случиться раньше, позже и так далее. Так вот, насколько этот кризис страшен? Или просто все на нем настолько наслышаны, столько разных вещей, что прям вот как только чувствуют приближение каких-то там заветных цифр, то начинают бояться, переживать, и от этого и впадают в этот кризис.
2: Дело в том, что сам кризис не обязательно для всех членов нашего общества. Дело в том, что многие путают кризисы с депрессией. И отсюда вот эти все сказки насчет того, что обязательно нужно будет как-то пережить кризис среднего возраста. Вот мы его ждем, он у нас наступил, вот это вот точно обязательно он. Вообще кризис среднего возраста, как бы это ни звучало, да, довольно-таки размыт. То есть для кого-то это 35 лет, а для кого-то он начинается только в 50-55 лет. И все зависит вообще от характера человека, от его жизни, в общем-то, в целом, от того, какие у него семейные, скажем, обстоятельства, все ли у него хорошо в семье, и от того, насколько он заскучал в той жизни, в которой, в общем-то, он находится, пребывает. Потому что рутина, она бывает, съедает очень много энергии. Да? То есть вот этот вот постоянный какой-то день сурка, у меня все скучно, то есть людям становится скучно, они начинают копаться в себе, в том, что им кажется, что они чего-то не достигли. То есть включается сравнительный анализ, и люди начинают из-за этого переживать. Кажется, что, наверное, у соседа достижений гораздо больше, нежели у меня.
1: Ну, то есть так или иначе, все равно вот этот внутренний мандраж, он присутствует, да?
2: У многих, но не у всех.
1: Но не у всех.
2: Да, присутствует.
1: У кого его нет?
2: У тех людей, которые достаточно спокойные, то есть они не просто преодолевают какие-то трудности жизни, но они к ним привыкли, они закаленные, и они считают, что это такая мелочь, ерунда. Я отношу себя к тем людям, которые всегда говорят, все проходит, пройдет и это. Понимаете? То есть все зависит от того, насколько человек себя настраивает на негатив либо на позитив. Если человек негативно настроен, то он каждый раз будет придумывать себе все новые и новые кризисы. И называть его можно по-разному. И есть люди, которые все-таки более-менее позитивно настроены, которые готовы из любого кризиса выходить, но с какими-то плюсами для себя. То есть они меняют свою жизнь и встают, можно сказать, на новую лыжню своего существования, и все у них получается.
1: А тогда попробуем вот начать это обратно. Да? Вот вы сейчас сказали вот это утверждение, что ну, все нормально, все пройдет, все изменится. Если сегодня плохо, то завтра будет хорошо и так далее. Угу. Вот как это станет прийти?
2: Дело в том, что нужно пересматривать. Да? То есть что я делаю не так? Почему я заскучал? Почему мне стало плохо? Очень многие люди, как только вот эту скуку чувствуют, они начинают искать какие-то причины. Они недовольны собой, недовольны близким своим окружением. Они ищут, чтобы им изменить. Очень многие в это время от своей вот этой скуки, от того, что ничего уже вроде бы не происходит и кажется, уже ничего хорошего не будет, они начинают впадать некоторые в зависимости, да, то есть алкогольные, там еще какие-то. Некоторые начинают вдруг испытывать желание получить какой-то очень странный адреналин. Почему бы именно сегодня не прыгнуть с тарзанки, да? То есть вот человек буквально едет и начинает рисковать своей жизнью. А это все от того, что меняется гормональный фон, становится какой-то состояние.

0: и волоски, и многие женщины впадают буквально в депрессию. Отсюда у нас настолько хорошо косметология процветает, когда женщины буквально боятся постареть. Это вводит их в уныние, в тоску, а некоторых и в депрессию.
1: Давайте будем реалистами. Вот этот страх постареть, он, ну, можно их понять, этих женщин, да, и мужчин тоже, поскольку объективно, в 40 лет ты не будешь уже выглядеть, как в 20.
0: Да, просто нужно понять и увидеть в себе то, что у нас не просто морщинки, а это лучики. Лучики от наших улыбок и, возможно, от нашего какого-то жизненного опыта. И да, у нас может быть очень уставший такой усталый взгляд, но он усталый от того, что, наверное, мы как-то, ну, объективно неплохо прожили свою жизнь. И искать в своей жизни какие-то воспоминания нужны не только плохие, но, наверное, хорошие. То есть концентрировать свое внимание, акцентировать на больше на позитивном, на том, что мы достигли. А у нас прекрасные дети, да? Или мы в карьере, сколько мы хорошего вообще в обществе сделали, да? Какие мы молодцы, у нас такие родители хорошие, да? Но очень часто вот этот вот кризис среднего возраста буквально накрывает и притягивает за собой депрессию тогда, когда люди испытывают какую-то неустойчивость в семейных отношениях, да, либо с родственниками что-то, либо кто-то очень сильно заболел, ушел из жизни, из близких, и человек буквально теряет себя. И вот он начинает искать себе какое-то новое занятие, но в то же время не всегда это положительное занятие. Очень часто рушатся семьи, когда мужчина или женщина вдруг, подходя к зеркалу, думает, что я-то еще ничего, вот супруга-то как-то сильно постарела, и я могу себе в 45 позволить две девушки по 20, да. И, кстати говоря, я замечаю эту тенденцию в отношениях в семейных парах уже, ну, примерно около 20 лет. То есть если раньше как-то, побоюсь этого сказать, в советское время мы как-то вот за ячейку общества, да, то в 2000-х годах как-то вот это вот все-таки влияние Запада, когда добавился вот этот, знаете, человеческий эгоизм, когда я могу себе позволить. Подумаешь, моя жена постарела, а вот, ну, дети уже выросли, вот теперь я могу себе позволить второе дыхание, вторую какую-то молодость. А ну, она, моя жена, ну, нет, она, наверное, не может. И здесь очень часто семьи распадаются, к сожалению. Вместо того, чтобы радоваться, да, и вместе со своей половиной начать новую жизнь вместе, уже в новом качестве. То есть у нас появился опыт, у нас появилась мудрость, у нас появилась где-то психологическая устойчивость, да, и на нее нужно опираться. Если не получается опираться, если мы чувствуем, что, ну да, вот, ну депрессия, ну мне настолько плохо, я теряю сон, я теряю аппетит, я не могу на себя в зеркало смотреть, все это депрессия, тогда нужно обращаться к врачу, психотерапевту, либо к клиническому психологу и выходить из этой ситуации.
1: Можно сказать, что кризис вот этого среднего возраста — это своего рода прощение с молодостью, когда ты понимаешь, что ты там, ты уже не сможешь так же повеселиться, погулять, не знаю, что-то такое еще там испытать, получить, как вот было раньше, и ты должен вот перейти теперь в какой-то следующий ряд, да, людей, которые будут называть старшим поколением.
0: Наверное, зрелым. Теперь, поскольку, если посмотреть фотографии наших бабушек-дедушек, да, то они в 40 лет выглядели, как мы сейчас, допустим, в 60. Но это объективно, это на самом деле. То есть сейчас мы имеем возможность больше следить за своим здоровьем, больше заниматься спортом, больше двигаться, больше ходить. И, что немаловажно, рождать новые связи. Мы не только общаемся с людьми, но мы еще начинаем восстанавливать потихонечку свою память. Мы начинаем делать то, что мы, допустим, раньше не делали. Изучать языки, идти танцевать. То есть позволить себе встать с дивана. Это самое страшное — заставить себя что-либо менять. Потому что очень удобно почувствовать себя стариком, в это поверить. И дело в том, что наш мозг так устроен. Если у нас есть установка на то, что я уже старик, вот мне 40-50 лет, да, то это является уже командой для нашего мозга, для того, чтобы некоторые функции он начал на гормональном даже уровне отключать. И вот это вот страшно. Поэтому мы стараемся свой организм через мозг, через правильное мышление, мы стараемся его программировать на долгую счастливую жизнь. Мы имеем на это право.
1: Так, может быть, ты себя не очень чувствуешь стариком, как вы сказали, да? Вот некоторые, например, люди на улице, они смотрят на тебя, на твой, как говорят, скажем так, фасад, считывают твой возраст, и тебе вслед говорят, ты старик. И ты таким образом, тебя как бы окружающие, да, тебя как бы отправляют на тот диван, типа, сиди, знай свое место.
0: Не высовывайся, да?
1: Да.
0: Куда же ты так? Я, кстати, очень часто замечаю это за теми людьми, которому, ну, удобно, когда вокруг люди старики, да, и чувствуют себя стариками. То есть они таким образом самоутверждаются. Очень с большим уважением, пиететом отношусь к женщинам, которые в 50 лет идут в спортивный зал, либо же в танцевальный зал и начинают танцевать. То есть они показывают, что, девочки, мы можем в любом возрасте оставаться женщинами, привлекательными, красивыми, самодостаточными. И Да, у нас...

0: являются внуки. Это замечательно, это прекрасно. Но мы точно так же с внуками можем танцевать, можем гулять на детских площадках и не чувствовать себя бабками старыми, а чувствовать себя полноценными женщинами, у которых вся еще жизнь впереди.
1: Давайте попробуем вернуться к точке. Ну, так вы ее коротко уже обозначили. Когда вот ты сел на диван, и, условно говоря, ты посмотрел вокруг, подумал, вот у меня есть то, то, то, то. В принципе, есть все, что я хотел. И это также является, да, одной из причин того, что вот этого кризиса, да, внутреннего. Потому что вроде бы все свои цели ты уже выполнил. И дальше что?
0: А дальше нам хочется что-то новое. Что-то такое, что встряхнет, заставит почувствовать себя живым. И вот именно как раз это то, что люди начинают уходить в разного рода зависимости. Очень много людей, которые вдруг уходят на пенсию, некоторые же у нас очень молодые пенсионеры, да, и начинают чувствовать себя ненужным в социуме, в обществе, и начинают замещать вот это общение, да, то есть какие-то не совсем хорошие, положительные, скажем, знакомства, когда рушится семья, еще разочек, да, об этом хочу сказать. И многие спиваются, не только мужчины, но и женщины. То есть начинается какой-то вот этот, знаете, заместительный, я все говорю, не терапия, а даже не лечение души, как некоторые говорят, я так лечу душу. Вот я выпил стакан, и мне как бы полегчало. На самом деле это иллюзия. Иллюзия, которая ведет к деградации. То есть убивается нервная система, убиваются клетки мозга. То есть нейротоксин, алкоголь, это же нейротоксин, который убивает медленно у некоторых, ну, верно, а у некоторых достаточно быстро. И печень, и поджелудочную, и все-все-все. Поэтому здесь просто нужно себя перестроить, придумать себе те занятия, которые, ну, совершенно другие, совершенно то, к чему мы, скажем, не были бы готовы. Если мы раньше, у нас был малоподвижный образ жизни, значит, мы себе добавляем, что катание зимой, на лыжах, на коньках мы идем опять-таки со взрослыми детьми, либо же уже с внуками начинаем шевелиться, добавляем себе движение в нашу жизнь. Да, у нас была усталость от работы. Теперь мы работаем меньше, мы можем себе позволить, в конце концов, работать меньше, а значит, мы можем двигаться больше. То есть уже для здоровья больше двигаемся. Если мы продолжаем работать, ну, значит, у нас все-таки наша жизнь продолжается еще в том же темпе, который у нас был в молодости, а значит, мы еще молоды. То есть во всем нужно находить положительные моменты.
1: Ну, и не бросайте ту же самую работу, да, потому что, ну, некоторые же думают, что вот я уже все сделала, все, что мог, всего достиг, и уже можно сесть на дачу и цветы выращивать. Хотя, например, вот я знаю знакомых, да, в том числе женщин, которые находят вот это вот свое какое-то новое развитие, занимаясь хозяйством, там, выращивают цветы, овощи и так далее. Это, с одной стороны, действует на них как-то успокаивающе, а с другой стороны, видят какое-то вот свое в этом развитие, результаты и так далее. Точно. То есть может ли быть такое вот, если себе найти занятие, связанное с каким-то таким, знаете, даже мелкой моторикой или производством, что тебя это как бы выводит из этого состояния.
0: Это рождение нейронных связей. Это же прекрасно. Очень многие начинают не только сажать цветочки, да, но начинают расписывать картины, вот эти, которые под циферками, да, там, начинают вышивать и так далее. Мы заставляем свой мозг тренироваться, нейронные связи тренируются. И, соответственно, это профилактика ранней деменции, как бы это ни звучало, поскольку сейчас уже ученые говорят о том, что деменция в некоторых случаях начинается даже с 50 лет, а нам нужно от нее бежать. Поэтому что мы делаем? Учим стихи, вышиваем, шьем, сажаем цветочки, если хочется. И опять-таки сейчас очень многие занимаются садоводством у себя буквально в квартире. Да? То есть выращивают какие-то, значит, культуры, которые помогают нам радоваться каждому дню. Вот сегодня у меня росточек подрос, завтра у меня, значит, лимончик вырос, там и ягодки какие-то. То есть это радость. Ну и добавляем себе ароматерапию. То есть мы вдыхаем, мы ходим, гуляем, мы дышим. Мы наслаждаемся теми цветами, которые нам дарит наша природа. Несмотря на то, что у нас наступила осень, но сейчас золотая осень будет. Сейчас будет опять-таки масса красок. Багряные, золотые листочки.
1: А вот эти кризисы, вот мужчины и женщины, они их по-разному переживают, возрастные?
0: Вы знаете, все зависит от того, насколько человека внутренне, как он себя чувствует. Потому что бывает, что, казалось бы, сильная женщина, и она всегда тащила на себе все, и вот у нее начинается вот это вот состояние перестройки, в том числе гормональное, да, и она себе не нравится, и она вот буквально, ну, никнет, вот тает, как-то она прям, вы знаете, скукоживается, такая, знаете, вот как в том фильме, да, «Служебный роман», ну что же вы, как вот старый сморщенный башмак, и вдруг она раз, влюбилась, да, героиня, и мы видим, как она расцвела. Понимаете, то есть это вот фильм, он, кстати, говорит о том, что никогда не поздно полюбить. Полюбить себя, полюбить свой возраст и, наверное, полюбить свое окружение. Мы очень часто, ввиду того, что мы привыкаем, что у нас рядом, допустим, есть человек, который нас поддерживает, с которым нам, не побоюсь этого слова, спокойно, некоторым удобно. И мы перестаем замечать его, вот этого ангела-хранителя нашей жизни, который нас ведет по жизни, мы его просто перестаем замечать. Мы как бы успокоились, нам не хватает каких-то страстей, каких-то эмоций. И многие люди думают, что ну вот партнер, он никуда не денется. Вот я прожил с ним там 20-30 лет, вот он здесь, он никуда не денется. Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что я-то вот еще ого-го, а вот жена-то постарела. И, кстати говоря, у меня был такой случай, когда один мужчина на приеме, как раз вот с кризисом среднего возраста, сказал: «Вы знаете, я так на свою жену посмотрел. Нет-нет-нет, как много у нее детей». Я говорю: «Ну, дети-то ваши?» Он говорит: «Да, все пятеро мои». Я говорю: «То есть у жены пятеро детей, а у вас как бы нет?» Он говорит: «Ну, я как-то, вы знаете, подумал, очень мне тяжело, я уже подустал». Я говорю: «А жена? А жена не устала?» Ну, не знаю, не знаю, понимаете? То есть здесь еще зависит от того, насколько человек эгоцентричен, насколько эгоизм внутри процветает либо отсутствует, насколько они действительно шли по этой жизни вместе. А может быть, им просто было вместе удобно. И вот в эти как раз моменты, когда человек начинает переоценку вот этих ценностей, да, внутри себя, проживает ее, начинает искать что-то лучшее, как им кажется. А на самом деле просто другое, новое. Хотят чувства новизны.
1: А бывает такое, что женщины приходят и говорят: что-то я посмотрела на своего мужа, подумала, нужно другого.
0: Бывает. Очень часто бывает. И особенно если женщина развивалась, да, получала образование, и несмотря на свой там возраст 40, 50 и дальше, она продолжает развиваться. То есть она читает много, она учится, у нее постоянно какие-то встречи, знакомства. Опять-таки она общается с более молодыми людьми, да, то она за собой замечает, что она прогрессирует, не деградирует, как ее муж, который сидит, допустим, извините, употребляет пивной напиток, да, и смотрит телевизор. А именно вот она как раз на его фоне чувствует себя более молодой, более живой. Такое тоже бывает очень часто. И отсюда, конечно, могут быть романы с более молодыми мужчинами. А сейчас мужчины, кстати, молодые, у них вот это вот появилось веяние, когда они так и называют, что да, нам очень нравится и удобно с взрослой женщиной, которую мы называем милфами.
1: В этом случае не могу не задать вопрос, а есть какая-то вот эта разница в возрасте, которая... Назовем это нормальное, да, приемлемо. А какая уже вот вызывает некие вопросы?
0: Вы знаете, это все индивидуально, потому что для чего заводятся, собственно, вот эти отношения с более молодым партнером, чтобы почувствовать себя более молодым. Это вот некая иллюзия того, что обмен энергетикой, да, скажем, да, то есть человек с каким-то новым интересом, он слушает другую музыку, он меня, возможно, научит чему-то новому, я, возможно, отстал, и это дает какой-то толчок для того, чтобы начать познавать новые поколения. То есть известные случаи даже в моей практике, когда женщина старше на 25 лет, и они гармонично общаются. Вопрос в том, надолго ли, потому что были и такие случаи, когда если женщине было 40 лет, а ему 20...
1: Еще можно потерпеть.
0: Еще можно, да. И через 10 лет их брака сейчас он уже задумывается и говорит о том, что, ну, вы знаете, я хочу детей, а она детей мне дать не может по состоянию здоровья. Хотя сейчас у нас наука, медицина не стоит на месте, но, тем не менее, женщина очень редко в 50 лет, особенно если у нее есть взрослые дети, захочет своему молодому мужу подарить дитя.
1: Ну, то есть, скажем честно, это такие отношения не больше на более краткосрочные, на какой-то ограниченный период могут себе позволить.
0: Все зависит от потребностей людей в этой паре, от партнеров.
1: Ну, в принципе, в отношениях кто должен быть все-таки мудрым, мужчина или женщина в первую очередь? В том числе помогая вот пережить какие-то такие сложные моменты, те же самые кризисы.
0: Вы знаете, все зависит от того, кто берет на себя ответственность изначально в отношениях. Как правило, либо партнерские отношения, и тогда они договариваются, они умеют договариваться, они разговаривают, они заносят это внутрь себя, да, вынашивают какое-то там, да, недовольство, и потом вот в какой-то момент происходит этот эмоциональный взрыв, люди расходятся и врагами, и некрасиво расходятся. И вот как раз хорошо живут те пары достаточно долго и сохраняют свою любовь, те, которые действительно научились за время своего пребывания в этих отношениях разговаривать. Научились, может быть, даже где-то подстраиваться. Потому что, да, раньше считалось, что женщина подстраивается больше. Женщина-хранительница очага. Но сейчас со временем все изменилось. Сейчас есть мужчины, которые настолько оберегают отношения, настолько для них это важно, что они подстраиваются не всегда под... Я всегда говорю, есть несносный характер, но мужчины умудряются под несносный характер некоторых женщин подстроиться. Все-таки все зависит от того, насколько партнер взял на себя ответственность. И еще есть такое, что кто-то в паре любит больше, кто-то меньше. Кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. То есть все настолько индивидуально.
1: Это есть действительно или это придумали в романах?
0: Нет, это не придумали в романах. Это действительно есть. И есть люди, которые просто создают какие-то, значит, свои ячейки общества. Да, вроде бы это и не семья, то есть не заключен брак, но им хорошо, комфортно вместе. И многие, допустим, создают какие-то отношения, когда как раз вот этот кризис, да, вот поторопились, создали, а потом оглянулись, страсть прошла, и думают, я все-таки, наверное, поторопился. Вот все-таки настоящее это там. Вот с той женщиной, с которой у меня дети, я там 20 лет прожила, мне там хорошо, там все мое.
1: А есть шанс вернуться, вот если ты, допустим, оказался в этом кризисе? Ну, я сейчас, допустим, берем мужчину, попал в кризис, ушел, оставив там, допустим, жену, там, может, даже двое детей. Прошло какое-то время, он такой думает, ну, а можно же было что-то исправить? В принципе, там было хорошо, и если бы там вот тут вот переждать, здесь поговорить... и хочет вернуться, вот что ему сделать-то, чтобы туда-обратно прийти?
0: Все зависит от того, насколько готова партнерша, то есть бывшая жена.
1: А как понять, что она готова или нет?
0: Разговаривать. Опять-таки, я всегда говорю, хорошо, когда ментором выступает кто-то из родственников, те же самые дети. Когда они разговаривают, общаются с обоими родителями, и уже видно, насколько мама, допустим, готова, насколько мама соскучилась и готова папу простить. Потому что самая страшная обида – это все-таки, когда партнер покидает свое семейное гнездо, когда женщина особенно уязвима. Сколько мы видим ситуаций, когда у женщин мало того, что, допустим, кто-то из родственников умирает, да, болеет, она вот там вся, она меньше уделяет своему мужу внимания. А он, понимаете ли, вот сейчас себя чувствует молодым и красивым, и рядом какая-то женщина молодая, которая даст ему то внимание, которое жена, ну, не в состоянии физически дать. Она настолько разрушена сама ситуация со своей, допустим, мамой или папой, за которыми она ухаживает, что ей очень тяжело. И в этот момент, когда он уходит, она воспринимает это как самое страшное, как предательство. И вот это простить могут не все. И здесь это нужно понимать, к этому действительно относиться с пониманием. И, наверное, нужно гораздо больше времени, чтобы она оценила вот ей с ним, вот с таким, вот в такой ситуации сейчас будет лучше, чем без него.
1: Я просто пытаюсь уточнить, вот если женщинам обещают, ну, говорят, это твой последний шанс, и она думает, это ее последний шанс на что-то, а мужчина, он что думает? Когда вот его в это вовлекают.
0: Дело в том, что у мужчины все-таки еще внутреннее состояние, да, для него очень важно вот эту вот половую активность сохранять как можно дольше. И ему кажется, что только с очень молодой женщиной у него вот это вот прям пик. Понимаете? Ну, сейчас еще фармацевтика прекрасно работает, поэтому с любой женщиной, в принципе, может получиться при желании. При том, что мужчина обратится к грамотному доктору, и все будет хорошо. Просто очень многие начинают думать, что рядом с более молодым партнером он сможет затормозить свое увядание и приближение зрелости, и затем старости.
1: Так иначе все хотят вернуться в 20.
0: Вы знаете, не то, что хотят вернуться в 20, хотят хотя бы затормозиться в том состоянии, в котором находятся, допустим, в данный момент. В тот момент, когда накрыл так называемый вот этот вот кризис.
1: Дальше только остается это принять и двигаться
0: дальше
1: куда-то вперед.
0: Дальше остается начать улыбаться себе, начать шутить над собой, над своими, скажем, какими-то мыслями, которые разрушают ментальное, психологическое здоровье, физическое в том числе. Если чувствует внутри человек, что он очень сильно зациклен на этом состоянии, что он уже, ну, буквально эту ситуацию не выносит. И если человек это чувствует, нужно не стесняться обратиться к специалисту. Потому что не всегда человек может в семье поделиться и сказать, что да, вот со мной это происходит. Ведь очень часто, делясь с кем-то из родственников, получает в ответ: делать тебе нечего, ты себе все придумываешь, то есть идет обесценка его страданий, его переживаний. А здесь не обесценивать нужно, здесь нужна помощь, здесь нужно проговорить, иной раз выехать, где-то покричать, и после вот этого, скажем, ритуала отпустить себя прошлого и разрешить себе быть счастливым будущим, настоящим, оценить себя с другой стороны и сказать себе: да, я достоин всего самого лучшего, и моя жизнь только начинается. Поэтому сейчас очень часто мы слышим лозунг, что в 40 жизнь только начинается, в 50 только начинается, в 60 только начинается. Вы знаете, вот сейчас в моем родном городе буквально сегодня я прочла, что умерла женщина-ветеран в 103 года. Понимаете?
1: Угу.
0: Ну, это впечатляет, как-то мотивирует.
1: Да, дай бог всем здоровья,
0: да,
1: жить
0: дай
1: долго,
0: бог
1: счастливо.
0: Всем здоровья.
1: Спасибо большое, психолог Елена Ярикова.
2: Поговори со мной.

0: Отмена запрета на размещение ядерного оружия в Литве. Контекст. Первое голосование прошло успешно. Впереди еще два. Литовский парламент начал процедуру принятия закона, снимающего все ядерные ограничения. В начале 2027 года Сейм вынесет окончательное решение. Пока «за» высказывается подавляющее большинство депутатов. И вряд ли их станет меньше к третьему чтению. Председатель Сейма Юозас Олекас заявляет, что положение Конституции о неразмещении оружия массового уничтожения больше не соответствует геополитическим реалиям. Инициатива Вильнюса явно одобрена в Вашингтоне. Там рассматривают возможность разместить ядерный арсенал в дополнительных странах, входящих в НАТО. Сейчас американские ядерные боеголовки находятся в Бельгии, Италии, Германии, Турции и Нидерландах. Но этого, видимо, Вильнюсу мало. На границе с Калининградской областью литовские власти установили так называемые «зубы дракона». Теперь хотят получить ядерное оружие. В Кремле подчеркивают, решение о его размещении станет новым витком эскалации. Боеголовки в Прибалтике не принесут безопасности региону. Москва примет все необходимые контрмеры.
1: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 3 часа ночи, в Хабаровске 10 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Глава РФПИ встретится в США с американскими спецпосланниками Уиткофом и Кушнером. Специалисты из Хабаровска подключились к восстановлению тепла после аварии на ГРЭС в Якутии. Инцидент со стрельбой произошел в международном аэропорту Майами. Подробности далее. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными